метра иногда. Там их на самом деле очень много видов, и они немножко различаются между собой, но тем не менее принцип один и тот же. Лист отживает свое, дальше он отваливается, а вот это вот место, где был череночек, где прикреплялся к стволу, оттуда начинает сочиться такой вот желтая смола. Кстати, само название ксанто-рея можно перевести буквально как желтое течение, именно из-за этой смолы. Вот. Хотя еще, кстати, в Австралии называют это растение яка. Ну, с юкой немножко похоже, да? Но разница между якой и юкой такой же, как между бякой и букой. Как мы знаем с вами, юка, вы цветочки видели, да, у юки гладиозы, например. Вот сейчас увидите у ксантореи какие цветочки. Вот, да, до 6 метров в длину бывает торчит этот цветонос. Вот они, видите, это вот лес. Он, конечно, тоже фантастическое зрелище. Такое впечатление, что ты попал куда-то на другую планету, да? Вот, так вот, когда отламывается череночек, оттуда течет смола, потом следующий листик отваливается, оттуда потекла смола. И вот эта смола, она обволакивает весь ствол. То есть получается, что ствол этого растения, он весь в таком смоляном застывшем каркасе. Эта смола, на самом деле, она очень ценится, потому что из нее чего только не делают. Из нее делают сургучи. Вот раньше сургучные письма, печатью сургучные скрепляли бутылки, да, винные сургучом обливали пробку. Кроме сургуча из этого делали, из этой смолы, лаки, краски. Говорят, что даже его в кондитерской промышленности как краситель использовали, еще как-то вот эту смолу душистую. Но опять-таки, точно так же, как и юки, очень-очень медленно растет это растение. То есть для того, чтобы достичь 3-метрового роста, к ксантореи требуется 1000 лет. Был такой ботаник Чарльз Льюис, и вот он 12 лет потратил на то, что изучал рост этих растений, да, пытался определить их возраст. У него была своя методика, вот по вот этим вот по следам от прикрепленных листиков он это как-то вычислял. У него там целые трактаты написаны на эту тему. Причем он даже писал, что самые-самые старые растения, они достигают возраста фантастического до 6000 лет. Ну, не знаю, пускай это останется на его совести. Мы с вами не можем проверить все эти его эксперименты, да? У нас с вами на это нет такой возможности. Но вот Чарльз Льюис немножко не учел, мне кажется, еще один очень важный момент, потому что очень часто часть вот этого ствола, она находится под землей. И проходит довольно много лет, прежде чем вот на наземной части уже начинают отпадать листики, да, по которым он считал. И вот еще одна любопытная особенность. Ну, покажите нам следующую картиночку, вы даже увидите там цветочки, такие миленькие, беленькие. Вот, это вот другие виды ксантореи. Можно даже дальше покрутить немножко. Еще можно посмотреть следующую фотографию. Вот, видите, вот она в пору цветения. Любопытно, что у ксантореи сначала цветки появляются на северной стороне, а потом уже на южной. Вот с чем это связано, не знаю. Ну, ребята, у кого дедуктивный метод мышления, ребят, подумайте, может быть, у вас появится какая-то на этот счет версия. Мы с вами обсудим. Так, дальше давайте посмотрим следующую картинку. Вот это как раз крупным планом цветочки. Они такие невыразительные, неказистые, но тем не менее медоносы. Их очень любят пчелы. Даже, наверное, ксантореевый мед в Австралии можно получить. Ну, давайте дальше посмотрим наши следующие фотографии. Вот, видите, это тоже ксантореи все, самые-самые разные. А вот это мы с вами вернулись на наш чудо-остров Сокотру. Вот рядом с драконовыми деревьями, рядом с юками можно видеть такие вот очень-очень странные бутылочные деревья, да? Вот покажите нам следующую фотографию, Александр. Вот она. Совершенно неземной, да, пейзаж. Такое впечатление, что это где-то другая планета. Это явно не Земля. Это растение называется адениум. Адениум – это род, куда входит спиточек видов. Если мне память не изменяет, то именно вот этот называется адениум абессиум, то есть адениум тучный.
Он немножко похож на молочай, точно так же, как у молочая, если у него отловить веточку, будет капать.

0: Молочко. Молочко ядовитое, так же, как у некоторых молочаев. Ну, у молочаев по-разному. У них бывает и съедобное молочко. Говорят, похоже даже на такое вот на сливки с ванилином. Но это только у некоторых видов. А большинство молочаев тоже ядовитые. А вот у адениума в этом молочке, даже говорят, аборигены смачивали стрелы для того, чтобы сделать их ядовитыми. Покажите нам следующую картинку, Александр, потому что эти деревья потрясающе красиво цветут. То есть пору цветения они сплошь покрываются цветками. И поэтому адениумы, вот эти суккуленты, их безумно любят любители комнатных растений. Тем более, что им подходит сухой климат на нашем подоконнике. Помните, мы с вами, ребят, говорили, почему у нас на подоконниках так часто гибнут растения влажных тропиков? Всякие там филодендроны, да, всякие там монстеры, диффенбахи и так далее. Потому что у них там во влажных тропиках 90-100% влажности. А у нас на подоконниках, как в пустыне Сахаре, положите гигрометр, ну 40% влажности от силы будет, в лучшем случае. И вот как раз таким суккулентом, как адениум, это то, что доктор прописал. Поэтому адениумы, и именно, кстати, адениумы острова Сокотра, очень любят комнатные цветоводы. Покажите, там дальше будут цветки фантастические совершенно. Вот этот вот адениум, он на что похож? Он похож на слона, который лежит на спине и ноги поднял кверх. Видите, даже хвостик у него там виден, да? На заднице. Вот, видите, тоже фантастические деревья адениумы. Давайте дальше посмотрим. А вот это цветущие адениумы. Вот это вот утолщение называется каудекс. Это вот даже есть такой термин каудексные суккуленты. Это сейчас безумно модно, ребят. Это самое-самое сейчас модное такое направление коллекционирования домашних растений. Каудексные суккуленты с таким... Каудекс – это стебли-корень, который бывает такой причудливой формы. Он может быть как какая-то гигантская картофелина, как тыквина, как капуста кальраби, да? И вот из вот этой вот уродливой штуки вдруг вылезают совершенно фантастические цветки, да? Давайте дальше посмотрим. Особенно, кстати, сейчас это модно в Таиланде, и у тайцев у них даже есть своя классификация, они это называют сокотрониумы, да? Там есть какая-то банкла, бангра, голден кроун, то есть даже вот у них есть там коммерческие какие-то вот деления вот этих названий. То есть это целая индустрия, которая производит вот эти адениумы на продажу, которые вот цветут такими фантастическими цветками. Покажите, там еще будет дальше, вот видите, красный, махровый, разной степени, с различными вкраплениями, это все адениумы. Бывает в плошках, в бонсайнах, да, ну, это, конечно, не бонсаи, но вот потрясающе совершенно красоты. И, конечно же, цветущие в природе адениумы, когда вот эти вот уродливые бутылки покрываются, это уже не адениумы. Это мы с вами, если говорим о каудексных суккулентах, оставьте, пожалуйста, Александр, это вот цисус. Цисус тубероза он называется. Что такое цисус? Помните, ребят, цисус – это виноград. Вот партена цисус – это девичий виноград, дикий виноград. Цисус – виноградик такой, очень лианка такая домашняя, это тоже цисус. И вот этот цисусы разные бывают. Я помню, в Камбодже мы с Олегом Шумаковым однажды набрели на целые заросли. Сначала думали, что это кактусы. Ну, вот такие вот лиановидные, думаю, откуда здесь, а потом до нас дошло, что это тоже цисус, он, по-моему, так и называется, кактусовидный. А вот следующую форму покажите нам, вот, а это каудексный фикус, тоже бывают у них каудексные формы, но это какой-то вот, я сейчас не пойму, то ли сикамора, то ли религиоза, вот кто-то из фикусов, но... Я первый раз в такой коллекции встретился у доктора Волкова. Есть такой замечательный собиратель. У него домашний зоопарк, и у него оранжерея 600 квадратных метров. Можете себе представить. И у него куча растений у себя в клинике он держит. И каждый раз, когда мы к нему, когда я к нему приходил обычно, он сразу мне говорит: «О, пойдем, я еще не показывал, у меня зацвела мамиллярия флетериалия». Его, значит, где-то часа полтора он меня обычно водил, показывал свои растения. Потом подходил моя жена, говорила: «Там у вас целая толпа сидит в коридоре уже». Вот. И вот первый раз я у доктора Волкова видел вот эту вот потрясающую совершенно коллекцию каодексных суккулентов. И, кстати, если вас они заинтересовали, вы можете их увидеть в ботанический сад «Аптекарский огород» на проспекте Мира. Там тоже очень хорошая коллекция. Туда пускают, можно пройти, посмотреть. Если вы там не были, сходите с родителями. Там очень здорово стало. И там очень хорошие бывают выставки. Заодно, кстати, посмотрите энтомологические коллекции Андрея Сачивко, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. Ну, давайте смотреть, крутить наши картинки дальше. Вот. Вот это уже другое бутылочное дерево, но тоже с острова Сокотра. Это называется дарстения гигантская, гигантея. Она уже принадлежит к семейству тутовые. Ребята, тутовые — это у нас что? Шелковица. Вот это все семейство тутовые. Видите, это родственница нашей шелковицы. Кто из вас ее ел на юге? Ну, не только на юге. Вот у меня и черная, и белая шелковица растет на даче на границе Московской и Тульской области. Уже лет 6 растет, пока еще не вымерзала. А почему дарстения? Потому что в честь Теодора Дорстена она была названа, в честь врача и ботаника. Ну, помните, я вам рассказывал, что в старину, во времена великих мореплаваний, великих открытий, на каждом корабле обязательно был судовой врач, и этот врач был заядлым натуралистом. Он был и зоолог, он был и ботаник, он был и врач, и его прямые обязанности были не только лечить экипаж во время плавания, но и делать заметки по дороге, описывать новые виды, привозить коллекции на материк. Поэтому, как правило, все вот эти судовые врачи, они прекрасно рисовали, они привозили с собой гербарии, привозили тушки и чучела животных, и поэтому очень-очень часто в их честь их именами называли растения, называли животные, их имена, вот там бугенвилия какая-нибудь, да, в честь бугенвилла. Вот их имена, они вошли в историю, и теперь мы с ними сталкиваемся постоянно. Ну, давайте следующую посмотрим дарстения. Вот, это тоже она. А вот дальше вот это вот растение, видите? Вот это вот потрясающее, это тоже Сокотра, это тоже эндемик. И это не просто растение, его называют огуречное дерево или дендроцитсус, если по-научному. А вот теперь попробуйте вот по систематике, знаете, дендроцитсус куда относится? Ни за что не догадаетесь. Это единственное древовидное растение семейства тыквенных. Ну раз огурец, раз огуречное дерево. Тыквенные, это же ведь арбузы, дыни, огурцы, это все тыквенные, да, это либо лианы, либо вот такие вот плети, которые по земле стелятся, а это вот единственное дерево, причем дерево не маленькое, где-то оно высотой бывает до 7 метров, вполне себе такое приличное. Покажите нам следующее. Вот, видите, вот огуречное дерево или дендроцитсус сокотранский. Это единственное древесное растение семейства тыквенных. И плоды у него действительно огурчики. Ну, такие вот покрытые колючечками. Цветет он, кстати, тоже как огурец, с желтыми цветочками. Ну, огурцы, правда, не такие вкусные, как наши с вами огурцы с нашей грядочки и с нашей теплички. Но само дерево, оно очень рыхлое внутри. Оно напитано соками, это же тоже суккулент, да? Оно живет в засушливой местности, поэтому ему самое главное напитаться этой влагой и сохранить эту влагу на весь сухой сезон. Поэтому оно напоминает такие ноги слона, которые внутри полны соков. Кстати, листья тоже очень похожи на огурцы. Покажите нам следующую картиночку. Вот, по-моему, там я брал листик. Вот, да, цветочек, вот, и вот он этот огурчик, да? Ну, вот огурчик и огурчик, самый что ни на есть настоящий. Но, ребята, не путайте это огуречное дерево, потому что вот когда говоришь, например, хлебное дерево, да, да, вот я только штук 5 этих хлебных деревьев знаю, а если так вот порыться, даже в Википедии штук 10 их найдешь, или огуречное дерево. Вот помимо дендроцициуса есть еще билимби. Следующий, покажите нам картиночку. Это тоже огуречное дерево. Но это уже совершенно другое. Вот оно, билимби. Да? Билимби – это уже настоящее дерево. А по систематике знаете, к чему оно относится? Вот в еловом лесу наверняка вам попадалась кисличка. Заячья капустка, такой вот. Оксалис. Вот это тоже, это семейство кисличные. Но вот наша трогательная вот эта вот капустка кисленькая, которую мы жуем, когда за грибами ходим. И вот такое вот огромное огуречное дерево, достаточно высокое. Его родина в Малайзии. Но оно циркум тропический, сейчас культивируется везде. И в Южной Америке, по-моему, и в Африке, везде, где влажные тропики. Потому что в отличие от дендроцициуса, суккулента, да, вот это как раз билимби, она во влажных тропиках, ей нужна очень влажная такая среда, и теплая влажная среда. Ну, огурцы, говорят, жутко кислые, вырви глаз. А вот дендроцициусов когда-то было много на Сокотре, но, говорят, их скормили верблюдом, осталось очень мало. А вот билимби их и сейчас хватает, я не знаю, для чего их культивируют, но говорят, что если побольше сахара замешать, то можно из них какие-то варенья делать, какую-то пастилу, еще чего-то. Ну вот, разводят. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот она, это огуречное дерево, это билимби. Видите, оно густо-густо плодоносит, и листочки как раз у него совершенно другие. Давайте следующее посмотрим. Вот, а это вот дерево совершенно потрясающее. Это дерево называется курапита, или пушечное дерево. Почему пушечное дерево? Потому что на нем ядра висят, самые настоящие, ребят, вот такие вот ядра. Если такое ядро упадет на голову, ой, будет, ну, на голову, слава богу, оно не упадет, потому что, как вы видите, вот эти тяжелые, они килограммов, ну, наверное, самые большие килограммов 5 весят. Я это дерево первый раз увидел в Бразилии. И я когда увидел, я подошел, я обалдел, говорю, что это? Мне говорят, monkey tree. Я говорю, а почему monkey tree? А мне вот местный бразилец говорит, а потому что кроме обезьян никто эти плоды не ест. И в это время как раз шлепнулся плод, и рядом пух, у него раскололась эта шкура, толстая скорлупа. Вот. И я смотрю, там такую вот мякоть, она такая, знаете, вот студенистая белая мякоть. Я говорю, не это самое, не ядовитое. Он говорит, не ядовитое, но обезьяны едят, вон они бегают. Запах был такой достаточно мерзкий. Вот, я так ковырнул ногтем, ну, просто, чтобы попробовать. Ну, ребят, честно говоря, меня не очень впечатлило. Но потом я увидел цветущие курапиты. Вот это фантастика. Какой же потрясающий, тонкий, неземной райский аромат источают ее цветки. Сейчас вы их увидите. Покажите нам, Александр, дальше следующую картинку. Вот он, видите, цветок рядом с ядром, с этим спушечным. А там действительно крепкая-крепкая скорлупа, причем идеально ровные вот эти плоды. Такое впечатление, что пушечные ядра. И очень крепкие. Если постучать, прямо звук, как будто бы это каменное все. Вы покажите следующую картиночку, вот сейчас вы увидите. Вот он, видите, цветок. А цветок, он еще вот с такой подвижной губой. То есть он еще, вот эта вот нижняя губа, видите, для того, чтобы опылить этот цветочек, надо туда залезть, надо раздвинуть вот эти вот губы, измазаться насекомому в пыльце и лететь дальше. При этом запах действительно фантастический. И говорят, как мне бразильцы сказали, его даже используют в парфюмерии, делают масла, вытягивают оттуда и даже какие-то духи делают с этим запахом курапиты. Но вот теперь покажите нам следующую, Александр, картинку, и вы вспомните еще один термин. Вот так цветет это дерево. Но обратите внимание, цветками облеплен только ствол, да? На ветвях цветков нету. Почему? Ну, элементарно, Ватсон, да? Ну, потому что если бы такие вот ядра висели бы на ветках, ветки бы обломились бы, и это дерево совершенно не нужно. Поэтому цветки и плоды все крепятся только к стволу. Братцы мои дорогие, как это называется в ботанике? Помните, мы с вами проходили не один раз каули, каулис-ствол, каулифлория это называется. Ну, в данном случае все понятно. Или там джекфрут, да, который весит килограммов 30, вот у него вот такая вот фрутина. Да? Ну, понятно, если такой джекфрут будет висеть на ветке, ветка обломится, да еще не дай бог, это на голову кому-то свалится. Да? Или дуриан, он еще с шипами. Мало того, что он тяжелый, там килограммов 5, у него еще шипы как острейшие. Но бывают явления каулифлории у растений, у которых плоды достаточно мелкие. Мы увидим дальше. Поэтому, наверное, это не единственная причина, почему эволюции нет. Подождите, это еще рано, Александр. Мы еще договорим немножко, да. Мы еще немножко договорим про это дерево. Да? Кстати, куропиту посадил в свое время Эрнст Хемингуэй у себя в саду вот, под Гаваной в его доме. И до сих пор туда приходят в музей и наслаждаются ее запахом в пору цветения. Из вот этих вот плошек их режут вот так вот аккуратненько пополам, и вот из этих шкурок из них делали тарелки, делают до сих пор очень удобные тарелки. В свое время даже вдоль дорог сажали куропиту, но потом отказались от этой затеи, потому что когда под ноги, под колеса автомобилей начинают подкатываться такие ядра, то на скорости, да, конечно, на них налететь-то не очень будет здорово. Но, кстати, есть другое пушечное дерево. Вот опять-таки, видите, несколько огуречных деревьев, несколько хлебных деревьев, несколько колбасных деревьев. И пушечных деревьев тоже несколько. Одно из пушечных деревьев, я помню, так называется, не потому, что там ядра, плоды, а потому, что у нее сбрасывается кора, и когда кора лопается, то раздается страшный грохот, даже не треск, а грохот. И такое впечатление, что в лесу палят из пушек, поэтому она называется пушечным деревом. А если мы с вами заговорили о деревьях, которые сбрасывают кору, зачем они это делают? Есть какие-нибудь версии у вас? Нет? Ну, тогда вместе поразмышляем на эту тему чуть позже. Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Вот это растение вы наверняка встречали у нас на юге, в Крыму или на Кавказе, да? Я его встречал в Греции, в Израиле. Вот циркум субтропический, что называется, встречается. Это земляничное дерево. Это земляничное дерево или арбутус, потому что земляничных деревьев тоже, ребята, много. Есть, например, еще японская мирика, которую тоже называют земляничное или клубничное дерево, которое даже не родственник. Так вот, что касается конкретно арбутуса. Ой, их, по-моему, полтора десятка разных видов. Этих земляничных деревьев, я вот помню только точно красный греческий есть, есть крупноплодный, есть еще там какой-то, вот всех не помню. Почему земляничные? Плоды можно есть, когда они красненькие. Там где-то процентов 20 сахаров, поэтому они достаточно сладкие, но там, правда, есть танин, и поэтому вкус такой специфический. Ну, на клубнику он совсем не похож, на землянику тоже. Я не знаю, почему так это дерево назвали. Ну, вполне что ни на есть съедобный. Кстати, названий у этого дерева очень-очень много. Его зовут Катлав, да, англичане Катлав. Каталь Ав на арабском языке и на иврите. Ну, у нас, вот покажите следующую картиночку. У нас еще ее зовут Бесстыдница. Ее еще у нас... Так, а вот теперь, ребята, цветки увидели? Да, помните, мы с вами много раз говорили, что в систематике растений форма цветка – это очень важный признак. И по форме цветка мы с вами можем догадаться, какому таксону принадлежит, какому семейству, какому роду принадлежит это растение. Вам эти цветочки ничего не напоминают, дети мои? Совсем ничего? Помните, из вереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино. Да, это вереск. Верики, эриски, эрики – это верескоцветные. Да? То есть арбутус, он все-таки относится у нас к верескам. Это земляничное дерево. Но, кстати, у него очень непростой цветочек. Там вот внизу, видите, дырочка, чтобы туда залезть, в этот плафончик. А сверху на нем... Там такие вот очень-очень прозрачные, идет по периметру, как окошечко. И когда туда забирается насекомое в поисках сладкого нектара, то оно видит наверху светло и лезет прежде всего туда, наверх. Вот. Но там она вся перепачкается в пыльце, поймет, что там никаких дырочек нет, вернется назад и вылетит через нижнее отверстие. Вот так земляничное дерево приспособилось к опылению, да, к услугам по опылению. Ну а теперь самая главная его особенность. Следующее, покажите нам картиночку. И это дерево сбрасывает кожу. Поэтому ее зовут бесстыдница, курортница у нас на Кавказе. А почему курортница? Ну, потому что, только с юмором дали такое название, потому что похоже на обгоревшую на солнце курортницу, у которой стала шелушиться кожа, да? Ну, что-то есть такое. Потом вот эта вот розовая шкурка, кора отшелушится, и вся-вся-вся опадет. И дерево будет голенькое-голенькое абсолютно. Вот поэтому и бесстыдница. Покажите нам следующую картинку. Там будет крупно. Вот, видите? И там зеленоватый такой вот ствол обнажается. И следующую нам покажите картинку. Вот. И вот такое будет оно голенькое деревце. Для чего это нужно? Это явление свойственно разным растениям в разных частях света. Ну, например, у эвкалиптов. Это нужно для того, чтобы избавиться от паразитов и от эпифитов. Помните, что такое эпифиты, да? Эпифиты – это растения, которые живут на других растениях, но не паразитируют. Они просто крепятся где-нибудь там на сучках, на веточках, на стволе. А вот паразиты – это те, которые дерево могут испортить. И чтобы вот от таких нахлебников избавляться, некоторые растения сбрасывают свою кору. Американцы, кстати, очень много видов земляничного дерева. Ну, по-моему, если мне память не изменяет, то ну, десятка полтора точно есть. И многие из них растут в новом цвете в Америке. И в Америке это дерево называют шептунья. Потому что когда шелушится кора и когда она падает, то шорох и шепот стоит в рощах. А говорят, когда эвкалипты сбрасывают свою шкуру, то это уже прямо как морской прибой. То есть вот такие вот звуки иногда производят растения, самые-самые неожиданные. А листики используются для дубления кожи. Ну вот из чего-то там делают из этих плодов, я не знаю, если честно говоря, я не пробовал. Но вот вы знаете, ребят, что интересно, вот у разных народов есть огромное количество всяких легенд и преданий, связанных с этим. У англичан, кстати, оно в Ирландии, кстати, растет, как ни странно. Так что я думаю, что если постараться, можно ее акклиматизировать, она и в условиях Подмосковья может расти. Надо просто... Никто этим не занимался. Ну, робинию, белую акацию акклиматизировали же, ничего. Так вот, у англичан есть такая легенда, что однажды больная птичка села на ветку этого дерева. Она была такая прекрасная, такая грациозная, а дерево-то лечебное. И дерево исцелило птичку и влюбилось в нее. Дерево в птичку. Ну, англичане чуток не придумают. А птичка неблагодарная, она улетела. А дерево, оно пошло из последних сил искать эту птичку. И, в общем, дальше что-то там случилось такое. И это дерево, истекая кровью, где-то там эту птичку видел и сказал, ха, cut love. То есть, это вот потерянная любовь, бесперспективная любовь. Ну, как-то так можно перевести, да? Но интересное, что у арабов и на иврите это тоже cut love. Котлав, котоляв, может быть, скорее всего, англичане во времена своего мандата, да, где-то там на Ближнем Востоке услышали этот котляв и переделали на свой лад котлав, придумали эту байку. А у арабов, у древних иудеев там тоже есть такие грустные предания, связанные с этим деревом, но они такие грустные, что я вам даже не буду их рассказывать про то, как сын убил отца из-за несчастной любви и вообще ужас. Давайте-ка мы лучше дальше посмотрим и будем изучать другие деревья. Это герб Мадрида. И герб Мадрида – это как раз земляничное дерево и мишка косолапый, видите, медведь, который туда тянется за плодами. Потому что когда-то в Испании было очень много таких деревьев в предгорьях, и их очень любили медведи. Теперь медведей в Испании, по-моему, не осталось совсем. Но земляничные деревья пока еще есть. Ну, следующее, смотрим картиночку. А вот это если у нас есть земляничное дерево, то почему бы у нас не быть виноградному дереву? Вот здесь вы сразу видите и цветок, и зеленый плодик, и уже созревшую ягоду, да? Это жаботика. Жаботикаба, grape tree, виноградное дерево из Бразилии. И вот следующее, покажите нам жаботикабу. Вот, видите, когда она цветет, то как плесень, все стволы, именно стволы, а не ветки, именно стволы покрываются вот такой прекрасной, она, кстати, пушистая достаточно, эта плесень. И покажите следующую картиночку. Потом из этих цветочков завяжутся вот такие ягодины. И вот вам к вопросу о каулифлории, да? Ну, если у пушечного дерева, понятно, вот эти плоды крепятся к стволу, потому что иначе бы все бы ветки бы обломились, то вот в случае с жаботикабой как-то эта логика не работает, да? Потому что ягоды-то это не такие уж и тяжелые. Ну, вот они, вот знаете, бывает такая... Ну, с черешней, вот, с черешней величиной. Кстати, они достаточно вкусные, их несколько видов, и она, кстати, так и называется, Миркиария каулифлория. Это ее официальное название именно в честь вот этого явления каулифлория. Она относится к семейству миртовых, высотой до 12 метров, то есть это серьезное такое дерево, а из плодов делают желе, вино, мармелад, варенье. Кстати, в медицине используют из плодов тоже делают какие-то лекарства. 3-4 сантиметра вот этот плодик. Кожица вот этих плодов используется как краситель. И вот что интересно, недалеко от Сан-Паулу есть город, который называется Жаботикабль. То есть в честь этого дерева же даже целый город назвали Жаботикабль. И он чем известен? Тем, что когда там очень много садов, где растет жаботикаба, и когда поспевают ягоды, то владельцы садов, они просто открывают ворота, берут с туристов и с приезжих такую символическую плату, и вы можете прийти в сад и есть этих ягод сколько хотите. А если хотите увезти их с собой, то сами собираете, взвешиваете уже на вес. Вот можно расплатиться и увезти их с собой. То есть, вот видите, даже в честь растения жаба-тикаба целый населенный пункт, городочек назвали Жаба-тикабль. Но это еще ничего. Бразилия, не забывайте, сама Бразилия в честь чего названа, знаете? Да, Бразилия, Пау-де-Бразил. Это красное дерево, это драгоценное дерево, которое там росло, и древесину, которую использовали одно время даже как валюту. Португальцы туда и приезжали за этим Пау-де-Бразил. То есть само название страны Бразилия в честь дерева Пау-де-Бразил, и город в этой Бразилии тоже назван в честь растения. Вот где вы еще такое вот встретите, в какой другой стране. Давайте посмотрим дальше, что у нас. А следующую картиночку. Вот это вот жаба-тикаба, которая уже собрана. Ага, давайте дальше посмотрим. А вот теперь, ребята, мы с вами дошли. До сих пор мы с вами ели плоды деревьев, а вот теперь деревья будут нас есть. Это вот картинка как раз из книжки менеджера «Причудливые деревья». А он эту картинку перепечатал из английского журнала 19 века. И подпись под картинкой в журнале была такая, что путешественника как-то отвоевали из цепких лап дерева, убийцы дерева, людоеда. Вот там, видите, местные аборигены сердобольные, они этого джентльмена только что отвоевали, и дерево хищнически тянет к нему свои ненасытные ветви. Вот там черепа под деревом лежат. То есть уже дерево-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек как минимум съело, да? Очень модный был сюжет, ребята, в 19 веке, вот в середине 19 века, даже в начале 19 века, и даже, наверное, в конце 18 века это стало появляться. Это был очень-очень модный сюжет. Покажите следующую картиночку. Вот. Еще одно дерево людоед, растение людоед. Видите, там в этих адских муках, а вот это растение, они своими щупкими щупальцами хищными высасывает последние соки из бедных людей, они отбиваются и кричат. И вот там следующую покажите нам картиночку. Вот. А, ну это Непентес. Это Непентесы. Так, ребята, давайте так, я понял. По поводу хищных деревьев и хищных растений. Ребят, здесь история вот какая. Хищные растения действительно существуют на Земле. Их давно, довольно много. Их, по-моему, где-то 600 видов и около 20 семейств. И разбросаны они по всему белу свету. У нас, кстати, есть. Вот буквально под Москвой на болоте вы можете встретить росяночку. Да? И наверняка видели, это тоже хищное растение. И можно встретить пузырчатку. Вы ее дальше увидите. Это тоже хищное растение. Правда, ее жертвы такие крошечные, что их только в микроскоп можно увидеть. Самые известные... Ну, давайте начнем с того, что как эволюционно эти растения начали хищничать. И зачем это понадобилось, да? Ну, помните, в школе вы проходили, если у вас была ботаника, есть так называемое автотрофное питание. Это фотосинтез, да? А вот хищничество – это одна из форм гетеротрофного питания. Так вот, все дело в том, что, как правило, хищные растения, которые вот эволюционно стали хищничать, они растут на очень бедных почвах. Либо на болотах, либо в саваннах сухих. Мы, кстати, снимали росянку на острове Ронг, последней саванне Юго-Восточной Азии. И это не болото. Это сухая саванна, крошечная, вот такая вот росяночка. То есть она, наверное, вот как половиночка ногтя мизинца. Даже еще, наверное, меньше. Но везде это очень бедные почвы, где растениям надо каким-то образом восполнять недостаток микроэлементов, которые им необходимы. Да, азот, калий, кальций, магний. Все это где-то нужно брать. Так вот, растения научились хищничать. И делают это по-разному. Кто как. Ну, вот давайте рассмотрим самые известные из растений-хищников. Но, конечно, сразу забегая вперед, я хочу вам сказать, что, ребята, не то что людей, но крупных животных и птиц эти растения никогда не едят. Самая большая ловушка, самый большой ловчий лист – это у Непентеса, у знаменитого. Вот он бывает вот такой, вот как небольшой кувшинчик, да? Вот знаете, бывают такие кувшинчики, сливки наливать. Вот он таких вот размеров. Это именно ловчий лист. Ребята, это не цветок. Вот эти кувшинчики, они бывают самых разных цветов. Они бывают бордово-красные, сизые, оранжевые, желтые лимонного цвета, белые, такого молочно-белого цвета, как слоновая кость. Да? Но это именно лист, это не цветки. Они очень декоративны. Кстати, непентесы продаются сейчас в цветочных магазинах. Вы можете такой непентес купить, но это удовольствие будет длиться очень недолго. Очень скоро вот эти листики ловчие, они пожухнут, они увянут, и растение, скорее всего, погибнет. Потому что вы не сможете в условиях квартиры создать ему такие же условия, как во влажном тропическом лесу. Но покажите дальше непентесы, которые у нас будут. Ага. Вот смотрите, здесь видно, как растет этот ловчий лист. Видите, у него сначала появляется вот такая загогулинка, отросточек, потом этот отросточек растет вверх крючочком таким, потом он внутри полый, у него появляется вот такая вот крышечка, и в конце концов образуется ловчий кувшин. Кувшин непростой, надо сказать. Он с разными секретиками, этот кувшин. Ну, во-первых, у него стенки внутри, они усеяны такими жесткими ресничками, которые смотрят вниз, как чистокол. То есть, если туда кто-то попал, какая-то жертва несчастная, то она вылезти не может, потому что вот эти вот жесткие реснички, они смотрят вниз. Мало того, там еще есть такой восковой пояс, по которому скользят лапки. То есть, если туда кто-то попал, это все, да еще и крышечка сверху, да? Крышечка тоже не лишняя. Крышечка для чего нужна на самом деле? Дело в том, что внутри у этого непентеса, у него там не просто вода, а сок. Сок ферментированный, который помогает переваривать вот эту жертву. Это, кстати, картиночка. Я вам об этом рассказывал и показывал вот несколько встреч назад. Кто-то, может быть, помнит. Такая хрестоматийная картинка. Орангутан на острове Борнео, который пьет из кувшинчика Непентеса. И однажды в одной экспедиции у меня страшно болел живот, потому что, ну, приходилось много чего есть, там, и пробовать, и в кадре это делать, да, и живот болел очень здорово. И вдруг я вспомнил вот эту картиночку про орангутанга, а мы как раз были на плато, где было очень много непентесов и полные сока. И я Олега Шумакова, биолога, с которым мы вместе много лет уже путешествуем, спрашиваю: Олег, скажи, пожалуйста, а может быть орангутанги пьют этот сок для того, чтобы как-то пищеварение улучшить? Он говорит: ты знаешь, может быть, там ферменты и так далее. Я говорю: слушай, если я попробую, не отравлюсь? Он говорит: давай. Я попробовал. Ребят, живот у меня прошел очень быстро, и пищеварение наладилось. Вот. Но самое удивительное то, что иногда в непентесах, вот в этой мутной водичке, которая внутри, там живут разные существа. То есть там огромное количество нахлебников на самом деле. Ну, например, там живут личинки комаров. И вот у некоторых видов непентесов, у них, у нас на глазах с вами, образуется симбиотическая связь. То есть сначала какие-нибудь мошки-вошки там валятся в эту жижу, в этой жиже живут комары. Комары этих мошек-вошек начинают поедать, и все живые существа не только едят, но и что? Правильно, выделяют азот. И вот этот азот тоже очень полезен для непентеса. Мало того, мне не раз рассказывали мои коллеги, натуралисты, что они наблюдали, как птицы, самые хитрые и умные птицы, они заглядывают в эти ловчие кувшинчики непентесов и выклевывают оттуда еще не переваренных насекомых. То есть они знают, где их можно достать. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Вот, видите, это разные другие непентесы. Ну, так и хочется назвать это цветком, правда? Но это не цветок, это ловчий лист, ловчий кувшин. Дальше смотрим. Вот, видите, ну, скорее всего, это постановочная картинка. Я не думаю, что, скорее всего, фотограф слегка придавил мушку и посадил ее. Дело в том, что мухи становятся не часто жертвами непентесов. Чаще всего это очень-очень мелкие насекомые. Вообще, чаще всего это муравьи, как правило. Вот. Муравьи, комарики, москиты, да, действительно, но мухи гораздо реже. Ну, давайте дальше посмотрим. Кстати, вот это сарацения. Это вот вам, ребята, пример конвергентного сходства. Сарацения совершенно не родственник непентесу, но у нее тоже ловчий лист. Видите какой? Тоже похож на кувшин и тоже с крышечкой. И верхняя часть в таких вот полупрозрачных окошечках. То есть, когда, ну, во-первых, там призывный запах, вот эта жидкость, которая внутри и в сарацении, и в непентесе, она пахнет, она привлекает некоторых насекомых. У сарацении там даже есть специальная такая нектарная жилка, которая источает вот эти запахи. Ну, насекомое туда залезает и попадает в ловушку. Вот что любопытно с сарацениями, были даже производились какие-то подсчеты, кто чаще всего, какие виды, да, чаще всего попадают. Но вот представьте, сарацения – это Северная Америка и Южная Канада, кстати. Вот мой товарищ Михаил Мараджиев, он у себя сарацении держал в здравнице, в своем саду. У него было небольшое болотце. Вот представьте себе, иногда можно видеть ландшафт, вот этот болотный. У сарацении может не быть других листиков. Как правило, у них почти все листики – это вот ловчие такие кувшинчики. И вот это все-все-все-все болото в кувшинчиках. Представляете, сколько нужно жертв всяких мошек и комариков для того, чтобы насытить вот эти ненасытные сарацении. Но здесь еще один, ребят, очень важный момент. Дело в том, что, во-первых, ни одно хищное растение не является облигатным хищником. Да? То есть они могут за всю свою жизнь не словить ни единой жертвы. То есть все растения-хищники, все, они могут существовать без жертв. То есть жертвы – это только прикормка. И здесь очень важный момент один, чтобы понять механизм вот этот. Знаете, что такое внекорневые подкормки? Ну вот мама, бабушка, если огородники, они знают, что это такое. Дело в том, что растения не только корнями способны всасывать растворы полезных веществ, но и могут их получать через листовой аппарат. Да? То есть иногда даже специальным раствором с головкой поливают растение для того, чтобы его подкормить. Это называется внекорневые подкормки. Вот точно так же подкармливается через листья сарацении и непентесы. Это же лист. В листовой пластине есть специальные поры, через которые они всасывают полезные вещества. Да? То есть вот в процессе своего питания. Вот это вот очень важный момент. Что касается сарацинии, да, их много разных видов, там пурпурея, желтая, минор, еще какая-то, вот я сейчас всех уже не помню. И у сарацинии точно так же есть вот эти вот реснички, которые смотрят вниз, то есть очень-очень-очень похожи способы ловли и у сарацинии, и у непентеса. Хотя, еще раз хочу вам сказать, они совершенно не родственники. И точно так же у сарацинии, и точно так же у непентеса в этих ловчих кувшинах куча нахлебников. Да? Это пауки, мушки. И есть даже у этих нахлебников выработался в процессе эволюции специальные вещества, которые защищают их от вот этого пищеварительного сока. Да? Ну, там всякие вот мясные мухи в них живут, осы, вот есть такая оса сфекс. Так сфексы, они даже в этих ловчих кувшинах делают иногда гнезда свои строят. Так что, и этим, кстати, вредят сарацениевым, очень здорово. Так, ну, давайте следующую посмотрим галерею наших, вот это сарацения. Кстати, вот цветок сарацения, видите, он над ним, он очень красивый. Я помню, потрясающая коллекция, наверное, самая лучшая коллекция хищных растений, которую я только видел, в Пражском ботаническом саду. И мы с Олегом Шумаковым туда попали в пору цветения. И вот удивительно красивые цветки, они похожи на таких бабочек, которые парят на тоненькой-тоненькой палочке. Ну вот следующее, покажите нам картинку, видите, прожилочки. Вот так он выглядит, эта куртина сарацинии на болоте. Где-нибудь там на севере Америки или на юге Канады. Ну, следующую картиночку покажите нам. Так, а вот это вот похоже, правда, на сарацинию? Очень здорово похоже. Но, ребят, это даже не конвергентное сходство. Это растение, кстати, у меня растет, живет уже ну, лет 5-6. Вон там оно спит сейчас под снегом. Это аризема. Вот конкретно это наша аризема с Дальнего Востока. Ариземы не хищники, но им зачем-то тоже понадобился такой же кувшинчик с крышечкой. Как вы думаете, зачем? Покажите следующую картиночку, Александр. Их много аризем, они все разные, они очень красивые. Англичане называют этот цветок кобра. Он почему-то напоминает им кобру, которая расправила свой капюшон. Следующую покажите картиночку. Вот, видите? А все очень просто, братцы мои. Мы с вами уже говорили, что форма цветка – это определяющий признак, да, систематики. Ну, помните, чей это признак? Початок и покрывало. Правильно, ароидные. Это все относится к ароидным растениям. То есть, это уже не ловчий лист, а это уже самый настоящий цветок. Вот он, початочек и покрывало. И, конечно, такой цветочек нужен для того, чтобы ловить. Но не с целью съесть, а с целью... для того, чтобы опылить растения. И вот точно так же, точно такие же уловочки, точно так же окошечки, да, чтобы он дольше там болтыхался, вот этот пленник, чтобы он как следует извалялся в пыльце, но потом все-таки обязательно оттуда вылетел, да, и обязательно долетел до следующего цветка. И вот такая же вот крышечка, чтобы притянить. Там же ведь внизу еще, вот если вы возьмете аризему, да, то там внизу будут такие вот прозрачные поясочек, окошки. Поэтому пленник, он Кика, не мяукай, у нас Кика, нельзя. Да, вот иди сюда, я тебя поглажу, только не мяукай. Да, иди сюда. Кика, вот, видишь, у нас идет лекция. Ну, может быть, ты вместо меня будешь рассказывать, если такая умная. Да? Все. Хорошо. Вот. И внизу у этого кувшинчика, у него тоже такие прозрачные окошечки, поэтому пленник сначала стремится туда, вниз. Он думает, что там есть выход. И весь изваляется, а потом все-таки сообразит, что лезть надо наверх. Ну, следующее покажите нам картинку. А мы вернемся сейчас к хищникам. Вот это все реземы. Они очень красивые бывают. Они бывают безумно красивые. И когда они созревают, вот он этот початок, ярко-красные ягодки. Да, как у нашего белокрыльника болотного, как у многих других ароидных. И чаще всего они ядовитые плоды. Следующее покажите картиночку. Вот.
1: Ну, это вы сразу узнали, да? Это кто у нас хлоп-хлоп?
0: Это, конечно же, венерина мухоловка. Вот она. Это венерина мухоловка. Ну, в природе она растет. Это восточное побережье США. У нее, кстати, не такой уж и большой ареал. Но вот что интересно. Это растение, которое двигает очень быстро. Ну, не так быстро, чтобы, как мы можем ладонями схлопнуться, да? Но у нее там очень чувствительные волоски. Триггерные волоски они называются. И вот эти...
1: Кика, не мешай нам!
0: Так, придется дверь закрыть, ребята, извините. Вот, а теперь представьте себе, вот они, раскрытый лист венериной мухоловки, вот они, триггерные волоски. А вдруг попадет какой-нибудь камушек или соринка туда, и что, ей надо схлопываться, да? Нет, не надо. Знаете почему? Потому что срабатывает ловушка только в том случае, если есть два касания этих волосков. То есть, если одно касание, какой-нибудь крупиночка или там кусочек коры, ловушка не сработает. А вот если туда живой организм попал и начинает шебуршаться, вот тогда она начинает достаточно быстро схлопываться. И вот мы сейчас увидим, что там дальше получилось. Вот. Мало того, вот эти касания, два подряд, они должны быть не дольше, чем в течение 20 секунд. То есть, у растения просто внутри, как в компьютере, жесткая программа забита. И этого мало. Только после таких пяти сигналов тактильных начинает работать система пищеварения. То есть, видите, абсолютно четко простроена вся эта система у растения-хищника. Прямо вот такой вот компьютер. Ну, вот кто-то подсчитывал количество жертв, да, вот меня всегда удивляло. Ну, быстро, ну как быстро, вот так она срабатывает, да, где-то вот если... Но, тем не менее, я всегда думал, ну ведь какой-нибудь муха-то уж 10 раз успеет улететь. Но, тем не менее, ловит достаточно удачно. Были такие подсчеты, что 1/3 жертв венериных мухоловок – это все-таки мухи, 1/3 – это пауки. И где-то 1/3, вот третья треть, да, это вот жуки, кузнечики, там всякие летающие и так далее, и так далее. Кстати, забыл вам сказать, что я недавно где-то читал в каком-то материале, что в сарацениях якобы находили останки полупереваренные каких-то мелких древесных лягушек. Ребят, если вы такое прочитаете, это враки. Я специально позвонил Олегу Шумакову и сказал: Олег, по-моему, там же нету никаких древесных мелких лягушек где-то на юге Канады. Он сказал: нет, нету, говорит, однозначно. И даже если бы они там были, для этого нужны деревья, чтобы они с деревьев там как-то туда падали. Ну, нет, ребят, это враки. Ну, давайте дальше посмотрим. Семейство, кстати, росянковое. Вот она, видите, тоже сидит там оса. Ну, я думаю, что это постановочная фотка. Потому что никогда такая здоровая оса туда не залезет, в эту маленькую лапку, и она 10 раз успеет оттуда улететь. Ну, а вот теперь, поскольку все-таки венерина мухоловка, она к росянкам относится, вот теперь настоящие росянки. Ребят, росянок настоящих много. Их под 200 видов. И вот у росянок, у них тоже вот эти вот... Выросты с клейкими капельками, они точно так же, как у венериной мухоловки, они точно так же шевелятся. Вот это вот однозначно совершенно постановочная фоточка, потому что если бы на самом деле, это скорее всего фотограф туда положил несколько мертвых букашек, потому что если бы букашки были бы живые, то точно так же сработали бы триггерные волоски, и вот эти вот отросточки с капельками, они начали бы смыкаться над жертвой. И там очень клейкие капельки, и, конечно, эти капельки выполняют две функции. С одной стороны, им нужно приклеить добычу, чтобы она никуда не вырвалась, а с другой стороны, там то же самое, что у нас с вами внутри называется желудочным соком, который помогает переваривать, который способствует этому процессу ферментации. Следующее, покажите картиночку, это у нас как раз росяночки. Кстати, в Италии даже ликер делают, Россильо называется, вот из росянок. Вот тоже интересный момент, ведь если попадет туда в эти клейкие капельки какая-нибудь мошка, она же будет вырываться на свободу, и клей-то он такой не очень надежный. А вот, ребята, дело в том, что там содержится алкалоид, книн, по-моему, он называется. И вот этот вот алкалоид, он обладает парализующим действием. И поэтому жертва, она сразу теряет волю к сопротивлению. Давайте следующую картиночку посмотрим. Так. Вот. Это еще одно хищное растение. Вот мой друг Михаил Маратович Диев их выращивал у себя в пруду. Это пузырчатка. Пузырчатка – водное растение. Вот это вот цветочки пузырчатки, такие меленькие, желтенькие цветочки. А все растение, оно там плавает в толще воды и представляет собой такую вот бороду в разные стороны. А если к этой бороде внимательно присмотреться, то вы увидите там миленькие-миленькие такие пузырьки. Вот эти вот следующие, покажите нам картиночку. Вот это вот и есть те самые ловчие пузырьки с такими же вот выростами, видите. И, конечно же, жертва пузырчатки – это микроскопические рачки всякие там, микроскопические членистоногие, которые живут в воде. И еще раз я, ребят, вам хочу напомнить, что нет таких растений, которые бы были бы облигатными хищниками. У них у всех это лишь подкормки. Кстати, у фантаста Герберта Уэллса, у него был такой рассказ, он назывался «Странная орхидея». И вот там эта орхидея, которую привезли откуда-то из заморских стран, и эта орхидея, она сначала одурманивала людей своим запахом, а потом она их обволакивала и пила из них кровь. Вот это все как бы парафразы вот этих вот рассказов. Ну, давайте следующее посмотрим. Давайте посмотрим следующую картиночку. Теперь давайте перейдем к очень ядовитым растениям. Это знаменитый анчар. Помните стихотворение у Пушкина «Анчар»? Вот мы уже упоминали о том, что некоторые яды шли на изготовление ядовитых стрел и копий. Вот я недавно как раз читал, что Тамерлан во время одного из боев был ранен ядовитой стрелой, ну вот ему дали противоядие, какие-то антидоты, местные его знахари его откачали. Анчар, он, безусловно, один из самых известных, да, он так, кстати, называется, у него официальное научное название «Анчар ядовитый», да. Но на самом деле там история-то вот какая. Она довольно такая запутанная. Дело в том, что в Европе еще где-то в 17 даже веке, в 17-18 веке засылали, очень не терпелось, ну, яды играли огромную роль и в политике, да и сейчас играют, как мы с вами знаем, да? Вот, поэтому, конечно же, европейцы коварные, они засылали своих разведчиков, своих путешественников с целью изучить вот эти вот самые местные яды, и для того, чтобы их как-то можно было привезти в Европу, видимо, и тоже каким-то образом использовать. Вот давайте дальше посмотрим картиночку. Вот они, ядовитые стрелы, видите, вот из трубочки ими пуляются, и следующую покажите картиночку, это уже стрела, которая и копии делали, и стрелы. Это химическое оружие древности. Это все понятно, да, жираф огромный и здоровый, но если в него всадить несколько ядовитых стрел, то его легче будет догнать и убить. Это все как раз понятно. Ну вот, покажите нам следующую картинку. Вот. Здесь мы доходим до одного очень интересного человека. Это голландский ботаник. Его звали Румфиус или Румф. По-разному он проходит в разных источниках. Георг Эберхард Румфус. Он служил в Ост-Индийской компании. Это была гигантская компания, монополист, которая располагала колоссальными средствами, которая занималась такими освоениями новых территорий, колонизацией очень активно. И вот эта компания отправила Румфия в Юго-Восточную Азию, в Малайзию его, на Малукские острова, для того, чтобы он как раз исследовал и... исследовал яды, эти страшные яды, и доложил всю правду. Но надо сказать, что Георг Эберхард был очень пытливым натуралистом, ботаником. Он действительно

Поэтому они все терпели, он писал какие-то отчеты, а сам вот страстно исследовал местную флору, фауну. Он, кстати, оставил огромное количество интереснейших материалов. Он прекрасно рисовал. Покажите вот следующую картиночку. Вот. Там будут его рисунки. Вот видите, это пейзажи его кисти, да? Такие вот акварельки, очень точные наброски. Там дальше будет краб, пальмовый вор, которого он нарисовал. Вот он, видите? Он потрясающий художник был. Причем при этом он, конечно, ядами тоже интересовался, но он подготовил гигантский трактат, огромный трактат флоры и фауна Малукских островов, Малайзии. Все это он переправлял в Европу. Потом там все это дело сгорело. Был какой-то пожар, сгорели все его наброски, гербарии. Он стал собирать следующие. Он потратил несколько десятков лет в общей сложности на этот свой труд жизни. Он стал рисовать следующие гравюрки. Потом он ослеп уже. И вот этот вот его труд Ост-Индийская компания хотела издать, а потом посмотрели, мамочки дорогие, там томов 15 или 20 выходит, кто же такой труд купит? И не стали издавать. И в результате этот труд его вышел только уже после смерти Руфуса, но от него же все-таки требовали. Мы же тебя послали для чего? Для того, чтобы яды исследовать, найти эти растения, с которых яды готовят. Ну, кстати, делали их не только из растений, потому что стрелы прописывали там, например, демфотоксины использовали, это ядовитые личинки насекомых, жуков. И Румфусу это все дело надоело, и он написал отчет. Он написал отчет, да, я нашел его, я нашел это дерево, это страшное дерево, это ужасное дерево. Не дай бог вам когда-нибудь встретиться с этим деревом. Вот я цитирую. Под самим деревом не растут ни другие деревья, ни кусты, ни травы. Не только под его кроной, но даже на расстоянии брошенного камня почва там бесплодна, темна и словно обуглена. Ядовитость дерева такова, что садящиеся на его ветви птицы, наглотавшись отравленного воздуха, одурманенные падают на землю, умирают, их перья устилают почву. Таким едким были ветви, присланные мне в крепком вместилище из бамбука, что, положив руку на сосуд, я ощущал покалывание, какое мы чувствуем, попадая с холода в тепло. Все, что коснется испарения этого дерева, гибнет. Так что все животное его избегает, птицы стараются не летать над ним, ни один человек не осмелится приблизиться к нему, разве что руки, ноги и голова будут защищены толстой тканью. Ну и вот он написал, что называется, отвяжись, вот отстаньте от меня, вот оно, это дерево, успокойтесь. На самом деле, за эти годы, на эти скромные деньги, он проделал колоссальную работу. Ну, наврал, ну что делать? Ну, вот наврал просто, чтобы от него отстали. Ну и, конечно же, таких вот теперь представьте себе, да, в то же время не было вот таких вот гаджетов, с помощью которых можно было снимать и выкладывать YouTube. Как это все дело происходило? Светский салон. Приезжает свеженький кавалер, который только что из дальних стран. Прекрасные дамы кругом. Ну, расскажите, расскажите. И он начинает рассказывать про страшное дерево, которое все усеяно черепами, человеческими костями. Как его выдрали из цепких лап этого дерева-людоеда. И дамы ахают, охают. Ну, следующее покажите картиночку. И таких ухарей, да, ребят, вы сами таких встречали, и я сколько их таких встречал, которые нам будут рассказывать, как он стоял с ружьем, как он выстрелил в этого кабана, и этот кабан упал мертвым ему под ноги. Ну, их всегда было много. Почитайте Луи Буссенара, его путешествие по Амазонке, это плакать хочется. Посмотрите, сколько таких ляпов у Жюль Верна. И люди, которые читали это в журналах, в XIX веке, они же не могли отделить зерна от плевел. Откуда они знали? Это очередные враки, вот, или это действительно правда? И вот тиражировали все эти вот байки, кому только вообще очень много. Можно даже целую коллекцию собрать вот таких вот рассказов, которые... Так вот, покажите нам следующую картиночку.
Вот. А вот это вот достойный человек, его это уже французский ботаник Лешино де Латур.

0: из Франции, Жан-Батист его звали. И вот он наконец смог разобраться. Вот он потратил очень много времени на то, чтобы все вот эти вот враки отделить от того, что происходило на самом деле. И он как раз определил, что стрихнин делают вовсе не из анчара, вот, хотя анчар тоже ядовитый, вот, а стрихнин все-таки делают из челибухи, хотя в анчаре даже это стрихнин в его названии, вот, который рвотный орех. И вот он как раз написал очень-очень толковые трактаты по ядовитым растениям, разобрался во всех этих былих и небылицах. Я вот сейчас помню, голландский еще врач такой был, Ферш, это 18 век, конец 18, ну там такое вранье, прям, я не знаю, вот сейчас прочитать, вот просто хохотать будем. Он писал про Бразилию, что там какой-то филодендрон, и у него огромные листья, и этими листьями ловчими они оборачивают человека, высасывают из него соки, и поэтому под ним можно найти сухие листья, в которых там скелеты. Ну, не знаю, что тут сказать, ребят. Вот много-много таких вот баек ходило и ходят до сих пор, и люди с пёсьими головами. Но самое удивительное, что и в наш просвещенный век много желающих, которые таким байкам верят. И вы наверняка таких людей встречали. Ну, давайте смотреть дальше, что у нас там будет. Нам уже пора потихонечку. Вот, а это челибуха, это одно из самых ядовитых растений, вот, и тем не менее, давайте следующее, уже нету времени, давайте мы немножко ускоримся, вот, это еще одно растение, непростое, это лапортея, крапивное дерево. Вот в Австралии точно такие же истории, из Австралии привозили эти джентльмены, в светских салонах рассказывали, дескать, растет в Австралии такое страшное дерево, которое местные боятся, чем ядовитых змей. А я напомню, что там аспидовые змеи в Австралии самые ядовитые в мире, да, ехидна или крайт, и что это такое страшное дерево, если одинокий путник едет на лошади, не дай бог коснуться его ветвей, и оно жалится, как медуза, и такая жгучая боль, и парализует вообще эта боль человека, а лошадь погибает на месте. Ну, на самом деле, крапивное дерево лапортея действительно родственник нашей крапивы. Жалящий аппарат такой же, как у нашей крапивы. То есть, это силиконовые колючечки и внутри муравьиная кислота. Все то же самое. Но вот был такой Дэвид Фэрчайлд, да, естествоиспытатель, и вот он писал, что когда местные мне сказали, что ни в коем случае нельзя трогать это растение, ну, он же все-таки он европеец, он же ведь невозмутимый джентльмен, я, говорит, все-таки решил кончиком пальца дотронуться. Адская боль пронзила всю мою руку до самого плеча. Палец потом онемел, болел у него там несколько месяцев. Другой, я помню, был исследователь, зоолог такой, Рэдклифф. Он изучал летучих мышей, и он однажды залез в целую чащу лапортеи и ожегся так, что он рассказывает, что у меня болело несколько месяцев. То есть онемело вот все тело. И на его глазах однажды другой его друг пошел купаться, то есть он разделся догола и споткнулся о срубленный ствол лапортеи, упал, попал на ветки и, в общем, потерял даже сознание от боли. Хорошо, что рядом были лесорубы, которые там его дотащили, помогли ему как-то прийти в себя. Причем самое интересное, что даже сухая лапортея в гербарии, она тоже кусается, в отличие от крапивы. Но, тем не менее, конечно, несколько свойств вот этого крапивного дерева преувеличены. Ну, я в Австралии не был, но если буду, мне очень хочется точно так же, как сэру Дэвиду Фэрчайлду, дотронуться пальцем, испытать это на себе, а потом вам рассказать. Так, ну что, смотрим дальше, кто у нас там еще остался. Вот это лапортея, дальше. Так, а это уже у нас, помните «Алису в стране чудес», там охота на снарка, И там есть такой персонаж, его зовут Буджум. Он то ли животное, то ли растение, непонятно что. А вот покажите нам следующую картиночку. И вот один из исследователей, сейчас я не помню его имени, который исследовал Австралию. И когда он увидел это растение, он говорит, точно, говорит, ну буджум, натурально буджум, зарылся в землю, а это только его хвост торчит. Так это растение и стали называть буджум. Вот. Хотя у него, конечно, есть и официальное название идрия. Идрия – это бывший гидрия, гидро, да? Дело в том, что идрия у греков называлось ведро такой вот конической формы, ну, как вот колпачок у Буратины, которым доставали воду из колодца. Ну вот покажите нам следующую картиночку. Это тоже вот удивительное зрелище, когда торчат вот такие вот хвосты многометровые, да? Это у него такой вот ствол. Ствол идрия колуманарис, по-моему, она называется на латыни. Сейчас, ребята, не помню, могу наврать. До 20 метров вот этот ствол у идрии. Причем иногда бывает так, что этот ствол, он гнется к земле по непонятным причинам. С чего-то вдруг он начинает гнуться к земле, как арка, врастает стволом, макушкой в землю. И получаются вот такие вот причудливые арки. А сбоку еще одно. И получаются такие вот переплетения каркасные, удивительные. Листья у него превращаются в колючки, и вообще такое зрелище, конечно, не для слабонервных. В стволах очень часто бывают пчелы устраивают соты, свои гнезда, и из стволов вот его даже подсечку такой делают, там внутри образуются пустоты, поэтому даже аборигены, они собирали мед, делали такую подсечечку, оттуда мед вытекал, а пчелки потом делали новые соты. Вот такое вот удивительное совершенно дерево. Дальше нам покажите следующие вот кадры, и вот видите. Вот ни на что не похожее. Возраст совершенно непонятный, до сих пор загадка у ученых, как можно вычислить какой-то возраст этого растения. Ну вот, следующую нам покажите картиночку. И вот это вот цветки такие невзрачные. Вот такой вот буджум. Эхо из «Алисы в стране чудес». Вот у него есть такой родственник. Следующая будет картиночка. Ну, наверное, это уже все. Да, это вот другие всякие буджумы. И, наверное, на этих причудливых деревьях мы с вами сегодня закончим, да, чтобы оставить несколько минуточек нам традиционно с вами на всякие вопросы, если они у вас появились. Ну, давайте до конца долистаем. Александр, там, по-моему, три фотографии осталось разных. Да, вот они цветки. Это все-таки цветковое растение. Так, ну что, ребята, на вопросы будем отвечать? Вопросы есть какие-то? Есть чуть-чуть. Ну, давайте чуть-чуть тогда и ответим. Да, ребята, еще вот забыл я вам сказать такую вот историю. Дело в том, что с растениями-хищниками, вот не так давно-то люди узнали, что они хищничают. В 1769 году был такой ботаник Джон Эллис, и он в письме Карлу Линнею написал свое предположение, что у меня есть предположение, что венерина мухоловка все-таки хищник. Вот уже Дарвин очень серьезно занялся этим вопросом, и сэр Чарльз Дарвин в 1875 году написал свой знаменитый труд «Исследование по хищным растениям». Оно вызвало бум целый. То есть люди зачитывались, его раскупали, как сейчас, я не знаю, бестселлером оно стало, да? Хотя был шквал критики Дарвину, но Дарвин был первый, кто вот написал такое фундаментальное исследование по растениям-хищникам. Так что, видите, все-таки сэр Чарльз Дарвин не зря жил и творил на этой земле. Много чего успел сделать, помимо теории эволюции. В наше время еще не по ДНК делают систематизацию растений. Ну, генетики, конечно, свое слово везде скажут, да, но как вам сказать, понимаете, систематика растений, так же как и животных, это дело очень сложное, очень тонкое. Я к этому отношения не имею. Таксонов очень много различных. Там все так запутано, что кроме самих систематиков в этом никто разобраться не может, а они тоже, по секрету вам скажу, всегда путаются. Да, следующее. У меня сегодня крем с запахом вистерии. Ничего не знаю об этом цветке. В нем есть что-то необычное. Вистерия? Вистерия – это глициния. Это другое название глицинии. Ласково цветет глициния, она нежнее инея, а где-то есть страна дельфиния и остров кенгуру. Помните у новеллы Матвеевой? Второе название глициния – это вистерия. Это такая лиана. Ну, хотя это лиана, иногда у нее ствол бывает с меня. И древесинеет, как дерево. И потом эта лиана, она испускает гроздья, фиолетовые, нежно-розовые цветки, очень душистые. Вот у вас поэтому крем с запахом вистерии. Ну, наберите в интернете. Вистерия, глициния. Так, еще будут вопросы. Та-ра-там. Да, хочу вас предупредить, если вам очень понравится вистерия, глициния, да, по запаху вашего крема, ее сейчас очень часто продают у нас в садоводческих центрах, и вас будут уверять, что она у нас растет. Ну, может быть, года два она у вас продержится и не помрет сразу. Цвести точно не будет. Вообще, это растение не для нашей зоны. Поэтому, но почему-то ее продают все время. Потом будут вам рассказывать, вы ее неправильно посадили, вы неправильно за ней ухаживали. На самом деле она у нас не растет. Расскажите, пожалуйста, в следующий раз про флору болота. А почему только про флору? Давайте вообще про болото сделаем. Спасибо большое. Хорошая мысль. Где у меня? А, сейчас запишу. Болото. Давайте про болото с удовольствием. Болото. Верховые, низовые болота, как они образуются, флора, фауна, болот. Отличная тема, здорово, я согласен. Еще есть. Можно ли сделать эфир о сфальсифицированных видах? А что такое сфальсифицированные виды, я не очень понимаю. Ну, если бы я понимал, что это такое, я бы с удовольствием бы сделал. А, то есть вы имеете в виду, когда создают всякие эти самые... я догадываюсь, о чем вы говорите. Ну да, это типа там засушенных русалок там, и так далее, и так далее. Да?
1: Ученые против мифов.
0: Типа, там единорога, бивень единорога, который оказался нарвалом и так далее. Это вы имеете в виду, что ли? Ну, это такая забавная тема, но я не думаю, что мы с вами на целую беседу наберем этого. Ну, о заблуждениях можно. Давайте вот что. Хорошо, окей. Я вам предлагаю компромиссный вариант. Давайте сделаем о заблуждениях человечества по поводу животных и растений. Да? Вот начиная с этих теорий самозарождения, да, когда еще в 17 веке ученые были уверены, что мыши зарождаются из грязного белья там, и так далее. Ну, вот это да, давайте заблуждения, научные заблуждения. Да? Вот давайте так. Мифические существа, научные заблуждения. Вот у нас там целый бестиарий, наверное, будет, да, из всяких там кракенов и прочих ктулху.
1: Путешествие натуралиста против мифов.
0: Да, против мифов.
1: Есть форум «Ученые против мифов», а у нас будет путешествие против мифов.
0: Ну, почему против? Ну, они же прекрасны, эти мифы, Александр, понимаете, они прекрасны, и у многих с этих мифов начинается интерес. Вот кто-то заинтересовался Ктулху там, лавкрафтовским, да, и стал изучать бездну, океаны, и вдруг узнал, что там много столько всего интересного, ну, какой там Ктулху, бог с ним, а вот посмотрите, вот с этого все начинается. Это как раз хорошие такие вот заманочки, крючочки. Ну, а я в детстве, для меня самое интересное было, это что? Это, конечно, гигантский морской змей. Конечно, меня это больше всего интересовало. Мария, привет, Мария. А зачем деревьям быть ядовитыми? О, Мария, дорогая. Деревьям быть ядовитым... Помните, Мария, я вам рассказывал про дружбу и вражду Монтеки и Кабулетти, растений пассифлоры, бабочек геликонит. Не помните, Мария, да? Ну, посмотрите, это наша такая вот больше, чем дружба. Нет, яды, яды. Это мы рассказывали о ядах как раз. У нас есть целая история про яды. Некоторые растения вырабатывали яды для того, чтобы их не ели, например, да? Чтобы их не ели животные, чтобы их не ели гусеницы прожорливые. Ну и по-разному. Потом, что такое яды? Для кого-то яд, для кого-то не яды. Есть ядовитые растения, но есть животные, которые спокойно питаются этими ядовитыми растениями. Это очень долгий и сложный разговор. Где-нибудь в Латинской Америке можно увидеть, как около речки вот такую глинистую почву поедают все. Там и попугаи, ара, и какие-то там приходят млекопитающие животные, потому что это как антидот, вот эти минералы, которые в почве, это антидоты ядовитых растений, которыми они питаются. Поэтому это очень сложная такая тема. Не на 5 минут. Так, еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, какой вид деревьев самый маленький в мире? Вид деревьев, да? Ну, если вид деревьев самый маленький, я думаю, что, скорее всего, это деревья тундры, да, вот эти все карликовые формы в тундре. Но потом, понимаете, опять же, что значит деревьев? А где грань между деревьем и деревом и кустарником, да? Это же древесное растение. Просто мы условно маленькие называем кустарники, а большие называем деревьями. Да? Вот мы называем деревьями, там ту же ксантарею, да, а она же ведь не дерево, она же ведь просто. Или вот банан трава, или бамбук, да, гигантский. Он почти как дерево, или банан, да. Он же тоже не дерево. Банан это же трава. Поэтому это очень условное название. Ну, скорее всего, там, где рост ингибирует что-то, чаще всего это радиация и холод, поэтому в горах и в тундре самые маленькие. Так, еще будут вопросы. Помните, мы с вами, когда высотную зону проходили, поясность, там зона Криволесья в горах, вот она перед Альпикой. Вот зона Криволесья, почему кривые деревца и кустарники? Именно поэтому, и они маленькие. Да не за что, спасибо вам, что нас слушаете.
1: Это все.
0: Все, друзья мои, всего доброго. Спасибо Александру, спасибо вам всем, кто оставался с нами. До встречи в ближайшее воскресенье. Всего доброго.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Большая ошибка обывателей, которые, во-первых, считают, что на севере, одышка на севере, потому что там не хватает кислорода. У нас на севере кислорода хватает, потому что это практически равнина. А недостаток кислорода действительно у северян есть. Но это метаболический недостаток кислорода в организме, который связан с низкими температурами и особенностью процесса тоже сухости воздуха на севере. Там другой механизм. Но он действительно вот у северян и формируется так называемое, в свое время тоже ее описал профессор Авсен в свое время. Это еще там 70-е годы, проводя исследования в Магадане. Я потом, значит, в Магадане моя жизнь тоже была. Из Киргизии я переместился в свое время в Магадан и создал там вот вместе с Эдар Алиевым НИЦ, научно-исследовательский центр Арктик Академии, ну, которым 20 с лишним лет был директором этого института. И вот там действительно, тогда мы уже знали, что есть понятие магаданская одышка, магаданская плюс пневмония даже, это вот связано именно с этими особенностями, но это связано было именно с адаптантами, так называемые те, кто приезжает впервые из регионов с более благоприятными климатическими условиями. Это, в общем-то, не уроженцы севера и не аборигены. А вот проблему уроженцев севера из числа европеоидов, вот этому я посвятил свои дальнейшие исследования там в Магадане. Это уже тех, кто родился на севере, но от европеоидов, которые сначала были мигрантами приехавшие, но там остались, у них появились дети, у детей еще дети, максимум, что мы, можно было вот в Магадане и на Чукотке пока набрать репрезентативную группу, которую изучал. Это в основном тоже были лица, начиная от 17 там, до 23 лет, первого, второго и немножко третьего поколения. Четвертое сейчас только формируется, так это они были дети, детей, как я говорил, я не обследовал. Вот. И вот, собственно, было, важно было показать, а как у них, потому что в свое время показывали, что эти все неблагоприятные явления развиваются, но они развиваются именно у тех, кто приехал и не адаптирован. Там действительно целый каскад есть, и в свое время стабильная фаза формируется, потом все равно идет истощение и так далее и тому подобное. Но вот исследование, которое я проводил там, дальше показало, что вот у лиц уроженцев от числа европеоидов у них формируется так называемый, я описал, как конвергентный тип адаптации, когда их функциональные возможности начинают сближаться с аборигенами, которые ведут образ жизни уже тоже так на свойственный так, в городах, как мы говорим, огород аборигены, не тот, кто продолжает пасти там, допустим, оленей только в тундре и занимается традиционным образом жизни, своим традиционным питанием, а те, которые, допустим, уже поступили в институты в том же самом, допустим, педу-университете Магаданском или в колледже в Анадыре, у них формируется тоже уже свойственный европеоидам уроженцам. Типа, у них рост намного выше становится, более цилиндрическая грудная клетка, в отличие от своих предков и так далее. То есть морфологические признаки изменяются. Вот. А у европеоидов у них формируется вот такая более устойчивость к комплексу, значит, внутренней, так называемой, метаболической гипоксии. И вот эти эффекты, которые, с которыми сталкиваются пришлая популяция числа европеоидов, так называемые, у них практически они отсутствуют, потому что они уже там, как говорится, родились, особенно если это второе или третье поколение. Если у первого это как бы переходный вариант, то вот у второго, третьего это... Так вот, будущая идея для нашего, как говорится, государства, если мы серьезно пытаемся заниматься севером, не ростом, бла-бла-бла, построили там нефтедобывающие, газоперерабатывающие, добывающие предприятия, выкачали все. То есть метод работы вахты. Приехали, собрали, уехали, а действительно хотим закрепить там популяцию числа европеоидов, то вот действительно она должна быть из числа уроженцев сферы, но для этого надо создавать условия. А у нас, к сожалению, Гайдар и целые ребята в начале 90-х, приехавшие туда в Магаданскую область и на Чукотку, говорили: о, что тут, зачем они все эти лишние люди нужны? Надо включить программу о переселении всех отсюда, лишних людей, туда, как мы говорили, на материк. И обезлюдили практически весь северо-восток России. Потому что когда я туда приехал, там было под 400 тысяч населения Магаданская область вместе с Чукоткой. А в то время на Аляске было всего менее 300 тысяч. То когда я уезжал, в Магадане оставалось меньше 100 тысяч. На всем регионе порядка 140 тысяч. А на Аляске в это время уже было 400 тысяч с лишним. Ну и так как я много взаимодействовал в то время с Аляской, сравнивали аборигенов местных. У них, кстати, не стояла задача закрепления, у них другая система экономики вообще страны, то у нас вот действительно, что это важно поддерживать серый морской путь, это важнейшая будет дальнейшая система коммуникации между так называемым азиатским регионом и европейским по Северному морскому пути. Там должно быть население, которое будет поддерживать этот морской путь, обеспечивать надежность работы кораблей, ремонт, то есть весь комплекс. Но и помимо этого там должны быть люди не вахтовики. Почему? Потому что человек не заинтересован в развитии инфраструктуры. А вот и ты живешь, и думаешь, что твои дети тут будут жить в дальнейшем и прочее, ты будешь заинтересован в развитии структуры. Она была достаточно хороша в советское время. А когда вот эта политика была о перемещении лишнего населения, то там целые поселки бросались с инфраструктурой, всем страшно было смотреть. Если по маршруту, допустим, из Магадана туда до Якутск, буквально раньше через каждые там 50-70 километров был хороший населенный пункт, и в случае поломки машины можно было отремонтировать и так далее, то теперь можно было проехать 300 километров, и ты никого не увидишь, кроме одичавшей стаи собак. Это вот к чему привело. Но сейчас вроде бы одумываются, понимают, что действительно север для нас важен как геополитический, стратегический объект, и на нем должно быть население. Природа, а тем более и социальная среда, не терпит пустот. Пустоты всегда заполняются. А там есть кому заполнить, как вы понимаете, Юго-Восточной Азии. И если будет пусто, то такая территория пустовать все равно не будет. Поэтому, решая геополитические задачи, вот и физиологический подход, мои исследования показывали, что будущее за европеоидами, родившимися там. Но для этого нужны определенные социально-экономические условия, которые в стране это намного будет дешевле, чем потом пытаться восстанавливать разрушенное практически то, что было сделано и в советское время, там и порты были разрушены, и целые, просто поселков не было, все, только стали остовы из полусгоревших зданий брошенных. Ну, это, как говорится, вот проблемы, которые, где медико-биологические, физиологические аспекты связаны с социально-экономическими, которые необходимо решать. По сей день, даже простой вопрос, районирование территорий, экстремальных территорий России практически основано на данных, ранее полученных в 50-х-60-х годах. И вот эти все, так называемые, добавки, говорили, там, в Магадан едут за длинным рублем и прочее. Да, когда был Советский Союз, когда были единые цены и прочее, это давало какой-то выход. Но когда в 90-м году у нас наступил капитализм, то эти надбавки превратились в ничто, к сожалению. А и систему районирования нужно рассматривать по-другому. Дело в том, что современные технологии показывают, что на севере главным всегда считалось какое? Низкая температура фактор. Да, в те времена отсутствовали технологические методы защиты от низких температур. Сейчас фактически можно сделать город, вообще находящийся под куполом, и на человека не будут действовать эти экстремальные именно перепады температуры низкие, но будут действовать другие факторы, которые я назвал устранимые и неустранимые природно-климатические. Это геомагнитные флюктуации на севере, полярный день, полярная ночь, совершенно по-другому действующие и прочее. Так что эти вещи должны быть пересмотрены. Во главу угла при районировании должна ставиться не низкая температура, температуры и промерзания поверхности Земли, а возможно защиты от этих факторов и защиты от тех факторов, которые являются как бы неустранимыми, либо компенсировать, если от них невозможно защититься, человек он должен получить определенные компенсации. Так что вот это тоже пока остается задачей. В свое время наши подходы вот, научно-исследовательских институтов в Магадане, и там есть институт, один из первых, который организовался, назывался Северо-Восточный комплексный институт, который в свое время от него отпочковался институт биологических проблем Севера, в котором мы начинали работать, на базе которого уже создали центр Арктика отдельно. То есть для небольшого города Магадана было три крупных, так называемых, академических института. Это, конечно, была большая заслуга того времени и руководства, которые понимали, что развивать науку здесь нужно. Вот, и благодаря этому они, надо сказать, что по сей день сохранились, но, конечно, во многом тоже потеряв в кадрах, в численности. Тут, как говорится, свои заморочки, которые принесли лепту так называемых непонятных решений. Для меня это по сей день загадка, когда умудрились создать ФАНО. Это федеральное агентство, это в 2013 году, когда от Академии забрали все институты и передали их ФАНО. В данный момент Академия наук, вы знали, вот в названиях институтов звучит слово РАН, но они никакого отношения к РАН не имеют. Они потом находились в ФАНО, а ФАНО, значит, забрав всю собственность и всю институты и все корабли, которые были в научно-исследовательских, в свою собственность, через 4 года благополучно исчезло. Мауэр сделал свое дело, он развалил фундаментальную прикладную науку в стране и дружно все это передал кому? Миноборнауке. И а что такое теперь Академия? Академия – это только так называемый президиум Академии наук и 2000 академиков-членкоров, которые туда входят. Но ни одной научной организации теперь реально в Академии нет. Это вот еще одна глупость, которая сделана была. Буквально на днях, вот впервые в Петербурге, наконец решили, потому что приходит скоро, наступает 300-летие, ну, в феврале следующего года, Российской Академии Наук. И долго бились над тем, что надо в Петербурге колыбели вообще Академии Наук и вообще науки, как таковой называемой академической, создать свое отделение на правах таких отделений, которое было Сибирское, Уральская и Дальневосточная. Ну вот буквально несколько месяцев назад решение правительства принято, отделение создано, ну и что? Ну а вот это отделение Миноборнауки не вернуло ни одного института в свое время, забранное у них ФАНО. Сейчас есть, как говорится, некая бюрократическая будет настройка, здание на берегу, вот там, вы знаете, там есть кунсткамера, а рядом буквально с ней это вот то первое здание, где был президиум Российской Академии, там будет теперь находиться президиум Петербургской Академии Наук. И что? А ни одного научно-исследовательского института нет. Значит, опять же, остается какой функционал, как сказали, у Академии теперь? Это экспертная работа. То есть проводить экспертизы, исследования в других организациях. Вот к нам их присылают. Мы являемся как бы федеральными экспертами Российской Академии. Ну вот от академики, членкоры и от ведущих профессоров, которые дают заключение по этим исследованиям. Но это заключение носит рекомендательный характер. Они не обязательны, более того, потому что я не могу сказать, что да, вот это люди занимаются ерундой, надо прекратить это финансирование. Я могу это написать, но это для Миноборнауки абсолютно как глаз вопиющего в пустыне. Практически нет нормативного акта, который бы считал, что заключение экспертов обязательно к выполнению и так далее и тому подобное. Захотят, согласятся. Если не угоден там был начальник и, как говорится, в свое время конфликтовал с Фановой, с Миноборнауки, то быстренько можно прикрыть этот институт, сославшись на заключение экспертов. А если он устраивает, как во многих случаях было чисто вот, в те периоды с 2013 года по 2018, то в принципе можно наше заключение принять во внимание. Вот и все. Но самое главное, мы что еще? Мы можем как бы выполнять на общественных началах научно-консультативные какую-то помощь. Но сами организовывать научные исследования, финансировать, что раньше и делала Академия наук, получает государство деньги и прочее, мы не можем, этих денег у нас нет. То же самое, мы не можем теперь вот организовать исследования в Антарктиде научно-исследовательские, потому что кто заплатит? Потому что Академия этих средств не имеет. А раньше вот я ездил за счет, значит, комиссии, которая существовала в Академии наук по Арктике и Антарктике, которая имела определенные возможности брать финансы, те, которые выделялись на науку Российской Академии наук. Сейчас комиссия тоже есть, но это тоже вот поговорить и посетовать на нашу тяжелую жизнь в основном. И, к сожалению, профинансировать, допустим, какую-то экспедицию, особенно такую в экстремальные условия, серьезную, практически Академия наук не может. Это, как говорится, вот к тому, чтобы, как говорится, простой зритель понимал, что название в институтах РАН на самом деле оставили только по одной той причине. Когда пишем статьи, особенно если за рубежом, тоже надо сказать, нам в этом сильно подставило Фано, сказав, что наши журналы никуда не годятся, статьи там ничего не стоят, надо публиковаться только за границей и прочее. То есть, получается, все, и более того, продали права на наши издания, наши статьи западным журналам. И теперь получается, что мы находимся практически в такой кабале, потому что эффективность института Минобор науки оцениваете по тем журналам западным, где вы опубликованы, какой они имеют, значит, фактор в ранге научно-исследовательских организаций, журналов и издательств, которые публикают научные исследования, а наши как бы там стороны, это вместо того, чтобы заняться наоборот, поднять наше издательство научно-надлежащего уровня, их просто кучу позакрывали, дошли до того, что Фано сказала, библиотеки вообще институтам не нужны, библиотеки в институтах надо закрыть. Это не профильный актив. Вот до какого уровня, а кто там сидел, Фано? А Фано сидели экономисты и бухгалтера. Все, там не было ученых, они не понимали, что это книги и библиотека для ученых, это все. Они просто сказали, а дальше все можно в интернете найти. Далеко не все можно найти в интернете, и интернет тоже большая помойка, в которой можно еще и такое прочитать, что на самом деле потом рассказывают, что это был фейк и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, это работает по сей день, и вынуждены сотрудники, а там сейчас нам перекрыли полностью кислород. Во-первых, там все публикации платные, и за статью надо платить в долларах, и весьма прилично, в тысячах долларов измеряется, чем престижный журнал, тем он дороже для нас. А в остальных, если они видят, что действительно что-то передовое мы подаем, а на Западе этого не было, они тормознут этот журнал, эту, вернее, статью в журнале, к тому времени проведут исследования аналогичные, там же подробно описываешь методы, подходы на Западе, либо ты должен быть сразу иметь в идеале, как говорится, соавторы иностранца, ну тогда пройдет. Но опять же вспомнят про того, что было сделано в основном это на Западе, а не нашим ученым. Потому что я по себе знаю, в свое время, когда написал монографию по вот экстремальным условиям Восток, она была единственная и прочее, так по сей день на Западе на нее не было ни на одной ссылки до тех пор, пока аналогичные исследования не провели американцы на Амундсен-Скотт. Ну, это, во-первых, это Южный полюс. Он почти на 1000 метров ниже, и более комфортные условия и прочее, прочее. Вот там только вот впервые написали, что впервые это изучение функциональной возможности прогнозы в Антарктиде проведены американцами. Вот это наглядный пример. Хотя это была монография, у меня все было написано, она знала в Петербурге, и в то время еще был Советский Союз, издавалась в академическом издании серьезном. Нет. Также, к сожалению, это по сей день, как говорится, имеет место такая дискриминация, особенно сейчас, учитывая вот политическую обстановку.

0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня психофизиолог, автор книги про улучшение памяти, приглашенный преподаватель НИУ Высшей школы экономики и РГГУ, спикер ТЭДа, автор курсов «Как учиться эффективно» и, короче, это психология на платформе Степик, Полина Кривых. Здравствуйте, Полина.
3: Привет.
2: Мы сегодня с Полиной будем говорить о памяти. Ну, собственно, из представления, я думаю, вы сделали уже такой вывод. Полина, какие самые интересные эксперименты проводились, когда память исследовали?
3: Ну, у меня как раз книга, она ровно и составляет такой калейдоскоп, сборник моих самых любимых, самых интересных экспериментов, которые проводились для изучения памяти. Наверное, мой однозначный фаворит именно по формулировке и по какому-то, знаете, отражению духа психологов, которые занимаются изучением памяти, это эксперимент Бедели с аквалангистами. История в следующем. Они пришли в дайвинговый клуб и попросили людей в разных экспериментальных группах запоминать и вспоминать списки слов под водой и на берегу. И проверили все возможные варианты. То есть кто-то запоминал слова под водой и вспоминал их тоже под водой, кто-то запоминал слова на берегу и вспоминал их тоже на берегу, а у кого-то условия менялись. То есть запоминаешь слова под водой, вспоминаешь на берегу, и наоборот, запоминаешь на берегу и вспоминаешь под водой. Этот эксперимент очень четко показал, что мы лучше всего воспроизводим информацию, если вспоминаем ее примерно в той же ситуации, в какой мы ее запоминали. То есть результаты воспоминаний в ситуациях, когда совпадало под водой или на берегу, оказались лучше, чем в ситуациях, когда условия менялись.
2: Слушайте, у меня сейчас на ум пришло, что, может быть, на этом можно расшифровать понятие дежавю. То есть память подбрасывает что-то, что было в похожей ситуации. Нет? Это из другой оперы?
3: Это из другой оперы, когда мы говорим про феномен дежавю, феномен уже виденного. Чаще всего это такой интересный сбой с нейрофизиологической точки зрения. Когда мы что-то запоминаем, это записывается в условную нейросеть. То есть наши воспоминания хранятся в коре головного мозга, как некоторое такое созвездие, как множество точек контактов между нейронами. И ощущение дежавю возникает, если какая-то нейронная сеть, связанная с конкретным воспоминанием, активируется из-за какого-то случайного другого воздействия, которое не является на самом деле тем воздействием, которое мы трактуем.
2: Тогда вот еще о чем хотелось бы узнать. Память, она у кого-то хорошая, у кого-то плохая. Это наследуется хорошая и плохая память? Или это не наследуется?
3: На данный момент у нас категорически мало данных, которые говорили бы о том, что память действительно как-то наследуется, что есть гены, которые определяют работу памяти. Единственное, что у нас есть, это один ген, который вроде бы, ну, пока еще недостаточно исследований, чтобы утверждать однозначно и четко и уверенно, что вроде бы при определенной мутации в этом гене человек запоминает примерно на 15-20% больше информации, чем среднестатистический человек. И тогда, конечно, эта мутация может передаваться по наследству. Во всем остальном пока мы ориентируемся на то, что память – это именно приобретенный фактор. То есть тренируешь память, она у тебя хорошая. Не тренируешь – она плохая.
2: А есть такие люди, которые помнят себя в младенчестве? Ну, то есть я имею в виду, это не какие-то феноменальные люди, которые удивляют нас в режиме телешоу. А вот тогда по-другому, наверное, стоит построить вопрос, почему мы не помним себя в младенчестве? Мы не помним процесс рождения себя или же там, когда лежали в кроватке или играли в детском саду?
3: Мы не помним себя в детстве. Обычно средняя дата, вообще средний возраст первых автобиографических воспоминаний – это 3-4-5 лет. Это вот нормальный такой разброс. Почему это происходит? Все, опять же, здесь довольно четко объясняется с точки зрения работы мозга. Когда у нас образуются воспоминания, как я уже сказала, это образуются определенные связи между определенными нейронами в нашем головном мозге. Если мы говорим про мозг маленького ребенка, то в этом мозге не миелинизированные волокна. У нас есть специальный белок, миелин, который обматывает нервное волокно, изолируя сигналы, которые идут по отдельным отросткам нейронов, чтобы они не перескакивали с одного отростка на другой. Таким образом, информация сохранялась максимально четко и понятно. Если мы говорим про воспоминания, которые есть у нас про совсем раннее детство, то эти воспоминания, они в процессе проживания детства образуются, но за счет того, что продолжаются процессы развития, созревания множества мозговых структур, когда мы вырастаем в более взрослом возрасте, мы просто не сохраняем эти воспоминания вот на материальном, на нейронном уровне, и поэтому никак уже не можем их вспомнить.
2: Хорошо. В течение жизни, на мой взгляд, память ведет себя нестабильно, несмотря на то, что кто-то жалуется на нее или кто-то говорит, что у меня отличная память. Но вот в какие-то периоды она выполняет свои функции действительно блестяще, а в другие может сильно подводить. С чем это связано?
3: С огромным количеством факторов, если честно. Продолжительный стресс может приводить к общему снижению когнитивных функций, в том числе, конечно же, памяти и внимания. Злоупотребление алкоголем приводит к так называемому синдрому грецкого ореха, когда происходит разрушение нейронов в коре головного мозга, и поэтому, конечно, ухудшается запоминание. Если мы говорим про более поздний возраст, то болезнь Альцгеймера, которая обычно дебютирует в районе 65-70 лет, это тоже определенный набор симптомов, связанных с разрушением нейронов в разных структурах головного мозга, которые также приводят к ухудшению памяти. А в целом в течение жизни, вот условно с 20 до 60, память обычно функционирует настолько хорошо, насколько вы ее натренировали. То есть если память совсем никак не тренируется, то, конечно, она может подводить.
2: А были ли какие-то изучения памяти у беременных или только что родивших женщин? Потому что, не поверите, я вот делала такие большие достаточно опросы, ну, не по научным меркам, и вот у всех женщин, которые ожидали ребенка, память давала сбой. Так как я была в этом ряду, причем несколько раз, я все время удивлялась, потому что я человек с хорошей памятью, а тут вдруг она отказывала, как будто мне уже 60, и привет, Альцгеймер.
3: Когда мы говорим про память, надо понимать, что память как когнитивная функция существует в очень тесной связке с другой когнитивной функцией, с вниманием. И внимание определяет как раз вот успешность запоминания. Если на какой-то феномен, на какую-то информацию мы внимание обратили, то мы с большой вероятностью эту информацию запомним. Если же внимание становится более рассеянным, то и процессы запоминания тоже начинают страдать, потому что мы не обращаем внимания на какую-то информацию. Если говорить конкретно про беременность, то с большой вероятностью это объясняется просто изменениями механизмов внимания, потому что появляется много других раздражающих факторов. Об огромном количестве вещей надо успеть подумать, что-то сделать, поэтому память уже просто не получает достаточное количество информации именно вот информации, на которой сфокусировалось внимание. Ну и, во-вторых, конечно, при беременности меняется гормональный фон, но это не оказывает прям вот однозначного влияния на память, но гормональный фон меняется. Это тоже надо иметь в виду.
2: Ну, память в первую очередь для того, чтобы помнить, то есть запоминать. Вот всем известны лайфхаки для запоминания разной информации. Это правда или миф? Допустим, учить что-то полезно или эффективнее перед сном, ассоциировать номера телефонов с какими-то математическими действиями, чтобы запомнить набор предметов, нужно их мысленно расставить по комнате, ну и так далее. Это подтверждено научно, это правда?
3: Да, довольно большое количество лайфхаков имеют научные подтверждения. Здесь их надо разделить на условно такие концептуальные лайфхаки, то есть лайфхаки, связанные с пониманием того, как вообще память работает и функционирует, и лайфхаки, которые можно охарактеризовать как мнемотехники. Мнемотехники – это любые способы как-то переструктурировать информацию, чтобы ее более компактно упаковать. Когда мы это делаем, мы обычно такую информацию лучше запоминаем. То есть вот эта история с расставлением предметов мысленно по комнате – это как раз один из примеров мнемотехники, называется метод места. Если же говорить про запоминание информации перед сном, это тоже рабочая техника, но она как раз относится к разряду концептуальных. А дело в том, что процесс перехода информации с кратковременной памяти в долговременную называется консолидация. И процесс консолидации, он занимает довольно долго времени, от 6, а то и 8 часов. И во время сна процессы консолидации протекают более эффективно. Поэтому, если хочется что-то выучить прямо вот наверняка, то один из работающих лайфхаков – это действительно выучить информацию прямо перед тем, как ложиться спать.
2: Слушайте, получается, уроки с детьми лучше делать на ночь глядя, даже пожертвовав каким-то сном. А то все здоровый образ жизни, да здоровый образ жизни. Получается, что так, да? Или детский мозг – это немножко иное?
3: Детский мозг – это в целом отдельная совершенно история и с точки зрения миелинизации, и с точки зрения созревания каких-то других структур. И вот как психофизиолог я бы сказала, что сном жертвовать нельзя категорически, потому что сон не только улучшает процессы запоминания, но важен еще и для огромного количества других сферы процессов, которые протекают в нашем организме, поэтому не надо жертвовать сном, пожалуйста. Спать надо, спать важно.
2: Когда мы жалуемся на плохую память, что это означает? Что наш мозг плохо записывает информацию, некачественно хранит ее, или мы неправильно вспоминаем? Ну, если верить в последний вариант, то что это вообще значит?
3: Здесь у нас происходит...
2: Что это вообще значит?
3: Здесь у нас происходит все сразу. Действительно,

0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего Радио КП, публициста Сергея Мардана, только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация.
1: Я не очень понимаю, где наша выгода, честно говоря. Это вот весь пафос людей, которые занимаются Ближним Востоком или Центральной Азией, по-человечески он для меня объясним. Но если говорить об Афганистане, особенно там в контексте последних 40 лет, не было там никогда и никаких выгод. Не было раньше, нет и сейчас. Более того, там я вижу действительно сплошные угрозы.
0: Программу Сергея Мардана слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня психофизиолог, автор книги по улучшению памяти, приглашенный преподаватель НИУ Высшей школы экономики и РГГУ, спикер ТЭДа, автор курсов «Как учиться эффективно», короче, это психология, на платформе Степик, Полина Кривых. А давайте пойдем теперь в другую сторону. Суперспособности и суперпамяти. Не знаю, видели ли вы хоть раз, я думаю, может быть, если даже не видели, то слышали, есть такая программа, телешоу «Удивительные люди». Я просто запомнила, что там несколько героев, причем и дети были, и взрослые, и разных разнополые люди, и женщины, и мужчины, которые поражали своими способностями и возможностями памяти. И когда на это смотришь, думаешь, господи, вот ты не можешь поверить просто. Хотя ты понимаешь, что они не могут обмануть. Там негде подтасовки какой-то устроить. Вот как они это делают? Как они этого добиваются?
4: Это очень правильное, качественное использование мнемотехник. Я в этом плане очень люблю историю про одного американского журналиста, которого зовут Джошуа Фойер. Джошуа Фойер как-то поехал писать заметку о чемпионате по запоминанию, который проходил в Соединенных Штатах. Да, бывают такие соревнования. Настолько увлекся темой, что весь следующий год тренировался, поскольку это был такой интересный журналистский эксперимент. Ему помогали чемпионы прошлых лет, то есть они поделились с ним программами своих тренировок, как и какие мнемотехники они используют. И на следующий год на этом же самом чемпионате Джошуа Фор поставил американский рекорд по запоминанию на скорость последовательности карт в нескольких колодах. То есть в этом нет ничего невозможного. Память тренируется, память – это очень гибкая и классная история. Главное ее действительно тренировать.
3: Супер. А вот скажите, пожалуйста, ведь мнемотехники, насколько я поняла, их много. Допустим, я на себя примеряю, расставление предметов по комнате для меня, мне кажется, это вообще не вариант. Я больше еще запутываюсь. Что это означает? Я неправильно использую эту мнемотехнику, вот именно эту, или она просто мне не подходит, и есть какие-то другие?
4: Мнемотехник действительно много, и они индивидуальны. То есть какие-то мнемотехники подойдут одному человеку, другие мнемотехники подойдут другому. И в этом плане, если вы так решительно настроены улучшить свою память с помощью тренировки и использования разных мнемотехник, то имеет смысл попробовать разные и посмотреть, что откликается. То есть если мнемотехника кажется какой-то сложной, запутанной, непонятной, то попробуйте следующую.
3: Говорят, что негативные моменты стираются со временем из памяти. Мозг избавляется от них, чтобы не засорять, допустим, память какими-то дурацкими, неприятными воспоминаниями. А хорошие получаются тогда наоборот. Хорошо запоминаются, ты их помнишь, несешь их с собой через всю жизнь, вытаскиваешь из памяти, потому что хочешь, так сказать, поддержать себя, поднять настроение. Понимаете, с чем я столкнулась? Что... Например, моя память, а затем, когда я спрашивала своих знакомых, потому что этим интересуюсь достаточно давно, то есть их память тоже, либо стирает огромные куски очень радостных моментов, я подчеркиваю, каких-то действительно таких поворотных, что ли, знаете, либо она подсовывает то, чего не было, то есть видоизменяет. Вот как это можно объяснить?
4: Объясняется это очень просто. Наши бытовые, житейские представления о том, как сохраняются хорошие и плохие воспоминания, абсолютно противоречат тому, что нам говорит наука. Если кратко, то любое эмоционально окрашенное воспоминание запоминается лучше, чем нейтральное. то есть там позитивно окрашенное воспоминание.

0: воспоминание или резко негативно окрашенное воспоминание все равно сохранится лучше и отчетливее, сделает такой более яркий след памяти по сравнению с каким-то, ну, совсем нейтральным переживанием. Но при этом, к сожалению, все работает в обратную сторону. Негативные окрашенные воспоминания сохраняются у нас в памяти гораздо лучше, чем позитивно окрашенные события. Потому что это помогало нам когда-то выживать. Надо запомнить какую-то опасную ситуацию, которая вызвала у тебя негативные эмоции, чтобы в следующий раз знать, как к ней поступить. А уж позитивные переживания, ну, если какие-то сохранятся, то хорошо. Если какие-то не сохранятся, на выживание нет, не повлияет.
1: Как все просто. Даже обидно стало. Я думала, это какое-то секретище, какая-то мистика, потому что, когда начинаешь сверять со своими одноклассниками на какой-нибудь встрече 20 лет спустя, думаешь, ну как ты это мог забыть? Это же супер момент от твоей юности. А оказывается, эх, я даже, честно говоря, разочаровалась как-то. Вот, думала, что тут что-то будет более такое любопытное. Хорошо. Наша долговременная память обладает безграничным объемом или нет? Вы уже упомянули, что это очень гибкий инструмент. И следующий сразу сюда вопрос. Можно ли запомнить бесконечное количество информации или все-таки есть какие-то границы?
0: Ну, на данный момент такая общепринятая точка зрения в психологии изучения памяти гласит, что наша долговременная память не ограничена по своему объему. И можно запомнить столько информации, сколько захочется. Можно выучить столько иностранных языков, сколько вот душе угодно.
1: Серьезно? И это именно пользуясь этими самыми мнемотехниками или же чем-то другим?
0: Можно использовать мнемотехники, можно не использовать. Считается, что место в долговременной памяти не может закончиться. То есть мы, условно, компьютер с таким бесконечным жестким диском. У нас наша флешка не показывает, что у вас осталось мало места, потому что место всегда на все находится.
1: А второй вариант, который вы имели в виду, не пользоваться мнемотехниками, это просто традиционно сидеть и учить, запятая, зубрить, регулярно повторяя, верно?
0: Да, в том числе. Это один из способов запоминания информации.
1: А какой самый эффективный способ запоминания информации?
0: Вот прям назвать самый эффективный довольно сложно, но, наверное, я бы сделала ставку на повторение. Но важно понимать, что это не механическое повторение, это ни в коем случае не зазубривание, а это именно осмысленное повторение с осознанием того, что за информацию вы, в принципе, пытаетесь запомнить и с какой целью.
1: Можно ли здесь сделать такую сноску, что успешным будет вот это предприятие в том случае, если эта информация тебе интересна. То есть я вот, допустим, взрослый человек, услышала все и вашим методом пользуюсь, да, регулярно повторяю, осмысливаю и затем применяю. Но мне это не нравится. Я вынуждена, допустим, это делать. Вот тут как ведет себя мой мозг? Он будет запоминать? Потому что это не самые лучшие, наверное, эмоциональные переживания.
0: В любом случае, если вы выучиваете какую-то информацию, образуются новые точки контактов между нейронами, которые позволяют эту информацию непосредственно в коре головного мозга сохранить. Но дальше вопрос в том, насколько легко ее будет извлекать. То есть если мы какую-то информацию постоянно используем, то мы легко ее извлекаем. Если же мы какую-то информацию не используем, вот какие-нибудь школьные стихотворения, которые мы выучили там где-нибудь в 5-8 классе, но с тех пор они больше нам ни разу не понадобились. Они где-то там в долговременной памяти, скорее всего, лежат. И, может быть, даже целиком или обрывками. Это уже зависит от того, насколько хорошо стихотворение было выучено непосредственно к конкретному уроку. Но достать его вот так вот легко мы не можем.
1: Я уверена, что вам очень часто задают этот вопрос, как улучшить свою память. Тем более вы целый курс организовали для этого, создали, преподаете это. Вот если можно, как говорится, тизер, как улучшить свою память, как запомнить большой объем информации, что вы чаще всего отвечаете на этот вопрос? Как вы чаще всего отвечаете?
0: Повторять, высыпаться и заниматься спортом. Наверное, это такая вот классная троица именно основных таких базовых факторов, которые позволяют улучшить память. Ну, а подробнее действительно можно почитать в книге или посмотреть на платформе Stepik в моем курсе. В бесплатном курсе есть целый блок про улучшенное запоминание информации.
1: Просто вы сказали про эти три классных лайфхака, но они, мне кажется, мало кому покажутся классными. Высыпаться, повторять и... что еще, господи? Видите, как сразу я забываю?
0: А это внимание. Это все про внимание. Это еще не про запоминание. Это еще про внимание.
1: Но это же, Полин, но это же скучно. Вы знаете, ну все мы хотим волшебную таблетку. Здесь, наверное, уместнее говорить про какой-то волшебный чип. Серьезно. Потому что высыпание, повторение. Мы на таких скоростях. Когда будет этот чип?
0: Вопрос, на который мы пока не знаем ответа. Потому что мы довольно неплохо разбираемся с тем, как, например, мы контролируем мышцы в нашем теле. Именно поэтому сейчас поставить какой-нибудь стимулятор в головной мозг, который поможет уменьшить тремор при болезни Паркинсона, это абсолютная вот реальность, которая происходит прямо здесь и сейчас. Если говорить про память, то память – это гораздо более сложная когнитивная функция, которая распределена по практически... всему головному мозгу, поэтому я бы не надеялась на чип, по крайней мере, вот вряд ли он появится, да, в то время, которое застанут все те, кто слушает сейчас.
1: Когда он вам сможет помочь, говорите правду, когда он вам, Мария, сможет помочь. Спасибо вам большое, тогда будем пользоваться вашими книгами, вашим курсом и улучшать память, и главное, мне кажется, тут не лениться. Еще раз вас представлю, психофизиолог, автор книги про улучшение памяти, приглашенный преподаватель НИУ, Высшей школы экономики и РГГУ, спикер ТЭДа, автор курсов «Как учиться эффективно» и, короче, это психология на платформе Степик. Полина Кривых была сегодня в передаче данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Лето – время отдыха, каникул, но только не для науки. У многих ученых лето – полевой сезон, время раскопок, экспедиций, а в научных журналах продолжают публиковаться результаты исследований. Лето закончилось, и сегодня я расскажу про несколько интересных летних научных публикаций. Поговорим о неандертальской диете и творчестве, о новых видах древних людей из Китая и Израиля, о том, как уживались неандертальцы с денисовцами в одной пещере, о разборках между шимпанзе и гориллами и о трагической судьбе обезьянки-альбиноса. Итак, номер первый. Что неандертальцы ели на обед? Конечно же, мамонтов, но это в кино. Когда-то считалось, что эти ископаемые люди были убежденными мясоедами. Не так давно исследователи узнали, что на стол к неандертальцам все-таки попадали и злаки, и корневища, и орехи, и грибы. Впрочем, все исследования касались древних обитателей Европы и Ближнего Востока, а чем жили неандертальцы Сибири. Исследователи решили выяснить подробности неандертальской кулинарии, изучив человеческие кости и зубы из Чыгырской пещеры на Алтае. Что показало исследование? По данным изотопного анализа, чагырские неандертальцы брезговали рыбой и другими водными ресурсами, при этом их пища была исключительно богата животным белком. Наиболее часто в лапы чагырцев попадали лошади и быки. В зубном камне из Чыгырской пещеры ученые обнаружили фитолиты – микроскопические кремниевые частицы из тканей растений, а также гранулы крахмала. Помимо этого, в зубном налете встречались многочисленные частицы древесного угля и споры грибов. По-видимому, местные неандертальцы были успешными охотниками, а их образ жизни что на Западе, что на Востоке не менялся многие тысячи лет. Много мяса и жира на обед. Тем не менее, в неандертальский рацион входила и растительная пища, в том числе какие-то травы, а также крахмалистые растения, возможно, бобовые. А вот рыбу они не любили. И очень зря. Номер второй. Денисова пещера прославилась на весь мир открытием загадочного денисовского человека, когда-то обитавшего в Азии, от Тибета до Алтая. Парадокс в том, что в этой же пещере нашли и кости неандертальцев, да вдобавок гибрида, девочки, родителями которой были денисовец и неандерталка. А судя по археологическим находкам, в какой-то момент в пещере поселились и люди современного вида. Несколько лет назад исследователи убедились, что из осадочной породы, то есть попросту из грунта, возможно извлекать древнюю ДНК. В пилотном исследовании генетики нашли в отложениях из Денисовой пещеры генетические следы древних людей. Ободренные успехом, ученые взялись за большой проект, провели генетический анализ 728 проб отложений из разных слоев Денисовой пещеры. В образцах удалось найти следы митохондриальной ДНК древних млекопитающих. Генетические последовательности древних людей нашлись в 175 образцах. Древнейшая денисовская ДНК найдена в образце возрастом около 250 тысяч лет. Пока что это самая древняя дата появления людей в пещере. Вплоть до 170 тысяч лет назад в слоях пещеры встречается только денисовская ДНК. По-видимому, неандертальцы пришли в эти края потом. В слоях от 160 до 60 тысяч лет найдены генетические следы и неандертальцев, и денисовцев, причем в шести образцах присутствовала ДНК обоих видов. А кто создал изделия верхнего палеолита, найденные в пещере, в том числе костяные орудия и украшения? Интригующий вопрос, были это денисовцы или сапиенсы? Увы, пока что непонятно, так как в слоях начала верхнего палеолита исследователи нашли ДНК и денисовцев, и неандертальцев, и сапиенсов. Номер третий. А теперь действительно громкая находка. Homo longi – новый вид, описанный китайскими антропологами по очень старому во всех смыслах черепу. Находка была сделана почти 100 лет назад в окрестностях Харбина, но только в 2018 году попала в руки ученых. Это череп идеальной сохранности, правда, с единственным сохранившимся зубом. Датировка черепа довольно туманна – от 138 до 309 тысяч лет. Примерно в это время по Европе бродил гейдельбергский человек. Соответственно, выглядит и череп с низким лбом, мощным надбровьем, широким тяжелым лицом, огромным носовым отверстием. Мозг очень большой, 1420 кубических сантиметров. Единственный зуб, второй коренной, чрезвычайно велик. А третьи коренные либо были очень маленькие, либо их не было вовсе. Между прочим, отсутствие третьих коренных – особенность китайских архаичных людей, в том числе единственной денисовской челюсти из Тибета. На схемах китайских антропологов человек из Харбина изображен крайним среди всех древних хомо, вплотную к сапиенсам. А вот Станислав Дробышевский полагает, что китайские товарищи с описанием нового вида поспешили, и перед нами образцовый череп денисовца.
2: При ближайшем рассмотрении появляются некоторые вопросики и некоторые мысли. Как я уже сказал, вообще-то в Китае этот череп далеко не первый, и их энное количество из таких более-менее целых – это, например, черепная крышка из Мапы. Это череп из Дали, это череп из Чинюшаня, ну и есть всякие другие, там Сунзияо какие-нибудь и прочие, ну такие более раздолбанные. То есть, короче, этих черепов хватает. И все эти черепа географические, да и, в общем-то, хронологические, находятся в промежутке между Алтаем и Индонезией. И, казалось бы, в чем суть? А суть в том, что на Алтае с недавних пор известны денисовцы. И более того, в Байшие на Тибете тоже челюсть денисовца нашлась. А в Индонезии, судя по генетике современных людей, происходила метисация денисовцев с сапиенсами. Опять же, вот только что в 2021 году была статья про генетику аэта. А аэта – это пигмеи на Филиппинах, которые, оказывается, имеют огромнейшую эту денисовскую примесь, больше, чем у австралийских аборигенов даже. Ну и получается, что денисовцы, ископаемые, найденные на Алтае и в Тибете, примесь в Индонезии, ну, стало быть, в промежутке они тоже должны быть. А в промежутке вот все эти китайские черепатые есть. У всех вот этих вот черепов из Китая отсутствует или очень слабо развит третий маляр, называемый зуб мудрости. И у этого свеженайденного черепа из Харбина третьи маляры, там в статье как-то довольно невнятно это, честно говоря, написано, по картиночке тоже как-то не вполне можно разобрать, но, судя по всему, он какой-то там этот третий маляр есть, но крайне недоразвитый. И та же самая история с многими другими черепами, ну, от которых там вообще челюсти и зубы, в принципе, есть. И по другим параметрам этот череп, новонайденный из Харбина, похож на, скажем, череп из Дали, ну, который тоже самый целый. У них одинаковая форма надбровья, такая характерно утолщенная в медиальной части, так близко к серединке, да, там тоже не маленькая, но все-таки утончающаяся по бокам. Низкое лицо, такое немножко вздутое, довольно-таки широкое. Черепная коробка такая приплюснутая, лоб покатый. Затылок сверху такой закругленный, а снизу почти прямой, горизонтальный. Ну и еще там всяческие нюансы. Да, носовое отверстие очень такое типичное. Очень широкая и с такими прям валиками по бокам. Это довольно не характерная для других древних людей черта, а вот у китайских находок она есть, и она повторяется. И это прекрасно, что она так повторяется. То есть это говорит о каком-то единстве. Но поскольку в Динцевой пещере найдены только зубы и фаланга пальца, в Байшие там кусок нижней челюсти и то не целый, то, в принципе, сравнить это все довольно проблематично. Ну, как бы в одном месте череп, да, в другом там какой-нибудь зуб, ну, как это сравнивать. Но, как я уже сказал, географическая и хронологическая логика показывает, что вот эти черепа, в том числе свеженайденные, ну, свежеописанные, вернее, из Харбина, это и есть те самые денисовцы.
1: Номер четвертый. Израильские антропологи тоже не лыком шиты. В Science вышла их статья про новую находку. Правда, они предпочли новый вид человека пока что не объявлять и осторожно называют свое открытие среднеплейстоценовым хомо. Нешер-Рамла – это карстовый провал на склоне Иудейских гор. При раскопках в нем археологи обнаружили человеческие кости, часть черепа и почти целую нижнюю челюсть. Череп и челюсть, вероятно, принадлежали одному индивиду. Возраст находок около 125 тысяч лет. В это время на территории Леванта обитал кто-то похожий на сапиенсов или неандертальцев. Однако, судя по всему, человек из Нешер-Рамла отличался удивительной архаичностью. Он походил то ли на гейдельбергского человека, то ли даже на Homo erectus, хотя в строении нижней челюсти есть и неандертальские черты. По мнению авторов исследования, на Ближнем Востоке когда-то существовала некая популяция своеобразных архаических людей. Возможно, эта группа внесла свой вклад в происхождение классических европейских неандертальцев. Правда, 125 тысяч лет назад поздновато. В это время неандертальцы уже прочно обосновались в Европе. Поэтому авторы исследования находчиво называют человека из Нешер-Рамла поздним, пережиточным представителем этой группы.
2: Израиль и вообще весь этот Левант, Ближний Восток, это такое замечательное место стыка между африканской фауной, в том числе и людьми, и евразийской. Ну, соответственно, в Африке появлялись сапиенсы потихонечку, в Европе появлялись неандертальцы, а на Ближнем Востоке они пересекались. И приходили то одни, то другие, всячески там взаимодействовали. Вопрос возникает, кто это вообще такие, вот эти товарищи из Нешер-Рамла. Ну, к сожалению, фрагменты там не то, что прям очень целые были. То есть, это не то, что прям красивый череп там в полный рост. Вот, но все-таки челюсть есть, зубы есть, какие-то там запчасти имеются. И по всему вырисовывается, что эти люди ближе все-таки к сапиенсам. Нешер-Рамла – это такие как бы еще прото-сапиенсы. То есть, конечно, напрямую сапиенсами их назвать проблематично. В определенный момент, а между прочим, это момент похолодания 70 тысяч лет назад, такое хорошее похолодание, неандертальцы, теснимые ледниками севера, сдвинулись на юг и вытеснили потомков вот этих вот нешер-рамлинцев. То есть сапиенсов, по сути, уже почти сапиенсов, совсем обратно в Африку. А потом, примерно 50 тысяч лет назад, сапиенсы собрались силами и вернулись обратно. Чему свидетельствует черепная крышка и прочие запчасти из пещеры Монот в том же самом Израиле с древностью 55 тысяч лет назад. И вот они пришли обратно и снова вытеснили неандертальцев. И получается такая борьба севера и юга, замороженных неандертальцев, может быть, даже отмороженных, и очень бодреньких южных таких горячих сапиенсов. И вот они туда-сюда ходили, а по пути смешивались. И теперь, как мы знаем, у всех современных вне африканцев примерно 2% неандертальской примеси.
1: Номер 5. А теперь о неандертальском творчестве. Пещера единорога Айнхорн-Холле находится в Саксонии на 51-й широте. Это самый север неандертальского ареала. Название дано неспроста. В средневековье искатели сокровищ посещали пещеру в поисках древних костей, которые считали останками единорога. А уже в конце 20 века в пещере были найдены орудия неандертальцев. В 2014 году во время очередных раскопок археологи обнаружили в Айнхорн-Холле косточку длиной 6 см, фалангу гигантского оленя. На ее поверхности вырезан узор – 10 царапинок. Часть из них образует нечто вроде серии шевронов, пересекающихся прямых линий. Следы чересчур глубокие и образуют слишком сложную композицию, чтобы быть результатом случайности. Сама кость едва ли использовалась в каких-то практических целях. Она слишком маленькая, поверхность у нее неровная. Чтобы вырезать на ней рисунок, нужно было очень постараться. И по мнению археологов, неспроста использована кость такого впечатляющего и редкого животного, как гигантский олень. Это подчеркивало особый символический характер изделия. Но ключевой вопрос – возраст. Получив серию радиоуглеродных дат, исследователи пришли к выводу, что находке не менее чем 51 тысяча лет. А ведь в это время в Центральной Европе жили только неандертальцы. Так что перед нами практически бесспорный образец сложной и самобытной неандертальской культуры. В заключение расскажу про пару не слишком веселых исследований, которые касаются убийственных наклонностей наших ближайших родственников. Итак, номер 6. Приматологам впервые удалось наблюдать столкновение шимпанзе и горилл в дикой природе. Произошло это в национальном парке Лоанга в Габоне, где бок о бок живут и шимпанзе, и равнинные гориллы. Раньше двум видам человекообразных как-то удавалось уживаться более-менее мирно и даже кормиться рядышком. И вот в 2019 году ученые зафиксировали две кровавые стычки. В обоих столкновениях агрессия исходила от шимпанзе, которые хотя и уступали гориллам в силе и размерах, но численно превосходили их и использовали преимущество групповой атаки. Увы. Оба раза жертвами нападения стали детеныши, которых шимпанзе отбирали у горилл. Во втором случае убитого горилленка шимпанзе частично съели. Оба конфликта очень похожи на столкновения, происходящие между конкурирующими группами шимпанзе. Возможно, на горилл шимпанзе смотрели под таким же углом, как на конкурентов за территорию и пищу. Шимпанзе, горилла, какая разница, если это чужак, который может отобрать у тебя фрукты? Напади первым, застань противника врасплох. Как это по-нашему? И еще один удивительный и трагический случай. Номер 7. Приматологам, наблюдающим за обезьянами в заповеднике Будонга в Уганде, улыбнулась редкая удача. У молодой самки-шимпанзе родился детеныш-альбинос. Подобный случай в дикой природе зафиксирован впервые. Альбиносы вообще крайне редки у приматов. До сих пор был известен единственный альбинос-шимпанзе – самка Пинки, пойманная младенцем и прожившая в неволе 9 лет. Наблюдения за шимпанзе-альбиносами за пределами зоопарков вообще отсутствуют. Увы, наблюдать удалось недолго. Другие шимпанзе отнеслись к необычному новорожденному крайне агрессивно. И хотя самка пыталась спрятаться, спустя 4 дня соплеменники отобрали у нее детеныша и мигом растерзали. Надо сказать, что инфантицид в этом сообществе шимпанзе – обычное дело, так что произошедшее не слишком удивляет. Но поведение обезьян на этот раз было необычным. Большинство шимпанзе демонстрировали явный страх. Держались от детеныша на расстоянии и издавали тревожные крики. Вслед за испугом последовала агрессия и в итоге смерть малыша. Словом, если вы чем-то необычны, если ваша внешность или поведение отличаются от того, к чему привыкло ваше окружение, радуйтесь, что вы не шимпанзе. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если вы хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. С вами был Александр Соколов.

0: И я сразу приглашаю на сцену нашего постоянного уже участника, Максим Лебедев, египтолог. Прошу вас, Максим. Вот пультик.
1: Спасибо большое.
0: Максим, у нас уже, по-моему, в четвертый раз поднимается тема египетских пирамид. А
1: да,
0: читатели по-прежнему
1: верно.
0: Задают вопросы. Как же так получилось, что перестали в Египте строить пирамиды? То есть какие-то тайные знания были утрачены, наверное.
1: Ну, сейчас мы попробуем об этом поговорить. Скажите, пожалуйста, слышно меня? Так, отлично. Погромче, да? Сейчас. Ну, дорогие друзья, здравствуйте, рад вас приветствовать. Я очень счастлив находиться в северной столице и благодарен организаторам за то, что в очередной раз удается поговорить о дорогой мне теме, о цивилизации Древнего Египта, египетских пирамидах. Возможно, мало кто из вас знает, что на самом деле уже больше 20 лет на плато Гиза работает российская археологическая экспедиция из Института Востоковедения Академии Наук. И вот мы там уже больше 20 лет, ну, я конкретно меньше, естественно, я около 10 лет, мы все занимаемся изучением, прежде всего, мира древних египтян, эпохи строительства пирамид. И сегодня я хотел остановиться на таком вполне конкретном экономическом вопросе, а точнее на нескольких вопросах, которые я бы сформулировал таким образом. Вот способно ли было действительно египетское общество середины 27-26 веков до нашей эры потянуть стройку великих пирамид? Это первый вопрос. Второй вопрос: было ли строительство пирамид хоть как-то обосновано с экономической точки зрения? Ну и, наконец, третий. Хотелось бы разобраться хотя бы в самом кратком виде, в каком вообще состоянии находятся современные научные знания по данному вопросу. Есть такой весьма популярный миф. Он встречается и на страницах научно-популярной литературы, и на страницах научной литературы. И звучит он следующим образом, что древнеегипетские пирамиды являются самым таким типичным примером, ну, безрассудной траты впустую огромного количества ресурсов. Человеческих, материальных. Ну, правда, там в Африке дети голодают, да, или могли бы кошечек, по крайней мере, кормить на эти средства. Они вот таскали камни и ставили их один на другой. И единственное хоть сколько-то рациональное объяснение такому положению традиционно с 19 века находили в том, что вот египетские цари были такими деспотами, им нужно было как-то себя возвеличить в веках, и хоть это как-то оправдывало в глазах современных читателей вот появление пирамид. Но на самом деле давайте здесь разбираться по порядку. Для начала надо понимать, что экономика третьего тысячелетия до нашей эры, она была совершенно не похожа на нашу. То есть, когда мы говорим о бессмысленной трате ресурсов, мы, как правило, подразумеваем огромное количество денег, которые древние египтяне должны были потратить на строительство великих пирамид. Но на самом деле никаких денег, естественно, у египтян не было. А что же получало египетское государство в виде налогов? На самом деле получал вот это – зерно, рыбу в различном виде, гусей, коз, мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот. И что с этим совсем можно было делать? Вот, понятно, что ну, сюда можно добавить там, различные ткани, которые тоже собирались в виде налогов, но вообще в основном речь шла о натуральных продуктах, которые имели свой срок жизни или свой срок годности. Их нельзя было бесконечно копить, их нельзя было там коз вложить в фонд будущих поколений, например, а потом когда-то там через несколько десятилетий их использовать для покрытия дыр в государственном бюджете. Эти собираемые государством ресурсы надо было как-то тратить, причем тратить вполне физически, потому что в основном эти все ресурсы можно было просто съесть. То есть нужно было решить, кому мы их отдадим, чтобы они были съедены. И действительно, если мы посмотрим на, там, скажем, изображения в египетских гробницах эпохи третьего тысячелетия, то мы увидим, что один из основных там сюжетов – это разделка какой-нибудь еды, приготовление еды, ее потребление. Причем часто эта еда происходит из царских хозяйств. То есть нужно было просто решить, куда эти ресурсы будут направлены, потому что ресурсы скоро испортятся. Ну, вариантов было на самом деле не так много. Поэтому задача, которая стояла перед египетским царем, она, в принципе, относительно легко решалась. Ну, самое логичное, что нам кажется, это направить на аппарат госуправления, либо на армию, да, для того, чтобы она как-то укрепляла египетский престол. И в сложную минуту эти все люди пришли на помощь. Но дело в том, что в эпоху строительства Великих пирамид, судя по всему, чиновников было еще совсем мало. Но, по крайней мере, такое впечатление создается, когда мы изучаем египетские тексты. Большинство важнейших постов в государстве занимали представители царской семьи. То есть, по большому счету, это было такое семейное предприятие. Был папа-царь, вокруг него были дети, которые держали основные посты, ну, там, плюс всякие дяди, братья. Поэтому тратиться на аппарат госуправления, по большому счету, не приходилось, потому что у всех этих людей были свои собственные хозяйства, из которых они финансировали свое существование. Ну, естественно, еще армия. И действительно, на армию, судя по всему, тратились значительные средства, но только во время походов, потому что профессиональных военных, опять же, судя по всему, в эпоху третьего тысячелетия не существовало. То есть, когда нужно было кого-нибудь разгромить, египетский царь просто выбирал кого-нибудь своего дядю или там своего сына постарше, который не обладал часто специальными навыками. Да, оно, в принципе, было не нужно, потому что, опять же, в первой половине и во второй половине, часто в третьей тысячелетии до нашей эры, египтян, по большому счету, еще не было объективно соперников. Их армия была лучше организована, чем армия любых других соседей, поэтому здесь особых талантов и не требовалось. Ну, если на госуправление и на армию, на профессиональных военных тратиться особо не приходилось, то вот эти средства можно было направить, естественно, на развитие экономики и инфраструктуры. И действительно, египетские цари этим занимались. Мы знаем, что в третьем тысячелетии до нашей эры египтяне активно осваивали свою периферию, строили дороги к рудникам и каменоломням, строили укрепленные форты, строили настоящие засечные линии в пустынях, строили портовые сооружения на Красном море, например, то есть активно развивали инфраструктуру. Ну и кроме того, естественно, экономика. Только нужно понимать, что если вы хотите вложиться в экономику, то в случае, когда основой экономики является сельское хозяйство, здесь по большому счету речь идет только об одной возможности. Можно расширять количество обрабатываемых земель. И египетские цари этим активно занимались. Опять же, от эпохи строительства пирамид, в том числе великих пирамид, до нас доходит большое количество письменных источников, которые свидетельствуют о том, что египтяне в это время, египетские цари, активно поддерживали процесс внутренней колонизации. Особенно в это время египетские цари привлекали дельту, которая, видимо, была еще очень плохо освоена, а там были замечательные угодья для выпаса скота. И у нас появляются названия десятков и даже сотен царских хозяйств, которые в это время основываются в дельте. И в этом отношении египетские пирамиды тоже были частью экономической инфраструктуры египетского государства, которая была необходима для существования древнеегипетской цивилизации. Ну вот вы меня спросите, что это вообще за бред? Как могут быть там горы камни быть частью государственной инфраструктуры? Очень просто. Дело в том, что инфраструктура – это то, что это совокупность там, институтов и видов деятельности, которая создает общий фундамент для системы. Ну, в данном случае системы древнеегипетской цивилизации третьего тысячелетия до нашей эры. И здесь пришло время поговорить о мотивации строителей древних пирамид. Ну, в центре древнеегипетской вселенной, судя по всему, все-таки были не боги, а египетские цари. Они считались такими единственными существами, которые были способны налаживать диалог между простыми людьми, то есть между обществом и богами. Они могли понимать богов, и более того, это были единственные существа на Земле, которые были способны с богами разговаривать, то есть доносить до них мысли и чаяния своих подданных. А чаяния эти были, по большому счету, простые. Очень хотелось, чтобы река текла в правильном направлении, чтобы разливы все время были высокими. Ну и чтобы, например, северный ветер постоянно дул именно с севера. То есть, чтобы Египет продолжал существовать в таком изначальном состоянии. Древнеегиптяне действительно считали, что они живут в раю. Потому что посмотришь направо, посмотришь налево, там пустыня. Посмотришь на север, там какие-то горы, непролазные леса ливанские. Посмотришь на юг, там вообще люди совершенно черные от жары. А в Египте все кажется идеально устроено. И вот этот изначальный порядок вещей нужно было поддерживать. Поддерживать его приходилось с помощью постоянных ритуалов. И центральную роль роль в этом играла, центральную роль в этих ритуалах имела фигура царя. И вот эта фотография, мне кажется, она совершенно замечательна. Она показывает реалии древнеегипетской жизни. Вот простой египетский филах, который сравним с мизинцем статуи Рамзеса II. Ну, насколько можно судить по так называемым текстам пирамид, пирамидные комплексы служили для обеспечения благополучного перехода царя из этого мира в мир богов. То есть это была такая машина по запуску царя к его отцу, солнечному божеству. Для чего все это было нужно? Это было нужно для того, чтобы сохранять вот эту изначальную цикличность, чтобы солнце с утра всходило, чтобы месяца сменяли друг друга, чтобы разливы Нила постоянно повторялись. То есть без соединения царя с его предвечным божеством было невозможно появление на троне следующего царя, соответственно, невозможно было продолжать коммуникацию между миром людей и миром богов. Все это приводило к катастрофическим, могло привести к катастрофическим результатам. То есть, когда мы говорим о том, что египтяне строили пирамиды и якобы строили их для царей, на самом деле они работали на себя. Они работали ради своих семей и ради своего будущего. И египетские пирамиды, они стали такой очень характерной частью египетского и культурного, и монументального ландшафта. Хотя мало кто знает, что на самом деле помимо великих пирамид, которые находятся там на севере, в районе древнего Мемфиса, было создано еще большое количество маленьких пирамид, так называемых провинциальных пирамид. Причем их египетские цари строили в стратегически важных пунктах. Ну, например, там, где существовали крупные крепости, или там, куда в Нильскую долину выходили пустынные вади, по которым осуществлялась коммуникация с соседними народами в восточной и западной пустыне. Эти пирамидки, они не очень хорошо сохранились. Изначально их высота была примерно 10-15 метров. А для чего они были нужны? Дело в том, что согласно современным представлениям ученых о Древнем Египте эпохи третьего тысячелетия, это была огромная страна. Египтяне создали первое, как мы сейчас сказали, национальное государство. Ну, конечно же, речь не идет о нации в современном понимании этого слова. Речь, прежде всего, идет о таком крупном территориальном государстве. Потому что действительно существовали еще другие государства, и там в Шумере они возникли раньше, но это были города-государства. А тут огромная территория, которая была объединена под единой властью. Но заселена она была крайне неравномерно. Ну, по разным отчетам, там от 500 тысяч до 1 миллиона человек жило в это время на территории Нильской долины. Представьте себе, они разбросаны по огромной территории, и надо было как-то этому населению показать, что они являются подданными одного египетского царя. И, видимо, в том числе по этой причине, в самых важных стратегических пунктах вдоль всей Нильской долины появляются эти маленькие пирамидки. Там никого не хоронили. Эти пирамидки предназначались для того, чтобы отправлять царский культ. Но именно они, видимо, являлись таким зримым символом присутствия царя на данной территории, как мы сейчас сказали, присутствие вертикали власти на территории всего Египта. Ну, что за бред, скажете вы мне? Какое такое там спасение мира или объединение страны через пирамиды? И вот такой стандартный вопрос, который я даже выписал. Комментарий. Мол, только не нужно, пожалуйста, про древние мысли по-другому и прочий бред. Экономика такая же наука, как и биология. Ей пофигу, что они там думали. В общем, общество либо эффективно использует свои ресурсы, либо уступает место другим, более эффективным обществам. Ну и кажется здесь, что все правильно, да? Все вполне логично. Но только давайте разбираться. Вот термины рациональность и эффективность вообще, конечно, не очень удачны, потому что они появляются вот в эпоху античности. Да, они имеют соответствующие корни. Но, тем не менее, если уж мы ими оперируем, то могу с полной уверенностью заявить, что действия людей в третьем, во втором тысячелетии, и позже, и раньше, всегда были рациональны. Просто они были рациональны, исходя из той картины мира, которая в это время существовала. Ну, и вы все, и я, естественно, мы являемся представителями цивилизации, которая возникла, ведет свой отчет о так называемом осевого времени. Это вот эпоха в истории человечества, период в истории человечества, который был таким образом назван Карлом Ясперсом. То есть это то время, когда мифологическое мировоззрение, это первое тысячелетие до нашей эры, стало постепенно уступать место рациональному или философскому мировоззрению. Почему я говорю, постепенно стало уступать место рациональному или, или философскому мировоззрению, да потому что и сегодня есть довольно много людей, которые готовы вкладывать значительный ресурс, там, скажем, в магию, да, или в нетрадиционную медицину, и вполне считают это эффективным способом вложения средств. Почему, если сегодня есть такие люди, почему мы отказываем в этом людям прошлого, для которых магия действительно была реальностью? Древнеегиптянин не мог совершить ничего важного без соответствующего сопровождения своих действий какими-то магическими практиками. И порой это казалось даже более эффективно, чем просто подойти и кому-нибудь там дать в морду, как мы сегодня сказали, да, потому что в магической сфере это все можно было сделать гораздо более деликатно и гораздо более эффективно. Ну и здесь можно задать очень много других вопросов. Например, почему люди в эпоху Средневековья столетиями строили огромные соборы, или почему, там, скажем, древние скифы огромное количество добра складывали в гробницы своих царей, или почему там, вплоть до XIX века знать строила огромные усыпальницы, да, в которых хранили своих родственников. Да, древние мысли по-другому, исходя из своей картины мира, но всегда при этом действовали исключительно себе на пользу, то есть, как бы мы сегодня сказали, исключительно рационально. Это объединяет людей всех исторических периодов. Ну, вспомню, например, такой замечательный ритуал, как потлач, который встречался у североамериканских индейцев, когда племя годами копит там какую-нибудь еду, одежду, какие-нибудь там одеяла, потом приглашает к себе соседей и прежде всего своих врагов, и все там за один день, за пару дней раздает. И потом наблюдатели, европейские американцы, с ужасом рисуют картины полного упадка и разорения, когда, значит, схлынувшие гости оставляют после себя фактически пепелище. Потом это племя еще несколько лет пытается прийти в себя после вот этого большого-большого шабаша, который они устроили с раздачей подарков. Но нам сегодня кажется, что это нерационально. Но в тех условиях, в данном конкретном обществе, это было вполне рационально, потому что после этого племя получало преимущество перед остальными, определенный авторитет, и если вдруг что-то случится, с кем-то нужно будет посоветоваться, то придут именно к вождю этого конкретного племени. Поэтому с этой точки зрения эти траты были совершенно оправданы. Дело в том, что в египетском обществе эпохи Древнего Царства существовал значительный дефицит занятости, особенно в период разлива Нила. А объем ресурсов, который тратился на строительство пирамид, поэтому был не очень критичен, об этом мы поговорим чуть позже. И поэтому строительство пирамид создавало такую сложную сеть вертикального и горизонтального распределения ресурсов. Ну, тех самых ресурсов, там коз, овец, да, крупного рогатого скота, хлеба, по которым мы с вами говорили. Ну, конечно же, не стоит думать о том, что египетские цари вот так сидели днем и ночью, думали, как же вот так взять и все, что я собрал, раздать простому народу, для того, чтобы они себя получше чувствовали и получше питались. Естественно, нет. Надо разделять, конечно же, мотивацию и экономические последствия. Вот когда мы видим красивую барышню, и вдруг что-то случается, да, и мы бежим через дорогу, покупаем цветы на последние деньги, потом бежим, еще шоколадку, и вот все это вручаем этой барышне. Ну, понятно, что мотивация вряд ли она как-то связана с экономикой. Но ваш поступок, он имеет реальный экономический эффект, да, что вы потом еще будете 2 дня голодать. Ну, как бы там ни было, здесь тоже мотивация, судя по всему, была связана с политикой, идеологией и религиозными воззрениями древних египтян. Но эффект был вполне конкретный, экономический. Так что же мы сегодня знаем? Ну, прежде всего нам известно, что еще до строительства Великих пирамид египтяне стали создавать за пределами Нильской долины такую масштабную инфраструктуру для добычи различных материалов. Это был камень, это были различные металлы, это были полудрагоценные камни. Ну и, соответственно, еще начали контролировать торговые пути, которые позволяли там получать благовония, страусовые перья и прочие мишуру, которую так любила египетская элита. С началом Древнего Царства эта инфраструктура получила очень быстрое развитие, прежде всего благодаря вмешательству государства. И мы привыкли вообще представлять себе Египет как такая вытянутая долина, и там где-то находится еще похожий на цветок лотоса дельта. Но на самом деле Египет был гораздо-гораздо больше. И то, что мы сегодня знаем о египетской цивилизации 3-го тысячелетия, говорит, что он примерно выглядел так. По крайней мере, все эти территории, они контролировались древними египтянами, там находились различные военные посты, там находились египетские форты, там находились портовые сооружения, которые контролировали древние египтяне и так далее. По большому счету, египетский вот этот мир, он был гораздо-гораздо больше. По окраинам располагались различные рудники и каменоломни, к ним вели часто довольно прямые дороги, что, кстати, напоминает нам несколько Римскую империю. Да? И таких рудников каменоломни известно довольно много. Я остановлюсь на одном примере. Это каменоломни Гибель Эль-Асра. Они находятся недалеко от знаменитого Абу-Симбела, там, где располагаются эти храмы Рамзеса II и его жены Нефертари, вот, которые переносились там в ходе спасательной кампании ЮНЕСКО, скальные храмы. Так вот, там мы нашли целый, ну не мы нашли, а египтологи нашли целый комплекс различных интересных памятников. Ну, например, да, из каменоломни Гебель-Асра добывали диорит для того, чтобы использовать его на строительной площадке в Гизе. И там у нас есть, пожалуйста, надписи с упоминанием египетских царей, в том числе Хуфа. У нас там есть два поселения эпохи Древнего Царства с большим количеством керамики. У нас там есть пандусы, с помощью которых древние египтяне грузили добытый диорит на Саласке. И такого рода инфраструктура, она встречается в очень многих каменоломнях. Там в Ади-Хамамат, где добывали Гровуаку, в Хат-Нуби, где добывали алебастр, в Умаль-Саване, где добывали базальт. Но вот, например, диорит – это все-таки такая красивая вишенка к пирамидному комплексу. Да? Он не был жизненно необходим. А, скажем, медь была жизненно необходима. И вот относительно недавно, всего несколько лет назад, начались замечательные находки на Красноморском побережье. Например, такое местечко, как Вадиль-Джарф. Там французские специалисты раскопали замечательный порт эпохи Хуфу. С этого места отправлялись корабли на Синай, где древние египтяне добывали медную руду. Там был найден замечательный пирс, уникальная постройка для эпохи строительства пирамид. А кроме того, большое количество галерей. Там было вырублено 30 галерей в скалах, примерно в 5 километрах от этого самого пирса. В этих галереях у нас хранились в сложном виде египетские корабли, то есть вот, деревянные запчасти, большое количество сосудов с едой и так далее. Любопытно, что там есть и тексты с упоминанием реальных египетских чиновников, которые участвовали в экспедициях, даже изображения. Это, например, писец из Фаюма, который участвовал в экспедиции времен Хуфу. Но что любопытно, при входе в эти галереи был найден просто уникальный архив. Это сотни папирусных фрагментов, самые большие из них достигают длины 80 сантиметров, это вот как раз один из них. И эта находка, она вызвала настоящий ажиотаж. Это 13-й год, то есть всего 5 лет назад, вот сейчас эти папирусы стали публиковать. Один из этих папирусов принадлежал чиновнику. На самом деле он был прораб, он был начальником примерно 40 рабочих, звали его Мюрер. Ничего о своей миссии на берегу Красного моря не сообщает, зато он подробным образом описывает свою работу, как вы думаете, где? На строительстве великих пирамид. Точнее, он занимался перевозкой

что означает, что за 25 лет строительство пирамид – это 25 тысяч блоков. А если облицовка пирамиды состояла из 70 примерно тысяч блоков, то три таких команды по 40 человек за 25 лет могли перевести абсолютно весь материал, необходимый для облицовки, что, в принципе, не так уж и много. Тот порт, который французские коллеги нашли на берегу Красного моря, это был такой порт мечты. Вот эти 30 галерей, они, судя по всему, никогда не использовались. Это говорит о том, что египтяне эпохи строительства Великих пирамид, они еще не совсем понимали то, сколько ресурсов им на самом деле понадобится. И Мюре прибыл в Вади-эль-Джар для того, чтобы эту инфраструктуру законсервировать. Больше сюда уже древние египтяне никогда не вернутся, потому что стало ясно, что эти 30 галерей никому не нужны. Преемник Хуфу Хафра построит уже другой порт, и там будет всего две галереи. Вот на строительстве Великой пирамиды, пирамиды Хуфу, египтяне поняли, сколько конкретно меди им на самом деле нужно. Мюрер, судя по всему, прибывал вот в это самое озеро. И те данные, которые мы добыли из папирусов Мюрера, они очень хорошо соответствуют данным археологии, которые мы получили при раскопках поселка строителей пирамид. Поселок строителей пирамид раскапывают примерно 30 лет. Правда, нужно сказать, что поселок относился ко времени не Хуфу, то есть не строителей Великой пирамиды, а его преемников Менхура и Хафра. А где находился более ранний поселок, нам неизвестно. Судя по всему, он был просто снесен паводком, который разрушил более раннее здание. Что нам известно? Там жило примерно 4000 человек, причем значительная часть жила в таких вот длинных галереях. В каждой галерее помещалось примерно по 40-50 человек, причем у каждой галереи был еще свой комплекс по производству хлеба, пива, по обжарке мяса. План выглядел примерно следующим образом. Сюда доходила у нас вода в эпоху разлива, то есть примерно до сюда могли древние египтяне доставить, в том числе Мюрер доставляли каменные блоки, затем комплекс галерей, а вокруг всякие административные здания и еще довольно неорганизованно выстроенные маленькие домики, которые, судя по всему, принадлежали обслуживающему персоналу. Мы неплохо знаем, чем древние египтяне питались. Ну, например, древние египтяне, жившие здесь, питались. Ну, например, вот жители галерей, они в основном получали мясо молодых барашков и молодых коз, то есть ели мелкий рогатый скот. А вот начальство питалось в основном говядиной. А люди, которые обслуживали данный поселок, они ели очень много свинины. Почему свинина? Ну, дело в том, что мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот выращивался в государственных хозяйствах, а свинина – это такое существо, которое в основном выращивают местные жители вот там в деревнях. И, судя по всему, вот эти люди, которые занимались обслуживанием, они уже не получали никакого государственного удовольствия и как-то торговали с местным населением там с долины и получали этих свиней оттуда. Ну, кроме того, большое количество рыбы, большое количество зерна также получали оттуда. Ну, ученые посчитали, что поедали примерно там по 11 коров в данном поселке и примерно по 37 голов мелкого рогатого скота, что означает, что нужно было поддерживать стадо примерно в 55 тысяч мелкого рогатого скота и 22 тысячи голов крупного рогатого скота. А для них нужно примерно 5% египетской дельты вот, для пастбищ. Это, в принципе, относительно не так много. В период строительства пирамид сюда добавлялись в период разливов для строительства пирамид, для перетаскивания камней наверх, сюда добавлялось примерно 10-20, ну, просто расчеты очень разные, тысяч человек таких простых рабочих. Все вместе это примерно получается 25 тысяч человек. Если учитывать, что численность населения Египта в это время была от 500 тысяч до миллиона человек, это ну, от 2,5 до 5% египетского населения. Много это или мало? Ну, например, в период окончания Великой Отечественной войны на фронтах, вообще в армии, служило примерно 7,5% населения Советского Союза. То есть, а когда низкие разливы спадали, то на строительной площадке оставались 4-5 тысяч человек, то есть примерно 0,5% египетского населения, либо 1% египетского населения. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, это идея о том, что
египетские пирамиды стали причиной упадка египетской цивилизации. Это

0: крайне сомнительно. Дело в том, что древнее общество и древнее государство, оно не... Что такое банкротство, например, государства? Это когда вы тратите больше, чем вы зарабатываете. Так вот, древние общества не могли потратить больше, чем они имели, просто потому что им не было возможности где-то занимать. По факту египетское государство могло только потратить только те ресурсы, которые оно собрало. Ну и кроме того, все эти ресурсы, они, естественно, распределялись среди простого египетского населения. То есть, по идее, должно было, наоборот, способствовать развитию египетской экономики. И сегодня, если мы посмотрим на опыт, там, скажем, современных стран, то мы увидим, что когда хочется начать стимулировать развитие экономики, то часто ставка делается именно на строительный сектор, потому что он, как такой локомотив, тянет за собой очень многие другие области развития экономики. Поэтому как можно подытожить все вышесказанное? Египетские пирамиды сыграли последнюю роль в кризисе древнеегипетской централизованной монархии эпохи Древнего Царства. Но влияние это было гораздо более мягкое. Дело в том, что реализация этих крупных строительных проектов она оказалась слишком сложна для семейного бизнеса, что привело к тому, что египетским царям, хочешь не хочешь, пришлось подключать к управлению государством большое количество других специалистов. Это были выходцы не из царских семей, в том числе из провинций. И в конце концов это привело к тому, что многие ресурсы стали, те ресурсы, которые прежде поступали в распоряжение центральной администрации, стали оседать либо в частных руках, либо в провинциях. И это, в конце концов, видимо, привело к постепенной политической децентрализации. Все это наложилось на экологический кризис конца третьего тысячелетия, связанный с аридизацией климата вообще в Восточном Средиземноморье. Нильские разливы упали, и количество ресурсов, которое оказалось в руках египетских царей, оно значительно снизилось. И мы видим, как и египетские пирамиды постепенно уменьшаются в размерах, и погребение центральных управленцев, тех же самых визирей, они тоже становятся все меньше и меньше. И итог. Каков же итог? Ну, прежде всего, первое. Строительство пирамид было вполне по силам древнеегипетскому государству. Ну, если учитывать тот объем людских ресурсов, который требовался, тот объем провизии, который требовался для их реализации. Второе. Строительство пирамид не могло быть главной причиной упадка Древнего Царства. И третье, самое важное, вот все, о чем я говорил, базируется на комплексном изучении письменных источников, археологических источников и изобразительных источников. Очень, к сожалению, много работ сегодня посвящено Древнему Египту, египетским пирамидам, но там, как правило, анализируется только какой-то один тип источников. Как правило, там либо архитектура, либо изображение. Вы должны понимать, что если нет комплексного изучения всех типов источников, то такая работа вряд ли может считаться научной. Спасибо большое за внимание. Если будет, когда будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
1: Спасибо. Максим, мы провели конкурс вопросов на сайте яплакал.ком, где мы призвали задавать самые каверзные вопросы. И в итоге победил вопрос от пользователя из Ржева с ником 1000 песо. Он спрашивает, почему до сих пор археологи не проникли в пирамиды Сенусерта I и Аменемхета I? Неужели в 2018 году нет технологий справиться с грунтовыми водами или какие-то подводные роботы туда запустить?
0: Да, это интересный вопрос. Я выбрал его потому, что он прекрасно демонстрирует наше современное состояние знаний и о пирамидах. Казалось бы, с одной стороны, мы знаем довольно много, да, и у нас мы счастливы иметь такое количество источников, потому что речь идет о третьем тысячелетии, а тут у нас есть изображения, вот эти журналы Мерера и названия строительных команд, которые участвовали в возведении только пирамиды Хуфу, но и других пирамид. Причем часто они, кстати, назывались любопытно. Например, там, скажем, львы какого-нибудь царя или там последователи какого-нибудь царя. А вот люди, которые занимались строительством Менкура, они себя как-то так без обиняков называли пьяницы Менкура. Вот. И уже по этому одному названию видно, что, скорее всего, это были не рабы. Но что касается этого вопроса, то действительно, у нас в Египте известно уже больше 119, по-моему, уже пирамид, и абсолютное большинство из них исследовано еще крайне мало. И поэтому этот вопрос прекрасно показывает, сколько еще нужно усилий, сколько нужно средств для того, чтобы значительно продвинуться в этом вопросе. Да, действительно, погребальные камеры в названных пирамидах, они находятся ниже уровня почвенных вод сегодня, и да, действительно, их пока еще не раскапывали. Возможно, это с технической точки зрения, судя по всему, возможно, но сил египтологов не хватает, поэтому мы всегда рады любой помощи в археологическом освоении и изучении Древнего Египта.
1: Спасибо. Зритель спрашивает, какова общая стоимость пирамиды в ценах 2010 года в долларах США по ППС?
0: Ну, на этот вопрос, к сожалению, практически невозможно ответить, хотя бы потому, что сами цены перевести очень сложно, да, в эпоху Древнего Царства еще не было никаких эквивалентов. Там ни золото не использовалось в качестве эквивалента стоимости, ни серебро не использовалось в качестве эквивалента стоимости. Кроме того, мы крайне слабо ориентируемся в реальных ценах, хотя бы потому, что мы очень плохо знаем, какова была численность древнеегипетского населения. Поэтому вот такие подсчеты, если численность там скачет в два раза, да, от 500 тысяч до миллиона человек, то к сожалению, о ценах мы еще меньше информации имеем. Поэтому нет, к сожалению, на этот вопрос невозможно ответить.
1: Окей, вопросы из зала. Прошу, Катя, пожалуйста, левый блок. Вопросы, руки поднимаем. Вот, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Представляйтесь только. Так, что с микрофоном? Помогите там микрофоном.
2: Меня зовут Павел. У меня вопрос в самом начале сказали об отсутствии чиновничьего аппарата, что семья все управляла, царя по сути, но армия, какой бы она ни была, она должна быть постоянно тренироваться. Кто ей тогда управлял? Потому что невозможно человека там взять просто из поля, дать ему палку, давай отбивайся от соседей. То есть как вот с этим дело обстоит. Спасибо.
0: Что мы знаем о древнеегипетской армии 3-го тысячелетия до нашей эры? Мы знаем, что она собиралась со всего Египта. Судя по всему, это была такая повинность для населения, для людей, которые жили в населенных пунктах, разбросанных по всему Египту. И действительно, они, судя по всему, проходили какую-то подготовку. Но какую конкретно, сказать сложно. Мы знаем, что основу египетской армии в это время составляли лучники. То есть, видимо, они какое-то время занимались практикой перед тем, как выступать. Но, к сожалению, ни изобразительных источников, ни письменных источников в этом отношении не сохранилось. Но мы знаем, например, что руководителем такой экспедиции, например, скажем, какой-нибудь карательный против бедуинов, в любой момент мог стать по большому счету кто угодно. Вот, например, был такой известный вельможа Уна, и он работал в царском гареме. А потом он отправлялся в каменоломню для того, чтобы добывать материал для царского саркофага. А потом он взял и руководил несколькими карательными экспедициями в Восточную пустыню. То есть, судя по всему, выбор происходил вот среди людей, которые были прежде всего лично верны царю. Но при этом сам факт того, что египтяне обладали организованной армией, могли ее быстро собрать, и причем это была, судя по всему, многочисленная армия, вот сам факт этот, вероятно, являлся основой египетских побед. Вообще египтяне не верили в то, что они могут проигрывать, по крайней мере, в эпоху строительства Великих пирамид. Там даже царь никогда не участвовал в походах, потому что считалось, что это очевидно, что они победят своих соседей. Видимо, это в какой-то мере основывалось в том числе на уверенность в том, что их войска лучше всего подготовлены. Но, опять же, источников очень мало.
1: Так, Кристина, пожалуйста, центральный блок слева, вопросы. Кристина, я не вижу Кристину. Да, пожалуйста, вопросы. Вот перед вами рука.
3: Ага. Здравствуйте, меня зовут Даниил.
0: Здравствуйте.
3: Пирамиды Гизы, они такие одни из самых монументальных сооружений, в принципе, по сей день остаются. И, наверное, у египтян был очень хороший стимул для того, чтобы начать строить такие большие пирамидки. Поговаривают, что это была очень длинная засуха.
0: Да, есть такая точка зрения, согласно которой перед строительством пирамиды Джосера был ряд очень таких невысоких разливов Нила, и действительно пирамиды начали строить в качестве такого воздаяния, воздаяния богам. Это вполне возможно. Вполне возможно. Но потом, видимо, началось такое своеобразное соперничество между царями, кто построит пирамиду больше. Ну, опять же, о чем я уже говорил, прежде всего мотивация, очевидно, лежала в области религии, политики, идеологии. Но при этом, при всем, строительство пирамид имело явный экономический эффект. Да, то есть вполне возможно, что первые пирамиды начали строить в качестве такого воздаяния богам, или более для того, чтобы эффективнее отправить царя к богам, то есть вот, воссоединить его с солнечным божеством.
1: Так, да. И последний вопрос, центральный блок справа, Надежда, вот перед вами рука, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Егор, у меня вопрос такой про выход пирамиды. Обычно у египтян я слышал, что на выход направлен на запад, там уходит в мир мертвых и так далее, но у пирамиды выход на север. И это связывают с тем, что именно там находилась полярная звезда, и вот она на небосводе неподвижная, такая вечная и так далее. И вот фараон отправляется туда, на полярную звезду. Вот насколько это выдумки ученых, и насколько это прочитано где-то было в книге мертвых или еще где-нибудь?
0: По текстам пирамид у нас следует, что египетские цари должны были, вообще духи умерших, по египетским представлениям, они должны обитать в северной части неба. И то, что для нас вход в пирамиду, кто был в пирамиде, в пирамидах вообще в разных, да, обычно туда спускаешься по такому длинному коридору. Для нас это вход, но на самом деле не предполагал, что в пирамиду будет заходить, да. Это на самом деле выход для царского духа, и он действительно должен направиться в северную часть неба. Но тут же, опять нужно понимать, что древние египтяне были жуткими рационалистами. Когда вдруг выяснилось, что египетские пирамиды грабят и легко находят эти входы, потому что все знают, что они находятся в северной части неба, египетские цари стали эти входы маскировать и устраивать в других частях пирамиды, или даже там, скажем, есть такие случаи, когда вход в царскую гробницу в пирамиде устраивался в гробнице, там, скажем, его родственника. То есть вот такие вот любопытные были изменения. Но вообще, да, считается, что вот эта точка зрения, она вполне обоснована текстами, что вот египетские цари и вообще духи древних египтян обитали в северной части неба.
1: Да. Максим, вам предстоит выбрать лучший вопрос. Их было три. Вопрос Павла, кто управлял армией? Вопрос Даниила, засуха, стимул для строительства? И вопрос последний про полярную звезду.
0: Я бы, наверное, выбрал про армию. Про армию.
1: Так, вопрос про армию. И тогда книжечка уходит Павлу. Павел, подойдите за книжечкой. Так. Максим, а вам... приз от нас, так сказать, здесь в том числе скульптура пингвина Питека Алексея Варлашина, работы, а также кекс с пингвина Питеком.
0: Спасибо. Это для вас.
1: Спасибо большое. И у нас сегодня работает художница Анастасия Просочкина, которая рисует каждого спикера. И она нарисовала Максима. Пожалуйста. Спасибо, друзья.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Григорий Цидулко, исследователь китообразных, известный путешественник. Я пригласил его сегодня для того, чтобы он рассказал об одном из самых, с моей точки зрения, загадочных и любопытных из китов, о серых китах. Здравствуйте, Гриша.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Вот вы занимались исследованием серых китов длительное время. Давайте вкратце расскажем нашим радиослушателям, что это такое вот за животное. Потому что оно даже в сравнении с другими усатыми китами стоит несколько особняком.
2: Совершенно верно. Это, по оценкам, по крайней мере, большинства исследователей, кит, который является, ну, единственным или, может быть, самым древним ныне живущим видом усатых китов. Уже само это делает его...
1: Да нет, пигмей древнее, он вообще практически живой, ископаемый, но серый кит на втором месте, можно так сказать.
2: Да. Не буду спорить с классиками.
1: Да ладно.
2: Ну вот возраст серого кита как вида оценивается примерно в 30-32 миллиона лет.
1: Да,
2: и вот с тех пор этот вид существует на нашей планете фактически без каких-либо изменений. Уже само это делает его уникальным.
1: Кроме того... Да, вот как вы думаете, чем вообще можно объяснить его такую древность? Вернее, даже древность, понятно, что это не тот серый кит, который жил 30 миллионов лет назад. Ну, конечно, он эволюционировал.
2: Он эволюционировал, он чуть-чуть менялся, но тем не менее он сохранил все основные признаки
1: того древнего...
2: первого серого кита.
1: Да, первого серого кита. Это с чем может быть связано? С тем, что он занял какую-то нишу экологическую?
2: Вероятнее всего, ведь это, кроме того, я только начал рассказывать о сером ките, или мы, скажем так, с вами только начали беседовать о сером ките, и это вид, и фактически единственный вид, который является бентофагом, то есть это кит, который кормится различными беспозвоночными, которые живут на дне или в самом придонном слое. Известно, что один из, ну, относительно близких родственников, скажем так, близко находящихся к серому киту по эволюционному дереву, это гренландский кит. И вот детеныши гренландских китов тоже некоторое время в своей жизни, пока они маленькие, могут кормиться в том числе и бентосом.
1: То есть переходный период.
2: Переходный период.
1: От кормления молоком к взрослому питанию, да?
2: Ну, они не все время кормятся только бентосом, вот в этот вот ранний юный период своей жизни, но они могут кормиться бентосом в том числе. А дальше они переходят целиком на кормление вот беспозвоночными в толще воды. Во многом, наверное, это связано, опять же, с морфологией гренландских китов, у которых вырастает очень длинный китовый ус. Вот все эти рассказы про чудо-юдо рыба-кит, и как у него изо рта выплывают лодки, это, в общем-то, рассказ, ну, если не исключительно про гренландского кита, то про гладких китов, к которым относится гренландский кит. А у гренландского кита самый длинный китовый ус из всех вообще китообразных, из всех усатых китов. До 6 метров длина может его достигать. Естественно, с таким китовым усом длиной в 6 метров на дне кормиться фактически невозможно, потому что просто весь этот вот фильтрующий аппарат у него сломается.
1: Ну да. Вообще, мне кажется, для того, чтобы наши радиослушатели понимали, о чем речь идет, мы же можем сколько угодно руками махать, но мы должны на словах объяснить, как это все выглядит, как кормится серый кит. Ведь это совершенно уникальная штука. Ни один кит подобным образом такую тактику охоты не использует.
2: Совершенно верно, но надо сказать, что у них не одна единственная тактика этой охоты, другое дело, что основной способ вот пищедобывания именно состоит в том, что кит ныряет к самому дну, обычно они кормятся в местах с очень мелким песком или на каких-то заиленных грунтах, дальше кит открывает рот, поворачивается на бок, зачерпывает большое количество, ну, представьте себе, там, 12-13, иногда до 15 метров некоторые самки вырастают, огромное животное весом 30 тонн, открывает рот, захватывает большой объем вот этого грунта, мути. Ну, это не совсем муть, это же то, что вот лежит на дне, то есть ил, песок, галька какая-то.
1: Выглядит как муть.
2: Ну, муть — это то, что у него изо рта потом выплывает. А дальше он вот с этим вот грузом грунта начинает медленно всплывать к поверхности, иногда он делает несколько таких зачерпываний.
1: И оставляя ямы такие.
2: Оставляя ямы такие, совершенно верно, на дне. И дальше, всплывая к поверхности, он держит рот как бы чуть-чуть открытым. И вот этот вот набегающий поток воды во время всплытия вымывает через пластины китового уса, у него тут как раз всю муть, песок, ил там и еще что-то, а вот те самые донные беспозвоночные, как в песне, помните, было сочные беспозвоночные. Вот остаются у кита во рту, и их-то он проглатывает.
1: Ну, он языком еще поддавливает.
2: Да, языком он поддавливает в обратную сторону, выталкивая там вот излишки, скажем так, этого субстрата.
1: Изо
2: рта, мути.
1: Все-таки.
2: Вот, но кроме этого есть и другие способы.
1: Если облако выглядит как муть, да?
2: Ну, пока облако лежит на дне, оно выглядит как ил и песок, да. А вот по поводу мути есть же другой интересный способ питания, когда те же самые серые киты, питаясь другими типами этих самых беспозвоночных, они наоборот, они сначала схлопывают пасть, выдувают воздух, они выбрасывают.
1: Понятно, что они как бы создают реактивную струю
2: они
1: воды.
2: Они создают струю воды, которая взмучивает как раз вот и поднимает придонный слой вот этих беспозвоночных, и потом они их зачерпывают.
1: Да, если морж аналогичным образом поступает, просто выпускает струю воздуха, да, такие пузыри,
2: да.
1: Брун, он делает вот так вот как бы, да, туда выдыхает в воду, и вот в этом буруне, соответственно, ищет свою еду, то кит это делает с помощью воды. То есть, как бы, смысл этих действий один и тот же, и у моржа, у кита, только совершают они его разными способами, да?
2: Ну, насколько я знаю, у моржа всё-таки немножко другая история, потому что
1: моржи... Там много тактик,
2: Там много совершенно разных тактик.
1: О моржах интересно было бы поговорить.
2: То, что вы описали, это они скорее, ну, вот как некий земснаряд, который поднимает муть вокруг более тяжелых предметов, а потом моржи же в основном питаются двустворчатыми моллюсками. И им тогда этих двустворчатых моллюсков из вот этих вот, ну, микроям, которые они создают, легче выбирать.
1: Да, совершенно.
2: А кит, наоборот, вот когда мы говорим про это, он поднимает эту взвесь в воздух,
1: да,
2: и
1: да.
2: Вот уже выхватывает,
1: да,
2: значит, добычу из этой взвеси,
1: да,
2: из той самой мути.
1: Да, из той самой мути.
2: Ловит рыбу в мутной воде.
1: Да, да, уточним тогда. Ну, вот как работает земснаряд, да, в принципе. И то, и другое действие животные совершают, выдувая. В одном случае морж выдувает воздух, в другом случае кит выдувает струю воды, и в результате приходит примерно к одним и тем же результатам в конце, извините за тавтологию. Но смысл, да, принципиально то, что морж потом может ковырять что-то. Более того, он должен это поднять, раскусить, выплюнуть створки.
2: Морж собирает то, что осталось на дне,
1: а
2: кит собирает то, что он как раз поднял в воду.
1: Это при втором методе.
2: Это при втором
1: методе. При первом методе он просто собирает.
2: Да, да, да.
1: Ну, вот мы достаточно подробно поговорили про тактику охоты серого кита и говорили про то, что она достаточно консервативные и древние, потому что бентос он был, наверное, всегда. Ну, вот эти 30 миллионов лет, конечно, там он по составу менялся, эволюционировал, но, в принципе, ему особо и меняться-то не надо было, серому киту, и, вероятно, в связи с этим ходит разговор о том, что вот он такой древний и так мало поменялся. За это время про древность мы поговорили, про способы охоты, а вот то, как он живет сейчас, мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что ближайшими родственниками китов являются свиньи и гиппопотамы? Об этом свидетельствуют современные данные молекулярно-генетических исследований. А непосредственными предками китообразных были так называемые индохиусы, напоминающие современных оленьков. Полный скелет индохиуса, жившего 48 миллионов лет назад, был найден в 2007 году в Кашмире. Размером индохиус был всего-навсего с енота. Скорее всего, это невзрачное существо было травоядным. Об этом говорит химический состав их зубов. И пряталось это существо в воде от хищников, как уже упомянутые ранее оленьки.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Григорием Цидулко, специалистом по усатым китам, и мы с ним говорим об уникальном совершенно усатом ките, сером ките. Вот, Гриш, когда-то считалось, что есть несколько популяций этого серого кита, и вообще он один из самых угрожаемых видов, но действительно его очень легко добывать, видимо, было. Он около берега находится, его всегда видно. Места для кормлений у него не так много, поэтому он там концентрируется, и китобои наверняка этим пользовались, да? Вот как сейчас распределение серого кита, вот что ученые думают на тему, где они живут, куда ходят, плавают?
2: Ну, вы совершенно правильно сказали, что когда-то их было на самом деле целых три популяции. Одна существовала в Атлантике и две в северной части Тихого океана. Собственно, и атлантическая, и тихоокеанские популяции все были в северном полушарии, то есть в южном полушарии серых китов, по крайней мере, мы не знаем, что они там были и когда-либо существовали. Атлантическая популяция серого кита исчезла самой первой, исчезла в результате китобойного промысла. Ну, считается, что вот к концу 17 века баскские китобои, которые, в общем-то, первыми поставили китобойный промысел вот на такую...
1: На поток.
2: На поток, да, на коммерческую основу, они, собственно, и послужили главной причиной исчезновения, ну, не только серого кита, но и серого кита в том числе в Атлантике. И осталось... Две популяции, так называемая восточная или чукотско-калифорнийская, она называется так по тому, между какими областями Северной Пацифики эти киты мигрируют, между Чукоткой, соответственно, и мексиканской частью Калифорнии.
1: Монтерей-Бэй. Вот.
2: Но мимо Монтерей-Бэя они проходят. Дальше идут, они идут вот в те самые закрытые лагуны Калифорнийского полуострова, там Грира-Негра, Баха-Магдалена и еще несколько более мелких лагун, куда эти киты уходят для размножения. Это восточная популяция. Популяции называются восточная и западная по берегам, грубо говоря, Тихого океана. Поэтому немножко путаница происходит. Вроде бы как для нас восточная популяция мигрирует вдоль западного побережья Соединенных Штатов. Для нас это вроде бы...
1: Нонсенс.
2: Нонсенс, да. Но тем не менее, вот по географии получается, что
1: она
2: так.
1: Она-то повосточнее от нас.
2: А восточная популяция, или охотско-корейская она еще называется,
1: да.
2: Она как раз мигрировала, да и, ну, на мой взгляд, до сих пор сохранились единицы этих китов, которые мигрируют между Охотским морем, и дальше они спускались вдоль азиатского побережья. Известно, что эти киты мигрировали вдоль обоих побережий Японии. Одна ветка миграции шла вдоль материкового побережья Азии, и все они уходили куда-то на юг в район Южно-Китайского моря. Вот эти две популяции остались, скажем так, на конец 18-19 века в Северной Пацифике. А дальше в какой-то момент, опять же, в результате китобойного промысла, активно продолжавшегося, коммерческого китобойного промысла, активно продолжавшегося и в Северной Пацифике тоже, ну, оказалось и случилось так, что вот азиатских или охотоморских, или тех самых западных серых китов фактически перестали видеть. И в конце 70-х, в начале 80-х годов даже вышло несколько статей, что все больше западной популяции серых китов не существует. Китов в восточной популяции оставалось порядка 2000 на тот момент. Как раз на момент прекращения вот коммерческого китобойного промысла. То есть восточная популяция вроде бы сохранилась, а западная или вот охотско-корейская практически исчезла. И вдруг во время учетов в Сельдии, которые предпринимали советские ученые вот в Охотском море, они вдруг около побережья Сахалина, на северо-восточном побережье, увидели порядка там, 11 или 12 серых китов. И так началась фактически вот новая или новейшая история западной популяции. Дальше все развивалось еще интереснее, потому что долгое время считали, что да, это вот остатки сохранившейся той самой предковой или нативной, как ее называют, западной популяции. И вот я долгое время занимался изучением этих самых китов как раз на Сахалине.
1: Да?
2: При этом численность восточной популяции росла. Все-таки китов осталось порядка 2000. Это достаточно большое количество для, ну, более или менее быстрого воспроизводства популяции. А на Северном Сахалине мы продолжали насчитывать очень небольшое количество животных, там порядка 70-80 за сезон мы видели, но это учитывая то, что мы не каждый день могли выйти в море, киты все-таки менялись и как-то, ну, проходили через район, который мы могли охватить этими исследованиями. По нашим оценкам, оказывалось, что вот на тот момент было порядка 100-110 животных в этой популяции, и при этом только там, от 12 до потом, в дальнейшем мы уточняли наши данные, до 15 самок, которые способны к размножению. Микроскопическое число, тем более для популяции животных, которые имеют такой долгий цикл воспроизводства. Эти киты рожают детенышей в лучшем случае там, раз в 2 года. Чаще вот на Сахалине эти самки рождали китят раз в 3 года. И, в общем, Всемирный союз охраны природы в итоге на основании этих данных принял решение внести их в категорию критических исчезающих животных, исчезающей популяции. Продолжались эти исследования. Некоторые коллеги утверждали, что это вовсе не западная популяция, а это остатки, вернее, не остатки, а часть популяции восточной, которые мигрируют так далеко на юг. И единственным способом для выяснения вот этой ситуации было спутниковое мечение. С одной стороны, генетические различные исследования показывали, что это все-таки две достаточно серьезно различающиеся популяции.
1: А почему бы нет, да.
2: А при этом еще параллельно и рядом начали развиваться вот эти самые сахалинские шельфовые проекты по добыче нефти и газа, и это, ну, стало еще дополнительной угрозой для этой малочисленной популяции и стресс-фактором. Но в итоге, вот опять-таки, мне повезло участвовать в проведении этого самого спутникового мечения. И оказалось, что все киты, которых мы смогли пометить спутниковыми метками, а это тоже непростой процесс, даже вот несмотря на все современные технологии и все, что с этим связано, тем не менее, поставить такую спутниковую метку на серого кита, по крайней мере, не так просто. А еще нужно поставить такую метку, которая бы работала в течение как минимум нескольких месяцев, а лучше года. Вот. И оказалось, что все те киты, которых мы смогли пометить, а их было 7 штук за 2 года. То есть в первый год мы смогли поставить только одну метку, а во второй год вот еще 6. И все эти киты пошли не так, как, ну, мне бы лично, например, хотелось. И так, как,
4: а так, как так, им хотелось.
2: Так, как многие ожидали. Это, да. А все они пересекли фактически по кратчайшей траектории Охотское море, вышли на западное побережье Камчатки, либо прямо на самый кончик Камчатки, на мыс Лопатка, обогнули Камчатку, и дальше опять же...
4: Ушли на Чукотку.
2: Даже не на Чукотку, они пошли фактически напрямую к Аляске. И дальше это так называемая дуга малого круга, то, чем пользуются судоводители,
4: ну да,
2: чтобы вот как раз кратчайшее расстояние
4: спрямить
2: было...
4: Спрямить траекторию.
2: Да, спрямить траекторию. И дальше на разных стадиях метки на этих животных перестали работать, за исключением всемирно теперь уже известной, наверное, самки серого кита Варвары, которую нам удалось отследить в течение целого года. То есть вот она таким же образом ушла к Аляскинскому заливу, пересекла Аляскинский залив, потом прошла как раз вдоль побережья Орегона, тот самый залив Монтерей пересекла, и дальше отправилась в теплые воды
4: отдыхать.
2: Калифорнии, да. Причем она покрутилась, провела там порядка вот 4 до 7 дней в устьях каждой из вот этих вот основных лагун, в которых размножаются серые киты.
4: И никого после этого... не повстречав.
2: Нет, ну...
4: избранник не нашла.
2: Возможно, и повстречав.
4: Но, к сожалению, спутник не доложил об этом.
2: Да, она не привезла вторую спутниковую метку для этого своего спутника, поэтому мы не знаем, что там происходило.
4: Между ними.
2: Вот, и после этого отправилась в обратную миграцию на север, и, если не ошибаюсь, 15 мая она прибыла снова на Сахалин, в район Сахалина.
4: Гриш, ну а вот что это означает, все вот эта вот замечательная история, мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что общего в строении китообразных и их сухопутных предков индохиусов оказывается всего-навсего утолщенная зонтичная кость в среднем ухе? Строение этой кости впоследствии пригодилось при переходе к водному образу жизни. Однако надо заметить, что предки китов сначала были полуводными, такими, как похожий образом жизни на крокодила, трехметровый амбулоцет. Задние лапы амбулоцетов были лучше приспособлены для плавания, чем для ходьбы. И если бы не огромная вытянутая морда, внешне они походили бы на гигантскую выдру.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Григорием Цидулко, исследователем усатых китов, который рассказывает об удивительных приключениях серых китов. Начали-то вообще мы с высокой науки, а кончили практически мексиканским сериалом из жизни китихи Варвары, которая отправилась в поисках любви, видимо, от Сахалина вдоль берега, дойдя до Калифорнии.
2: Дальше сериал продолжался, и фактически мексиканский сериал превратился, я не знаю, в ряд ли можно еще пока сравнить это с «Игрой престолов», но да, с «Санта-Барбарой» точно совершенно. Потому что история-то на этом не заканчивается, а фактически только начинается. Потому что после путешествия всех этих китов, там Флекс известный был, которого пометили первым, и он тоже отправился в сторону Северной Америки, Варвара, путь, который проследили в течение фактически целого года, и она сходила в Мексику, и фактически стала самым далеко мигрирующим видом, ну, вернее, показала, что серый кит является самым далеко мигрирующим видом, по крайней мере, млекопитающих. Стали сравнивать различные каталоги, потому что есть такой способ, как вы прекрасно знаете, в науке фотоидентификации серых китов.
4: Визуальная идентификация.
2: Да, визуальная идентификация, потому что все киты, в том числе и серые, несут какой-то набор уникальных для каждой особи индивидуальных признаков.
4: А вот серых китов вы по хвостовому
2: плавнику? По пятнам,
4: плавнику?
2: Нет, то есть и по хвостовому плавнику тоже, но у них у всех уникальный набор пятен, таких белых или серовато-желтых иногда отметин, которые у них находятся, ну вот, на боках и на хвосте в том числе. В основном, да, вот там, где мы с ними работаем, они не так часто ныряют.
4: Они не такие уж серые, они еще пятнышку.
2: Да, они в пятнышку, и в крапинку, и водоросли на них растут, иногда
4: обрастание,
2: и губки поселяются.
4: Ну вот с обрастаниями-то можно попасть в просак, потому что он может от этих обрастаний избавиться где-то.
2: Да, но штука в том, что вот те самые, будем говорить их там в кавычках, веснушки, с которыми,
4: да,
2: он рождается,
4: они
2: остаются у него в течение всей жизни.
4: Всё, а понятно.
2: Здесь благо в том, что серый кит большой, и весь он зарастет.
4: Ему виднее.
2: И ему виднее, и весь он зарасти не может. И вот по уникальной форме этих самых веснушек или родимых пятен можно их идентифицировать в течение всей жизни. Так вот, стали сравнивать каталоги фотоидентификационные серых китов в разных частях света. У острова Ванкувер группа ученых давно работает по фотоидентификации. В Мексике, в Калифорнии, на Сахалине, на Камчатке есть места, где серые киты достаточно часто встречаются. И оказалось, что достаточно большое количество серых китов сейчас идентифицировано, если я не ошибаюсь, 36 разных китов, которых встречали на Сахалине, их встречали в различных местах североамериканского побережья.
4: О чем это говорит?
2: От острова Ванкувера до Калифорнии.
4: Ну, в глобальном смысле.
2: В глобальном смысле это говорит о том, что часть китов, которые вот принадлежат к восточной популяции, действительно доходит до Сахалина. Но есть одно большое «но». Оказывается, что при этом тех же самых серых китов встречают теперь и у побережья Японии, и у побережья, скажем так, Северного Китая, и в других местах азиатского побережья. Причем часть этих китов также фотоидентифицируют как сахалинских. То есть получается, что Сахалин является такой действительно уникальной столовой для этих китов. Они туда приходят для нагула.
4: А дальше
2: часть этих китов мигрирует действительно вот так, как мигрировала Варвара. А другая часть серых китов мигрирует вдоль азиатского побережья, так как мигрировала вот эта вот исторически всем известная западная популяция. И дальше получается, что, ну вот эта самая популяция западных серых китов, по-видимому, все-таки существует, только она еще более малочисленная, чем мы считали. Потому что раньше мы считали, что тут все вот эти там 100-150, теперь уже порядка 150 китов около Сахалина, это все западные. А если теперь оказывается, что часть из них восточная, а часть западная, то западных еще меньше.
4: Но нельзя предположить, что киту свойственно плавать. Кит – животное с хорошими мозгами развитыми, да, которые на самом деле достаточно пластично адаптируются к изменению ситуации. Да? Ну вот большие, скажем, киты-горбачи, зубатые большие киты-кашалоты, да, они очень лобильны, потому что я могу сказать, что 30 лет назад, когда я интересовался, ребята, а вы на командорах видели кит? Кита там какого-нибудь или еще что-то, ничего не видели. Ну, то есть, вот, ну, был там раз там за сезон 2-3. И когда образовался морской заповедник в районе Командоров, мгновенно ситуация поменялась. Ну, то есть, мгновенно, но это в течение 10 лет. И там наблюдаются и горбачи теперь регулярно, их можно там просто изучать вот так вот фундаментально, и кашалоты, и касатки пришли, которых тоже там достаточно редко видели изначально, и рыбоядные, и хищные, и так далее, и тому подобное. Как только организовали морской заповедник. Это значит, что киты, они способны очень лобильно изменять, так сказать, маршрут исследования своего.
2: Я с этим не буду спорить.
4: Адаптироваться. Гриш, я закончу. Я к чему веду-то? Вполне возможно, что наши умные сахалинские киты, когда их начали там сильно прессовать, они отправились в эмиграцию. Кто-то на юг, а кто-то и к берегам Соединенных Штатов, в теплые воды Калифорнии.
2: Это очень интересная ситуация.
4: И тут-то интереснее другое дело, генетика. Вот если посмотреть, смешивались ли они между собой вот в этих своих странствиях.
2: Ну вот сейчас были попытки посмотреть как раз генетику этих самых китов, но, к сожалению, вот тех китов, которые по разным причинам их встретили около побережья Японии, у кого-то не удалось взять ту самую биопсию, а те киты, у которых удалось взять эту биопсию, вот эти образцы принадлежат японским ученым, и там есть какие-то политические игры вокруг того, кто и как их и когда будет анализировать. То есть вот я,
4: японцы хотят, чтобы это были их киты.
2: По крайней мере, пока нигде не видел результатов сравнения генетического этих вот образцов. Ну, вот, на мой взгляд, самая интересная история дальше начинается в том, что это как бы локальная такая картина в Северной Пацифике. А если мы посмотрим на планетарные процессы, на глобальные изменения климата, то оказывается, что вот в Арктике происходят определенные процессы, вообще в Мировом океане происходят какие-то изменения.
4: Ну, тема для отдельной передачи.
2: И это для отдельной передачи, но переходя к серым китам, оказывается, что теперь серых китов встречают около Новосибирских островов. Вот Ольга Шпак, небезызвестная вам, например, несколько лет назад их встретила там. Так далеко на запад серых китов никогда раньше не встречали. А дальше оказывается еще интереснее, потому что за несколько лет до этого израильские коллеги прислали из Средиземного моря фотографию серого кита. которого никогда уже в течение там, порядка двух веков не видели в Атлантике. И этого серого кита сфотографировали около побережья Израиля.
4: Сначала в землю обетованную стремился.
2: А больше того, через несколько лет серого кита сфотографировали около побережья Намибии. То есть мало того, что в Атлантике, так еще и в Южном полушарии.
4: Ну да, он к Апвеллингу подошел. Но это отдельная тема для отдельной беседы, Гриша. А сейчас, извините, дорогие радиослушатели, время нашей беседы подошло к концу. Спасибо вам большое. У меня в гостях был Григорий Цидулко. Мы увлекательно с ним беседовали о серых китах. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Если люди однажды вымрут из-за какой-нибудь катастрофы, это будет самая большая трагедия в истории жизни во Вселенной. Доминирующим видом, который заменит нас на постапокалиптической Земле, останется только гадать, разглядывая наши скелеты в музеях естественной истории, почему головастый Homo sapiens преуспел не больше, чем доисторические динозавры с куриными мозгами.
1: Страус более интеллектуальный, крокодил менее интеллектуальный, ну, динозавр что-то среднее. Ну, тираннозавр, он был довольно тормозное животное, мозгов меньше, чем у попугая современного. Динозавроведы меня за это будут долго пинать. Леопарды, слоны, носороги, киты, да, то есть человек всех загнобил. Но это художественный фильм, это фантастика, оно, собственно, это не научное руководство к действию.
2: Это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
3: Здравствуйте.
0: «Парк юрского периода» – научно-фантастический фильм, снятый режиссером Стивеном Спилбергом, является экранизацией одноименного романа американского писателя-фантаста, сценариста, режиссера и продюсера Майкла Крайтона. Премьера картины состоялась 9 июня 1993 года. В фильме рассказывается о вымышленном острове, где ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Глава компании, искусственно воссоздавший ископаемых ящеров, приглашает группу ученых, чтобы они проинспектировали парк до его открытия. Из-за диверсии, устроенной одним из сотрудников, динозавры прорываются на волю, а технический персонал и посетители пытаются спастись. Съемки фильма проходили с 24 августа по 30 ноября 1992 года на Гавайских островах и в Калифорнии. Фильм получил 3 премии «Оскар» за лучший звук, лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты, премии канала MTV, Британской киноакадемии, а также стал победителем в 4 номинациях кинопремии «Сатурн», которую вручает Академия научной фантастики и фэнтези. На роль доктора Иена Малькольма в фильме «Парк юрского периода» пробовался Джим Керри. На кастинге он всех очаровал, но так перетягивал внимание на себя, что ему с сожалением отказали. Так роль досталась Джеффу Голдблюму. Главным консультантом фильма стал Джек Хорнер, один из ведущих палеонтологов мира в начале 90-х. Именно он выдвинул гипотезу о том, что динозавры больше похожи не на рептилий, как считалось ранее, а на птиц. Хорнер внес существенные коррективы в поведение динозавров на экране с учетом научных исследований. Так, например, он жестко раскритиковал аниматора Фила Типпета, когда увидел анимационный ролик, в котором велоцирапторы высовывали язык, весьма эмоционально заявив, что динозавры так делать не умели. Чтобы ископаемые ящеры были максимально похожи на настоящих, необходимо было заставить их издавать характерные звуки. Саунд-дизайнер Гарри Ридстром скомбинировал крики разных животных. Так, голос дилофозавра был миксом из криков лебедя, ястреба, обезьяны-ревуна и шипения гремучей змеи. Хищные динозавры кричали, как дельфины, гуси и моржи одновременно. А голос тираннозавру в сцене, где тот пожирает галимимуса, подарил Джек Рассел-терьер Ридстрома по имени Бастер. Странные звуки, которые издают ящеры, общаясь между собой в фильме, это звук черепах во время спаривания. Майкл Крайтон написал свой роман в 1990 году, а сама идея книги зародилась еще в 1981, когда он узнал, что учеными был обнаружен кусок янтаря с насекомым, организм которого содержал несколько клеток крови динозавра. В 2005 году палеонтолог Мэри Швейцер обнаружила в окаменелых останках тираннозавра мягкие ткани и некоторое количество живых эритроцитов. Таким образом, клонирование динозавров вполне может стать реальностью.
2: Начну, пожалуй, с одной из самых интересных тем, затронутых в фильме. Пока самым масштабным правлением живых существ на планете Земля это была эпоха динозавров. Люди по сравнению с ними только в начале своего пути. Если бы на этой Земле столкнулись две популяции, кто бы победил?
1: Ну, люди однозначно, потому что динозавры, они, конечно, очень такие эффектные, красивые и харизматичные. Но это, опять же, наше как бы представление о них, да? Но, по большому счету, это огромная, здоровенная ящерица. Ну, конечно, динозавроведы меня за это будут долго пинать и рассказывать про то, что какие они там были умные, чуткие, перышками покрытые, теплокровные. Но это рептилия все же таки. Да? Если посмотреть, что-то среднее между крокодилом и страусом, по большому счету. То есть страус более интеллектуальный, крокодил менее интеллектуальный, ну, динозавр что-то среднее. Но даже если взять уровень страуса, да, ну это страус как бы. Ну пусть он будет с большими зубами, очень злой и хищный, но это страус, он тупой. Люди, они, конечно, маленькие, хиленькие, но сейчас все самые крупные животные на планете поголовно в Красной книге. Будь то там, не знаю, тигры, медведи, леопарды, слоны, носороги, киты, да, то есть человек всех загнобил. И если уж человек победил млекопитающих, которые гораздо более бодрые, активные и как бы соображающие, нежели динозавры, то динозавры, ну, просто большой кусок мяса тормознутый. Вот. Ну, даже если он там будет более-менее бодренький, да, это как бы по рептилийным меркам бодренький, по крокодильям, а по человеческим это полено просто. Вот. Так что шансов у них не было. Ну, строго говоря, в немалой степени динозавры млекопитающим гонку, в общем-то, и проиграли эволюционную. А млекопитающие, надо сказать, в конце мелового периода, когда динозавры вымирали, были вот такого размера в среднем, ну там какие-то максимум там, с кошку размером, да. То есть и при этом млекопитающие такие одолели их, ну пусть там не в неравной борьбе такой прямой, но по факту, по итогу. Есть одна из концепций вымирания динозавров, ну понятно, что там причин вымирания было много, но одна из, это то, что млекопитающие шугали самых динозавров, когда те откладывали яйца. Ну, не то чтобы нарочно, там, а, да, там, привет. А просто млекопитающие разоряли гнезда. То есть они просто жрали эти яйца, да, и как бы все было чудесно. Поэтому самки динозавров, как бы видя присутствие млекопитающих, да, до последнего старались яйца не откладывать. А когда яйцо у рептилии находится в яйцеводе долгое время, там формируются новые слои скорлупы. Скорлупа становится слишком толстой. Это по современным рептилиям просто известно, когда они в стрессовой ситуации находятся. Соответственно, когда они откладывают это яйцо, детеныш не может вылупиться, выклюнуться, и все. Как бы динозавры на этом месте кончаются. Ну, вот. Ну это понятно, что не единственная, может, там даже и не самая главная причина вымирания, но одна из. Вот, и тут млекопитающие очень даже как бы напрямую вы сыграли свою роль.
2: Ну, получается, яйца, как в фильме показано, действительно были такого небольшого размера?
1: Разные динозавры имели очень разные яйца. То есть были же виды динозавров какие-нибудь маленькие совсем, там, ну, меньше метра, да, длиной, там еще с хвостом. А хвост у них там больше половины длины. И там яйца, понятно, были совсем крошечные. А были какие-нибудь зауроподы длиной 30 метров, и там яйца вот такие вот, там, в полметра в диаметре.
2: Млекопитающие такого размера? А яйцо такого размера?
1: Да.
2: И он его мог сожрать?
1: Ну, такой, конечно, такой не мог, это понятно, но как бы создавать некую суетную обстановку вполне себе мог. Вот, то есть если все время кто-то шарится, ныкается и мимо этого гнезда бегает, самка динозавра, как вы понимаете, она не будет оценивать возможности этого млекопитающего сожрать яйцо. Она видит, что какой-то происходит кипиш постоянно, да, все время что-то такое суетится, что-то возится и откладывает там яйцо, а вдруг съедят, как бы кто же знает. А тем более были же млекопитающие, которые вполне себе могли. Допустим, в Китае есть чудесная находка так называемого репеномамуса, ну это довольно здоровое млекопитающее, ну где-то там с кошку, да, и в желудке этого млекопитающего найдены косточки маленького динозаврика, пситокозавра, ну это растительноядный такой небольшой динозавр, но детеныш вылупился из яйца и млекопитающего таки сожрало. Ну вот, то есть это точно так происходило, то есть млекопитающие могли жрать, по крайней мере, детенышей динозавров. Ну вот, и динозавр он не будет высчитывать. Ну вы заметите, что самка динозавра, какая бы она там ни была, да, там даже 30 метров размером, это ну, совершенно тупая тварина, у которой мозгов меньше, чем у попугая современного. И она не рассчитывает, она просто инстинктивно действует. То есть что-то происходит, значит, надо подождать. Ну, а времени у него в запасе вагон, как бы, да, живет он там, ну, уж не меньше 50 лет точно. Ну, вот, ну, как бы, можно в другом месте попозже отложить яйцо, а скорлупа растет. Ну.
2: А в фильме палеонтолог пытается доказать, что птицы – это птицы произошли от динозавров. Насколько это корректно?
1: Есть несколько на эту тему точек зрения. В настоящее время такая точка зрения практически преобладает. По крайней мере, на Западе точно. Ну и наши, по-моему, исследователи тоже к этому все склоняются в основном. Что какие-то хищные динозавры, тераподы, то ли в юрском, то ли в начале мелового периода, достигли уровня птиц. Ну, то, что они были оперенные, мы точно знаем, потому что сейчас в Китае целая куча таких находок сделана. Вот, а там, где нету отпечатков прям красивыми перышками, это можно просчитать по костям динозавров. Но, надо сказать, такая точка зрения не единственная. Допустим, наш величайший специалист,

0: лавры, и как бы тоже переразвили, но в итоге вымерли, а в другую сторону получились птицы, которые стали птицами. А параллельно еще возникли энанциорнисы, которые тоже типа птиц и очень сильно похожи, но они не птицы. А еще параллельно возникли конфуциосорнисы, которые тоже типа птицы, но совсем не птицы, но тоже с перышками тоже летают, что характерно. Вот, и какой-нибудь там археоптерикс, который вообще не очень понятно, кто такой, но который тоже точно с перышками, то ли летал, то ли нет, там до сих пор спорят. Вот, но он не предок птиц, несмотря на то, что написано в школьном учебнике. Так что птицеподобные твари, мораль такая, возникали много раз. Вот, и то, что именно хищные динозавры – это предки, большой вопрос еще на самом деле.
1: Еще в фильме есть сомнения по поводу теплокровности динозавров.
0: Ну, в фильме эти сомнения есть, на практике сейчас уже нет. Но все-таки фильм не самый новый. И в тот момент, и, кстати, про перья динозавров было неизвестно, поэтому они там все лысенькие бегают. Сейчас бы снимали, они там все с перьями бы были, ну, потому что они точно были с перьями, это мы теперь знаем. А теплокровность у них была, да, действительно, у маленьких она была, практически гарантированная. Ну, те, которые очень большие динозавры, ну, какой-нибудь там диплодок, да, там тираннозавр, что-то такое совсем крупнокалиберное, у них скорее была не совсем теплокровность, как у нас, а так называемая инерционная теплокровность. То есть, грубо говоря, когда вот этот какой-нибудь там бронтозавр 30-метровый огромного размера один раз нагрелся, ну, в процессе своей жизни, да, и за ночь он просто не успевает остыть. Потому что, ну, там субтропики, по сути дела, климат-то теплый, вот, он не остывает. А днем он снова что-то ест, у него там метаболизм немножко повышенный, он снова немножко нагревается, снова немножко остывает, но не до конца. Вот это, кстати, еще одна концепция вымирания динозавров, что в конце мелового периода климат становился холоднее, и вот эта инерционная теплокровность перестала работать. И, по крайней мере, большие динозавры, они успевали за ночь остыть и подохнуть просто банально. Вот, а как бы... Ну, с маленькими, правда, этот вопрос не решает, потому что маленькие-то были теплокровные, с перьями и все, да, они-то так замерзать бы не стали. Более того, известны же сейчас динозавры полярные, причем как с самого юга там из Антарктиды, так и с севера где-нибудь там с Аляски, у нас на Чукотке они найдены. То есть есть полярные динозавры, и в это время эти территории находились за полярным кругом. То есть там по полной программе была полярная ночь, и снег периодически выпадал, там, ну пусть не регулярно, да, но иногда хотя бы. Вот, и динозавры там точно были. Вот, там, и есть причем такие виды, которые специфические, которые только чисто полярные. Вот там какой-то аналог тираннозавра, например, недавно найденный. А были такие, которые точно такой же вид, который на юге живет, ну и на севере такой же какой-нибудь там пахиринозавр. Ну это что-то типа трицератопса, только не трицератопс. Вот. Но эти пахиринозавры, они, видимо, мигрировали довольно далеко. То есть вид-то тот же самый, да, но вот он там и там. А какие-нибудь тарадоны, это мелкие хищники, ну что-то типа вот велоцирапторов, которые в фильме, вот, ну поменьше, чем в фильме изображены. Они вот на юге были мелкие, а полярные какие-нибудь там из той же Аляски, да, они были большие. Вот. Но в фильме в этом смысле они не стремились делать строго научно, надо сказать. Они с самого начала как бы считали, что они снимают все-таки художественный фильм, а не научно-популярный. И там же у них по фильму это велоцирапторы, но они размером там 1-2 метра, а то и больше. Да? А настоящий велоцираптор, он довольно скромного размера на самом деле. Ну, там побольше, наверное, курицы все-таки, но такой не очень большой зверь. И человека бы он вряд ли бы смог одолеть. Вот. Но им надо было сделать кого-то эффектного, они сделали эффектного. То есть, в принципе, они размер взяли от какого-нибудь там динониха, а рожу взяли от велоцираптора. Ну,
1: им как-то было. А остальные виды динозавров насколько реалистично показаны в фильме?
0: Ну, более-менее реалистично. Вот. Причем они старались, ну, например, там голоса динозавров, они реконструировали по возможности точно. То есть, например, утконосые динозавры имели гребни на головах, и у некоторых видов внутри этих гребней есть полости, ну и в фильме там, собственно, это присутствует, когда сделаны вот такие свистульки, да, в которые можно дудеть, и мы получаем звук, которым действительно, видимо, общались динозавры. Ну вот, так что в фильме они это воспроизвели, но когда они, допустим, там какой-то рык тираннозавра, они, конечно, тут немножко приврали, потому что вряд ли он там рычал, как тигр, да, потому что это все-таки рептилия. Скорее он там квакал, как какой-нибудь крокодил. Но тоже некое художественное допущение должно быть, потому что это должно впечатлять. Потому что если огромный, суровый, такой брутальный тираннозавр будет квакать, это будет выглядеть как-то слишком смешно для фильма, да, и как-то не в кассу вроде как. Вот, и тут они все-таки сделали его таким, чтобы он там басом ревел. Вот. Но крокодилы, они скорее квакают. Хотя иногда ревут вполне себе, и такой у них от воды еще отдается со страшной силой.
1: В фильме показано, что тираннозавры реагируют только на движение, не обращая внимания.

0: на статичное состояние человека. Есть такое мнение, что тираннозавры обладали бинокулярным зрением. Так ли это?
1: Ну, вот это вряд ли, конечно. Никто не знает, если честно, это на самом деле. Но мозги у них были небольшие, может быть. Вот. Но все-таки это достаточно продвинутое животное. То есть это не лягушка, которая действительно так бы реагировала. Вот. Наверное, он бы более сообразительный был. Ну, то есть это уровень все-таки какой-нибудь птицы, которая вполне видит неподвижные объекты. Ну, хотя, как знать. И тут же еще есть всегда такое допущение, все-таки это фильм. Они же говорят, что мы расшифровали геном, но недостающие куски восполнили из амфибий. Для меня лично непонятно, почему из амфибий, почему нельзя было из крокодила это взять, да? Но вот по фильму они почему-то из лягушки это вставили. А если из лягушки, то какие-то лягушачьи признаки. Может, вот, может, не хватало куска как раз такого, да, там распознавания объектов. Они вставили это из лягушки, а лягушка реагирует на движение. Так что, в принципе, в рамках логики фильма оно объясняется. А на самом деле, конечно, скорее всего, было не так. Ну и тираннозавр, как, он был довольно тормозное животное в реальности, настоящий. У него мозг-то очень небольшой, ну, можно сходить в палеонтологический музей в Москве, допустим, да, кто в Москве живет или рядом, и посмотреть, ну, или там в интернете скачать картиночку. Там очень большие обонятельные луковицы, то есть они очень здорово нюхали. Ну, кстати, в фильме он немножко там что-то там пшикает носом, там нюхает. Вот, у него были очень маленькие холмики-четырехолмия, где зрительные слуховые анализаторы. То есть слышал и видел он отвратительно на самом деле. И мозжечок там вообще такая пумпочка, что ее там разглядеть надо еще уметь. Ну вот, то есть координация движения вот была тоже так себе. И когда тираннозавр в фильме бежит за машиной, там прям гонится и догоняет, да, и там головой стучит ее там справа-слева, это такое допущение. То есть надо же помнить, что тираннозавр, во-первых, не факт, что он был активный охотник, там тоже на эту тему споры идут уже там 100 лет. Вот. Но даже если он был активный охотник, он охотился на тупых, тормозных, огромных ящеров, у которых мозгов было тоже там с орех, да, с грецкий там от силы, а то и меньше. Вот. Поэтому каким-то сильно резвым, прытким, ловким ему надобности не было быть никакой. И, ну, с чего бы он такой появился, как бы отбор в эту сторону не шел. Это была такая мясодробилка, да, такая костеломалка, которая, не торопясь, по прямой линии чесала, ну, следовые цепочки-то у нас есть, вот он идет, как бы тёп-тёп-тёп-тёп-тёп, дошел до мяса, до другого, да, съел его, ну, то там вяло, там что-то пошевелилось по пути, ну, вот, и он очень здорово нюхал, как бы по запаху находил, да, так не очень здорово видел, и вот так вот лихо там маневрировать, да, там, поворачивать резко на дороге, там, на скользкой, тем более, от дождя, вот что-то я очень сомневаюсь. Тем более он же весит, бог знает сколько, он же огромная зверюга, тяжеленная. Вот. Он довольно осторожно должен был ходить. Есть разные оценки скорости передвижения динозавров. Вообще там погрешность оценки такая очень гуляющая. Но есть в том числе такие, согласно которым тираннозавры, например, не могли выдавать скорость больше там, 5 км в час. А 5 км в час – это, ну, средняя скорость ходьбы человека обычного. Ну вот, то есть это, по-моему, вот эскалатор в метро с такой скоростью примерно там плюс-минус движется. Вот я в среднем хожу со скоростью 6 км в час. То есть я бы пешочком ушел от тираннозавра. Вот. Но, правда, есть другие оценки. Тут всегда как бы мнений-то много, и там посчитать это трудно, как бы как-то у нас его живого нет. И у нас же есть современные крокодилы, которые в среднем тоже просто лежит в болоте и не шевелится, да. А когда надо, он там несется, ё-моё. Он там чуть не 60 ли км в час выдает в рывке. Ну вот, а что тираннозавр, наверное, мог драпануть как бы, ну, на короткой дистанции довольно резво. Вот. Но ему не надо было, и он бы себе ноги переломал просто. Он весит, ну, это не крокодил, который на пузике лежит, да, и там, ну, пробежал он там 10 метров, допустим. А тираннозавр, он же еще двуногий, у него нагрузка-то больше на ноги, на самом деле.
0: А если он не хищник, он мог питаться падалью какой-нибудь?
1: Ну, вот есть мнение такое, что тираннозавры и были падальщики. У них челюсти довольно плохо устойчивы к боковым нагрузкам. То есть, если бы он хватал добычу, и добыча начала бы вырываться, у него бы челюсти разлетелись, и зубы повылетали. Там зубы-то держатся не ахти как. У него, вот я говорю, очень плохое зрение и слух, а очень хорошее обоняние. А хорошее обоняние – это признак падальщика. Ну, так что есть мнение, что они в принципе были падальщиками. Но другие палеонтологи спорят. Вот, в том числе есть же такие находки, допустим, травоядного динозавра, какой-нибудь там зауропода, или там гадрозавра какого-нибудь, с следами укуса за хвост, зажившими. То есть это значит, что какой-то здоровенный хищный динозавр, ну, что-то типа тираннозавра, да, или просто тираннозавр, укусил другого травоядного за хвост, но тот вырвался, убежал, и у него хвост зарос. И это значит, что хищник был хищником, а не падальщиком. Вот. Еще есть цепочки следов, когда, допустим, следы зауропода, ну, это вот типа диплодок такой с длинной шеей, с длинным хвостом, а за ним тёпает хищник. Ну, если он преследует как бы травоядного динозавра, ну, значит, хищник. Вот. Ну, а относительно мелких там сомнений никаких нет. Там 100% хищники. Есть же чудесная находка в Монголии, скелеты протоцератопса. Вот. Ну, это спан с таким этим щитом над шеей, но без рогов, такой безрогий цератопс. Маленький, там где-то он 1,5 метра, наверное, длиной. И велоцираптор, вот тот самый, который в фильме, там, самые злобные такие маленькие бегают, да. И вот эти два скелета сцепившиеся. То есть велоцираптор схватил протоцератопса, загрыз его фактически, распорол ему брюхо когтями, там вот этими огромными загнутыми, которые в фильме там все время они цокают. Но этот протоцератопс велоцираптора клювом ухватил за лапу и не выпускал. Вот, и они оба померли, их занесло песком, и два скелетика совершенно шикарные найдены. Вот, ну, в музее, ну, в московском нет, а в принципе, по-моему, в Улан-Баторе этот скелет хранится, а может, в Польше, могу врать. Но как бы можно посмотреть.
0: А сами велоцирапторы, как они охотились?
1: Велоцирапторы были активные хищники.
0: Стаи или по отдельности?
1: Ну, это мы не знаем банально, потому что как бы, если бы была найдена стая велоцирапторов, уцепившаяся со всех сторон вокруг там, какого-нибудь динозавра, да, тогда бы мы это определили. Не очевидно, честно говоря. Но, учитывая поведение современных птиц, опять же, ну, запросто могли быть и стайные, почему нет? Ну, вот, но гарантий нет. Крокодилы одиночные, крокодилы стаями не охотятся. То есть тут вот как раз статус динозавров, он такой полуподвешенный. То есть, с одной стороны, они очень росны крокодилам, да, и мы на них смотрим, а с другой стороны, все-таки птицам. Поэтому мы на птиц смотрим. Но птицы, они, заметьте, с мезозоя сами тоже очень бурно эволюционировали. То есть птицы – это все-таки не динозавры, это уже следующий уровень развития. Вот. А динозавры – это вот что-то не то не сё. Вот. Стайные динозавры просто наверняка были, и травоядные точно были, потому что есть, например, ведь гнезда, ну такие гнездовища даже более того, где много гнезд одного вида динозавра, и они сорганизованы. Ну, вот. Причем там можно еще смотреть выживаемость яиц, и, допустим, те, которые по краю гнездились, у них меньше выживаемость была, да, те, которые по центру, они там лучше выживаемость, ну, потому что сбоку там, опять же, какие-нибудь млекопитающие все это воровали. И для травоядных динозавров это доказано, то есть они жили стадами, допустим, там гадрозавры какие-нибудь, вот эти утконосы. У нас в Благовещенске чудесное кладбище найдено этих динозавров, когда их там просто море этих костей. В Северной Америке такие есть, там вот майозавры, допустим, в Монтане, там еще в таком роде. Но насчет вот мелких хищных, это, насколько мне известно, пока не очень доказано.
0: Угу. А насколько реалистична эта сцена, где они генетический материал достали из москитов?
1: Ну, это, конечно, нереалистично. И более того, уже на момент создания фильма было понятно, что так оно не сработает. Но это художественный фильм, это фантастика. Оно, собственно, это не научное руководство к действию. В Янтаре там и среда химическая неблагоприятная для сохранения ДНК, да, ну и просто, даже если бы она там запечатанная была, ДНК столько не хранится. У ДНК есть свой срок годности, ну там миллион лет, может, еще там какие-то обрывки будут сохраняться, там чуть больше, а тут все-таки самые распоследние динозавры жили 66 миллионов лет назад, вот, а ну, в среднем-то все-таки намного больше, там 200 миллионов, да, и там, конечно, ничего не сохранилось. Ну, то есть в янтаре, в обычном, там, собственно, органики-то никакой особо нет. То есть это уже пустота, ну, из какой-то там трухой, да, там, от того. Но за счет того, что смола облепляет организм прям очень-очень плотненько, вплоть там до мельчайших подробностей, то мы как бы картиночку видим. Это вот как бывают, знаете, в стекляшках такой кристалл, и там пузырьки, и сделана какая-нибудь фигурка, там что-нибудь такое, там здание. Вот это то же самое практически. Но, к сожалению, ДНК там нет.
0: А юрский период сам по себе характеризуется как расцвет динозавров. А сколько видов тогда существовало и как они размножались?
1: Ну, динозавры были не только в юрском периоде. На самом деле они там в конце триаса появились, потом всю юру они жили и еще весь меловой период. И, кстати говоря, в фильме-то там все практически динозавры из мелового периода, а не из юрского вовсе даже. Ну, вот, и они назвали парк юрского периода, потому что это просто красивше звучит. Потому что парк мелового периода, ну, он и по-английски, и по-русски звучит не так пафосно, а юрского пафосно. Ну, просто по звучанию слова, вот как бы вот музыка такая. Но на все время существования динозавров на данный момент известно где-то по 2000 видов, на всякий случай. Ну, я за точность цифры не поручусь, но порядок примерно такой. И их все время новых открывают. То есть буквально там чуть ли не каждый месяц выходят новые статьи, И вот последние лет там 10-15 какой-то бум просто. То есть казалось в какой-то момент, что все уже открыли, ну где-то там в годах 80-х, да, казалось уже все, всех описали, сколько не ищем, все то же самое. А потом что-то как-то открылись глаза, плюс китайцы подъехали, и в китайских местонахождениях там столько этих динозавров. Их все новых, новых. Потом в Южной Америке сейчас прет просто со страшной силой, там в Аргентине, в Бразилии, там причем самые древние, кстати, найдены. В Африке регулярно что-то находят, в Центральной в том числе, ну там меньше ищут, но находят. Тоже одни из самых древних динозавров, или даже чуть ли не самые древние в Африке обнаружены. Так что, да и у нас, даже в Москве найдены зубы динозавров, хотя, казалось бы, вообще море было, но были какие-то маленькие островочки и несколько зубов каких-то мелких терапод, ну, там определить их невозможно по этим зубам, но они тут были точно совершенно. Ну, так что и у нас в стране они, на удивление, тоже присутствуют. Ну, вот в Сибири, там и на северо-востоке, и вот под Благовещенском, ну, даже в самом городе, фактически, Благовещенске, там какие-то эти гаражи строили, и бац, нашлось кладбище динозавров. Вот, потом где-то в Хабаровском крае, по-моему, там найдены, в Казахстане, в Красноярском крае, то есть много где они есть. И последнее время открывают новые виды и как бы откапывая, а еще сейчас пошла мода переследовать старые находки. То есть то, что было найдено там еще бог знает когда, лежит в хранении, и раньше это описывалось как, допустим, там трицератопс, да, сейчас смотрят внимательно, новые появились методы, и обнаружат, что нифига это не трицератопс, а там какой-то новый вообще вид, вот, и такое тоже обнаруживается регулярно.
0: А насколько был развит и населен подводный мир?
1: Подводный мир был более чем населен, другое дело, что там не было динозавров, то есть динозавры, конечно, в воду периодически лезли, но не в моря. То есть это вот какие-то прибрежные там заросли, да, вот какие-то там эти лагуны, вот что-то такое, там они еще заходили. Вот, и были такие даже более-менее водоплавающие динозавры, ну какой-нибудь там спинозавр, допустим, с гребнем на спине такой здоровенный. Вот, но он что-то типа крокодила по образу жизни был, ну хотя он динозавр. Но это скорее как бы исключение. А в морях, вот так по полной программе, да, там жили, ну и в реках, в каких-то озерах, крокодилы, во-первых. И, кстати говоря, мезозойские крокодилы – это просто праздник, там каких только не было, там похожие на броненосцев, какие-то роющие, типа бурсуков, там огромные, маленькие, травоядные крокодилы, там насекомоядные крокодилы, то есть такая дичь, что не придумаешь. Какие-то крокодилы-фильтраторы, которые там процеживали воду, там и каким-то планктоном питались. Морские крокодилы, у которых вообще там ручки-ножки в ласты превратились. Вот. Ну а уж совсем конкретно в морях, там по полной программе, ну если это меловой период, там мозазавры, допустим, ну это по сути такие вараны, только там 10 метров длиной, да, морские, какие-нибудь талатозавры, такие длинные, тощие, вытянутые, ну что-то типа змеи по виду, и там таких до черта было на самом деле, плезиозавры с длинной шеей, и с такими огромными ластами, с коротеньким хвостиком, плиозавры с огромной такой тяжелой головой и длиной тоже там метров под 10, ну там голова метра 3, допустим, там вот есть такой плиозавр Россикус, наш родной советский, как бы, да, и у него трехметровая башка, как бы, ну вот, ну там, правда, не вся сохранилась, но тем не менее, то есть в морях, ихтиозавры, естественно, самые же такие образцово-красивые, похожи на дельфинчиков, ну, правда, как дельфинчики так прыгать они не умели, все-таки рептилии, они так развивались, но тем не менее, такие, по виду, сейчас бы кто увидел, сказал бы, ой, дельфинчики. Вот, но это нет, это не дельфинчики, это ихтиозавры. И такого зверья там было просто немерено. Там даже вот родственники гатерий клювоголовых, да, ну, которые сейчас такая ящерица-ящерица с виду, но как бы она гатерия. А там были какие-нибудь там морские, такие длинные тоже, вытянутые, с такими узкими головами. Ну, вот, то есть там огромнейшее разнообразие было. Вот, ну, причем это всегда же стоит помнить, что это целая эра, на всякий случай, да, это мезозой. У нас весь наш кайнозой, 66 миллионов лет, он по длительности примерно такой же, как один меловой период. А там еще и юрский период еще такой же, еще и триас еще такой же. Ну вот, так что это гигантский промежуток времени. Это как бы вот середина существования планеты, можно сказать. Такой полдень планеты.
0: Какие плюсы вы бы выделили в фильме?
1: Ну он просто хорошо снят, он красивый. В этом фильме и динозавры очень пафосно представлены, там съемки шикарные, и там идея есть. Кстати, всем рекомендую не только фильм посмотреть, а еще прочитать книжку, потому что мало кто знает, а на самом деле фильм-то снят по книге, и в книге там есть очень такие тонкие мысли экологической направленности, ну, там вот этот математик, который он там выдвигает всякие такие темы, и в книжке это лучше, на самом деле, чем в фильме. В фильме просто они это обрезали, он тоже там, когда в вертолете они летят, он там что-то такое говорит, но как-то так, между делом. Малькольм, по-моему, его там звали, да? А, соответственно, в фильме, ну, просто красиво снято. И хотя у «Юрского периода» были продолжения, и сейчас уж что-то целую кучу наснимали, но все-таки первый вне конкуренции. Все-таки он самый лучший и по складности сюжета, и по цельности как бы повествования, ну и по вау-эффекту все-таки до этого такого не снимали. Хотя фильмы с динозавриками были, конечно, и до этого, там «Миллион лет до нашей эры» там какой-то был, да, там пластилиновые такие ходили динозаврики, первобытных людей ели. Вот. Но «Парк юрского периода» — это все-таки веха в кинематографе, это такая новая ступень и, по большому счету, непревзойденная. То есть сколько вот после этого не снимали, там и съемки были лучше, да, и компьютерную графику подвезли, но вот все-таки харизмы не хватает. А «Парк юрского периода» именно первый – это шедевр на все времена.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, рада вас видеть. Надеюсь на взаимность. Сегодня у нас в гостях долгожданный лектор. Мы с ним встречались, наверное, года два назад, да, Юрий? Юрий Ковалев, молодой ученый. С очень интересной темой, вот уже несколько лет работает радиоастрон, и уже есть результаты. Вот все время хочется узнать, что же там происходит. Вот я надеюсь, мы сегодня об этом узнаем. Я еще раз представляю нашего лектора. Юрий Юрьевич, пожалуйста, пройдите на кафедру. Юрий Юрьевич Ковалев. Поздравляю его с избранием члена-корреспондента и с должностью профессор РАН. Это очень высокие такие награды, заслуги, заслуженные вполне. Юрий является заведующим лабораторией Астрокосмического центра ФИАН, является руководителем научной программы «Радиоастрон» и членом ученого совета Московского планетария. Приветствуем. И, пожалуйста, Юрий.
3: Спасибо. Начинаем. Ну что, потратим с вами одну минуту на то, чтобы организоваться, а также я приму определенные решения по лекции, в зависимости от того, что вы мне скажете. Вначале заранее предупрежу, что даже близко нет возможности рассказать про все наши научные результаты. Именно по этой причине, вот для того, чтобы вы заранее знали, о чем пойдет речь, мы даже вот в название лекции вынесли, что речь пойдет про центры галактик, причем включая нашу галактику. Так что вот именно об этом будем рассказывать. Если вас интересуют другие направления исследований нашего проекта, вы можете, проект международный, простите, поэтому мы в основном на английском языке работаем, вы можете в Гугле набрать «Radiostron Publications», выйдете на нашу страницу публикации, и там, в общем, увидите, собственно, наши научные публикации по разным тематикам. Также в новостях мы обсуждаем разные результаты, которые мы получаем. Но вот сегодня мы рассказываем, я буду рассказывать именно про результаты по исследованию центров галактик. Так, а теперь вот организационный момент. Значит, смотрите, мне нужно понять, насколько сильно я могу сэкономить время на вступительной части, где я буду рассказывать, собственно, про радиоастрон и как мы работаем. Для этого я хотел бы попросить вас поднять руки тех, кто либо раньше был на моих лекциях, либо, по крайней мере, их видел в YouTube, и, соответственно, как бы примерно представляет вообще, о чем идет речь. Поднимите, пожалуйста, руки. Ой, очень хорошо. Да, но все-таки меньше половины, да? Хорошо, спасибо. А теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто представляет вообще, как работает и вообще, что такое интерферометр, да? Потому что радиоастрон – интерферометр. Ой, слушайте, но все-таки я сэкономлю время немножко. Супер, у вас половина, поэтому я сэкономлю время. Хорошо. Значит, слайд мой любимый, про это я покажу, но играть мы с вами в игры все-таки не будем, потому что половина – это хорошо. Замечательно. И фактически второй момент – тогда вот я заранее предупреждаю, что вот вступительную часть я ни в коем случае не в попыхах пройдусь, но я, в общем, не буду останавливаться на ней слишком подробно. Однако, вот я люблю очень, когда во время лекции можно видеть глаза людей, потому что видно, насколько они начинают засыпать или наоборот. Вот. А с другой стороны, особенно когда зал небольшой, который у нас сегодня, есть возможность, назовем это договорился с нашими хозяевами, что у вас будет возможность задавать вопросы во время лекции. Их не должно быть очень много, да, чтобы она не развалилась, но это я проконтролирую, ничего страшного. Поэтому, если будет вопрос во время лекции, пожалуйста, поднимите руку, и я обязательно это увижу и к вам обращусь. И потом я ваш вопрос обязательно повторю в микрофон, потому что именно он пишется потом на запись. Да, не удивляйтесь, я как... Да, попугай, буду повторять вопрос, потому что я идиот, потому что это нужно для дела. Все хорошо, договорились. Значит, всего идея у нас такая, что лекция будет длиться примерно час, потом у нас есть до получаса на вопросы. Если вопросы в течение лекции, тогда я, соответственно, удлиню немножечко, да. Вот. И потом, когда мы все закончим, я никуда не уйду, и если у вас останутся еще вопросы, то мы уже сможем в узком кругу их проговорить. Все, организационную часть мы закончили. Поехали. Радиоастроном. Это тот самый мой любимый слайд, который, я верю, что половина из вас видели, а вторая половина должна обратить внимание на нашу эту грустную историю радиоастрономов. Значит, я рассказываю сегодня про проект, понятное слово радио, который работает, изучает Вселенную на радиоволнах. Значит, они называются радио по известным причинам. Вот. А особенности в том, что они очень длинные. Они вот, можно показать руками их размер. Вот такой размер это будет радиоволна, такой размер все будет радиоволна. Вот. И из-за этого вот у радиотелескопов, вот я здесь нарисовал 100-метровый телескоп из Германии, они есть практически везде по миру, мы еще попозже их еще посмотрим. Вот у этого телескопа, как и любого другого телескопа, в общем-то, можно оценить такой параметр, как угловое разрешение. Это, ну, вообще, разрешение, вот как вот у нас у цифровых камер, у фотоаппаратов, у ваших смартфонов. В общем, это примерно смысл один и тот же, да, это наша способность изучать, фотографировать, восстанавливать мелкие детали изображения. Вот до какого уровня этой детализации мы можем восстановить это угловое разрешение. Нередко мы также это описываем как нашу способность увидеть две звезды вместо одной, да, то есть вот на каком минимальном расстоянии два объекта друг от друга могут находиться, что мы их различили как два объекта. Вот это угловое разрешение. Окей? Вот этот параметр, это примерно длина волны, на которой мы наблюдаем, разделить на диаметр нашего телескопа. Мы с вами договорились, что волны у нас очень большие, вот такие или вот такие. Вот, поэтому даже если у нас 100-метровое зеркало, все равно одно разделить на другое, получается очень большая цифра. И фактически еще полвека назад, когда зарождалась радиоастрономия, толчок серьезный был радиоастрономии после Второй мировой войны. Все равно, в общем, нам было очень тяжело. Мы никаких объектов, никаких изображений строить не могли. Мы очень быстро пришли к ситуации, когда в глубину изучать Вселенную мы никак не можем. Просто-напросто потому, что куда бы мы ни посмотрели, будет больше, чем один объект. Это вот была громадная проблема, которую разрешили следующим образом. Вот, смотрите, придумали такие объект, который называется интерферометры. Коллеги, я только что сообразил, что я забыл о том, что у меня часы встали около недели назад. А мне нужно будет следить за временем. Кто-нибудь, спасибо большое, я верну. Смотрите, сколько свидетелей. Спасибо. Благодарю вас. Придумали интерферометры. Это системы телескопов, которые как минимум два, которые находятся на расстоянии, вот называем B, базы интерферометра. И тогда вот разрешение уже подобной системы, это длина волны наблюдения, разделить на расстояние между телескопами. Причем мы научились работать с интерферометрами, когда телескопы разнесены на расстояние вплоть до диаметра Земли, когда телескопы находятся на разных континентах. Одни из первых экспериментов были поставлены между телескопами в Соединенных Штатах и в Советском Союзе, в Крыму. Изначально наши американские коллеги попросили нас о возможности провести эксперименты в Пущино Московской области. Мы им ответили, что, вы знаете, вот 22-метровый телескоп, который находится в Синеизе, в Крыму, у него лучшая поверхность, поэтому давайте туда. А на самом же деле причина была в другом. Дело в том, что как вот такой вот бонус, мы про это еще поговорим, при проведении интерферометрических наблюдений, вы с громадной точностью узнаете координаты телескопа. Поэтому узнать координаты точки, которая находится в Подмосковье, с точностью до нескольких сантиметров, вот во время Холодной войны, было достаточно плохой идеей, потому что тогда все ракеты бы летели до телескопа в Пущино, а потом, собственно, уже куда нужно разлетались по Москве. Вот. Это достаточно быстро все сообразили, поэтому вот первые эксперименты проводились с Советским Союзом, когда были американские СССР, США, проводились именно вот Семизм. Хорошо, ну вот смотрите, идея здесь в том, что вот мы точку видим на небе, здесь мы видим, как нам кто-то улыбается, да, вот здесь мы, наш любимый ученый, вот если мы запускаем телескоп уже один из этих двух в космос, мы можем наше разрешение улучшить еще раз в 10, уже видим, собственно, кто нам из космоса улыбается. Вот это вот идея интерферометров, так они работают, и именно следуя этому принципу мы запустили в космос вот спутник «Радиоастрон». Надо подчеркнуть, что идею радиоинтерферометров вот со сверхдлинными базами была предложена советскими учеными. Матвеенко, Карадашовым и Шаломицким. Большинство из них, к счастью, все еще живы и здоровы, и вместе с нами радуют нас своими гениальными идеями. Совершенно без сарказма я говорю. Нет. Вот, наверное, один из таких самых больших, что ли, одна из лучших радостей или удовольствий от общения вот с коллегами из поколения, которые предлагали подобные идеи, что они предлагают вот подобные гениальные идеи до сих пор. Итак, Николай Семенович Карадашов, один из них, собственно, является отцом радиоастрона, человеком, который не только его предложил, но, собственно, и реализовал, до сих пор очень активен, руководитель нашего отделения в Физическом институте Академии наук. Поехали. Итак, вот телескопы, о которых я говорил, их достаточно много на Земле. Они проводят интерферометрические наблюдения и, с одной стороны, позволяют нам восстанавливать изображение космических объектов. Вот это вот горячая струя плазмы в далекой галактике, мы о ней сегодня поговорим, которую интерферометр смог, изображение, которое интерферометр смог восстановить. И вот по сравнению с изображением вот этой струи, да, вы можете посмотреть на нее же, но полученную в оптическом диапазоне с помощью оптического телескопа космического, да, имени Хаббла. И вот разрешение этих двух изображений различается примерно в 100 раз. Вот картиночка, вот, которую вы видите на экране, причем она вся сюда не влезла, это вот яркая точка, которую вы видите здесь в основании. Чтобы вы представляли, это вот фактически разница между тем, что можно делать в оптике, между тем, что можно делать в радио, это даже можно делать на Земле. Радиоастрон улучшает эти возможности еще примерно на порядок. Кроме возможности изучать космические объекты, можно решать обратную задачу. То есть можно использовать интерферометры на службу обществу и фактически для решения прикладных задач. Но это не очень прикладная задача. Вот вопрос, как двигаются материки. Помните, я вам говорил, что можно измерить координаты телескопа, стоящего на Земле. Если вы проводите много таких наблюдений, то вы можете измерять координаты этого телескопа в течение дней, месяцев и лет. И, соответственно, изучать скорость движения материков. Вот здесь вы видите одну из картиночек, вот, которую я взял из интернета. Здесь достаточно много стрелочек, которые показывают, в какую сторону двигаются те или иные точки на Земле. Смотрите, это Австралия, соответственно, это Евразия, Европа, Африка, Северная, Южная Америка. И те из вас, кто регулярно читает новости, несомненно, вспомнят, что в начале осени прошлого года все наши медиа облетела новость о том, что Крым двигается в сторону Москвы, да? Значит, это правда. Об этом рассказал директор Института прикладной астрономии на конференции в Москве. Однако об этом, честно говоря, мы знаем много лет. Вот вы сейчас можете сами это увидеть, правда? Давайте посмотрим, где Москва. Вот Москва находится примерно тут, да? А вот Крым находится примерно тут. И вот видите, все стрелочки идут в эту сторону. Поэтому вы, глядя на эту картинку, можете сделать еще более такой глобальный вывод. И увидеть, что не только Крым двигается в сторону Москвы, но и вся Западная Европа, она тоже двигается в сторону Москвы. И это совершеннейшая правда. И вы даже можете посмотреть, с какой скоростью. Вот со скоростью, наверное, видите, несколько сантиметров в год. Москва, честно говоря, от них тоже удаляется, но это другой вопрос. Главное, что они в нашу сторону двигаются, правда? То есть, как бы, вектор задан совершенно верно. Хорошо, ну вот это про движение материков. И вещи вот прикладные, о которых я регулярно рассказываю, потому что оказывается, что очень мало кто об этом знает. Нам нужно иметь возможность регулярно измерять параметры вращения Земли. Это, значит, как прецессирует, двигается по небу ось вращения Земли. Вот здесь вы можете видеть вот от начала 2010 года по конец 2011, как она двигалась по небу. Ну, вот это вот там какие-то сотни миллисекунд дуги, но это очень значительные цифры. И отличие земных суток, 24 часа, конечно же, мы считаем формально, что они длятся 24 часа. На самом деле, каждые сутки отличаются их длительность от 24 часов на какое-то время. Вот, ну, там, время порядка там, миллисекунды. И нам, и вот тоже по горизонтальной оси от начала 2010 года вот до конца 2011 вы можете видеть, как эволюционирует поправка длительности земных суток. И эта информация нам крайне важна для того, чтобы системы позиционирования ГЛОНАСС и GPS могли доставлять ту точность позиционирования, которую, собственно, они и дают. Скорее всего, это важно не нам, а нашим коллегам военным, вот, но именно у них-то деньги, да, поэтому, в общем, это действительно важно, и без системы вот этой глобальной интерфейс-аналитической, точнее, не глобальной, я неправильно говорю, у каждой системы позиционирования должна быть своя наземная поддержка. Соответственно, GPS поддерживается американской наземной системой, GLONASS поддерживается российской, это тот же самый институт прикладной астрономии, про который я уже говорил, как раз занимается поддержкой системы GLONASS и измеряет независимо параметры вращения Земли. Когда мы, у нас мир, дружба, жвачка, тогда эти системы работают вместе. Когда ситуация становится сложнее в мире политической, тогда они должны иметь возможность самостоятельно вот измерять эти параметры, чем они и занимаются. Хорошо. Ну, вот, собственно, к радиоастроном. Я уже введение закончил. Итак, мы запустили 10-метровую антенну в космос, причем это самая крупная, самый крупный телескоп, когда-либо запущенный в космос. Да, я думаю, что, может быть, вы видели, у нас даже есть сертификат книги рекордов Гиннесса, точнее, я говорю, у нас здесь правильно сказать, что, конечно же, технической организацией, техническим руководителем, лидером проекта является научно-производственное объединение имени Лавочкина, которые разрабатывали проекты, которые сейчас для нас им руководят, управляют его работой. Это то самое НПО, которое разработало все лунные, планетарные миссии и многое другое. Они реально громадные молодцы. Такую тяжелую, технически тяжелый проект, вот наземно-космический интерферометр, технически это один из самых сложных вообще космических проектов научных, которые можно себе представить. Вот тот факт, что не смогли его реализовать успешно, и вот мы уже работаем более 5 лет, конечно же, говорит о том, что, несмотря ни на какие негативные публикации в прессе, которые регулярно идут по разным причинам, конечно же, вот профессионализм и то, что называется rocket science, вот уровень умения, уровень технологии, он все еще есть в нашей стране. Насколько надолго, мы посмотрим. Итак, вот до запуска нам нужно было уместить 10-метровое зеркало под головной обтекатель ракеты, диаметр которого примерно 3 метра. Поэтому 27 лепестков, из которых состоит телескоп, были собраны вместе как цветок. Летом 2011 года успешно запущен в космос с космодрома Байконур российско-украинской ракетой «Зенит». И через несколько дней успешно был раскрыт этот цветок в космосе. Причем, опять же, вот подчеркну технологическую сложность. Представьте, вам нужно раскрыть антенну таким образом, чтобы у вас выстроился параболоид вращения с точностью поверхности примерно 1/10, 1/20 от самой короткой длины волны, на которой вы будете работать. Самая короткая длина волны проект «Радиострон» 1.3 сантиметра. Таким образом, вам нужно раскрыть 10-метровую дуру после того, как вы ее запустили в космос, после страшной тряски на запуске, с точностью примерно даже лучше 1 миллиметра. Да, вот такие вот требования. Это было непросто, однако время я сегодня буду чуть-чуть экономить, чтобы больше вам рассказать про науку, поэтому если захотите узнать, что у нас там было не так, либо смотрите другие записи моих лекций, либо задавайте мне отдельно вопросы. Но, смотрите, прошло уже 5,5 лет с момента запуска, поэтому вот про это я должен рассказать. Вот такие вот, как мы фактически уже в новой фазе находимся, поэтому современный статус проекта, очень многие спрашивают, а как вы уже 5 лет в космосе? Те, кто помнит публикации о нас, помнят, что после запуска было сказано, что гарантийный срок службы спутника 3 года, ожидаемое время жизни 5 лет, а что это вы нам тут говорите, что уже 5,5 лет вы все еще работаете? Да, это так, мы все еще работаем. Ожидаемое время жизни 5 лет, эта оценка была основана на понимании того, насколько быстро будет бортовая электроника деградировать под космическим жестким космическим излучением. Причем это моделировалось очень серьезно. Наши коллеги из НПО Лавочкина некоторые элементы вот этой самой электроники бортовой тестировали на российских ускорителях, фактически моделируя ситуацию вот этого жесткого космического излучения. Была оценка, что ну, за 5 лет начнутся отказы. И да, действительно, они начались, да, мы про это поговорим. Итак, мы проводим наблюдения научные с 2012 года вот на 4 длинных волн от 1 метра до 1 сантиметра и уходим до примерно 350 тысяч километров. Таким образом, возможности по угловому разрешению, которые есть у астрономов на Земле, мы улучшаем там, в 10-15 раз. Итак, деградация аппаратуры на борту действительно наблюдается. Однако пока это негативно не сказывается на возможность реализации научной программы. Ну, звучат красивые слова, что это означает? Фактически означает следующее, что какие-то элементы на борту у нас ломаются, однако подавляющее большинство блоков спутника, они находятся на аппарате в двойном или тройном экземпляре. Поэтому, когда у вас есть какие-то проблемы, которые вы можете решить программным образом, вы просто перезаливаете на борт какую-то программу, которая обходит ту или иную проблему. Это легко и хорошо. Но нередко какой-то блок может выйти из строя, и тогда вы просто используете запасной. Ну, звучит просто, вот, но фактически это так. И вот на сегодняшний день есть достаточно серьезное количество блоков на спутнике, которые уже имеют сложности. Однако благодаря тому, что они есть в двойном-тройном экземпляре, мы продолжаем работать, продолжаем в полном объеме научную программу реализовывать. Мы продлены, потому что, естественно, вопрос работа – это вопрос финансов, и по решению Роскосмоса работа аппарата вот по последнему решению продлена до конца 2018 года. А дальше либо мы раньше сломаемся, либо будет новое решение Роскосмоса, мы надеемся снова о продлении. Наша программа научная открыта для всего мира. Любой человек, любой ученый в мире – все-таки правильно сказать «любой человек». Он кто такой ученый, это вопрос такой философский. Любой человек, включая вас, находящихся в этом зале, может, имеет право на общих основаниях подать заявку на наблюдение на нашем аппарате. Да, действительно, для этого необходима подготовка очень серьезная, нужно хорошо разбираться как в том, как работает и техника, так и в науке, для того, чтобы выиграть конкурс. Но формально ни у кого нет никаких ограничений. И последний сбор заявок, мы проводим заявки на наше наблюдательное время ежегодно, в конце каждого января, каждого года, к нам приходят заявки на наблюдение со всего мира. Вот последний сбор заявок у нас произошел несколько недель назад. И причем нам вообще это вот такая достаточно нервный момент. Вы понимаете, вы можете думать о себе что угодно. Вы можете рассказывать вы там, в лекциях или в пресс-релизах о том, какой у вас замечательный проект, сколько угодно. Но существует лакмусовая бумажка. Как в анекдоте про неуловимого Джо. Вот кто из вас знает, тот поймет. Кто нет, потом почитайте. Вот действительно, те возможности, которые вы предоставляете ученым, они востребованы или нет? Интересен ваш проект для научного сообщества или нет? И поэтому каждый раз, когда вы собираете заявки, вы смотрите, ну а как, значит, интерес падает или растет? Вот нам приятно сказать, что вот сбор заявок в январе у нас прошел 2017 года в пятый раз, и конкурс на наблюдательное время у нас растет. То есть мы действительно, вот мы работаем уже там более 5 лет, и те возможности, которые есть у радиоастрона, они заставляют международное сообщество ставить все более интересные и разнообразные задачи, и в результате вот эта конкуренция за наблюдательное время нашего проекта растет. Ну все, похвалился, значит, теперь поехали, расскажу, как мы собираем данные. Мы не можем записывать результаты наших наблюдений на борт, потому что это очень большой поток данных в единицу времени, и мы должны его сбрасывать одновременно с наблюдениями на Землю. Это мы делаем с помощью станции слежения и сбора научной информации. Одна находится в Соединенных Штатах, вот 40-метровая антенна, 4 часа от Вашингтона, и одна находится как раз в Подмосковье, это тот самый 22-метровый телескоп, о котором я сегодня уже рассказывал. Вот это вот пример тех телескопов наземных, которые с нами наблюдают. Мы работаем примерно там, с до 40 крупнейшими наземными телескопами. И практически любой крупный телескоп, если вы его видели в жизни, там просто проезжали мимо или видели где-то по телевизору, я регулярно рассказываю о том, что Голливуд очень любит уничтожать те или иные радиотелескопы в своих фильмах. Просто-напросто понятно, почему. Потому что они большие, поэтому если его поломаешь, то красиво выглядит. Вот любой уничтоженный Голливудом радиотелескоп наблюдает с радиоастроном, да, вот, поэтому можете посмотреть их найти, но вот 300-метровый Варисиба американский, это 70-метровое зеркало, которое раньше находилось в Украине, сейчас находится в России, в Крыму, под Евпаторией, вот раньше с нами наблюдали, сейчас, к сожалению, уже прекратили, 100-метровое зеркало в GBT в Америке, 100-метровое в Германии, конечно же, телескопы 32-метровые системы Квазар КВО, Институт прикладной астрономии в России и многие-многие другие. Мы работаем уже достаточно большое количество лет для космического проекта, значительное количество лет, и мы данные обрабатываем на своем кластере, это его кусочек, который вот у нас стоит на метро Калужская в нашем здании, и мы храним у себя все эти данные, которые собрали за время работы радиоастрона, зачем мы храним все данные, так называемые сырые данные, даже до обработки. Это связано с тем, что очень возможно, что мы захотим вернуться назад и переобработать те или иные эксперименты. Вот фактически на сегодня мы уже более 2 петабайт данных собрали, и вот они у нас в таких вот шкафах в архиве находятся. Ну что, все, поехали теперь к науке. Я буду рассказывать сегодня про галактики. В основном рассказ пойдет про результаты исследования центров далеких активных галактик. И в заключение я скажу несколько слов о нашей галактике и о попытке, которую мы делаем в сторону центра нашей галактики. Вот сейчас я уйду для того, чтобы включить фильм. Так. Вот. Мы считаем, что в центрах далеких галактик находятся сверхмассивные черные дыры массами миллиарды масс Солнца. Расстояние до этих далеких активных галактик, еще их называют квазарами, там, миллиарды световых лет. Поэтому для того, чтобы увидеть свет, который от них приходит, конечно же, они реально должны быть очень яркими, должен какой-то хитрый механизм излучения работать. И так вот в центре находятся очень тяжелые сверхмассивные черные дыры, они подпитываются веществом и энергией из окружающего их аккреционного диска. Это диск, состоящий из пыли, из газа. Ну почему диск? Ну, во-первых, почему он собирается вокруг вот, центров этих галактик? Понятно, потому что там очень тяжелый объект, поэтому гравитация его притягивает. Почему диск? Потому что во Вселенной очень тяжело не вращаться. То есть любое соударение, ты получил момент, ты начинаешь двигаться в каком-то направлении, а если ты вращаешься, то наиболее такой оптимальная форма вот оказывается диск. Поэтому вот фактически вокруг таких тяжелых объектов вот образовываются именно диски. И из внутренних частей диска на центральную сверхмассивную черную дыру падает вещество. Примерно 10% этого вещества перерабатывается и выбрасывается наружу вот в виде таких узких горячих струй вещества, которое двигается наружу, ускоряется и двигается наружу со скоростями, очень близкими к скорости света. Излучение, которое мы видим на Земле, вот с расстояния миллиарды световых лет, приходит к нам из вот этих вот узких, очень горячих струй, и генерируется оно следующим образом. Если вы возьмете заряженную частицу, например, электрон, разгоните его до скорости, близкой скорости света, и при этом еще приложите магнитное поле, то эта частица начнет излучать так называемым синхротронным механизмом излучения. Синхротронным именно потому, что его впервые увидели на синхротроне. Они именно это и сделали. Они разогнали электрон до скорости, близкой скорости света, магнитное поле приложили и увидели вот это вот излучение. У меня был профессор в университете, профессор Тернов, который говорил, что он глазами видел в оптическом диапазоне, прямо вот, говорит, голубое, говорит, такое красивое синхротронное излучение как раз вот на ускорителе. Благодаря ему, кстати, вот современные ускорители работают благодаря его квантовой теории синхротронного излучения. Примерно вот так же, однако, в радиодиапазоне излучают, на самом деле в оптике тоже излучают эти самые далекие джеты, их излучение мы и исследуем. Первая задача, которую мы решали в проекте «Радиоастрон», это мы задавали вопрос о том, а насколько ярко излучают начало вот этих вот далеких, очень горячих джетов. Причина, почему нам это было важно, заключается вот в чем. Вообще, как работает там, научное исследование, если на пальцах, я немножечко упрощаю, но все-таки существует... Мы строим модели тех или иных явлений, и в рамках этих физических моделей, физических законов делается предсказание о том, что нам нужно в результате эксперимента увидеть для того, чтобы данная теория была подтверждена. И вот была построена теория того, как работают вот эти вот горячие, как излучают природа излучения горячих струй в далеких квазарах. И в рамках этой теории было предсказано, что мы не увидим, что яркость их излучения будет превышать определенный предел. Это было связано вот с чем. В случае, если в начало очень горячего вот этого джета-квазара вбрасывается облако, очень разогретое, энергичное, вот этих вот быстрых, двигающихся скоростью, близкой скорости света электронов, и они начнут очень активно излучать. Произойдет так называемая комптоновская катастрофа. Что это такое? Электрон, вот он летит, он излучает большое количество фотонов, как он сам, так и его соседи. Этих фотонов станет много. И электроны начнут очень активно соударяться с фотонами. И в результате соударений, которых будет очень много, и они будут происходить очень часто, электроны передадут свою энергию фотонам. Они произвели этих фотонов стало очень много, и в результате этих соударений они потеряют очень быстро, лавинообразно, в течение нескольких дней фактически, от нескольких часов до нескольких дней, они потеряют всю эту свою энергию, а фотоны при этом перепрыгнут, так как они получили дополнительную энергию, они перепрыгнут из радиодиапазона в там, рентгеновский диапазон, в гамма-диапазон. Да? Таким образом, электроны очень быстро потеряют свою энергию. Ну, достаточно просто. Это действительно достаточно просто. Мы можем на пальцах объяснить. Люди это поняли примерно полвека назад. Сделали это предсказание. И потом на основании большого количества измерений, которые наши коллеги производили с Земли, с наземных интерферометров, они измеряли яркости вот этих начал струй джетов-квазаров и говорили, да, все сходится, все хорошо. Действительно, ни разу не видели нарушения этого предела. Проблема только заключается в том, что угловое разрешение, которое есть у наземных радиоинтерферометров, оно определяется размером планеты Земля. И размер планеты Земля совершенно потрясающе просто вписывается в предсказание теории. Он, в принципе, не позволяет измерить более высокий уровень яркости излучения, даже если квазары действительно вот экстремально яркие. И единственный вариант, как это можно было проверить, это с помощью наземного космического интерферометра. Поэтому это является одной из основных задач, или являлось, потому что мы считаем, что мы ее уже решили, задачей радиоастрона. Так вот, оказалось, я просто здесь показываю один пример, что у большого количества квазаров, которые мы наблюдали, речь идет про сотню, не про один-два, вот нам повезло попасть вот на это начало, на эту вспышку, а у сотни, да, мы видим, что яркость вот этого начала этих самых джетов – это то самое место, куда идет вброс очень горячей плазмы, ну, из центральной сверхмассивной черной дыры, из окружающих ее областей, они оказываются экстремально яркими. Там на порядок, на два порядка превышают те самые предсказания теории, о которых я вам рассказывал. И вот здесь вот я решил попробовать, как-то выживете вы или нет, но это чуть ли не слайд из научной презентации. Я, правда, там все лишние слова убрал, но вот мы даже приходили с идеями, что же делать, ну как же можно это объяснить. И первый вариант объяснения следующий. Дело в том, что большинство квазаров, которые мы видим на Земле, из-за эффекта селекции, потому что мы их так отбираем, они направлены в основном нам в глаз. Вот эти самые. Если вы наблюдаете, этот джет смотрит нам в глаз. Потому что те джеты, те струи, которые смотрят нам в глаз, они нам кажутся наиболее яркими. Из-за эффектов специальной теории относительности. Из-за того, что релятивистские эти самые электроны, они бегут в нашу сторону, там время сокращается, все, что нужно в специальной теории относительности происходит. И они выглядят ярче, чем есть на самом деле. Но мы можем оценить, насколько ярче они выглядят. Как мы можем это сделать? Мы можем измерить скорость движения вот этих вот самых пятен. Вот смотрите, один из квазаров. Вот я вам показываю фильм, который основан на результатах реальных наблюдений. Вот видите, сверху бежит время в годах. И вот здесь прямо можно видеть, как вот это пятно, оно двигается со временем. Зеленые точки показывают координаты этого пятна в разные моменты времени. И вот мы видим, как, видите, вот оно вот так вот идет. Сначала оно шло в одном направлении, потом повернуло, пошло в другом направлении. Так вот, мы, проводя подобные исследования, можем измерить скорость движения вот этих вот самых пятен джетов-квазаров и благодаря этому с хорошей точностью оценить, какова величина усиления истинного уровня яркости квазаров. и ее категорически не хватает. Она оказывается примерно в 10 раз, в 50 раз слабее, чем должна быть для того, чтобы мы могли объяснить вот эту экстремальную яркость. Второй вариант. Надо придумать какой-то механизм, который мог бы постоянно реускорять вот эту самую горячую плазму в джете на расстояниях там парсеки от центральной машины. Честно говоря, до сих пор мы хорошо этих механизмов не знаем, как это можно сделать, пока мы придумать не можем. И третий вариант. Может быть, мы видим излучение не релятивистских электронов, они достаточно легкие, а релятивистских протонов. То есть протонов, они там, в 2000 раз тяжелее, чем электроны, и они, в принципе, с ними эту проблему можно решить. Более того, если действительно джеты у квазаров протонные, то это может также решить проблему, откуда берется высокоэнергичное космическое излучение, космические лучи. Проблема заключается в том, что надо тогда уметь ускорять протоны до скоростей близкой скорости света. Это очень тяжело, потому что, как я говорил, они в 2000 раз тяжелее, чем электроны. И, честно говоря, на сегодняшний день пока мы не знаем, как это сделать. Поэтому вот есть несколько идей, как мы можем объяснить вот этот вот странный результат, фактически противоречащий всему, что мы думали про физику излучения горячих струй в квазарах вот последние десятки лет. У нас есть определенные идеи, однако ни одна из них не выглядит достаточно хороший, чтобы мы ее приняли, сказали, мы разобрались, в чем дело, мы понимаем, как работают струи в квазарах, пошли дальше. Нет, мы не понимаем, как оказалось. Следующее, о чем я вам... Давай. О чем я вам... Давай. О.

света, который мы детектируем, ее очень легко можно описать как предпочтительное направление, в котором колеблется электромагнитная волна. Ну, электромагнитная волна, понятно, что она волна. Вот если у нас электромагнитная волна вертикально поляризована, она будет вот так вам идти, да? Если она поляризована горизонтально, она будет вот так вот вам идти, да? Вот радиоастрон позволяет измерять и это тоже. Поляризационные характеристики излучения, которые мы принимаем. И вот если вы приглядитесь, вот это вот тот самый джет квазара, он называется, это даже не квазар, это лацертида, объект типа Бейл-Лацерта, это сама Бейл-Лацерта и есть. И вот мы считаем, что сверхмассивная черная дыра находится в центре, и вот эти вот белые палочки здесь, они обозначают направление поляризации. Вот оно вот в этом направлении, в этом направлении, в этом направлении. Вот в начале струи этой активной галактики мы вот смогли увидеть такой интересный эффект градиент, быстрое изменение направления этой поляризации. И опять же, мы двигаемся тем же образом. Мы пытаемся это объяснить в рамках физической модели вот этой струи, которую мы строили на одном из, по-моему, чуть ли не на самом крупном суперкомпьютере Испании. По-моему, мы обсчитывали вот модель этой струи, и нам удалось повторить результат радиоастрона по свойствам поляризации рядом с центральной сверхмассивной черной дырой, которую вы здесь видите, в случае, если предположить, что у джетов, квазаров в начале спиралевидное магнитное поле. То есть фактически мы смогли сказать, что джет, стартующий из центральной машины, у него должно быть спиральное магнитное поле. Это очень важно для решения вопроса о том, какой же механизм, как же ускоряются те самые частицы, об излучении которых мы с вами сегодня говорим, релятивистские электроны, релятивистские протоны. И скорее всего, вот в начале этих горячих струй релятивистской плазмы именно спиральное магнитное поле. Именно в спиральном магнитном поле мы видим это самое излучение. Следующий результат, о котором я хочу рассказать. Ну вот, я вам показывал много этих самых картинок со струями. Если вы залезете в интернет, вы увидите громадное количество. Но подавляющее большинство из них мы, честно говоря, не видим, что находится внутри. Да? Струя вот такая, как палочка неразрешенная, собственно, какая у нее внутренняя структура, нам совершенно непонятно. Так вот, мы думали, что они действительно вот узкие, коллимированные, идут в одном направлении в основном. Радиоастрон показывает, что это, к сожалению или к счастью, не знаю, совсем не так или не совсем так. А именно, вот посмотрите, здесь цветом показан центр еще одной галактики, которая вот называется очередным телефонным номером. Это очень не любил «Маленький принц», но вот их так много на небе, что по-другому мы не умеем. Вот смотрите, цветом показано изображение, вот здесь центральная сверхмассивная черная дыра, горячая струя выбрасывается вниз, вот она идет туда все дальше и дальше, а здесь в углу, вот оранжевым, вы видите угловое разрешение наземного интерферометра. Фактически это один пиксель, если так очень упрощенно, это один пиксель изображение, которое можно восстановить с помощью наземных систем. А вот синеньким вы видите угловое разрешение, да, вот один пиксель, если очень упрощенно, того, что может сделать радиоастрон. И вот посмотрите, да, мы думали, что это более-менее такое однородное течение, ничего подобного. Вот мы начинаем видеть с помощью радиоастрона вот такие вот квазипериодичные структуры внутри этих однородных струй, которые, скорее всего, говорят о том, что вот внутри этого горячего текущего вещества мы наблюдаем распространение особых мод плазменной нестабильности. То есть, ну, скорее всего, вбрасывается горячая плазма, начинают распространяться ударные волны, волны возмущений по этой горячей плазме, и вот в результате оказывается, что они внутри не особо-то и прямые. Аналогичную картинку можно увидеть для выброса в галактике Дева. Вот посмотрите, она очень длинная. Вот если мы уйдем, вот здесь сверхмассивная черная дыра, если мы уходим подальше, вот можно увидеть такие квазипериодичные структуры. Сейчас я сделаю зум на эту картиночку. Вот посмотрите, вот они здесь хорошо видны. Раз, два, три. Вот если, наверное, еще тоже. И вот двойная структура джетов, о которой мы сейчас поговорим немножечко подробнее. Вот эти вот волны возмущений, мы чем больше мы проводим наблюдений, тем в большем количестве объектов мы их можем наблюдать.
еще одна близкая галактика, которая называется 38.

74. Обратите внимание, мы думали на самом деле, что это исключение из правила. Чем больше мы проводим наблюдений, тем для большего количества объектов мы начинаем видеть вот эту вот двойную структуру. Обратите внимание, сверхмассивная черная дыра находится здесь, выброс горячего вещества идет вниз, соответственно, на юг. И вот этот джет, посмотрите, оказывается, что в центре он темный, как будто бы дырявый, и уярчение у этого джета мы наблюдаем по краям. Вообще выглядит очень странно. Кажется, что неужели вот эти самые джеты полые внутри? Это было бы реально удивительно. На самом деле, мы полагаем, что мы видим то, что красивым словом называется стратификация течения плазмы. А если говорить человеческим языком, то это похоже на течение реки. Представьте себе, вы стоите около берега реки, и по центру течение у реки более быстрое, да? А по краям оно более медленное, потому что края вашей реки, они трутся о берега и, соответственно, текут более медленно. Вот, скорее всего, то же самое происходит с джетами квазаров. Их края трутся о окружающую среду, о газ, который находится вокруг, и поэтому они двигаются более медленно. А тот причина, почему мы видим вот это вот странное уярчение излучение краям, связано опять с специальной теорией относительности Эйнштейна. Дело в том, что если вы являетесь сгустком релятивистской плазмы, если вы стоите на месте, вот стоите на месте, тогда вы излучаете во все стороны одинаково. Если вы начинаете двигаться со скоростью, близкой скорости света, то чем быстрее вы двигаетесь, тем уже лучик света, который вы излучаете. Да? Стоите на месте, излучаете во все стороны, начинаете двигаться, лучик света уменьшается, уменьшается, уменьшается в своем размере. Таким образом, скорее всего, плазма, которая двигается в центре этой самой струи, она просто-напросто излучает свет таким узким лучиком, который промахивается мимо глаза наблюдателя на Земле. Поэтому, соответственно, находясь на Земле, вы видите более широкий луч света, который приходит с края джета, а более узкий, который идет из центра, вы просто, так сказать, не можете увидеть. Это очень важно, потому что фактически это, во-первых, говорит нам о том, как работает, как течет вот эта самая плазма горячая в джетах квазаров, но кроме этого, это говорит нам о том, что мы не очень должны доверять результатам своих наблюдений, когда мы, помните, я вам показывал, измеряем скорость течения плазмы. В случае, если вы измеряете скорость течения плазмы по краям, на самом деле вы ничего не знаете, что происходит по центру. Соответственно, можете ошибиться в своем видении того, собственно, как работают эти джеты. Кроме этого, очень важным вопросом является, я уже упоминал об этом, вопрос о том, как формируются эти самые джеты квазаров. И существует на сегодняшний день два механизма, обсуждаются два физических механизма формирования этих джетов. Они называются по имени ученых, которые их предложили. Более того, если вы пойдете в Википедию, то вы сможете даже про это почитать, как я недавно совершенно случайно узнал и сильно удивился. Один называется именем ученых Бленфорд Знайк, а другой называется Бленфорд Пейн. Товарищ Бленфорд умудрился придумать и один механизм, и другой. Он совершенно гениальный британский ученый, который сейчас работает в Штатах. Так вот, идея заключается одного механизма в том, что джет формируется, забирая крутящий момент от центральной сверхмассивной черной дыры. То есть считается, что центральная черная дыра, она вращается, и вот крутящий момент от черной дыры, он перегоняется частично от черной дыры, вот, собственно, в джет, и благодаря нему джет и формируется. И раньше мы считали, что, собственно, квазары так и работают. Вот именно механизм Бленфорда-Знайка, унос крутящего момента от центральной сверхмассивной черной дыры в релятивистскую струю, это способ, который формируется джеты у квазаров. Однако, вот обратите внимание на эту картиночку. Вот это вот я перерисовал то, что было на предыдущем слайде. Однако я сделал вот зум на центральную часть. И вот это вот здесь находится сверхмассивная черная дыра, мы считаем. И вот так вот стартует джет у этого квазара. И вот с самого начала, с очень большим угловым разрешением. Посмотрите, вот эта вот величина всего лишь 1/10 парсека. Вот он стартует сразу с шириной 2000 гравитационных радиусов. И
так сформировать джет, чтобы он сразу стал таким широким механизмом Бленфорда-Знайка, тем механизмом, который я вам обсуждал, невозможно. Но существует второй способ, который вот Бленфорд и Пейн предложили. Это унос крутящего момента не от центральной сверхмассивной черной дыры, а от крутящегося аккреционного диска. И раньше считалось, что для далеких активных галактик он не работает. Его только обсуждали там, для галактических объектов. Вот это чуть ли не первый пример того, что возможно формирование вот этих самых горячих выбросов в далеких квазарах, унося крутящий момент от аккреционного диска, может быть, тоже вот это работает. Так, значит, дальше, к чему я перехожу, это результат, который мы изначально получили по исследованию пульсаров. Однако наша лекция сегодня пульсарам не посвящена, поэтому я их использую исключительно и только как прожектор, который находится в нашей галактике и просвечивает облака межзвездной плазмы. Это уникальные объекты, да, мертвые звезды диаметром там, 10-20 километров, совершенно громадным уровнем магнитного поля на поверхности, там, плотности там, миллиард тонн в кубическом сантиметре, совершенно безумные. Но что для нас важно, это то, что они вращаются, из их магнитных полюсов вырываются вот такие вот очень горячие, очень яркие лучики света, и при своем вращении они чиркают по Земле, они очень компактные, и вот это излучение мы можем на Земле изучать. И оказалось достаточно странная вещь. До запуска нашего спутника в космос мы считали, что с большой вероятностью интерферометр, наземно-космический радиоастрон на больших своих базах пульсары не увидит. Почему не увидит? Потому что пульсары ярко излучают на длинных радиоволнах. Вот у нас есть там диапазон 1 метр, там 20 сантиметров. Вот на этих длинных волнах можно изучать. Но, к сожалению или к счастью, как на это посмотреть, длинные радиоволны очень эффективно рассеиваются, проходя через облака пыли и газа, которые по нашей галактике, значит, много где их можно встретить. А если ваше излучение рассеивается, то тогда пульсар будет выглядеть как фонарь в тумане. То есть он будет выглядеть значительно больше, чем есть на самом деле. Вот он на самом деле, естественно, как точка, помните, там 10-20 километров, но из-за рассеяния он выглядит очень большим. А интерферометры, они, потому мы их и строим, чтобы они были чувствительны к самым компактным деталям из объектов, которые мы исследуем. Поэтому, если по вертикальной оси отложить, вот эта самая научная картинка, по-моему, я ее немножко модифицировав из какой-то из наших научных статей утащил. Вот если по вертикальной оси отложить просто уровень сигнала, который измеряет интерферометр, а по горизонтальной проекцию, да, ну, расстояние между наземным телескопом и космическим, то для пульсара мы должны ожидать следующее. Вот точки, которые мы измеряем, вот они должны с увеличением базы интерферометра, да, размера нашего интерферометра, должны падать вниз все больше и больше и больше и больше, и вот раз, и должны уйти сильно под уровень чувствительности нашего телескопа. Оказалось же, совершенно странная история. Оказалось, что с каким бы размером базы мы не проводили наблюдения, мы видим яркие пульсары всегда. Мы считали, что это в принципе не может быть. Вот, посмотрите, мы их видим всегда. Вот эти самые точки, результаты наблюдения пульсаров, вплоть до очень больших проекций базы интерферометра. Да, это здесь вот уже, по-моему, 100-200 тысяч километров мы наблюдали их. Мы их всегда видели. То есть, вот относительно предсказания теории, опять, как бы теория, которую мы считали вот до наблюдения проекта радиоастрон, как бы нарушается. Оказалось, фактически вот в результате этих наблюдений мы открыли новый эффект рассеяния радиоизлучения, который мы назвали там красивыми или некрасивыми, не знаю, научными словами, субструктуру рассеяния, не суть, выглядит она следующим образом. Вот посмотрите вот на эту картиночку. Вот на фоне рассеянного изображения объекта мы начинаем видеть вот такие вот компактные и яркие пятнышки.
И эти пятнышки являются тоже результатом рассеяния, но нового эффекта рассеяния, который вот мы в радиоастрономии открыли. Благодаря этому эффекту мы, с одной стороны, можем определить параметры межзвездной среды, расстояние до облаков, которые находятся в нашей галактике, их плотность, характеристику турбулентности. Турбулентность бывает не только, когда мы на самолете летаем, да, и нас трясет, но и в этих самых облаках. И, собственно, их характеристика турбулентности определяет, как происходит рассеяние. Ну вот это можно сделать. А с другой стороны, мы можем, и это потрясающее окно возможности, о котором раньше мы никогда не думали, этот новый эффект рассеяния можно использовать себе во благо. И можно попытаться восстановить истинное изображение космического объекта, спрятанное от нас и испорченное вот этими самыми экранами, облаками, на которых происходит рассеяние. Это очень важно. И сейчас я перехожу как раз вот к нашей попытке увидеть, что же находится в центре нашей галактики. Мы считаем, что в центре нашей галактики находится самая близкая массивная черная дыра, да, массы 10-20 миллионов масс Солнца. Это она находится ближе всего к нам. Поэтому если у нас или у наших коллег есть надежда увидеть черные дыры, или точнее увидеть, что вокруг них, они-то сами черные, то черная дыра в центре нашей галактики – самое оно. Это вот, собственно, то, с чем нужно работать. И сейчас достаточно много происходит активности вокруг этого направления, потому что, ну, это одна из тех потенциальных Нобелевских премий, на которые мы можем еще рассчитывать вот в области радиоастрономии. И вот другие галактики, которые находятся близко к нам, да, вот, собственно, тоже можно надеяться, то, что они находятся там в центрах. Мы пробовали с радиоастроном увидеть черные дыры вот в близкой галактике Дева, у нас не получилось. Мы считаем, что, скорее всего, это именно связано с рассеянием, с поглощением излучения. И вот на тех длинных волнах, на которых мы работаем в радиоастронии, скорее всего, нам они не видны. Что же мы на самом деле ищем? Мы ищем, конечно же, не саму черную дыру, она черная, ее невозможно увидеть, а мы ожидаем увидеть ореол вокруг черной дыры. Тень от черной дыры. Не только в дне сурка там тень смотрит, но еще и когда борются за Нобелевскую премию, тоже ищут тень, однако тень от этой самой черной дыры. И теория о том, как работают все массивные черные дыры, предсказывает примерно, какой должен быть размер вот этой самой тени, и вот вокруг должен быть подобный ореол. Вот это вот одна из моделей как раз рисует, как оно должно выглядеть. И размер, в принципе, достаточно большой для того, чтобы радиоастроном его увидел. Ну, вот нам не удалось, потому что, скорее всего, там рассеяние. Но рассеяние можно использовать себе во благо. Каким образом? Вот смотрите. Вот это результат моделирования. Было сделано следующее. Был взят бублик. Модельный бублик. И перед ним мы пустили, опять же, модельное вот это самое облако, в котором происходит рассеяние излучения. И вот смотрите, что, как он будет выглядеть на самом деле. Это будет выглядеть такой вот бублик, на фоне которого разбросаны горячие, яркие вот эти вот самые пятнышки. И с помощью особых хитрых методов, которые как раз мы сейчас разрабатываем, у нас есть надежда, вот, получив информацию про это самое рассеяние, восстановить истинное изображение вот этого самого бублика. Это то, над чем мы сейчас работаем. И пока у нас результатов нет, но наблюдение мы провели, вот сейчас мы обрабатываем данные. Мы надеемся, что вот этот вот самый новый метод, используя понимание, намного лучшее понимание по сравнению с тем, что мы вообще делали раньше и думали раньше, намного лучше понимание того, как работает рассеяние, позволит нам восстановить информацию про тень от черной дыры в центре нашей галактики. Я скажу больше. Есть конкурирующая фирма, конкурирующий проект, попытка увидеть центр нашей галактики, тень от черной дыры с наземных телескопов, которые работают на длинных волн более коротких, чем радиоастрон. Значит, мы работаем вплоть до, помните, я говорю, длины волны 1.3 сантиметра. Если вы уйдете там на миллиметры, на даже длины волн меньше миллиметра, в принципе, рассеяние будет работать. Рассеяние будет более слабым, и, возможно, вы это увидите. Но дело в том, что даже на этих волнах вот эти эффекты, они будут работать. Поэтому, если когда-либо вы или мы доживем
до того, что кому-то выдадут Нобелевскую премию за открытие черных дыр и за, собственно, открытие их через вот, нахождение тени от черной дыры, то можете не сомневаться, кусочек этого результата либо целиком, либо как минимум кусочек будет именно у радиоастроны, потому что этот эффект необходимо учитывать для того, чтобы установить эти изображения. Ну а если на Земле это в ближайшие годы не удастся, то у нас есть проект «Миллиметрон». Мы надеемся запустить в космос примерно так лет через... зависит, как повезет, от 7 до 10, новое 10-метровое зеркало, которое уже позволит нам наблюдать на миллиметровых и субмиллиметровых волнах, и уж с помощью него мы точно увидим тень черной дыры. Спасибо.

0: Давайте вопросы. Мы их записываем. Микрофон.
1: Так, слышно, да?
2: Слышно в любом случае. Это не для этого.
1: Да. Как известно, в связи со всеми этими событиями, да, ну и не только с ними, заморожены были или, скажем так, заторможены некоторые проекты международного сотрудничества, в том числе вот эти вот все станции УЭФ, Эльметрон и т.д. и т.п. Есть какие-то подвижки? Что-то меняется в худшую, в лучшую сторону?
2: Они не заморожены. И они не были заморожены и раньше. Значит, что происходит? Понятно, что чем более активно развивается международное сотрудничество, тем более оптимально вы можете выстроить ваш космический проект. Потому что вы можете воспользоваться умениями тех стран, которые вовлечены в космический проект, ради постройки разных элементов вашего космического проекта наиболее оптимально, наиболее качественно, наиболее хорошо. Значит, пример проект «Радиоастрон». У нас на борту находится часть оборудования, которое выстроено в других странах. У нас есть приемники излучения, усилители малошумящие, которые были построены в других странах. В Соединенных Штатах, в Австралии, там, в Индии. То же самое для других проектов. Там, детекторы, там, зеркала, вот, например, спектр, проект «Спектр рентген-гаммы», который, мы надеемся, следующим пойдет в космос в 2018 году в начале. Один телескоп рентгеновский у него полностью построен в Германии. И, соответственно, серьезные элементы другого телескопа, построенные в Соединенных Штатах, что позволяет, естественно, ему иметь на борту более чувствительное и более качественное оборудование. Вот фактически то же самое происходит с каждым проектом. Чем более успешно вам удается привлечь международное сообщество, тем, с одной стороны, у вас более успешный проект просто по своим характеристикам, а с другой стороны, он становится дешевле для страны, которая является, собственно, головной страной, которая его строит. Вот что касается ситуации со спектром УЭФ и спектром МЭС, спектром Эльметрон, то они продолжаются. Однако пока на сегодняшний день уровень международного сотрудничества ниже, чем то, что хотелось бы для того, чтобы их выстроить наиболее оптимально с этой точки зрения. Какова ситуация вот на сегодняшний день? Она, например, такая же, скажем, как была год назад. Ну, как бы международное сотрудничество с рядом стран есть, однако не на том уровне, на котором хотелось бы. Ответил ли я на ваш вопрос? Может быть, вы что-то подразумевали как-то более... На эту тему расскажу вам историю. Да, вот там, много лет назад, когда я работал в Соединенных Штатах, обсерватория, в которой я работал, она очень активно продвигала проект обновления одного из своих телескопов, а именно вот телескоп VLA, очень многие о нем знают, это 27 там, антенн, которые вот выстроены в такой буквы Y. Им было сказано, ну хорошо, вот вы хотите на это 100 миллионов долларов, вот мы вам их дадим. Однако знаете, какой способ вот, собрать деньги на проект, когда денег нет? Вы его удлиняете там, в два раза, в три раза, потому что вы, соответственно, собираете деньги не с бюджета там, вот такого количества лет, а с бюджета вот такого количества лет. Да? То есть бюджет у каждого года это стоит дешевле, но в сумме вы можете собрать как бы, эти средства. Поэтому фактически, к сожалению, вот, что касается там, проекта, ну вот по миллиметрону, наверное, пока такой ситуации нет, но по УЭФ я с коллегами обсуждал. И фактически тот факт, что финансирование федеральной космической программы урезается, он просто приводит к тому, ну или просто, или печально, он просто приводит к тому, что проекты, которые у них стоят, потому что, ну как, нельзя же из воздуха сделать не только деньги, из воздуха нельзя и оборудование сделать. Они, соответственно, дата запуска просто уходит в будущее. Чем больше будет зарезаться бюджет федеральной космической программы, тем дальше в будущее будут уходить запуски тех или иных проектов. Вот фактически так. Вот, но, честно говоря, я переполнен оптимизма не в силу особенностей физиологии, В силу того, что, во-первых, проект «Радиоастрон» оказался реально успешен на протяжении большого количества лет, что показывает о способности нашей промышленности все еще производить уникальное оборудование в космическом исполнении, не только производить, но еще и его в живом состоянии продержать на орбите в течение большого количества лет. Это отдельное большое умение, честь им и хвала. Но кроме этого, все-таки мы все ожидаем запуска следующего проекта в серии «Спектр Рентгенгамма» через год. Причин для его очередной задержки, в общем-то, никаких нет. Оба телескопа уже доставлены в Москву. Я не знаю, в курсе вы или нет, но телескоп немецкий был, по-моему, доставлен в Москву там, чуть ли не там, неделю или другую назад. Да, у них есть сложности, связанные с тем, что последняя из имеющихся ракет «Зенит», она должна в этом году уже быть, уходить в космос. Вот, и она уйдет без них, к сожалению. Но им, насколько я знаю, выдан «Протон», и они на «Протоне» полетят вполне успешно. Так что в начале 2018 года мы все ожидаем, что следующий аппарат вот из этой серии чувствительных, крупных, очень серьезных космических обсерваторий в нашей стране, он уйдет, и уйдет довольно скоро. Поэтому, да, бюджеты сокращаются у всех, экономика находится сейчас именно в этом состоянии, но в ближайшее время мы ожидаем здесь серьезного позитивного шага. Пожелаем нашим коллегам из группы «Спектр Рентгенгамма» успехов и запуска в очередной недавно объявленный срок.
3: Вопрос следующий. Вот, ну, мы все знаем о том, что не все запуски оканчивались удачно, там что-то падало, что-то не выходило на орбиту. Как вот здесь страхуются ваши спутники?
2: Или никак.
3: Есть ли дубли какие-то? Что вы будете делать, если вдруг, не дай бог, вот что-то случится?
2: Да, это напоминает...
3: Что происходит?
2: Вот, спасибо за вопрос. Он не грустный, он, наоборот, веселый. Ну, почему вы так говорите грустный? Значит, во-первых, по поводу неудачных запусков. Вот мои коллеги в Соединенных Штатах работали в НАСА. Я никогда в НАСА не работал. И они мне рассказывали, они работали в НАСА, в JPL, Jet Propulsion Laboratory. Как раз в те годы, когда было подряд то ли два, то ли три неудачных запуска НАСА в сторону Марса. И как их там трясли совершенно жутко, очень напоминало мне то, что иногда я слышу и в нашей стране. Неудачные запуски бывают у всех. И это нормально, в том смысле, что, конечно, желательно, чтобы их не было. Но это часть того опыта, который вы нарабатываете. И если вы пускаете редко, да, то процент неудачных запусков будет больше. Потому что вы теряете опыт. Вы не набираете опыт с необходимым темпом этого самого набора. Вы теряете людей. Вы не приобретаете новые кадры с необходимой скоростью. Поэтому, к сожалению, потери там, аппаратов, потери ракет – это неизбежное зло, это часть процесса, это нормально. Точно так же, как там, в науке, наверное, большая часть наших публикаций ошибочная. Это тоже как бы часть процесса, это нормально. Как мы страхуемся? Никак. Ну, естественно, что, наверное, запуски ракет страхуются в смысле финансов. Но это не ответ на ваш вопрос, потому что это нам совершенно не поможет. Это поможет, может быть, бюджету, не знаю, но уж точно не нам. Я помню, что до запуска «Радиоастрона» накануне вечером мы сидели, был торжественный ужин с председателем, руководителем Роскосмоса, тогдашним Поповкиным, мне он очень нравился, к сожалению, его больше с нами нет. И он как раз говорил, что вы знаете, ребят, ну насколько тяжелые проекты, вот вы, а вы такие все молодцы, у вас такие, слушайте, надо две копии делать, ну в самом деле, ну что за, надо вот, потому что вторую копию намного дешевле сделать, конечно же. Вот, и там уже можно пускать две копии, но уже запуск второй, это понятно, это там ракет стоит все-таки в два раза больше. Поэтому никто на самом деле этого не делает, это слишком дорого. Надо стараться выходить на там, хороший уровень годных пусков и, соответственно, результатов. Я фактически главное хотел сказать, что ничего страшного в том, что бывает отказов, нет. Как мы страхуемся? Никак. Мы стоим, вот я помню, мы стояли в 2 километрах от этой самой ракеты. Это было утро, 6 утра, там, значит, Казахстан, степь. Вот. Ну, ты осознаешь, ну вот я достаточно молодой, но вот меня окружали коллеги, которые действительно работали над этим проектом в течение фактически 30 лет. Вот первое, если я не ошибаюсь, решение официальное, исполнительное о начале работы над проектом было подписано дорогим Леонидом Ильичем Брежневым. соответственно, было там, начало 80-х годов. И вот мои коллеги с начала 80-х годов работали над этим проектом, жили вместе с этим проектом. Этот проект разваливался вместе со страной, потому что не было никаких денег. Потом, как Феникс из пепла возникал, фактически в течение 5 лет вот, до запуска, там 6 лет до запуска, запуск был в 2011, соответственно, примерно с 2005 года, когда снова появились деньги, и часть из них все-таки решили и на это тоже тратить. Он фактически воссоздавался, ну как воссоздавался, но он строился заново. Я должен сказать, часть оборудования, которое было изначально подготовлено, ее пришлось заменить, потому что срок годности уже ушел. Вот, да, это большой риск, и стоишь, надеюсь, что тебе повезет. Нам повезло, например, нашим коллегам, которые работали над Фобос-Грунт, повезло меньше. Это часть жизни.
3: Еще один вопрос. Вы говорили про деградацию электроники. Соответственно, будут ли приняты меры, когда будет запускаться миллиметрон, поскольку у него более другие возможности, хотелось бы, чтобы он проработал гораздо дольше. Вот что делается?
2: Смотрите, какая штука. Вы строите аппарат, исходя... Это же часть технического задания. Вот вы строите аппарат, исходя из технического задания, что он должен проработать 5 лет. Вы же можете по-другому сформулировать техническое задание. Пусть он проработает 10 лет. И вы можете построить аппарат с ожидаемым временем жизни 10 лет. Только это будет другой аппарат. У него на борту будет стоять другая электроника. Она будет стоить по-другому. А кроме того, она будет защищена по-другому. То есть он будет тяжелее. Соответственно, вам надо будет либо его на другой ракете пускать, да, на другую орбиту с другим разгонным блоком, или вам надо строить ваш телескоп, чтобы он был полегче. Если я не ошибаюсь, вес аппарата нашего вот, как бы после запуска, после всего, по-моему, там в районе 3,5-4 тонн. Соответственно, вот лепестки сделаны из углепластика, достаточно, это жесткая конструкция, которая выдерживает необходимую нам точность поверхности, они достаточно тяжелые. Вот, например, наши японские коллеги, которые запускали аналогичный проект за энное количество лет от нас. Ну, к сожалению, он таких вот результатов прорывных, таких принципиально важных, интересных не дал, но у него, наверное, и планов таких не было. Они запустили 7-метровую антенну, там, 7 или 8 метров диаметром на орбиту вокруг Земли, там, на уровне 2,5 диаметров Земли, поэтому принципиально ничего нового он и не мог дать. А кроме этого, у них вот во время тряски, которая при запуске происходит, я про нее говорил, у них, к сожалению, отошло соединение их самого коротковолнового приемника, вот фактически элемент приемника, начало, то, что называется там рупор или облучатель, который собирает эту энергию, он отошел от малошумящего усилителя, который после него стоял просто из-за тряски. Из-за этого у них еще и самая короткая длина волны умерла, не родившись. Вот. Так вот, у них не было таких ракет, которые у нас есть. Поэтому им нужно было намного более легкий спутник построить. Так вот, у них была сделана антенна из золотых волокон. Это была вот такая золотая нить. И я не утрирую, это правда, что вот этот телескоп был выткан японскими женщинами. И как он работал? Вот его запустили в космос. Потом у него вышли то ли 3, то ли 4, наверное, штанги. Вот так вот наружу. И потом эти штанги при выходе, они натянули в форму этого того самого параболоида вращения, вот эту самую золотую сетку. Вот это вот их был способ облегчить спутник. Поэтому вы всегда можете перед собой поставить цель, чтобы проработать такое-то количество лет, такое-то, просто это всегда стоит, да, денег и веса. Ну, опять же, это деньги. Вот. Посему у нас была поставлена задача 5 лет, потому что мы считали, что за 5 лет основные научные задачи проекта мы сможем решить. И, в общем, мы считаем, что так оно и есть. Мы основные научные задачи проекта, такие основные вызовы, которые перед нами были, мы смогли решить. На какие-то мы смогли ответить положительно, получили уникальные результаты, многие из них неожиданные, это самое интересное. Какие-то мы не смогли решить. Например, мы оптимистично говорили до запуска, что мы попытаемся увидеть черные дыры, да? Но нам должно было повести в том смысле, что вот центры там, этих галактик должны были быть прозрачными на тех длинных волнах, на которых мы работаем. Но так оно не оказалось, что в принципе вполне могло, было ожидаемо, мы просто не знали. Ну вот здесь вот, ну, значит будет миллиметрон. Вот поэтому, в общем, можно сделать и 10. Что касается миллиметрона, то действительно на борт будет ставиться, это зависит от того, какие задачи. Например, у миллиметрона мы планируем, что мы не будем в режиме реального времени сбрасывать данные на Землю. мы планируем, что мы будем записывать даже этот громадный поток информации, там несколько гигабит в секунду мы будем собирать вот в интерферометрическом режиме, мы будем записывать на борт. У нас на борту стоят атомные часы, у Радиострона тоже производство вот Нижнего Новгорода, очень хорошие атомные часы, которые до сих пор вот больше 5 лет работают с точностью 10-14 секунд за секунду, да, то есть они убегают там за 10 миллионов лет, которые они, конечно, не проживут на одну секунду, да? Но вот 10-14 нам нужна стабильность для того, чтобы мы могли синхронизовать работающий космический телескоп и наземный. Это первый активный водородный стандарт, который был построен в России и запущен в космос, в космическом исполнении. Он сразу заработал. Вот они еще одни громадные молодцы. Вот Нижний Новгород, время Че. Вот так же будет миллиметром работать. Но мы будем писать вот с метками времени данные прямо на борту. И нам нужно, чтобы на борту миллиметрона было большое запоминающее устройство. Естественно, это самая электроника, которой нужно выжить в течение одного количества лет, чтобы там просто не побились регистры. Это очень непростая задача. Я знаю, что наши коллеги, многие инженеры вот в астрокосмическом центре, которые отработали по Радиострону, получили все возможные, во-первых, признания, во-вторых, просто свое удовольствие громадное, они сейчас работают над миллиметроном. Это одна из многих задач технологических, которые им нужно решить.
4: Скажите, а эта работа поможет понять, что происходит внутри черной дыры? Или подтвердить какую-то...
2: Внутри черной дыры сомневаюсь, но ведь, понимаете, какая штука? Ну, давайте будем честными хотя бы сами с собой. Черная дыра является совершенно великолепным теоретическим объектом, великолепным в том смысле, что он объясняет многие явления, которые мы видим. Действительно очень здорово. Однако впрямую черные дыры мы не видели, они же черные, да? Поэтому на самом деле, что происходит как в центре нашей галактики, так и в центрах других галактик, мы не знаем. Ну, во-первых, вот, по-моему, даже я там написал, как дань уважения к гению моих старших товарищей. Вот видите сверху, черные дыры или кротовые норы. Я уверен, что многие из вас знают про кротовые норы, потому что к моему шоку оказалось, когда я там читал лекции в младшей школе, в одной из школ моих детей, вот наибольшее количество рук поднялось, когда я задал вопрос, слышали ли вы про кротовые норы. Похоже, что дети слишком много смотрят телевизор, даже в начальной школе. Вот. Ну, вы так уж, я уверен, слышали про кротовые норы. В принципе, я даже, если будет вопрос, расскажу, как отличить черную дыру от кротовой норы. Вот. Но там может быть кротовая нора. Действительно, это возможно, потому что теоретически показано, что такие объекты реально могут существовать. Более того, Игорь Дмитриевич Новиков, я помню, много лет назад даже рассказывал про этот парадокс, что когда вы заходите в черную дыру, в кротовую нору, вы, в принципе, можете выйти в другой вселенной. Мы обсуждаем теоретический объект, да, чтобы никто не... Да, осторожно. Вы можете выйти в другой вселенной, вы можете выйти в своей вселенной, в другое место, да? И вы можете выйти в то же самое время или в другое время. Это в зависимости от того, как она вращается. И Игорь Дмитриевич Новиков, я помню, рассматривал такую задачу. Один из вот отцов черных дыр, а сейчас он очень активно работает над кротовыми норами. Парадокс, что... можно бросить, ну, потому что мы же любим работать, вы все прекрасно понимаете, со сферическими коровами в вакууме. Вот он рассматривал кирпич, который вы бросаете внутрь кротовой норы, и вы строите кротовую нору таким образом, чтобы этот кирпич вылетел в прошлом так, чтобы сбить себя самого и не влететь в кротовую нору. Да? То есть вот фактически, вот если вы можете такой парадокс осуществить, то этот парадокс в некотором смысле, если вы его осуществили, он, скорее всего, докажет о каких-то таких глубоких теоретических проблемах кротовых нор, потому что фактически у вас, вы сломаете свой собственный теоретический эксперимент. И вот Игорь Дмитриевич Новиков показал, я ему верю, потому что я абсолютно не в состоянии разобраться вот в этих зубодробительных формулах, но он показал, что... Если кирпич направить в кротовую нору, то если он вылетает в прошлом вот по траектории, чтобы себя сбить, он обязательно минует себя вот самого в прошлом. То есть вот он не сможет помешать себе влететь в кротовую нору. Вот с кротовыми номерами пока и ведется работа именно таким вот образом, там, теоретизации, да, замечательно. Но вот черные дыры, нам кажется, что они более реальны, потому что они действительно могут объяснить большое количество наблюдений, которые мы имеем, но доказательства нет. По большому счету, вполне, ну как, принципе, такое может быть, что у вот этого самой тени от черной дыры, тени от черной дыры не будет резкого края внутри. И тогда это уже будет не черная дыра, а какой-то другой массивный объект с другими свойствами. То есть объект, у которого нет резкой границы вот того, что, я думаю, многие из вас слышали, называется горизонтом событий. Да? Это вот резкая граница, откуда там свет не может уйти. В принципе, это возможно. То, что в центре галактики обязаны быть массивные объекты, у нас сомнений нет. Мы это видим напрямую. Например, есть великолепные работы про центр нашей галактики. Мы видим орбиты звезд, которые вот вокруг центра нашей галактики идут. И прямо по орбите звезд, по закону Кеплера, который все школьники изучают в старших классах, прямо можно оценить вот массу центрального объекта. И он обязан быть очень тяжелым. То есть в центре обязательно что-то тяжелое. Черная дыра это или нет, мы до сих пор не знаем. Это был вопрос про черную дыру. Я даже не ответил я на него. Да.
4: А в Пущино есть еще другой тип радиотелескопа, и там тоже достаточно интересные работы.
2: Да.
4: Сейчас какая там работа идет, можно рассказать?
2: Пущино является примером либо гения, либо везения, а скорее всего и того, и другого. Вот наших отцов-основателей или тех атлантов, на плечах которых мы и стоим. Впущено основой Пущинской радиоастрономической обсерватории являются длинноволновые радиотелескопы. Радиотелескопы, которые работают на длинных радиоволнах. То есть это вот волны метр и больше. И, вот и дальше куда уже не хватает моих рук. Их гений заключался в том, что когда строили эти телескопы, то еще ничего не знали про пульсаров. Про пульсары я несколько слов сегодня сказал. А пульсары, помните, надеюсь, что помните, я упоминал, что они наиболее ярко излучают на длинных радиоволнах. Так вот, сначала построили Пущино, а потом открыли пульсары. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, основная наука, которая делается на пущинских телескопах, вот не на 22-метровом, который я показывал, там изучают там мазеры, а на длинноволновых – это пульсары, это исследование пульсаров. Там достаточно сильная пульсарная группа, даже несколько пульсарных групп, они продолжают этим заниматься. Кроме этого, на длинных радиоволнах можно исследовать рассеяние, вот то, о котором я сегодня говорил. Рассеяние, причем не только рассеяние на облаках, там тепловой плазмы, ну, свободных электронов в облаках в нашей галактике, но даже на плазме солнечной. Ну, понятно, что Солнце, оно бурлит, там вспыхивает, протуберанцы – солнечная плазма, солнечный ветер, да, улетает от Солнца, и на эффекте рассеяния радиоволн вот, на солнечной плазме можно исследовать, фактически, вот как я говорил, можно исследовать как саму плазму, космическую погоду, так называемую, этот вот проект называется «Космическая погода», нам очень важно заранее знать о том, что же произошло с Солнцем, потому что когда там, тот или иной сгусток вот этого выброшенный солнечной плазмой долетит до Земли, будет уже поздно. Нам нужно об этом знать заранее. На самом деле мы ожидаем, вот есть предсказание, что там раз в 50 лет могут быть очень большие там, солнечные бури, такие, что они будут фактически там, магнитные бури. Ну, главное там даже, насколько я понимаю, не в магнитном поле, а именно вот в солнечной плазме, которая долетает до Земли, что может даже негативно повлиять на электронику. А у нас даже нету достаточной статистики пока, да, потому что вот активно самолеты с электроникой летают как раз примерно 50 лет. И, в общем, не хочу никого пугать, но, в принципе, и пугать, главное, не о чем, потому что мониторинг так называемой космической погоды многими обсерваториями, включая Пущино, да, отвечая на ваш вопрос, проводится. Вот мы пытаемся увидеть или заранее, примерно за 3 дня предсказать, когда будет, вот, будут соответствующие магнитные бури, когда электроника может как-то скажем, поломаться или начать сбоить из-за вот вспышек на Солнце. Вот этим тоже занимается Пущино.
4: Спасибо.
5: Ну, как известно, в настоящее время астрономия, она же является всеволновой, от гаммы и оптики до радиоволн. А вот именно каков вклад именно вот радиоастрономии вот, в общую картину? Насколько он важен? Ну, может быть, не в процентном отношении, там, но...
2: Ну, вы же понимаете, что это совершенно громадный вопрос. Поэтому у меня на такие сложные вопросы есть домашние заготовки. Сейчас я вам одну из них выдам. Значит, домашняя заготовка такая. Ну, мы же все боремся за студентов, да? И, соответственно, мы все... Ну, кстати, то, что нас все волновает, это совершенно правда. И, например, там, вот если говорить про мою личную... Я рассказывал, естественно, не про свои личные результаты, а про там, выбранные результаты проекта, которые влезут в одну лекцию. Вот. Но если говорить даже про мои личные интересы, то у меня есть немалое количество там, научных публикаций, которые используют там, весь диапазон электронного спектра от радио до гамма. Там недавно нам очень интересно удалось получить результаты от радио до оптики, сравнивая результаты как раз интерферометров радио с тем, что дал европейский спутник Гая. Может, кто-то о нем слышал, там миллиард звезд и галактик. Да, ну вот очень интересно у нас там кое-что удалось там получить. Итак, мы все боремся за студентов, да, и нам нужно как-то их привлекать. И значит, тут идея такая. Мы говорим, слушайте, ребят, в радиоастрономии работает 10% астрономов. А количество Нобелевских премий радиоастрономы получили наибольшее. Ну вот, вот я выбрал такой выгодный для радиоастрономов ракурс. А если говорить про Нобелевские премии, которые мы ожидаем, то мы ожидаем как минимум две еще в области радиоастрономии. И я тут закину как-то лассо, удочку вот к вопросу по поводу Пущина. Сейчас очень активно развивается длинноволновая радиоастрономия в мире благодаря современным средствам компьютерным по обработке сигналов. Да, вот очень быстрым мы можем и чистить от помех, потому что, в принципе, длинноволновая область, она очень засорена, да, вот именно помехами, которые люди производят разными способами. Вы, не знаю, читали или нет, в новостях о том, что вот мы там, исследуем быстрые радиосплески, неизвестно какой они природы, вот, а в Австралии, да, их путали с всплесками от СВЧ-печки, да? Вот, кто не слышал, расскажу. Да, идея там была в том, что была такая тетенька, которая находилась рядом с обсерваторией. И она не дожидалась, пока, значит, печка сказала, и можно открывать дверь. Она открывала вот эту дверцу, не дожидаясь. И вот когда она ее открывала, то вот эта форма сигнала, которая получалась во время открывания дверцы, она была очень похожа на приходящие радиосплески из космоса. Вот. Вообще, помех безумное количество. И вот как раз у нас есть сейчас методы, которыми мы можем с этим бороться. Итак. Вы, конечно же, знаете, что космология, наука, которая изучает характеристики всей Вселенной как целое, благодаря исследованию реликтового излучения, об этом я уверен, практически все слышали, это фактически последствия вот этого самого большого взрыва, стала экспериментальной наукой, вот спутники запускали, американский WMAP, европейский Planck, и параметры Вселенной мы сейчас с хорошей точностью знаем. За это чуть ли не, по-моему, две Нобелевские премии, да, были даны. Ну, не за WMAP или Planck, а немножечко раньше. Так вот, следующий большой шаг в исследовании Вселенной предполагается сделать в области длинноволновой радиоастрономии, исследуя так называемую эпоху вторичной ионизации, когда водород был второй раз ионизован, и фактически вот эти самые сгущения водорода по Вселенной, они дают возможность вот эту, исследовать этот момент, когда вторично он был ионизован, и построить такую трехмерную карту водорода во Вселенной. Каким образом? Водород излучает на длине волны там, 18 сантиметров. Не, вру, 21 сантиметр. И чем дальше вы уходите во Вселенной, тем дальше эта линия она сдвигается в длинные волны. Соответственно, вы 20 сантиметров сдвигаете в 30 сантиметров, в 1 метр там, и так далее. И фактически именно исследуя вот благодаря Доплер-эффекту, чем дальше вы уходите во Вселенной, тем сильнее сдвигается эта линия. Поэтому вот именно длинноволновая радиоастрономия позволяет вам исследовать вот этот эффект, да, вот предсказание космологии по эпохе вторичной ионизации. Когда эту структуру водорода во Вселенной, предсказанную в рамках космологии, удастся поймать, это будет Нобелевская премия в области радиоастрономии. И еще одна, это, конечно же, за тени черной дыры.
5: А вот еще у меня вопрос немножко из другой сферы. А вот радиоантенны РТ-64 в Калязине и в Медвежьих озерах, они сейчас как-то используются в каких-то астрономических
2: исследованиях? Значит, я достаточно коротко старался дать введение. Я не рассказывал о том, что мы, естественно, управляем нашим спутником. НПО Милавочкина управляет спутником с помощью антенн дальней космической связи. Почему дальней? Потому что у нас есть система, которая работает на ближний космос, и есть система, которая работает на дальних других планетах. Те, кто работает до Луны, у нас нет, потому что у нас было мало таких проектов. Поэтому мы используем дальние. Мы идем фактически до Луны на 250 тысяч километров каждые 9 суток туда-сюда. И одна из этих антенн – это Медвежье озеро. Медвежье озеро является нашей основной, очень хорошей антенной для управления аппаратом. Вторая – это Уссурийск. Что касается Калязина, то мы его использовали одно время для как наземную часть нашего интерферометра. У нас есть результаты с Калязином тоже. Так что обе антенны находятся в неплохом состоянии. Мои коллеги возили одного американского ученого, одного из столпов этой науки, не помню, то ли в Калязин, то ли в Медвежьи озера. И он сказал, что это самое лучшее из ржавых антенн, которые я видел. Честно говоря, все антенны ржавые. И антенны делаются белыми для того, чтобы работать на коротких радиоволнах, да, для того, чтобы под нагревом солнца они там не деформировались. И это очень дорого стоит. Фактически все большие антенны, они их красят каждый сезон. Фактически каждое лето, каждую большую антенну красят. Это стоит очень дорого. Мне, например, говорили вот в Америке, что вот эта антенна GBT 100-метровая, вроде бы это та же самая краска, которой Капитолий красили. Я, правда, не знаю, это говорит хорошо об антенне или Капитолии. Скорее Капитолии, потому что как бы антенну-то надо красить. А Капитолий там уж, ну белый, хорошо. Так вот, цикл покраски, если я правильно помню, вот 100-метрового телескопа, то ли 10, то ли 20 лет. То есть их красят всегда. Вот возвращаясь к нашим антеннам, они работают на длинных волнах хорошо и выполняют свои функции действительно очень неплохо. Что-то сегрегация в эту сторону у нас идет по вопросам. Мне надо туда уйти.
6: Да. Ну, спасибо, прежде всего, за лекцию. Действительно, будет интересно, если мне, как человеку, который не занимается как раз радиоастрономией, да, у меня лично наблюдательная астрономия. Да, и фактически сегодня мне просто, пусть скажу, сегодня мне стало ясно, что вот если не призывать к чему нужно, то вот одно из очень перспективных дел для, в том числе для нового поколения, для молодежи. Потому что призывы несколько сейчас, как известно, у нас иные требования у отдельных деятелей в отношении, в том числе молодых. Вот, что физика нам нужна в другом смысле, в смысле упражнений, имею в виду спорт. И это, мне кажется, будущее наше вот не в том смысле, а вот в смысле, в том числе вот таких дел, в смысле умы, мозга,
2: спасибо,
6: физики. Вот в этом смысле нам нужны. Да. Так, вот обращаясь к теме черным дырам. Мы сами по себе, это, как известно, весьма загадочные объекты. Вспомним, что их долгое время просто не могли понять, как их, собственно, искать. Что если они внешне ничего не излучают, и вот и в других смыслах, вспомним, что, по-моему, еще давно эта мысль появилась, но, в общем, до 20 века, но вот как за прошлый век просто про это забыли. Но в итоге их, как известно, обнаружили. В том числе...
2: Нам нужно выходить на вопрос.
6: Да, вот. И в этом смысле теперь фактически нужно выяснять, собственно, происхождение этих объектов, черных дыр, в том числе вот в центре нашей галактики. Вот у вас это есть там, в этом в проекте, такая задача?
2: Происхождение черных дыр?
6: Происхождение черных дыр.
2: Я думаю, что... Да, это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Как-то меня тренировали никогда не отвечать на вопрос негативно. Поэтому сейчас я попытаюсь ответить на него позитивно. Мы надеемся, что нам... Хорошо, я буду серьезен. Наша наибольшая надежда сказать что-то про сверхмассивные черные дыры, потому что все-таки нам не удалось увидеть тени черной дыры вот от Девы-А, которая находится на расстоянии всего 16 мегапарсек из-за поглощения. Это центр нашей галактики. Фактически мы надеемся, действительно, вот если мы сможем восстановить вот это самое изображение, мы, по крайней мере, надеемся узнать, что это черная дыра. Я вам обещаю, что как только мы получим Нобелевскую премию за открытие черных дыр, мы сразу переключимся на вопрос их происхождения. Ну как, достаточно позитивно? Спасибо.
6: Желаем успеха.
2: Нет, это реально очень непростой вопрос, конечно, да. Да. А вот сейчас вот наконец-то мы перейдем в ту сторону зала.
7: Точек равновесия, либрации для размещения перспективы.
2: Да, значит, точки равновесия и перспективно использовать. Это зависит от той задачи, которую вы ставите. Вот у нас задача была как раз обратная. Нам нужна была максимальная вариативность. Красивое слово, неплохо, я его зря использую. Смотрите, нам нужно было дать возможность ученым выбрать, такую конфигурацию вот этого самого крупного измерительного инструмента, когда-либо построенного человечеством. Такую конфигурацию, которая позволяет им решить их научную задачу. По этой причине мы выбрали орбиту, максимально эволюционирующую во времени. Фактически задача была такая, чтобы за 3 года можно было для любого объекта на небе выбрать такой момент времени, когда вы можете его отнаблюдать с проектом «Радиострон» и решить поставленную перед вами задачу. Поэтому у нас такая вот эллиптическая вытянутая орбита, которая со временем эволюционирует, и мы вот постоянно вот так вот по-разному фактически вращаемся вокруг Земли, потому что на нас очень сильно гравитационно влияет Луна. Нас этот проект очень сильно за это любит Институт прикладной математики имени Келдыша, про который я сегодня не говорил, а зря. Это организация нашей коллеги, которую для нас рассчитывают орбиту, которые говорят, как нужно запускать, чтобы попасть на орбиту. Вот летом 2017 года мы будем проводить коррекцию орбиты, которую они нам рассчитали, коррекцию для того, чтобы не попасть в слишком долгую тень Земли в начале 2018 года. В противном случае у нас просто сядут аккумуляторы на борту, и мы выключимся, и уже потом, может, даже и не включимся. Вот они нам все это делают. И они очень любят нашу орбиту, потому что она для них самая интересная. Поэтому она как раз самая, ну, наверное, неправильно сказать, нестабильная. Но вот ваш вопрос на самом деле про многие проекты, но не про наши. У нас как раз обратная задача. И мы как раз обсуждали с ним недавно возможности маневров для того, чтобы сделать нашу орбиту еще более хитрой, но нам не получилось. Вообще были идеи уйти еще дальше, но, в общем, не получилось. Очень опасно. Оказалось, что рядом с Луной проходить очень тяжело. В общем, можно на нее упасть с большой вероятностью. Поэтому мы так достаточно консервативно пытаемся вот эту машину, которая уже больше 5 лет живет и работает интересно и успешно, чтобы она выжила как можно дольше. И поэтому таких рискованных маневров не предпринимаем, а наоборот выбираем наиболее наиболее безопасные возможности по маневрам. Микрофон где-то был.
8: У меня микрофон. И я, наверное, скажу несколько слов. Во-первых, поблагодарим Юрия за блистательную лекцию. Давайте похлопаем. Поблагодарим всех, кто задавал интересные вопросы. Мы получили дополнительную информацию, что тоже очень интересно и полезно. Пожелать мне хочется, я надеюсь, вы ко мне присоединитесь, успешного завершения проекта «Радиострон», успешной реализации проекта «Миллиметрон», это как программа «Минимум», программа «Максимум» все-таки получить Нобелевскую премию. И вы знаете, я надеюсь, что через несколько лет я буду представлять в этой аудитории уже и лауреата Нобелевской премии. И я почти уверена в том, что люди, которые работают с таким энтузиазмом, с такой увлеченностью, с такой энергией, так влюблены в свое дело, они горят, они буквально вот... Мне кажется, если не остановить, парить до утра. Так интересно рассказывать, что мы отсюда не уйдем с вами. Видим, сколько было вопросов, и он... Поэтому огромное спасибо. И вот знаете, вот сейчас, сегодня на этой лекции вот чувство гордости появляется. Вот есть чем гордиться нам. И вам за это тоже спасибо огромное, дорогой наш Юрий. Спасибо большое.
2: Спасибо. Если произойдет как-то чудо, и вдруг вопрос не мне или не мне, но хотя бы кому-то из нашей страны за эти результаты буду Нобелевской премии, обещаю, в следующий раз принесу ящик шампанского.
8: Договорились.
2: Меня пишут, поэтому я отвечаю за свои слова. И второе, значит, я понимаю, я вижу по времени, что нам нужно уже завершать эту часть, когда я стою на сцене. Коллеги, если у кого-то остались какие-то вопросы, пожалуйста, подходите. Я так специально, как-то готовясь к этому, на входе прочитал, что планетарий открыт до 21:00, так что время еще немножко есть.
8: Да. Ну, я думаю, что если будут вопросы, вы их зададите. А пока я хочу анонс, как обычно, сказать. У нас 1 марта внеплановая лекция на трибуне ученого. Это тоже большая удача, потому что удалось договориться с Михаилом Панасюком. Это директор НИЯФ МГУ. и он прочитает лекцию «Неспокойная Вселенная». Это большая удача, и я приглашаю вас всех на эту лекцию. А затем 15 марта уже Дмитрий Виба расскажет нам о поясе Койпера. Вот мы такую лекцию пока еще тоже не слушали. Поэтому я вас приглашаю, надеюсь, что мы с вами увидимся. Благодарю всех, надеюсь, что мы с вами увидимся. Благодарю всех за внимание.
2: Спасибо.

0: Радиоскоп. Популярная наука. Как устроен мир и зачем нам это знать?
1: Здравствуйте, в студии Сергей Шивыкин. Тема этой программы – океан. Океан как природный фактор, оказывающий определяющее влияние на климат Земли и, соответственно, на погоду в каждом регионе нашей планеты. И в то же время попытаемся разобраться, какими закономерностями регулируется функционирование самого океана. Поможет нам в этом океанолог, доктор физико-математических наук Владимир Бышев. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Насколько хорошо мы понимаем океан и можем прогнозировать его поведение? Можем ли мы, уж извините за совсем наивный вопрос, из того, что сегодня в Москве с утра пасмурно, днем безоблачно, а вечером прогремит гроза, сделать вывод о том, что, ну, скажем, 3 недели назад в Индийском океане была буря, а месяц назад температура Гольфстрима поднялась на 0.25 градуса?
2: Да нет, конечно, нет. Так упрощать нельзя. Все значительно сложнее, потому что существует погода, а существует климат. Но это, в общем-то, немножко разные процессы. Климат – это тот фон, на котором развиваются погодные условия, погода. А погода – это циклонические возмущения, которые регулярно там циклически приходят вот на нашу европейскую территорию, в частности, к нам. Это погода. А то, что происходит в отдельных уголках земного шара, ну, это, в общем-то, может быть аномалии, которые могут быть связаны с изменением климата, скорее всего.
1: То есть, когда мы говорим об океане, то тогда мы все-таки в первую очередь говорим не о той погоде, которая сегодня в том или ином регионе, или будет завтра, или через неделю, а океан определяет глобальные процессы в климате нашей планеты. Каким образом это происходит?
2: Мы как-то уже привыкли к тому, что всю нашу погоду определяет циклоническая активность, циклоническая, антициклоническая. А циклоны, они, как правило, генерируются, возникают над океанами. И затем в общей циркуляции атмосферы, циркуляция атмосферы постоянно в движении, есть там закономерности. И вот циклоны приходят к нам сюда.

0: тогда, допустим, с Атлантики, но по тем траекториям, которые сейчас определяет вот климатическая система. В океанах есть очаги тепла, ну, допустим, вот Северную Атлантику, мы уж, вроде она ближе к нам, есть Гольфстрим. Гольфстрим – это теплое течение, которое возникает на западе, из Карибского моря там струя, и к ней присоединяется еще антилагвианское течение теплое, вот создается мощный поток, который затем отрывается от американского континента, перемещается вот этот теплый поток в океане через всю Атлантику в виде североатлантического течения, затем разворачивается к северу и движется дальше уже в Норвежское, Баренцево море, Ледовитый океан. Ну вот эти очаги тепла, они, собственно говоря, и создают основные процессы теплоотдачи. Вот тепло, конечно, отдается не всюду, океан отдает тепло, но в этих районах, где теплое течение, и если они еще соседствуют с каким-то вот Гренландией, тут по существу полюс холода, если близко теплый океан, то тут процессы наиболее активны. Циклоны в основном генерируются вот на границе Гренландии и вот это североатлантическое течение. Причем эти циклоны имеют масштабы тысячи километров. То есть это, собственно говоря, если крупный циклон приходит, он по существу от Белого до Черного моря.
1: Владимир Ильич Бышев возглавляет лабораторию крупномасштабной изменчивости гидрофизических полей Института океанологии Российской академии наук. Доктор физико-математических наук, океанолог. В 1962 году окончил физико-математический факультет Дальневосточного государственного университета. В последние годы его внимание направлено на исследование современного климата. Результаты многолетних исследований были обобщены в монографии «Синоптическая и крупномасштабная изменчивость океана и атмосферы». Участвовал в 19 крупных океанских экспедициях института. Владимир Бышев опубликовал более 140 научных работ.
0: Сейчас ситуация такова, что климат стал у нас более континентальным. Это примерно с 2000 года. Тенденция такая наметилась. И циклонов должно быть, в принципе, меньше.
2: Простите, Владимир, у нас вы сейчас имеете в виду Россию или континент?
0: Я имею в виду Европу Западную, Восточную Европу, ну и Евразию. И за Уралом. Потому что вот погода определяется западным переносом. Есть западный перенос. Вот, кстати, мы, когда летаем самолетом на восток, во Владивосток, мы всегда пользуемся струйными течениями. Самолет выигрывает целый час. А когда летим назад, то мы пытаемся эти струйные течения обходить стороной, поэтому теряем время. Вот эти и есть западный перенос.
2: То есть это вот такая разница во времени полетов за счет струйных течений,
0: конечно,
2: а не вращения Земли?
0: Нет, конечно. Это струйное течение. И вот западный перенос формирует вот эти наши погодные условия. То есть циклоны идут, зарождаются в Атлантике, ну, это так, схема общая. Потом они приходят в Западную Европу, потом они смещаются к нам сюда, в Восточную Европу. Затем они, если они мощные, они переходят, пересекают Уральский хребет и идут еще дальше в Сибирь. И по мере своего продвижения эти воздушные массы все больше и больше теряют и влаги, и тепла. И ослабевают.
2: Итак, что с 2000 года мы наблюдаем нового?
0: Наши разработки последних лет показали, что климат не является стихийным, там, случайным, там, а есть определенные закономерности. Вот за последние 100 лет наблюдалось 3 сценария климата, или 3 фазы климата.
2: Глобального?
0: Нет, мы будем так говорить о нашего. В Атлантике, Северная Атлантика, Западная, Восточная Европа, и можно распространить и на Северную Азию. В начале тысячелетия примерно 30 лет с 905 по 40-й, по 35-й, по 40-й год был климат относительно мягкий. Затем климат быстро изменился и стал более континентальным. Мы все заговорили о том, что опасно земледелие у нас здесь. Затем, в середине 70-х годов, вот, кстати, в это время Каспийское море упало в своем уровне.
2: В 70-х?
0: В 70-х, к 70-м годам. И вопрос стоял о том, что надо спасать Каспий. надо разворачивать северные реки на юг. И как здорово, что мы этого не сделали, потому что в середине 70-х годов неожиданно для всех Каспий начал подниматься в уровне и начал уничтожать то, что успели понастроить близко к уровню Каспия. То есть изменилась климатическая ситуация. И вот, начиная с середины 70-х годов, начали говорить о глобальном потеплении. То есть потепление было не только у нас, оно как бы рассматривалось глобальным, но ситуация была вот такая. То есть климат опять стал у нас здесь и влажным, и мягким. А вот на рубеже 21-го столетия, примерно, ну, можно на 2000-й год называть, климат начал быстро менять свою траекторию фазовую. И, значит, мы сейчас уже опять наблюдаем климат, ну, увеличение континентальности, усиление континентальности. То есть, вот, кстати, и пожары. Вот 72-й год, это когда был континентальный климат, были пожары, и особенно чувствительны для Москвы. И вот в 2010-2011 год, эта фаза климата похожа на ту, которая была в 40-70-е годы.
3: А вы, ученые, сейчас можете предсказать, как долго будет длиться эта фаза, и когда начнется следующая, и чем нам грозит эта фаза?
0: Ну вот это нас как раз очень интересует, и мы, конечно, пытаемся обратить внимание на эту деталь. Ну, поскольку вот эти фазы климата в начале столетия, вот эти 905-30 год, около 30-35 лет длилась фаза. Затем фаза климата длилась с 40-го по 70-й год тоже порядка 30 лет. Затем глобальное потепление, вот эта фаза, которая так на слуху у всех, она тоже длилась около там 20-25 лет. То и эта фаза, которую сейчас мы как бы сопереживаем, она тоже продлится не меньше нескольких десятков лет. То есть, по нашим оценкам, это должно продлиться до 20-25-30 года. Усиление континентальности. То есть, мы, в принципе, должны готовиться к тому, что будет из проблемы с урожаями, и Каспий должен, может, опять падать в уровне, и пожароопасные ситуации могут возникать время от времени.
3: Правильно ли я вас понял, что сейчас можно говорить о завершении эпохи глобального потепления?
0: Несомненно. Поскольку я сказал о том, что есть вот эти фазы климата вот в последнее время, то, значит, наши усилия на то, чтобы разобраться, с чем это связано, показали, что за этим стоит океан, его теплосодержание верхнего деятельного слоя. Эта работа уже выполнена совместно с Институтом вычислительной математики, там моделирование численное и так далее. И вот оно показало, что да, деятельный слой океана меняется очень существенно.
3: Что это за слой? Какова его глубина?
0: Вот глубина, да, глубина этого слоя меняется по океану. Она в некоторых местах составляет, ну, порядка 100 метров, а в некоторых до 1000 и глубже. Есть Гренландское море, где время от времени возникает конвекция до дна. Там 4 километра глубина. И в этот момент, когда глубокая конвекция идет, вся толща Гренландского моря, 4 километра, является деятельным слоем. В климатической системе есть обратные связи. И вот одна из обратных связей – это облачность. Когда океан начинает активно отдавать тепла, когда океан теплый, там же солнечная радиация, она, будем так говорить, она равномерно приходит и на океаны, и на континенты, но океаны аккумулируют тепло солнечное, а континенты не аккумулируют. Поэтому океаны способны накапливать тепло. В какой-то момент океан становится теплым, избыточно, будем так говорить. И в этот момент океан начинает отдавать тепло. И когда он отдает тепло, то возникает вихрь, вихревая циркуляция. Этот поток тепла усиливается, а с усилением потока тепла образуется мощная облачность над океаном. И она экранирует приток коротковолновой радиации. И получается у нас, с одной стороны, интенсивная теплоотдача, а с другой стороны, недополучение вот этой коротковолновой солнечной радиации за счет экранирования облачностью.
3: Какова длительность вот этих процессов аккумулирования тепла и теплоотдачи? Речь идет о неделях, месяцах или десятилетиях? десятилетиях?
0: Это вот десятилетия. Это вот как раз наши вот эти сценарии климата, или будем называть фазы климата, они как раз и показывают, что это вот такой чередующийся порядка междекадный. Декада – это 10 лет, вот в нашем сейчас понимании. А междекадный – это значит 20-30 лет. Вот океан либо занимает позицию теплоотдачи активно, либо теплонакопления.
3: Океаны, они вообще-то все одинаковые? Индийский, Тихий, Атлантический? Или с точки зрения гидрофизики действительно сильно разнятся между собой? Или это просто искусственное разделение, потому что людям было так удобнее начертить карту?
0: Нет, океаны действительно отличаются. Отличаются хотя бы вот такими, ну, много можно деталей назвать, очень интересных и важных. Ну, например, в Атлантике испарение больше, чем осадков. Получается, что уровень Атлантики примерно на метр ниже, чем уровень Тихого океана.
3: То есть, когда мы говорим уровень моря, это не постоянная величина, это не константа?
0: Можно рассматривать константы, но константа там на метр выше. У нас получается так. Есть Средиземное море, это испаритель. Средиземное море под брюшиной нашей Европы испаряет очень много тепла. И вот иногда среди зимы к нам приходят дожди там и так далее. Это вот циклон компактный, быстрый, подвижный, приходит к нам сюда, в Европу, в центральную, и осадки в виде дождя очень неприятные. А Атлантика является испарителем как бы для нашей планеты. Средиземное море как бы испаритель вот для такой локальной. Рядом Африка сухая, Аравийский полуостров, материки всюду обрамляют Средиземное море. А значит, вот это испаритель. А Атлантика вот она рассматривается как испаритель для нашей планеты.
3: А Тихий?
0: А Тихий нет. Тихий уже. И потом вот Атлантика еще отличается тем, что она связана с Арктическим бассейном, с Ледовитым океаном. И туда проникают теплые воды, значит, из Атлантики, североатлантические воды. А Тихий, он закрытый практически. Там Берингов пролив, но это настолько маленький обмен. Он важный, очень важный, но маленький, незначительный. В Атлантике существует вот конвекция глубокая, а в Тихом нету этой глубокой конвекции. И имеется в виду северная часть океана. Нет, ну вот и там, если смотреть вот эти зоны там климатические, то они существенно отличаются. Вот если взять, допустим, центральную часть океанов, то Атлантика холоднее, чем Тихий. А если взять к северу, туда уже там 50-е, 60-е, то Атлантика намного теплее, чем Тихий.
3: Владимир, о нескольких страшных вещах хочу вас спросить. Первое. Действительно ли уровень мирового океана повышается? Или вот это повышение общего уровня мирового океана было временным явлением, и сейчас опять пойдет на спад?
0: В каких-то местах уровень растет, в каких-то он падает. Поэтому, собственно говоря, и потом это уже процессы такие, ну, я бы сказал, геологические. Это не так, что за 100 лет, допустим, уровень так изменится, что все затопит. Там идут небольшие изменения уровня, которые, ну, с одной стороны, надо контролировать и надо пытаться понять, с чем это связано. А с другой стороны, вот есть работа Ли и Макфадена. Они недавно опубликовали, они показали, что уровень океана изменялся до 2000 года в одну сторону, ну, уровень в центральных частях Тихого и Индийского океана. Ну, вот они выбрали два океана, но же есть антициклонические круговороты. Так вот, эти центры антициклонических круговоротов, уровень вел себя сначала одним образом, и после 2000-го изменил тенденции. Там же существуют вот эти вихревые структуры, которые постоянно уровень меняют. Если циклон какой-то, то в центре циклона там возникает повышение уровня.
3: Как и насколько широко удается охватить все эти факторы современной науки, обработать их и представить уже в виде каких-то результатов, которые могут иметь и теоретическое, и прикладное значение?
0: Мы имеем дело с широким спектром. Тут циклоническая активность, и сезонный ход, здесь и межгодовая изменчивость, и междекадная. Вот я междекадный сказал, Но я не говорил о межгодовой. Межгодовой, вот это межгодовой, это вот, допустим, Эль-Ниньо. Это один из крупнейших факторов межгодовой.
3: Вот это я как раз вам хотел задать вопрос, как о втором страшном явлении.
0: Теперь, значит, да, но там есть еще сезонный ход. И сезонный ход, конечно, настолько значительный, что, собственно говоря, даже если вы аккуратно этот сезонный ход не уберете, у вас останутся какие-то шумы, которые составляют те изменения, которые мы пытаемся изучить. То есть надо вот этот как-то ряды и обрабатывать, фильтровать их там, как-то...
3: Удается делать? Хватает ли умных голов и умных машин для того, чтобы все это осмыслить?
0: Ну, это вот сегодня хватает.
3: И что же вся эта наука говорит про Эль-Ниньо? Это что за ужас такой?
0: Эль-Ниньо – это действительно чрезвычайно удивительный феномен, который является, имеет региональную свою привязанность к Тихому океану. Это когда нарушается у нас система пассатной циркуляции в атмосфере, и возникает, ну, его иногда называют антипассатом. Вот когда пассат существует, это климат, это норма, и он приводит к тому, что аккумулируется тепло, сгоняется тепло к Новой Гвинее, там, к, вот в этот район западных границ Тихого океана, там нагон уровня возникает до 50 сантиметров, а на противоположной стороне Тихого океана уровень сантиметров на 50 ниже. Вот такой перепад уровня, и там холодный, вот там Галапагосы, там холодный язык Тихоокеанских вод, он такой ярко выраженный. Температура, если вот около Новой Гвинеи там составляет 28, 29 и 30 градусов, то на противоположной границе там уже градусов 22, там вот такие температуры. То есть перепад очень большой на экваторе. Так вот, Эль-Ниньо приводит к тому, что возникает переброс вот этих теплых вод на восток, которые накопились. Значит, пассат ослабевает, возникает западный ветер, он создает условия для того, чтобы эти воды начали движение на восток. И на востоке возникает аномалия до 3-4-5 градусов, положительная аномалия. И там, где раньше образовывались тайфуны, вот на западе, они прекращают возникать, они возникать начинают ураганы, уже возникают на востоке Тихого океана. Вот это Эль-Ниньо.
3: Ну, то есть, это совершенно обычное циклическое явление.
0: Квазициклическое. Это возникает, время от времени возникает, у них есть спектр построить. Там спектр возникает порядка 3-5 лет, вот такой циклический процесс. А когда происходит вот возник, допустим, у нас, вот исчезли тайфуны, у нас засухи в Китае, во Вьетнаме, в Приморском крае. Вот такой порт, как Владивосток, крупный, он испытывает дефицит пресной воды во время Эль-Ниньо. Когда прекращается Эль-Ниньо, прекращается тайфун, дефицит влаги в Востоке.
3: А как долго длится вот этот вот сам процесс вот антипассатов?
0: Примерно год длится. Ну, там бывает побольше там период, ну, примерно год. Потом система возвращается, быстро возвращается в свое как бы исходное состояние. С этими Эль-Ниньо, поскольку уже дефицит осадков, я в свое время был в мангровых зарослях на Новой Гвинее, и там по колено, там по воде ходил в этих мангровых зарослях. А когда возникает Эль-Ниньо, там могут возникать пожары. То есть сухо, пожары – это вообще необычное явление.
3: Насколько оно необычное? Как часто может повторяться?
0: Нет, ну что такое тропики, там вот эти, там же непрерывно по существу дожди идут, период дождя, а тут называют засуха. Но это настолько необычное явление, что там все хозяйство, оно настроено вот на тот ритм, который существует. А когда резко все меняется, значит, это катастрофа.
3: Не будет ли какой-нибудь катастрофы в Атлантике? Очень много слышно, очень много говорят о том, что с Гольфстримом что-то не то происходит. То он не туда поворачивает, заворачивает, то температура его очень резко меняется. Что на самом деле?
0: Это система, которая непрерывно меняется. Прежде всего, он меандрирует. Он, во-первых, меняет свою пропускную способность, там, то, значит, он там может 60 свирупов быть, это 60 свируп, это 10 в 6-й степени кубических метров. миллион кубических метров, это сверхруб. Ну вот он меняется то 60 сверхруб, то 100 сверхрубов. То есть интенсивность Гассима может меняться. Это один момент. Второй может просто ось меандрировать, меандрирование течения. Ну и, собственно говоря, вот эти процессы самые важные. И через Гассим еще возникает трансфронтальный обмен. Это Гассим, он представляет из себя фронт. Что такое Гассим? Гассим, это по существу, вот если взять Атлантику, то на севере холодные полярные воды, а на юге теплые. Теплые они и легкие. И теплые воды начинают двигаться к северу, а холодные начинают двигаться к югу. Сила Кориолиса есть вот вращение Земли, о чем мы начали говорить с вами. Вот действительно тут сила Кориолиса вот за счет вращения приводит к тому, что движение на север прижимается к Европе, а движение на юг прижимается к Америке. И вот возникает, значит, теплые воды и холодные, они начинают, ну, где-то соприкасаться, вот они создают мощный контраст. Вот это и есть Гольфстрим. Это фронт, он же и есть Гольфстрим. И поэтому, собственно говоря, как мы можем...
3: То есть такая как бы подвижная граница между, между холодными и теплыми водами Атлантики.
0: И когда говорят, что он исчезнет, ну, как мы можем допустить, что, собственно говоря, исчезла холодная стена или куда-то делась теплая стена? Вот этот контраст, вот этот перепад.
3: Правильно ли в таком случае общее принятое понимание Гольфстрима как теплого течения? Если он такой пограничный, то его можно в равной степени, наверное, называть и теплым, и холодным.
0: К югу от границы, от фронта идет движение к северу. К северу и там Баренцево море проникают теплые воды, вот этот клин теплых вод, mm-hmm. он же в виде клина, он там, ну, струя сама вдоль фронта идет, а там идет холодная, там рядом с Нью-Йорком, там же холодные полярные воды, они проникают сюда. А взять Владивосток, там же такая же система течений, там же есть Куросио, которая проникает в коляски. И есть течение холодное, которое к Владивостоку подходит. А Владивосток 42-43 градус.
3: Спасибо за интересный разговор. Напомню, что в студии сегодня был Владимир Бышев, океанолог, доктор физико-математических наук. Спасибо вам. До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Значит, в прошлый раз мы действительно говорили о Млечном Пути, а сейчас выйдем на просторы межгалактические. Кстати, вас не удивляет, что спиральная структура – очень универсальный геометрический узор, он встречается почти везде – и в микромире, и в макромире. Ну, это микрокристалл, это макро, а это, наверное, гигамир. А интересно было бы понять, а почему спираль такая универсальная система, универсальный рисунок в природе. Может быть, что-то общее есть у этих систем. Но давайте сначала о книжках. Эти две книжки я уже показывал в прошлый раз, и еще раз показываю, потому что они не только о нашей галактике, но и о галактиках вообще. Особенно, конечно, хороша эта книга, там много хороших формул. Здесь я постарался поменьше формул, почти нет их, но побольше современного содержания, потому что очень быстро меняются представления о галактиках. Так что обе они хороши вместе и хорошо дополняют друг друга. А вот посмотрите, такая классическая книга. Борис Александрович Воронцов-Вельяминов. Наверняка вам это имя известно, потому что в школах еще до сих пор учатся по учебнику Воронцова-Вельяминова. Это, конечно, плохо, он устарел. Борис Александрович замечательный человек. Он работал как раз вот за этой стенкой, это его отдел галактики и эмиссионных туманностей. Но первый в мире учебник внегалактической астрономии, его даже трудно назвать учебником, это такая учебная монография, в которой он собрал все, первое издание и второе издание, она была первой в мире и самой полной, на мой взгляд, даже до сих пор. Но там избыточная информация для студентов, наверное, слишком много. Вот что я хочу отметить. Внегалактическое. Как мы сегодня воспринимаем это слово? Внегалактическое. То есть за пределами нашей галактики. Правильно? Однозначно. А вообще-то это слово родилось совершенно по другой причине. Когда еще никакого не было представления о том, что мы живем в отдельной звездной системе, рядом с нами есть подобные звездные системы, был Млечный Путь. На нем очень много разных туманных пятен, ну, туманности Ориона. То есть эмиссионные, горячие газовые туманности. И за пределами Млечного Пути тоже какие-то размытые туманные объекты были видны. Для них даже специальный каталог создали. Они явно отличались от звезд. И появился в 19 веке каталог NGC. Мы до сих пор пользуемся New General Catalog. А на самом деле это New General Catalog of чего? Не звезд, а объектов отличающих туманности. Назовем это так, небула, туманности. И вот когда в нем собрали всю совокупность туманных пятен, разделили их на две группы. Галактические, те, что на фоне Млечного Пути, и внегалактические, те, что за пределами полосы Млечного Пути. Считали, что и то, и другое принадлежит нашей звездной системе. Ну, просто одни сконцентрировались в Млечный Путь, а другие почему-то там где-то за его пределами летают. И вот тогда слово «внегалактический» имело совершенно другой смысл. За пределами Млечного Пути. Но, наверное, тоже недалеко от нас, где-то тут рядом, но разбросано по всему небу. Сегодня мы совершенно по-другому понимаем это слово. Это за пределами нашей звездной системы. Это вообще никакого отношения не имеет к нашей галактике. Ясно было, что это не сразу пришло в голову. Вот некто Смит, понятия не имею, кто он такой, когда, ну, знаю, когда работал, в начале 19 века, вот он так, глядя глазом на М51, зарисовал ее. Никакого впечатления, на самом деле, что это такое, не было. Два каких-то туманных пятна. Итак, а кто знает, что означает буква М? Месье. Месье. А кто такой месье?
1: Астроном, который первый каталог смотрел.
0: Да, первый каталог туманных пятен, которые мешали ему обнаруживать кометы на небе. Он был ловцом комет. На самом деле он был дворником сначала, потом помощником астронома в Парижской обсерватории, увлекся поиском комет, и какие-то постоянно присутствующие на небе пятна мешали ему обнаруживать кометы. Он их собрал все в один список, там штук 100 получилось, список опубликовал, мол, не обращайте на них внимания, это не кометы, это вообще какая-то странная популяция постоянных небесных объектов. Сегодня каталог Месье наполовину состоит из эмиссионных туманностей, ну, типа Орионовой, А наполовину из внегалактических, то есть далеких галактик. Но понять, что это что-то такое интересное, тогда еще не могли. Ну, примерно середина 19 века, ну, вообще первая половина 19 века, Гершель уже что-то такое, у него телескоп был более светосильный, увидел какую-то структуру. А что это за Гершель, кстати? Джей, это кто такой? Либо один, либо другой. Либо сын, либо отец. Хорошо, что не внук. Ну а кто же это все-таки? Сын или отец? Ну, отца-то как звали? Да, а тут явно не тот инициал. А это Джон. Это, конечно, сын. Тоже знаменитый астроном. Один из создателей, не современной, а для того времени очень продвинутой фотографии, то есть химического фотографирования. Это Джон Гершель. Отец для него делал большие телескопы, а Джон в них наблюдал. Поехал в Южную Африку, там наблюдал. Уже какая-то структура видна, но тоже, в общем, не сильно привлекает взгляд. Наконец, лорд Росс сделал гигантский, почти двухметрового диаметра, огромный светосильный телескоп. И вот тут уже открылось, что эти туманные пятна не такие уж простые. У них какая-то сложная, красивая, симметричная спиральная структура есть, и та же самая МС-51 уже начала привлекать взгляд. Это уже не бесформенное тело, это какая-то организованная структура. Но как ее тогда интерпретировали? Ее интерпретировали так, что это рождается звезда, а вокруг нее протопланетный диск. Что вот-вот в нем сформируются планеты. Так что все более или менее округлые туманности, имеющие какую-то геометрическую форму, планетарные туманности или вот такие спиралеобразные туманности, интерпретировали четко. Это протопланетный диск. Ну, как мы сегодня говорим протопланетный, а так говорили просто planetary nebula. И сегодня мы говорим планетарные туманности, мы понимаем, что это тогда народ заблуждался. Хорошо, уже стало интересно. Посмотрите, лорд Росс наблюдал глазом, зарисовывал, а мы сегодня фотографируем на ПЗС-матрицах, это 21 век. Я скажу, что матрица не намного. Но она видит какие-то более слабо светящиеся, конечно, детали. Но, в общем, геометрическую структуру глаз передавал, ну, немножко фантазировал, конечно, но, в общем, передавал достаточно точно. Так что много добавить к древним наблюдениям современный телескоп не смог. Ну, смог, конечно, кое-что добавить, да. Мы видим гораздо больше деталей на той же самой МС-51. Но уже середина 19 века показала, что это интересные объекты, что их надо изучать, что они чем-то выделяются на фоне таких аморфных, бесструктурных газовых облаков, что у них есть какая-то внутренняя согласованность, геометрия, особенно у спиральных, конечно. Ну, ближайшая к нам Андромеда. И скажите, кто из вас видел невооруженным глазом на небе Андромеду? Раз, два, три, четыре, пять. Видел? Не видел?
2: Ну, мне казалось, что да. Разумею.
0: А ты знал, что она там, да? Просто? Да. Ну вот. Хорошо. Да, это не очень легко. Это надо обладать техникой бокового зрения, да? Отвести глаза от того места, где на самом деле она на небе, и немножко боковым зрением заметить маленькое туманное пятнышко. А вот как вы думаете, что именно видит глаз человека, когда смотрит на эту шикарную звездную систему? Вот всю ее, или вот эту часть, или вот эту, или вот эту, вот эту? Конечно, вот это пятнышко мы только видим. Самую плотную центральную конденсацию, яркую, и то с большим трудом. Все остальные периферийные части мы, конечно, не видим. У них очень маленькая поверхностная яркость. Вот тут для примера. То есть такого снимка, конечно, сделать невозможно. Там, где Андромеда, Луна по небу не ходит. Но масштаб тут, угловой масштаб, выдержан. Если бы, ну, мы хорошо представляем себе, да, каков угловой размер Луны на небе, мы даже географию какую-то на ней глазом видим. Так вот, протяженность звездного тела диска Андромеды, она в 6 раз больше лунного диска. В 6 раз. Это сколько же градусов получается? 3 градуса. Знатоков не спрашиваю. Мне же интересно другие. Ну хорошо. 3 градуса. Огромный угловой размер. Но мы его только на фотографиях замечаем. На самом деле это только яркая часть диска. Тянется он еще намного дальше. Но там уже совсем тонкая технология позволяет его обнаружить. В основном радиоастрономическая. Так что галактики на небе довольно большие области занимают. Ну, конечно, это ближайшее. Или там большое Магеллановое облако. Вот, наверное, никто из нас его не видел. Кто бывал в южном полушарии Земли? Никто. Я бывал. -5 градусов от экватора. Надеялся, что увижу Магеллановые облака, но как раз в этом направлении большая гора была. И она мне закрывала. Так что и я не увидел. Мало кто видел, но говорят, зрелище достойное, очень красивое. Морфология. Сегодня, собственно, и будем говорить только о морфологии галактик. Почти только. Морфология – это внешний вид. Любое изучение новых объектов начинается с их внешности. Рассматриваем, коллекционируем и пытаемся разложить их по каким-то группам, по каким-то типам. То есть морфологическую классификацию начинаем делать. Иногда она, наоборот, приводит к заблуждению. Внешнее сходство бывает у совершенно разных объектов. А чаще она все-таки приводит к какому-то пониманию, как они выстроены по каким-то параметрам, там, по размерам, по массам, по эволюционным даже фазам. Но, в общем, тут надо еще и какие-то теоретические соображения привлекать, потому что просто внешний вид иногда вводит в заблуждение. Но с этого началось. Значит, обычно самые красивые галактики демонстрируют в книжках как спиральные. Их не так уж много. Если аккуратно пересчитать все галактики, ну, процентов, может быть, 25 наберется таких явно красивых, симметричных спиралей. Остальное все будет совсем других типов. Но и спиральные бывают разные. Например, у некоторых можно проследить спиральный узор. Вот как бы глубоко мы не погружались, там уже передержка, мало что видно, но можно проследить вот по пылевым пятнам. Прямо из центра начинают раскручиваться спиральные рукава, и можно проследить их на несколько оборотов вокруг центра. Такие галактики мы обычно называем нормальными спиралями или просто спиральными галактиками. Чуть позже я покажу, какие бывают типы классификации. Тут вот я выписал, но это такой довольно сложный вариант классификации. А проще сказать, спиральная галактика, вот нормальная спираль, идеальная спираль. Из самого центра начинают симметрично расходиться рукава. Бывают спирали пересеченные, когда некая эллипсоидальная концентрация звезд относительно центра видна, а от ее концов начинают уходить спиральные рукава. Ясно, что это нечто иное, что какая-то физика тут немножко иная, чем в нормальных спиралях. Значит, спираль с баром или с центральной перемычкой, как по-русски. У Воронцова ввели именно центральная перемычка. По-английски бар, и мы все чаще говорим бар. Галактики с баром, галактики без бара. Нормальные спирали. Диск. Как правило, во всех простых книжках написано, что дисковые галактики или там спиральные – это идеальная плоскость симметрии, относительно которой просто зеркальная симметрия тела галактики наблюдается. На самом деле редко бывает эта самая идеальная плоскость. Вот если тут проследить, в какой плоскости центральная часть лежит, а в какой периферии, оказывается, что эти плоскости по мере удаления от центра немножечко наклоняются по отношению друг к другу. Кстати, и в нашей галактике так. Мы уже довольно... То, что мы сидим в диске, нам помогает понять, диск плоский или нет. Он не плоский. В направлении центра галактики он вот так вот выгиб... А, кстати, у меня есть картинка. Вот, более четкая. Если бы это была наша галактика, и мы бы свое место тут как-то обнаружили, мы бы сидели вот здесь. В направлении центра галактики плоскость за центром уходит вниз, а в направлении антицентра загибается к северу. Ну, это северное полушарие, это южное полушарие галактики, оно же и нашего неба. Так что плоскость больше похожа на поля шляпы. Она так немножечко можно сказать, прецессирует. Ну, прецессия это или нет, в смысле физическом, это еще надо понять. А по какой причине? Какая-то причина должна быть. Как правило, считается, что это внешняя причина, что какое-то внешнее массивное тело вызывает изгиб галактической плоскости. Ну, у нас это можно списать на Магеллановые облака. Они, кстати, как раз вот, вот тут, вот в южном полушарии, к ним вроде бы наклонен диск галактики. Но очень часто бывает, что никакого массивного спутника нет, а вот этот вот эффект полей шляпы или прецессии диска, он довольно четко виден. Так что надо еще думать по какой-то причине. Кстати, это может быть очень интересным указанием на то, а что, собственно, вокруг этого светлого тела. Ну, мы уже знаем, темное гало у нашей галактики есть, у других есть. И вот чем массивнее темное гало или корона галактики, тем более динамически строгим является движение звезд и газа в плоскости. Большая масса, она стабилизирует вращение объектов в плоскости, ну, потому что она симметричная, гравитационное поле ее стабилизирует. Это было одним из первых указаний на то, что вообще есть скрытая масса в галактиках. Были работы там в начале 70-х, которые показали, что не будь темной короны у таких вот галактик, диск был бы намного менее стабильным. Вот, может быть, тут как раз слабовато присутствие темного вещества, и он стал так вилять. Вторая популяция совсем не похожих на спиральные. Эллиптические. Elliptical galaxies, эллиптические галактики. Тело есть, и единственное его свойство – это концентрация яркости к центру. Все, больше не... Ну, может быть, второе свойство – это отличие от идеальной сферы, эллипсоидальность. Вот, пожалуй, два числа, которые полностью описывают структуру такой галактики. Нарастание яркости к центру и некая сжатость, эллипсоидальность, эллиптичность этого тела. Больше, вроде бы, никаких характеристик, в отличие от спиральных. Они все разные, они разнообразные. Количество рукавов, степень их закрученности. А тут вот такая идеальная форма. Казалось бы, все галактики должны быть такими, а нет. У некоторых какая-то самоорганизация происходит, вещества, и оно красивый спиральный узор нам демонстрирует. Но и эллиптические тоже не так просты, как на первый взгляд кажется. Например, у некоторых, ну, тут вот трудно это заметить, на самом деле там передержка большая, есть очень плотное, говорят, звездообразное ядро. То есть оно не разрешается по угловому своему размеру, оно кажется точкой, но оно там присутствует и очень высокую плотность показывает. А есть галактики, у которых отсутствует ядро или керн. Ну, пожалуйста. А, кстати говоря, что это за галактика? Кто ее по номеру Месье или НЖЦ может узнать? Где она?
1: Андромеда.
0: Спутник Андромеды. Крупнейший спутник спиральной галактики в Андромеде, Месье 110. Кстати, сам он, по-моему, ее как-то опустил из каталога, но потом ее добавили добрые люди. А вот ее номер по НЖЦ, New General Catalog. А New General Catalog, кстати говоря, Джон Гершель первым его начал составлять. Ну, потом немножко добавили туда объектов. Тут нет звездообразного ядра, тут есть некий градиент яркости, но довольно слабый, и ничего в центре там такого особо плотного нет. Такие принято называть не эллипсоидальными, не эллиптическими, а вот тип сфероидальная галактика. Ну, я не знаю, нашли такое слово, сфероидальная. Как правило, с мягким градиентом плотности. Ну, а есть гигантские эллиптические галактики. Тут уже такая передержка, что мы вообще никакой структуры внутри тела ее не можем увидеть. Там уже все пересвечено. Вот обратите внимание, это яркие звезды нашей галактики. Они тут просто передний фон. А это какая-то далекая. А вот это вот галактика в скоплении в созвездии Дева, Вирго. А Месье ее хорошо знал. Вообще это огромное скопление, там половина объектов Месье как раз в нем сидит. И вот явно видна концентрация небольших таких звездообразных изображений к этой галактике. Потом, если с меньшей выдержки сфотографировать, их там все больше, больше, больше, можно около 10 тысяч штук насчитать. Как вы думаете, что это такое?
2: Шаровые звездные.
0: Да, причем из крупных. Это шаровые звездные скопления. Если в нашей галактике их всего 150 штук, ну, может быть, 170, еще мы несколько штучек не досчитались, то там больше 12 тысяч. То есть это действительно гигант. Обычно число шаровых скоплений пропорционально массе родительской галактики. Это, кстати, когда-то наводило нас на мысль, что шаровые скопления родились раньше самих галактик, а потом, как изюминки в тесте, вошли пропорционально размеру галактики или там кулича, пирога, вошли в состав формирующихся галактик. Но тут их больше 12 тысяч. Это говорит о том, что это действительно гигантское. Но надо как-то вот посмотреть, а что ж там, какая структура внутри. Это делают обычно так. Делают несколько экспозиций, то есть несколько фотографий с разными экспозициями. Маленькая, средняя, большая. И на них получаются так, все более и более яркие центральные части. А потом пытаются какой-то геометрической фигурой это аппроксимировать. Ну какой? Ну эллипсом, самая простая форма. И в общем получается. Вот набор эквиденсит их называют. Это вот эти вот немножко растрепанные линии. Это реально измеренные линии постоянной поверхностной яркости, которые все больше, переходя от одной к другой, все больше и больше поверхностная яркость вплоть до ядра. А тоненькие линии – это вписанные в них эллипсы. Ну, как видите, довольно неплохо они вписываются. Правда, какие-то части вот тут не укладываются. И вот тут тоже не укладываются. Такое впечатление, что есть какое-то еще дисковое население, которое внедрено в эту эллипсоидальную фигуру. Возможно, у некоторых эллиптических галактик есть что-то подобное слабому диску, происхождение его может быть разным. Поговорим еще об этом. Но в принципе, да, неплохо описано. Но обратите внимание, если большие оси провести вот внешний эквиденситы и самый внутренний, они будут немножечко не совпадать. Между ними будет определенный угол. Такое тоже наблюдается. То есть переходом от центра к периферии сам эллипс, аппроксимирующий вот эту форму галактики, он немножечко может поворачиваться, и это тоже требует какого-то динамического объяснения. Поначалу, помните, я эту картинку показывал, когда мы говорили о формировании звезд, поначалу астрономы относились к галактикам, к их формам, основываясь вот на этой очень точной математической теории равновесия вращающихся жидких тел. Она была очень хорошо разработана там и Макларенном, и Якоби, и в конце 19 века Пуанкаре. Ну, таких галактик, кстати, мы не видели никогда. А вот сжатые сфероиды, или иногда вытянутые сфероиды Якоби, они казались как раз тем объектом, который можно сопоставить реальным галактикам. Ну что, эллипсоидальная форма, все хорошо. Но надо же помнить, что это математическая форма фигуры постоянной плотности. Это жидкие фигуры, для которых была эта теория создана. Жидкие вращающиеся фигуры. Но, ладно, не обращали на это внимания. Ну чего там, галактики тоже вращаются. И, наверное, для эллиптических очевидно совершенно, чем они более сплюснуты, тем они должны быстрее вращаться. Ну, жидкие фигуры же ведут себя так. Не вращающееся тело, сфера, а чем быстрее вращается, тем более сжатая, ну или расширенная в экваториальной области. Так очень, такое мнение было очень долго. Существовало, пока не стали реально измерять скорость вращения эллиптических галактик. Где-то это уже в середине 70-х, вот до середины 80-х накапливались работы. Я хорошо помню, там Петерсон много, американский астроном, делал. И оказалось, что есть эллиптические галактики весьма вытянутые, ну, такой сжатый, на первый взгляд, эллипсоид, а они не вращаются. А как сжат? С какой стати тогда у них сжатая фигура? И выяснилось, что сжатие это У звездных систем может быть совсем по иной причине, чем у жидких таких вот однородных систем. Не только вращение может создать вытянутую фигуру. Могут отдельные направления движения звезд это сделать. Ну, например, представьте себе, или обратный вариант. Ну ладно, обратно не будем рассматривать. Представьте себе, что мы запустили все звезды в одну сторону, по орбитам летают, и такое же количество звезд в другом направлении. Они нам создадут, ну, можно сказать, диск даже. Да? Диск мы можем создать, идеально сжатый эллипсоид – это диск. Но в нем половина звезд может вращаться в одном направлении, а половина в другом. Значит, система в целом не вращается. А сжатие у нее, на первый взгляд, оптическое сжатие очень сильное может быть, почти до плоскости. Жидкость не может себя так вести. Не могут быть два потока, движущиеся навстречу друг другу. Они же затормозят друг друга тут же, ударятся друг об друга. А у звезд это может быть. Это не столкновительная система. Звезды летят и не сталкиваются друг с другом никогда. Поэтому можно придумать любую форму для эллиптической галактики и при этом полностью лишить ее вращения. Если один поток звезд в одну сторону летает, другой в другую, в целом вращения не будет. И оказалось, что вот эта вот теория форм вращающихся жидких тел вообще никакого отношения не имеет к формам галактик. Вот это. Чем быстрее вращается, тем более сжато. Нет, у галактик все совсем по-другому. Более того, выяснилось, что не такие уж они идеально эллиптические. Точные фотометрические измерения, то есть измерения яркости на теле галактики, показали, что бывают две группы эллиптических галактик. Ну, диски и бокси. Ну, понятно, да? Диски – это значит на фоне вот этого идеального синего эллипсоида реальная галактика немножко на экваторе шире, чем должна быть. А либо не на экваторе, а вот под 45 градусов выпирают у нее некоторые части. То есть она более такую коробку напоминает, бокси. А та диски, как будто у нее есть еще дисковая составляющая. Значит, это какое-то тоже принципиальное различие, какая-то внутренняя структура и динамика должна объяснять, что вот два типа эллиптических галактик. Как видите, на первый взгляд они просты, а на самом деле там есть о чем думать. И сейчас люди работают в области динамики эллиптических галактик и пытаются это все понять и объяснить. Надо же объяснять галактику как совокупность звезд, их орбит. А посмотрите, какие орбиты бывают. Вот это принятая в звездной динамике технология изображения орбиты звезд. Делается это так. Ну, экваториальная плоскость, понятно, плоскость симметрии. Z – это направление оси вращения галактики. Ну, ось галактики, понятно. А вот сама плоскость – это меридиональная плоскость, которая сопутствует движению звезды. Ну, начнем с простого. Меридиональная плоскость в Солнечной системе. Солнце, вокруг него планета бегает. Если она бегает по круговой орбите, на меридиан.

относительно плоскости галактики. Видите, ну, можно массу таких траекторий. Это ближе всего звезда подлетает к центру галактики, это наиболее далекая точка орбиты, но галактика, звезда взмывает над плоскостью, пересекает ее, опять уходит в другое полушарие галактики. Ну и вот так еще. Z движение у нее тоже есть, но и по R-координате она перемещается. Либо вот такие, массу можно таких орбит, в зависимости от того, из каких орбит вы конструируете галактику, можно придать ей вообще форму коробки. Даже, ну, почти идеальный прямоугольный, ну, прямоугольный не получится, конечно, но такой со скругленными углами. Вот. Так что это интересная динамическая такая работа. Звездная динамика вообще очень красивая наука, так, наверное, даже более красивая, чем небесная механика, потому что более разнообразные варианты. Хорошо, продолжаем говорить о морфологии. Первым, кто привел в порядок, более или менее привел в порядок совокупность разных видимых, наблюдаемых форм галактик, был Эдвин Хаббл. Почему именно он? Ну, ему повезло. Он как раз пришел в астрономию, когда Маунт-Паламарской обсерватории построили крупнейший в мире телескоп. 2,5-метровый, вот такой же диаметр, как у нашего Гаишевского телескопа на Кавказе. Но тогда это был крупнейший в мире. И он сразу нащелкал большое количество красивых фотографий галактик и стал приводить их в какую-то систему. И вот что у него получилось. К 25-му году, 10 лет ему почти понадобилось, он представил в виде такой простой двумерной схемы. Мог бы и одномерно ее сделать, но он понимал, что все-таки спирали разделяются на два непохожих семейства. Простые, нормальные спирали и пересеченные с баром. Это пришлось, конечно, разделить, а то бы вообще можно было одномерно. И здесь эллиптические по степени сжатия располагаются. Ну, буква E от elliptical, здесь буква S от spiral. А цифра у эллиптических галактик, это вот что такое. Придется свет зажечь на секундочку. Это степень ее сжатия. А как можно степень сжатия числом выразить? Ну, очевидно, надо самое большое и самое маленькое. Самый большой и самый маленький диаметр измерить. Большая полуось, малая полуось. И вот это число, это есть просто А минус Б К. Очевидно, от нуля, если галактика круглая, до, ну, до какого-то максимального. Вот у Хаббла это Е7, а это от нуля до единицы, а он еще, чтобы не заморачиваться с дробными числами, умножал это все на 10. Получается, ну, если тройка, значит 0,3, да, это отношение, там 30% малая ось, меньше, чем большая. Вот так он довольно четко это представил. У него в книжках, это первая его классификация, она в статье была, потом в книжке Realm of the Nebula, такая была у нее книжка, мир туманностей, да, он ее называл Realm of the Nebula. У него были даже Е7. Но сегодня мы такие галактики не находим. Что-то он заблуждался, что есть такие эллиптические галактики. Но Е6 точно есть. Потом идут спирали простые, спирали с баром. И здесь тоже последовательность спираль и маленькие латинские ABC. По какому принципу? По принципу раскрученности спиральных рукавов. Плотно наворачивающиеся, то есть медленно уходящие от центра, если мы по азимуту будем идти, это A. А быстро уходящие от центра, ну, немножко по азимуту сместились, а они уже далеко ушли, это C, понятно. Ну, и здесь то же самое. И вот он ввел такой класс S0. Кстати говоря, SB0 у него не было. Это уже кто-то из современных добавил. У него просто именно 0. А часто в книгах, ну, те, кто не читал оригинальные работы Хаббла, пишут SO. Но все-таки О – это не ноль. Ноль – это число, а О – это буква. Хаббл писал S0 и никогда не объяснял, почему. Почему ноль?

0: Не знаю почему. А смысл такой. Это галактика, у которой явно есть диск, но на диске нет спирального узора. Дальше уже идут спирали. Здесь нет диска. А тут есть диск, но нет спиральной картины. Вот так вот. Он думал, что это редкий какой-то класс, а на самом деле их довольно много. Ну и сам Хаббл признавался, что он видел в этой схеме, ее обычно называют камертон Хаббла или вилка Хаббла, по-английски это одно и то же почти, и он думал, что это эволюционная последовательность, что галактики рождаются круглыми. Ну, та же идея, которая вот из вращающихся жидких тел или газообразных тел, по мере сжатия нарастает скорость вращения, галактика становится все более и более уплощенной, сжатой, ну и в конце концов на диске рождается спиральный узор. Сейчас мы понимаем, что нет, конечно, вот такой эволюционной последовательности не может быть. У них многие свойства совсем даже различаются, принципиально различаются. Эти вращаются всегда, эти часто вообще не вращаются, и при сжатии бы не вращались. Ну, появилась такая схема, ее до сих пор люди носят в голове. Она, конечно, понемножечку... Ну, примеры вам. Вот какого типа это, например, галактика может быть? Ну, явно диск есть, да? Что-то там просматривается, какие-то спиральные рукава, их не очень хорошо видно, мешает очень яркая сферическая компонента. Но мы ее можем разными ухищрениями техническими убрать. Там цветом, градиент яркости снять радиальный. О, тут уже диск просматривается. Есть спиральные рукава? Ну, вроде бы, да, вроде что-то там намечается. Но они явно туго закручены вокруг ядра. Поэтому это СА. По Хабблу это спираль самого такого туго закрученного типа. В современной, более развитой классификации это более сложная. Ну, по вокулеру. Я чуть позже покажу эту классификацию. Тут уже более детально описано. Ну, в принципе-то ничего нового. Спираль с туго закрученными рукавами. Это переходный некий тип от А к Б. А спираль между А и Б. Ну, мы видим, тут рукава уже так явно отделились друг от друга и по радиусу начинают удаляться от ядра. А это спираль СЦ. По Хабблу это крайний тип. Ну, эту галактику мы знаем, да? Она рядом с нами, она, так сказать, в коллективе нашей и Андромеды. Это третья по размеру галактика нашей местной группы. Где она, в каком созвездии?
1: Треугольники.
0: Треугольники. Спираль в треугольнике. Она такая, ну, хотел сказать, дохленькая. Ну, в общем, да, она дохленькая, маленькая. И там практически нет центральной вот этого сгущения, балджа. Ну, ядрышко маленькое есть. Вообще, это, наверное, крайний случай самой маленькой спиральной галактики. Очень маленькими спирали никогда не бывают. Если галактика спиральная, она всегда массивная, большая. Ну, вот спираль в треугольнике вполне имеет такую правильную форму спиральную, но масса ее на порядок меньше, чем у нашей, и раз в 20 меньше, чем у Андромеды. Андромеда крупнее Млечного Пути. Вот современная классификация такая по Хабблу СЦ. Конечно, удобнее всегда такие схемы рисовать не только с помощью художника, но сопровождать их фотографиями реальных прототипов. Тогда вы понимаете, что вот это вот, ну, некий образ, что таких галактик не бывает. Вот на самом деле, что мы видим на небе, и пытаемся как-то интерпретировать. Бар есть, спирали есть, но и степень их закрученности. Это только профессиональный глаз может отличить, скажем, степень закрученности этого вот от этого. Я бы их вообще переставил местами. Ну ладно, автору виднее. Это уже из современной книжки по внегалактической астрономии. Современные каталоги галактик уже не содержат вот эти вот типы Е7, потому что таких мы реально не находим. Как правило, если находим, то оказывается, что это просто дисковая галактика под некоторым углом, развернутая к нам, и точные наблюдения показывают, что это не эллиптический. Вот современная последовательность эллиптических галактик, она заканчивается на Е5, ну, иногда на Е6. Дальше уже идут дисковые. С0 сегодня принято называть, ну, по-русски линзовидными, на международном жаргоне lenticular, ну, или на английском lenticular galaxies, ну, в общем, тоже линзовидная. Ну, вот такая, пожалуй, схема, что-то среднее между фотографиями и примитивными рисунками. Тут более или менее передано, ну, наверное, слишком уж утрировано, передана реальная форма галактик, как мы их видим на небе. Это тоже работа Хаббла, чуть более поздняя, и он, конечно, уточнял свой взгляд на эту классификацию. Иногда вообще не рисуют никаких схем, а говорят, вот перед вами прототипы. Смотрите на них, и вы такие же увидите на небе и поймете, как они на самом деле выглядят. Какая общая тенденция вот у этой вилки Хаббла? Тут, видите, нарисована стрелка от таких растрепанных спиралей к самым-самым плотным эллиптическим галактикам, меняется соотношение компонентов. Можно любую галактику разделить на два компонента – диск и гало. Так вот, относительная яркость, ну а значит относительная масса этих двух компонентов меняется. Здесь только диск, никакого гало мы не видим. Потом оно все в большей и большей степени начинает присутствовать, а у эллиптических мы видим только гало. И диск, ну, какие-то могут быть там намеки на диск, но, как правило, его заметить невозможно. Вот это общая тенденция, и она, может быть, она имеет эволюционный смысл. Скорее всего, да. Ну и видите, вот уже S0 в последних модификациях этой вилки Хаббла разделили на два подтипа. S0 обычная и с баром. Тут уже чувствуется наличие какой-то центральной эллипсоидальной конденсации. Возможно, в чем-то Хаббл был прав. Есть некая эволюционная последовательность. Ну, вот эллиптические, конечно, никогда не станут спиральными. А вот спирали иногда бывают... Динамические модели это показывают. Когда мы на компьютере моделируем жизнь большой звездной системы, у нее может то сфероидальное ядро быть, то оно превращается в вытянутую такую конструкцию, ну, в бар, а потом через несколько оборотов снова сжимается в сферически симметричную. То есть тут могут быть на самом деле перескоки одной и той же галактики по мере ее эволюции из одного типа в другой, по крайней мере, вот между этими конструкциями. Но, скорее всего, ну, или, скажем, две спиральных сольются, стукнутся, вот как сейчас к нам летит Андромеда, мы скоро с ней через 4 миллиарда лет сольемся, и, конечно, это будет такой бесформенный клубок, что отличить его от эллиптической галактики будет трудно, но все равно можно будет, потому что там будет газ, а в эллиптических... Видите, как цвет, вот обратите внимание, цвет тоже меняется от красного к голубому. Почему? А в дисковых галактиках до сих пор еще много межзвездного вещества, и рождаются новые, в том числе и массивные звезды, они ярко светятся, высокую температуру имеют, поэтому голубой оттенок. А у этих вообще нет или почти нет межзвездного вещества, там уже давно не рождаются звезды, а те, что сохранились до наших дней, они маломассивные, красные, поэтому у них такой красноватый цвет. Ну хорошо, Хаббл молодец, однако попробуйте классифицировать вот одну из этих четырех галактик. Куда бы вы их отнесли? У Хаббла только спиральные и эллиптические. А это какие? Кстати, кто-нибудь узнал хотя бы одну из них? А? Правая нижняя, большое Магеллановое облако. Молодец, правильно. Ну вот, ну что это? Бесформенные какие-то странные структуры. Тут одни звезды, тут очень много газа. Ну вот в этих трех ясно много газа. Там все залито сиянием эмиссионных туманностей. Но формы-то никакой нет. Ни эллипсоидальная, ни спиральная, а какая-то неправильная. по-английски irregular, irregular. Ну вот хорошо, Хабблу пришлось для них тоже искать какое-то место в последовательности. А куда их отнести? Он придумал такую мусорную корзину, куда складывал все галактики непонятной формы. Неправильные, по-английски irregular. Почему он именно после вот СС и СБЦ их поместил? Ну, потому что вот эти самые растрепанные, они самые такие вот уже вот раскрытые, да? Еще чуть-чуть, и они вообще потеряют форму. Может быть, кстати, в этом смысл есть. Если идти по массе, то вот эти, как правило, самые массивные, эти спирали наименее массивные, а неправильные галактики, как правило, не всегда, но обычно еще менее массивные. Так что в этом смысле некая последовательность есть, и вот он их туда свалил. Обозначают их либо IR, вот IR, либо 2R, там, два английских R, ну, у разных авторов по-разному. Сам Хаббл просто две буквы использовал, там, в окулёр три, ну, не имеет значения, в общем, irregular. А наша-то какая? Ну, честно говоря, эта проблема еще требует работы. Мы свою не видели со стороны. Но на сегодня мы считаем, что это плоская. Ну а что, мы же видим плоская, значит, плоская система. Скорее всего, спиральная – это уже рисунок, но более или менее мы представляем себе, по крайней мере, в области Солнца, вот как-то так, спиральный узор намечается четко. Значит, спираль. А вот по поводу бара долгое время было сомнение, даже была уверенность, что его нет. И мы свою галактику считали спираль, по-видимому, B-типа, SB по Хабблу. Но инфракрасные наблюдения со спутников показали, что бар все-таки есть. Пусть он небольшой, но где-то там 3 килопарсека в длину, но есть. И мы теперь так пишем. Спираль, безусловно, в скобочках бар, так, с некоторой неуверенностью. И какой-то переходный тип между B и C. Вот современная морфологическая классификация нашей галактики. Но она еще может измениться. Еще надо посмотреть на нее с разных сторон. Хотя как это сделать, никто не знает. Ну, как-то вот разными техниками ее, так сказать, изучить. Особенно дальние области, которые за центром лежат, мы их вообще не видим. Ну, и тогда более или менее станет. Но я не думаю, что, ну, может быть, скобочки эти исчезнут, потому что в существовании бара уже сомнений не осталось. А вот существование спирали у некоторых галактик до сих пор бывают заблуждения. Это предыдущая фотография, получена, ну, там, с обычными, на фотопластинках. Ну, какая это галактика? Ну, это негатив, конечно, вы понимаете. Какая это галактика? Ну, эллиптическая. Какие могут быть сомнения? Е0 вообще, классика. Современная электронная фотография, когда можно менять градиент, обрабатывать ее, там, снимать перепад яркости. Ага, никакая она не эллиптическая. На ней выявились спирали. Вот такие фокусы бывают. И довольно часто, кстати, бывают. То есть надо с изображениями еще как-то работать, обрабатывать их, снимать вот эти вот пересветки, вот этот градиент яркости снимаешь, тогда структура более четко выявляется, смотришь, а там она совсем даже другая, не та, что ты думал. Иногда даже были открытия такие, что одна система спиральных рукавов в одну сторону, а другая внутри нее в другом направлении закручена. Это вообще вызывает какой-то ужас у теоретиков, как можно объяснить такое. Ну ладно, природа делает, значит, надо как-то объяснять. Есть галактики, морфологию которых просто невозможно определить, потому что у них яркое ядро. Мы их называем обычно активные галактики, либо квазары. В ядре, как правило, что-то происходит, либо вспышка звездообразования, когда массово рождаются звезды, либо там черная дыра сверхмассивная, на которой аккреция происходит. Вот типичные примеры. Это квазар. Кстати, ближайший к нам квазар, 3C273, очень известный квазар. Ну, такое яркое ядро, что какая там галактика? Раньше вообще ее не видели. Потом прикрыли, ну, там, заслоночкой, внезатменный коронограф такой звездный на Хабле есть. Но все равно структура галактики, видно, что галактика. Ядро закрыли, видно тело галактики. Но какое тело, какая там морфология? Но она, правда, далеко очень. И там было бы, было бы легко рассмотреть, если бы не мешал квазар. Он слишком яркий и мешает. Так что некоторые галактики не классифицированы до сих пор. И вот теперь ужас. А это что? Форма правильная? Правильная. Значит, это не иррегулярная галактика. А какая? Куда ее отнести? К какому типу по Хабблу? Кольцо, внутри него ядро. Что тут? Спираль? Да нет, вроде не спираль. Ну, что точно не эллиптическое. Кстати, интересное совпадение. Сквозь нее видна еще такая же, но гораздо дальше находящаяся. Такое впечатление, что такие галактики почкованием размножаются так сказать, из себя. Вот. Но это, конечно, случайное совпадение. Ну и что это такое? Значит, надо придумывать какую-то новую координату, дополнительное направление классификации, которое бы учло еще и вот такие странные кольцеобразные формы, ринг. Кончилось тем, ну не кончилось, конечно, а получило развитие классификация Хаббла, став многослойной. Уже одной плоскости не хватало. Ее придумал Пол Ходж, замечательный американский астроном. Мы с ним, его уже нет, он несколько лет назад умер. Мы с ним очень хорошо дружили. Вот он был другом нашего отдела, мы на конференциях много встречались. Прекрасный человек, очень такой интеллигентный, мягкий и работящий. И вот он придумал такую многослойную классификацию, где, в принципе, вилка Хаббла сохраняется. Да, есть эллиптический, но там ничего не придумаешь нового. Потом линзообразные по-русски. И дальше идет с рингом и без ринга. Тут вот R-буквочка, значит, она говорит о том, что там есть кольцо. А тут, значит, кольца нет. Ну и здесь тоже бар. Вот эти без бара, эти с баром, эти без кольца, а эти с кольцом. Ну и тоже без кольца и с кольцом. Это уже, это хорошо вообще, это хорошая идея была сделать две, как сказать, ну, изобразить их на плоскости уже невозможно. Приходится все-таки в 3D рисовать. Ну, в принципе, ну, на двух листах можно. Это все-таки две двумерных классификации, два двумерных рисунка. Это хоть как-то можно было на страницах книжки или там каталога это нарисовать. Хорошая была идея, но она оказалась промежуточной. А люди пошли дальше. Дальше пошел французский астроном Жерар де Вокулер, который на самом деле в Америке работал всю жизнь, начинал только во Франции. И вообще это поколение людей, вот Воронцов, Вильяминов наш, Ходж, Вокулер, которые начинали с исследования планет. Но когда в начале 50-х годов прошлого века появились первые обзоры неба, а первым обзором был Паламарский обзор неба, вот камера Шмидта на Паламарской обсерватории впервые перефотографировала все небо. Ну, их две было камеры, одна в северном, другая в южном полушарии. Все небо перефотографировали, и у нас появились в руках однородные фотографии всей небесной сферы. Еще раз говорю, вот эти металлические шкафы, которые у вас за спиной, это хранилище тех самых паламарских фотографий всего неба. Все почти, кто занимался планетами, переключились на внегалактическую астрономию. Жерар де Вокулер тоже. Вот в 56-м году он предложил новую классификацию галактик, трехмерную. Это только один ее срез. Видите, это плоская картинка. И таких картинок много, и вы из них набираете объемную, трехмерную, веретенообразную, вот сейчас покажу, вот такую на самом деле фигуру, как, не знаю, батон колбасы, который вот нарезаете на слои, и каждый слой еще имеет некий ход по азимуту. Вот. А, во-первых, Вокулер сказал, что так, почему у нас есть S, B, но и просто S? А если кто-то забыл букву B написать, бар, то, может быть, человек решит, что это галактика обычная, спиральная, а на самом деле просто забыли букву B написать. Или там вылетела она из набора. Раньше книжки делали методом набора из отдельных литеров таких металлических. Давайте уж для симметрии те, у которых нет бара, будем называть СА, а те, у которых есть бар, СБ. Все, так равноправие восстановлено. Хорошо. Ну и дальше. Буквочка R, это значит ринг тут есть. А если ее нет, то надо какую-то другую букву писать. S есть спирали, а ринга нет. И вот так вот можно классифицировать галактики какого-то одного морфологического типа. А потом идем дальше. Ну, это вот их представление реально на небе, как они выглядят, реальные фотографии. И набираем из них, начиная от эллиптических, дальше идут линзообразные, причем много их довольно подтипов. А дальше идут спирали, С, А, С, Б, С, С, и он еще придумал СД, а потом еще СМ, где буква М означает Магелланового типа. Вот Магелланов тип, он как-то прототипом стал отдельных групп. Ну и дальше регулярные, тоже почему-то Магелланового типа. Ну, неправильные типы Магеллановых облаков. Это, конечно, очень подробная классификация и на самом деле очень полезная. Но как ей работать, когда она трехмерная, а у нас лист бумаги всегда или экран компьютера? Не очень удобно. Приходится нарезать на слои. Но тем не менее, да, она, пожалуй, охватывает все возможные формы более или менее правильных галактик. Ну, а тут мусорная корзина, куда мы просто складываем все, что не поддается классификации. Как видите, от двумерной хабловской простой вилки современные специалисты, именно специалисты по галактикам, перешли вот к такой объемной. Они специалисты, просто астрономы, или тем более любители астрономии, продолжают пользоваться хабловской. Но хотелось бы все-таки как-то в описании, вот в этом буквенном описании галактики, все-таки передавать ее основные черты. Вот это все-таки упрощение, вот эта некая геометризация, она скрывает какие-то особенности, личные особенности каждой галактики. Вот тут что-то такое есть, вот в этих что-то такое есть. Кстати, узнали, что это за коллектив? Кто помнит? Вот эти вот? Это лишнее, она просто на переднем фоне тут, рядом с нами. А вот это никто не узнает? Знаменитый квартет Стефана. Ну ладно, еще будем говорить о нем. Вот сливаются, две слились, две еще сливаются, тут вообще непонятно что. То есть формы галактик бывают очень интересные, а они не укладываются в простую схему. И тут Борис Александрович наш сделал новый шаг в классификации галактик. Он сказал, надо вообще от классификации уйти. Надо просто... Это правильно, принципиальный шаг очень трудно сделать. Все шли вот в рамках классификации. Он сказал, какая классификация? Каждую галактику надо описывать набором каких-то признаков, которые вам видны. И тогда в этой буквенно какой-нибудь числовой формуле вы просто опишете реальные детали, которые видны на изображении. И вот в той комнате за этой стенкой соорудили огромный такой вот фотоувеличитель. Из этих фотокарт паламарских увеличивали изображение каждой галактики. Сотни тысяч галактик рассматривали в лупу. Сам Борис Александрович и две его сотрудницы, Вера Петровна Архипова, до сих пор жива-здорова, работает там. Она уже старенькая, но она из группы Воронцова-Велиминова. И они создали морфологический каталог галактик, многотомное вот такое вот сооружение бумажное, где для каждой, которую можно было обнаружить на паламарских атласах, описано вот этой вот формулой, ну, буквенно-числовой, что там видно. N там, значит, ядро есть, где-нибудь S, ринг там есть, или там диск, перетекающий в ринг. И вот там есть, значит, объяснение всех этих букв. Там гаммообразная форма. Вот выходит один спиральный рукав в одном направлении, другой в другом. И казалось, что это избыточно, что это вот как-то непонятно, как это можно применить все. Тысячи и тысячи вот таких буквенных обозначений. Когда появились компьютеры, все это перевели в числовую форму. И теперь с помощью компьютера легко можно статистику наводить. галактики какого типа, чаще в каких местах, там, в скоплениях, в неплотных скоплениях, между скоплениями галактик, какие галактики соседствуют друг с другом и их формы каким-то образом при этом меняются или там, наоборот, согласуются друг с другом. Оказалось, что это очень полезный материал в электронном виде, он до сих пор, я думаю, еще долго очень будет востребован. Работа совершенно адовая была. Они лет, наверное, 15 на это потратили, просто вот непрерывного, очень скрупулезного труда. Но для простых смертных вилка Хаббла по-прежнему остается единственным таким наглядным образом классификации галактик. Но теперь встает вопрос. А астрономия последних лет-то стала всеволновой. Мы не просто в оптическом диапазоне, мы еще и в ультрафиолетовом, и в рентгеновском, и в гамма смотрим на одни и те же объекты. А они могут выглядеть-то по-разному. Их морфология может быть зависимой от диапазона. Вот наша любимая Андромеда. В каком диапазоне? В оптическом. А это в каком? В ультрафиолетовом. Да, что-то общее есть. Общее что-то есть, но соотношение компонентов совершенно разное. Тут превалирует сфероидальная, которая забивает центральную часть диска. Тут как будто она куда-то делась, и наоборот спиральные ветви вышли на первый план. Кстати говоря, вы можете спираль на самом деле тут увидеть? Нечто такое окружающее центр видно, а проследить спиральный рукав до сих пор, или там два рукава, до сих пор никому не удавалось. Андромеда, к сожалению, слишком плохо к нам ориентирована, почти ребром. Так что с ней еще много будет возни. Но главное, что я хочу показать, а вот, пожалуйста, третий портрет Андромеды, тоже оригинальный, тоже какие-то новые детали появляются. Он в каком диапазоне? В инфракрасном. И так каждый раз мы собираем из отдельных. А рентгеновский вообще ни на что не похож. Вот рентгеновский снимок Андромеды. Это дальний инфракрасный диапазон. А тут, кстати говоря, немножко по-другому она выглядит, чем в ближнем инфракрасном. Можно, конечно, собрать, ну, вот композитный, да, такой синтетический портрет, когда все картинки в разных диапазонах накладываются друг на друга. Ну, а какой же правильный, если мы хотим какую-то классификацию галактик поддерживать, схему какую-то поддерживать, давайте выберем тот диапазон, который точнее всего передает внешний вид чего? Главного населения. А какое главное население в галактиках? Ну, все-таки вот в этой вот центральной области это звезды. Газ – маломассивная вещь, там пыль – вообще тысячные доли массы галактики в пыль, а пыль может очень сильно менять внешность. На самом деле присутствие пыли очень сильно меняет внешний вид галактики, особенно если она так ребром к нам немножко повернута. Вот три портрета одной и той же Месье-101. Ультрафиолет, причем вакуумный ультрафиолет дальний, оптика и инфракрасный. Что-то общее есть, но, конечно, иногда, если бы вам показали случайные вот эти две фотографии, не говорят, что это одна и та же галактика, вряд ли бы вы догадались, что это одна и та же. Лед, вакуумный ультрафиолет со спутника снято. И ультрафиолет плюс оптика. Оптическая красная фотография, ультрафиолет фиолетовая фотография. Видно, что разные компоненты. Диск почти без спиральной структуры в оптике и с четкой спиральной структурой в ультрафиолете. И, наконец, пришли радиоастрономы и сказали, да вы вообще ничего не знали о галактиках, пока мы вам не объяснили. Смотрите, вот это звездное тело галактики. Вы там говорите морфология, морфология. Вот что такое галактика. Это линии постоянной радиояркости, эквиденситы поверхностной радиояркости. Вот какая большая галактика, вы и не знали. Эти области в оптике не видны, а в радио, ну, 21 сантиметре, нейтральный водород. Пожалуйста, классифицируйте по нашим радиокартинкам, они более общий вид галактики показывают, или даже какие-то интересные ее особенности. Например, вот тут. оптическое тело довольно симметричное, а радиопериферия явно о чем-то нам говорит. Она какая-то вот аэродинамика в ней чувствуется, да? Мы понимаем, что галактики не в пустоте движутся, они же летят сквозь межгалактическую среду, разреженную, но все-таки среду. Как думаете, в каком направлении летит эта галактика? Вниз, вправо, я бы сказал, немножко. Ну вот как ее обтекает среда. Вот куда-то вот так, да? То есть это еще и говорит о движении этой галактики. Или вот такой, это оптический портрет. Это галактика в скоплении, и мы видим, как из нее вылетают газовые конденсации в одном направлении. Ее даже прозвали медуза, но это ладно, внешний вид. Она летит вот туда, и напор межгалактического газа, и из нее выдувает ее собственный газ, облака вылетают, в них продолжается звездообразование. По-английски это называется «rump pressure stripping», ну, как сказать, обдирание внешним давлением, да, обдирание вещества или выдирание вещества давлением внешней среды. Вот так что надо на чем-то остановиться. Ну, сегодня остановились вот на чем. Считается, что инфракрасные снимки галактик наиболее точно передают форму их звездного тела. Инфракрасный, значит, пыль не так сильно влияет на прохождение инфракрасного света. Значит, в основном это звездное тело, и уже начинаются модификации. Вилка Хаббла приобрела третий зуб, так уже переходные какие-то типы, ну и вообще какой-то кошмар сейчас начался. Такие усложненные схемы классификации, которые уже мало похожи. Ну да, тут эллиптические, тут спиральные, но появляется много-много подтипов. Ну хорошо, значит, развивается эта наука. Более того, мы со временем понимаем, что одна и та же галактика в течение своей эволюции может менять внешность, может менять соотношение дисковой и сфероидальной составляющей. Вот молодые, ну в каком смысле молодые? Их реальный возраст трудно измерить. Тут молодое население. Звезды, недавно родившиеся на первом плане, яркие, голубые, горящие. А потом, по мере того, как темп звездообразования уменьшается, ну, газ межзвездный превращается в звезды, мы видим, что галактика краснеет, то есть там остаются старые, маломассивные, красные звезды. Так что старые и молодые только в том смысле, какое звездное население в них на первый план выходит. Динамика. Мы поговорили о формах. Ну, а форму, конечно, надо как-то объяснять, иначе зачем мы изучаем галактики? Надо как-то объяснять. Как мы объясняем форму? Мы пытаемся вот к чему-то это дело привязать, к движению орбитам, к орбитам звезд, к орбитам звездных населений. Выделяем компоненты, вот только что я говорил, это галактика Сомбреро, ее можно поделить на два населения. Мы это называем population по-английски, население по-русски. Население первого и второго типа. Тут оно очень четко, вот на этой фотографии чувствуется. Первый тип населения – это то, что бегает в диске. Это, как правило, молодые звезды, газовые облака, из которых эти звезды недавно родились. Это population one – население первого типа. А это вот население второго типа, сфероидальная составляющая, которую можно всякими фототрюками убрать, чтобы увидеть диск населения первого-второго типа. Ну и есть такое ожидаемое население третьего типа. Это те самые древние звезды, которые предшествовали двум ныне легко наблюдаемым. В прошлый раз я показывал, что в нашей галактике мы постепенно к нему подбираемся. Ищем звезды все менее и менее металличные, а значит все более и более древние. Ну вот пока сказать, чтобы прям пальцем ткнуть, что это звезда третьего типа населения, в которой вообще нет тяжелых элементов, пока еще нельзя. Ну, вроде бы уже понемножечку накапливаются данные. Динамика. Диск вращается. Очевидно, вращается. На то он и диск. Мы смотрим на него спектроскопами. Это называется полевая спектроскопия, когда много-много точек на двумерной поверхности, и каждая точка, ее спектр снимается, доплеровский эффект вычисляется, ну, виден по сдвигу линий. И можно такой двумерный портрет галактики нарисовать. Она почти с ребра видна, на котором цветом показана скорость. Как правило, красное – это удаление, красное – смещение в спектре, а голубое – это приближение относительно центра. Всегда берут центр за нулевую скорость. Тут реальная скорость показана, поэтому, ну вот где синие, ну черные, черные области, ноль имеют относительно Солнца. А можно было бы эту шкалу относительно центра галактики сделать. Не имеет значения. Мы видим, что эта часть диска удаляется от нас, эта часть диска приближается к нам. Или вот так иногда рисуют. Ну, это фотография, простите, негативная. Ну, мы понимаем, да, это тело галактики. А это линии постоянной лучевой скорости. Вот тут одна скорость, тут другая скорость, тут переходные зоны. Значит, как-то этот диск вращается. Но есть одна довольно неприятная деталь в этой работе. Мы видим, что диск вращается. Мы видим на нем спиральную структуру. А вот можем ли мы однозначно решить, какого типа эти спирали? Лидирующие или отстающие? Ну, их иногда называют закручивающиеся или раскручивающиеся. В каком смысле? Ну, вот давайте посмотрим на эту. Вращается диск вот так, а внешние концы спиралей лидируют, ну, говорят, раскручиваются, но, как правило, по-английски leading, лидируют, то есть опережают внутреннюю часть спирального рукава. А может вращаться вот так, тогда внутренняя часть опережает удаленную по радиусу. Это два совершенно разных типа спиральной структуры. Либо наружные концы вперед движутся, либо они отстают по вращению. Ну, как будто бы как клубок вращается, а ниточки так треплются где-то там вдали. Отстают. А для теоретиков это очень важно, понять, как же на самом деле устроены спиральные галактики, чтобы объяснить теорию спиральной структуры, создать. А наблюдатель иногда ничего, да не иногда, а как правило, ничего не может на этот счет сказать. Мы смотрим, видим проекцию реальной галактики на небесную сферу. Видим, что та дальняя сторона приближается к нам, эта ближняя сторона удаляется от нас, но это может быть в каждом из этих вариантов. И при такой ориентации, и при такой, а спиральная картина совершенно разная в этих двух вариантах. Иногда удается. Вот, например, пример Мессия-64, когда тут, ну, очевидно, эта часть диска ближе к нам, потому что пылевые облака перекрывают нам дальний фон. Тут можно сказать, какой край диска к нам ближе, а какой дальше. А чаще всего это требует, ну, в общем, чаще всего это не удается. Когда пыли мало, при любой из двух альтернативных ориентаций у вас в проекции будет одно и то же изображение диска, и вы не поймете, какая его сторона к вам ближе, а какая дальше. А интерпретация – либо лидирующие, либо отстающие рукава – для теоретиков это очень важно. Ну, когда мы видим с ребра галактику, тут же все понятно, можно измерять ее скорость вращения. Тут вообще никакой спиральной структуры не видны, не видна она, тут не нужно ее интерпретировать. А вот скорость вращения можно измерить, ориентируя щель спектрографа вдоль большой оси изображения галактики. Ясно, что тут будут точки одну давать доплеровскую скорость, тут другую. И мы видим прямо, что относительно центра галактики один край с одной скоростью движется, другой край с другой. А какой край, левый или правый, приближается к нам? Тут все данные для этого есть на картинке. Какой край приближается? Левый или правый? Там все написано, все по-русски. Ну-ка, давайте думать. Если приближается, значит, его лучевая скорость будет меньше, чем у того края, который удаляется. Меньше, да? Значит, какой край приближается? Правый или левый? Правильно, правый. Правый приближается. Левый имеет большую положительную скорость, то есть вот скорость удаления, растет расстояние, поэтому скорость положительная. Правый край приближается. И вот к концу 80-х уже накопилось большое количество измерений кривых вращения галактик, и оказалось, что практически линейная скорость движения звезд не меняется с удалением от центра. Она почти постоянна. Ну, есть галактики, у которых она падает иногда, но это редкий случай. Как правило, она постоянна. Там разные кривые для разных галактик. Ну, вот видите, СБ, СС, там переходные типы. Но какие бы мы ни брали, ну, у СС иногда бывает, что да, вот падает на периферии скорость, но это редкие случаи, а как правило, у массивных галактик это, вот особенно у СА, очень далеко, 30 килопарсеков от центра, там уже и диска-то, как правило, не видно, но те немногочисленные звезды, что видны, движутся с очень большой скоростью. Эти работы, как правило, принадлежат, вот в те годы принадлежали Вере Рубин, американская дама, астроном, очень активная. Приборы, правда, не она создавала, ее сотрудники спектрометры делали хорошие, но она очень много наблюдала. И четко всем показалось, что у спиральных, ну, у дисковых галактик не меняется линейная скорость движения звезд. А мы ожидали, что должна меняться. Помните, мы говорили про нашу галактику. Ожидали, что на периферии скорость движения звезд будет уменьшаться, потому что удаляемся от основной массы центральной, и там уже гравитация слабая, значит, и скорость кругового движения будет слабая. Корень из gm на r, масса сохраняется в центре, а r стоит в знаменателе, значит, как корень из r должна спадать, она не спадает. Значит, масса продолжает расти, как корень из r, и это надо как-то объяснить. Ну, как мы это объясняем, все уже знают. Мы это объясняем присутствием темной материи, темного вещества. Я призываю говорить все-таки вещество, а не материя. Почему? Ну, потому что по-русски материя – это очень общий термин, такой философский термин. Материя – это вообще все, что дано нам в ощущениях. Какое сегодня число? 22 апреля. Сегодня же день рождения чей? Владимира Ильича Ленина. А он же говорил, что материя… Там же были споры между идеалистами, философами, которые говорили, все у нас тут, ничего там нет, все это в нашей голове. Он говорил, мир материален, материя – это то, что дано нам в ощущениях. Хотите почувствовать, что мир материален, стукнитесь лбом об стенку. Это был у него такой аргумент, железный, точнее каменный аргумент. А, так вот, материя – это общий философский термин. А мы же понимаем, что материя – это может быть и вещество, и какие-то поля излучения, тоже вполне себе материальный объект излучения, кванты. А, но это, конечно, вещество. А свет отсюда улетел бы со скоростью света, он бы тут не удержался, и любое другое поле. Это, конечно, вещество, просто природу мы его пока не поняли. Что это за вещество? Протоны, нейтроны, электроны явно не годятся. А другого, ну, там, нейтрино, вот может быть нейтрино годится, правда непростое нейтрино, может быть там какое-то четвертого сорта нейтрино, ну, в общем, что-то там материальное, в смысле вещественное должно быть. Так что это дакмета, это все-таки темное вещество. Природу мы его пока не понимаем. В нашей галактике, возможно, даже такое массивное гало, что там наблюдения показывают, что на периферии скорость вращение звезд, обращение звезд вокруг центра галактики даже может нарастать. Но тут ошибки великоваты. Так что уверенности нет. Но уж точно не падает по сравнению с вращением с орбитой Солнца или с более близкими к центру областями. Так что темная материя, она присутствует практически в любой, почти в любой крупной галактике. Да и в мелких тоже. А вот недавнее наблюдение, которое говорит, что не все так, не все так просто. Да что ж такое? А это наблюдение на больших телескопах сделано, VLT, вот VLH телескоп, там европейский, близкие к нам галактики, ну, так сказать, из наших окрестностей, и далекие, ремоут, где-то там, от больших красных смещений. И вот оказалось, что у близких-то галактик, да, вот эта вот структура наличия темного гало, оно, безусловно, присутствует. Не обращайте никогда внимания вот на эту часть кривых вращения галактик. Это фикция. Это всегда фикция, потому что астрономы понимают, о чем это говорит. Это говорит о том, что в центре мы просто ничего не можем измерить. Но давайте на несколько шагов вернемся, чтобы вам это стало понятным. Смотрите, когда мы располагаем щель спектрографа вот так, то в этой области все звезды улетают от нас, туда, в стенку летят. В этой области они летят к нам из экрана сюда. Тут все понятно, доплеровский эффект работает. А тут куда летят звезды? Они летят с большой скоростью, но куда? В плоскости рисунка, правильно? Доплеровского эффекта это не дает. И на кривых, на наблюдательных кривых вращения мы всегда получаем в ноль, в ноль, в ноль уходит. Потому что в наблюдениях мы этого не видим. А на самом-то деле, если аккуратно, вот в нашей галактике мы уже можем это делать аккуратно. Мы внутри нее сидим. Мы смотрим, как там вокруг центра чего вращается, в окрестности большой черной дыры, которая в центре сидит. На самом деле это вот так вот сюда вот уедет. Там скорости вращения до 600, ну, уже в самой-самой центральной области, где черная дыра превалирует по массе, начинает вот туда задираться, рядом с ней огромная скорость, ну, бог с ней, с черной дырой, по крайней мере, не уменьшается. Это надо помнить. Так что вот эти вот обнуления, это всегда фикция, которую наблюдатели рисуют на своих графиках, а теоретики понимают, что не надо обращать на это внимание, просто наблюдатели тут ничего сказать не могут. А тут могут. И вот оказывается, у далеких галактик часто, ну, когда это вообще удается измерить, отсутствует темное гало. О чем это говорит, пока непонятно. Это довольно свежие результаты, вот с 17-го года они только пошли, мы их обдумываем, то ли темное гало постепенно концентрируется к галактике откуда-то из совсем уже далеких областей, где просто не почему нет объектов, по которым можно измерить скорость вращения. Такое может быть, оно, так сказать, нарастает с возрастом. Либо там диск вращается не быстро, потому что он хаотический. Дело в том, что нужна центробежная сила, чтобы удерживать звезду на круговой орбите. Но эта центробежная сила может лежать в плоскости вращения диска, а может быть под каким-то углом. Если, ну, вот как орбиты комет, они далеко от эклиптики в разные стороны уходят. И вдоль эклиптики у них нет заметной угловой скорости, потому что она в других направлениях заметная. Если диск расширяется, становится более хаотическим, звезды под разными плоскостями ориентируют свои орбиты, тогда в среднем их скорость движения в плоскости галактики может быть низкая. Пока непонятно. Они же далеко, эти remote galaxies, они же бог знает где, и там структуру диска трудно определить. Но вот такой намек есть, и с ним надо как-то иметь дело в будущем и обсуждать, и объяснять. В последнее же время оказалось, что присутствие темного вещества, оно не пропорциональное количеству светлого. Иногда мы находим галактики, в которых 99,99% всей массы содержится в темном веществе, а звезд там с трудом удается их найти, и они вообще никакой роли в динамике не играют. То есть галактика практически из чистой, невидимой какой-то сущности сделана. И наоборот, обнаруживаются галактики, где вся масса принадлежит видимым звездам, где присутствие темного вещества, ну там, несколько процентов, 5%, 10%, но отнюдь не какие-то, не больше, по крайней мере, чем светлого вещества. С этим проще. В основном, кстати, этими галактиками наши сотрудники занимались, молодые, вот Челенгаряна и его ребята. выяснилось, что вот такие, которые без темного вещества, почти без исключения являются спутниками более крупных галактик. И более крупные, вот как у Андромеды, да, вот эти вот спутнички маленькие, более крупная просто ободрала с них всю периферию. Осталось только центральное звездное тело, а там, где было темное вещество, большая галактика его приливными силами уже присвоила себе. Так что тут понятно. А вот как могут быть галактики без звезд почти, на большую часть состоящая из темного вещества, почему туда не натекло обычное, почему там не родилось больше звезд, чем мы сейчас видим, это не очень понятно. Ну, может быть, рядом не было обычного вещества. Объяснение спиральной структуры, я, наверное, не буду детально о нем говорить, потому что это довольно продвинутая такая теория волновая. Будет у вас курс внегалактической астрономии, а может быть даже отдельный спецкурс по волновым свойствам галактических дисков. Там это будет понятно. Я в общих чертах скажу. Помните, мы обсуждали, что вот разные законы гравитации, самый простой Ньютонов закон, он заставляет звезду по неизменному, ну, не звезду, а легкое тело относительно массивной точки по неизменному эллипсу крутиться. А если мы немножко начинаем модифицировать показатель в степени закона гравитации, он же на самом-то деле всегда не двойка. Двойка – это только если тут вся масса, а вокруг нее бесконечно легкие частицы летают. Тогда чистый Ньютон. А в галактике, вот как вы думаете, какой из этих трех законов более соответствует движению звезд в галактике? Вот этот очень жесткий. Такого вообще, наверное, в природе, не только в районе черных дыр, где гравитация быстрее нарастает к центру, чем даже в чисто Ньютоновом законе. А вот эти два мягких, да, полтора, единица. Что значит мягкая гравитация? Значит, что вещество распределено в этом объеме более равномерно, чем если бы было собрано все в центральной точке. Вы удаляетесь от центра, и нарастает масса того вещества, которое внутри вашей орбиты и заставляет вас притягиваться к центру. Поэтому не так быстро, как в случае вот центрально конденсированной массы, не так быстро спадает сила гравитации. Вот это вот, ну или можно сказать, иногда вот этот закон характерный для галактик. И тогда звезды движутся по каким-то прецессирующим эллиптическим орбитам. Она похожа на эллипс, но все время меняется направление оси. Если хаотически меняется, то никакой структуры мы на диске галактики не увидим. А если есть какая-то взаимная связь между направлениями этих эллипсов, если они каким-то образом притягиваются друг к другу, самоорганизуются вот в такую структуру, тогда уже появляются те места, где орбиты звезд немножечко сближаются в пространстве, звезды там немножечко плотнее летят, ближе друг к другу, и вот она, спиральная структура. Хотя ни одна звезда не летает по этой спирали, она летает по своим эллиптическим орбитам, но внешне это похоже на спиральную структуру. Ну, вот такая эмуляция. Видите, каждая звездочка летает сама по себе, но если посмотреть, вглядеться, они в каких-то местах их траектории сближаются на некоторое время, потом снова звезда выходит дальше в свой полет по орбите. Но это уже внешне, ладно, оставим дело, пока это внешне выглядит как спирали. Как правило, по внутренним орбитам движение звезд, ну и газовых облаков, догоняет спиральный узор. А двигаясь по внешним орбитам, они отстают от спирали, потому что спираль с постоянной угловой скоростью, а звезды с переменной угловой скоростью здесь быстро, здесь они с той же линейной, но угловая скорость меньше. И поэтому внешние звезды и газовые облака, их догоняет спираль, они въезжают в нее с внешнего края. А внутренние звезды с внутреннего края догоняют спираль. Но и то, и другое кончается тем, что звезда вошла в спиральный узор и вышла из него, и дальше гуляет по своей орбите. А газовые облака, у них есть какой-то размер, они протяженные. Если их траектории сблизились, то они стукнутся друг об друга, слипнутся, Вместо двух маленьких появится одно большое облако. И так будет коагуляция, то есть накопление маленьких облаков внутри спиральных рукавов и формирование из них более крупных. Ну, а крупное облако – это уже область рождения звезд, вот газовые. Поэтому в спиральных рукавах сжатие происходит газовой составляющей межзвездной среды, там рождаются звезды.

внешний гравитационным потенциалом в виде темного вещества. Разные модели, я просто взял несколько. Это количество оборотов, которые делают звезды где-то там на среднем расстоянии от центра. Не очень долго живут такие модели. А вот это интересная модель. Смотрите, запустили, покрутилась немножко, оп, какого типа эта спиральная галактика? С баром. Крутим дальше. Оп, какого типа? Без бара. Опять бар. Снова, ну, практически исчез. То есть одна и та же эволюционная последовательность показывает нам, что галактика может переходить из нормальных в пересеченные и снова возвращаться в нормальные. Но это такая модель продвинутая, там не только звезды, там еще и газовые облака присутствуют. Ну, то есть точки конечного размера, которые могут встречаться, слипаться. Ну, понятно, чем мощнее компьютер, тем точнее и реалистичнее можно моделировать такие сложные системы, как галактика с газовыми облаками, в которых рождаются звезды, которые разрушают облака. Сейчас лидерами в этом являются наши японские коллеги. Там они вообще свой процессор сделали для быстрого счета вот именно таких звездно-динамических систем. Они спокойно 100 миллионов точек моделируют. За несколько часов они всю эволюцию целой галактики могут. А может еще быть ситуация, когда галактики сближаются, стукаются, слипаются, и там тоже какие-то варианты внешних структур возникают, их тоже надо объяснять. Вот это... Кто-нибудь узнал эту галактику? Эх... Как же вы увлеклись астрономией, не читая научно-популярных книжек и статей? Значит, знаменитая радиогалактика Кентавр-А, или Центавр-А. И мы раньше думали, что это диск и балдж, что это вот дисковая система. А потом поняли, что это эллиптическая галактика, которая недавно съела свою соседку дисковую. И вот это, так сказать, остаток из недавно проглоченной, присвоенной ей своей соседней галактики. Ну, в общем, очень интересная система. Есть еще галактики с активными ядрами, там сидят черные дыры, и мощные рельтиевские джеты вот из окрестностей черной дыры, они довольно сильно могут влиять на форму галактики. Настолько велика энергетика, что у некоторых активных галактик вообще эта черная дыра выдувает межзвездное вещество, просто выбрасывает его из галактики. Может быть, рождается такая галактика, как дисковая, спиральная система, потом черная дыра, как начнет все это нагревать вокруг себя и разбрасывать. И нет межзвездного вещества, нет молодых звезд, диск становится уже не спиральным, а там нет, так сказать, ярких звезд, которые бы спиральную структуру нам показывали. Но это уже отдельный тип. Морфология центральной области, она сама по себе интересна. Вот мы сегодня пытаемся, я думаю, это тоже неправильный путь, все активные галактики подвести под какую-то универсальную схему. Она так и называется, стандартная модель активных ядер галактик. Считается, что везде, где бы ни была активность, сидит черная дыра, окруженная аккреционным диском или там тором, и мы просто под разными углами смотрим на это хозяйство, и поэтому разные типы активности видим. Вот здесь мы вообще не видим черную дыру, это вещество скрывается, и здесь мы только видим яркий аккреционный центральный диск и не видим вот этого тора, где звезды рождаются иногда. А это опять ошибка, похожая на то, что Хаббл. Он пытался все втиснуть в элементарную схему, да еще и эволюционный какой-то характер ей придать. Мне кажется, что это не очень правильно, потому что типы активности могут быть разные. И вообще без черной дыры иногда можно объяснить активные ядра. Там, массовым рождением звезд, вспышками сверхновых и так далее. Даже численно это получается. Но это уже другая история. На сегодня хватит. Еще раз очень советую все-таки эту книгу. На русском языке ничего подобного нет, а мы ее каждые несколько лет, вот она вышла первый раз в 2013 году, последний раз в 2019, всего лишь 3 года назад, даже меньше, я ее обновлял, и там самые свежие.

данные по и нашей, и внешним галактикам. Советую вам ее почитать. Может быть, это сориентирует ваши интересы в области астрономии, вы увлечетесь этим направлением. Либо поймете, что внегалактическая астрономия не такое интересное дело, как там, не знаю, квазары, пульсары и черные дыры, и темная материя. Во всяком случае, для знакомства с внегалактической астрономией эта книга...

Сегодня мы бы сказали, что он получил грант и отправился на стажировку. Считается, что она первая призналась ему в любви. Ну, прямо как героиня Евгения Онегина. Но случилось несчастье. Девушка заразилась корью. Буквально через несколько дней она умерла. Он пытался понять, как на самом деле выглядел Христос, сколь бы абсурдно это ни звучало. После того, как Поленов получил гонорар за картину «Христос и грешница», он приобрел имение на берегу Оки. Там же по собственному проекту он выстроил усадьбу. В этой работе был очень заинтересован Павел Михайлович Третьяков, предлагал Поленову 20 тысяч рублей, но работа досталась императору, который, к слову, заплатил за нее что-то около, наверное, 60-70 миллионов рублей на современные деньги. Здравствуйте. Сегодня мы немного поговорим о Василии Поленове, художнике тонком, художнике глубоком, потрясающем колористе, о котором известно вроде бы очень много, а понятно слишком мало. Поленов был невероятно свободным художником, экспериментатором, не боялся пробовать все новое. Редкий случай. Знаменитый преподаватель не опасался учиться у своих учеников, у Константина Коровина, у Исаака Левитана, и говорил об этом. Бывает так, что человек творческий, получает известность, славу благодаря какой-то работе, которую считает, ну, абсолютно проходной в своей жизни. А что-то главное остается незаметным. Ну, вот так случилось с сэром Артуром Конан Дойлем, который на протяжении долгих лет не мог избавиться от Шерлока Холмса, героя, который ему надоел. Вот так и Василий Дмитриевич Поленов в первую очередь ассоциируется с картиной «Московский дворик». Картиной, которую он считал, ну, незначительным чем-то. И об этом писал в письме на имя знаменитого художника Ивана Крамского, отправляя «Московский дворик» на выставку передвижников. Он писал, что, ну, я обязательно что-нибудь сделаю более значительное для искусства. Он даже не догадывался, что многие поколения будут считать эту работу, ну, наверное, с самой московской картиной. Будут сравнивать с прозой Тургенева, потому что дух Москвы в нем передан. Более того, известно, что эскиз этой работы Поленов подарил Ивану Сергеевичу Тургеневу, и тот с восторгом хранил его у себя во Франции. А на самом-то деле главным в своей жизни Поленов считал цикл, связанный с жизнью Иисуса Христа. Наследник старинного дворянского рода, Василий Поленов родился в мае 1844 года в Петербурге. Считается, что интерес к рисованию он начал проявлять с самого детства, и родители поощряли это увлечение мальчика. Одним из его первых учителей был знаменитый преподаватель Павел Чистяков, у которого учились многие славные русские художники. Несмотря на увлечение искусством, Поленов получил два образования. Он обучался в Петербургском университете и в Академии художеств. Надо сказать, что оба учебных заведения закончил блестяще, стал кандидатом права, а его дипломная картина «Воскрешение дочери Иаира» она заслужила большую золотую медаль и право на так называемую пенсионерскую заграничную поездку для дальнейшего усовершенствования в искусстве. Ну, сегодня мы бы сказали, что он получил грант и отправился на стажировку. Поленов отправился за границу на целых 6 лет. Германия, затем Италия, где Поленов познакомился и довольно близко сошелся с весьма состоятельным человеком, с Саввой Мамонтовым, с покровителем многих художников. Они много беседовали об искусстве, конечно же, о том, как оно должно развиваться, строили планы о создании такой коммуны художников. Отчасти эти планы сбылись потом. Как раз в Европе Поленов
подружился и близко сошелся с Ильей Репиным. Но вот в Италии, в доме Мамонтова, Поленов познакомился с очаровательной барышней, с Марией Оболенской. Он полюбил ее, но признаться в своих чувствах не успел. Робок он был и застенчив. И вроде бы очаровательная Мария Оболенская смотрела на него благосклонно. И, кажется, он был почти готов признаться ей в любви, но случилось несчастье. В марте 1873 года девушка заразилась корью. Буквально через несколько дней она умерла. Василий Поленов был глубоко потрясен смертью Марии Оболенской. В одном из писем Илье Репину он писал: «Я попал в такую круговоротную струю, что совершенно завертелся в суете мировой». Он жаловался на то, что сил нету для творчества. «Художник, пока работает, — писал он, — должен быть аскетом, но влюбленным аскетом и влюбленным в свою собственную работу. На чувства он себя не должен растрачивать». Известно, что по памяти он написал портрет Марии Оболенской, который не дошел до нашего времени, и мы знаем о нем лишь благодаря письму матери умершей девушки, которая была в восторге от поленовской работы, которая признавалась, что Маша выглядит на ней вот ну прям как живая. До нашего времени дошел лишь небольшой эскиз картины «Больная», первый набросок, который Поленов сделал у постели умирающей девушки. Эта тема надолго осталась с Поленовым. Позже, спустя несколько лет, когда умерла его сестра, он создал большое полотно на эту же тему. Другое дело, что эскиз, на котором изображена, как считается, Мария Оболенская, это бытовая сценка. Тяжелобольная девушка, лежащая на кровати. А вот финальная работа, она глубоко символична. Тьма и свет разделяют ее на две части. И лишь только рука больной девушки освещена светом, сама она в тени. Вот эта зыбкая грань между жизнью и смертью, которую так тонко передал художник на своей картине. Несмотря на все переживания, Поленов уезжает из Италии, оказывается во Франции. Франция начала 70-х годов 19 века. Это удивительное место для художника. Поленов отправляется в Париж, где проведет несколько лет, познакомится не столько с богатейшими коллекциями классического искусства, но и получит возможность стать одним из первых посетителей выставки импрессионистов, которая открылась в апреле 1974 года на бульваре Капуцинок. Считается, что эти самые художники-впечатленцы не оказали на него особого влияния. Однако же, если посмотреть на те работы, те эскизы, которые появляются во время путешествия по Нормандии, в Париже, видно невооруженным глазом влияние того же самого Клода Моне, может быть, Камиля Писсаро. Причем, интересный момент. Во Франции, в Париже, они находятся вместе с Репиным. Проводят много времени вместе, ходят по одним и тем же выставкам, но такое впечатление, что смотрят они на окружающий мир, на художников разными глазами. И вот пара работ, одна и та же лошадка, одно и то же время, Репин и Поленов. Репин академичный, классический, и Поленов свободный, легкий, чувствующий и проживающий все эти цвета. Но не одними этюдами занимался, разумеется, в Париже Поленов. Он написал несколько жанровых исторических произведений. Его картина «Право господина» была впоследствии приобретена Павлом Третьяковым и сегодня находится в постоянном экспозиции Государственной Третьяковской галереи. А другая картина «Арест гугенотки» была приобретена цесаревичем Александром и сегодня ее можно увидеть в коллекции Русского музея. За эти работы по возвращению в Россию Поленову было присвоено звание академика. Первое время, вернувшись в Россию, он ищет себя. Он не может понять, чем он хочет заниматься. И вот появляется
появляется такая работа, сказитель, блин, такая достаточно скучная, неполеновская, суховатая. Вот он, Никита Богданов. И это такой намек для нас с вами, каким мог бы быть Поленов. Но он пытался разобраться с собой, пытался понять, к чему на самом деле лежит душа. И в поисках этих в сентябре 1876 года в составе русской добровольческой армии он отправляется на сербско-турецкий фронт, чтобы запечатлеть боевые действия. И появляется достаточно большое количество рисунков, акварелей, набросков. Надо сказать, что все то, что увидел Поленов на полях сражений, оказалось на него огромное воздействие. И это видно по тем письмам, которые дошли до нашего времени. Они полны очень натуралистическими описаниями страшных кровавых сцен. И вот, пожалуй, наиболее мягкий фрагмент. «Странное впечатление делают убитые наповал, особенно если не в голову. Лежит человек, под ним лужа крови, а лицо совершенно спокойное, только глаза, хотя открытый, но тусклый, без блеска. А потом он пишет несколько работ на военную тематику». В 1877 году Поленов приезжает в Москву. Именно тогда и появился, ну, сначала эскиз к московскому дворику, а потом и сам московский дворик, прогремевший на выставке передвижников. Критика заговорила о Поленове, заговорила о его красках, таких чистых, таких прозрачных, говорили о литературности его живописи. Вслед появился «Бабушкин сад», «Заросший пруд». Эти работы были представлены на выставках товарищества передвижников. И поэтичность, их живописные качества, они не могли не произвести колоссального впечатления и на публику, и на критиков. В конце 70-х годов Поленов – частый гость подмосковной усадьбы Абрамцева, знаменитого мамонтовского гнезда, где часто бывают самые разные художники. На самом деле, о Мамонтове говорят очень по-разному. Кто-то говорит, что он был чуть ли не таким российским Медичи, который поддерживал художников. Кто-то говорит о том, что, ну, конечно, художников-то он поддерживал, но при этом и пользовался плодами их трудов. Рассказывают о том, как он неаккуратно расплачивался с тем же самым Михаилом Врубелем. Но так или иначе, Мамонтову удалось создать совершенно потрясающую атмосферу у себя в Абрамцеве, творческую. Каждый буквально метр приусадебного парка помнит шаги крупнейших художников отечественных второй половины, самого конца 19-го столетия. Там же в Абрамцеве произошла важнейшая встреча. Двоюродная сестра Елизаветы Мамонтовой, молоденькая Наташа Якунчикова, которая часто бывала там, жила подолгу. Тихая девушка с большими грустными глазами, что-то рисует, что-то вышивает. Очень внимательно смотрит на то, что делают художники. Кто-то ее рисует. Вот сохранился портрет, выполненный Василием Поленовым. Графически небольшой, очень нежный. Она смотрит на него своими дивными глазами, и Поленов не видит, что глаза эти влюбленной девушки. В какой-то момент на территории Абрамцева решают построить храм. Проект храма сделан Виктором Васнецовым, но все обитатели Абрамцева в той или иной степени принимают участие в строительстве, в декорировании. Все испытывают невероятный творческий подъем. Рисуют, красят, режут по дереву, высекают по камню. Все работают, все воодушевлены. И знают ли участники этих трудов, что первая же свадьба, которая будет сыграна там, первая пара, которая будет обвенчана в этом храме, это будет Василий Поленов и Наташа Якунчикова. Считается, что она первая призналась ему в любви. Ну, прямо как героиня Евгения Онегина.
она пробудила в нем ответное чувство. Они поженились и прожили долгую, счастливую, наполненную творчеством, взаимопониманием, любовью жизнь. Еще за год до свадьбы, в 1881 году, Поленов начал работать над одной из важнейших своих работ. Речь идет о картине «Христос и грешница». Но подход у него был необычный, нетрадиционный. Он искал какой-то исторической правды. Истина, какая бы она ни была, имеет для меня очень большое значение, говорил он. Он пытался понять, как на самом деле выглядел Христос, сколь бы абсурдно это ни звучало. Он сетовал на то, что не сохранилось достоверной информации, был ли он красив или же, наоборот, страдал от какого-то физического уродства. Он создал огромное количество эскизов, и любопытно, что позировали для образа Христа его ученики Исаак Левитан, Константин Коровин. И когда смотришь сегодня на работу «Христос и грешница», их черты угадываются в чертах Иисуса. В поисках вот этой самой правды Поленов отправился в Палестину, привез оттуда огромное количество эскизов, привез какие-то мысли, идеи. И если обратить внимание на его эскизы, на какие-то работы, на которых изображен Христос, можно увидеть, что он такой странной белой шапочки. Когда его спрашивали, от чего же он изображает Христа в белом вот этом колпаке или шапочке, Поленов абсолютно серьезно говорил: «А вы когда-нибудь бывали в Палестине? Вы можете себе представить, что человек под этим палящим солнцем ходит с непокрытой головой?» Из своей палестинской поездки Поленов привез множество дивных этюдов. Была организована выставка, практически все работы были куплены, и после этого многие художники, захаживая в лавки, требовали продать им ровно такие же картины, как и те, которыми пишет Поленов. Они в толк взять не могли, что можно обычными красками написать вот так. Над картиной «Христос и грешница» Поленов работал достаточно долго. Закончил он труды свои только в 1887 году. В 88-м работа была представлена публике. Судьба ее чуть было не сложилась плачевно. Дело все в том, что с точки зрения художественной, работа действительно прекрасна. Она производит потрясающее совершенно впечатление. Но, как полагалось, перед открытием выставки ее рассматривал цензор, фамилия его даже сохранилась, некий Никитин, и решил, что работа может быть опасной. Уж больно неканоничным был образ Христа. Он доложил о своих сомнениях петербургскому градоначальнику. Еще один цензор. Сомнения. Еще один. Решили, что вердикт должен вынести, не знаю, представитель августейшей фамилии. И приехал осматривать и выставку, и картину великий князь Владимир Александрович, президент Академии художеств. Посмотрел, не смог прийти к какому-то выводу. Решил, что государь должен принять окончательное решение. И вот наступил день, когда Александр с семьей, со свитой пришел на выставку. Он прошел по выставочным залам, задержался перед полотном Поленова. Художник там же был. Они о чем-то поговорили. Государь похвалил колорит, композицию. Вообще похвалил художника. Похвалил и ушел. Сложно представить себе те чувства, которые испытывал Поленов в те минуты. Ведь на самом-то деле на кону стояла судьба его труда, которому он отдал много лет. Прошло то ли полчаса, то ли минут 40. К Поленову подошел великий князь Владимир Александрович и сказал: «Государь хотел бы приобрести эту работу. Свободна ли она? Нету ли у вас на нее покупателя?» Поленов, конечно, сказал, что свободна, хотя
Справедливости ради, надо отметить, что в этой работе был очень заинтересован Павел Михайлович Третьяков, предлагал Поленову 20 тысяч рублей, говорил о том, что, может быть, даже поднимет и до 24 тысяч. Но работа досталась императору, который, к слову, заплатил за нее 30 тысяч рублей. Нам сегодня сложно понять вот эти вот суммы. Но если очень грубо и очень примитивно пытаться перевести в понятные нам деньги, то это будет что-то около, наверное, 60-70 миллионов рублей на современные деньги. Надо сказать, что это решение, принятое государем, оказало огромное влияние и на историю отечественного искусства, ну, потому что если бы эту картину запретили цензоры, Бог его знает, дожила бы она до нашего времени. И это решение о покупке оказало большое влияние на судьбу самого Поленова, потому что, нет, ну он, конечно, был не бедным человеком, но благодаря вот этому колоссальному гонорару он получил возможность исполнить свою давнишнюю мечту и приобрести участок земли на берегу Оки, где впоследствии будет построена его усадьба. Но перед тем, как поговорить об усадьбе Поленова, хотелось бы сказать, что вообще на протяжении жизни взаимоотношения с цензурой у него были такие очень своеобразные. Дело все в том, что когда несколько лет спустя он представил целый цикл работ из жизни Христа, вновь пришли цензоры, причем пришло сразу три цензора: военный, гражданский и церковный. И военный вообще не понял, зачем его туда пригласили, потому что, ну вот, библейские сюжеты, какие могут быть сомнения. Гражданский цензор в невеликих чинах решил проявить бдительность, как это часто бывает и в наше время. И решил, что картины опасные, и надо бы их запретить вообще. Но Поленову повезло. Церковный цензор оказался человеком широких взглядов и сказал, что воспринимать картины Поленова нужно не как религиозные, а как исторические. И их допустили к показу. Надо сказать, что еще с 1882 года Поленов преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Он сменил там Алексея Саврасова, которого уволили из училища за систематическое пьянство. Учениками Поленова, как я уже говорил, были и Константин Коровин, и Исаак Левитан. Они были в восторге от методики преподавания Поленова. Они слушали и внимали каждому его слову. Ученики обожали Поленова. Позднее Коровин вспоминал, что Поленов учил их: когда вы задумали писать, то стоя перед мольбертом и глядя на чистый холст, непременно думайте, что это будет ваша самая лучшая работа. И приступайте к живописи, только крепко веруя в свое начинание. Поленов был открыт всему новому, талантливому и свежему в искусстве. Он поддерживал своих учеников, не загоняя их в какие-то жесткие, в какие-то тяжелые рамки. Как я уже говорил, он не стеснялся учиться чему-то у молодых людей, которые его окружали. Но даже перенимая что-то, он обязательно сохранял вот то потрясающее поленовское настроение в своей живописи. Так вот, после того, как Поленов получил гонорар за картину «Христос и грешница», он приобрел имение на берегу Оки. Там же по собственному проекту он выстроил усадьбу. Усадьба получила название «Барок». Сейчас в этой усадьбе, которая называется ныне Поленова, находится дом-музей, мемориально-историко-художественный музей-заповедник Поленова, где сохранилась уникальная обстановка, где его коллекция, живопись, а ведь художники часто дарили друг другу какие-то вещи. Там работают потрясающие люди, по-хорошему фанатично преданные наследию Поленова. Слушать экскурсоводов – одно удовольствие. Надо сказать, что летнее время Поленов проводил у себя в усадьбе, зимой жил в Москве, занимался живописью и, как говорят его
знакомые, как вспоминают его знакомые, он увлекался музыкой. Жил он тогда на Садово-Кудринской улице, как вспоминал художник и литератор Яков Минченков. И как-то пришел Минченков к нему в гости и услышал, как из открытых окон доносятся звуки фортепиано. Поленов импровизировал. Он наигрывал какую-то музыкальную фразу, потом повторял ее вновь и вновь с различными вариациями. Это была интереснейшая музыка. Дождавшись, когда Поленов закончит музицировать, Минченков пришел к нему. Поленов выглядел немного смущенным. Вы, говорит, вероятно, слышали, что я тут пробовал что-то смастерить. Именно смастерить. Мы практически не знаем сегодня о том, что Поленов был еще и композитором, и его музыкальные произведения исполнялись не только на домашних концертах, но и, например, в консерваторском зале. Кстати, любопытный момент. Казалось бы, я неоднократно перечитывал воспоминания Минченкова и как-то не обращал внимания на фразу, что он подходил к дому Поленова на Садовой. Стало интересно, а где же жил он? Сохранился ли тот дом? Ну, на самом деле, до нашего времени Поленовский дом не сохранился. Если вы окажетесь в планетарии, то, подходя к нему со стороны Садового кольца, посмотрите направо, налево, вот где-то здесь располагались дома, в одном из которых жил Василий Дмитриевич Поленов. Он поселился вот там, на Садовой Кудринской, в 1904 году и прожил там до 1918 года. Именно в этом доме, в этом районе он пережил события 1905 года. Сейчас мы не часто вспоминаем о том, что происходило тогда в Москве, а ситуация была очень-очень непростая. Проходили настоящие уличные бои. Сохранились воспоминания о том, как по вечерам в те революционные дни было очень опасно выходить, особенно в том районе. Запросто могла прилететь шальная пуля. Позже Поленов напишет несколько работ, на которых изобразит московские улицы в те страшные дни. Он попытается их представить на одной из выставок. Цензура не допустит. Я сказал, что до 1918 года Поленов жил и работал в Москве, а после он уехал в такую внутреннюю эмиграцию, что ли. Он проживет еще несколько лет и жить будет у себя в усадьбе вдалеке от всех тех перемен, которые происходили в нашей стране. Надо сказать, что советская власть с большим уважением относилась к Василию Дмитриевичу Поленову. В усадьбе на берегу Оки частенько появлялись эмиссары с предложением занять какой-нибудь пост, соответствующий его заслугам и художественному дарованию. Последние годы своей жизни Поленов провел на берегу Оки в своем любимом доме, практически не выезжая. Ну да, в 1924 году в честь 80-летия художника была устроена грандиозная выставка. В залах Третьяковской галереи ему было присвоено звание народного художника России. Он умер в 27 году, ему было 83 года. Его похоронили на высоком берегу Оки, в деревеньке Бехово, неподалеку от церкви, построенной по его проекту. В своих произведениях Поленов буквально провозглашал: «Смотрите, как прекрасен этот мир, будьте же и вы подобны ему, пусть красотой наполняется ум и сердце ваше, и тогда не будет ужасов жизни, не будет неправды, насилия, и дни не превратятся в ненастные сумерки». Картины Поленова вот уже много десятилетий дарят радость и свет всем тем, кто имеет счастье соприкоснуться с его творчеством. Он оставил дивное наследие, без которого история отечественного искусства была бы неполной,
ну, по крайней мере, не такой яркой и наполненной светом и счастьем. Лекторий Достоевский – это неистощимый источник дивных, интереснейших историй. Подписывайтесь на канал, и вас ждет много нового, интересного, познавательного и удивительного –

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про наш путь от первой клетки до человека. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо большое. Маленькая предыстория тоже этой лекции, правда, совсем небольшая. Я периодически рассказываю про разные аспекты эволюции, иногда про эволюцию вообще, иногда, допустим, про эволюцию нашу, то про то, как наш скелет формировался за миллионы лет, то про то, как формировался, например, мозг, недавно у нас лекция была. И я, общаясь со своим одним учеником, неожиданно понял, что некоторые аспекты эволюции, вот такой вот общие такие тренды ему не совсем понятны. И что, может быть, есть резон поговорить в принципе о полном эволюционном ряде от самой-самой-самой первой жизни, которая появилась на нашей планете, и, собственно, до человека. Это, конечно, в некотором смысле будет вроде бы повтор, потому что все эти отдельные моменты эволюции уже неоднократно проговаривались, например, мною. Но с другой стороны, мне кажется, что это какая-то вот такая очень хорошая история, очень такая четкая структура, которая позволит в дальнейшем вот на эту, как говорится, лекцию нанизывать какие-то отдельные аспекты. То есть сегодня получается, с одной стороны, обобщение и повтор, а с другой стороны, может быть, и такая максимально глобальная лекция, которая позволит наконец-то нам посмотреть, как именно развивалась наша родословная. Мы сегодня буквально будем смотреть такую портретную галерею наших предков от момента зарождения жизни и до современности. Ну и плюс еще могу отметить, что так как материала очень много, все-таки 4,5 миллиарда лет жизнь существует, ну, скорее всего, поменьше, может, 4 миллиарда 300 миллионов лет, 4 миллиарда 200 миллионов лет, но в целом давно. И по этой причине, чтобы эта лекция не длилась, там, не знаю, какие-нибудь пугающие 4-5 часов, сегодня будет не очень много такой информации, отвлеченный от непосредственно нашей родословной линии, и будет в основном такая портретная галерея. Действительно, мало будет графиков, мало будет схем, но, опять же, иногда от схем можно и отдохнуть. Мне кажется, это тоже в этом есть какое-то преимущество. Итак, вот в целом все, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Вот такую классную схему сделали для одного из научно-популярных журналов, и как раз на нем была показана эволюционная линия от зарождения жизни до, ну, как минимум, от какой-то протоклетки, как здесь обозначено, появившейся 4 миллиарда 300 миллионов лет назад, до человека. Также отмечены тут основные моменты, только на английском языке, конечно же, основные моменты эволюции, но я думаю, что мы подробно сейчас каждую из этих ступеней рассматривать не будем и не будем проговаривать, что же здесь на самом деле написано, а просто пока посмотрим, чтобы общее представление получить. А дальше, собственно, вся наша лекция будет посвящена тому, что мы будем на каждой из этих ступенек останавливаться, еще пройдемся по множеству ступенек, которых здесь нет, и посмотрим, как менялись наши предки. Ну вот, значит, мы видим вначале одноклеточную жизнь, потом уже наша жизнь становится многоклеточной, потом она потихонечку из воды начинает вылезать на сушу, становится обезьянами, слезает, как говорится, с деревьев, и вот мы, наконец, добрались до человека. Вот такой вот эволюционный путь мы сейчас попробуем пройти. Ну и начнем буквально с самого начала. Конечно, моменты появления жизни до сих пор не совсем понятны. Есть множество разных гипотез, но все-таки, пожалуй, что доминируют сейчас версии о том, что жизнь зародилась именно на планете Земля. Есть чуть-чуть отличающаяся версия про то, что жизнь зародилась в похожих условиях, но, может быть, не на этой планете, а на соседней, то есть на Марсе, и потом во время метеоритной бомбардировки сюда была принесена. Это, собственно, одна из разновидностей гипотезы так называемой панспермии, то есть как это всеобъемлющего зерна, которое вот откуда-то из космоса прилетело. Но давайте все-таки придерживаться той версии, что наши предки изначально земляне, а не марсиане. Где же наши предки-земляне могли появиться, и когда же это было, и как же они выглядели? Самые-самые первые наши доисторические родственнички. Согласно ряду концепций, которые предложили, ну, в том числе и наши исследователи, и зарубежные, видимо, жизнь была связана с так называемыми гидротермальными источниками. Вулканы прогревали воду, привносили в нее самые разные микроэлементы, и при этом происходили разные химические процессы, и появлялась самая первая жизнь, которая, по сути, пока что была, ну, просто такой разновидностью каких-то сложных химических преобразований. И, видимо, жизнь изначальная, самая простая, это была просто жизнь, состоящая из каких-то отдельных молекул. При этом появились они не абы в каких гидротермальных источниках, а судя по ряду признаков, ну, например, по тем признакам, что отдельные элементы, из которых состоят первые молекулы, они устойчивы на свету оказывались, а значит, видимо, где-то близко к поверхности происходило появление жизни. Также по составу цитоплазмы в клетке, которую сравнивали с разными жидкостями в природе и пытались понять, а где же вот было что-то такое же, как сейчас внутри клетки, где просто могли отдельные молекулы жизни существовать и жить. И в конце концов пришли к тому, что, видимо, именно близкий к поверхности гидротермальный источник стал колыбелью жизни. А если выражаться более простым языком, то это грязевой котел. Так называемый грязевой котел, который можно встретить, например, сейчас где-нибудь на Камчатке. Собственно говоря, можно сказать, что жизнь и мы в том числе, как представители жизни, вышли из грязи в князи. У всей жизни был один единственный общий предок, и мы понимаем, что вся жизнь произошла от одного какого-то изначального варианта появления жизни. Может быть, жизнь появлялась несколько раз, но только один вариант дошел до наших дней. Итак, я все говорю молекула. Что же это за молекула-то была такая, которая появилась здесь? Видимо, изначально это была молекула, носящая название РНК. Или же, если расшифровывать, рибонуклеиновая кислота. Ну, собственно, то, что это кислота, это многое скажет только химикам. А нам гораздо интереснее, что эта молекула состояла из отдельных кусочков азотистых оснований, которые были собраны вместе. И эти кусочки, они, собственно, создавали шифр жизни, по которому в дальнейшем вся жизнь и существовала. В этих отдельных фрагментах была зашифрована схема того, как собирать другие молекулы, ну и в том числе собирать себя саму. Итак, молекулы РНК начинали делиться, копировать сами себя фактически и создавать некоторые такие молекулы рабочие, которые им помогали. Вся эта деятельность проходила вот в таких вот грязевых котлах. В дальнейшем на помощь к РНК пришли, видимо, белки, такие рабочие лошадки, которые до сих пор в наших клетках трудятся, в каждой из них. А потом появилась молекула ДНК, которая была сложнее, которая была понадежнее, чем РНК, и в дальнейшем именно она будет служить основой для уже именно нашего варианта жизни. Здесь, кстати, мы разошлись с некоторыми нашими родственниками супердальними, а именно с РНК-вирусами. РНК-вирусы, они вот до сих пор, можно сказать, наследуют вот этот кусочек мира РНК и до сих пор несут информацию на РНК. Есть, правда, альтернативные варианты, то, что, может быть, РНК-вирусы появились позже, и они РНК получили другим способом, но давайте пока что придерживаться этого варианта, он как-то, мне кажется, более красивым, потому что РНК-вирусы – это наши очень дальние родственники вот из этого еще грязевого котла, которые мало изменились в отличие от нас. Мы как-то изменились слегка побольше. В дальнейшем, конечно же, эта ДНК должна была одеться в какую-то оболочку, иначе бы из этого грязевого котла, который был, можно по сути сказать, такой изначальной цитоплазмой, выбраться-то нашему предку было бы и невозможно. Как именно происходило это одевание в первичную оболочку и формирование первой клетки – ну, наверное, это один из самых непонятных этапов эволюции жизни, который сейчас очень мало каким образом можно вообще проверить. И тем более невозможно найти каких-то окаменелостей из тех времен. Но считается, что появилась оболочка, соответственно, цитоплазма оказалась внутри, появилась какая-то протоклеточка. Потом эта клетка смогла отправиться в океан. Благо, уровень океана постоянно менялся, и периодически эти котлы, видимо, заливало морской водой. И в дальнейшем, на протяжении миллионов лет, наши предки будут связаны именно с морской водой. Итак, мы получили уже клеточную оболочку, мы получили уже мембрану и ряд других структур. И постепенно-постепенно разные клеточки как-то взаимодействуют друг с другом, плавают туда-сюда. Разумеется, кто-то кого-то поедает, некоторые все еще придерживаются, собственно, своего, можно сказать, такого родоначального образа жизни, получения различных химических соединений от гидротермальных источников, но уже в морской среде. Вокруг, например, таких дымящихся, подобно вулканам, черных или белых курильщиков оказывались наши далекие родственнички. И вот мы плавно приближаемся к следующему этапу. Это было где-то, ну, сейчас считается 4,3 миллиарда лет назад или около того. А вот теперь мы перемещаемся где-то на 4,2 миллиарда лет назад, а может быть даже на 4. Тут данные разнятся, судя по разным статьям, можно сделать вывод, что то ли 4 миллиарда 200 миллионов лет назад, то ли ровно 4 миллиарда лет назад жило вот это существо. Существо, получившее, можно сказать, как будто бы имя собственное – Лука. Но, строго говоря, это аббревиатура. И она, конечно, обычно пишется латинскими буквами. Last Universal Cellular Ancestor. Или же common ancestor. Ну, в принципе, что то, что другое в данной ситуации будет как бы правильно. Потому что либо это последний универсальный общий предок, либо последний универсальный клеточный предок. Если разбираться в деталях, то, конечно, последний предок всего – это что-то такое, должно быть еще на уровне отдельных молекул. Ну, а последний универсальный клеточный предок – это вот именно он. Тот, от кого произошли все современные организмы с клеткой. То есть все, кроме, собственно, вирусов. А может быть, даже некоторые вирусы тоже произошли от кого-то клеточного изначально. Итак, это дедушка и грибов, и растений, и, конечно же, разных бактерий, и архей, ну и нас с вами. Знакомьтесь с еще одним предком, жившим, ну давайте округлим, 4 миллиарда лет назад. Мы сейчас про него знаем довольно много. Как раз мы недавно выяснили, что он жил около какого-то гидротермального источника и питался всякой химозой. Ну, это нормальный был тогда вариант, очень даже эффективный. Ну, а также мы знаем, что жил он примерно при 60 градусах Цельсия и выглядел как вот такая вытянутая палочка. Но времена шли, времена менялись. Рядом с ним были какие-то другие, скорее всего, организмы. Но постепенно наш предок оказался самым крутым, самым пробивным. Он их, соответственно, потихонечку вытеснил. Однако ж у него стали появляться свои собственные потомки, и потомки эти были весьма разнообразны. Вот здесь показаны некоторые из этих потомков. Это вот, будем считать, наш Лука, а это некоторые его потомки. Кто же это такие? Давайте назовем их. Это бактерии. Это бактерии, они очень разные бывают, разные формы, в виде запятушки, в виде какой-нибудь там плюшки, в виде кружочка. А вот это так называемая архея. Ну, причем здесь конкретно показана очень специфическая архея, так называемая Асгард-архея, которая была открыта совсем недавно, но она для нас сейчас именно важнее всего. Вот здесь, на этой схеме, показаны потомки, которые появлялись на протяжении миллиардов лет от Луки. И мы, строго говоря, даже не знаем, когда именно произошли появления, появились те или иные группы, но можем предположить, что это появление было относительно быстрым. Ну, где-нибудь уже 3 миллиарда 800 миллионов лет назад, скорее всего, уже эти три группы существовало. Да, я говорю три группы, а вот эту что-то не обозначил. Это тоже бактерия вполне себе, но зелененькая. А мы знаем, что зеленый – это цвет растений. Ну, в данной ситуации это, конечно же, не растение. Это одноклеточная форма, причем без ядра. Но данную форму с растениями роднит то, что она тоже фотосинтезирует. Тоже научилась питаться совсем иначе, не поедая кого-нибудь, не поедая какую-нибудь химическую неорганику, которую выделяют, допустим, гидротермальные источники, а получая энергию за счет солнечного света и при этом выделяя кислород. Кстати, кислородный фотосинтез – это не единственный вариант фотосинтеза, но вот они конкретно приспособились именно к кислородному варианту фотосинтеза. Итак, это бактерии, вот это все, это археи. Где-то около 3 миллиардов 800 миллионов лет назад все эти ребята видимо, существовали. Самое интересное, что на этой картинке показано сразу два наших предка. Вот как это в данной ситуации может вообще произойти? А понятно, что у нас там был какой-то общий предок для всех. Но вот как конкретно у людей может быть два из совершенно разно выглядящих предка? А дело в том, что в какой-то момент эти предки должны были объединить усилия, буквально слиться друг с другом, как в этом марвеловском там венами, да, веном с носителем сливается, вот примерно так же. И именно после плотного симбиоза возникла наша первая клеточка. Я уверен, что многие догадываются, о чем я говорю, но давайте все-таки не будем играть в угадайку, а проговорим, как же это случилось. Однако же, если я решу в основном показывать именно галерею наших предков и поменьше отвлекаться на всякие ответвленные такие вот истории, зачем же я здесь показал вот эту штуку? Ну, цианобактерия – это явно не наш предок, и вот она к нам отношения уже не имеет. То есть, когда появились цианобактерии, все, они дальше шли своим путем, у них была своя судьба, а это уже не наш предок. Однако же цианобактерии сыграли очень важную роль в том, чтобы наш предок появился. Ведь именно цианобактерии – это были те самые организмы, которые стали выделять кислород. И кислород накапливался постепенно, но в какой-то момент, а именно примерно 2,5 миллиарда лет назад, его накопилось уже очень много. А именно примерно 1% от современного содержания кислорода. Это была так называемая точка Пастера. И после этого случилась кислородная катастрофа. Огромное количество древних живых существ, ну, по сути, тогда они были представлены безъядерными клетками, то есть бактериями и археями, они погибают, потому что на них кислород – страшный яд. А те, кто остаются, они учатся как-то к этому кислороду

сказать, проанонсировал. Итак, еще разочек встречаем. Это та самая Асгард-архея. Одна из разновидностей архей, которая не умеет дышать кислородом, но обладает уникальной способностью отращивать длинные-длинные вот такие веточки. И при этом этими веточками как-то взаимодействовать с окружающей средой, вступая с кем-нибудь, кто находится рядом, в симбиоз. Буквально как гриб оплетает что-нибудь и высасывает оттуда соки. Вот грибы и корни растений, например, сейчас тоже находятся в таком очень тесном симбиозе. Но здесь, так как жизнь была еще одноклеточной, приходилось вступать в симбиоз с клеткой, а именно с альфа-протобактерией, той самой, которую мы только что с вами тоже видели. И, вступив с ней в симбиоз, они начали друг с другом обмениваться веществами. При этом наша вот эта вот архея, которая стала в дальнейшем основой для будущей клетки, она, благодаря своим вот этим многочисленным отросткам, могла очень много различных веществ из окружающей среды собирать. А вот альфа-протобактерия умела дышать кислородом и умела кислород использовать для получения огромного количества энергии. И она стала делиться этой энергией с археей, а архея, соответственно, теми веществами, которые она получала из окружающей среды. В конце концов, обрастание произошло полностью, и получилась новая, гораздо более сложная клетка. Центральная часть археи стала ядром этой новой клетки. А альфа-протобактерии стала одной из важнейших частей клетки, так называемой органеллой, то есть маленьким органчиком по имени митохондрия. Митохондрия – это, соответственно, такая энергетическая станция клетки. То, что ей дает клетку, то, что, собственно, позволяет с помощью кислорода получать энергию. И до сих пор митохондрии в каждой нашей клетке трудятся. Итак, дорогие друзья, мы стали свидетелями появления одной единственной клетки с ядром. И в дальнейшем она дала начало всем клеткам с ядром. И каждая клетка, которая находится у нас, это потомок этой самой клетки. Вот еще один наш дедулечка появился. Дальше эта клетка продолжила развитие. И, конечно же, тут наступило новое, совершенно удивительное царство, царство одноклеточных. Иногда они даже становились многоклеточными, делали попытку, например, около 2 миллиардов 100 миллионов лет назад, но, скорее всего, эта попытка к нам никакого отношения не имеет, а наши все продолжали и продолжали эту одноклеточную жизнь. Возможно, что еще до того, как наши предки попытались стать чем-то большим, другие организмы становились более крупными, возможно, например, даже раньше, чем мы, многоклеточными стали губки. Уж больно просто они устроены. Ну, а наши менялись, и в какой-то момент обзавелись жгутиками. Вообще, мы знаем, что одноклеточных, конечно, много. Кто-то там форму тела меняет, у кого-то там реснички есть, там всяких инфузорий вспоминаем. А кто-то плавает с помощью жгутика. И у некоторых не только жгутик, но еще и вот красивая такая юбочка есть. Называются такие воротничковыми жгутиконосцами, или же хуанофлагелятами. И вот, значит, наши предки, по всей видимости, были в какой-то момент этими самыми хуанофлагелятами. По крайней мере, судя по генетическим данным, из всех одноклеточных существ к нам, как к многоклеточным существам, ну, то есть не только к нам, но и, опять же, допустим, ко всем животным, тут уже мы про грибов не говорим, с растениями, у них свой путь был становления многоклеточности, это точно совершенно. А вот у всех животных, у них по генетике много сходств именно с воротничковыми жгутиконосцами. То есть, видимо, мы когда-то тоже были такими. И одной из интересных особенностей, которой обладают современные воротничковые жгутиконосцы, это способность объединяться в большие группы, формировать такие прикольные шарики и после этого, собственно говоря, размножаться. Для этого они и тусуются вместе, для того, чтобы сформировать, ну, грубо говоря, такие колониальные, в колонии большое количество яиц. Потом их разбросать, и из этих яиц уже вылупятся опять одноклеточные формы. Возможно, что это прообраз того, как мы становились многоклеточными. И когда конкретно, конечно же, именно наш предок стал многоклеточным, к сожалению, мы сейчас не знаем. У нас нету точных данных о том, когда появились первые многоклеточные настоящие животные, но, видимо, это произошло около 1 миллиарда лет назад, или же
чуть-чуть пораньше. Но, скорее всего, миллиард лет назад это уже случилось. Так что будем считать, что эти ребята жили, ну, где-нибудь, может, полтора миллиарда лет назад, может, два миллиарда.

здесь уже сказать сложно. Ну а уже где-то миллиард лет назад, может быть, чуть меньше, наши предки наконец-то решили стать побольше, и причин для этого была масса. Но одна из причин, и, наверное, одна из основных причин, это то, чтобы их не ели. Потому что вокруг все больше и больше появляется соседей, и многие соседи так и норовят тебя сожрать. А какой вариант, чтобы тебя не съели? Либо стать быстрее, либо стать каким-то ядовитым, допустим, либо обзавестись какой-то броней, но это тоже задача не самая простая, либо стать побольше. В конце концов, наши предки пошли именно по пути увеличения размера. А для этого они стали формировать вот такие группы клеток. Причем, скорее всего, все они были потомками одной единственной клетки. То есть, по сути, все они были родственниками, самыми близкими, я бы даже сказал, клонами одного существа. В принципе, все клетки, которые находятся внутри нас, это тоже клоны одной единственной клетки, из которой мы когда-то произошли, после того, как она, собственно, стала нашей клеткой еще в животе матери. Потом она стала делиться, и все клетки – потомки той самой первой клетки, именуемой зиготой. Но вернемся в прошлое. Итак, одна какая-то клетка стала делиться, стала шариком. Скорее всего, через миллионы лет она преобразовалась вот в такую вот гастрею. Это было уже такое нечто двухслойное. Оно могло быть блинчиком изначально, могло потом вот так вот свернуться и, соответственно, внутри получить что-то вроде первичной полости, первичного кишечника, первичного желудка, называйте как хотите, и первичного рта. И в этот момент она могла выглядеть как какая-то медуза. Это все чисто гипотетично, мы такого не находим, а если и находим, то оказывается потом, что это к медузам никакого отношения не имеет, поэтому действительно ли так выглядел наш предок, когда он точно жил, увы, неизвестно. Но предположим, что эта версия верна, и наш предок, значит, жил себе спокойно в виде такой медузы, потом начал ползать, у него потихонечку, по мере ползания, стал замыкаться вот этот вот первичный рот, и на месте первичного рта появился рот спереди и анальное отверстие сзади, а внутри кишечник, собственно, можно сказать, прадедушка нашего собственного кишечника. При этом неожиданным образом у него появилось то, чего не было никогда. Ну, каждый раз должны появиться какие-то новшества, и на сей раз новшеством стала двусторонняя симметрия. Правая половина и левая половина отзеркаливали друг друга. Мы до сих пор сохраняем эту самую двустороннюю симметрию с тех далеких пор, которые были, по всей видимости, примерно 550-560 миллионов лет назад. Здесь уже есть более точные датировки, потому что у нас есть, собственно, вот это самое существо, про которое мы сейчас говорили. Это икария, так его назвали. Это реальная окаменелость, которую нашли в виде отпечатка, нашли следы ее ползания, когда она ползала и проедала ил. И считается, что это может быть нашим далеким родственником, а может быть даже и прям непосредственным предком, по той причине, что это двусторонне симметричное существо. А существовало оно в мире, в котором уже было много разных многоклеточных, но двусторонних в этом мире практически не было. Как точно выглядела икария, мы не знаем, но вот есть одна из моделей, это, конечно, не конкретно модель икарии, а это модель просто вот такого примитивного двусторонне симметричного существа, общего нашего предка. Возможно, что у нее уже была довольно сложная нервная система, вот тут даже мозг нарисован, какой-то протоглаз, кишечничек такой, вот сегментированное тело, мускулатура, чтобы сокращаться и ползать, ну, а-ля червяк. Но мое личное мнение, что вряд ли был мозг, потому что мы сейчас посмотрим, вот следующих живых существ, там никакого мозга еще в помине не было, они более сложные, более поздние наши родственнички. И очень маловероятно, чтобы был какой-то глаз. Может, какая-то была чувствительная, светочувствительная клетка, а может быть и не было, неизвестно. А почему я говорю то, что это существо сильно выделяется среди других, которые жили рядом? Да дело в том, что жило это существо во время так называемого эдиакарского периода. И в это время уже множество было многоклеточных существ. Они оставляют свои следы, свои отпечатки, мы можем их просматривать, но разглядывая их, мы ничего не понимаем, потому что они выглядят крайне странно. Ну, конечно, сейчас уже что-то понимаем, но понимаем чаще всего, что они не похожи на все, что существует сейчас. Это какие-то вот такие блинообразные существа, какие-то вот такие вот фильтрующие мешки, какие-то непонятные перья, еще у них там сегменты вот так вот смещены относительно друг друга.
Это крайне загадочные существа, и, судя по всему, большая часть из них вымерла. И только некоторые из этих организмов имеют двустороннюю симметрию. Вот здесь, например, такой вот блинчик двусторонний симметричный. Но у него есть некоторые особенности, которые намекают на то, что он моллюск. А значит, это уже точно не наш предок. Это один из наших соседей, который тогда существовал. Конечно, у нас были общие предки с моллюсками, но мы от них уже ушли, мы уже совсем в других временах. Теперь моллюск – это просто наш сосед. Пока не враг, но в будущем они еще будут нашими врагами. Но пока просто такой дружелюбный сосед. А где тут мы? Мы тут же должны быть. И, видимо, мы – это как раз икарии. Но времена идут, времена меняются. И вот мы с вами оказываемся где-то 530, 520, 510 миллионов лет назад и попадаем прямиком в эпицентр Кембрийского взрыва. Под этим пугающим термином, конечно, не речь не идет ни о каком реальном взрыве, ничего не взорвалось, ничего не громыхало, а речь идет об эволюционном преобразовании невероятного масштаба. Очень быстро появляются очень сложные организмы. Появляются практически все предки современных типов живых существ. Членистоногие, например, появляются абсолютно однозначные. Появляются первые иглокожие. Появляются множество других крайне сложных живых существ. И среди них хордовые. Хордовые – это, если что, мы. А у нас есть скелет внутренний, у нас есть позвоночник. Это все позволяет нас вместе, там, не знаю, с кроликами, крысами, змеями, рыбами отнести к позвоночным. Кроме того, у нас в виде эмбриона была хорда. Это такой предшественник позвоночника, такая упругая струна, которая тянулась вдоль спины. А в дальнейшем хорда по мере формирования эмбриона исчезала, ну, а точнее, не совсем исчезала, а оставалась между позвонками в виде межпозвонковых дисков. Остальная часть хорды исчезала. Итак, мы хордовые в глобальном плане. Почему я сейчас не делаю акцент именно на позвоночности? Ну, потому что пока что в этом временном этапе мы позвоночных еще найти, скорее всего, не сможем. Хотя здесь есть некоторые, ну, некоторые размышления на этот счет, может быть, некоторые позвоночные к концу Кембрия уже появились. Кое-кого подозревают в позвоночности. Но то, что тут были хордовые, сомнений нет. Вот, кстати, одно из хордовых плывет. Это наш родственник. Маловероятно, что прям предок, но какой-нибудь там дядюшка плывет. Итак, Кембрий – это время загадочное. Почему во время Кембрийского взрыва появилось так много всякой всячины, до сих пор спорят. Очень много есть различных мнений. Согласно таким самым популярным теориям, причины в том, что стало очень много кислорода, а кислород как раз способствовал тому, что можно было стать сложнее и активнее. Кроме того, кислород поспособствовал тому, что можно было организовать более сложный коллагеновый каркас, и в этот коллагеновый каркас внедрить минералы, и таким образом создать сеточку, на которой построить минеральный скелет. Короче говоря, можно было одеться в броню. И именно в Кембрии появляется множество раковин, панцирей и скелетов. Ну а кроме того, если все становится сложнее, появляются скелеты, появляются челюсти, появляются панцири, значит появляется вот такая гонка хищника и жертвы. И может она и до этого и была, и, безусловно была. Мы вспоминаем, что скорее всего многоклеточными-то наши предки стали для того, чтобы их не съели. Но здесь все интенсифицируется многократно. Здесь эта гонка становится, приобретает просто какие-то фантастические масштабы. Эволюция буквально начинает идти совсем в другом темпе. И есть еще и другие версии. Например, что именно в это время появляются рачки, как сложные такие организмы, веслоногие рачки, которые очищают воду, делают ее прозрачной. До этого, видимо, вода была достаточно мутной такой во всем океане. И благодаря повышенной прозрачности свет может в воду проникать намного глубже, примерно на порядок глубже. То есть, если до этого это было 20 сантиметров, тут уже, ну, да нет, даже не на порядок, на пару порядков. Было на 20 сантиметров, а теперь на 200 метров свет может проникать. Соответственно, увеличивается зона, где могут распространяться водоросли, и увеличивается дальше их количество, увеличивается количество растительноядных форм, а дальше увеличивается количество хищников. Ну, есть и другие версии, что же там в Кембрии такого интересного произошло. Для нас важнее всего, что появились
наши предки, которые стали уже активнейшим образом плавать. Это уже не какая-то икария, которая ползает, это уже существо, которое оторвалось от земли, стало плавать. И для того, чтобы плавать, вдоль спины появилась жесткая хорда. И вот, возможно, что примерно так выглядели одни из наших первых древних родственничков, которые стали плавать, как Витуликула. Ну, вряд ли это была прям сама Витуликула, потому что жила-то она в те времена, когда уже были организмы гораздо больше на нас похожие. Но вот кто-то из Витуликулей, скорее всего, был одним из наших древнейших прародителей. У них отдельно вот такая вот была капсула, можно сказать, в которой происходили всяческие процессы переваривания и прочего. И вот дальше там вот, собственно, шла такая мышечная часть, которая всячески активным образом вентилялась и позволяла этому организму плавать. Тут были жаберные мешочки. Была, конечно, пищеварительная система, тут был рот, там анальное отверстие, ну, в общем, все как полагается. И даже непарные, пока только непарные плавники, чтобы фиксировать себя в пространстве. Постепенно вот эти вот части двигательная с мышцами многочисленными и пищеварительная, они начинают более-менее сливаться. Юнненозаон, еще одно животное, которое встраивается в наш эволюционный ряд, ну, это не значит, что он тоже непосредственно наш предок. Он, скажем так, очень хорошая модель того, как выглядел наш предок. Он очень близок к нашему предку. И вот мы видим, что у него вот эта вот часть с мышцами, она вот так вот разрастается потихонечку. А, соответственно, часть с мышцами неправильно показываю. Вот, вот часть с мышцами потихонечку разрастается. Ну вот, а, соответственно, часть с пищеварительная, она уменьшается. Вот эта вот пищеварительная с жабрами всякими, вот эта вот более такая покрытая мускулатурой часть, такая более двигательная. То, что сейчас... Ну, сейчас у рыбы, рыб тоже, собственно, только хвост двигается. Сверху это такой плавник своеобразный. И, наконец, появляется Хайку Ихтис. И вот он сейчас считается самым вероятным кандидатом на звание именно нашего непосредственного предка. У него уже полностью вот эта вот мышечная часть доходит до самой головы. Мы видим, что он уже максимально похож на такую мини-рыбку, хотя у него еще все-таки нету парных плавников. У него нету челюстей, у него нету других важных особенностей рыб. Но зато у него есть, например, глаза, то есть он прекрасно уже видел. У него есть такой более-менее понятный нам плавник. Ну, вот хорда мы уже тоже говорили. Он, видимо, мог быть очень активным. Например, мускулатура у него изгибается в виде буквы W. Они, вот эти вот сегменты мускулатуры, немножечко с нахлёстом идут на хорде. И в итоге... Получается, что каждый, когда из этих кусочков мускулатуры сокращался, как бы хорда в нескольких местах изгибалась. В результате нагрузка по хорде распределялась равномерно, и не было шансов того, что хорда сломается. А значит, можно было делать резкие движения и резко сокращать мускулатуру. То есть получается, что это был быстрый парень. И он мог пользоваться своей скоростью для того, чтобы убегать от разных хищников. А хищников-то там было полно. Там же эти членистоногие уже резвились вовсю. Там, например, аномалокарисы плавали, такие страшные, эти, с щупальцами большими спереди существа. И получается, что наши предки, которые были очень небольшого размера, размера всего лишь несколько сантиметров, сделали ставку на скорость в первую очередь. И в дальнейшем эту ставку будут очень-очень много раз придерживаться. Но мы идем дальше. И еще одно звено в эволюции. Вот здесь оно показано, тоже вот видите на схеме, как вот потихонечку мы идем к рыбам. И по пути встречаем Юнненозаона, вот как раз этих Мелокунминги. Это наш Хайку Ихтис и его родственники. Собственно, Мелокунминги, а близкий родственник Хайку Ихтис, и они к одному семейству принадлежат. И вот дальше, видите, перед самым-самым уже разделением на кроновую группу позвоночных, здесь находится вот этот странный Нучихтис. Есть, правда, мнение, что, может быть, его сюда поместили не напрасно, споры до сих пор идут, его только недавно описали в 23-м году, но давайте мы сейчас не будем в это все вникать, будем считать, что это действительно наш предок. Чем он хорош? Почему мы тоже на него как-то внимание обращаем особое? Ну, помимо того, что нам просто хочется посмотреть весь наш эволюционный ряд и посмотреть наших далеких предков, мы еще
можем заметить, что именно у Ноучихтиса не доходят миомеры, то есть сегменты мускулатуры, до головы. И это, собственно, означает, что у него голова-то появляется сама по себе. До этого головы не было. До этого, по сути, все животное, оно было безголовым, потому что оно все могло за счет этих миомеров изгибаться. То есть вначале эти миомеры все продвигались, потом вот, значит, получается, произошло полное объединение с вот этой вот частью пищеварительной, скажем так, вегетативной. И дальше все тело извивалось у того же Хайкуихтиса. А тут уже, получается, передняя часть не извивается. В передней части, больше того, не до самого конца головы, видимо, доходила хорда. И это, в свою очередь, обозначает, что было место, в котором перед мускулатурой, перед хордой располагался маленький кусочек нервной системы. Мы не обращали внимания на это, но, в принципе, нервная система это уже явно тут существовала. Мы даже предполагаем, что она была еще у какой-нибудь икарии. И здесь, конечно, она тоже была. И она была вдоль спины, но при этом она была только в виде нервной трубки, никакого мозга там еще выделить было невозможно. А тут-то уже, получается, перед хордой было пространство для появления мозгов. Итак, возможно, что Ноучихтис это было первое существо, которое, если не само вырастило мозг, то получило, скажем так, большой шанс на рост мозгов. Ну и заодно, видите, глазки чуть посложнее. Возможно, что это одно из таких первых животных со сложными глазами. Дальше мы с вами попадаем в следующий период, ордовикский период. И здесь уже тоже появляется множество всего интересного, но, пожалуй, что на первые такие роли суперхищников выходят крупные моллюски. Я говорил, что моллюски нам еще, как говорится, припомнят все, что они о нас думают. И в это время некоторые из наших родственников, а возможно, и даже некоторые предки наши, стали одеваться в какую-то защитную конструкцию. И именно тут появляется чешуя, а возможно, даже и броня какая-то. Астраспис, возможно, тоже наш предок. Но если не сам астраспид, то уж кто-то из этой группы астропид. Это одни из древнейших, так называемых, бесчелюстных, рыбообразных, позвоночных животных. То есть позвоночник у этого животного уже был. Тут мы видим родоначало нашего позвоночника. Но это еще не рыбка. Тут еще нету, например, парных плавников и нету челюстей. Эти животные все еще были небольшого размера, они опасались крупных хищников, ну и питались, видимо, всяческой мелочью. Скорее всего, они фильтровали воду, засасывая, допустим, каких-нибудь маленьких рачков, ну или, может быть, что-то такое беспозвоночное. А следующее звено в нашей эволюционной цепи, тоже из ордовика родом, это шиэлиатайти. Опять же, не могу сказать, что именно шиэлия – это наш непосредственный предок, но вот мне кажется, что это что-то максимально на него похожее. Сама по себе шиэлия является частью большой группы, и вот кто-то из этой группы точно наш предок. Группа называется телодонты. Телодонты, в отличие от астрасписов, точно не имели никакой брони, зато имели чешую. Чешуя покрывала все тело, и, собственно, чешуйки очень специфические, небольшие, с таким типа шипиком, с большой такой вот внутри ампулой, пространством, в которое, видимо, заходили нервы, и такая чешуя очень характерной формы носит название телодонтовая чешуя. Собственно, именно из-за этой чешуи вся эта группа как бы объединяется. Это тот факт, который позволяет выделять их в один отряд. Большинство телодонтов известны, собственно, только по чешуе, но есть уникальные экспонаты, которые оставили свой след в истории. В самом, что ни на есть, непосредственном палеонтологическом смысле. И шиэлия одна из этих экспонатов, и она уже очень похожа на рыбку, этим она мне нравится, и по этой причине, собственно, я ее тут изобразил как нашего предка, хотя, еще раз, не факт, что именно она наш предок. Следующее звено – это тудзиаспис. У тудзиасписа сохранились шикарные отпечатки, ведь он, не будь дураком, решил сохраниться в Китае, а нам известно, что те, кто заплывают в Китай, имеют прекрасные шансы сохраниться в деталях.
И вот тут диаспис один из них. Но если серьезно, в Китае есть очень хорошее раннесилурийское местонахождение. Это момент, когда появляются самые первые рыбы, и не только. И сам по себе тут диаспис снова не наш предок. Точно совершенно, потому что рядом с ним уже были рыбы. Рыбы наши предки более близкие к нам гораздо. То есть явно совершенно что-то подобное тудзиаспису, что еще не является рыбой и точно было нашим предком, оно жило чуть-чуть пораньше, может на десяточек миллионов лет пораньше. Но мы пока что этого предка не нашли. Но тудзиаспис максимально похож на нашего предка. Так вот, значит, заплыл этот тудзиаспис в раннесилурийские моря Китая, потом сохранился, оставил свой отпечаток, и на этом отпечатке удалось разглядеть вот такие две складочки вдоль его брюха. Вот они прям отлично видны, с множеством-множеством лучиков. И это же гениальная совершенно вещь, потому что это первый этап на пути формирования парных плавников. До этого парных плавников не было, а вот этот вот парень, который, в общем-то, еще не сильно-то был маневренным, видимо, в основном держался около дна, но уже имел все задатки, чтобы получить в дальнейшем парные плавники. И вот кто-то как раз из этой группы группы Голиаспид, которые относятся к тудзиаспис, они как раз и стали первыми обладателями парных плавников. Вот как это происходило. Значит, был у нас вот такой вот хайкуихтис, не было у него парных плавников, потом появляется парная складочка вдоль брюха, точнее две парные складочки, затем из части этой складочки формируется плавник, остальная часть оказывается не нужна, и с помощью этого плавника уже можно маневрировать, а в дальнейшем уже появляются, ну, собственно, плавники и спереди, и сзади. И переходим вот к этому звено. Это тоже, видимо, один из наших предков или кто-то на них похожий. Во времена где-то окончания Ордовика жил именно наш предок вот такого вида примерно, как Цефаляспис. Опять же, сам Цефаляспис нет, он жил позже, но что-то похожее на него и жившее немножко пораньше, в конце Ордовика, где-то около 450-460 миллионов лет назад, это вот был наш предок. У этих существ была броня, которая прикрывала голову. Голова, кстати, потихонечку сформировавшись, начинает уменьшаться. И, как ни странно, вот вначале головы не было, потом она появилась и стала какой-то странно гигантской, а потом она стала уменьшаться. Есть такая тенденция. Так вот, вот эта голова, она занимала уже небольшую часть туловища. На голове могли быть вот такие вот специальные органы, которые позволяли зондировать дно. Это органы электрорецепции. Они позволяли нашим предкам выискивать что-нибудь вкусненькое около дна. Ну и, разумеется, как придонное существо, у него глаза располагались сверху, и он мог плавать и, соответственно, все время озираться по сторонам, чтобы не попасться в пасть, ну, допустим, тем же гигантским моллюскам. Но самое главное, что показывает, что именно Цефаляспис и его родственники – это наши предки, это существа, у которых впервые зафиксированы вот такие вот парные плавники. До этого, как мы помним, парных плавников не было. Ну а дальше появляются челюсти. И с момента появления челюсти бесчелюстные рыбообразные становятся тем, что мы можем смело и коротко называть рыбами. И мы идем к нашим предкам-рыбам. Челюсти сформировались, видимо, из жаберных дуг. Не непосредственно из жабера. То я в лекциях уже несколько раз рассказывал про эту историю. И потом в комментариях видел, что некоторые немножечко запутались. Смотрите, есть жабры, но жабры могут слипнуться друг с другом, если они будут просто так находиться в воде. Чтобы этого не происходило, есть жаберные дуги, на которых жабры располагаются. Они есть у бесчелюстных, например, у миноги, у миксины, они есть и у рыб. И жаберные дуги – это кости. Но кости, которые находятся рядом с ртом, в очень удобном положении, еще и состоящие из нескольких сегментов. И в процессе эволюции именно кости, которые располагались спереди, передние жаберные дуги, преобразовались и стали челюстями. Причем это не единственный вариант челюстей. Собственно, в дальнейшем челюсти могли развиваться, и они развивались. Наши челюсти – это уже не жаберные дуги. То, что было жаберными дугами, оно у нас проделало большую работу и частично стало костями в основании языка, а частично ушло в ухи. А здесь мы видим формирование первичных челюстей. В дальнейшем многие существа, даже некоторые рыбы, первичные челюсти изменили на вторичные.
Но вот так начиналось формирование челюстей, и именно такими челюстями обладали самые первые рыбы. Передняя часть жаберной дуги встала в основании челюстей и стала, собственно, челюстями непосредственно костными, а вторые жаберные дуги стали подвеском, тем, что челюсти позволяют открывать. Так появляется самая древняя рыба. На данный момент есть несколько рыб, которые могут считаться одними из самых древних, но Сейшанастей просто отличается невероятной степенью сохранности, его в деталях удалось рассмотреть, поэтому я его вам показываю. Но будем считать, что Сейшанастей — это как раз наш предок. В принципе, жил он в те времена, когда нашим предкам были панцирные рыбы, а он по счастливому стечению обстоятельств как раз-таки и является панцирной рыбой. И к тому же он так похож на цефалиасписа. Посмотрите, он тоже уплощенный. Тоже спереди у него панцирь, сзади у него хвостик с чешуей. Только вот уже у него, видимо, было 4 плавника и были челюсти. Что позволяет его считать не каким-то там остеостроком, как цефалиаспис, а вот прямо-таки настоящей рыбой. В самом, что ни на есть, узком смысле этого слова. Итак, Сейшанастей существовал около 430-435 миллионов лет назад. Ну а мы двигаемся дальше и перепрыгиваем еще на 20 миллионов лет, чтобы повстречать энтелогната. Энтелогнат – еще одна рыба, которая, возможно, была нашим предком. Это все еще панцирная рыба. Наши предки долгое время были панцирными рыбами. Но у этой панцирной рыбы можно обнаружить то, чего не найдешь у других. Некоторые кости этой панцирной рыбы такие же, как кости нашего лица. Это, например, кость скуловая. Вот мы ее можем у себя найти до сих пор. Это кость верхнечелюстная. Это кость нижнечелюстная. Это кости, которые можно наблюдать у наземных позвоночных животных. Не только у нас, конечно, потому что от рыб произошли все наземные позвоночные животные, но и у нас, в том числе, эти кости сохранились. У всех остальных панцирных рыб, которые, еще разочек, считаются предками всех остальных рыб, у остальных панцирных рыб кости, вот эти вот, которые формировали их кожу, их панцирь кожный, они уникальны, они не похожи на наши кости, их невозможно эволюцию, их эволюцию невозможно проследить. А вот у энтелогната возможно. То есть получается, что энтелогнат — это, опять же, что-то максимально приближенное к предку костных рыб, ну а в дальнейшем, соответственно, и наземных позвоночных, которые от костных рыб произойдут. То есть будем считать, что это тоже наш предок. И мы сейчас смотрим в лицо нашего прадедушки, жившего примерно 419 миллионов лет назад. Ну а дальше начинается... заканчивается силурийский период, начинается уже там девонский период, и при этом под водой жизнь развивается невероятными темпами, там уже появляются такие существа, например, в Девоне, как там дункиостеи, какие-нибудь огромные такие панцирные рыбы, а на суше-то, вот посмотрите, как раз пока мы силуры еще не ушли, тоже начинает жизнь активнейшим образом развиваться. Там появляются древние растения, которые назвали псилофитами. Там ползают вот всякие такие скорпионы. Уже не рак, а скорпионы, а прям самые, что есть, настоящие скорпионы. Древнейшие пауки панцирные, правда, еще на пауков не похожие, скорее на клещей, тригонотарбиды. И чем дальше, тем их становится больше. Там, в Дивоне там уже многоножки ползут. А это значит, что пора бы нашим предкам наконец-то покинуть море, и в случае с нашими предками покинут море они его окончательно и бесповоротно, и в моря уже не вернутся. И для того, чтобы это сделать, им осталось совершить только еще парочку преобразований, а именно стать костными рыбами. Больше того, можно сказать конкретно, лопастеперыми рыбами. 419 миллионов лет назад, кстати, к слову, в тех же самых местах, что и найден энтелогнат, была обнаружена рыба гую. И эта рыба тоже, в принципе, может считаться нашим предком, потому что она удивительным образом сочетает в себе признаки как лопастеперых рыб, так и костных рыб, вроде каких-нибудь... Как лопастеперых, так и... лучеперых. Так и лучеперых.
То есть и таких рыб, как, допустим, двоякодышащие и латимерия, которые относятся к лопастеперам, и самых обычных рыб, которых мы привыкли видеть, вроде карасей, окуней, там, не знаю, щуки и так далее. Эта рыба, конечно, ближе все-таки именно к лопастеперам, ну, собственно, по ней видно, что она немножечко напоминает латимерию. Если вы хоть раз видели современную лопастеперую рыбу, она же, может быть, вам известна больше под именем кистепера. Кистепера или целоканта – это более узко, а лопастеперая или же мясисто-лопастная – это более широкое понятие. Вот. Но в то же время ее считают либо самой древней лопастеперой рыбой, либо же ее считают еще где-то вот рыбой такой, находящейся между ответвлением на лопастеперых и мясисто-лопастных. Ой, опять неправильно говорю, и лучеперых. У этой рыбы мы видим спереди такой довольно надежный панцирь. Собственно говоря, новые элементы вот этих вот пластин, которые появляются здесь, все больше и больше становятся похожи на единый череп лица. В дальнейшем, собственно, именно из этих пластин разовьются кости нашего лица. В то же время мы видим, что усложняется плавник и постепенно-постепенно начинает приобретать очертания конечностей наземного позвоночного. То есть можно сказать, что мы здесь видим такой еще самый-самый ранний этап зарождения наших рук и ног. Но, кроме того, мы видим, что эта рыба, она, конечно же, имеет ряд таких вот своеобразных особенностей. Например, такую вот квадратную чешую – это особенность многих древних именно лопастеперых рыб. Ну и главное, что она очень хорошо сохранилась, благо, опять же, Китай. Вот такая вот рыбка гуйо. Небольшая рыбка, 30 сантиметров, что, кстати, очень здорово, потому что в это время, скорее всего, наши предки примерно такой размер и имели, и должны были иметь. Так что, опять же, эта рыба очень похожа на наших предков. Ну и дальше вот из этих вот древних лопастеперых рыб, или же мясисто-лопастных, по-другому можно сказать, или же по латыни там саркоптеридии, все это одно и то же, вот. Из них развиваются три группы. Это латимерии и прочие целоканты. Это двоякодышащие рыбы. И, соответственно, так называемые репидистии, из которых потом разовьются наземные позвоночные животные, в том числе и мы. И дальше вот от такого какого-то предка вроде гуйю, которого мы только что видели, вот где-то он здесь вот в основании должен был находиться, мы плавно-плавно движемся к репидистиям. И смотрим вот на этих рыбок. Вот разные древние мясистолопастные рыбы. Можно еще разочек на них полюбоваться. Ну а дальше мы встречаем Эустенаптерона и его потомков. Это уже существа, которые стали жить вначале около мест впадения рек в моря. Именно там встречается Эустенаптерон, чаще всего он встречается в морских породах, но в то же время иногда его находят уже и в местах около пресноводных, ну или таких, может быть, местах слабо опресненных, скажем так. То есть, видимо, он жил близко к основанию рек. А в дальнейшем наши предки уйдут уже в реки и там начнут буквально выбираться на сушу. Вначале, видимо, они научатся ползать по дну, а потом, может быть, уже и выйдут на берег. При этом произойдут преобразования их конечностей. И мы видим, что у основания конечностей, даже уже у Эустенаптерона, наблюдается одна кость. А в дальнейшем появятся за этой одной костью две кости, а потом оставшиеся кости преобразуются в кисть. Это будущий прототип конечностей всех наземных позвоночных. Одна кость, две кости, множество косточек, пальцы. Такое мы наблюдаем до сих пор в нашей руке. Вот он, Эустенаптерон. Мы видим, что он все еще очень похож чем-то на гуйю, но имеет, конечно же, и ряд своих особенностей. К слову, это был редкий момент, когда наши предки стали серьезными хищниками. Если гуйю это была такая мелочь какая-то, которую опять мог съесть кто угодно, то вот Эустенаптерон это уже существо, которое было самым крупным хищником в своем регионе. Крупнее Эустенаптеронов не встречалось. То же самое можно сказать и про тиктаалика. Уникальнейшее переходное звено, называемое часто рыбой с локтями. Действительно, у этого существа, возможно, сформировался прям полноценный сустав, который позволял приподнимать тело над водой. Это животное
частично напоминала земноводную, хотя, конечно же, по большей части признаков это была вполне себе рыба. И чем больше его изучают, тем больше у него находят именно рыбьих черт, хотя и что-то такое переходное тоже наблюдается и в строении конечностей, и не только. А вслед за Тикталиком мы выбираемся на сушу и оказываемся во власти ихтиостег. Ихтиостеги – это такое существо, которое и в школе проходит, и известно оно максимально давно из всех вот этих переходных звеньев. Собственно, первых ихтиостег нашли в еще начале 20 века, и с тех пор они стали такими знаковыми полурыбами, полуназемными существами. Ну, действительно, животное впечатляет, потому что по своему общему строению оно уже немножко напоминает какую-нибудь современную саламандру, но в то же время лапы-то у него, конечно, еще совсем примитивные, да и не только лапы, и челюсти, и там зубы тоже, как у тех же кистеперых рыб, так называемые лабиринтодонтные зубы, у них там внутри эмали целый лабиринтик. Это особенность, характерная для кистеперых и вот для ранних, как бы мы их назвали, земноводных существ. Ну, а также у него есть некоторые абсолютно уникальные особенности. Например, очень большое количество пальцев. У того же Тикталика 8 пальцев на задних лапах наблюдается. Передние, к сожалению, не сохранились. А вот, скажем, Акантостега, это его близкий родственник, у них 7 пальцев, можно насчитать. Видимо, вот тот золотой стандарт 5 пальцев, который мы наблюдаем сейчас, сформировался не сразу, но относительно быстро. Скажем, Туллерпитон, это следующее звено в нашей портретной галерее, уже имел всего лишь 6 пальцев, что еще ближе к нам. То есть мы видим, как постепенно количество пальцев сокращается, лапы же удлиняются и становятся более пригодными для перемещения в воде среди вот этих вот опавших каких-то там деревьев, всякой прочей ерунды, которая в древней реке могла спокойно свалиться. И в то же время, чтобы можно было ползать. А хотя, справедливости ради, отметим, что конечности-то эти, ну, скажем так, слабоваты. Они все еще в основном хрящевые, слабенькие. Они расположены по бокам, как были расположены плавники у рыб. И с такими конечностями по суше ползать бесполезно. Скорее всего, это животное все-таки большую часть жизни проводило в воде. Ну, а если вылезало на сушу, то только разве что для того, чтобы кого-нибудь на этой суше съесть. Например, схватить какое-нибудь существо, которое оказалось на суше, когда река изменила свое русло, или же, там, допустим, после наводнения, когда уровень воды понизился, собственно, самим вернуться в воду, когда они оказались где-то там отрезанными от основного водного источника. Может быть, например, они там, как некоторые рыбы делают, перебирались через несколько порогов, чтобы отложить в наиболее безопасном месте яйца, если они откладывали яйца, что, кстати, важно. Это вот прям совсем не факт. Велика вероятность, что они были живородящими, точнее, яйца живородящими. Но в любом случае, скорее всего, большую часть жизни это существо все еще проводило в воде. Ну, а мы вслед за Туллерпитоном отправляемся в каменноугольный период. Да, кстати, интересный момент, забыл упомянуть. Туллерпитон в своем названии отсылает к городу Тула. То есть это одно из звеньев эволюции, таких вот важных, ключевых, которая была найдена на территории нашей страны недалеко от Москвы. Ну, собственно, в Туле, как несложно догадаться по названию. Ну, а мы тем временем забираемся в каменноугольный период, время, которое известно как эпоха появления лесов, болот, каменного угля и, конечно же, гигантских насекомых. Но нас-то гораздо больше интересуют позвоночные, ведь именно где-то тут, среди этих позвоночных, которые как раз в это время уже точно вылезают на сушу, были и наши предки. Начало каменноугольного периода – время такое очень неопределенное для палеонтологии. К сожалению, мало очень окаменелостей позвоночных животных сохранилось в начале каменноугольного периода, то есть где-то вот там вот 345-326 миллионов лет назад в этом интервале. Ну и чуть-чуть пораньше, там 360-345. Этот интервал, кстати, самый плохой, там совсем ничего практически нет. Этот ранний этап карбона или каменноугольного периода, это синонимы, его еще называют провал Ромера. Альфред Ромер – это исследователь, который впервые заметил этот удивительный феномен, что позвоночных в этом интервале нет,
Собственно, на тот момент их вообще не было. Сейчас есть, но их мало. Ну, а провал, потому что, ну, собственно, в этот момент позвоночник почти не находится. Почему они не обнаруживаются, это немножко загадочно, но ну, вот это факт научно установленный. И постепенно этот провал начинает заполняться, но, к сожалению, не так там много находок, чтобы выстроить такой опять четкий, красивый эволюционный ряд. Мы попробуем. Вот, например, в Австралии был обнаружен осинод. Животное, которое по ряду признаков похоже на земноводное, но в то же время имеет ряд признаков и более таких общих. Считается оно одним из самых первых стегоцефалов, что бы ни означало это слово. Сейчас не очень любят его использовать, но давайте просто одно из древнейших земноводных. Вот. И прародитель, видимо, не только земноводных, но и более сложных живых существ. А примерно на том же эволюционном уровне находится педерпис. Может быть, чуть-чуть поближе к нам. А вот так вот выглядело это существо примерно. Его нашли в Шотландии. Кстати, возраст его еще лучше, что, ну, такой более древний, что, ну, является хорошей предпосылкой на то, чтобы именно его назвать нашим непосредственным предком или кого-то к ним близкого. Так что, возможно, мы действительно сейчас смотрим в глаза еще одного нашего прадедушки или же нашей прабабушки. Следующее звено – это лаксомма. Лаксомма – это ну, тоже одно из земноводных, которое не факт, что является чем-то на пути к нам, но все-таки кое-какие признаки в его строении намекают на то, что это уже не совсем типичное земноводное древнее. А это существо, которое имеет некоторые признаки более прогрессивных животных, то есть рептилий или, допустим, млекопитающих. Конечно, у него еще нету скорее всего, не было никакой чешуи, как у рептилий, и уж точно не было шерсти, как у млекопитающего, но определенные черты строения действительно намекают на то, что его можно отнести к группе, которую ученые назвали рептилиоморфами. Это группа, которая объединяет в себе предков рептилий и млекопитающих. Жил он очень удачное время, 336-320 миллионов лет, ну, собственно, как раз в то время, когда должны были жить предки рептилий и млекопитающих. Был длиной тоже хороший, 25 сантиметров. Мы любим маленьких существ. Именно из маленького чаще всего потом развивается великое. Именно маленькие имеют хорошие такой вот, хорошие предпосылки, чтобы называться нашими предками. Ну и возможно, что именно так выглядел еще один предок в нашей портретной галерее. Дальше мы попадаем уже прямо в самую такую... В самый центр этих самых рептилиоморфов, этих переходных звеньев между земноводными и последующими группами. Сразу, кстати, отметим, что хотя они имеют название рептилия, рептилиоморфы, но, видимо, среди рептилиоморфов были предки не только рептилий, но и млекопитающих. Больше того, сами рептилии вряд ли были предками млекопитающих. То есть, видимо, ряд рептилиоморфов пошло к рептилиям, а другие рептилиоморфы пошли именно к будущим млекопитающим. То есть, возможно, что перед нами вот как раз один из последних общих предков нас и каких-нибудь рептилий. Если мы хотим узнать, как выглядел последний общий предок, последний дедушка человека и тираннозавр, вот возможно, что именно так. Это животное с сложно выговариваемым названием Цеажайя. К слову, именно Цеажайя вряд ли является нашим предком, потому что жила она поздновато. В это время уже были представители точно вот нашей эволюционной линии. А это еще не наша эволюционная линия, это такое вот что-то обобщенное между рептилиями и млекопитающими, как мы уже выяснили, рептилиоморфы. Но, опять же, она максимально похожа на последнего нашего общего предка. К слову, это животное было небольшого размера, метр длиной, и это животное было, судя по всему, всеядным. А всеядное – это, ну, как бы хорошая такая группа, которая может пойти в любую сторону эволюционировать, и очень часто в случае каких-то преобразований, которые происходят в природе, именно всеядные выживают в конечном итоге. Поэтому очень вероятно, что, опять же, наш предок был именно всеядным и очень был похож на эту самую Цеажайю. Ну, а дальше мы переходим к так называемым
синапсидом или же звероящером, как их иногда называют, хотя название звероящеры приятное, популярное, но не очень правильное. Я бы даже сказал, очень неправильное. А синапсиды – это группа, объединяющая млекопитающих и их древних родственников. Вот это, конечно, древние родственники, это не млекопитающие. При этом они уже имеют некоторые черты млекопитающих, даже вот самого-самого древнего, и постепенно все больше и больше этих самых черт млекопитающих появляется. Пока не набирается полный комплекс, их уже не можно назвать самыми, что ни есть, настоящими млекопитающими. Синапсиды – это непосредственные предки всех млекопитающих и, собственно, сами современные млекопитающие, то есть это вот точно наша очень близкая родня. Но произошли они все-таки не от рептилий, как мы выяснили, а от рептилиоморфов. Видимо, с рептилиями, ну, от рептилий непосредственно ни одна синапсида не происходила. Хотя первые синапсиды на рептилии были действительно очень похожи. 310 миллионов лет назад жил археотерис. Он считается одной из самых древних синапсид, ну, а может быть, и самый древний. И таким образом мы, опять же, можем считать его смело нашим предком. Вот его прям можно даже без оговорок прям считать предком. Скорее всего, это будет близко к истине. Помимо ряда особенностей, которые выделяют, например, строение черепа особенного, так называемого синапсидного, с одним отверстием. Это строение черепа типичное для млекопитающих современных, когда за глазницей есть одно отверстие, в которое заходит мышца мощная, которая закрывает челюсть. Вот. Помимо синапсидного черепа, у этого животного начинается дифференциация зубов, то есть зубки становятся разными. Пока что это только выражается в том, что появляется клык, но в дальнейшем это преобразование будет идти вплоть до уже настоящей дифференциации на резцы, плоские зубы, как у нас, клыки, предкоренные и коренные, которые будут наблюдаться у последних из синапсид, которые в то же время еще не млекопитающие, но они вот уже такие прогрессивные синапсиды. Вот такие, как циногнат. Это, кстати, все из нашей эволюционной линии. Это считается нашим предком. Это считается нашим предком. Только в разное время жили. Это еще 310 миллионов лет назад. А вот эти вот ребята уже, ну, где-то 250 миллионов лет назад. Сильно позже. Вот. Ну, и видно, что зубы очень сильно за это время изменились. Хотя у археотериса этот процесс уже начинается. Сам по себе археотерис, как мы видим, животное маленькое. Вот это 10-сантиметровая линеечка. То есть, длиной он был сантиметров 30. Ну, такая, небольшой такой, типа варанчик. Только, видимо, в отличие от варанчика, у него была голая кожа, без чешуи. Он, конечно, еще не был теплокровным ни разу, никакой шерсти у него не было. Может быть, кстати, очень даже вероятно, что он был яйцеживородящим. Ну и при этом мы видим, что у него уже были клычки. Это отличало его от типичных ящериц и выдавало в нем признаки именно нашего родственника. При этом лапы были все еще по бокам. Следующее звено в нашей эволюции – это янтодон. 304 миллиона лет, то есть еще на 5 миллионов лет относительно археотериса продвинулись. И вот еще одного такого нашего родственничка встретили. Ну, в принципе, про него особо рассказывать нечего. Он побольше был, чем, допустим, тот же археотерис. Но в целом все еще больше похож на ящерицу, чем на кого бы то ни было еще. К слову, от янтодона там потом много-много разных потомков, видимо, пошло. И среди них были такие, например, как ребята с парусом и с такими шипами в разные стороны, но травоядные, как эдафозавры, животные. Были, например, так называемые воронопсы, похожие на варанов, очень существа. А были, например, так называемые сфинакодоны. Но в основании линии сфинакодонов вот такое существо нас еще встречает. Кто такие сфинакодоны? Ну, это, например, диметродон. Думаю, все помните животное с парусом. Сам диметродон не наш предок. Ну, представить себе, что когда-то парус отвалился, и он потом стал превращаться во что-то маленькое, пушистое, довольно-таки сложно. И такого, конечно, не происходило. Но вот пантелеозавр – это, получается, потомок янтодона. Но в то же время он является общим предком в одну сторону для диметродончика с парусом, а в другую сторону для так называемых терапсид, то есть самых зверообразных из всех звероящеров. Ну и в том числе потом некоторые терапсиды дадут начало млекопитающим. То есть пантелеозавр – это последний общий предок диметродона и человека. Сам по себе больше походил на диметродона, хотя такого в миниатюре и без паруса. Но вот потом от него произойдут в том числе, видимо, и люди.
А мы двигаемся уже в сторону чего-то совсем зверообразного, правда, пока еще именно зверообразно-звероящеристого. И видим одного из самых-самых древних терапсид, то есть группы, которая уже, ну, еще максимально приближена к млекопитающим, буквально приобретает все новые и новые млекопитающие черты. Хотя бы на зубы посмотреть, тут уже явно дифференциация зубов наблюдается совсем другая, не того уровня, что у нас. Но, конечно, есть и ряд уникальных особенностей у этих древних существ. Скажем, двойной набор клыков. Вот ни у одного млекопитающего такого нет, даже у самых крутых, вроде саблезубых. А вот тут был двойной набор клыков. Очень прикольно. 272 миллиона лет назад жил вот такой вот раранним. Еще один возможный наш предок. Постепенно наши предки настолько стали похожими на нас, что у них даже появилась шерсть. Мы, справедливости ради, до сих пор не знаем точно время появления шерсти, но знаем, что она уже была где-то 260-252 миллиона лет назад. По крайней мере, 252 миллиона лет назад мы находим вот такие вот окаменевшие фекалии, их называют капролитами, и в них внутри сохранились волоски. Неизвестно, кто съел волоски, неизвестно, чьи волоски, неизвестно, животное само вырезывалось или оно съело кого-то с волосами, но что-то с волосами тогда уже ходило. Причем ходило по территории, которую сейчас занимает Владимирская область. Именно там были обнаружены эти капролиты. И есть еще более древние, правда, не сильно более древние, где-то 260 миллионов лет находки, которые показывают на черепе следы от нервов и от кровеносных сосудов, следы, ведущие, видимо, к усикам, вибриссам. Вот они, усики тут нарисованы. Это тоже волосы, безусловно. И самих волос там не нашли, возрастом 260 миллионов лет. Но раз были нервы и сосуды, которые шли к вибриссам, они в черепе проходили. Но, видимо, и сами вибриссы тоже были. Так что 260 миллионов лет назад, скорее всего, волосы уже стали появляться. И в дальнейшем волосы окажутся весьма кстати, когда климат начнет меняться. Но давайте не будем торопить события. Тем временем мы приближаемся к концу так называемого пермского периода и встречаем цинодонтов. Это более мелкие наши родственники. Они все больше и больше приобретают какие-то черты млекопитающих. Например, конечности потихоньку уходят под туловище, а в их челюстях появляется вот такая вот полочка специальная, которая разделяет нос и рот. Это вот вид снизу, мы как бы смотрим на челюсть изнутри. А если мы посмотрели сбоку, мы бы увидели, что сверху нос, снизу челюсть, да, вот тут вот полочка такая появляется, правда, она еще не до конца закрылась. Когда она закроется, она станет тем, что мы называем вторичное небо. Вот если мы щупаем свое небо, мы понимаем, что это не... Ну, мы не можем в нос залезть языком вот так вот наверх. Это не первичное небо. Это полочка, которая отделяет носовую полость от ротовой. Благодаря этой полке мы можем и дышать, и жевать одновременно. Это, во-первых, хорошее, ну, в принципе, приобретение. Это приобретение позволяет лучше усваивать пищу, получать больше энергии. И в конечном итоге это одно из необходимейших условий, которое было нужно для появления теплокровности. Шерсть уже есть, теперь есть еще и вторичное небо почти полное, скоро будет совсем полное. Возможно, что скоро наши предки станут наконец-то теплокровными. И, судя по всему, судя по ряду данных, они действительно станут таковыми. Правда, на это потребуется еще почти 50 миллионов лет и потребуется перейти через важный этап в эволюции планеты. Мы покидаем нашего предка Процинозуха в момент ужасной драмы, известной как величайшее из массовых вымираний Фанерозоя, пермское вымирание, случившееся 252 миллиона лет назад. Тогда шли кислотные дожди, тогда планета перегрелась до невероятия, множество животных погибли, но наши предки выжили. И в дальнейшем, в новом периоде, известном как Триасовый период, они стали искать свое место. Но при этом наши предки выжили, а большинство древних синапсид, к которым относились наши предки, вот эта вот разнообразная группа наших родственничков, они вымирают. И остается совсем немного синапсид, среди них крупные вот такие вот с двойными клыками, они потом еще какое-то время поживут и порадуются. И, собственно,
непосредственно наши предки в виде тех самых цинодонтов, вроде процинозуха. А наши предки потихонечку продолжают эволюционировать. Они пока не очень большого размера, где-то около 2 метров в длину, но в то же время и не самые маленькие. Ну, что-то такое типа какого-то волчка и меньше, какой-нибудь барсука и так далее. Это циногнаты, потом такие животные, как пробайногнаты, чиниквадон и бонацинодон. Собственно, вот если вот и бонацинодон. Собственно, вот если вот

становятся настолько мелкими, что главный их пищевой ресурс становится насекомыми. Они мельчают, чтобы не попасться в пасть к динозаврам и другим рептилиям, которые во время триасового периода вовсю расцветают. Вот это, например, древние родственники крокодилов огромные. Это, собственно, древнейшие динозавры. Вначале вот крокодиловая линия будет править землей, потом динозавровая линия правит землей. И дабы уйти от конкуренции со всеми этими ребятами, наши родственники становятся мелкими, наши родственники становятся ночными. У них улучшается нюх, чтобы ночью лучше чувствовать запахи. Зрение становится не очень хорошим, всего два типа цветов может различать, но ночью этого большего не надо, и для того, чтобы насекомых ловить, большего не надо, и у них становится более острый слух. А для того, чтобы сделать более острый слух, они жертвуют частью своей челюсти, задняя часть челюсти и задняя часть верхней челюсти уменьшается, появляется тут новый сустав, а то, что было старым суставом, превращается в косточки уха. Это, кстати, то, что когда-то, давно-давно, как мы помним, было еще жаберной дугой. И теперь эти косточки уха усиливают наш слух. Вот мы видим, как постепенно завершается процесс формирования вторичного нёба у наших предков. Вот оно, то, о чем я говорил, завершилось. И мы встречаем Морганукадона, одного из первых ночных животных, которое стало очень маленьким, очень уже обладало хорошим обонянием. И в то же время обладала уже относительно неплохим слухом. Ну, а вот как это преобразование, собственно, косточек уха происходило. Когда-то это были косточки челюстей, потом это стало косточки основания челюстей, в дальнейшем это стали частично кости языка, частично кости уха, ну и, собственно говоря, у нас они в качестве костей уха и основания языка так и сохранились. Вот тоже еще разочек все это показано. Вот они уменьшались. У Морганукадона они еще были, частично входили еще в состав челюсти, а потом уже окончательно стали костями уха. Вот как они выглядят у нас сейчас. И, соответственно, благодаря этим косточкам, которые друг на друга передают сигналы, у нас слух гораздо более чувствительный, чем, например, у тех же рептилий и даже у тех же птиц, у тех же земноводных. И вот мы с вами оказались маленькими ночными животными. Кстати, к слову, вот сам гадрокодий не факт, что наш предок, хотя он близок к нашему предку. Но уж очень мне нравится эта картинка и того, которая показывает, насколько маленькие бывают млекопитающие мезозои, млекопитающие эпохи динозавров. И заодно это одно из животных, которое очень хорошо изучено, и можно посмотреть на его мозг. Мозг у наших предков на этот момент уже растет существенно. И растет в первую очередь для того, чтобы развивать хорошее обоняние. Вот эта передняя часть мозга, так называемые обонятельные луковицы, они увеличиваются, чтобы очень хорошо чувствовать запахи в окружающей среде. А вместе с этим увеличивается передняя доля мозга, та, которая в дальнейшем будет помогать нам осуществлять высшую нервную деятельность. Попросту говоря, думать. Во время мезозоя, когда жили динозавры, млекопитающие, вообще-то говоря, были разнообразными. Вот мы видим, как от пробоиногнатов пошли вот всякие вот чинекуадоны, которых мы видели, и потом уже почти млекопитающие, типа морганукадона, а потом уже совсем млекопитающие. И вот постоянно какие-то боковые ветви. Я вам рассказываю так, как будто вот эволюция прям целенаправленно к человеку шла. Но мы понимаем, что постоянно была куча ответвлений, постоянно появлялось множество наших родственничков. Но всех их, конечно, не уследить. И в том числе среди этих древних млекопитающих были некоторые представители, которые не жили по ночам и не охотились на насекомых, а некоторые, например, стали плавать, подобно каким-нибудь бобрам, да, вот он, боброхвост. Да. Некоторые стали относительно крупными хищниками. Вот, например, здесь мы видим недавно обнаруженную такую сцену окаменевшей схватки. Это динозавр, пситтакозавр, такой динозавр-попугай, и в него вцепился репиномам. Такое животное крупное настолько, что он может загрызть динозавра. Ну, справедливости ради, динозавр здесь не самый большой, полутораметровый, но все-таки это явно не какой-нибудь жучок или стрекоза, не насекомое. И вот с такими некоторые из наших родственников могли справиться. Но не мы. Наши непосредственные предки вот все это время так и сидели в норах, вылезали по ночам и ели насекомых. И следующее звено именно из нашей, так сказать, эволюционной линии, это юромайя. Прошу любить и жаловать. Животное из Китая. И главная особенность его, уникальная, в том, что это
первое из максимально достоверно известных нам

0: животных, которое стало рожать больших крупных детенышей и по ряду признаков относилось уже непосредственно к плацентарным млекопитающим. То есть это непосредственный предок всех практически современных млекопитающих, исключая сумчатых и утконосов всяких с ехидными. Вот. Не факт, кстати, что он правда был первым живородящим. Возможно, что живорождение было еще и до появления самой группы плацентарных, но факт то, что это наш предок. Ну или, по крайней мере, что-то очень близкое к нашему предку, потому что вот прямо по большинству признаков он похож на предка. Он все еще ночной, к слову, хотя здесь он показан днем, чтобы его хоть разглядеть можно было. Но вообще он в основном по ночам жил. И питался он в первую очередь различными насекомыми. Так бы, может быть, наша непосредственная линия предков и жила бы себе спокойненько, и по ночам бы вылезала, насекомых бы жевала, потом днем бы нора пряталась, там бы в норах бы выводила бы свое потомство, жила непродолжительную жизнь, как современные крысы. Ну, кстати, ну да, в это время уже, скорее всего, как современные крысы, там где-то года по 3-4. Более древние жили подольше, а эти вот уже как раз стали жить совсем мало. Может быть, так бы и жили наши предки, если бы не случилось то, что случилось 66 миллионов лет назад. Падение гигантского астероида, вымирание динозавров и освобождение пространства, множество экологических ниш, из-за чего жизнь на Земле изменилась до неузнаваемости. Ну а наши предки полезли на дерево в этот момент. Собственно, они полезли на дерево, судя по всему, даже еще в конце эпохи динозавров. Существо, которое считается прародителем приматов, группы, к которой мы относимся, отряда, пургаторий, появляется в каменной летописи в породах Маастрихта с самого окончания мелового периода, около 66 миллионов лет назад, вот буквально в тех местах, где жили тираннозавры. Но эти животные пережили падение метеорита и продолжили жить. Это были маленькие существа, очень похожие на помесь белки и примата современного, ну, а еще больше похожи на тупаю. Это как раз такое существо, которое еще не примат, но близко к примату. Глазки у него по бокам, как у белки. Прыгает оно, видимо, по основанию веток, или же, может быть, даже лазает по веткам, типа, опять же, как белка, прыгало, уже не прыгает. И самое главное, у него, судя по строению зубов, была довольно разнообразная диета, то есть оно было всеядным существом. В дальнейшем эти животные стали прыгать не просто так, а прыгать по самым кончикам веток. И это такая довольно рискованная процедура для того, чтобы не промахнуться с кончика ветки. Глаза уехали вперед, и появилось большое поле объемного зрения, такое же, которое есть у нас. Боковым зрением пришлось пожертвовать, но зато все же что теперь перед нами, даже по бокам, мы видим сразу двумя глазами, можем оценить расстояние и видим весь мир в объеме. Нам это тоже, в общем-то, бывает актуально, особенно когда мы перемещаемся быстро, например, в каком-нибудь транспорте вроде велосипеда или даже в том же автомобиле. А нашим предкам это было просто жизненно необходимо, когда они прыгали с ветку на ветке, чтобы не промахнуться мимо веток. В то же время восстанавливается цветное зрение. Если на протяжении долгих миллионов лет, больше сотни миллионов лет наши предки видели так же, как и большинство современных млекопитающих, таких как собака. То есть не то чтобы черно-белый мир, но мир, в котором практически отсутствуют части красного спектра. Красные, желтые, оранжевые цвета. Теперь красный, желтый, оранжевый стал нам доступен. Связано это с тем, что в какой-то момент наши предки перешли в основном на фруктовую диету. С такой всеядной они стали делать все больше и больше акцент на фрукты. Не факт, что они когда-то становились прям чисто фруктоядными, но постепенно в сторону фруктоядности они сдвигались. И по мере этого продвижения они должны были определять, насколько хорошо фрукты созрели. А зрелые фрукты, как известно, обычно какие-нибудь там красные, рыжие и прочее. Так что видеть подобные цвета было актуально. И вот в какой-то момент произошла какая-то мутация, которая удвоила те клетки, которые, ну, точнее говоря, тут разновидности клетки создала новые, которые позволяют определять цвет, и в итоге у нас восстановилось цветное зрение. Теперь у нас три так называемые колбочки, которые позволяют определять цвет. Тем временем мы продолжаем наше путешествие в сторону человека. Мы уже оказались среди приматов и уже оказались в эпохе после динозавров. И вот мы видим древних плезиодаписовых приматов. Это, ну, что-то типа пургатория, которую мы только что видели. Его иногда тоже к плезиодаписам относят. И это существо уже, видимо, обладало объемным зрением, хотя костей их не так много, и не всегда это удается четко проследить. Дальше появляются так называемые амомисовые приматы, ну вот что-то типа вот того же какого-нибудь титониуса. Это могло быть нашим предком, который жил примерно около 50 миллионов лет назад. Амомисовые – это вообще большая группа приматов, среди них есть предки современных так называемых долгопятовых обезьян, вот это как раз на долгопят очень похоже. А есть предки и всяких мартышковых и прочих, но и самое главное, что, конечно же, видимо, среди амомисовых были и наши непосредственные предки. Следующее звено – это животное вроде эосимиаса. Это первый, видимо, представитель высших приматов. То есть, если предыдущие существа – это было то, что сейчас называется полуобезьянами, что те же плезиодаписы, что амомисовые – это, ну, типа аналоги наших современных лемуров. Ну и, собственно говоря, среди плезиодаписов, видимо, были и предки наших современных лемуров. У них мокрые носы были, многие из них были ночными животными, как современные, например, лемуры те же. Вот. У них, значит, вибриссы на морде были, то бишь усики. И вот постепенно-постепенно они становятся более крупными и приобретают черты уже настоящих обезьян. В том числе, видите, ушки у них тоже укорачиваются и уже не такие приостренные, как у более древних млекопитающих или как у тех же лемуров, а становятся округлыми, как у нас. Мы все больше и больше наблюдаем наших черт. И вот 45 миллионов лет назад появляется первый высший примат эосимий, найденный в Китае. Это, можно сказать, тоже непосредственный предок нас и мартышки, и, разумеется, там, человекообразных. Дальше двигаемся в сторону человекообразных. Следующее звено – это, например, катапитек. Один из первых, а может быть и самый первый представитель уже высших приматов, но не просто высших, а еще и узконосых приматов. Среди так называемых высших приматов есть широконосые и узконосые. Вот. Широконосые – это, ну, всевозможные там, паукообразные и прочие обезьяны, и, там, эти грунки, в основном это южноамериканские, а узконосые – это наши непосредственные родственники плюс мартышки. Следующее звено – это уже не просто узконосые обезьяны, а уже человекообразные обезьяны. Предок всех человекообразных обезьян современных – проконсул, он сейчас перед вами, жил в Восточной Африке примерно 18 миллионов лет назад. И по внешнему виду он очень-очень походил на гиббона. У него, к слову, уже, видимо, отсутствовал хвост, и мы предполагаем, что хвост укоротился из-за нового способа передвижения. Теперь наши предки стали перемещаться с помощью брахиации, то есть только на руках. Это позволило, во-первых, в конце концов отказаться от хвоста, а во-вторых, это сделало нас немножечко более выпрямленными. Часть органов смещается, если раньше обезьяны прыгали сверху с ветки на ветку и в основном находились как бы в горизонтальном положении, то теперь, даже если эти приматы спускаются на землю, они часто ходят на двух ногах. Вспоминаем, например, как часто перемещаются те же шимпанзе и в руках при этом могут что-нибудь носить. Это еще одна была предпосылка к тому, чтобы в конечном итоге стать нами. И вот мы в Африке продолжаем наше путешествие уже непосредственно к человеку. Перед нами накалипитек, животное, которое было открыто относительно недавно. И это существо, хотя и известно буквально по фрагментам костей, но приобрело такую невероятную популярность, потому что это последний, видимо, общий предок человека и шимпанзе. То есть это вот реально такая вот челозяна, переходное звено между человеком и шимпанзе. Дальше уже пошла чисто человеческая линия, если мы движемся к нам. Следующее звено – это сахелянтроп. Это животное все еще много времени проводило на деревьях, но в то же время уже из деревьев тоже периодически слезало. Небольшое было существо, весом около 43 килограмм. Ну и пока что, конечно, они больше походили на каких-нибудь тоже шимпанзе, на нас еще мало походили. 6 миллионов лет назад появляется арарин. следующее животное в нашей портретной галерее. К сожалению, известен он по очень фрагментарным остаткам. Буквально это только такое хорошо сохранившееся бедро и еще парочка кусков конечностей. Но этих фрагментов достаточно, чтобы точно установить, что это животное, которое именно находится в нашей эволюционной линии, и ноги у него в том числе уже потихонечку идут по пути формирования прямохождения. И еще ближе к прямохождению оказывается Ардипитек, который жил 5 миллионов лет назад. Это животное, видимо, могло по земле ходить долго. По крайней мере, у него появляется так называемый свод стопы, который позволяет немножко пружинить ноге и благодаря этому распределять нагрузку грамотно. Вот мозги не подпрыгивают при каждом шаге, что тоже приятно. Но в то же время палец, например, на ногах все еще был противопоставлен, четко видно. То есть за ветки они хвататься ногами тоже очень даже могли. Дальше наступает эпоха австралопитеков. Это обезьяны, которые уже могли ходить по земле очень долго. Скорее всего, они где-то половину времени проводили на земле, половину времени на деревьях. Причина такого стремлению ходить по земле заключается в том, что постепенно менялся климат в Африке, и на место бескрайних лесов все больше и больше наступали саванны. Вначале такое, можно сказать, редколесье, а потом прям совсем открытые места стали все больше и больше пространства занимать. Из-за этого либо приходилось вступать в очень жесткую конкуренцию в оставшихся лесах и становиться наиболее агрессивными, активными и так далее. По этому пути пошли шимпанзе и гориллы. Либо можно было оставаться относительно миролюбивыми, видимо, существами. По крайней мере, маленькие клыки, возможно, которые у нас имеются и у наших предков были, может быть, намекают на большую миролюбивость такую. Но в то же время приходилось уходить из лесов и потихонечку-потихонечку смещаться в сторону саванны. Австралопитеки как раз были где-то на половине пути. Часть времени в саванне проводили, часть времени все еще в лесах. По питанию они были в основном все-таки еще растительноядными. Австралопитек анамский – это один из первых австралопитеков. Потом, кстати, очень много, опять же, разных появилось. Там такой разветвленный кустик. А наши непосредственные предки – это австралопитеки афарские, которые вот появляются около 3,5 миллионов лет назад. Вот, например, знаменитый скелет знаменитой Люси, которую вы, возможно, слышали. Вслед за австралопитеком афарским появляется человек рудольфский. Впервые мы уже видим слово «человек». То есть это вот прям род Homo. Считается, что здесь, ну, во-первых, мозг немножко увеличился, перейдя важный этап, мозговой Рубикон. А во-вторых, собственно говоря, в этот момент появляются рядом с этими людьми так называемые первые орудия труда. Хотя они очень примитивные, это просто такие отщепленные камушки, так называемая удувайская культура, но все-таки это орудия труда. И раз появляются орудия труда, то значит это уже действительно существо гораздо более такое, ну, можно сказать, интеллектуальное, чем человек, такая вот какая-то человекообразная обезьяна, не человек. Потому что современные человекообразные обезьяны, по крайней мере, они не могут сделать орудия труда. Следующее звено – это человек, работающий, Homo ergaster. Они известны из многих мест. Ну и, собственно говоря, судя по названию, прям намекает на то, что они делали активно орудия труда. Они имеют некоторые переходные черты между такими еще, можно сказать, австралопитеками и следующим звеном, известным как человек умелый. Постепенно уменьшаются у них надбровные дуги и, конечно, увеличивается объем мозга. У человека умелого он уже был около по объему где-то около 1 литра, ну и, соответственно, весом около килограмма и даже больше достигал. Это уже действительно существенный объем, и, ну, можно предположить, что у них была очень сложная уже жизнь, сложная и трудовая деятельность, и охотились они прекрасно, находятся следы их многочисленной охоты, ну и, в общем-то, все больше и больше внешне походили на нас. Дальше, от 800 до 130 тысяч лет известен некий человек гейдельбергский. Чаще всего его вспоминают как предка неандертальца, но, судя по всему, вот это Homo heidelbergensis – это такой немножечко, может быть, сборный термин, объединяющий, видимо, немножко разных видов людей. И были более древние, где-то от 800 до 400 тысяч лет назад, в Африке тоже вроде как люди гейдельбергские, но вот они, судя по всему, эти люди гейдельбергские, африканские, они являются предками непосредственно человека разумного. Ну, по-моему, там еще есть что-то типа человек предразумный, как-то вот так, и потом уже человек разумный. Ну и мы плавно приближаемся непосредственно к нам, людям разумным. Когда они точно появились, здесь тоже спорят, потому что не очень понятно, кого считать разумным, но не в том смысле, кого считать разумным, кого считать именно человеком разумным современного вида. То есть там некоторые считают, что вот 200 тысяч лет назад это уже точно человек разумный, другие говорят, что вот нет, вот 50 тысяч лет назад это вот то же самое, что и мы, а вот там 100 тысяч лет назад это еще не совсем мы, это надо какой-то отдельный вид выделить. Но пусть антропологи дальше спорят, давайте для того, чтобы уменьшить количество всех этих видов и подвидов, обозначим от 200 тысяч лет до современности человека разумного. В дальнейшем он расселяется по миру, где-то 50 тысяч лет назад он как раз широко уже расходится по миру, появляются расы, ну и, собственно, формируются в дальнейшем в разных местах какие-то постоянные пункты населенные, когда появляется сельское хозяйство и животноводство, а дальше появляются цивилизации, ну и, собственно говоря, мы постепенно приближаемся к современности. В конце я хотел отметить, что вся эта история, которую я сегодня постарался вам рассказать, это история только человека. А если посмотреть вот на эту картиночку, которая может на первый взгляд показаться совершенно непонятной, но вообще-то это современная картина разнообразия жизни на Земле. То есть вот мы видим тут какие-то археи, тут какие-то бактерии и так далее и тому подобное. Микромицеты, еще кто-то. И мы видим, как много всего. И мы – это вот где-то вот тут какая-то непонятная веточка, где-то тут вот среди эукариотов. В общем-то, я тут даже не найду какое-то вот одно малюсенькое ответвление. А вот все остальное, что тоже началось 4 миллиарда 300 миллионов лет назад и пошло своим путем. Оно тоже имеет такую же длинную историю, и каждый из этих организмов, даже какая-нибудь бактерия, которая может быть максимально похожа на какого-то далекого предка, она тоже прошла длительнейший эволюционный путь. И по большому счету, можно попробовать восстановить историю каждого из них и про каждого из них рассказать тоже подобную лекцию. Ну, а я заканчиваю свой рассказ. Спасибо за внимание и попробую послушать ваши вопросы. Может быть, есть такие.
1: Рослав, спасибо за лекцию. Да, вопросов есть немножко. Перейдем к ним. Угу. Сначала зачитаю донаты благодарственные. Спасибо за то, что дарите радость. Спасибо за ваш труд.
0: Всегда пожалуйста.
1: Добрый день. Будет ли лекция по Франсфильской, Тиманской, Хайнанской и прочей докембрийской биоте?
0: Спасибо за идею. Подумаю. Про Эдиакарскую была лекция. Про более древние, но только так вот чуть-чуть упоминания, некоторые небольшие факты про них рассказывал, но подробно не рассказывал. В общем-то, я думаю, что если все эти самые первые биоты многоклеточных объединить, можно действительно про них прямо цельную лекцию сделать. Подумаю на этот счет. Спасибо большое за предложение.
1: А имел ли трицератопс на хвосте шипы /перья, как его предки?
0: Мы этого не знаем непосредственно, потому что у нас нету отпечатков хвоста трицератопса. Больше того, у нас нету отпечатков с хвостовой части вообще никаких прогрессивных цератопсид, то есть рогатых динозавров. У нас имеется только пситтокозавр с такими отпечатками, и все. Больше настолько детальных мумий, к сожалению, не сохранилось. Да и пситтокозавр-то, вообще-то говоря, это одна единственная находка. Могло бы ее и не быть. Так что спасибо, что хоть она есть. Так что предположить подобное можно. Я все время очень сильно возмущаюсь, когда вижу трицератопс на реконструкции с вот этими вот перьями на хвосте. Но, откровенно говоря, мы не знаем, были они там или нет. Другой разговор, то что если мы посмотрим на того же пситтокозавра, у него... Конечно, мордочка своеобразный вид имеет, но она не настолько такая вот уже суперспециализированная, как у того же трицератопса или у какого-нибудь там медузоцератопса или еще у кого-то. И можно просто сделать предположение, что, наверное, если уже столько всяких разных преобразование произошло с мордой, причем, скорее всего, все эти преобразования связаны это именно с половым отбором, то есть с тем, что надо было как себя показать. С тем, ну, по этой причине сложно представить себе, что еще и к этому надо еще с другой стороны было бы навесить там перьев. Скорее всего, это как раз было вместо перьев. То есть перья там исчезли на хвосте, а вот спереди на морде вот эти рога, всякие шипы и прочие удивительные украшения появились. Ну и плюс, если посмотрим на этот хвост трицератопса, он все-таки не настолько высокий, не имеет таких высоких остистых отростков, торчащих, как у пситокозавра, что опять же намекает на то, что вряд ли там на хвосте было что-то такое экстравагантное. Так что скорее нет.
1: У современного человека появились изменения в лучшую сторону, или нам продолжает, или нам продолжать маяться со спиной?
0: Нам не надо продолжать маяться со спиной, нам надо делать зарядку, побольше ходить и, соответственно, побольше действовать так, как действовали наши предки. Тогда не придется маяться со спиной. Если вы надеетесь, что мы в конце концов эволюционируем в ту сторону, что, собственно говоря, станем такими новым видом человека на диванный, но это маловероятно в обозримом будущем, потому что, во-первых, эволюция не идет в таком темпе, во-вторых, у нас нет положительного отбора на диванность, то есть если бы люди, которые больше времени сидят, меньше двигаются, они бы оставляли бы больше потомков, они бы лучше выживали, тогда бы этот отбор шел, и в конце концов эволюция бы в эту сторону сдвинулась. Но такого, в общем-то, не происходит. Правда, я бы не сказал, что нет отбора обратного, то, что прям только самые здоровые, самые крепкие именно они оставляют много потомков, а те, кто, там, например, какие-нибудь, там, не знаю, блогеры, программисты, еще какие-то люди, которые очень много времени проводят в сидячем положении, вот они прям не оставляют потомков. Но так как отбора никуда не идет, то, скорее всего, эволюции никакой в сторону закрепления каких-то вот таких вот приспособлений к более сидячему образу жизни не появится. Так что нет, эволюции в эту сторону не идет. Сейчас у нас идет такой так называемый дестабилизирующий отбор. И вот и появляется, наоборот, все больше каких-то отклонений, а никакой направленности эволюции вообще особо не наблюдается у человека. Поэтому я бы не надеялся, что проблема со спиной решит отбор, а лучше всего все-таки за спиной, за своей следить самим. Тем более, что если когда-то отбор чего-нибудь бы решил, то это произойдет точно не у нас, а нам надо маяться с тем организмом, с теми генами, которые нам уже достались. Хорошие они или плохие. Может быть, маяться, может быть, радоваться, но надо работать с тем, что есть.
1: Здравствуйте. Можно ли купаться в грязевых котлах? Будут ли они наполнять тебя энергией? Наверное, энергии Творца, наверное, надо было добавить.
0: Энергии, да, творения. Я так и понял, что отсылка-то, видимо, именно такая. Но вообще грязевые котлы бывают разные, но, как правило, они... Ну, иногда они бывают очень горячие, поэтому там уже совсем не рекомендуется купаться. Иногда бывает, в принципе, приемлемой температуры. Но там, насколько мне известно, сейчас благодаря химическим различным преобразованиям, например, то, что там на Камчатке происходит, там кислота формируется, поэтому я бы там тоже не рекомендовал бы купаться. В бескислородной атмосфере, которая была 4 с лишним миллиарда лет назад, когда появлялась жизнь, там немножко по-другому химия шла, и там кислоты не образовывалось. Так что там было, вот в тех грязевых котлах, может быть, и можно было бы нам искупаться. А в современных не рекомендуется все-таки. Если уж хочется в какую-нибудь грязь влезть, ну, там вот в Тамане, например, я слышал, там грязь какие-то хорошие, там просто глину набирают куда-нибудь и в нее залезают, вот, сами устраивают себе грязевую ванну. А вот в гейзеры все-таки не стоит лезть.
1: Что за животное Торихония? Она в книге «Время динозавров» представлена как один из наших предков.
0: Торихония. Эх, ну, к сожалению, не могу сказать. Название мне не знакомо, или же, может, оно никак не так произнесено, не знаю. Но сейчас я попробую прогуглить, может,
1: что-то. Торихония. Нет, с двумя R.
0: Ну, наверное, да. А, ну, ладно. Ну, значит, может быть, просто не знаю. Видите, очень много разных наших родственничков периодически можно где-нибудь обнаружить. Кто-то считает, что одни наши родственники, кто-то другие. Есть вот прям такие общепринятые звенья, которые всегда везде упоминаются. А есть какие-то животные, которых автор сам включая это. Вот я, например, сегодня тоже много, ну, пользуюсь, конечно, этими филогенетическими схемами, не только, не чисто моей фантазией, но там было много разных звеньев, которых можно было включить. Я вот включил те, которые мне больше понравились. Может быть, другой автор немножко другой список животных представит. Вот Тарихонию я, к сожалению, не слышал.
1: Следующий вопрос. Олигокинф из юрского периода был нашим предком или нет?
0: Вот насчет олигокинха я как раз раздумывал сегодня, стоит его включать или нет. И больше того, собственно, во многих моих лекциях я его показывал как вот такое вот одно из звеньев на пути эволюции млекопитающих. Он, ну, скажем так, близок к нашим предкам, но чуть-чуть все-таки ответвляется. И вот сегодня, когда я эту схемку, ну, не сегодня, вот когда вот к этой лекции готовился, я все-таки решил его исключить, потому что он близок к основанию млекопитающих, но все же сейчас есть как бы звенья получше, более близкие. У него много специализированных черт.
1: Могли ли быть существа, дышащие огнем, дышащие?
0: Очень любопытные были на этот счет размышления в фильме BBC про реальных драконов, как они там точно назывались, я не помню этот фильм. И там вот было показано, как, ну, якобы вот так вот на научной базе, в общем, показывали, как могло бы образоваться дыхание огнем. Но там, я не знаю, насколько действительно та схема, которая была показана, могла бы работать, и уж точно совершенно то, что там было предположено, это требовало крайне странных эволюционных преобразований, которые не могли, не, опять же, непонятно, как такой комплекс преобразований мог бы возникнуть. Так что предположить такую идею можно, но в реальности как это реализовать, сложно сказать. Есть, правда, но с другой стороны, все-таки есть же насекомые, которые пусть огнем не дышат, но, по крайней мере, создают такую вот, можно сказать, горючую смесь. Ну, в общем, максимально близкую к огню, даже ее вот, выделяют. Так что, ну, наверное, можно этого достичь, но не уверен, что на базе позвоночного животного, скажем так.
1: А расскажите про эволюцию тихоходок, почему у них появились такие сверхспособности, как способность выживания в космосе, выдерживать высокое давление, низкие температуры и так далее.
0: Ну, насчет эволюции тихоходок рассказывать довольно мало чего получится. В основном это будут молекулярные всякие данные, потому что тихоходки известны с Кембрия, они там очень хорошо сохраняются, а до Кембрия неизвестны. И до Кембрия у нас вообще мало известно каких мягкотелых существ, и как точно появились тихоходки, непонятно. Есть предположение, что это обмельчавшие какие-то более крупные существа, то есть что-то типа такой неотении, как называется, вот, научившаяся во взрослом состоянии размножаться личинка, чего-то вроде бархатного червя, например, анихофора. Есть такие бархатные червячки. Это что-то типа не совсем получившегося членистоногого, что-то, что шло на пути членистоногого, но остановилось. А вот некоторые, вместо того, чтобы дальше двигаться в сторону членистоногих, еще и наоборот потом стали развиваться в личинном состоянии и стали тихоходками. Что касается их эволюции, а что касается их уникальных особенностей, это вообще, ну, скажем так, не имеет какой-то фантастической базы, как можно было бы подумать, то, что, мол, зачем им все это нужно, где они на Земле эти условия нашли, не прилетели ли они из космоса или что-нибудь в этом духе. Есть такие рассуждения. Все гораздо проще. Тихоходки – это очень нежные, очень хрупкие существа, которые страдают от перепадов температуры, от изменения окружающей среды и так далее. До того момента, пока они не высохнут. То есть, пока они живые, они, вообще-то говоря, довольно хрупкие. А вот если они высохнут, они приобретают все эти свойства. И, видимо, вот все это многообразие особенностей тихоходок, все это многообразие приспособлений тихоходок связано именно с высыханием. То есть, для того, чтобы высохнуть полностью, находясь вот в такой вот среде, в которой часто высыхание возможно, живут они, напомню, в таких вот, допустим, в мхах, в таких небольших, каких-то слабо увлажненных местах. Вот если они оказались в условиях высыхания, им надо полностью потерять влагу, И при этом, чтобы при полной потере влаги, а это просто катастрофа для любого организма, у них не разрушилась их стенка, не разрушился их каркас организма, и самое главное, не разрушились отдельные их клетки, и не разрушилась их ДНК. Вот для того, чтобы всего этого не произошло, у них появилось огромное количество эволюционных преобразований, и неожиданно оказалось, что все эти эволюционные преобразования, которые позволяют их клеткам просто-напросто не развалиться и их ДНК сохраниться при высыхании, они еще и приобретают защиту и от радиации, и, соответственно, могут пребывать в космосе долгое время без кислорода, вот в таком высушенном виде и так далее. То есть все это просто связано с их способностью к высыханию. Это побочный эффект, можно сказать, такой неожиданный.
1: Насколько реально начать возрождать вымершие виды?
0: Ну, в данный момент это еще нереально. Это я могу сказать с большой долей уверенности. Насколько реально это будет в будущем, ну, кто же его знает. Вроде бы иногда кажется, что особого продвижения нет, а потом неожиданно появляются какие-то передовые исследования. Постоянно все-таки что-то делается. Вот недавно была там статья про то, что попытались сделать суперпушистых мышей. Вот, и там типа там это мыши-мамонты. Вот, и как раз эти были эксперименты проведены, чтобы в том числе насчет мамонтов там подискутировать. В прошлом году было найдено самое хорошо сохранившееся ДНК мамонта со структурой вот всех этих там гистонов, вот этих вот всех там соединений ДНК и прочее. В общем, можно сказать, целая хромосомка. Так что, ну, кто знает, я думаю, что в конце концов, если учесть, что работа ведется, если работа будет продолжать вестись, то я думаю, что хоть одно животное, наверное, возродят. В конце концов, этого пиренейского козла уже попробовали возродить. Недолго прожил, правда, но возродили на несколько минут. Я думаю, что если, как говорится, будут долго мучиться, то и с мамонтом что-нибудь получится. Вот. Не тем, так другим путем. Сейчас вот генной инженерии пытаются их возродить.
1: Можно ли считать мутацию эволюцией?
0: Можно ли считать мутацию эволюцией? Ну, мутацию эволюцией считать нельзя. Мутация – это мутация. Мутация – это материал для эволюции, потому что эволюция – это все-таки направленное изменение на протяжении нескольких поколений. Из-за чего это изменение происходит? Конечно же, в том числе из-за мутации, и это один из главных, собственно говоря, материалов для эволюции. В дальнейшем, для того, чтобы все это закрепилось, нужен отбор. В дальнейшем, соответственно, надо, чтобы эта мутация неоднократно повторялась, и вот тогда, в конце концов, будет происходить этот сложный процесс, который мы называем эволюцией.
1: Вас многие благодарят в нашем чате за трансляции, за лекцию. Пишут спасибо. Шикарная лекция.
0: Здорово.
1: Нет,
0: Значит,
1: Ярослав не в
0: совсем зря.
1: джунглях. Нет, не в джунглях. Нет.
0: Да, ну, как бы, чисто визуально именно в джунглях, да. То есть, если вы по растениям пытаетесь понять, что это такое, это джунгли, да. Это они, дождевые тропические леса.
1: Ярослав не в джунглях, джунгли внутри него. Вот. И
0: Так вот,
1: в нашем геноме.
0: да, насчет Оттавии это, ну, значит, получается что-то очень непонятное на самом деле. Какие-то такие округлые образования небольшого размера, которые обнаруживаются в Намибии среди как раз такой переходной фауны, которая вообще малоизвестна. Ну, я действительно про нее слышал, но, к сожалению, по ней информации вообще очень мало. Считается, что это что-то типа губки, хотя явных признаков губки у нее тоже нет. Но это, пожалуй, что все можно сказать. Что можно сказать? И вроде бы эти самые Оттавии, они одни из немногих, кто смогли пережить криогений. То есть они вот буквально некоторые попадаются в слоях еще, когда была Земля-снежок, и потом после Земли-снежка уже среди диакарских организмов тоже эти Оттавии встречаются. Вот. Это про Оттавию.
1: А можно ли трактовать тактикой природы заполнение всех ареалов обитания и всех моделей поведения, включая однополое влечение?
0: Ух, даже не знаю, как отвечать на последнюю часть вопроса сейчас. Вот. Но что касается вообще того, что у природы есть какая-то, не знаю, технология, какая-то стратегия. Тут сложно утверждать, потому что это наделяет природу какими-то человеческими качествами. У природы нет никакой стратегии. Это то, стратегия – это слово, придуманное людьми. Стратегия может быть у разумного существа. Природа, по крайней мере, современным научным представлениям, если мы не берем какой-нибудь там, не знаю, альтернативную версию, такую частично навязанную с наукой, частично с религией, то все-таки основная наука, она считает, что природа обходится без какого-то высшего разума, и никакой стратегии у природы таким образом нет. Но другой разговор, то, что действительно, если есть какие-то экологические ниши, которые можно заполнить, и есть достаточное количество времени, скорее всего, они будут кем-то заполнены, потому что, ну, как говорится, свято место пусто не бывает, или, как выражался мой научный руководитель, если есть что поесть, то будет тот, кто будет есть. То есть, собственно, обязательно на какой-нибудь ресурс, который сейчас не востребован, потом найдется кто-то, кто этот ресурс научится употреблять. Хотя бы в бактериальной форме, а потом, глядишь, может быть, эти бактерии тоже кто-нибудь сможет съесть. Так что стратегии у природы занимать все экологические ниши нет, потому что у нее вообще нет стратегии. Но в целом, если мы берем какие-то основные, скажем так, законы природы, ну вот, которые мы подмечаем, или закономерности, да, такая закономерность есть. Что касается всех схем поведения, не обязательно, вот совсем не обязательно, ну и вот, что касается однополых браков, ну, однополых не браков, не знаю, однополого, как это сказать-то, влечения, да, вот как было выражено, это все-таки, ну, с точки зрения биологии определенный глюк, ну, потому что он просто не приводит к продолжению рода. И, соответственно, такой стратегии быть не может у природы, если бы даже она была бы стратегией, потому что какой смысл создавать организм, который потом не сможет себя продолжить. Так что, да, такое возникает в природе, не только у человека, а у многих животных подобное зафиксировано, но это считается с точки зрения биологии отклонением.
1: Мутацией.
0: Ну да. Ну, в любом случае, да, это, конечно, связано с какими-то... ну, возможно, что не с мутацией, возможно, что с какой-то эпигенетикой. Я вот это вот, кстати говоря, не могу утверждать. Тут есть варианты. Но в любом случае, так сказать, это не то, что приведет к успеху вида.
1: Да, тут в чате комментируют, что Атави – это спанч-бомб.
0: Ну, это этот какой-то... Спанч Боб, хочется сказать, каменного века, но не каменного века, до каменного века.
1: Да, но он не наш предок.
0: Это да. Ну, возможно, предок Спанч Боба, это да.
1: Я имею в виду, Спанч Боб не наш предок, он губка.
0: Нет, он не наш предок, а вот Атавия может быть предком Спанч Боба. Это да.
1: Хорошо, спасибо за лекцию. Да, сейчас посмотрю, вопросы вроде бы, да, закончились. Спасибо. Увидимся через неделю.
0: Ну что же, если вопросов больше нет, тогда мне остается только всем пожелать хорошего настроения, крепкого здоровья и, конечно же, не теряйте интерес к науке. Встречаемся через неделю. Всем до свидания.
1: До свидания.

Петр I. Правление Петра I Великого делит всю русскую историю на две части. До Петра I это Московское государство, Московское царство, Великое княжество, старина, история цивилизации, берущая свое начало от Древней Руси и византийского наследства. Для Запада мы по-прежнему Московия, для себя мы уже Россия. После Петра это Российская империя, одна из величайших сверхдержав мира с тех пор и 300 лет по сей день. Что из себя представляла Россия до Петра? Мы поговорим сегодня об этом, а также поговорим о первых 10 годах жизни маленького мальчика Петра Романова. Это время было не насыщено какими-то особыми событиями. Это было время спокойное для Петра, относительно счастливое. И в них, казалось бы, ничего не происходило. Поэтому наш рассказ о русской истории сегодня не будет перенасыщен битвами, сражениями, заговорами, убийствами, кровопролитием. Нет, это будет рассказ об относительно спокойном времени. Именно поэтому у нас будет возможность поговорить о том, как формировался характер Петра. Ведь все закладывается в детстве. Будет возможность поговорить о том, что из себя представляла Россия на момент его рождения и что из себя представляла наша страна в первые годы его жизни. Ну, давайте обо всем по порядку. На момент рождения Петра Россия — это слабое государство. Это государство, интересное за границей, интересное Западу, то лишь в той части, в которой она его касается, не более. Это такая отдаленная периферия Европы. Экономика, ну, это сельскохозяйственная страна, промышленности практически никакой нет. Если мы говорим об экспорте, он мало того, что исключительно сырьевой. Пушнина, слюда, слюда — это заменитель стекла, деготь, пенька, конопля. Плюс ко всему, эта торговля абсолютно опосредованная. У России нет выхода к теплым незамерзающим морям, либо малозамерзающим морям. Вся наша торговля идет как-то через Архангельск, вот кружным путем, в обход скандинавского полуострова. Это все долго, это дорого, это не очень эффективно, и это всегда работа через посредников. Вообще золотые времена, когда через Древнюю Русь проходили знаменитые торговые и коммуникационные пути из варяг в греки, из стран Балтии на юг, через Волхов, через Днепр, через систему озер, прямо непосредственно в Византию, в центр мира того времени. Или во второй торговый путь также из Балтии, из Северной Европы, через Волгу, через Дон, на Каспий и далее в Персию. Достаточно взглянуть на карту конца 17 века, мы увидим, Россия — это абсолютно внутреннее царство. Несмотря на огромную территорию, она не соприкасается с внешним миром, она отрезана от всех ключевых торговых путей, так вот варится, так потихоньку в своем соку. Наличие колоссальных пространств в России — это на тот момент не преимущество, это скорее бремя. Территории пустынные практически не заселены. Вообще населения очень-очень мало. Уже в 15 километрах от Кремля, чуть дальше современной кольцевой автодороги, начинаются непролазные леса, медведи, крупный зверь. После Петра это уже совершенно будет другое государство. Это будет страна, обладающая принципиально иным весом в европейских делах. Вот, кстати, я упомянул Российскую империю. На тот момент империи, собственно, было только две в Европе. Это Священная Римская империя или Священная Римская империя германской нации, как она называлась. Страна, которая воспринимала себя как преемника старой, древней Римской империи. И Османская империя тоже владела большими территориями в Европе. И Османская империя, как-то неудивительно нам сегодня, считала себя не столько частью тюркоязычного азиатского мира, сколько полноценным преемником и культурным, и цивилизационным преемником Византии, Второго Рима. Ну, с той лишь разницей, что преемником не христианским, а мусульманским. Что касается Священной Римской империи, то это, конечно, вещь весьма условная, потому что на практике это децентрализованный конгломерат германских княжеств, герцогств, городов и всяких мелких феодальных владений, без вертикали власти. Император Священной Римской империи, он императорствует, но совершенно ничем не управляет и ничем не правит. Появление же потом на европейской карте Российской империи полностью меняет политический ландшафт и превращает Россию в одну из крупнейших держав того времени. Ну, давайте обо всем по порядку. Да, я, естественно, должен оговориться, что были уже на тот момент и колониальные империи, Испания, Португалия, Британия, Голландия в какой-то степени, но они на этот момент находятся в особом статусе, это все-таки империи не континентальные, это
европейские государства с большим набором колониальных владений. Петр не дожил до этого времени, но уже спустя полвека после его правления Россия сама будет сажать на европейские престолы королей. И это не фигура речи, так будет и в Польше, так в какой-то степени будет и в Швеции. Через 50 лет после смерти Петра в России будут гордо говорить, что без соизволения матушки-императрицы в Европе не выстрелит ни одна пушка. Из России повезут чугун, полотно. Россия станет крупнейшим производителем и экспортером железа в мире. Россия будет практически полностью обеспечивать европейский флот парусиной. Русская артиллерия станет лучшей в Европе, а русский военный флот раз за разом будут громить и турецкие, и шведские. Ну, от русских солдат, как мы знаем, в панике побегут все противники, от янычар до шведов и пруссаков. Настанет день, когда русская армия сокрушит сильнейшую в Европе армию Наполеона, вступит в столицу самой передовой и сильной континентальной державы той эпохи Франции, когда русских писателей будут переводить на все ведущие языки мира, для русских художников придется создавать отдельный русский музей, а Санкт-Петербург, основанный Петром, станет одним из самых красивых городов планеты. Петр всего этого не увидит. Но это будет после него, и это будет благодаря ему. Это будет в результате его правления. Петр I при этом полностью изменит и внутренний уклад жизни страны, изменит сословный состав общества, изменит сами общественные отношения, изменит отношения между мужчинами и женщинами, вообще восприятие женщин в общественной жизни, в жизни страны. Грандиозность перемен, которые проведет Петр I, будет сравнима только с переменами, которые принесет революция 17 года. Интерес к личности Петра огромен. Давайте зададимся вопросами. Сумел ли он изменить, модернизировать Россию? Да, сумел. Сумел ли он построить устойчивую самодостаточную систему госуправления, которая могла бы без его каждодневного участия, без режима ручного управления, без его феерической энергии существовать дальше самостоятельно? Нет. Не смог. Вот совсем не смог. Скажу вам по секрету, никто после него не смог. Как обстояло дело в России при Петре со свободой личности, с правами человека? Ну, давайте скажем откровенно, никак не обстояло. Не было никаких свобод. Петр вообще ни за кем не признавал никаких свобод и никаких прав в стране, ну, кроме как за собой. Был ли Петр в этой связи крут? Был ли он жесток? Еще как. Не просто жесток, а она классическом европейском уровне средневековой жестокости. Ну, тут можно впадать в нюансы, говорить, с одной стороны, о том, какую жесткость проявлял в правлении Петр лично. Про утро стрелецкой казни мы с вами еще поговорим. Можно говорить о том, что правоприменительная практика и законы того времени в Европе, в общем-то, были еще хуже российских. В Великобритании смертная казнь полагалась, ну, как в самые дикие средневековые времена, примерно за 200 преступлений. Практически за каждое второе. Виселицами были уставлены многие дороги в окрестностях городов лучших европейских государств. Палач — это не клеймо, палач — это уважаемая должность в системе городского управления, как бы сейчас сказали, в системе ЖКХ, работает на городские налоги. Должность очень почетная и прилично оплачиваемая, как правило, передается по наследству. Попасть в лигу палачей не каждому дано такое удовольствие. Отношение к пыткам, к наказаниям в то время. Казни — это такие театрализованные представления, такой публичный театр того времени. Народ с удовольствием собирался на площади европейских городов посмотреть, кого, когда, по часам, в каком виде. В общем, представление о преступлении и наказании, я не оправдываю Петра, я рассказываю, с представлением о преступлении и наказании у него были вполне в духе того времени. Следующий вопрос. Как насчет социальных лифтов? Появилась ли при Петре возможность выбиться в люди, добиться успеха, что важно для успеха страны? Успех страны – это успех ее граждан, ее подданных. Появилась ли возможность для большего количества людей добиться успеха? Да, появилась. Таких примеров много, мы о них будем рассказывать. В этой связи следующий вопрос. А как с жизненным уровнем народа, как с уровнем благосостояния, как с индексом счастья? Боюсь, очень плохо. Простым людям при Петре легче жить не довелось. С этим было, пожалуй, еще хуже, чем с правами личности. Был ли задан вектор дальнейшего развития? То есть сумел ли Петр угадать то направление, которое вело нашу страну вперед, вверх, вширь, к имперскому величию? Да, удалось. Это очевидно, и это, наверное, одно из его главных достижений. В общем, все.
Все, как всегда в истории, сложно, многогранно, многоуровнево и неоднозначно. Черной и белой истории не существует. Так что будем во всем этом разбираться. Кстати, и при жизни Петра оценки его как личности сильно разнились. Для кого-то Петр был антихристом, а для кого-то уже при жизни стал полубогом. Я буду стремиться рассказывать не об исторической эпохе, не об истории государства российского, не о производственных отношениях и производительных силах, не о экономике. Ну, об этом будем говорить вскользь. Я буду стремиться рассказывать о личности Петра и о личностях людей, которые были рядом с ним. Потому что очень важно опираться в этом не на современные оценки, а на исторические свидетельства и понятия вот того очень далекого от нас времени. Почему? Потому что мораль — вещь временная. Быстро, очень быстро со временем меняются нравы и меняются представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Представляете, кто из вас занимается спортом и делает зарядку по утрам? Возьмите палку, заведите руки за спину. Вот так. Туда, обратно. Руки не разводите при этом. А теперь попробуйте сделать наоборот. Сначала руки с палкой за спину, а потом вперед. А теперь представьте себе, я даже вам описывать это не буду и попрошу, чтобы в нашей заставке этого не было. Кому интересно, залезьте в интернет. А теперь представьте себе, что такое вздернуть на дыбу. Вздернуть на дыбу — это даже не особая так себе пытка в те времена. Это просто метод проведения следственных мероприятий. Сейчас даже в каких-нибудь диких диктаторских режимах не станут пытать на дыбе. А тогда в Европе обычная практика. Далеко не самая изощренная из издевательств над человеком. Когда мы будем говорить с вами о жестокостях того времени, нам очень важно попытаться не давать оценку, исходя из наших сегодняшних представлений о добре и зле. Петр не мать Тереза. Нам важно попытаться понять логику этого человека, мотивы его поступков, человека, который, да, был облечен исключительной властью, но при этом все-таки оставался человек. Вот на этот и на другие вопросы мы постараемся ответить в этом лекционном курсе. Возможно, это нам поможет понять не только Петра,

борениях силы напрягая, мужала с гением Петра. Итак, детство Петра. Петр появился на свет, повторюсь, в самом большом государстве Европы по площади, но далеко не в самом сильном. Выхода к Балтике нет. Представьте себе, вот центральный федеральный округ. Там, где сегодня Ленинградская область, не говоря уже об Эстонии, там, Латвии, Риге и так далее, это владение Швеции. Новгород, нынешний Волгоград, Царицын, Астрахань, это уже московские владения, но это дальняя-дальняя периферия. К югу от Воронежа и Белгорода лежит дикое поле, земли, через которые на Русь регулярно совершают набеги крымские татары. Крымское ханство вообще мощное и агрессивное государство. Грабят, угоняют в рабство. В стране даже существовал специальный налог, так называемая крымская деньга. Налог благородный, хороший, для выкупа захваченных крымчаками русских людей. Ну, что происходит дальше за Уралом и в Сибири? Там и вольница, и освоение новых территорий, и начало строительства новых поселений, и знакомство, обычно, кстати, весьма миролюбивое знакомство с новыми народами. Это такой русский неизведанный фронтир образца 17 века. Если мы посмотрим к югу от Урала, там начинаются южноуральские степи, это тоже не русские земли. Сегодня путь из Москвы в Калугу это так, ну, 2 часа за рулем, если без пробок. Ну или 3 часа, наверное, на электричке. А тогда, ну это самое быстрое 4 дня на лошадях. Дорог вообще нет. В лучшем случае разбитые просеки, практически непроходимые во время распутицы. Городов мало, да и деревень мало. Вообще людей очень мало. Страна недоселена. Ну, кстати сказать, в Европе тоже было не особо лучше, потому что в это время лучшими дорогами в Европе оставались построены еще римлянами 1500 лет назад. Но Европу спасает высокое население, энергичное население, и спасают, конечно, размеры, поскольку территория любой европейской страны по сравнению с Россией компактная и небольшая. Наши земли, вспомните Гоголя, из нашего города хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доскачешь. И это, кстати, еще касательно тех мест, куда вообще ведут какие-то дороги, потому что, скажем, до самого северного города России той поры Пустозерска, сейчас этого города нет, это покинутый, забытый город, а тогда это довольно важная северная крепость, и путь с одной стороны с севера через Урал, а с другой стороны возможность продавать пушнину северными морями английскими купцами в Европу. Вот до Пустозерска вообще нет никаких дорог, в принципе, туда нельзя доехать на телеге. Только пешком, либо вести лошадь на поводу. А тем не менее, там тоже живут люди, там тоже крепость, там тоже церкви, там даже протопопа Аввакума держали в заточении, а потом, собственно, и казнили именно в Пустозерске. Что касается на восток от Урала, открывается ледяная беспредельность. До Томска, до Тобольска. До этих городов едут год едут. До Иркутска из Москвы едут 2 года. Трясутся в телеге, вышагивают рядом с воском. Пережидают разливы рек, сильные морозы и дожди. Воевода, назначенный в Якутск при первом Романове, добирался до Якутска 3 года. 3 года добирался до пункта своего назначения. Сегодня несколько часов на самолете. И не могу не вспомнить, это уже было сильно после Петра, историю 19 века, случившуюся с Камчатским, главой администрации, как бы сейчас сказали. Он жил в Тропалске-Камчатском. И очень любил читать свежие газеты. Тогда, конечно, сообщение, это все-таки 19 век, поэтому сообщение было гораздо более энергичным, чем в допетровские времена. Человек любил быть в курсе новостей. Каждое утро он садился за завтраком, и перед тем, как приступить к выполнению своих рутинных чиновничьих обязанностей, ознакомливался с последними новостями Петербурга. Ему приносили свежую газету этого числа, этого дня, этого месяца. Он читал новости и потом приступал к своей служебной рутине. Очень важно следили за тем, чтобы газета была именно этого дня и поступала к нему без задержек. Он всегда внимательно знакомился с новостями Петербурга минус год. Газеты поступали к нему в среднем с годовой задержкой. Если приходил на пару недель пораньше, то ему просто это не давали. Зачем тебе нужно знать слишком много избыточно свежих новостей? Вот ровно минус год. Что представьте себе, что было до Петра. По этим колоссальным пространствам раскидано очень редкое население. Людей очень-очень мало. Считается, что в России той поры жило примерно 14 миллионов человек –

Это очень оценочная цифра, потому что никаких переписей населения до Петра не проводилось. Были только так называемые подворные списки по числу дворов. Считали их в целях налогообложения. Исходя из количества дворов, можно приблизительно прикинуть и численность населения. Принято говорить, что примерно где-то около 14 миллионов. Плюс-минус пару миллионов. Что бы это ни было, на всю огромную Россию, существенно меньше, чем население Франции, существенно меньше, чем население Италии того времени, и даже меньше, чем население Речи Посполитой. Москва в те годы столица царства, город с ярко выраженным своеобразием. В нем, конечно, было много плюсов, потому что в сравнении с европейскими столицами это город большой, по территории, раскинутый и буквально утопающий в зелени. По нынешним меркам, как город крошечный, он целиком умещался в современных рамках Садового кольца. Там, где сейчас находится МИД, то есть вот конец Арбата, это уже дальняя окраина, дальняя московская окраина. Кстати, отец Петра Алексей Михайлович переименовал Арбат в Смоленскую улицу. И лишь потом уже, в постпетровские времена, историческое название Арбат вернулось на московские карты. Так что, видим, практику переименования улиц придумали не большевики. Дома в Москве большие, просторные, стоящие отдельно друг от друга, не так, как в Европе, буквально без промежуток, стенка к стенке. Дома закрываются на большие конные засовы, крутые лестницы, дворики, огороды, много деревьев, фруктовые сады, очень много церквей, очень красивая архитектура. Вообще, по сравнению с современным городом, скажу вам честно, конечно, нам сложно представить Москву, но если мы так пофантазируем, архитектурно очень цельный город. Московская архитектура, вся эта невероятная красота резных расписных украшений, деревянных домов, все это очень сильно отличалось от каменных джунглей европейских столиц того времени. И в этом было такое невероятное очарование. Красная площадь — это, как мы с вами понимаем, несколько стен. Можно долго говорить о Кремле. Кремль — это очень мощная европейская крепость. Крепость, которая в случае опасности находится на острове, с трех сторон окружена водой. Несколько стен, а не одна, как сейчас. Крепость абсолютно неприступная. Я, честно говоря, вот вы, может быть, вы мне подскажете, но я не вспомню ни одного примера в истории, когда Кремль был бы взят штурмом. Ни разу. Крепость была настолько продумана и хорошо укреплена, что, в общем-то, никто и не пытался ее штурмовать. Даже Минин и Пожарский, прекрасно понимая, с чем они столкнутся, при попытке штурмовать Кремль, предпочли его обложить и ждать, пока засевшие там польские оккупанты съедят лошадей, крыс, котов, собак и, собственно, начнут есть друг друга. Штурмовать совершенно бессмысленно. Красная площадь — это большой рынок, застроенный. Мостовые московские, конечно, не каменные. Камень дорог, и все-таки не Европа у нас в этом отношении. Мостовые деревянные, они либо из бревен, либо из струганных досок, как было в свое время в Новгороде. Раз в несколько лет эти мостовые меняют. Летом они покрыты толстым слоем пыли, конечно, весной, осенью все это утопает в грязи, но зато зимой приятно и довольно чисто. С 1645 года в Московском царстве правит второй царь из династии Романовых, отец Петра Алексей Михайлович. Большинство историков на этом сходится, что и по деловым качествам это был вполне себе разумный, эффективный правитель, а по человеческим, так человек вообще очень приятный, активный, умный, жизнелюбивый, добрый, что большая редкость для человека, оказавшегося на самой вершине власти. Мы его называем Алексеем Михайловичем Тишайшим. Тишайший — это не прозвище. Как можно сейчас подумать, Тишайший — это титулование, которое появилось в Москве в силу постоянных дипломатических контактов с западными державами. Дело в том, что при переводе с латыни величания европейских монархов, Клементиссимус их называли, у нас почему-то перевели как Тишайший. Поэтому в длинном титуле московских государей появилось вот это слово. Тишайшим был и Алексей Михайлович, и его сын Федор Алексеевич, и, как, возможно, несправедливо называли слабоумный царь, старший царь, Иван Алексеевич Романов, и даже Петр в начале своего царствования назывался Петром Алексеевичем Тишайшим. Сложно, конечно, представить, мы себе Петр Первый Тишайший. Но по документам оно было именно так. Называлось это «Тишайший, избранный и почтенный царь и великий князь». Возвращаясь к Алексею Михайловичу, его отцу,
приведу свидетельство одного иностранного дипломата. Нрав его истинно царский. Он всегда важен, великодушен, милостив, благочестив, в делах государственных сведущ и весьма точно понимает желания иностранцев. У кого чего болит, тот о том и говорит. Конечно, дипломат писал о себе, о своих проблемах. Большую часть дня он употребляет на дела государственные. Большая редкость для монарха той поры. Кроме того, немало занимается благочестивыми размышлениями. Представляете? Немало занимается благочестивыми размышлениями. На охоте и в лагере бывает редко. Представляете, как это можно было сравнить там, с невылезающих с охоты главного развлечения дворянства некоторых европейских государей того времени. Посты, установленные церковью, соблюдают строго. Алексей Михайлович любил соколиную охоту. Эти вот сокольники, район Москвы пошел именно от этого, там часто устраивалась соколиная охота. Глубоко разбирался в этом вопросе, содержал питомник замечательных соколов и даже написал, вы не поверите, трактат об особенностях национальной охоты в России, главным образом посвященный использованию обученных соколов. Любил шахматы, как и Иван Грозный, часто играл. Любил рассказы о далеких путешествиях и иных землях. И вообще был, как бы сейчас сказали, убежденный западник. Он заводил полки иноземного строя, он создавал первые мануфактуры. Театра еще не было, но были театральные представления. Игрища, как тогда назывались, заезжих труп. В его доме висели картины, невиданная вещь. Картины на стенах висели, зеркала. Ну, в общем, вполне себе европейски ориентированный государь. В селе Измайлово, не могу об этом вам не сказать, государь посадил виноградный сад на пространстве целой версты. Представляете, верста, существенно больше километра. Виноградный сад, где разводились виноградные лозы, а также росли различные сорта яблонь, груш, слив, вишни и другие заморские деревья. В общем, такой был парадиз в Измайлово. По этому замечательному фруктово-виноградному саду любил гулять со своими наставниками-воспитателями впоследствии маленький царевич Петр. Ну, впрочем, век, в отличие от царя, который все это происходило, тишайшим не был. Современники называли его бунташным. Тут и бунт Степана Разина, и война с Польшей, присоединение окраины, Украины, постоянные набеги татар. Ну, кстати, Алексей Михайлович был не таким уж и увольнем. Он вполне был себе боевой человек. Он сам лично водил войска на войну и был весьма осмотрительным и разумным полководцем. По крайней мере, ни одного крупного поражения с его именем не связано. Есть одна забавная история про то, как некий известный чешский художник Вацлав Холлер написал необычный портрет царя Алексея Михайловича. Изобразил он его не в парадном виде. Парадные портреты имели мало общего с реальным изображением выражения лица государя. А он изобразил его в виде кота. Портрет назывался «Подлинный портрет кота великого князя Московии». Ну или же «Подлинное изображение кота великого князя Московии». Как-то он закамуфлировал выражение лица государя в коте. Взгляд у кота на гравюре суров, серьезен, уши торчком. В общем, серьезно, товарищ. Мы, наверное, еще будем говорить с вами и о внешности Петра довольно много. Она была очень необычная. Петр родился от второй жены Алексея Михайловича. Это сын его от второго брака. Немного забегу вперед. И все Романовы по мужской линии, они такие довольно физически слабые, болезненные молодые люди. Петр же, наоборот, был необычайно с вами высок. Официальная цифра 2 метра 4 сантиметра. Ну, по тем временам он просто вот так вот ему тут где-то высокие люди того времени. Очень худой. Считается, что с узкими плечами. В петербургских музеях любят рассказывать о том, что у него размер кафтана был 48-й в плечах. Верится мне с трудом, честно говоря, в это. Думаю, кафтаны сильно усохли. Небольшой размер ноги. Поэтому Петр не любит стоять. Он все время в движении. Он очень быстро. Он практически, когда идет, почти бежит. Вот если он шел быстрым шагом, то его сподвижники за ним вынуждены были бежать трусцой, таким джоггингом заниматься. Он такой, не очень складный, но при этом очень сильный физически. Есть тут памятник Петропавловской крепости, можете его посмотреть, памятник Шемякина, который почему-то считается самым точным изображением Петра. На мой взгляд, это полное галиматье. Карикатурное весьма изображение.
Художник так видит. Считается, что наиболее точный портрет молодого Петра – это кисти Готфри Неллера 1697 года. На этом портрете Петру 25 лет. Вот он очень похож на оригинал. Если мы уберем доспехи, то мы увидим довольно симпатичного молодого человека с круглым лицом, с усиками, худощавого, но и только. И эта худоба, она, в общем-то, за счет высокого роста. Как писал Василий Ключевский, Петр был без малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы. От природы он был силач. Постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку. Я здесь добавлю от себя любимой забавой Петра. Такой шуткой было взять монету какую-нибудь. Тогда монеты довольно крупные были. И вот там тремя пальцами ее сложить пополам и подарить какой-нибудь девочке как сувенир со словами: вот найдешь парня, который ее разогнет, смело выходи замуж. Значит, крепкий парень, значит. Ну, кочергу-то он сворачивал так, шутя. Они так потом со своим другом и собутыльником Августом Саксонским любили, слегка выпив, Петр завяжет кочергу узлом. Август Саксонский, который тоже был такой крепкий детина, пытается ее развязать. Если у него получится, Петр еще раз завяжет узлом покрепче. Дальше Ключевский пишет. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету. Ну, такой резкий был. В свое время я уже говорил о династической хилости мужского потомства патриарха Филарета, отца первого Романова. Первая жена царя Алексея не осилила этого недостатка фамилии, зато Наталья Кирилловна, мать Петра, оказала ему энергичный отпор. Петр уродился в мать. Особенно походил ростом и статью на одного из ее братьев Федора. Вообще, несколько слов о здоровье того времени, забегая опять же вперед, потому что тема здоровья в истории Петра имеет очень важное значение. С современной точки зрения болезни того времени практически не лечили вообще. Человек либо излечивался сам с помощью бани, трав и кровопускания, либо умирал. Спасал только невероятные силы для нас сегодняшних природный иммунитет. Спасала непотревоженная еще экология. Спасал, конечно, жесточайший естественный отбор. И жесточайшее сито этого отбора не миновали даже царские особы. Колоссальная детская смертность того времени, ее сегодня даже трудно осознать. Ей противостояла только высокая по нынешним временам рождаемость. Вот посмотрите, царские семьи. Конечно, у царей максимально хорошие врачи и максимально хороший уход за новорожденными. И тем не менее, из 10 детей первого царя из династии Романовых, Михаила, деда Петра, Михаила Федоровича, до взрослого возраста доживет только четверо. Четверо. То есть смертность 60%. Из 13 детей, рожденных от первого брака отцом Петра, Алексеем Михайловичем, взрослыми станут только 6. Менее половины. Из 3 детей, рожденных Натальей Нарышкиной, второй супругой, выживут 2. Девицы Романовы были немного поживучие, и так получилось, что Алексей Михайлович стал отцом целого выводка активных, неплохо образованных по меркам 17 века царевен, но, к сожалению, замуж из них ни одна не вышла. По понятным причинам. За кого может выйти замуж царская дочка? У него 6 взрослых дочерей, включая царевну Софью, о котором мы будем говорить отдельно и подробно. За кого может выйти замуж царская дочь? Ну, представьте себе, за кого? Она может выйти только за православного, это естественно. Кто у нас православные государи, чтобы выйти замуж за равного в том времени? А их просто нет. Черногория? Ну, в молдавском княжестве, в вассальном, вроде бы там есть православные. Все, список исчерпан. Все православные страны того времени, Сербия, Греция, это все под турками. Значит, надо тогда выходить замуж за своих бояр. Тут вопрос не только в каком-то высокомерии, непочетно. Вопрос в другом. По традиции и праву того времени, выходя замуж, девушка обретает права, титул и состояние своего супруга. Она замужем. То есть, если боярская дочь или даже дворянская дочь Нарышкина выходит замуж за государя, она с этого момента государиня. А если царская дочь, царевна, выходит замуж за дворянина, она с этого момента просто обычная дворянка. И все. Не говоря за мещанина или за офицера. Все. Жизнь потеряна. Найти ровню практически невозможно. Ну, были попытки выдать замуж за европейцев. Редкие и всегда неудачные.
последнее время. Ну, крупные европейские монархи, они, естественно, смотрели на московитов так свысока. Борис Годунов пытался выдать свою дочь за заморского принца, протестанта. Потому что к протестантам мы относились лучше, чем к католикам. Католики — это уж совсем идеологические враги, идейные. А протестанты все-таки, поскольку они враги католиков, то они враг моего врага. То есть вроде как с ними еще можно иметь дело. Поэтому он пытались выдать замуж за принца-протестанта, при этом уговаривая его все-таки перейти в православие. Он там упрямился, долго не переходил. В общем, пока все эти переговоры туда-сюда шли, незадачливый принц там подхватил какую-то горячку и скончался. В общем, ничего из этого не вышло. Но, наверное, мог отважиться только такой западник, как Борис Годунов. С той поры никто, в общем, и не пытался выдать принцесс за западных принцев либо западных монархов. Поэтому, к сожалению, все дочери, многочисленные, умные и образованные дочери Алексея Михайловича, так своего счастья в личной жизни не нашли. Что происходит дальше? Во время родов 13-го ребенка супруга Алексея Михайловича, Мария Милославская, умирает. Проходит какое-то время, царь женится повторно. Его выбор остановился на воспитаннице своего ближайшего доверенного друга, боярина, неформального премьер-министра Московского государства Артамона Сергеевича Матвеева. Вообще история того, как Наталья Нарышкина, будущая царица, попала в дом Матвеева, весьма красива и романтична. Если верить старинной легенде, то боярин Матвеев проезжал мимо некого селения Киркино, это рядом с современной Рязанью, проезжал, выглянул в окошко и увидел там девочку, 11 или 12-летнюю, которая безутешно рыдала у своего дома. Боярин остановился, ему девочку эту стало жалко, и спросил: «Что ты, девица красная, плачешь?» Оказывается, девица оплакивала свою подругу, которая как-то там из-за несчастной любви самовольно удавилась. Это так тронуло боярина Матвеева, что он решил взять эту девушку себе на воспитание. Кстати, село это существует, Киркино, и по сей день, там эту историю рассказывать любят, что вот отсюда именно пошла родом мать самого Петра Великого, обычная, из небогатого относительно дворянского рода девица. Но все это, конечно, не совсем правда, потому что, как случайно потом выяснилось, отец этой девушки приходился родственником жене Матвеева. Я думаю, что вы историю придумали по факту, но так либо иначе, Наталья Нарышкина оказалась в доме боярина Матвеева на воспитание. И познакомилась там с овдовевшим царем Алексеем Михайловичем. Знакомство и произошло абсолютно на современном европейском уровне. Боярин Матвеев, зная, что царь безутешен, тоскует, детей много, хозяйки дома нет, пригласил государя к себе домой пообедать. Ну, совершенно случайно за столом оказалась его воспитанница, молодая и красивая Наталья Нарышкина. Вот так за столом в общей компании познакомились. Царь влюбился, ему было 40 с небольшим. Довольно молодой человек еще, по современным меркам. Тогда, конечно, уже степенный муж. Царь влюбился, царице в то время 21 год, государю в два раза старше. Они поженились. У них было трое детей. Сын Петр и две дочери. Одна умерла во младенчестве, вторая дочь Наталья. С ней Петр, в общем, был дружен потом всю свою жизнь. Любимая его сестра. Когда царевич родился, был праздник, конечно, полили пушки. Есть очень интересное описание, как праздновали в Москве рождение Петра. Я не буду все это описание зачитывать. Там есть один потрясающий момент. Половину этого описания рассказывается о том, как много было сладостей на Перу. И как царь эти сладости, цукаты, сахара различные, и там, печенье, сахарные головы, леденцы, засахаренные фрукты, патоку и прочие, как тогда говорили, индейские овощи всем раздавал, одаривал на Перу. Это, видимо, была такая редкость. Вот эти все сладости, что-то попало в летописи и было для людей большим счастьем. Кариеса тогда не было вообще. Совсем. Кариес — это болезнь 19 века, скорее его второй половины, а в массовом понимании 20 века. Нет сахара, нет кариеса. И описание, как сахарные леденцы, в каком количестве попали каждому из приглашенному на пир, это читать очень интересно. Но, в общем, мальчик родился, папа его очень любил, как всегда любят папы поздних детей.
баловал всячески. Но мы же все понимаем, что никаких шансов на престол у Петра не было. Ну, то есть совсем. У его отца от первого брака 13 детей. 13. Ну, понятно, что к этому моменту уже некоторые дети умерли, но все равно 6 взрослых разумных дочерей, 2 взрослых сына, Федор и Иван. Поэтому ну, не дойдет очередь ни при каких обстоятельствах. Кстати сказать, никто не знает, почему его назвали Петр. Петр очень редкое имя. Ни в семье Нарышкиных, ни у Романовых никогда никаких Петров не было, хотя детей было много. Я даже посмотрел у Рюриковича и нашел у Рюриковича одного Петра. Это был один из каких-то младших сыновей Дмитрия Донского. То есть имя совершенно не распространенное на Руси. Но вот, тем не менее, почему-то назвали Петром. Рождение его было настолько фактом несущественным с династической государственной точки зрения, что до сих пор не сохранилось никаких сведений о том, в общем-то, где Петр родился. Известно в Москве, а где точно, неизвестно. Не записали, это неважно. Потом его крестили в Чудовом монастыре в Кремле. Кстати, крестным отцом его стал царевич Федор, будущий государь. По обычаю с новорожденного сняли меру. Снять меру — это означает написать икону сантиметр в сантиметр, ну или вершок в вершок, соответствующая росту младенца, так называется мерная икона. И сейчас такие иногда делают, чтобы запомнить, какого роста младенец появился на свет. Ну, сейчас обычно в роддомах выдают такие бирочки, на которых написано рост, вес, и какой-нибудь там василек нарисован. А раньше делали мерную икону. И рост зафиксирован, и на память останется, и будет сопровождать своего владельца, защищать его всю жизнь. По некоторым отзывам, Петр с детства был очень крепок физически. Царевич любил шумные подвижные игры. У него в горницах вскоре появились, я зацитирую, «конь деревянный потешный, пушки деревянные, корабли серебряные с каменьями, барабаны, луки маленькие, булавы, шестоперы, пистоли, сабли, прапорцы, ну то есть знамена». Ну и всякие другие игрушки, которые свидетельствовали о том, что мальчик с 3 лет очень увлечен всяким военным делом. Отец баловал его и любил до такой степени, что создал так называемый Петров полк. Первый потешный полк. Первый потешный полк был не Преображенский и не Семеновский, а создан Алексеем Михайловичем Петров полк. Это были молодые ребята, одетые в одинаковые зеленые мундиры. Вооруженные, кстати сказать. Командовал которыми неполных 4 лет мальчик Петр. Ходил, махал руками, отдавал какие-то команды. Папу это очень-очень забавляло. Продолжалось это недолго. Петру еще не было 4 лет, когда Алексей Михайлович неожиданно умер. И вот начиная с этого момента, это баловать его перестали. Царем стал 15-летний Федор. Эта смерть царя разделила придворные круги на 2 группировки. Фактически царь оставил после себя 2 семьи. Он оставил 2 сыновей, 6 дочерей от первой жены Милославской. И, с другой стороны, оставил свою молодую жену, царицу Наталью, с сыном и 2 дочерьми. Ну, дело в том, что каждая семья имела огромный клан влиятельных родственников. Да. Эти родственники занимали важные посты в государстве. И у каждого были свои претензии на влияние, на ресурсы, на места. Противостояние между Нарышкиными и Милославскими, которые сам царь Алексей Михайлович, пока был жив, как-то сглаживал, тут же моментально обострилось. Ну, так было всегда в Европе и во всем мире. Знаете, в европейских странах иногда даже при смене жены монархов предыдущих казнили, либо отправляли в изгнание, в заточение, в чем, включая даже родственников, так, чтобы не путались под ногами. Ну, такая уж была общепринятая практика. Но так либо иначе, на престоле оказался старший брат Петра Федор от другой матери. Федору было 15 лет. Федор был очень милым, образованным человеком. Об его образовании отец позаботился. Его учили самые лучшие преподаватели того времени, Семен Полоцкий, просветитель, известный, образованнейший человек Семен Полоцкий. И его последователь Сильвестр Медведев. Широкомыслящие и продвинутые люди, что они даже планировали создание тогда в Москве 1-го университета. Ну, что-то там у них не сложилось, не успели. Федор говорил по-польски, читал на латыни, читал по-древнегречески, при этом читал в подлиннике античных авторов, хорошо знал религиозную литературу, увлекался музыкой, особенно пением, сам сочинил несколько духовных песнопений. Ну, то есть в полном смысле слова был царь-интеллектуал.
Проблема у Федора была только одна – слабое здоровье. И, конечно, его родственники Милославские, понимая, что надо как-то закрепиться около трона, всячески пытались его быстро-быстро женить, подобрать ему девку посимпатичнее, поздоровее, и чтобы у Федора появился наследник. Ну вот тут вот как-то не заладилось, потому что Федор влюбился. Влюбился по-настоящему в никому неизвестную какую-то дочку смоленского дворянина Агафью, случайно совершенно попалась ему на глаза, уперся, сказал, что ему не нужны никакие знатные боярыни, никакие богатые невесты, вот он любит Агафью, и все. Как его не уговаривали, как не ругались с ним все его родственники Милославские, несмотря на всю свою хилость и, как бы сейчас сказали, интеллигентность, Федор оказался юношей упрямым и настоял на том, что женился по любви. Но жениться по любви не может ни один король. Случилось так, что Агафья, жена его, при первых же родах заболела родильной горячкой, видимо, произошло какое-то отравление организма. Через 3 дня после родов она скончалась. Федор был безутешен. Федор никого к себе не подпускал, рыдал, трясся над наследником, родился мальчик, назвали его Илья, тоже очень редкое имя. Не прошло и 10 дней, как мальчик тоже умер. Федор и до этого был слабым. Эта трагедия сломила его окончательно. Для вдовствующей царицы Натальи Нарышкиной наступает время, как писали тогда, время нелюбови или время нелюбья. Первое, что делают Милославские, они отправляют в опалу главную силу клана Нарышкиных, боярина Артамона Матвеева. Артамон Матвеев – это такой Столыпин того времени. Это невероятный западник, у него самый красивый дом в Москве, дом, который можно сравнить с домом герцога британского или там, знатного французского вельможи, дом с огромной библиотекой, с невероятным количеством картин, красивой европейской мебели, дом, где все одеваются по-европейски в польское платье, дом, где говорят на разных языках, дом, где девушки, женщины ведут себя достаточно свободно, заходят на мужскую половину, вместе обедают и ужинают. Это очень просвещенный передовой дом того времени, и Артамон Матвеев, крупный государственный деятель, боевой офицер в молодости, он тоже ведет себя вот так вот очень просвещенно. Ну, Матвеева сразу же высылают Милославские ссылку, сначала в почетную ссылку, воеводы куда-то там далеко-далеко в Верхотурье, а потом в тот самый страшный город Пустозерск, в нынешнем Ненецком автономном округе, куда Макар телят не гонял и куда даже нет дороги. Сама вдовствующая царица Наталья от греха подальше вместе со своими детьми уезжает из Кремля в Преображенское. Преображенское – это подмосковное село, и живет там тихо и спокойно. Вот там и проводит несколько лет маленький Петруша. Ну, чем занимается Петруша? В юном возрасте, мальчик должен учиться. Вот ему в возрасте 5 лет и нанимают учителя. Учитель – это знатный, имя его запомним. Зовут его Никита Зотов. Никита Зотов и научит Петра маленького всему, что умел сам. Умел он немного. Вообще, по должности Никита Зотов был приказным дьяком, приказ большого прихода. Переводя на современный язык, это что-то типа один из руководителей Федеральной налоговой службы. Вот как описывает Ключевский со всей обезоруживающей простотой, как Никита Зотов стал воспитателем царского сына и будущего императора Всероссийского. Некто Соковкин привез Зотова к царю и, оставив передний, отправился с докладом. Вскоре из комнаты царя вышел дворянин и спросил, кто здесь Зотов. Будущий учитель так оробел, что не мог сдвинуться с места. И попросил подождать, пока он придет в себя. Наконец, перекрестившись, он пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присутствии Симеона Полоцкого. Ну, царь это, собственно, Федор, молодой государь. А почему к Симеон Полоцкий? Понятно, потому что это признанный образованный авторитет. Ученый-воспитатель царя Федора одобрил чтение и письмо Зотова. Ну, видимо, сам Зотов все-таки читал и писал изрядно. И потом его повезли к царице-вдове, то есть к Наталье Нарышкиной. Та встретила его, держа Петра за руку, и сказала, «Знаю, что ты в доброй жизни и божественном писании искусен,
«Ручаю тебе моего единственного сына». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, повалился к ногам царицы со словами: «Недостоин я, матушка государыня, принять такое сокровище». Ну, повел себя, как надо себя вести, правильно повел, по этикету того времени. Царица тоже пожаловала его к руке и велела на следующее же утро начать учение. На открытие курса, то есть на первый урок, первый раз первый класс, пришел и царь, и патриарх. Начали они урок со молебна, с водосвятием, окропили святой водой нового спудея, ну, как бы спудеем чьи-то называют первоклассника Петрушу, и, благословив, посадили его за азбуху. Зотов начал курс учения, получив сразу же авансом гонорар. Патриарх дал ему 100 рублей, большие деньги по тем временам, очень большие. А государь, по случаю 1 сентября, произвел его во дворяне. Царица-мать прислала ему 2 пары богатого верхнего платья и весь убор. Что такое весь убор, не знаю. Наверное, полный комплект цивильной и гражданской одежды, в которой по уходе государя и патриарха Зотов тут же и переоделся. Таким образом, учение Петра началось 12 марта 1677 года. Следовательно, Петру не исполнилось и 5 лет. Ну, чему учил Никита Зотов грамоте? Читать. Учил целых 5 лет. Не очень интенсивно. Весь курс обучения начинался с азбуки. Был определенный образовательный стандарт, как бы сейчас сказали. В стандарт входило следующее произведение. Ученик должен был начинать читать часослов. Часослов – это православная книга богослужебная, которая включает в себя молитвы ежедневных служб. То есть как бы убить 2 зайцев одним выстрелом и книжкой для чтения, и понимаешь, что в храме происходит во время службы. Потом читали псалтырь, это уже более серьезный. Богослужебная книга, сборник целых 150 псалмов. Потом переходили к Евангелию, а от Евангелия переходили к Деяниям апостолов. Ну, Деяния апостолов, как вы понимаете, уже книга не только религиозная, но, можно сказать, и историческая. Обучение письму шло позже чтения. Это была очень странная методика. То есть несколько лет ребенка учили читать, а потом только начинали учить писать. Неправильная педагогика, конечно, сейчас так не делают. Поэтому Петр начал учиться письму только в возрасте примерно 7-8 лет. И надо сказать, что никогда так и не научился. Вообще, из всех анекдотов о Петре, самый правдивый и реалистичный – это то, как Петр писал. Загляните в интернет, мы вам покажем, как выглядит петровское письмо. То есть Петр писал с колоссальным количеством грамматических ошибок. Ну, я про пунктуацию и синтаксис не говорю, потому что знаков пунктуацию он, в принципе, не воспринимал никаких. Более того, Петр писал, как правило, слова слитно. Предложение шло подряд, все слова без пропелов. При этом множество слов он просто сокращал. Он торопился очень. Писал Петр много от руки. Указания, распоряжения, письма, уставы, законопроекты. Поэтому вот так вот очень быстро, очень бегло, ужасным почерком, сокращая слова, с безумным количеством ошибок, вставляя в русский текст английские, немецкие, польские слова, голландские слова. И все слова еще сокращая, пропуская гласные, без запятых. В общем, на самом деле, людей, способных разобраться в Петровом письме, ну, как считается, в современном мире, может быть, есть человека 3-4. Сбербанк анонсировал создание специальной программы вместе с историческим обществом. Искусственный интеллект, не смейтесь, искусственный интеллект будет заниматься расшифровкой петровских записей, потому что огромное количество петровских записей до сих пор не расшифровано и не переведено на современный язык. Можно разобрать отдельные слова, но сложно понять целиком смысл написанного. Вот он будет расшифровывать все петровские записи, и таким образом с помощью искусственного интеллекта будет сделано все то, что за 300 лет не сделали ученые-историки. Будет издано собрание сочинений Петра, адаптированное на более-менее современный русский литературный язык. Помимо этого, использовались учебные пособия. В качестве учебных пособий Никита Зотов использовал так называемые потешные фряжские, то бишь итальянские, фряжские или немецкие листы. Что эти листы из себя представляли? Это были такие комиксы, картинки из жизни иностранных государств, либо из истории, на которых что-то красивое было нарисовано, интересное, с подписями. Вот эти вот он листы показывал специальные там книжки,
там, где красками и золотом изображались города, солдаты, были такие целые иллюстрированные повести. Поскольку Петр очень живо этим интересовался, как любой малыш современный, он комиксы полюбил, то для него царица даже заказывала у художников специальные, в единственном экземпляре, специальные разукрашенные книжки, посвященные русской истории, историческим деятелям, церковным сюжетам, религиозным. Вот по таким вот комиксам он изучал историю. Потом воспитатель уже с возрастом, когда Петру уже было там ближе к 10 годам, стал брать из царской библиотеки книги о славных мужах прошлого. Он читал ему книги об Александре Невском, о Дмитрии Донском, об Иване Грозном и даже о его собственном родителе, Алексее Михайловиче Тишайшем. Такую любовь к истории Петр, надо сказать, от Зотова воспринял. И с той поры он всегда придавал очень большое внимание изучению истории, даже хотел издать первый краткий курс Петра I. Он никак не мог найти толкового исполнителя, который бы написал историю российского государства, историю его деяний. Что-то он пытался писать сам, что-то надиктовывал на бегу по ходу дела. Но вот, к сожалению, такой последовательной работы у него не получилось. А он очень мечтал издать учебник русской истории. Не было у него своего Карамзина. И, ну, конечно, не было в обучении Петра никакой географии, никакой математики, никакой полноценного курса всемирной истории, ничего другого. Никакого системного образования Петр не получил, а жажда знаний у него была. Надо сказать, что уже в зрелом возрасте Петр, продолжая писать с колоссальным количеством ошибок, вот этим совершенно нечитабельным почерком, кстати, также и писал на иностранных языках. Вот я сказал, что он знал немецкий, голландский, польский, и понимал французскую речь, и на этих языках он писал точно так же, смешивая слова, путая языки. В общем, не комплексовал совершенно. Говорил с иностранцами на некой смеси иностранных языков. Главное, чтобы его понимали. Ну, а кто не понимал, тому хуже. Это его проблема. В общем, в целом, у него получалось. Надо сказать, что Петр потом учился всю свою жизнь. У него была колоссальная тяга к знаниям. И не случайно он очень любил овладевать самыми разными профессиями. Ну, начнем с того, что у него были развиты ремесленные навыки. Вот действительно, можно сказать, что у человека от рождения золотые руки. Петр очень гордился впоследствии своим собственным умением вырезать, вырубить, выточить на станке любую деталь, которая может пригодиться в каком-то производстве в любом деле, особенно в корабельном. Петр был, говоря о корабельном деле, очень неплохим лоцманом. Это отдельная профессия, профессия непростая. Он был хорошим морским капитаном. Он был очень приличным артиллеристом, уже в юношеские годы выучил артиллерийское дело, выучил все связанные с этим математические таблицы, отлично был бомбардиром. Вообще, основы, заложенные в детстве, как говорят, определяют всю последующую жизнь. И вот если не было у него в детстве какого-то обучения искусствам, музыке, живописи, впоследствии он очень об этом жалел, но особого интереса к этому не проявлял. Однажды, когда он на склоне уже лет, уже будучи зрелым человеком, увидел свою маленькую любимую дочь Елизавету, склонившуюся над французской книгой, Елизавета свободно писала, говорила и читала на французском, как на родном, говорят, он воскликнул: «Как счастливы вы, дети мои! Вам в молодых летах удается, вас приучают к чтению полезных книг, а я в молодости своей был лишен и книг, и наставников». Слушайте Петра, он плохого не скажет. Детство Петра закончилось рано. 10 лет во время события знаменитой Хованщины, Стрелецкого бунта, о чем мы еще будем говорить отдельно в следующей лекции. А сейчас подведем итоги первых лет жизни будущего императора. О чем надо сказать? Во-первых, в детстве у Петра сформировался такой своеобразный психологический комплекс. Он как будто бы не хотел быть царем. Впоследствии почти всю свою жизнь до седины он будет все время играть в перевоплощение. То он будет представляться там бомбардир-поручиком Петром Михайловым, то Петрушей Алексеевым, то плотником Заадамским, то гвардейским капитаном. Представлять себя обычным человеком — это было такое любимое петровское развлечение. Это даже не было, как вы понимаете, ни фотографии, ни портреты никто не видел. И все это было весьма относительно. Но знали, что русский царь высокий. Ну, в конце концов, высокие люди встречаются. Этому есть много объяснений. Возможно, что ему вообще не очень нравилось быть царем. Вот ему нравилось добиваться цели, добиваться результата. Но царские ритуалы, статус, ему все это претило. Он терпеть не мог никаких церемониалов, никакого протокола, никаких этих дорогих одежд царских,
власти. Вы совершенно не интересовали внешние атрибуты власти. Вот в принципе. На самом деле это довольно хорошая черта и большая экономия для государственного бюджета. И он как будто все время пытался добиться успеха в тех сферах знания, где он этого добивался сам, не по праву рождения. Вот так получилось, что у него единокровные братья стали царями по праву рождения. И Иван, и Федор. Но они мало чего добились. Иван, мы об этом говорим, еще вообще был по разным свидетельствам не очень большого ума человек. А вот он как бы всего добивается сам. Этим он очень гордился и очень любил, когда его оценивали не как государя по происхождению, а как искусного бомбардира, как хорошего офицера, а потом действительно одаренного полководца, как искуснейшего токаря, как, можно сказать, практикующего стоматолога, как знатока анатомии, как знатока фортификации, как корабела, как кузнеца. Эти таланты Петр в себе очень ценил. И у этого было как минимум три последствия. Первое, испытывая некий такой своеобразный комплекс неполноценности, Петр искренне стремился создать вокруг себя максимальное количество образованных людей. Он хотел общаться и работать вместе с людьми образованными, с людьми, знающими дело. Начиналось это с первых попыток с отправки юношей из аристократических семей на обучение за границу. А продолжилось потом созданием самых разных школ. Цифирных, навигатских, реальных, гарнизонных. Закончилось это основанием Российской академии наук. Другим последствием такого детского воспитания Петра стала его жажда всего нового, не покидавшая его никогда. Неуемный характер, стремление все время чему-то учиться, что-то узнавать, приобретать навыки, осваивать самому, постоянное стремление и тяга к самообразованию. Ну и третье последствие весьма личного характера. Образование — это ведь не только масса знаний, образование — это еще и воспитание. Оказавшись после смерти отца на перекрестье Вендетты, Милославских и Нарышкиных, в центре всех интриг московского двора, в центре, о чем мы будем говорить при следующей нашей встрече, жутких кровавых расправ, молодой царевич был полностью лишен системы нравственных ориентиров. То есть, говоря современным языком, языком психологов, у него в детстве не выработался иммунитет к дурному. Он плохо отличал, что такое хорошо в нравственном смысле, от того, что такое плохо. Поскольку эти вещи даются не образованием, эти вещи даются воспитанием, общением правильно с родителями, которого у него с отцом не было практически, общением с хорошими преподавателями, которых у него не было. И, конечно, это Никита Зотов, который ничему его толком не научил. Яркий этому пример. Вот при всем грандиозном масштабе своей личности, добрым нравом, к сожалению, наш великий государь-реформатор не отличался. У него было немало пороков. О его беспробудном пьянстве периодическом мы еще поговорим. О неумении вести себя при всех замечательных личных данных и о харизме говорили все, кто оставил о нем воспоминания. О его вспышках неуемной ярости, которые приписывали скверному характеру, распущенности, ходили легенды. Детские годы Петра — это матрица его дальнейшего характера. В нем и начало его военных забав, и тяжелые минуты. И закончилось его детство резко, неспокойно событиями стрелецкого мятежа 1682 года, который последовал вскоре после смерти царя Федора Алексеевича. Детство Петра — это бесконечная пища для кандидатских и докторских диссертаций по психологии, о том, как в детстве формируется на всю жизнь в характер человека. Есть такая популярная серия французских книг, мне очень нравится название, там «Почему французские дети не плюются едой?» или «Почему французские дети делают то, сё, это?» Вот о Петре можно написать много-много книг, о том, как заложенные в самые ранние детские годы вещи потом отразятся на всей твоей жизни. Поскольку это жизнь не абы кого, а жизнь абсолютного монарха, отразятся потом, как увидим, на жизни всех и каждого, на жизни всей нашей огромной страны и, в общем-то, и всего мира.
Но тем не менее, первые 10 лет жизни Петра они были вполне безоблачными. Они были на фоне его будущей жизни вполне беззаботными. А следующие годы – это будут годы отрочества, это будут годы крови, годы страха, годы военных игрищ и годы закалки петровского характера. Об этом поговорим на следующей встрече. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: О, закрыть надо эту. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы, как и планировали, поговорим про паразитов. На самом деле мы касались паразитов уже, когда говорили и про то, как протекают жизненные циклы у разных организмов, познакомились с тем, насколько сложные бывают жизненные циклы у паразитов. Говорили о паразитах, когда говорили про конкретные типы беспозвоночных животных. Но сегодня я хотел бы рассмотреть их немножко под другим углом. Дело в том, что вообще паразитизм как явление совершенно уникальное в эволюционном плане. Вообще очень соблазнительно решать все свои задачи за счет какого-то другого организма. Поселиться внутри этого организма, или поселиться снаружи этого организма, или просто периодически питаться на этом организме. И на самом деле паразитизм очень часто практически неотделим от других вариантов симбиотического взаимодействия, ну то есть других вариантов сожительства организмов. Но все-таки логично, наверное, было бы постараться дать определение, а что же мы считаем паразитизмом в самом начале. Но мы этого делать не будем. Постараемся дать определение термину паразитизм, а это, честно говоря, в экологии один из самых-самых запутанных терминов. Вот мало есть терминов с более запутанным значением, чем паразитизм. И мы с вами увидим, почему. Так вот, мы постараемся в конце дать определение термину паразитизм, а на самом деле сразу могу сказать, что полноценно мы дадим определение термину паразитизм, поговорив про, ну не все, конечно же, но значительное разнообразие паразитов вообще в конце нашей следующей беседы. Сразу хочу сказать, что обычно мы, когда говорим про разнообразие каких-то организмов, всегда начинаем с самых простых и двигаемся по вот этой, по эволюционному древу жизни все дальше, дальше, к более сложным формам. Но мы уже один раз нарушили этот порядок, когда говорили про продолжительность жизни, и вот сейчас тоже нарушим. Про паразитов, представленных среди наиболее примитивных групп животных, мы будем говорить в следующий раз. А сейчас давайте поговорим про паразитов, которые встречаются среди значительно более продвинутых и более сложных групп беспозвоночных животных. Ну, в таком случае начнем с представителей типа моллюски. Очень сложно организованные беспозвоночные, среди них есть группы с по-настоящему сложным поведением, практически интеллектуальным, такие как головоногие моллюски. Но давайте поищем среди них паразитов. Начнем мы с класса бивальвия, двустворчатые моллюски. Ну, кто такие двустворчатые моллюски, я думаю, все прекрасно помнят или представляют, тут не надо обладать какими-то специальными знаниями. Подавляющее большинство двустворчатых моллюсков, моллюсков, тело которых заключено обычно в двустворчатую раковину, состоящую из левой и правой половинок, обитают в морях. В морях для них характерен такой тип планктонной личинки, как велигер. Ну, позволю себе напомнить, дело в том, что для многих малоподвижных или вообще неподвижных беспозвоночных характерно наличие планктонных личинок. Ну, то есть стадии в жизненном цикле, когда они очень маленькие и их просто переносят течением. Вот так выглядит велигер, планктонная личинка морских двустворчатых моллюсков. Прекрасный, замечательный велигер, машет вот этими выростами, покрытыми ресничками. Но те двустворчатые моллюски, которые перешли к обитанию в пресных водах, у них возникло некоторое затруднение с использованием велигера как инструмента расселения. Ведь если ты живешь в реке и расселяешься с помощью планктонной личинки, то понятно же, что ты, во-первых, не можешь расселяться вверх по течению, а во-вторых, не тебя, так твоих потомках в каком-то поколении обязательно снесет в море, потому что все твои потомки будут постепенно съезжать вниз, вниз, вниз по течению. Ну, а понятно, что пресноводного существа ничего не ждет хорошее в морской воде. Поэтому в процессе эволюции у, ну, в первую очередь, крупных двустворчатых моллюсков, у мелких групп там некоторые другие есть варианты решения этой проблемы. Так вот, у крупных двустворчатых моллюсков их личинка видоизменилась и преобразовалась в так называемый глохидий. Ну вот, например, у таких замечательных пресноводных двустворчатых моллюсков, как жемчужницы, в которых действительно можно найти жемчуг. Но только я вас очень прошу, если вы что-то подобное увидите, не старайтесь его вскрывать, даже если это жемчужницы, хотя это маловероятно. Они у нас в северных регионах Европейской России в основном обитают. И то не очень много. Не надо их убивать. Их и так к середине 19 века практически всех вот таким вот образом со специальных плотов, со специальными сачками выловили, и все, что можно было, из них достали. Они очень медленно восстанавливаются. Как вы помните, наверное, из разговора про продолжительность жизни, двустворчатые моллюски – одни из самых долгоживущих беспозвоночных, и чем они крупнее, тем дольше.

нечто и нечто. Эти створки глохидия со временем станут, собственно, створками моллюска. Но это произойдет далеко не сразу. Два таких немножко пугающих клыкоподобных выроста и какой-то жгут. Что делает глохидий? Ну, глохидий, честно говоря, некоторое время плавает, но понятное дело, что плавать, а плавает он вот так вот действительно, клацая створками, далеко так не уплывешь. Ему и не надо. Как только мимо него проплывает рыба, он вот этим жгутом цепляется за нее, подтягивается, вгрызается в ее тело, а дальше на поверхности ее тела путешествует, ну, от года до двух, в зависимости от конкретного вида. Моллюск, к которому принадлежит глохидий, питается при этом он тканями рыбы. А затем, когда приходит время, отваливается и превращается во взрослого моллюска. Но здесь сразу стоит вспомнить, что глохидий ни в коем случае не заинтересован в том, чтобы рыба себя плохо чувствовала. Ведь если она будет себя плохо чувствовать, то погибнет и глохидий. Поэтому это очень интересный пример паразитизма, причем эктопаразитизма. Эктопаразиты – это паразиты, которые не проникают внутрь тела хозяина, а сидят у него где-нибудь снаружи, более-менее. Так вот, эктопаразитизм, когда паразит вообще заинтересован в том, чтобы с его хозяином было все в порядке. Поэтому понятно, что никакого значительного вреда глохидий не приносит. Ну и мы тоже, когда уже говорили про жизненные циклы, вспоминали, здесь нельзя не вспомнить опять это. Есть такая замечательная рыбка, Rhodeus siriceus, горчак, самки которой откладывают икру в мантийную полость, ну, то есть в пространство внутри раковины двустворчатых моллюсков, как раз вот обычное семейство унианиды, перловицы и беззубки. Откладывают с помощью специального такого яйцеклада, который у них формируется в период размножения. Икринки попадают, ну, практически в инкубатор, их постоянно омывают водой, а свежие их при этом никто не может, свежие, в смысле насыщенные кислородом, и при этом их никто не может съесть. Совершенно замечательные условия, но внутри мантийной полости моллюска. Но это ни в коем случае нельзя называть паразитизмом, потому что они никак не мешают моллюску. Круглые, мягкие икринки, ничего там не задевают. Когда вылупляются личинки, они просто выплывают оттуда. На самом деле сейчас становится понятно, что мантийная полость крупных двустворчатых моллюсков, пространство внутри раковины у них, является домом для большого разнообразия беспозвоночных животных, а не только для икринок и мальков-горчаков. Но про это сейчас, наверное, мы не успеем поговорить. Мы все-таки про паразитизм. Ну, так или иначе, вот в таких интересных взаимоотношениях рыбы и крупные двустворчатые моллюски. Но про это мы уже говорили. Тут, я думаю, что если вы на прошлых наших встречах были, ничего нового. А бывают ли паразиты среди других групп моллюсков? Да, бывают. Ну, например, самый большой по числу видов класс моллюсков – класс гастропода, брюхоногие. Ну, казалось бы, ну какие здесь паразиты? Ну, улитки, наземные, водные, пресноводные, морские. Ну, есть виды, у которых раковины в виде колпачка, они закручены по спирали. Есть группы брюхоногих моллюсков, которые в процессе эволюции полностью утратили раковину, как слизни, например, наземные. Или не полностью ее утратили, как некоторые слизни, у которых она осталась в качестве рудимента, то есть не полностью исчезнувшего в процессе эволюции органа. Но в конце концов есть различные группы морских моллюсков, такие как голожаберные, утратившие раковину, ну, если присмотреться, все равно похожи на моллюска брюхоногого. И представить, что среди таких существ в процессе эволюции возникли паразиты, да, честно говоря, сложновато, и тем не менее. Есть целое семейство эулемида брюхоногих моллюсков, которое интересно вот чем. На примере этого семейства, оно совсем небольшое по числу видов, на примере этого семейства можно видеть эволюционный процесс, плавный эволюционный процесс перехода от эктопаразитизма, наружного паразитизма, к эндопаразитизму, внутреннему паразитизму.

Большая часть видов представителей семейства эулемида – это брюхоногие моллюски с более-менее нормально развитой раковиной. Но обычно она у них в такую спираль не закручена, ну, скорее такая колпачковидная, немножко асимметричная. Большинство из них являются эктопаразитами, то есть живут на поверхности тела различных иглокожих, ну, например, морских звезд. Правда, для многих видов показано, что они могут жить и не только на своих хозяевах, а могут ползать где-то еще. То есть, вроде как это паразиты, потому что они питаются телом представителей типа иглокожей, например, морскими звездами, но при этом могут явно, по крайней мере, некоторые из них, питаться чем-то еще. Но внутри этого семейства есть виды, которые в значительной степени утратили свою раковину, а есть те, кто утратили ее полностью и чье тело, как вот у этого замечательного моллюска Тианикула догили, превратилось в длиннющего просто червя какого-то. А у этого моллюска это моллюск. Причем длина этого моллюска может достигать почти метра. То есть метровый такой червячок тоненький. А живет он внутри представителей класса галатурии. Замечательных таких представителей типа иглокожие. Интересно заметить, что вообще... При переходе к паразитизму есть такая эволюционная тенденция, что если организм переходит к эндопаразитизму, то у него в значительной степени упрощается все тело. Почему? Да понятно. Если ты живешь внутри другого живого существа, оно обеспечивает тебе постоянное поддержание условий. Еды сколько хочешь, хищников нет. Спрятаться ни от кого не надо. Ты уже достаточно спрятался. Искать еду не надо, она повсюду. Следить за поддержанием постоянных каких-то условий вокруг тоже не надо. Поэтому у вот таких вот паразитических представителей семейства эулемида мы видим значительное упрощение всех органов. То есть это семейство брюхоногих моллюсков, внутри которого мы видим замечательный эволюционный пример того, как организмы переходят от наружного паразитизма к внутреннему, параллельно очень сильно упрощая свое тело. Но оставим моллюсков и перейдем к другому типу – артроподы, членистоногие. А примеров паразитов среди членистоногих невероятное количество, ну, хотя бы потому, что членистоногие – это самая большая группа живых существ. От 1,3 миллиона до 1,5 миллионов видов. Тем не менее, во всем этом разнообразии можно углядеть вполне себе четкие закономерности, и я не побоюсь даже этого слова, логику паразитизма. Давайте посмотрим. Исходно членистоногие — это, понятное дело, свободно живущий организм. В самых разных группах членистоногих происходил переход к паразитизму, но давайте рассмотрим на конкретных примерах. Ну, сначала сразу стоит вспомнить представителей класса арахнида, паукообразные. Там есть целый подкласс, клещи, представители которого являются преимущественно паразитами растений, животных. Большинство из них эктопаразиты, то есть питаются, хотя не все. Среди клещей огромное количество и непаразитов тоже. Тех, кто просто, например, ест мертвую органику какую-нибудь. Но огромное количество паразитов. Так вот, большинство паразитических клещей – это эктопаразиты, но есть и... Вот тут сложно. Здесь под номером 4 и 9 указаны существа, которые, ну, очевидно, в чем-то прогрызают ходы. Например, есть такой клещ, который называется чесоточный зудень.
Я тут намеренно не стал никаких фотографий про него добавлять, потому что ничего приятного там нет, даже просто его фотографии лично, мне кажется, могут кого-нибудь отбить аппетит. Так или иначе, чесоточный зудень – это клещ, который имеет вытянутую форму тела, немножко червеобразную, но при этом у него сохраняются конечности развитые. Он прогрызает ходы в коже. Вот, собственно, под номером 6 тоже клещ, который прогрызает ходы. А прогрызает ходы в коже – можно ли это считать эндопаразитизмом? Ну, вопрос достаточно сложный на самом деле, потому что все-таки в полости тела чесоточный зудень, конечно же, не проникает ни в коем случае. Но и совсем уж эктопаразитизмом это тоже не назовешь. Ну, потому что как-никак все-таки куда-то он заглубляется. Вот, собственно говоря, чесоточный зудень здесь как раз под номером 6 изображен в углу. Да, я думаю, что я сделал правильно, что его фотографии крупным планом сюда добавлять не стал. Так вот, двигаемся дальше. Оставим паукообразных, собственно, с клещами все более-менее понятно, и про них, на самом деле, про клещей можно говорить практически бесконечно, но если мы хотим рассмотреть разнообразие паразитов, то пока оставим их. Перейдем к следующей группе. Это надкласс. Раньше он был классом ракообразный, теперь он надкласс ракообразный, который делится на разные классы. Не удивляйтесь те, кто сейчас, например, в школе проходит беспозвоночных, в школьных учебниках ракообразные – это класс, который делится на определенные отряды, а в современной систематике ракообразные – это надкласс, и многие из таксонов, которые раньше были отрядами, сейчас там классы, подклассы и так далее, ну, бог с ним. В это мы сейчас в эти дебри влезать не будем. Важно помнить, что ракообразных по числу видов, ну, сопоставимо с паукообразными, чуть меньше. Если паукообразных что-то около 90-100 тысяч видов, то ракообразных что-то около 60-70 тысяч видов. Но, тем не менее, ракообразные значительно более разнообразны по строению тела, чем паукообразные. А большинство из них свободно живущие, мы про них подробно говорили. Но есть ли среди них паразиты? О, да. Причем очень интересные. Например, есть такой инфракласс, чтобы никого не сбивать. Что за приставка инфра? Ну, я уже про это упоминал, скажу еще раз, что вот к середине 19 века сложилась очень простая и понятная иерархия, то есть последовательность таксонов, что у нас есть царство, царство делится, если мы говорим про животных, на типы, типы на классы, классы на отряды, отряды на семейства, семейства на рода, рода на виды. А потом, когда мы после публикации работы Дарвина «Происхождение видов» стали стараться сделать так, чтобы в каждом таксоне, в каждой систематической группе были только родственные организмы, в общем, стало понятно, что надо вводить какие-то промежуточные еще варианты: надкласс, подкласс, инфракласс и так далее, и так далее. Иногда сейчас вообще непонятно, какой именно ранг присваивать. Для нас это не важно. Итак, есть такая группа ракообразных, которые называются усоногие ракообразные. Большинство людей с ними знакомы на примере морских желудей. Очаровательные существа, которые обрастают камни, а также любые другие твердые предметы в морях и океанах, ну, такие формируют наросты. В каждом, каждый нарост – это домик, в котором сидит усоногий рачок. Вот справа снизу он приоткрыл створки домика и выставил свои ножки, действительно похожие на усики. А справа сверху он изображен в разрезе. Да, вот сидит такой замечательный фильтратор. А надо заметить, что морские желуди могут селиться также на телах каких-нибудь крупных
животных, таких как морские черепахи, позвоночных животных, таких как морские черепахи или киты, могут на телах беспозвоночных животных, на различных моллюсках в первую очередь. Главное, чтобы твердая поверхность была. Есть еще одна группа. Морские уточки. В целом все то же самое, только довольно такая мясистая ножка. Кстати, очень вкусные существа. Вот морские уточки иногда, да и на самом деле морские желуди, причиняют своим невольным хозяевам очень большие неприятности. Иногда расселяются они на стадии личинок, на оплеусов. Иногда их личинки в массе оседают на какой-нибудь черепахе, и там получается вот такая вот гроздь из морских уточек. Понятное дело, что она не улучшает ее гидродинамические свойства, и перемещаться такой черепахе довольно непросто. То есть здесь вроде как существо просто живет на другом существе, а на самом деле оно ему мешает. Так что это все-таки уже скорее паразитизм, а не просто безобидные ситуации, когда одно существо живет на другом. Но есть из этой же группы ракообразных значительно более пугающие существа. И это не крабы. Крабы – это вообще к другой группе относятся. Но посмотрите на этого краба справа. У него на брюшке... Вот это вот брюшко – это подогнутая, собственно говоря, часть, треугольное тело. Прикреплена какая-то непонятная бесформенная штуковина, похожая на, честно говоря, вообще какой-то мешок просто. На самом деле это тело паразитического ракообразного, относящегося к роду саккулина. Саккулина тоже относится к группе усоногих ракообразных. Взрослая саккулина представляет собой вот такой вот мешок, от которого внутри по всему телу краба идут длинные выросты. Похожие, честно говоря, вообще на какую-то, наверное, на грибницу, что ли, похожи. В процессе эволюции саккулина утратила вообще какой-то стыд и совесть и похожесть на нормальных, не то что ракообразных, а вообще членистоногих. Там ни сегментов тела, ничего. Все очень упрощено. Ну, конечно, когда ты питаешься за счет другого существа. Но это-то ладно. Саккулина еще меняет поведение своего хозяина. Вот этот мешок бесформенный формируется на брюшке неспроста. Дело в том, что в этом месте под подогнутым брюшком обычно самка краба носит яйца. А саккулина заставляет думать самку краба, что это кладка ее яиц, и заботиться о ней. А если это самец краба, то она сначала заставляет его думать, что он самка, а затем заботится о мнимой кладке яиц, которая на самом деле является паразитом. А как происходит заражение новых крабов? Да и, собственно говоря, как ученые догадались, что вот это бесформенное нечто – это ракообразное? Очень просто. Для большинства ракообразных характерна вот такая планктонная тоже личинка науплиус. И у саккулины она тоже есть. Науплиус выходит, претерпевает некоторые метаморфозы. Затем есть специальная стадия, на которой он прикрепляется к телу краба, внедряется в него, ну и затем превращается вот в такое чудовище. То есть получается, что вот в этой группе усоногие ракообразные мы наблюдаем очень интересный переход. Оказывается, что если ты живешь на теле другого существа, а это фактически эктопаразитизм, мы увидели, даже если ты не питаешься непосредственно его телом, все равно можно причинять ему большие неприятности. На Ютубе есть огромное количество видео, где с черепах снимают морских безумное количество и морских желудей, и морских уточек. Еще иногда они днище кораблей облепляют в совершенно фантастическом количестве. Так вот, оказывается, что это дает тебе некую эволюционную предрасположенность к тому, чтобы, а может, перелезть внутрь своего хозяина. Вообще мы увидим, что если есть хоть какие-то эволюционные предпосылки к паразитизму, обязательно какая-нибудь группа организмов реализует
эту эволюционную стратегию. Есть еще один подкласс ракообразных бронхиура, ну, собственно, карповые вши или карпоеды. Слева сверху изображено существо, справа снизу видны такие присосковидные структуры. Нетрудно догадаться, я тоже решил фотографии, как они сидят на рыбах, не показывать. Довольно крупные, в районе сантиметра, существа, которые прикрепляются к поверхности тела рыбы и потихоньку их подъедают. Внутрь не залезают при этом. А вот представители другого подкласса, копеподы, надо заметить, что усоногие, что карпоеды, что копеподы, с ними не очень пока понятно, в каких они эволюционных взаимоотношениях, но нельзя исключать, что они все-таки достаточно близкие родственники. Ну, как достаточно, что, в принципе, это одна эволюционная ветвь ракообразных, хотя там не все понятно пока еще. Ну, вот так вот у них принято. В основном представители подкласса копеподы, веслоногие, это свободно живущие существа, которые имеют небольшой размер тела, являются планктонными организмами, парят в толще воды, иногда какие-нибудь циклопы активно плавают, некоторые из них имеют всякие вот такие фантастические выросты, которые позволяют им парить очень эффективно. Однако среди них есть паразиты. Причем паразиты, мягко говоря, неделикатные. То, что слева изображено на фотографии, это паразит из подкласса копепода. Согласитесь, здесь изображены свободно живущие виды. Согласитесь, не очень похож, правда? Мягко говоря. Что это вообще за вот штуковина с какими-то крючьями? Что? Давайте попробуем разобраться. Начнем точно так же с личинки. Вот справа изображен жизненный цикл под цифрой 1. Вот здесь личинка, науплиус. Науплиус растет, а затем прикрепляется к жабрам. Ну, и здесь не в масштабе изображено все. Сразу хочу сказать. Они, в общем, несколько меньше по сравнению с камбалой особенно. Так вот, прикрепляются к жабрам камбалы. Они раздельно полые. Именно на жабрах камбалы встречаются, или какой-нибудь другой придонной рыбы, встречаются самцы и самки. Происходит оплодотворение. Самцы после этого погибают, а самки отцепляются от, хочется сказать, несчастной камбалы, но на самом деле счастливой камбалы, потому что от камбалы самкам вот этого вида Лернеоцера бронхиалис больше ничего не надо. Дальше эти личинки находят чаще всего треску. Через жабры проникают в тело трески, а дальше превращаются там в то, что изображено слева. Вот в такой вот мешок, к которому прикреплены структуры, в которых развиваются яйца. Ну, собственно, светлого цвета. А что же это за страшный такой крюк вперед идет? Вот это самое чудовищное. Пройдя метаморфоз, изменения, превратившись из такого, ну, более-менее все-таки ракообразного по внешнему виду существа, вот в это, самка Лернеоцеры формирует длинный вырост, который запускает прямо в сердце рыбы. И питается кровью прямо из сердца рыбы. Жутковато, не правда ли? Ну, тем не менее. Ну, а потом она откладывает яйца, и они, собственно, формируют яйца, вернее, из них выходят личинки науплиусы, и они, собственно говоря, просто, опять же, через жабры выходят наружу. Но среди ракообразных есть, честно говоря, совсем удивительные паразиты. Вот до этого, ну, за исключением подкласса бронхиура, все представители которого являются эктопаразитами, мы рассматривали группы ракообразных, большинство представителей которых являются свободно живущими, но среди них есть и паразиты. Но есть целый подкласс ракообразных, пентостомида, пятиустки, которые являются полностью паразитическими. Причем они настолько странны в своем строении, что долгое время
их не знали, куда отнести. То есть даже то, что они к ракообразным относятся, долго не могли понять. Долго, до тех пор, пока не расшифровали их геном и не применили молекулярные методы. И тогда стало понятно, что ничего себе, ТРК-образные такие странные. Да. Чем они странны? Ну, червеобразная форма тела, разделенная на множество сегментов. Ну, хочется сказать, да, после какой-нибудь сакулины или паразитических копипод от ТРК-образных чего угодно можно ожидать? Можно. Но проблема в том, что ракообразные – это в основном морские или пресноводные обитатели. Среди них есть очень мало наземных. Ну, собственно, это только представители отряда изопода, ну, еще, на самом деле, некоторые крабы в тропиках. И все. И то крабы в тропиках, они, в общем, умеренно наземные, в том плане, что они живут в регионах, где влажность воздуха очень большая. Ну да ладно. А пентостомиды, пятиустки, представлены исключительно паразитическими видами, которые паразитируют в дыхательных путях рептилий и млекопитающих преимущественно. То есть, вообще-то, наземных животных. Нет, среди рептилий есть, конечно, и полуводные обитатели, крокодилы. В них они тоже встречаются. Но очень часто они в наземных рептилиях, в питонах, в каких-нибудь. И в совсем наземных млекопитающих. Кролики, овцы, волки, люди, собаки. Да, вот такая вот штуковина живет в дыхательных путях, чаще всего где-нибудь в верхних дыхательных путях, ну, иногда она может где-нибудь в носоглотке жить. Жизненный цикл у нее, честно говоря, довольно причудливый и запутанный. Ну, мы уже увидели, что есть ракообразные, для которых характерна смена хозяев. Это паразитические копиподы. Ну, вот, например, Лернеоцера, которую мы рассмотрели, где сменяется хозяин камбала и потом треска. Здесь чаще всего смена происходит таким образом. Яйца должны попасть обычно в травоядного, ну или во всеядного, например, в человека. Там из яиц выходят личинки, которые протыкают стенки кишечника, разносятся по всему телу, затем обычно попадают, переходят в дыхательные пути, и откуда чаще всего, хотя не всегда понятно как, со слизью, попав во внешнюю среду, попадают в своего окончательного хозяина, где превращаются, то есть существо должно фактически их вдохнуть. Ну, например, хищник, когда идет по следу, в верхних дыхательных путях которого они будут развиваться. Видимо, могут передаваться при поедании. Вообще, зачем им такой жизненный цикл с практически обязательной сменой хозяев, не очень понятно. Но для них именно что характерно, то есть это может быть хозяин одного и того же вида, но личинка и взрослые живут в разных существах. Зачем так? Не очень понятно. Вообще довольно причудливые существа, но отсюда понятно становится, что ракообразные вообще, честно говоря, хотя сходу так и не подумаешь, далеко зашли по эволюционному пути паразитизма. Ну и, наверное, совсем неожиданные и причудливые. Высшие ракообразные. Высшие ракообразные – это, собственно, та группа ракообразных, которых, вот в отличие от всех, которых мы рассмотрели до этого, которых, скажем так, обычный человек, не специалист по зоологии беспозвоночных, считает ракообразным. Вот слышит слово ракообразный и представляет. Среди высших ракообразных есть паразиты тоже. Причем есть эктопаразиты. Ну, например, есть такой отряд амфиподы, бокоплавы. Очень милые существа. Среди них есть семейство циамида, китовые вши. Выглядит жутковато. Да, цепляются они преимущественно на китов, на поверхности их тела, причем могут образовывать большие скопления, проедают там
прям куски плоти съедают раны очень большие. Не исключено, что именно из-за китовых вшей иногда киты могут выбрасываться на берег, потому что это должен быть совершенно безумный зуд. И не исключено, что именно из-за них для китообразных характерно иногда такое выпрыгивание из воды, чтобы от них избавиться. Я специально здесь, опять же, не стал вставлять фотографии, потому что они, ну, честно говоря, омерзительные. Если кому-то интересно, посмотрите, но вам сразу станет очень жалко кита, когда вы увидите, что с ним делают китовые вши. Разумеется, это не вши никакие. Вши – это насекомые. Их просто так назвали за внешнее сходство. Справа – это, собственно, вошь. Насекомые. Слева – китовая вошь, ракообразная. А есть еще один отряд из высших ракообразных изопода – равноногие. Ну, большинство из них пресноводные, но есть и по-настоящему наземные существа, такие как мокрицы, например. Мокрицы – единственная группа совсем по-настоящему наземных ракообразных. Относятся к отряду изопода. Среди них есть совершенно экстравагантный паразит – цимотия экзигуа. Цимотия делает следующее. Когда у нее… Это морской обитатель. Ее наоплиус – планктонная личинка. Как и положено наоплиусу, да и вообще планктонным личинкам, плавает в толще воды. Затем цепляется за рыбу. Видимо, тоже через жаберные щели проникает в глотку и прицепляется к языку. Прицепляется намертво. И более того, вызывает затем некроз, то есть отмирание языка. А дальше... Ой, а я слышу звуки с той стороны. Все, да, не слышу. Отмирание языка. Но дальше цимотия делает что-то совершенно удивительное. Картина слева, ну, может показаться, что это картина из фильмов ужасов. Вот видно, что вместо языка там рачок. Она по форме совпадает, ее тело, с формой языка рыбы. И она крепится к основанию отмерзшего языка, так что рыба ей вполне может шевелить. Это единственный пример случая, когда паразит замещает собой функциональный орган хозяина. То есть из-за паразитизма цимотии в своей глотке рыба лишается языка, но цимотия выполняет функцию языка. Дальше рыба ест, а, видимо, цимотия питается слизью в глотке. Судя по всему, вообще не причиняя особого вреда своему хозяину. Ну, вот такие вот удивительные отношения. Оставим ракообразных и перейдем к насекомым. Среди насекомых есть огромное число паразитов. Но, к сожалению, среди насекомых есть немножко неожиданные паразиты. Ну, давайте разберемся с этим. Итак, точно так же, насекомые – это огромная группа живых существ, ну, собственно, самая большая группа, членистоногих так много именно из насекомых. Именно насекомых 1 100 000 примерно видов сейчас описано среди членистоногих. Мы не будем претендовать на рассмотрение всех паразитических насекомых. Рассмотрим только некоторых. Ну, чтобы добавить некоторые пазлы вот в это в собирание этого обобщенного конкретного паразита. Итак, отряд, про который мы поговорим, это гименоптеры, перепончатокрылые. Туда относятся пчелы, муравьи, а также наездники. Про наездников чуть позже. Давайте сначала про пчел. Семейство апиды, настоящие пчелы, туда относятся, собственно, обычные пчелы. Ну, вообще, семейств пчел, то есть семейств перепончатокрылых, внешне похожих на пчел, несколько. Но обычно, когда мы говорим пчела, мы подразумеваем именно представителя семейства апиды, настоящие пчелы. Большинство из них – это общественные насекомые, которые строят очень сложные сооружения, обладают сложным поведением. Но есть такой род номада – пчелы-кукушки. Они даже на своих собратьев по семейству не очень похожи. Что они делают? Ну, исходя из названия, можно догадаться. Они забираются в гнезда других видов пчел, откладывают свои яйца там и улетают. А затем об их личинках
пчелы заботятся, которые живут в гнезде, и выращивают как своих. Ну, а дальше они просто оттуда улетают. Такой вариант паразитизма называется клептопаразитизм. Ну, когда кто-то фактически не причиняет другому организму какого-то особого вреда, но крадет у него ресурсы. Ведь личинки пчел-кукушек кладут, прошу прощения, крадут ресурсы у пчел, которые строят гнезда. Причем интересно, что вот такая вот стратегия клептопаразитизма, она представлена не только внутри рода намада. Внутри рода намад такие просто практически все представители. А на самом деле и среди других родов пчел, более того, даже среди других семейств пчел. Это тоже интересный пример того, что к такому неочевидному варианту паразитизма эволюция приходит очень-очень разными путями. Ну, а теперь про наездников. Ну, наездники вообще такая сборная солянка. Я почему здесь не пишу там ни семейства, ничего, там ни надсемейства, ни подотряд, потому что там не очень понятно, как их корректнее делить. Но, опять же, не будем вдаваться сейчас в эти систематические дебри. Наездники – это существа, которые выглядят вот так вот. Сзади обычно у них длинный или не очень яйцеклад. Их часто люди пугаются. Не стоит. Они совершенно безобидны для человека. От слова совсем. Это не жало, это яйцеклад. Ну, некоторые люди при слове яйцеклад вздрагивают еще сильнее, чем жало. Человеку здесь не стоит вздрагивать. Что делают наездники? Обычно они откладывают свои яйца через этот яйцеклад в личинок других насекомых. Причем могут своим жалом даже просверливать ходы в дереве, услышав, что личинка насекомого, другого насекомого там прогрызает ход, просверливают, причем это очень эффектно, натурально, как сверлом. То есть по кругу начинает ходить наездник и пробуравливает, то есть буквально пробуравливает дерево своим яйцекладом и откладывает в несчастную личинку свои яйца. В теле личинки развиваются личинки наездника, окукливаются, выходят, и, в общем, понятно, что личинку ничего хорошего не ждет. Есть наездники, которые откладывают, у них яйцеклад значительно короче, непосредственно в свободно живущих личинок других насекомых. И есть наездники рода Glyptopantelis, которые делают что-то совсем жуткое. Но вот это, честно говоря, прямо уже не просто фильм ужасов, а какой-то зомби-апокалипсис. Откладывают яйца в гусениц. В гусенице развиваются личинки, но не убивают ее. Они выползают из тела гусеницы и окукливаются. Это вот эти вытянутые белые структуры, это куколки, собственно говоря, наездников рода Glyptopantelis. А гусеница из последних сил встает вот в такую позу и раскачивается, охраняя куколки наездников, личинки которых ее съели изнутри фактически. В таком виде умирает и вот так страшно продолжает стоять. Каким образом наездники, личинки наездников добиваются такого поведения от гусеницы, не очень понятно, но тем не менее. Очевидно, что это какое-то химическое воздействие. Есть совсем маленькие существа, трихограммы, семейство трихограмматиды. Насколько маленькие? Вот настолько. Эта структура – это яйцо другого насекомого. Они откладывают свои яйца в яйца других насекомых. Интересно, что трихограмм используют в качестве средства биологической борьбы с некоторыми сельскохозяйственными вредителями. Выпускают их в большом количестве на поле, и они уничтожают яйца вредителей. В принципе, это вполне себе действенный метод. Но, разумеется, как и все методы биологической борьбы, его нужно применять очень-очень осторожно. Ну, ладно. Давайте перейдем к другому отряду. Двукрылые. Ну, у двукрылых, как, впрочем, у перепончатокрылых, развитие с полным превращением. Тут, я думаю, мы про жизненный цикл, когда говорили, много про это говорили, что из яйца выходит личинка, она многократно линяет, растет, окукливается, и из куколки, где происходят процессы значительной перестройки организма, выходит имаго, совсем не похожая на личинку.
Ну, здесь на примере единственное – это отряда жесткокрылые жуки, жизненный цикл. А у двукрылых, ну, чаще всего выглядит жизненный цикл примерно так. Яйца, из них выходит такая червеобразная личинка. В народе их называют опарыши очень часто. Она окукливается, и получается взрослая муха. Ну, такие вот милые личинки, когда они ничем не пахнут, вообще очаровательные существа. А вот дальше начинаются проблемы. Есть такое семейство дрозофилиды, плодовые мушки. С ними многие сталкивались, я думаю, когда долго лежат фрукты, особенно какие-нибудь на жаре, то там появляются вот такие вот маленькие, ну, буквально там по 2 миллиметра мушки. Почему они там появляются? Потому что их личинки развиваются очень часто во фруктах, куда самки откладывают, или на поверхность которых самки откладывают яйца. Но вот в чем проблема. Если человек съест фрукт, на который отложены, или что-нибудь еще, на который отложены яйца дрозофил, личинки дрозофил выведутся у него в кишечнике и будут там счастливо жить. Личинки двукрылых удивительно устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды. А будет ли это для человека страшно? Скорее всего, нет. Но самое главное, что личинки не размножаются. Размножаются только взрослые насекомые и мага, поэтому они окуклятся и естественным путем выйдут из кишечника, но могут доставить неприятные ощущения. Мойте фрукты перед едой. Совсем другое дело. Это семейство астриды, оводы. А среди них есть огромное количество родов насекомых, например, род гастрофилюс. А, ну вот личинки которых выглядят так неприятно, да, какие-то вот крючки во все стороны торчат. Вот так выглядит взрослая муха. Если увидите такую муху, ее стоит опасаться. Что происходит? Они откладывают свои яйца обычно в нос или в рот различным крупным животным, чаще всего травоядным. Из яиц вылупляются личинки, проникают в желудок и там живут. Могут очень сильно травмировать стенки желудка. Для человека это, к сожалению, тоже опасно, но при условии, что он находится рядом с большим табуном лошадей или отарой овец, тогда на него тоже могут по ошибке отложить в него яйца, оводы. Главное, не путайте оводов со слепнями. Слепни – это кровососущие крупные мухи, они никакие яйца в человека не откладывают. Оводы не кровососущие, зато откладывают яйца. Вот так выглядит овод. Достаточно характерно. Ну, стоит еще сказать про то, что среди, раз уж вспомнили слепней, среди двукрылых огромное количество различных кровососов. Это типичный пример эктопаразитизма. Причем он бывает как у комаров, или тех же слепней, или мошек. Когда существо прилетело, попиталось, улетело. Личинки их развиваются во внешней среде, и, ну вот, личинки семейства кровососущие комары никак не мешают, собственно говоря. Никак, вернее, не пересекаются с жертвами своих же имага. Личинки кровососущих комаров развиваются в водоемах. Но есть кровососы, которые перешли практически к постоянному эктопаразитизму. Здесь очень интересный переходный вариант являются собой гипобасциды, мухи-кровососки. Их же называют там оленья кровососка, лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ. Их, кстати, почему-то вот в центральной части Европейской России с каждым годом становится все больше. Часто их путают с клещами. С клещами их путать не надо. Это не клещи. Это именно что насекомые, причем представители конкретного семейства гипобасциды кровососки. Что интересно, ну, видно, что муха такая немножко расплющенная. Она летает, правда, не очень хорошо. Ей главное спикировать на свою жертву откуда-то сверху. Вот, кстати, существует расхожий такой миф, что клещи кровососущие, иксодиды, пикируют на человека сверху. Это не так. Клещи заползают снизу или цепляются с травинок или низко расположенных ветвей, обычно с травинок. А вот сверху как раз пикируют кровососки. Так вот,
спикировав на свою жертву, обычно это какое-нибудь лохматое млекопитающее, она сбрасывает крылья и дальше уже без крыльев спокойно живет на этом создании чаще всего. Но если не понравилось, может не сбрасывать какое-то время и перелететь на следующее. Есть среди них совсем бескрылые. Это семейство, ну, среди их родственников, прошу прощения, это другое семейство, нектарибеиды. Ну, видно, что никуда это существо не полетит. Это преимущественно паразиты летучих мышей. Очень не советую гуглить вот это название нектарибеиды. Там будут максимально отталкивающие фотографии, как они сидят на летучих мышах. Дело в том, что это еще крупные существа, там в районе сантиметра и даже больше могут быть. По счастью, обитают в пещерах, но если будете в пещерах, где много летучих мышей, таких существ стоит опасаться. Правда, они не очень быстро бегают. Вот мы увидели замечательный переход от летающих кровососов к тем, которые просто живут постоянно на своем хозяине. Например, постоянно на своем хозяине живут представители отряда Сифонаптера, блохи. Их эволюционные предки имели крылья. Современные представители нет, не имеют. Точно так же, как представители вот, отряда Фтераптера, пухоеды и вши, семейства педикулидов вши, не имеют ни на каких стадиях крыльев, просто постоянно живут на своем хозяине. Ну, еще раз напоминаю об удивительном сходстве эктопаразитов. Слева это ракообразное, справа насекомое. Вож, очень похоже. Ну и совсем в завершении хочется сказать вот что. Иногда, ну вы уже поняли, что, например, личинки дрозофил могут паразитировать в кишечнике человека, но у дрозофил нет цели попасть личинками в кишечник человека. Это скорее случайно происходит. Увы, иногда с самыми неожиданными личинками насекомых такое может произойти. Есть замечательный отряд бабочки. Есть замечательный вид капустницы, Пьерис брассика. Прекрасная бабочка в норме с человеком пересекается только в том плане, что ее личинки гусеницы поражают, собственно, капусту и некоторые другие культурные растения. Известный случай. Их, правда, мало совсем. Когда гусеницы обнаруживались в кишечнике человека. У детей, судя по всему, это случилось при поедании незрелой капусты. Вряд ли они успели из яиц вывестись в кишечнике. Скорее всего, ребенок просто плохо проживав, проглотил небольшую гусеницу, а она прижилась в кишечнике. На удивление, хотя, казалось бы, совсем для нее среда не характерная. Может тоже вызывать различные расстройства пищеварения. Не надо их бояться, но вообще главное правило – еду надо мыть перед едой. Ну что ж, мы с вами поговорили про причудливые эволюционные пути прихода к паразитизму в самых разных группах. И увидели, что если есть какие-то эволюционные предпосылки внутри группы беспозвоночных к тому, чтобы появились какие-то паразитические представители, то они обязательно появляются. Ну а в следующий раз мы поговорим про более примитивных существ и попробуем все-таки составить полноценный портрет того, а кого же все-таки мы называем паразитом. Так, я готов ответить на вопрос. Вредят ли кожееды человеку? Ну, личинки кожеедов вредят в том плане, что могут повреждать различные ценные предметы. А так-то, в принципе, коллекции, например, могут. А так-то, в принципе... особенно нет. Ну, миленькие зудни, да, но, знаете, впечатлительному человеку, как представить, что такое может жить у него в коже, сразу что-нибудь зачешется где-нибудь. Homo sapiens паразитирует на крупном рогатом скоте или это симбиоз? А вы знаете, мы на этот вопрос, как ни странно, ответим. В следующий раз я обещал, что мы вот в следующий раз постараемся составить портрет того, кого мы называем паразитом. Ну вот, собственно, да. Так, все не так-то просто с этим термином. Так... Да, обычно ракообразное, которое
Судя по всему, по крайней мере, потому что, насколько мне известно, экспериментально это в аквариуме не подтверждено, но, судя по всему, вот изопода, которая равноногая ракообразная, которая заменяет собой язык краба, ой, не господи, краба, прошу прощения, язык рыбы, живет сопоставимое, по крайней мере, время с временем жизни, с временем жизни рыбы. Так... Мыл чернику, а там клоп. Ну, съесть клопа не так страшно. Знаете. Клопы, во-первых, вы его, скорее всего, прожуете, хотя это будет очень невкусно. А вот жуков я бы не глотал. Известны случаи, когда жуки довольно долго жили внутри человека в кишечнике. Даже божьи коровки иногда умудряются это делать. Так, ну как с акулины? Ну, собственно говоря, я неспроста, когда говорил сейчас про паразитов, показывал их ближайших родственников. Что на самом деле, когда смотришь на паразита, кажется, о господи, да как такое могло произойти? Ну, очевидно же, что в процессе эволюции такое вообще невозможно. Но если смотришь на ближайших родственников, то видишь, что все возможно. Родственники с акулин – это прикрепленные существа. Ну вот они в процессе эволюции просто перешли к вот такому... такому варианту. И, в принципе, все. Переместились внутрь своего хозяина. И я не зря у брюхоногих моллюсков, помните, привел пример семейства эулемида, где мы как раз видим весь вот этот эволюционный процесс перехода от эктопаразитизма к внутреннему паразитизму. Постельный клоп – это насекомое? Да, постельный клоп – это насекомое. Ну, здесь я сразу скажу, я не ставил задачу себе рассказать про всех кровососов. Про кровососов можно как-нибудь отдельно просто поговорить. А так, да, как бы есть много насекомых, которые сосут нашу кровь. Так. Рыбы, которые икру в моллюска откладывают. Почему их икра не съедается моллюском? На самом деле, чтобы качественно ответить на этот вопрос, у нас был разговор, когда я рассказывал про двустворчатых моллюсков. Большая часть тела двустворчатого моллюска, большая часть пространства, прошу прощения, внутри двустворчатого моллюска – это полость, которая называется мантийная полость. Это не полость внутри тела моллюска, это полость, которой моллюск, тело моллюска как бы обнимает со всех сторон. Вот именно туда они откладывают свою икру, и, соответственно, моллюск их никак не ест и не переваривает. Как заканчивают свой цикл гусеницы-капустницы внутри кишечника человека? Плохо. Если существо попадает не туда, где оно должно проходить свой жизненный цикл, в общем, ничего хорошего не происходит. И если паразит попадает не в того хозяина, обычно и паразиту, и хозяину, правда, от этого плохо. Ну, а когда речь о таком случайном паразитизме, то, в общем, понятно, что плохо. Ну, выходят они скаловыми массами, в конце концов. Иногда могут успеть окуклиться. Говорят, стала распространяться малярия, шистосомоз и трипаносомоз, завозные в северных. Про малярию, шистосомоз, трипаносомоз мы поговорим в следующий раз, и я подробно все про это расскажу. В желудке кислота не убивает? Да, на удивление нет. Дело в том, что личинки двукрылых обладают покровами удивительно устойчивыми к кислоте. Ну, понятно, насколько суровым надо быть, чтобы, в общем... твои личинки развивались в желудочном соке. Тем не менее, вот желудочные оводы вполне себе так делают. Так. Ага. Ну что ж, пока я вроде вопросов не вижу новых, тогда, наверное, спасибо за внимание. Если какие-то вопросы еще будут возникать, как обычно, я в комментариях под видео на них буду рад ответить. То есть нужно учиться переваривать хитин. Переваривать хитин непросто. У людей плохо получается. Так вот, рад буду ответить в комментариях под видео. Ну что ж, спасибо за внимание. До свидания.

Доброе утро. Сегодня у нас новость из тьмы средневековых легенд неаполитанских. Это к тому, что сотрудник, естественно, научного музея приходится заниматься всем чем угодно. Мне, например, чтобы в этом разобраться, в этой новости, пришлось выучить всех средневековых королей и анжуйских, и арагонских королей Неаполя. Ну, причем тут есть, есть научный музей, да при том, что на воротах одного из замков города Неаполя, а замок называется Кастель-Нуово, висел крокодил. Висел он лет 500, если не больше. Оброс легендами, а потом куда-то 150 лет назад делся. И, в общем-то, его недавно получилось, что нашли. Нашли его сотрудники музея Сан-Мартино, который находится в Неаполе. И начали разбираться в этой истории легендарной. Что же там было правдой, а что неправдой. Ну, давайте обо всем по порядку. Крокодил действительно висел на воротах. Пропал он с этих ворот примерно в 1875 году, сохранилась фотография. Состояние, конечно, очень было печальное этого крокодила. Ну а когда он там повис, давно ли это было, при каких обстоятельствах, история умалчивала. Да. Доброе утро. Да. Угу, спасибо. Началось в колхозе утро. В Севилье-то висит деревянный. И он там повис, один из самых первых крокодилов Европы в соборе. Нет, его эмир Египта подарил королю Альфонсо X Мудрому, сватаясь за его дочь. Со сватовством не получилось, а крокодил повесили, крокодила, ну, сколько он висел-то? Получается, по нашему времени почти 1000 лет, ну, 900. Вот. И его потихоньку реставрировали как что-то от него отвалится, заменяли деревянным протезом, и теперь он там весь целиком висит деревянный. Но судя по тому, как он сделан, явно его из кусочков там вот как утрачивали оригинального крокодила. У крокодила в церквях отдельная песня. Вернемся мы к нашему неаполитанскому крокодилу. Так вот, и начали смотреть, где кто в легендах упоминает, а это действительно такая народная легенда неаполитанская, и как, где какую большую кость откопают, а копают многое, находят кости часто, кого тут не находят, там и верблюдов, и китов. Сразу считают, что это того самого крокодила, про которого каждый неаполитанец знает, потому что он стал таким символом Неаполя. Самая такая древняя легенда, а замок Кастель-Нуово, он нового по меркам Неаполя, поскольку там есть еще более старые замки. Так вот, его построили в конце 13 века. Король Карл I Анжуйский построил. Это такая крепость крепостью, такой, как из игры Stronghold. Выдержал множество осад. И по самой такой древней легенде, крокодил-то сам из Египта приплыл. А в Египет плавали тогда часто. Порт Александрии был очень посещаемым. Крестовые походы многие оттуда начинались. Яфа и Александрия. И, соответственно, ввозили оттуда в качестве трофея и сувенира чучело крокодилов. Или шкуры крокодилов. В данном случае, мы об этом поговорим чуть дальше, была, видимо, шкура. Была такая легенда.

Этот крокодил. Там, как во всяком средневековом замке, есть страшные подземелья. В это подземелье, понятно, бунтовщиков и всяких прочих туда сажали. И в какой-то момент вдруг начали недосчитываться заключенных. Но сначала внимание не обратили, да бог там с ними. А потом начали думать, а уж там не сговорились ли они со стражей, и таким образом их просто выпускают. Начали следить, проверять, и оказалось, что дело не в коррупции, а вовсе даже там в трещине в стене, из которой вылезает крокодил огромный, хватает там кого повкуснее и утаскивает в эту щель. Ну, крокодила тут же приспособили к делу и начали с его помощью избавляться от неугодных. А потом, когда все это дело надоело, свою работу он выполнил. А крокодила этого кинули ему там целую лошадиную ногу, и он ей подавился благополучно, помер, и его набили чучело и повесили на воротах замка. Это самая древняя и самая неправдоподобная легенда. Потому что по этой версии крокодил сам приплыл из Египта вслед за кораблем, или прицепившись к кораблю, или же его привезли вместе с зерном из Египта. Хотя зачем из Египта возить в Италию в то время зерно, в общем-то непонятно. Своего, наверное, хватало. А потом его в этой вот яме, темнице, ее темницу использовали не только для того, чтобы узников дерзать, а периодически, когда узников не было, туда засыпали зерно, это было зернохранилище. По другой легенде, которая уже лет, наверное, на 300, ну 250 верных от этого отстоит, была в Неаполе такая королева Джоанна II из династии Дураца. Фамилия такая для русского человека странноватая, но она не была русским человеком. Она была, ей приписывает молва, чрезвычайное распутство, а своих кавалеров, которые надоели, она точно так же, значит, по системе каких-то этих самых ходов и труп сбагрила крокодилу, ничего не оставалось. Но это, наверное, наговаривают, потому что она, у ней был фаворит многолетний, лет 30, Джованни Карачелло, который потом, в конце концов, влияние такое приобрел, что она решила от него избавиться и с тех пор обросла всякими такими страшными подробностями вся эта ситуация. Ну, а последние сведения об этом крокодиле – это Александр Дюма, отец, автор «Трех мушкетеров». Он, среди прочего, написал такой роман «Исследование» о бурбонах Неаполя, где говорит, что аж в 1645 году в Неаполе было восстание, и очередной тамошний король расквитался с предводителями восстания, скормив их крокодилу. Получается, у крокодила лет жизнь-то такая была крайне длинная, если речь шла об одном и том же крокодиле. Ну, так вот, крокодил там висел на этих воротах. А потом, в 1875 году, последняя фотография, он куда-то подевался. Естественно, он с глаз подевался, никто вроде бы не знал, где он находится. И в течение 150 практически лет все его только как легендарный персонаж вспоминали. А на самом деле хранители-то знают, куда и что пропадает. Если какая историческая реликвия где-то не на глазах, значит, она в музее, в хранилище. Там он лежал 150 лет примерно, где его благополучно нашли. Оказалось, что в 1875 году комендант замка, очень пекся он о всяких культурных ценностях, и вот этого крокодила, он пришел в такой упадок, на фотографии можете посмотреть, у него там уже и хвост отваливался, наверное, боялись, что там дверью громко хлопнешь, а он над воротами висел, что-нибудь свалится, а крокодил 4,5 метра, мало не покажется. Решили его снять, но выкидывать не стали, а отдали в создававшийся тогда музей Сан-Мартино. Крокодил, конечно, был в очень неприглядном виде, его сунули куда-то там подальше, потому что крокодил-то для музейной экспозиции поновее были, крестоносцы привозили. И в результате он там пролежал. Недавно его нашли. Прекрасно было понятно, что это тот самый сворот. Легендарный крокодил. Провели генетический анализ, провели радиоуглеродное датирование, и в этих легендах все более-менее стало на свои места. А именно, крокодилу оказалось 585 лет, плюс-минус 40. Меня поражает такая точность, но, наверное, специалисты знают, а там были привлечены специалисты из ведущей итальянской лаборатории, и он оказался самым древним, наверное, уже, ну, по крайней мере, серьезная заявка, чучелом четвероногого животного в Европе. Вот этот в Севилье-то, наверное, постарше, но так он целиком деревянный теперь. А другие крокодилы, там тоже вилка есть, и они вроде бы, получается, помоложе. Кроме того, генетический анализ показал, что это нильский крокодил, не тот самый Зухус, который пустынный египетский бог. И родственником он оказался крокодилом, которые живут в Египте сейчас в озере Насер. Это озеро искусственное, по сути, водохранилище, образованное Асуанской плотиной, которое как раз и преграждает путь к крокодилам-бегемотам, туда, к Александрии и к Нилу, к Красному морю.
Вот там живут крокодилы, которые...

0: генетически наиболее близкие. Не откуда там из дебри Африки, а вот именно оттуда, северной, северной части ареала. И, соответственно, скорее всего, оттуда и везли. Дальше осталось выяснить, а кто же все-таки когда же привез. И в старом путеводителе по Неаполю, а старый путеводитель по Неаполю – 1685 год, ни много ни мало, там излагается версия происхождения этого крокодила, она такая вот прямо настоящая. Выглядит, по крайней мере, так. Согласно этому путеводителю, крокодила привез испанский солдат из Египта, возвращаясь, и в знак обета он подарил в палатинскую часовню этого замка крокодила. В часовне была посвящена Мадонне дель Парто. И там она и висела. Часовня построена в 1400, ближе там, к концу 15 века году. И крокодил получается постарше. Наверное, этому солдату в Египте там продали крокодила уже бэушного. Вот. И крокодил, скорее всего, в этом в Неаполе изготовлен, потому что провели анализ и обнаружили, что выделка, значит, негашенной известью, очень архаичная, именно неаполитанская такая манера делать кожи, и набита местной травой, а в частности дикой пшеницей, канареечником и, как это еще называть, полевица. Вот, тремя видами злаков. Значит, что там еще оказалось? Он там висел сначала, этот крокодил, в часовне, а потом, примерно во времена Ивана Грозного в России, в этом замке произошел взрыв порохового погреба, и крышу с часовни сдуло. Часовню-то починили, конечно, но крокодила решили перевесить. И перевесили его под триумфальную арку, которую построил преемник Джованны II, король Альфонсо V Арагонский, которого она усыновила, чтобы передать ему власть, потом передумала, а потом все-таки он власть взял сам и стал королем Неаполя Альфонсо I Великодушным. И построил, встроил в этот самый замок между средневековыми башнями одно из первых произведений итальянской архитектуры ренессансной, мраморная. Триумфальная арка, у ней такой арка, а потом уже ворота. И вот там под этой аркой, то есть не под дождем, а над воротами и повис этот крокодил на двух таких веревках у подножия двух ангелов. Провисел он там, получается, 500 лет почти, прежде чем был снят и помещен в музей. Так вот, фотографии в этой статье, которую опубликовали итальянские коллеги, показывают крокодила-то в очень плохой сохранности и не целиком. Там череп, какие-то кусочки, видимо, они держат интригу и хотят сделать вокруг этого выставку и легенду. Вообще, крокодил, конечно, интересный, предмет очень такой необычный, и легенды обрастают, так скажем, ДНК, радиоуглеродным анализом и прочими всякими такими нюансами. Ну, а еще вернемся к неаполитанским замкам, и есть там еще один такой, вроде бы естественно научный, на самом деле вообще не научный предмет, как яйцо Вергилия. Вергилия мы знаем как поэта, автора «Энеиды» и проводника Данте по аду Божественной комедии. Вергилий-то был поэтом римским и умер за 19 лет до Рождества Христова, большую часть жизни прожил в Неаполе, хотя умер в другом городе от солнечного удара. Поэт был незаурядный, всем известный, и после его смерти, в средневековье уже, он превратился из поэта, волшебника и колдуна, алхимика, а из мастера слова в мастера творить заклинания. И вот по этой легенде он создал некое яйцо, которое поместил в драгоценный сосуд, сосуд не менее драгоценную клетку, и поместил все это в основании того самого старейшего в Неаполе замка, который называется Кастель Ова. Замок древний, еще древние греки там что-то построили, потом римляне построили там замок покрепче, там полководец Лукул небезызвестный, это была его вилла, а в 9 веке пришлось разрушить. Неаполитанцы сами разрушили этот старейший замок, потому что была угроза, что сарацины захватят его и создадут такой плацдарм. Ну а потом в 1124, по-моему, году сицилианский король Роже II отстроил этот замок, и с тех пор он стоит. Получается, даже если считать вот с момента постройки Роже, он на 100 лет почти старше замка Кастель Нуово, поэтому да, замок с крокодилом, замок новый. Так вот, яйцо это вмуровано в фундамент замка Кастель Ова, замка яйца, яйцо Вергилия, и по легенде, пока это яйцо там находится, Неаполю не грозят никакие беды. Правда, говорят, что королева Джоанна II, которая якобы любовников скармливала крокодилу, это яйцо-то уже умыкнула, но на нее там Видимо, принято вешать всех собак в Неаполе. Вот такая сегодня была история о неаполитанском легендарном крокодиле и о том, чем приходится заниматься сотрудникам естественных научных музеев, помимо естественной науки. Еще и вот видите, история и всякими средневековыми арагонскими, сицилианскими, анжуйскими королями. Ну а у нас есть еще интересный тоже легендарный объект, который к нам недавно попал. Это тоже крокодил, если на уровне отряда, а если ближе, то это миссисипский аллигатор. Тоже легендарный. А давайте на него сходим и посмотрим. Заодно навестим нашу таксидермическую мастерскую и посмотрим, что они там делают. Привет. К вам можно? Это наша таксидермическая мастерская. Наш таксидермист Оксана.
1: А что, прямой эфир?
0: Что?
1: Прямой эфир?
0: Да, конечно. У нас все в прямом эфире. И мы сюда пришли...
1: Привести себя в
0: порядок. Реставрацию провести, да, я сейчас скажу. Мы сюда зашли посмотреть на нашего аллигатора, который не крокодил, а аллигатор.
2: Сейчас, Игорь, подожди. А то ты говоришь, мы сюда зашли посмотреть аллигатора, угу. А я волка в коробочке снимаю.
0: Ну, тут в таксидермии очень много всего интересного. Ты что-то отвлекаешься от самых цен, от того, зачем мы, собственно, пришли сюда. Пришли мы посмотреть вот на этого. Ну, в общем, крокодила, по большому счету, но это не крокодил, это аллигатор. Аллигаторов два вида всего. Они относятся к отряду крокодилов, но семейство аллигаторовое. Туда входят кайманы и аллигаторы. Это миссисипский аллигатор. Живет, понятно, на юге Соединенных Штатов Америки. Крокодил не менее легендарный, чем тот неаполитанский, но аллигатор не менее легендарный, чем тот неаполитанский крокодил, потому что про него более-менее известна история. В 1936 году его привезли в берлинский зоопарк из штата Миссисипи. По разным данным, его в том же году поймали, или, может быть, уже в 10-летнем возрасте его поймали. Поэтому его точный возраст установить не удается, но он жил в берлинском зоопарке. Его там очень любили все, в том числе и вожди Третьего рейха. После бомбежек Берлина авиации союзников террариум был разрушен, и там от 30 до 40 крокодилов и аллигаторов погибло, но он уцелел, где-то скрывался. Кто-то его, видимо, подобрал. А в 1945 году он попал в британскую зону оккупации, оттуда был передан советским войскам, привезен в Москву после победы в 1945 году. И с тех пор он жил в московском зоопарке. Так что, кто посещал московский зоопарк с 1945 года по 2020, мог там видеть этого крокодила и аллигатора. Аллигатор, соответственно, видел их. То есть наши бабушки и дедушки, маленькие еще, видели этого аллигатора. В 2020 году он скончался в возрасте как минимум 84 года, а может быть и 94, что превышает почти в два раза возраст аллигаторов в природе. Жизнь была такая насыщенная, то есть из США в Берлин, там пережил бомбежки, войну, взятие Берлина, потом попал в Москву. В Москве тоже у него случались приключения. В 80-х годах в террариуме московского зоопарка обрушился потолок, и в его вольер упала большая бетонная плита. Но он, как чувствовал, незадолго до этого заполз в укрытие. Потом были всякие случаи, когда посетители, агрессивно настроенные, кидали в него разные предметы, в том числе довольно серьезно ранили его однажды, и пришлось его лечить. Ну и все-таки 22 мая 2020 года, он уже, находясь в солидном возрасте, очень солидном для миссисипского аллигатора, он скончался. Ну, поскольку такой экспонат с историей, можно сказать, легенда, столько всего повидал, его было решено увековечить в Дарнском музее. Сделать аллигатора очень непросто. Мы привлекали очень талантливого специалиста Анатолия Александрова, и они вместе с нашей Оксаной сделали вот такое замечательное чучело. Я думаю, обрастет. Он уже легендарный, а еще обрастет легендами. Там, за 500 лет, я думаю, легенд будет не меньше, чем о неаполитанском легендарном крокодиле. Он займет свое место в экспозиции, в витрине, посвященной фауне Северной Америки. Там у нас пустовато. Бизон там стоит из крупных. И вот будет миссисипский аллигатор. Но сейчас, пока его рано туда ставить, он еще посохнуть должен. Потому что вроде бы уже высох, и все уже нормально. Но в замкнутом пространстве витрины, она у нас такая герметичная, пылезащищенная, там может избыточная влажность появиться, и не дай бог плесень пойдет. Поэтому еще посохнет месяц-другой, ну и потом будет в витрине. Я думаю, не меньше, чем неаполитанский крокодил над воротами замка.
2: Ну, еще спросите, где же ответы на вопросы? Ну да, они у нас есть. Из интересных. Ну, кстати, должен сказать, что вот этот термитный жук вызвал массу гипотез, чего же он нам делает, почему его термиты не просто терпят, а еще и так на руках носят. Это отдельная песня, отдельный конкурс. Я думаю, японцы со своей любовью к правилам, там, оригами, икебана и прочее, им даже близко не приходило в голову вот этот веер гипотез. Ну, как-нибудь, может, мы с коллегами из музея Кюсю пообщаемся и расскажем вам о безграничной фантазии наших подписчиков. Но вообще вопрос был такой практический: как подарить что-то музею? Подарить несложно, главное, чтобы ваш подарок оказался к месту. Поэтому сначала выберите музей, в который хотите подарить, учитывая профиль. Если это исторический документ, о котором шла речь в вопросе, то это лучше куда-нибудь в исторический музей. И иногда бывает хорошо даже подарить не в какой-нибудь крупный федеральный московский музей, а, допустим, если это связано с вашей там какой-то малой родиной, краеведческий местный музей, потому что там может это стать гвоздем вообще экспозиции, может быть, действительно иметь огромную ценность именно для локальной истории. А вообще в музей, конечно, лучше позвонить или написать по электронной почте, лучше приложить изображение того, что вы собираетесь подарить, и пообщаться уже с сотрудниками и выяснить. Если даже не по профилю этого музея, то он посоветует, куда обратиться. Ну а дальше все, процедура накатана, все документы оформлены, все сделают правильно. Частый вопрос: как попасть в инсектарий? До 15 января никак, музей сейчас для посетителей закрыт. Но после 15 января в здание, у нас два корпуса с подземным переходом соединены, вот здание, которое с башенкой, на котором написано «Выставочный зал Дарунского музея», вот там прямо рядом с кассой, отдельного билета даже не нужно. Вы сразу зайдете, прямо посмотрите и увидите наш инсектарий. Он небольшой, но очень интересный. Ну и еще один был вопрос. Вот это пандемия ковида, она как повлияла на оцифровку наших предметов? Это она ее, так скажем, инициировала или это было давно? На самом деле давно. И началось это вместе с тем, как вот стало просто получать изображение оцифровывать. Часто у каждого телефон, раз и все. А раньше целая история проявлять там все это. Поэтому мы уже лет 8 назад это все активно начали делать, а 5 лет назад, даже, наверное, больше, чем 5, мы уже выложили солидную базу данных по нашим коллекциям, некоторым, конечно, коллекции большие, поэтому оцифровываем постепенно, но такие самые чучела млекопитающих птиц мы уже выложили, и это все в открытом доступе, можно посмотреть. Ну а сегодня вас разбудило, так у нас тема-то крокодилия, поэтому вас разбудил рев миссисипского аллигатора. Ну, а рев, может, не всех разбудил, и некоторые еще и не проснулись. Тогда давайте добавим колокольчик. Ну и вспомним про колокольчик, его надо вот здесь нажать. Подписаться на наш канал, тогда вы не пропустите всякие интересные, поднимающие настроение, заставляющие вспомнить о разных интересных фактах, которые вокруг Музеев естественной истории находятся, но не только об этом. Новости у нас позитивные, интересные, подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылкой. И мы постепенно, наверное, дорастем до 100 тысяч. Кстати, спасибо вам за 50, уже 55. Ну и хорошего дня. Всем спасибо за просмотр. Ждем вас в нашем музее после 15 января. А пока мы с вами онлайн.
3: Что на столах, это старые чуть-чуть у нас с экспозиции сняли, новые там поставили. Это вот я делаю птичку, это свежая горлица. Очень трудно делать, у нее такая тонкая шкура.
0: С голубями и кукушками всегда проблема, еще и пикозадой.
3: Такое, да, сколько голубей делала, а горлица это вообще это что-то с чем-то. Рвется шкурка постоянно. Ну, вроде получилось.
0: Там у шкурки-то нет, у нее жир между слоями кожи. Ну, поэтому вот и нет.
3: Ну, это вот камерунская, у нее там жир мало-то было. Ну, тут получилось.
2: А это ты делаешь какой-то выставки или это просто?
3: Нет, просто из материалов привезенных.
0: Много всего. Ожидают фондовую комиссию.
3: Недавно было от кого-то привезти. Вот ждут фондовую комиссию принимать кто-то.
2: А волчок?
3: Волк тоже
0: привезенный.
3: Подарили волка. Тоже на фондовой комиссии будем решать, что с ним делать.
2: Эти два пингвина, Игорь, а ты знаешь?
3: Да, пингвины на реставрации. Вот у него такой крылок.
0: Модели и императорский пингвин. Это из 60-х годов, когда активно осваивалась Антарктида. Ну, как осваивалась? Научными станциями. И тогда их привезли довольно много. Они сразу попали некоторые в музеи, а некоторые вот так по домам полярников стоят. И сейчас постепенно наследники их дарят в музей. В разном состоянии они бывают, но мы берем, потому что любое состояние, вот так, музейный образец, они ценные, потому что далеко. И сейчас их охраняют, уже пополнить коллекцию, конечно, не получится.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Он выявил метеорит своей жизни. То есть, прочитав его статью, человек в Волгоградской области, фермер, понял, что он что-то подобное видел, что вот где-то у него рядом на пруду лежал огромный камень, ну, впоследствии оказалось 200-килограммовый, который прекрасно подпадает под характеристику вот как раз железокаменных метеоритов. И он пошел на пруд, видит, нету камня, но четко знал, что он здесь стоял. И образованности и пытливости хватило для того, чтобы позвать своего друга директора школы, прощупать, там, кажется, была зима, сделали полынью, прощупали палкой и нашли, почувствовали, что есть камень. Достали его, и это оказался роскошный, полоситый, редчайший метеорит, железокаменный, красивейший по веществу. И Александр приехал туда, говорят, как ребенок, он огромный, там, очень, очень массивный, высокий. Как ребенок гладил этот метеорит, ползал рядом. Потом был день рождения директора школы, посидели, он рассказчик прекрасный, опять же, стихи, читал ночами нам, мы ездили вместе в экспедицию в Казахстан, и пришел перед тем, как лечь спать, проститься со своим детищем, которое благодаря ему явилось свету, да. И от разрыва сердца, от адреналина умер.
2: Добрый день, друзья, это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин, мы находимся в очень уютной студии Университета науки и технологии МИСИС, и за это большое ему спасибо. А в гостях у нас сегодня замечательный человек Тимур Кричко. Он охотник за метеоритами, а еще за астероидами и кометами. Но главное, конечно, метеорит. Вот они на столе. Это его находки.
3: Самая низкая ставка. Кредит в Альфа-банке от 4%. Оформите онлайн и получите деньги уже сегодня. Альфа-банк. Лучший мобильный банк.
2: Тимур, давай расскажем людям и о тебе, и о метеоритах. У меня тут заготовлено несколько вопросов, но они очевидные, да? Как ты к этой жизни пришел? Расскажи, пожалуйста, с чего началось увлечение и куда оно тебя сегодня завело?
1: На самом деле ничего оригинального. Я думаю, что вот Владимир Георгиевич согласится, что многие любители астрономии увлекаются астрономией, вот фатально увлекаются где-то в средних классах средней школы. Потому что в первые 3 года мы все дети, будучи детьми, зубрим математику и русский, и немножко литературу, и это нам, как правило, вот таким вот людям, которые хотят чем-то увлекаться, не нравится, а потом приходит 4 класс, появляются всякие интересные предметы, и возникает интерес к естествознанию. У меня был интерес к истории, к географии, но астрономия победила где-то к 5-6 классу. И в 6 классе я четко себе сказал, что буду астрономом, несмотря ни на что. Соответственно, моими учителями были книги, потому что жил я в Магадане в это время, в достаточно серьезной изоляции. Уже начинал переписываться с любителями астрономии с других городов, и в том числе с Москвы. Но кроме книг, в общем-то, преподавателей не было. Но, тем не менее, вот как-то я себя подготовил, и в 8 классе уже вел занятия у 6-классников в таком вот полуофициальном школьном астрономическом кружке.
2: Вы обратили внимание, друзья, в 8 классе вел занятия, сам будучи 6-классником?
1: Нет, в 8 я вел у 6-классников кружок.
2: А ты был в 8?
1: А в 8, но параллельно вел занятия официальной астрономии в 10-м классе.
2: Да, то есть 8-классник кружок в 10-м классе вел.
1: Да. Ну, думаю, что это тоже вполне возможно, потому что и даже в те времена учителя физики и астрономии, как правило, знали плохо, их это напрягало. И когда появился школьник, который может их подменить, они с удовольствием этим воспользовались. Опять же, дальше все было опять стандартно. Будучи в Магадане, я наметил для себя какие-то вузы, где можно было получить специальность астрономическую. Понятно, что в приоритете первым вузом был Московский государственный университет, запасным у меня был Казанский университет. Вот с первым как-то не срослось, то есть дал я один экзамен, кажется, 3 с минусом мне, условно говоря, поставили, но как вся обстановка, вот эти вот какие-то репетиторы, бегающие там вокруг главного здания, заглядывающие тебе в глаза, предлагающие свои услуги, какая-то вот коммерциализированность тогда меня отпугнула, и я поехал с чистой совестью в Казань, где у меня никогда никто из родственников не было. Приехал, и там система поступления очень обрадовала. Там были 16 достаточно легких задач по всему курсу математики школьному. Не было вот этих вот сверхсложных трех, там, кажется, в то время задач, не готовясь к которым нельзя было нормально поступить. Вот. И мне это очень понравилось. Давал я даже там шпаргалки, помогал каким-то своим друзьям-абитуриентам, которые потом крупными астрономами стали, хорошо поступил и с первого же дня начал заниматься наукой. То есть заказывал список литературы, комендант здания астрономической кафедры лазила по полкам, собирала для меня книжки и журналы, я их конспектировал и разрабатывал свою тематику. Мне сразу сказали, что если будешь заниматься наукой на первом курсе, вылетишь. Ну и, в общем-то, я повторил путь, наверное, очень многих любителей астрономии, которые не очень дружили с высшей математикой, с нормальной дружили, а вот с высшей математикой все было непросто, и матанализ для меня стал такой самым сложным предметом, отчасти камнем преткновения. То есть я должен был зубрить, чтобы дальше продвигаться.
2: Друзья, это типичная ошибка тех, кто думает, что уже все знает. Это действительно, я вот как преподаватель на первых курсах знаю, очень часто бывает, олимпиадники приходят и говорят, да что там, мы уже все это давно прочитали в книжках, в учебниках, и на первой сессии плохо, а на второй заваливаются. Вот. Пример, которому не надо подражать.
1: Да, все предметы, кроме матанализа, у меня были хорошо очень, даже там аналитическая геометрия. А тут вот я все-таки себя успокаиваю, говорю, что ну просто не повезло с преподавателями школьными и с преподавателем практики на первом курсе. Я потом с ним общался через много лет, но об этом ему не говорил. Вот, потому что люди считали, что да, вы все знаете, и вот начитывали какие-то вещи уже из высшей математики, которые мы не чувствовали ткани самой науки.
2: И чем это кончилось?
1: А у меня был выбор или идти наблюдателем и ехать на Кавказскую астрономическую станцию, то есть реализовывать свою мечту на профессиональном телескопе, на роскошном небе.
2: То есть станция Казанского университета.
1: Да, то есть меня взяли там на ставку наблюдателей, и буквально через месяц, в феврале, я уже уехал с Жуковым как раз. Вот,
2: да. То есть стал астрономом.
1: Да, я стал астрономом, и притом вот этот месяц на кафедре я был там, ну, условно говоря, лаборантом, я видел, как пятиклассник с пиететом заходит, там спрашивает мне, что как у сотрудника кафедры.
2: И вот это тоже типичный путь гениального человека. Я напомню, академик, трижды герой социалистического труда Яков Борисович Зельдович, я думаю, все, кто астрофизикой и физикой занимаются, хорошо его знают, тоже не закончил среднюю школу даже и не поступал в ВУЗ, потом где-то задним числом получил дипломы и сразу занялся наукой. Друзья, я астроном, занимаюсь изучением Вселенной, но когда исследуешь далекие звезды и планеты, важно не забывать о близких людях. Но бывает, что нет ни минуты свободного времени. Лекции, подкасты, наука занимают все время. А еще бывает, что близкие люди не здесь, а где-нибудь в другом городе или даже в другой стране. В этом случае может помочь Marketplace FlowWow. Вы можете, используя их приложение, заказать цветы, десерты, косметику и разные другие подарки. Скоро, кстати, праздник 8 марта. И поздравить своих близких с помощью сервиса FlowWow очень удобно. Чтобы проверить сервис, мы заказали букеты цветов. И вот, пожалуйста, через несколько минут он у нас на столе. Доставка быстрая, 15 минут и готово. После записи поеду домой и порадую свою супругу. А еще, перед тем, как взять заказ, магазин присылает фото букета на согласование. До конца марта по промокоду «Неземной» вы можете получить скидку в 10% на любой заказ, цветы или другие подарки. Самое время порадовать своих близких, даже если они далеко. Ссылка на приложение в описании.
1: Ну да, у меня были функции, это были полгода практически, вот даже чуть больше, до лета, потом я в армию ушел, когда у меня были функции фотографировать площадки переменных звезд, то же самое в ГАИШ есть некоторые площадочки фиксированные, которые много лет фотографировали, это задание от Жукова, но потихонечку я там пытался еще и кометы искать, то есть свою мечту школьную реализовывать, ну, в тот момент не очень успешно, но... действительно счастливое время, и с этой же станцией у меня потом было связано практически всю жизнь. Я туда периодически возвращался и суммарно наверху прожил на горе прямо непосредственно больше 5 лет.
2: Она и сейчас успешно работает на Северном Кавказе рядом с нашим крупнейшим телескопом, 6-метровым телескопом. Это все очень, очень удачное место для науки.
1: И главное, Владимир Ильич Ленин, ровно через 100 лет я поступил и в ту же сессию ушел.
2: Как он.
1: Он тоже проучился только полгода.
2: Да, да? Все гениальные люди шли этим путем в Казанском университете.
1: Да. Вот, так что на всю жизнь я так и остался любителем, но выбор именно был в ту сессию. Uh-huh. То есть вот он был таким магистральным. Родители, конечно, удивились, но они у меня достаточно демократичные, в принципе, смирились с этой ситуацией, потому что не ожидали, а мне там все говорили, чтобы все было хорошо, тут вдруг раз,
2: и такой выбор. А армия прервала твою науку?
1: Нет, я сознательно уехал в Магадан специально, чтобы оттуда призваться. Полгода было очень суровой учебки, но я сам выбрал. То есть вот самый тяжелый путь из возможных, самая тяжелая батарея в конкретной учебке под Хабаровском. А потом я смекнул, что дальше зависит многое уже действительно от тебя. Я уже был сержантом, нас привезли на пересыльный пункт, и ходили купцы, то есть люди из разных частей, и формулировали, какие солдаты им или сержанты нужны. Ну, в данном случае, в основном, сержанты.
2: Астрономы.
1: Да. Нет, сначала пришли там какие-то в красных погонах, я был в артиллерии, в черных, и говорят, нам нужны в штаб люди, образованные писарями. Я сижу тихенько, не проявляю себя никак. Потом идет такой человек с внешностью доцента университета и говорит, формулирует совершенно по-другому, нам нужны люди, которые учились в университетах или институтах. О, правильный вопрос. Я руку поднимаю, засвечиваюсь, потом... Вот человек ведет еще одного, уже с видом профессора университета в золотых очках, полковника. И он уже начинает общаться со всеми людьми, вот, которые как-то себя проявили. И оказался действительно человек совершенно уникальный, до сих пор вроде бы он жив-здоров, там крупный фермер в том же районе. А тогда это был человек, который читал Гумилева наизусть в то еще время, знал прекрасно технику, то есть с прекрасным образованием, философ, и я счастлив был с ним служить, и он мне дал возможность. Во-первых, меня всегда посылали на съезды астрономические, посылали в отпуск 2 раза. Кажется, даже это было. Плюс разрешили привезти телескоп кафедры астрономии. Ну, точнее, там была такая ситуация. Мы пришли в планетарий бывший, казанский, а он был в соборе. И как раз в этот момент их оттуда выдворяли. Я вижу, рядом со швабрами стоит из красного дерева телескоп старинный, просто вот как палка.
2: Да, да, да.
1: Я его попросил, дайте мне, я его доведу до ума, потом верну. Это оказался 12-сантиметровый мерцевский рефрактор. Я его привез в армию. Там съездил на уссурийскую станцию, мне дали станину для бинокуляра, того самого Асимбия немецкого. Я приладил эту трубу и после отбоя искал кометы. После отбоя официального заходил за казарму. И вот тот человек, первый начальник связи полка, с которым я впервые познакомился, он приходил, и я ему рассказывал, чем я занимаюсь. И вот в один из вечеров я сканирую небо, говорю, вот у меня там прислали как раз из Прибалтики, мне прислали ксерокопию «Атласа» американского с галактиками. Я им показываю, вот я сканирую, вижу туманный объект, вот тут, смотрите, вот галактика, вот 2 звездочки. Хорошо. Дальше сканирую, вот еще один туманный объект. Еще проверяю по карте, и вдруг вижу, что телескоп у меня перестал переворачивать. А у меня был прямой окуляр, поэтому, как и любой рефрактор, понятно, он переворачивал. Да. Я вижу, что объект симметричный от слабой галактики.
2: А в «Атласе» его нет, да?
1: Да, галактика не видна, а это оказалась комета Цусея Киучи. Вот 2 японца меня опередили, и 1 китаец, то есть я был 4-м, но...
2: Но они же к востоку от тебя жили.
1: Да, ну там нет, я был тоже в Приморье, поэтому это близко. Но самое интересное, что удалось утром послать шифрованные телеграммы Черныху и Чурюмову в Киев, и Черныху в Крымскую обсерваторию.
2: Это астрономы советские.
1: Самое интересное, что я прихожу на почту, шифровку передаю, мне говорят, а что это, вы из армии, в форме, шифровку куда-то посылаете. Ну-ка, идите, там нужны печати и подписи. Я прихожу на развод, командиру полка подхожу, он говорит, начальник штаба, проставь печати. То есть мне проставляют, я отправляю.
2: Какой это год был?
1: Это был 90-й год. 90-й, то есть это последний, второй год службы.
2: Вот она, советская армия, рассадник науки.
1: Да, все было прекрасно, и вот Через пару дней я узнал, что я действительно новая комета, но чуть-чуть опоздал. А потом оказалось, что Минору Хонда, тоже будучи на службе в армии, из какого-то телескопа, сделанного из линзы, найденной на свалке, тоже нашел комету, тоже она в честь него не получила название тогда, но знаменитая книга «Беседы о кометах» профессора Токийского Куитира Томита, он пишет о том, что вот это событие СМИ было так раскручено, что вот простой японский солдат...
2: На простой свалке японской.
1: Да, нашел. После бомбардировки, когда... Он говорит о том, что в Японии молодежь просто была в пессимизме, никто не хотел работать. Полный разброд и шатание. И вот показ вот этой ситуации СМИ в таком свете, в правильном, вызвало бум интереса к науке и чуть ли не начало вот этого японского экономического чуда. Ну, вот так он пишет, по крайней мере. Вот, поэтому вот это был у меня промежуточный успех. Вернул я телескоп, до сих пор на Казанской станции там находится.
3: Самая низкая ставка. Кредит в Альфа-банке от 4%. Оформите онлайн и получите деньги уже сегодня. Альфа-банк. Лучший мобильный банк.
2: Сколько комет к сегодняшнему дню числится за тобой?
1: Не, у меня как раз кометами занимался недолго.
2: Ну,
1: потом мы поехали на Майданак, я нашел комету, опять же. Но через два дня стало ясно, что это Хартли-2 во втором появлении кометы, которая появилась не там, где ее ждали. Ну, потому что в Австралии плохо была наблюдена, плохая орбита, и появилась в стороне.
2: Майданак – это гора в Узбекистане, где астрономы хорошо устроились, там несколько обсерваторий.
1: Да, да. И мы, опять же, когда я ночью нашел этот объект, побежали на военный Майданак, потому что у них только была связь, а оттуда уже переслали эти шифровки. В общем-то, я не жалею, потому что мое имя опять не вошло в название, но при этом очень редко любители переоткрывают кометы, потому что их обычно профессионалы ждут и знают, где они должны появиться. И плюс к этой комете миссия американская пролетала, то есть она еще стала выдающейся за счет пролета, и ее ядро хорошо изучено в хорошей
2: сфотографировали.
1: Сфотографировано, да. Поэтому вот это был второй мой промежуточный успех. И потом долго я находился на Казанке и прям отрезало. То есть много потратил на поиск, где-то часов 800, наверное, визуального поиска. Тогда еще визуально кометы искали. И результата особого не было. И тогда, через какое-то время, я сделал для себя вывод, что нужно немножко перепрофилироваться. И начал заниматься астероидами, потому что кометы – это спорт, это работа на себя, на свой престиж, который должен подпитываться желанием, ну, будем говорить прямо, немножко прославиться, чтобы ты стал известен во всем мире. А астероиды, наоборот, поиск астероидов – это очень тяжелый, кропотливый труд, неблагодарный, поэтому профессионалы практически им не занимались в то время, когда за это, тем более, особо не платили. У нас была группа в Крымской обсерватории профессиональных астрономов, там около 5 человек в среднем, Николай Степанович Черных и его вот несколько женщин, которые с ним работали. И была группа в Семизе еще до Крымской группы. Когда они состарились, когда отошли от дел, оказалось, что в России, в Советском Союзе сначала, потом в России, никто не ищет астероиды. И я оказался единственным, кто этим занимался. И осознанно этим занялся. Потому что всегда любил заниматься тем, чем или у меня больше возможностей заниматься, или на поле, где никто, кроме меня, в России этим не занимается.
2: Ну, это очевидно.
1: Это было оправдано, и астероиды... Единственные объекты во Вселенной, право предлагать название которым – это прерогатива открывателя.
2: Да, давай напомним, а какие правила существуют у астрономов, не правила, традиции, которые сложились в отношении имен небесных тел. Их четыре. Звезды и галактики им не дают имена, у них номера в каталогах, этого достаточно. Планетам, а сейчас мы открываем довольно много планет, у других звезд, даем имена из каких-то мифов. Потому что, ну, так сложилось. Старые наши планеты Солнечной системы мифологическими именами названы Юпитер, Сатурн, Уран. И стараемся старые мифы поднимать и давать такие имена из мифов. А вот кометам дают имена первооткрывателей.
1: Автоматом.
2: Автоматом. Хочешь, не хочешь. Вот не хочешь, а все равно комета будет твоим именем названа, чтобы никто еще не отказался, по-моему, да? Чтобы стимулировать поиск комет. А то она прилетела, улетела, жди ее еще миллион лет. А астероиды более или менее не сегодня, так завтра найдешь. Они недалеко от Солнца летают, по примерно круговым орбитам. То есть пропустить не очень страшно, но все равно это очень серьезная, полезная работа. И тогда, открыв астероид, ты предлагаешь, как его назвать.
1: В специальной форме, там 4 строчки обоснования. сейчас это через сайт делается, загружаешь это предложение, и комиссия обычно из там, примерно 12 крупнейших астрономов в этой области рассматривает твое предложение, высказываются за или против, и если там большинство, утверждается название, и выходит, или раньше выходило в циркуляре общем малых планет, а сейчас специально отдельное издание, такое с красивой обложечкой.
2: Даже? Ну, да. Печатное?
1: Ну, оно в электронном виде, но да, всегда ее можно распечатать. Печатать, да.
2: И там имена приличных людей, интересных школ, ну, хороших школ, откуда сам первооткрыватель часто вышел, городов, в которых он жил. Ну, то есть нормальные такие.
1: Да, названия. Есть ограничения на крупных политических деятелей только 100 лет после смерти и на крупных военачальников. Опять же, потому что небо общее, а военачальник в одной стране герой, в другой стране военный преступник. Соответственно, все субъективно, а небо общее.
2: Вот. Какие гуманные правила.
1: Да, и ну, правила, опять же, сделаны были для того, чтобы привлечь хоть кого-то из астрономов в эту область. Потому что если за это не платишь, нужно чем-то привлекать. И вот 100 лет назад сообщество астрономическое, Международный астрономический союз, сформировавшись, он все-таки выработал эти правила, и из-за этого астероидов все-таки много людей ищет.
2: И когда ты взялся за это, еще техники такой, электроники не было, да? Просто да, были руками пластинки, работали. Фотопластинки, были, на которые фотографировали, да?
1: Потому что астероид на визуально уже не найдешь.
2: Угу. Все, что не можно отличить. Было найти, уже давно да, нашли. Да.
1: И плюс нужно отслеживать медленное движение. Для этого прекрасно подходит как раз ну, на тот момент фотопластинки или 30 на 30. Вот на этих астрографах больших использовались. Ну, потом иногда 16 на 16 из некой экономии, потому что тот период уже был, когда ГДР перестала делать ОРВА, на кодек не было денег, и, соответственно, и был Переславский завод, который мог лить эмульсию, и, в общем, приходилось практически за свои деньги это покупать, чтобы
2: искать. Но теперь это все делается не так. Телескопы, да. Роботы, ПЗС-матрицы, компьютер просматривает фотографии и находит объект, который на фоне далеких звезд, практически неподвижных, когда ты снимаешь вечер за вечером, они на одних тех же местах. А астероид потихонечку перемещается на фоне звезд, он же тут, он рядом, он в Солнечной системе, так ты его и находишь, да?
1: Да, да, да, да. И то, что мы осуществили переход на ПЗС-матрицы, вот второй период поиска астероидов у меня был как раз связан уже с ПЗС-матрицей и с частным телескопом. Это позволяет как-то разгрузить все-таки день, потому что когда ты снимаешь на пластинках, пока у тебя погода из ночи в ночь, ты утром проявляешь, и сушишь, закрепляешь, сушишь. Потом спускаешься в специальную астрофизическую обсерваторию, где есть специальные приборы для компарирования, сравнения снимков, и потом их измерения, аскорекорд так называемый, и весь день это все меришь. Потом поднимаешься уже на вечернем автобусе, и поспать есть время только вот во 20 минут подъема. Потом приходишь, уже темнеет, открываешь астрограф и начинаешь опять фотографировать. Пока погода не испортилась, у тебя все занято, кроме времени нахождения в автобусе, который каждый день спускается.
2: Хорошая горы. Работа. Да. А увлечение метеоритами как началось?
1: Метеоритами у меня тоже все было очень органично. Во-первых, я 4 года потом заочно проучился, ну, заочно по-настоящему, с сессиями, с лекциями в Воронежском университете. Как раз я зарекался, что в родном университете, где мне учили все и преподавали многие, я никогда не буду учиться, но уже пришла зрелость, и я понял, что на тот момент это было по разным причинам удобно, можно и поучиться. И вот 4 года, даже с половиной, кажется, я учился на геологии, поиск, разведка полезных ископаемых, и геология, которая мне с детства, в принципе, была отчасти близка, я не хотел ей заниматься, и до сих пор настоящей геологией такой земной не занимаюсь, это для меня не очень интересно. Но у меня папа геолог, соответственно, мы с ним ездили в экспедиции, и к геологии я был приобщен. Поэтому очень легко давалось обучение, но потом я действительно остановился, опять же, были обстоятельства, которые изменились, но главная причина была в том, что в это вот перестроечное время, не знаю, как в астрономии, в геологии была ситуация, когда ты не можешь поехать на практику, ни своих денег нет, и у университета нет денег. И сделать дипломы по реальным объектам ты не можешь. Поэтому открыто предлагалось взять старый диплом кого-то там из архива, переписать его и выдать за свой. Ну, для меня это было уже не совсем как бы честно. Ну и плюс другие обстоятельства привели к тому, что образование высшее у меня все-таки не закончено. И после судьба меня свела с человеком, который был главным на тот момент, это где-то 98-99 год, главным энтузиастом поиска метеоритов.
4: Кто и это?
1: Это был очень интересный Александр Милановский, человек из династии, геолог из династии знаменитых геологов, академиков у него. Папа академик, дедушка академик МГУ, кстати. Академик Милановский, вот очень известная фигура. И он был всю жизнь тоже геологом, а потом где-то лет 45 ушел из официальной геологии и посвятил себя популяризации. Он писал статьи, в том числе там в «Комсомолке» на «Разворот» целые выходили статьи по метеоритике. И вел переписку с населением. Но не все так хорошо получалось, денег в семье не хватало. И когда мы познакомились, я понял, что мне нужно действительно подставить плечо и помогать этому человеку свою миссию осуществлять. Удалось вот найти ему офис, какую-то зарплату. Банк ему платил московский, где президент банка был физиком по образованию. И вот последние годы своей жизни Александр как раз занимался любимым делом.
2: Мы дошли до метеорита.
1: Да.
2: Давай рассказывай.
1: Самое метеорит. Интересное, как кончилась его жизнь, это относится и к геологам, и к метеоритчикам, и к астрономам. Это очень красиво. Он выявил метеорит своей жизни. То есть, прочитав его статью, человек в Волгоградской области, фермер, понял, что он что-то подобное видел, что вот где-то у него рядом на пруду лежал огромный камень, ну, впоследствии оказалось 200-килограммовый, который прекрасно подпадает под характеристику вот как раз железокаменных метеоритов. Даже по поверхности это было видно.
2: Мы потом расскажем, да. Что это такое, да?
1: И он пошел на пруд, видит нету камня, ну, четко знал, что он здесь стоял. И образованности и пытливости хватило для того, чтобы позвать своего друга директора школы, прощупать, там, кажется, была зима, сделали полынью, прощупали палкой и нашли, почувствовали, что есть камень. Достали его, и это оказался роскошный, полоситый, редчайший метеорит железокаменный, красивейший по веществу, который был найден рядом с деревней Паласовка. А полоситый – это название класса метеоритов. Вот академик Палас как раз выявил тот Красноярск,
2: Паласов железо.
1: Да. И тут проезжал рядом с этой деревней, и деревню в честь него назвали. И тут же был найден такой же метеорит, уникальный, редкий.
2: Но это не осколок того?
1: Не, это там тысячи километров. И Александр приехал туда, говорят, как ребенок, он огромный, там очень, очень массивный, высокий. Как ребенок гладил этот метеорит, ползал рядом. Потом был день рождения директора школы, посидели, он рассказчик прекрасный, опять же, стихи читал ночами нам, мы ездили вместе в экспедицию в Казахстан, и там я нашел свой первый метеорит каменный. И пришел перед тем, как лечь спать, проститься со своим детищем, которое благодаря ему явилось о свету, да. И от разрыва сердца, от адреналина умер. Прямо рядом с метеоритом.
2: Фантастика.
1: Вот, да, то есть похоронен на Новодевичьем кладбище.
2: Вот. А где метеорит
1: теперь? Метеорит, на самом деле...
2: Его вывезли оттуда?
1: Этот фермер и, видимо, так как директор школы был его как бы компаньоном, они в течение долгого времени распространяли вещество этого метеорита. Сначала отдали на регистрацию, он был зарегистрирован, и потом очень сильно поднялись за счет вещества этого метеорита, потому что он стоил приличных денег. И сотрудники, вот как бы люди, которые профессиональные метеоритчики, они помогли это все реализовывать.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Стоп. В этот момент наши слушатели, естественно, спрашивают нас, а сколько стоит метеорит? Ну, приблизительно.
1: Метеориты стоят очень по-разному. Как все бывает в бизнесе, то, чего много, и то, чего, то, как бывает в науке, то, что хорошо изучено, оно наименее ценно. Так. И вот у нас, мы четко знаем, что больше всего падает на Землю каменных метеоритов, хондритов.
2: Это каменный метеорит?
1: Да, это каменный метеорит, а хондрит, да. Протовещество.
2: Подожди. Да. Сразу, каменные, какие да. еще бывают?
1: Каменные делятся, значит, очень важное деление, на протовещество, хондриты, из которых все планеты, по крайней мере, земной группы были сформированы, и ахондриты, вещество скор этих сформированных планет или крупных планет Земли, где уже произошла дифференциация, где образовались железные ядра и коры, обедненные железом. А вот в этом протовеществе хондритовом железо перемешано с силикатными породами, которые потом формировали коры. То есть это общее деление. Дальше есть железокаменные метеориты, которые делятся тоже на две основные группы.
2: У нас тут маленький образец.
1: Да, да? Полоситы – это железо-никелевая матрица с крупными кристаллами. Обычно оливина, бывает очень редко пироксена. Ну, будем говорить, один к одному примерно в среднем количество железа и количество вот этих кристаллов.
2: Какой тяжелый.
1: И железные метеориты.
2: Вот. Ребята, железо. Давай докажем, что это железо, да? Мы приготовили маленький магнит, он у нас еще будет присутствовать в нашем рассказе. Ну, просто, чтобы вы убедились. Смотрите. Железо. Ну, нечистое, да?
1: С никелем.
2: С никелем. Там несколько процентов, от 5 до 7, да, по-моему, процентов никеля.
1: От 5 больше.
2: Но убедились, что это железо.
1: Тут где-то 7-8, это октаидрит. И железные метеориты, это в подавляющем большинстве, там есть немножечко одна подгруппа, которая, возможно, немножко другое происхождение имеет, но в подавляющем большинстве это ядра тех планетоземалей, то есть не развившихся до конца планет, но крупных, которые столкнулись между собой настолько сильно, что даже ядра их не выдержали, развалились, и засорили пространство чистым вот таким вот никелистым железом.
2: А каменные метеориты – это просто булыжники, такие же, как не отличишь от камня у нас на улице, или что-то оригинальное в них есть?
1: Нет, самые распространенные протовещество – хондриты, они очень сильно отличаются. В них железо находится то, которое у нас на Земле все ушло в ядро.
2: Проверим?
1: Да.
2: А обычный булыжник не притянется моим магнитом.
1: По крайней мере, сильно не притянется.
2: Сильно не притянется. Попробуем, насколько метеорит богат, каменный метеорит богат железом. Оп, доказали.
1: Поэтому как раз, так как это протовещество, не эволюционирующее, как оно эволюционировало на всех крупных, скажем так, планетах земной группы, оно и очень сильно отличается.
2: Лайфхак, или, в общем, нынче это называется лайфхак, дадим совет, если тот, кто ищет метеориты и хочет отличить камень от каменного метеорита, может использовать магнит небольшой, да?
1: Ну, в первом приближении,
2: как один из тестов. У меня сохранилась игрушка с времени моего детства с маленьким магнитиком, ну, знаете, такая веселая игрушка. И уже этого достаточно, если вы носите его с собой, чтобы отличить булыжник от каменного метеорита.
1: Ну, опыт показывает, что это не совсем так, особенно у нас в России. Вот у нас есть спил хондрита. То есть что нужно сделать с камнем? Его нужно распилить. И вот у нас типичный спил. Как раз типичный спил. То, что мы должны увидеть, но в случае, если у нас не очень древний хондрит, тоже будет сейчас надо.
2: А разве можно распилить камень в домашних
1: условиях? Да, конечно, есть для этого самые простые доступные вещи. Это так называемые электроплиткорезы. Электроплиткорезы – это такой вот станочек настольный с диском алмазным, с водичкой, чтобы этот алмазный диск смачивался.
2: Да, понятно.
1: Ну, они $100 стоят на любом строительном рынке. И в хозяйстве, если кто-то там плитку резал или камень какой-то укладывал, они остаются и лежат. Поэтому, если по знакомым поспрашивать, вполне возможно, у кого-то есть. Распилить. Вот здесь видно как раз это никелистое железо. Это H-хондрит, богатый никелистым железом. Ну, как видите, его очень действительно много, поэтому магнитность очень высокая на самом деле. Вот. В земных породах все это ушло в ядро, и поэтому вот такого вида вы не увидите в земных породах. Иногда есть породы с рудой магнетитовой, но магнетит выглядит не так для опытного глаза, как железо. Железо – это вот такие вот практически зеркальца абсолютно белого цвета, блестящие, а магнетит серый и тусклый. То есть у него блеск тусклый. И главный тест, вот если вы этот кусочек положите в мокрую тряпку, завернете куда-нибудь под ванну, ну, где солнечный свет, чтобы за ночь не высохла эта тряпка. Утром все будет ржавое, и нужно будет шлифовать, чтобы обновить вот эту вот красивую картинку. А магнетит не окисляется, поэтому он как раз и есть в земной коре. Он очень стойкий, и наша земная вода...
2: Он уже окисленный, правильно?
1: Да, он уже окисленный. Не, ну, окисленный немножко по-другому, в безводной среде обычно. А то, что у нас окисляется железо под действием влаги, это ржавчина. Там это уже гидроокислое железо. Вот, поэтому вот это главный признак, что нужно уметь отличить магнетитовую руду от железа по внешнему виду, и тогда уже будет все более понятно.
2: Ну хорошо, человек нашел метеорит. Он задумался, что ему делать. Ну, если нужны деньги, надо продавать. Если нужны деньги, надо продавать. Если деньги не нужны, можно подарить ученым.

0: что этим ученым дать на исследование? То есть типовой образец,
1: Тимур, понятно. Где эти ученые? Куда обращаться?
0: У нас есть несколько музеев и групп, которые имеют право регистрировать метеориты. В Москве это ГИАХИ, Институт имени Вернадского, лаборатория внеземного вещества, и музей Ферсмана.
1: Давай уточним. Да. На Воробьевых горах, близко от Московского университета, Институт геохимии и аналитической химии, да, имени Вернадского. И там лаборатория внеземного, ну, собственно, метеоритики.
0: Да. Ну, у них есть свой сайт у этой лаборатории, да, его легко найти.
1: Наберите либо комитет по метеоритам Академии наук, либо вот через институт. Это первое место. Второе – это музей Академии наук на Ленинском проспекте, музей имени Ферсмана.
0: Да, да, и там есть даже и платные экспертизы, то есть официально люди выдают бумагу с подписью, обычно, что это не метеорит.
1: Но только в Москве, или где-то еще?
0: Нет, есть на Урале университет...
1: Челябинский.
0: Нет, в Екатеринбурге.
1: Екатеринбурге, да.
0: Ага. Технологический. Университет, там группа Гроховского как раз, они имеют право регистрировать. У них есть прямо в лаборатории, это редкий случай, есть прибор,
1: на котором можно проверить. Екатеринбург, политехнический университет, группа Гроховского.
0: Это бывший политехнический институт, стал федеральным университетом.
1: Да, так федеральный Уральский университет.
0: Да. Казанский университет получил тоже такое право.
1: Это четвертое место.
0: Четвертое, да. И вроде бы как Горный в Санкт-Петербурге тоже может это сделать.
1: Горный институт в Петербурге.
0: Да. И во всех странах такие тоже лаборатории есть. То есть есть у нас такие энтузиасты, которые говорят, что мы лучше туда пошлем, и пусть нам западные ученые дадут заключение, что это не метеорит. Но на самом деле на Западе в большинстве мест регистрация метеоритов платная, в отличие от России. И в особенности это Америки касается, и Европы тоже. И только одна группа французская, которая как раз сейчас возглавляет вот эту деятельность по регистрации, она в принципе, может пойти навстречу, взять те же 20% и зарегистрировать. Правда, у них порой на годы эта регистрация растягивается. Вот. Но, тем не менее, вот, видимо, это российский, вот этот советский пример, то, что можно метеорит регистрировать бесплатно, он транслировался туда. Да.
1: А вот еще такой вопрос. Вот я иду с магнитиком, да, по лесу или по каким-то свалкам, и он у меня притягивается к разным железкам. Я нашел какую-то железяку, да, вот, хорошо, притянулся. А как я могу выяснить, это земного происхождения, какая-то отливка неудачная или космического? Куда мне обратиться?
0: Ну, опять же, на свалках бывает не только чистое железо, а бывает железо, перемешанное со стеклом, то есть в процессе как раз
1: плавки
0: бывают вот такие вот, ну, будем говорить, шлаки, то есть техногенные шлаки, где железа может быть и мало, и много, и поэтому... Как раз я все время немножечко улыбался, когда вы говорили, что как четко выявить каменный метеорит. На самом деле не все так просто. Опять же, желательно, если мы имеем кусок именно металла, тогда все вообще просто, можно его даже не пилить. Его нужно отнести в ближайший, ну, желательно в городе, если вы в городе живете, если в селе поехать в крупный город ближайший, и найти самый крупный пункт приема металлолома.
1: И сдать металлолом.
0: Нет. И подойти к там сотруднику и спросить, есть ли у вас портативный XRF, ну, рентгенофлюоресцентный анализатор для определения состава сплавов. И черных металлов, и цветных металлов. Эти анализаторы, которые доступны и в этих пунктах, они работают, очень важно, только по металлам и сплавам. Туда не надо камень нести, они дадут вам результат, даже он будет абсолютно бредовый, потому что прибор не предназначен для этого. Поэтому, если это чистое железо, вы чувствуете, это тяжелое, это 7-8 там, грамм на сантиметр кубический, вам прикладывают этот прибор, выглядит он как пистолетик такой, и выдают состав тут на мониторчике. Если у вас железо плюс никеля от 5% и больше, и, возможно, немножко небольшая примесь кобальта, и практически все, это с большой вероятностью, это может быть метеоритом. Если у вас никеля нету или совсем немножко, и есть всякие марганцы, хромы, вот эти вот вещи, которые у нас добавляют в металлургии, то это 100% не метеорит. Вот. Если вы, конечно, через ржавчину, у вас мог быть, ну, небольшие примеси какие-то, но это все доли процента. Если вы все-таки пришлифовали или отпилили, у вас будет у метеорита только железо, ну, по чувствительности этого прибора,

0: никель и еще в 10 раз примерно меньше, чем никель и кобальт, и все.
1: А по внешнему виду можно сказать, метеорит это или нет?
0: Вот по этому метеориту конкретно сразу можно сказать, практически, что это такое? Метеорит. Да. Вот это шагрень, но это характерно для пустыни, когда он долго лежал, были вот эти процессы выветривания, песочком обрабатывало, то есть пескоструйка, а там минералы никелистые с разной... скажем, стойкостью к пескоструйке, появляется вот этот шагрень. Плюс здесь еще есть вот такая зеленоватость. Это как раз признак того, что никель присутствует. Вот окисляясь, никель дает вот этот зеленый окрас. Я первый раз, когда железный метеорит первый свой нашел, думал, что это из почвы медные какие-то соли проступили. Прилипли. А там как раз это чили, там, соответственно, месторождение медное. Но оказалось, что именно никель дает эту окраску, она немножко от медной отличается, он такой более травянистый цвет. Вот. Но опыт, допустим, того же Сихотолинского метеорита и вообще крупных метеоритных, железных метеоритных падений говорит о том, что могут образовываться осколки. То есть при ударе с достаточно еще большой скоростью, крупные очень железные метеориты, их может разрывать на осколки.
1: Вот.
0: Да. Вот. Соответственно, они могут выглядеть так, как выглядят военные осколки военного времени.
1: Напоминает, да, осколок снаряда, да.
0: Поэтому отпугнуть от проверки нас может только то, что это какая-то плита, то есть где вы явно видите техногенные формы. А осколок может быть и метеоритом, и земным осколком.
1: А вот эти вмятинки, которые астрономы называют регмоглипты, они о чем говорят?
0: Ну, регмоглипты у осколков их как раз нет. Но вот это как раз на самом деле не осколок.
1: Это Сихотолинский.
0: Бывают рваные осколки, которые просто без всяких регмоглиптов...
1: При ударе о землю,
0: да? Да, да, да. Здесь они сохранились.
1: Это в полете, наверное.
0: Ну, в принципе, опять же, когда ты этим серьезно занимаешься, ты приезжаешь в Чили, и есть районы, где каждый камень выглядит как метеорит. Все в регмоглиптах. Поэтому, ну, это на самом деле вторичный признак. Главный состав для железных метеоритов. Дело в том, что все за пределами Земли, мы это можем как раз говорить четко, в Солнечной системе, если мы говорим о скалистых планетах, их геология и их эволюция очень примитивна по сравнению с Землей. Земля обладает тектоникой плит и огромным влиянием биосферы на формирование в последний миллиард-два коры. То есть вся она пропитана продуктами жизнедеятельности биосферы. Эти продукты очень сильно изменяются, и практически рождаются породы, которые на других планетах не могут родиться. И поэтому методы разделения никеля, которые почему-то, вот мы сейчас не будем в теорию как бы заглядывать глубоко, но никель везде в первичном железе в нашей Солнечной системе присутствует вот в таком примерно количестве от 5 и выше процентов. И методов разделения ни на Марсе никеля с железом, ни на там, Меркурии, ни на Луне нету. И только на Земле они присутствуют. Поэтому чистое железо есть буквально несколько областей. Самые известные – это плата под Норильском, где есть, скажем так, вулканические, древние вулканические провинции, где сохранилось железо нативное, земное. И плата Декан, знаменитая в Индии, там еще можно найти неокисленное железо. А во всех остальных областях у нас железо в виде магнетита. Очень-очень важно.
1: А в метеоритах?
0: Да. А в метеоритах оно обязательно с никелем, и оно не может разделиться там. Поэтому ученые и говорят это, и многие не верят, не могут понять, почему. Что в метеоритах не всегда есть никеля не менее 4-5%. Но это фундаментально, это понятно почему.
1: Тимур, ты уже несколько раз упомянул Чили. Почему именно Чили? А это что, самое благоприятное место для поиска метеорита?
0: Ну, до начала моей команды активной деятельности это было совершенно неявно, потому что реально в Чили искали местные, искали экспедиции с Европы, особенно вот испанцы, достаточно активно немцы, но они очень сильно скрывали результаты своих экспедиций. То есть они до поры до времени не регистрировали метеориты, потому что при регистрации ты должен раскрыть их реальные координаты, где это было найдено. И были даже случаи злоупотребления, когда люди, ну, скажем, условно-корыстных целях давали неправильные координаты. То есть уводили внимание мировой общественности куда-то совершенно другой регион.
1: Значит, Чили действительно Клондайк.
0: Для... Оказалось, что Клондайк.
1: Почему? Что там такого особенного?
0: А дело в том, что, несмотря на то, что Атакама является не самой большой пустыней на планете, она является и сейчас практически самой засушливой, самой сухой. И, как оказалось, исторически она самая аридная, самая безводная пустыня, очень-очень длительный промежуток времени. В отличие от Сахары, которая там 6 тысяч лет назад была еще цветущей саванной. И там эти периоды часто повторялись. То есть, когда мы сравниваем количество метеоритов, которые можно найти на девственной поверхности, где еще никто для тебя не искал, в Сахаре, и даже в Омане, на Аравийском полуострове, и сравниваем с Атакамой, оказывается, что в Атакаме на этой же плоскости в 10 и более раз больше метеоритов. То есть, как это было доказано? Есть метод, французы как раз очень хорошо им владеют, которые позволяют установить земной возраст метеорита. То есть, сколько лет назад метеорит упал на Землю, и сколько он лежит на поверхности. И по Атакаме оценки достигают миллиона лет и даже 2 миллиона лет. А по Оману был буквально один лунный метеорит, который там 300 тысяч лет, все остальное достаточно молодое. И по Сахаре то же самое, там в средней датировке 10 тысяч лет. Совсем не, и поэтому не успевало там идти накопление. То есть накопилось меньше метеоритов, чем в той пустыне Атакама, которая миллион лет уже стабильна и суха. Вот это в этом разница.
1: А что значит упал и лежит? Вот я представляю себе летящий из космоса камень со скоростью там 20 километров в секунду. Он же бьет по поверхности Земли, он же должен туда нырнуть.
0: И это справедливо для нашего спутника Луны. Вот поэтому там такой реголит. Вот туда, что летит, на этой скорости врезается. А у нас есть атмосфера.
1: Тормозит?
0: И, конечно. Тормозит, да? И очень эффективно тормозит. И мало того, тормозит, оно очень сильно вещество, как бы первоначально влетевшее, уменьшает в своей массе, прежде чем оно долетело. Mm-hmm. То есть известен очень хорошо процесс абляции, когда уже еще на космической скорости, а скорость, кстати, тут надо сказать, что максимальная скорость зафиксирована метеорита на входе в земную атмосферу того метеорита, который реально выпал, ну, за счет камер, за счет базисных наблюдений, 25 километров в секунду. При том, что мы знаем, как астрономы, что куча метеорных потоков, у которых 70 километров в секунду скорость движения, 40, 50. Даже если бы эти потоки были из каменного вещества или железного, они бы все равно
1: разрушались.
0: Да? И вот только 25 и ниже, соответственно, до 11. 11-25. Вещество может долететь. Абляция начинается, плавится, начинает поверхность, но как только она расплавилась, это все банальные вещи, они умозрительно понятны, под действием надвигающегося, наступающего воздуха на огромной скорости, все сдувается и улетает микрокапельками, поэтому вот эти следы остаются потом. Иногда белые, иногда дымные, такие темноватые, ночью светящиеся часто. То есть идет плавление, сразу улетает плавление, улетает скорость, падает. Если метеорит не раскалывается, он на высоте где-то 20-30 километров, опыт показывает, теряет всю свою скорость.
1: Ну, не всю, наверное, но там...
0: космическую скорость, да, мы говорим космической скорости. И начинает падать дальше практически вертикально, как камень, сброшенный с самолета и вертолета. И больше скорости, чем этот камень, он уже приобрести не может. То есть на простой, свободное падение в условиях земной атмосферы. Вот это скорость падения.
1: Передвижу... Вопрос.
0: Вот поэтому кратер не образуется,
1: как кратера правило. Не будет, но когда вот такой булыжник с самолета падает вам на голову, наверное, это сложно понять, да? Ну, в общем, это убийство.
0: Это человека. Фатально, но человек имеет, видимо, все-таки маленькое сечение вертикальное, и поэтому коровам не везло.
1: Ходите прямо.
0: Собакам не везло, да. А людям почему-то пока везет.
1: То есть вообще не было ни одного зарегистрированного случая убийства человека.
0: Год назад какие-то данные якобы по Южному Пакистану появлялись, что в 19 веке якобы... Но это не подтвержденные. Да, да. Пока четко нет. Есть подтвержденная корова, есть подтвержденная собака.
1: Потому что они ходят вот так,
0: да, а человек да, вот так. Да, да.
1: Кстати, об этом не сечение у человека меньше. Но, наверное, дома, автомобили... Попадают,
0: да? Да, да. Верующие люди объясняют, что вот метеориты почему-то берегут, людей. Заботятся люди, о людях. Да. Ну, а так, да, машинам достается, домам достается... Метеориты, которые падают на дома, еще выше ценятся, потому что так эксклюзивно упали. И ценятся еще куски крыши, пробитые метеоритом. Их потом вырезают хозяева и продают там на аукционах или как кому-то музеям и за очень большие деньги, не меньше, чем метеорит.
1: Но мы так и не объяснили нашим слушателям, сколько стоит метеорит.
0: Да, метеорит стоит самый простой. Вот такой метеорит. Вот он в корочке. Если он красивый, цена чуть выше. Если корку уже пустыня обработала, от песка струила, нету такой черной коры, подешевле. Но в среднем хондриты, если я буду кому-то в магазин отдавать на продажу, меня возьмут где-то за $0.5 за грамм. В магазине попытаются его продать за $1 грамм. То есть это вот примерно розница $1 грамм, оптовая цена $0.5. Когда некрасивые совсем, разбитые метеориты, ну, такие коричневые ржавые камни, ну, ниже обычная цена. И опять же, цена есть зарегистрированный метеорит и не зарегистрированный. Когда ты его зарегистрировал, у него есть свой паспорт, имя, он дороже.
1: Ну, как щенок породистый.
0: Да, да.
1: А железный?
0: Железный, на самом деле, если мы говорим о каких-то крупных падениях, такие как Сихота-Олинь, как Кампо-дель-Сьева в Аргентине.
1: Десятки тонн, да?
0: Да, да. Их вещество не дороже, порой дешевле в больших объемах. То есть, опять же, большой кусок продается оптовиком, он пилит, делает маленький, потом перепродает, поэтому не выше. Дороже стоят углистые хондриты, они более редкие, более хрупкие, влетает, может быть, не меньше их, но сохраняется и находится меньше. А хондриты очень дорогие.
1: А это?
0: Да. Это редкий тип
1: балазита. Каменный.
0: Да. Но есть такая особенность, что железные метеориты часто падают и находятся большими массами. Угу. И пласиты редкие, но вот эти находки, даже паласка 200 килограммов, да, и много таких находок, то есть суммарное количество вещества на рынке не такое маленькое, но это красиво. Это поэтому красиво. Стоит, ну, скажем так, в 10 раз дороже примерно, чем хондрит.
1: Угу.
0: Но не заоблачных цен. Заоблачные цены имеют так называемые планетные хондриты, выбитые с поверхности Марса и Луны. Вот они такие, самые дорогие.
1: Да?
0: Да. Астероидные удары. Динамически физики давно просчитали, что возможно, что астероид определенного размера с определенной скоростью сообщает такую скорость осколкам, выбитым им с поверхности вот этих тел, чтобы этой скорости, эта скорость превысила вторую космическую для Марса и Луны и покинула тяготение, засорила Солнечную систему, и потом что-то упало на Землю.
1: И падает?
0: Основное упало на Солнце. Падает редко достаточно, но к настоящему моменту марсианских метеоритов не так уж и мало, плюс и лунных еще больше, но все равно цена достаточно высокая. По лунам сбилась немножко, по Марсу остается высокая. Почему? Потому что количество людей, которые хочет и в лаборатории иметь у себя Марс, очень большое. То есть любой обыватель, в принципе, может так увлечься астрономией и мечтанием о космосе, что захотеть иметь кусочек Марса в своей коллекции. И спрос порождает как бы высокие цены.
1: Насколько это убедительно, что они с Марса? Ведь пока мы еще оттуда не привезли своими руками ни грамма вещества.
0: Среди сомневающихся в основном как раз люди-геологи, но не имеющие прямого такого многолетнего отношения к метеоритике. Если мы говорим о мировом профессиональном сообществе, по аналогии с астрономическим, то все практически убеждены, уверены и разделяют точку зрения, что три основных семейства хондритов, ведь они были найдены до того, как было, стало понятно, что они, вероятнее всего, с Марса, и классификация произошла раньше, были шарготиты, шасениты и наклиты, три типа ахондритов, которые было ясно по кристаллическому составу, что это крупные тела, с крупного тела выбиты, где произошла дифференциация на самом деле. И впоследствии, опять же, сначала абсолютные возрасты оказались ниже, чем у метеоритов, которые обычные. Обычные 4-5-4-6 миллиарда лет.
1: То есть они до формирования планеты,
0: ну, да, или ровесники. Это вещество, из которых они формировались. А на Марсе был вулканизм достаточно сильный, там 2 миллиона лет. И много датировок как раз вот в этом районе. Плюс по газовым включениям. Такие вот, скажем так, термодинамические условия. Это должна быть крупная планета, и это глубинное вещество очень важно. Вот опять же, полемизируя с Павлом Юрьевичем, уважаемым Плечевым, который выступал в этой же программе, как раз стоит сказать о том, что как мы, как астрономы, можем представить себе, и геологи тоже знают, что кратеры для того, чтобы вещество вылетело с поверхности Марса, должны быть порядка 50 километров.
1: Диаметром.
0: Да, астероид должен быть тоже там километровый, понятно, и образовать такой кратер. Осадочные породы, по которым ползают роверы и их исследуют, это тонкая пленка на поверхности планеты. Соответственно, если у нас 50 километров кратер, глубина тоже много километров, то тонкая пленка, чтобы вошла в состав метеорита, который выбит и прилетела, вероятность очень-очень маленькая. Основная масса, подавляющая основная, это глубинные породы. Они долетают. И они более... они прочные, ведь карбонаты, они же не прочные, они не любят температуру, они начинают распадаться.
1: Можно сказать, что мы уже бурили Марс, да? Мы получили оттуда образцы с глубины,
0: да, в километр. Да, глубины, да-да-да-да-да. И очень важно, опять же, вот самое распространенное семейство шаргатиты, они, в принципе, вроде как привязаны даже к конкретному уже кратеру на Марсе. По спектрограммам составу и так далее, mm-hmm. недр этого кратера. В них много достаточно плагиоклаза. Плагиоклаз – самый распространенный минерал на Земле. Но он там не сохранился. Плагиоклаз менее стойкий, чем ультраосновные минералы к давлению и температуре. И вот этот процесс образования 50-километрового кратера, он настолько... там огромные перегрузки выпадают на вещество, что плагиоклаз превратился в стекло. И вот как раз, когда этот метеорит марсианский распилят, сделают шлиф, и видно, что там не минералы, а вот таких минералы плавают в озерцах из стекла полевошпатового состава. И как раз это самый важный такой признак, что это точно вещество, испытывающее бешеные перегрузки.
1: Тимур, да. Хотя твой интерес уже от астероидов ушел в метеоритику, но я хочу напомнить нашим слушателям, что в 2013 году вы сделали очень хороший подарок. Мы ведь говорили, что первооткрыватели астероидов имеют право предлагать для них имена. А как раз в 2013-м был юбилей 80-летия Дмитрия Борисовича Зимина. Я думаю, большинство из нас и из вас знают этого замечательного человека. К сожалению, его уже нет. Тогда вы подарили его имя астероиду открытому.
0: Да, у нас, да, как раз были там несколько астероидов, которые мы открыли вместе со Стасом Коротким, который сейчас занимается астрономическим, да, туризмом, да, известный человек. Ну, и вот мы как раз вместе синициировали это название тогда. И это хорошая практика, когда у меня многократно она повторяется. У тебя не хватает вот фантазии и мысли, в честь кого, в честь чего-то назвать, а у тебя есть друзья, которые тебе предлагают, и вы вместе осуществляете этот процесс.
1: Прекрасный подарок.
0: Достаточно активно это делаем, да.
1: А теперь давай вернемся к Земле. Мы все о Марсе, да, о Марсе. А 2000, тот же самый 13-й год, Челябинск. Скажи, пожалуйста, это был рядовой метеорит, который чуть не разрушил город, упал там за городом в озеро Чебаркуль. Но вообще редкое событие, правда? Над городом-миллионником пролетел размером с большой автобус метеорит и наделал там немало дел. Но он был совершенно рядовой, да?
0: Ну, у нас есть статистика входа болидов, потому что спутники следят, да, за всеми этими процессами, и он практически лидер за весь период существование этих спутников. То есть реально 20-метровое тело – это очень крупное тело. Соответственно, все относительно. И рассматривая периоды в районе там, 100 лет,
1: вот за 100 лет... Они так часто такие,
0: да,
1: падают,
0: очень, да? Совсем не так часто, угу, да. Но тут повезло, потому что понятно, что самая большая вероятность была, что такое над океаном где-нибудь появится, ну, да, и туда же упадет. Ну, да. А тут над городом миллионников. В принципе, по веществу он тоже не совсем рядовой.
1: Сейчас потому челябинцы что... скажут, ну да, повезло.
0: Ну, я думаю, что они дивидендов с этого получили, но гораздо
1: жертв
0: больше.
1: Жертв не было, жертв, да, не было, да, все-таки. Люди сохранили жизнь.
0: А теперь Челябинск знает во всем мире.
1: А теперь Челябинск, ой, до этого знали, там танки делают. Но, слушай, давай напомним все-таки, когда вот такой крупный камень влетает в атмосферу Земли, а этот влетел так, что он долго шел в стратосфере, почти параллельно поверхности Земли, прошел над всем, там, над Западной Сибирью, Южным Уралом, и вот он летел над городом, и любознательные люди, конечно, с интересом, раннее утро, ясное небо, холодная погода, февраль, и смотрели, не зная о том, что полет в атмосфере такого крупного тела со скоростью десятки километров в секунду порождает мощную ударную волну. И она идет к Земле, долго идет, минуты Он уже пролетел, вы все еще смотрите на след, и вдруг приходит эта ударная волна, бьет по стеклам окон, в которые вы смотрите, выбивает их, и вам в глаза, в лица летят осколки стекла, ломает крыши, ведь были сломаны крыши некоторых цехов. Хорошо, что это было раннее утро, и в цеха еще не пришли рабочие. Тут не было жертв, фантастика, повезло. Но надо иметь в виду, что это может быть опасно. Да?
0: Ну и там же еще было отягощено дроблением, то есть мы об этом тоже не сказали, что многие метеориты не выдерживают вот этих нагрузок, которые выпадают на это вещество при входе в атмосферу, и мгновенно разваливаются на очень большое количество фрагментов. И как раз в этот момент происходит скачкообразный рост площади сопротивления.
1: И торможение.
0: Да, мгновенно дополнительное торможение. И вот, скажем так, вот эти вот звуковые явления, они усиливаются. Если тело проходит весь путь и падает целиком, этого меньше, эффект не такой. То есть нет скачка такого давления. И показательно, опять же, то, что нашли в Чебаркуле кусок там 500 килограммов и кучу мелочи. Но это все, что осталось от 19-20-метрового тела. Угу. Это говорит о том, что очень большой процент вещества для простых небольших метеоритов, это 90%, теряется вот во время пролета. То есть влетает метеорит с мяч футбольный, а долетает с кулак.
1: А вот, посмотри, в моей коллекции есть такой мелкий образец челябинского метеорита.
0: Да, вот такое просыпалось на несколькими селами.
1: Почему он черный? Ведь это камень, он не должен быть черным.
0: Ну, там, на самом деле, железа-то очень много. Есть, идет да. окисление как раз под действием температуры. Вот, это корка. На самом деле, внутри-то он светлый и белый.
1: Да, и очень важно распилить, да.
0: Важно знать, но это для стандартных случаев. Бывают метеориты с черным веществом, они сталкиваются, такие же хондриты, в космосе несколько раз. Там происходит скачкообразный рост температуры и переплавляются. Там есть сульфиды, которые распыляются и тоже делают вещество черным. Поэтому есть хондриты и черные, свежие, но большинство они действительно светлые. Но полежав буквально недолго, особенно в наших условиях, они становятся коричневыми, очень важно. То есть, если этого метеорита корочку тоже отломить, он весь будет коричневый. В пустыне метеориты, хондриты, железосодержащие, и как и железные, они всегда коричневые. И это один из отличительных признаков, бывает, когда много земного загрязнения. Земные породы серые, черные чаще всего, коричневых немного. Иногда это помогает. Но в данном случае был черный. Я его нашел как раз в том месте, где было много черных земных камней. Правда, этот был покрупнее.
1: В Чили.
0: Крупнее, да. Это его находка ноября.
1: Чили такая маленькая страна. Ты постоянно говоришь о ней как об источнике. А Россия гигантская.
0: Так мы это ищем в маленьком фрагменте Чили, там, где есть настоящая Атакама.
1: Вообще, да. Пустыня Атакама. Почему на гигантской территории России нет возможности вот такие же клондайки метеоритов обнаружить?
0: На самом деле, если мы говорим по суммарной массе, такой клондайк есть, это в Магаданской области Чукотка, и там как раз найдено много железных метеоритов, но, опять же, должны быть условия для находок. Там вся поверхность, львиная доля, перелопачена поисковиками золота и, соответственно, впоследствии драгами и промприборами. Mm-hmm. То есть огромные объемы вещества промыты через эти приборы. И кроме золота там периодически выскакивают железные метеориты, потому что они тяжелые, очень хорошо опознаются. И геологи понимают, что если попал кусок железа, это, вероятнее всего, метеорит. И там очень много находок. А если мы берем суммарную массу, то суммарная масса многие-многие тонны. Mm-hmm. Вот. Но это вот только там. В других местах железные метеориты уходят под поверхность, их больше никто не может найти.
1: А то есть поверхность живая, да, в России? Она постоянно как тонут метеориты, да?
0: Тонут, сжираются нашими активными в этих условиях, в этом климате бактериями. Кислоты оказываются губительными, растительные, потому что вот это железо, оно, вопреки мнению, что космическое железо не ржавеет, это неправильное мнение, оно ржавеет, окисляется, плюс оно внутри ржавеет. Очень часто метеориты гигроскопичные, они мгновенно затягивают в себя влагу. Угу. Есть, где стекло переплавленное, они уже не так тянут. А свежие, там же они формировались, слипались, там нет давления таких высоких, тела маленькие изначально. И все, вся влага уходит внутрь, окисляет железо, железо расширяется и разрывает. Угу. И в наших там средних широтах там 50-100 лет под поверхностью, и все, в глину все превращается. Если мы говорим о каменных метеоритах, железные подольше обычно живут. Вот у нас был метеорит Атаксит бесструктурный. Дронина есть, еще до сих пор находят в Рязанской области. Вот он лежал в болоте, где была восстановительная ситуация, и хорошо там законсервировался. Когда начали мелиорацию, когда начали удобрения туда лить, он начал очень-очень быстро из года в год окисляться и умирать. Там бактерии, иногда вот кусок раскалываешь, а внутри такая полость слизью какой-то заполнена. То есть бактерии стали сжирать. Там есть сульфиды, которые любят наши земные бактерии. То есть стала окислительная обстановка, и метеориты стали умирать. В Магаданской области, опять же, чистая вода, прохладно, и там они лучше сохраняются.
1: Вот ведь интересно. Где трудно жить, там больше метеоритов.
0: И вот эта аналогия, которую я сюда привожу, травка. Или травка, лук, или пахотное поле. На пахотном его запашут, на травке травка обовьет, постепенно затянет туда в верхний слой чернозема или глины и так далее.
1: И а там сухое место, но есть же и другие сухие места, Антарктида какая-нибудь.
0: Антарктида, не так все просто, опять же, все банально, если внимательно рассматривать ситуацию. Что будет, если на лед упадет в таком месте, как Антарктида или Гренландия, метеорит? Его сначала снежком присыпет, летом этот снежок подтает, и лед образуется, и постепенно он уйдет в лед. И в Антарктиде не так, как в пустыне. В пустыне там лежит камень, метеорит, где он упал чаще всего. Может его там захоранивать, песочком засыпать, потом опять открывать. А в Антарктиде в лед как втаяло, так и там осталось. Но, к счастью, ледники тоже дрейфуют, плывут, как жидкость, но очень медленно, упираются в некоторых местах в горные хребты, в контактовой зоне идет протаивание за счет того, что породы очень сильно нагреваются летним солнцем, воздымается этот ледник, протаивает, и идет зона обогащения. То есть везде, где геологи ищут золото, это обстановка обогащения, где-то идет обогащение, потому что просто рассеянные минералы, рассеянные элементы невозможно искать, полезные ископаемые. Должны быть условия обогащения. То же самое с метеоритом. В пустыне обогащается за счет огромного времени экспозиции, упал, и ничто на него не влияет, и он лежит, и никто его не трогает, и никто его не разрушает, ну, кроме перепадов ночных и дневных температур. То есть неблагоприятных факторов мало, а у нас сплошные неблагоприятные факторы. Ну, также в экваториальном лесу ничего не сохранится нормально.
1: Да там и не найдешь,
0: да, наверное. Два года полежало, ушло под поверхность, там его еще можно металлоискателем найти, но, опять же, простым металлоискателем каменный не найдешь, только железный. Надо настраивать специально на каменный, и все. И вот эта вот математика, миллион лет в Атакаме, деленная на два года в средней полосе, приводит к тому, что вероятность нахождения метеорита в средней полосе в 500 тысяч раз, миллион делим на два, меньше, чем в Атакаме. Если сравнивать с Сахарой, немножечко меньше.
1: Это какой самый крупный метеорит на Земле из найденных?
0: Гоба, 60 тонн, но это все знают, во всех энциклопедиях.
1: Ну, я не думаю, что все знают, давай напомню.
0: Книга рекордов Гиннесса, да. Огромная плита такая, но она выглядит как плита.
1: Железная,
0: сверху, да? Сверху, да, возможно, она там совсем снизу не плоская, на частной территории, поэтому там вот такой вот маленький заказник национальный, частный парк, точнее сказать, охраняемая зона. Можно приехать, посмотреть. 60 тонн вот долетело, не разорвало. Железные действительно более твердые.
1: Поэтому... Давай все-таки напомним, это Южная Африка. Можно приехать, Намибия. Но далековато. Да, Намибия. Но 60 тонн железа метеоритного. И что, владелец так и не расстался с ним?
0: Ну, я думаю, ему, в общем-то, туризм дает какие-то дивиденды. Я не думаю, что там билет особенно он продает. Но, тем не менее, всемирная известность... Я думаю, что мог он, конечно, продать, но вот выбор у него такой. Есть у нас люди, которые в музей вкладывают, в частные, тоже вот чудаки могли все продать, а музей строят. Да, да. Такой, это нормальный выбор. Там кто-то реально в течение этого как бы периода известности этого метеорита приезжал, пытался там что-то отпилить, там есть такие вот отпиленные места. Да. Да, браконьерничал, но, в принципе, такой огромный кусок так просто и не распилишь, 60 тонн. Поэтому там некая безопасность. И не увезешь, то есть не каждый кран это поднимет.
1: А каменные крупнейшие метеориты?
0: Каменные значительно меньше, потому что они разваливаются. Да. Поэтому вот один кусок улетел, а остальное все десятки километров, хвост такой, эллипс, рассеяние. Поэтому таких крупных нет. Но суммарные массы многотонные есть.
1: А ледяные бывают?
0: Ледяные, по идее, все-таки не пронзят атмосферу. То есть войти может, но не долетит.
1: Это случай Тунгусского метеорита?
0: Тунгусский все-таки, если мы говорим, ядро кометы, это не чистый лед. Просто у нас есть люди, которые, простите, чистый прозрачный лед за метеориты выдают, куски. Вот, известны эти ситуации. И чистый лед, видимо, не долетит. И с кометами тоже огромная проблема. То есть мы знаем, что очень рыхлое вещество, очень газонаполненное, очень за счет органики нестабильное. То есть оно просто-напросто, даже если его... так привезешь, оно тут долго не пролежит, надо хранить в вакууме, там, с полной осушки. И есть только одна подгруппа метеоритов, хондритов углистых, без хондра, кстати, подгруппа. Нет, там практически хондр, такое очень некрасивое вещество, выглядит как уголь. Плотность практически 1,8 грамм на кубический сантиметр. Не плавает, но очень, очень рыхлая. И вот эта подгруппа из всего 6 метеоритов. Все эти метеориты были найдены сразу после падения, после болидов. Вот так повезло в первые дни нахождения на Земле. Поэтому они найдены. Ни одного метеорита, случайно найденного этой подгруппы, нет. Даже в пустынях.
1: То есть они долго не живут.
0: Да, они долго не живут. И, скажем так, 30% где-то, грубо говоря, ученых-специалистов считают, что это связанное с кометами вещество. И то оно, видимо, связано таким образом, что это вещество с умерших ядер, дегазированных полностью.
1: Кусочки коры, да,
0: кометы? Да, которые когда-то были кометами. У нас есть астероиды, особенно вот опасные для Земли, там, сближающиеся с Землей, которые считаются, что это бывшие ядра комет. Вот. Но большинство считает, что это все-таки вот, ну, такие вот астероиды, близкие к кометам, но все-таки астероиды изначально.
1: Я напомню, 1908 год над тайгой, под каменной Тунгуской, в атмосфере разрушилось очень крупное тело. Размером, наверное, 70 или 80 метров, ну, гигантское. Но до Земли ничего не долетело, только ударное.
0: И разрушилось, и испарилось, судя по всему.
1: Испарилось, но ударная волна была такая, что на площади в 2000 квадратных километров легли деревья. Тайга полегла, загорелась даже от теплового удара.
0: И сейчас, кстати, многие те данные, которые были получены несколько десятилетий назад о магнетитовых шариках, тоже ставят под сомнение, что
1: есть ничего не нашли.
0: Есть, да? Кто считает, что это биогенного происхождения, бактерии вот такие шарики формируют, и это достаточно доказательно звучит. Вот, поэтому, когда мы смотрим на потоки метеорные, наши знаменитые Персеиды, в сентябре, там, Геминиды, в декабре, Леониды, мы должны понимать, что это вещество не долетает. Это кометное, еще достаточно высокоскоростное. Ну, есть потоки, которые догоняют Землю, там, но мелкое, тоже очень, да? Очень вряд ли, да.
1: А когда летит вот такой камень, как мы его ощущаем в атмосфере? Это очень яркое явление.
0: Какой? Да. Ну, я думаю, что не менее яркой, чем Луна в полной фазе.
1: То есть минус 12. Землю.
0: Да, да, да, да, конечно. Вот. Очень важно понимать, что болиды, которые заканчиваются, спорадические болиды выпадения метеоритов, обычно летят 2, 3, 5, 8 секунд. Их нельзя путать вот с этими болидами, даже очень яркими, очень быстрыми кометными, связанными с потоками. И нельзя путать с космическим мусором, потому что космический мусор с первой космической скорости очень-очень плавно входит в атмосферу.
1: Мусор – это куски спутников старых.
0: И они летят обычно там порядка минуты от горизонта до горизонта, долго. И очень характерно для техногена, для мусора, что он распадается и летит параллельно несколько фрагментов.
1: Там железки плотные очень.
0: И там есть чему гореть. То есть магниевые, алюминиевые сплавы, электроника, обшивки. И они могут реально долететь, и они могут что-то поджечь, вот это вещество.
1: Они горячие.
0: Здесь нет. Горячая только вот эта микрокорка, тонюсенькая. А внутри холодно, поэтому пока он падает уже, как камень, сброшенный с вертолета, он успевает остыть, максимум остается тепленьким. Вот Челябинск за счет глобального события, там кусочки оставались тепленькими, и они как раз проплавляли лед. Но чаще всего холодные, и мало того, что были многочисленные наблюдения, когда падало на глазах людей, подбегали, а он же, метеорит, весь изморозью покрыт, потому что влажность, там роса, влажность воздуха высокая, метеорит становится очень холодным, да, и все на него конденсируется.
1: Тимур, а прав я или нет, что именно метеориты продвигают наше представление об эволюции Солнечной системы? Что мы гораздо меньше узнаем о планетах, пока вот даже летают на них космические аппараты, и намного больше узнаем о прошлом Солнечной системы, собирая и исследуя это вещество. Это так?
0: Ну, о прошлом однозначно. Это единственный практически источник. Мы, о настоящем мы можем с помощью космонавтики получать данные. О прошлом, да. Но надо, опять же, учитывать, что количество распределения метеоритов по типам, оно не отражает распределение астероидов по типам. Астероидов у нас может быть углистых, которые порождают углистые хондриты, и даже больше, чем астероидов, порождающие обыкновенные. Обыкновенные, здесь нет ничего летучего. Здесь нет, никогда не было воды, вот в той зоне, где это формировалось. Нет минералов водных, нет аминокислот, тем более, ну, вообще органики. А углистое вещество дальше той линии, где вода сохранилась.
1: Дальше от Солнца.
0: Да, дальше от Солнца. Да. Вот. Но за метеоритную бомбардировку очень часто отвечают конкретные катаклизмы, которые произошли там 100 миллионов лет, там, 10 миллионов лет, которые именно веществом этого астероида, разбитого или очень кратерированного мощным ударом, заражают внутренней части Солнечной системы, и именно этого типа метеориты выпадают, и они преобладают. Судя по всему, вот эльхондриты у нас очень распространены, их практически, ну, 40-45% всех метеоритов – это эльхондриты. А 400 миллионов лет назад их практически не было. Вот в древних метеоритах, когда изучают фоссилизированные, это уже не метеориты с нашей точки зрения, это то, что вморожено было в известняки, и там полностью изменилось, но мы по микроэлементам понимаем, что это были метеориты. Тогда метеоритов распределение было другое по типам. И только вот какая-то, какой-то катаклизм с астероидом из L-хондритного вещества привел к тому, что их столько много теперь падает. И падает уже давно.
1: Где сегодня учат специалистов по метеоритике?
0: Ну, на самом
1: деле, человек хочет увлечься этим профессионально. Что ему делать?
0: На самом деле проблема очень большая. Мы как раз, я не сказал о том, что почему я пришел в метеоритику. Потому что увидел, что астрономов-то сколько официально в России?
1: В России, я думаю, человек 350-400, не больше. Научных профессиональных астрономов, да,
0: на диплом. Я думаю, немножко больше. Ну, если брать с инженерами. Ну,
1: как, которые, с инженерами, да, но да. Дипломы не астрономические.
0: Да, да. А метеоритчиков по-настоящему, вот 12 человек, которые работают в этой лаборатории. Опять же, ситуация та же самая, что в ГАИШе. Приходишь, половины людей на работе нет.
1: Реально. Не значит, что они не трудятся.
0: Да, да, кто-то просто пишет статьи, отчитывается, но сторонний наблюдатель, человек приходящий, их вообще не видит. И реально он сталкивается с двумя-тремя. Все, на всю Россию. При всем уважении, люди, которые занимаются метеоритами в других институтах, в других городах, они не профессионалы, они просто геологи, которым это интересно.
1: А в мире есть какие-то крупные институты, которые сосредоточены на этой теме? Ну, или хотя бы отдел в астрономических институтах?
0: Ну, на самом деле, в Америке как раз Вашингтонский университет занимается, но в основном институты, университеты, которые в аридной зоне, то есть в Нью-Мексико, в Аризоне, вот там очень много. Ну,
1: там, где есть.
0: Да, да, где как раз и метеоритов больше изначально находилось, это объяснимо. Ну, и в Европе есть, и в Германии несколько институтов очень плотно занимаются, во Франции.
1: На территории России в течение 20 последних 100 лет были самые грандиозные падения. Тунгусское явление 1908 года, 1947 год, Сихотэ-Алинский хребет на Дальнем Востоке, вот замечательно. Сейчас Челябинский, да, фактически мы являемся поставщиками информации о самых крупных падениях за последние 100 лет, а специалистов мало.
0: Давайте подумаем, почему. Наверное, это связано с тем, что метеоритчик должен быть или геологом по образованию, ну, отчасти или химиком. И геологи и химикам, выпускникам абитуриентов всегда предлагается какой-то путь на производство, в добычу полезных ископаемых, и он денежный, этот путь. То есть они, в отличие от астрономов, в принципе, астрономы никогда в обсерваторию приезжая, ну, не попадали в условия большого благоприятствия по финансам. Это, да. А в геологии это есть, и, видимо, это уводит все-таки людей, которые хотели бы. Плюс приходят они в эту лабораторию раньше, у них нет своего, не было своего прибора. Опять же, посидят, посмотрят, там какие-то молодые специалисты и уходят.
1: То есть наука, нет перспектив. Нет,
0: наука
1: перспектив.
0: Золушка, да? Но при этом такая интересная. Да, да, это парадокс. И еще парадокс в том, что я как раз когда-то вдруг эта мысль пришла, и она немножко приживается, что метеоритика — альтернативная космонавтика. Мы в России заложники того, что Роскосмос и не планирует, и не может планировать миссии по привозу вещества даже из пояса астероидов, не говоря о Марсе. Ну, про отдельная история,
1: есть да. Проекты, да.
0: Я как раз вчера подробно спрашивал, как хранится вещество, в каких боксах. Ну, такого интереса нет, не захожу в эту комнату. Но оно хранится. Вот. И поэтому реально люди, которые ищут метеориты, энтузиасты поиска, это люди, уподобляющие себя вот этим вот астронавтам, космонавтам миссий, которые летят к Марсу или в пояс астероидов и привозят на Земле вещество.
1: А они сами к нам прилетают.
0: Да, да. То есть государство не может формировать свои запасы, свою коллекцию исследовательскую за счет миссий. И, по идее, должно поощрять тех, кто привозит в Россию огромное количество космического
1: вещества. Я надеюсь, что так и будет. Твои коллеги и ты делают очень нужное дело, собирая метеориты по всему миру и привозя их сюда.
0: Ну и главное, что это, в принципе, ну, с натяжкой, кому как повезет, но, в принципе, можно выходить на самоокупаемость. И поэтому мы в состоянии уже длительный период как-то вот находить какие-то собственные деньги и на это тратить. Потому что, ну, если находишь что-то интересное, денежка возвращается. Если не находишь, ну, все равно приятно, что реально усилиями наших предшественников и нас коллекция Академии наук, ну, я думаю, упетерилась уже по количеству метеоритов.
1: Спасибо тебе от имени астрономов и всех ученых. Спасибо. Всего доброго, друзья.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова в эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы хотели беседовать о важной для всех нас и в нашей жизни, и в наших мироощущениях теме, посвященной типам человеческих личностей. Мы все знаем, что бывают холерики, мы все знаем, что бывают сангвиники, но это очень старая классификация. И сегодня в гостях у нашей передачи Гуревич Павел Семенович, кандидат исторических наук, доктор философских наук, доктор филологических наук, академик РАЕН и главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Второй наш гость – мой хороший коллега Зинченко Юрий Петрович, декан психологического факультета Московского университета, заведующий кафедрой методологии и психологии, доктор психологических наук, профессор, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования. Вот такие вот у нас титулованные гости. Я сегодня хотел расспросить моих гостей о том, что, в принципе, каждому из нас необходимо знать, какие типы, психологические типы людей существуют, люди, которые окружают нас, очень разнятся по своему поведению, миропониманию, по ощущениям, по умению к контактам. И вот я хотел бы понять, как нам ориентироваться в том, с чем к нам приходят, с какими установками приходят к нам в общение наши люди, наши близкие.
1: Много существует классификаций, с которыми вы могли бы работать. Ну, скажем, рихианская характерология – это фридистская. И вот юнгианская типология. Еще соционические типы, но нам, очевидно, лучше поговорить о Юнге, потому что это целостная, интересная, всеобъемлющая концепция.
0: Она и есть первая или нет? Первая системная или нет?
1: Нет. К сожалению, а может быть и к счастью, потому что первая – это все-таки фрейдовская классификация, да? Если говорить о 20 веке. Но были еще попытки классификации личностных качеств, начиная с античности. Мы, наверное, будем все-таки говорить о современных.
0: Да, конечно, о современных.
1: А у Юнга 8 типов. Эта типология основана на способах приспособления к реальности. Это является основанием для данной типологии. Юнг показывает, что существует всего 4 возможности приспособления к реальности с помощью мыслей, эмоций, ощущений и интуиции. Поэтому существуют типы мыслительные, эмоциональные, ощущающие и интуитивные. А если иметь в виду, что Юнг делит еще всех по установке интроверсии и экстраверсии, получается вот 8 типов.
0: Вы можете пояснить, вот последние, интроверты и экстраверты?
1: Да, конечно. Это тоже способы приспособления к реальности. Имеется в виду, что даже в животном мире существует 2 разных способа освоения реальности. Есть разведчики, такие особи, которые вынуждены осваивать новые территории, смотрите, есть ли там условия для выживания. И есть животные, которые вынуждены сохранить приобретенное, сохранить традицию, также в человеческом мире. То есть есть люди активные, инициативные, контактные, живые, общительные. Это экстраверты. Есть люди, сосредоточенные в своем внутреннем мире. Это интроверты. Они больше прислушиваются к внутреннему голосу, к своей субъективности, к своим переживаниям. Для них общественное мнение не так значимо, как для экстраверта. Экстраверт все-таки ориентируется на общественное мнение. Поэтому, скажем, если священник или мыслитель пишет, я принял христианство, потому что так поступили отцы, основатели церкви. Это типичный экстраверт. И интроверт, который говорит, я принял решение, поэтому никакие изменения обстоятельств, погодных или еще каких-то, на меня не воздействуют.
2: В нашем огромном, безграничном мире невероятное количество абсолютно разных, не похожих друг на друга людей. Оптимисты и пессимисты, жаворонки и совы, сангвиники и холерики. Список можно продолжать бесконечно. Но нам приходится сосуществовать, находить подходы друг к другу. У кого-то получается просто и естественно, другим дается нелегко, вплоть до того, что приходится переступать через себя. Ко всему названному психологи выделяют еще один рубеж различий людей. Речь идет об интровертах и экстравертах. Большинство человеческих типов можно объяснить, связав проблему с работой нервной системы. А вот обсуждения вокруг открытых и закрытых людей не просто затянулись, они среди нерешенных научных проблем. Поговорим об этом и попытаемся понять, почему. А ведь рассуждать на эту тему начали давно. Еще в 19 веке Карл Юнг пытался объяснить причину такого явления тем, что люди разнятся по подходу к жизни. Одни больше склонны к практике, живут в мире реальном, другие — в воображаемом. Не всех такой подход удовлетворил. Ученые продолжали исследования. Нередко можно услышать, что интроверт и экстраверт – это врожденные качества. Однако научных подтверждений подобные взгляды не имеют. Более того, пока даже не могут договориться, какое содержание следует вкладывать в понятия «интроверт» и «экстраверт». А если так, то многое остается на уровне человеческих догадок и субъективных суждений. И только. Так кто же такие интроверты? Начнем с нелицеприятного. Интроверт не особо жалует людей. Чем их меньше, тем ему комфортнее и лучше. Кстати, не всегда это плохо, ведь личности закрытого типа стремятся к творчеству, и помогает им пребывание в собственных размышлениях и мечтаниях. Интроверт часто человек пассивный, неуверенный в себе. Это понятно, ведь неуверенность в себе заложена в основе его психики. Его контакты с окружающим миром ограничены, но однобоко осуждать их замкнутость. В жизни такие люди порой приобретают вполне приемлемый статус, да и закрытый образ жизни тоже имеет не только недостатки, но и преимущества. Ведь, образно говоря, если дело не доходит до крайности, они не копаются в себе, они себя изучают. А это весьма интересно. Экстраверты же, напротив, люди открытые. Любой момент, случай, который они пережили, им необходимо с кем-то обсудить, поделиться. Это люди, обращенные наружу. Они активны, деятельны, безрассудны. В любом обществе чувствуют себя как рыба в воде. Экстраверты легкомысленны и поверхностны, но при этом подвижны и инициативны. Именно они становятся душой компании, лидерами, активистами. Им всегда есть что рассказать. Эмоциональность экстравертов настолько высока, что иногда может довести до истерики самого фигуранта.
3: Многообразие мира, оно настолько огромно, что порой не понимаешь, с чем имеешь дело. И тогда возникает вопрос, а давайте вот это вот все многообразие, всю вот эту глыбу, всю вот эту массу поделим там на какие-то квадратики, кружочки и как-то вот попытаемся систематизировать, классифицировать. Да. Поэтому, когда говорим о многообразии неживой природы, что касается там вот это электрон, там это протон, и вот они все частицы с одинаковыми характеристиками, и здесь нам все понятно. То есть, говоря об электроне, мы говорим о любом электроне. Говоря, наверное, о протоне, это вот любой протон. Переходим, когда в мир живой природы, особенно в мир людей, то вот здесь вот так вырублено в мир людей, то вот здесь вот так вот легко построить классификацию.

0: размыты границы.
1: Конечно, да. То есть, либо в зависимости от ситуации поступаешь так или иначе. Поэтому, когда говорим о том, как современная психология относится к типологиям, с одной стороны, как науке она нужна, но с другой стороны, как наука о человеке, она понимает условность этой классификации. Поэтому классификация нужна до тех пор, пока она помогает мне познавать мир. Когда я потеряю эту индивидуальность, то смысл в этой классификации, он очень сложен. Поэтому после Юнга Айзенк чего сделал и привлек уже...
0: Это какое время, если...
1: Ну, уже в середине прошлого века, то есть если в начале психоанализ очень глубоко занимался типологией, то, что мы говорили, в серединке века возникает вопрос, а как с большим количеством людей, как с большой массой вот, поступать? И возникали проблемы и необходимость в тестировании, в создании каких-то опросников. Потому что психоанализ или психотерапия или что-то, это всегда вот я сижу.
0: Индивидуально.
1: И индивидуальность в виде космоса, который я пытаюсь познать. А какой же тут космос, когда мне нужно, например, летчиков там, в количестве 800 человек отобрать на вот эти новые или бомбардировщики или что-то? Откуда-то тесты и взялись. Это когда для американской армии необходимо было как раз проводить вот этот профессиональный отбор для тех или иных видов вооружений. Тогда тестирование стало массовым, и оно нуждалось вот в обосновании, в методологических, с одной стороны, каких-то оправданиях, а с другой стороны, должно было показывать то, что обещало. И вот здесь как раз расцвет методик, расцвет тестирования, опросников. И вот Айзенк...
0: Это времена Второй мировой войны, да?
1: Ну да, это уже вот в этот период как раз получается массовое психологическое обследование, которое нуждается в этих адекватных инструментах. И тогда уже из простой арифметики, либо простых каких-то вещей возникает вопрос, связанный со статистикой, с большим количеством людей, большие выборки, это ну, нужно как-то все обрабатывать, причем в стандартных ситуациях. В этом смысле методика является вот тем стандартным инструментом, который позволяло для такого количества людей что-то сделать более-менее понятное.
0: Конечно, эта типизация она была, должна быть упрощенной, потому что массовый опрос идет, так ведь, да?
1: Ну, в этом смысле, да. То есть, когда у тебя там тысячи, пять тысяч человек, то вот методы психоанализа, хотя они намного глубже и намного интереснее для исследователя, но физически их вот одному человеку тяжело осилить. Поэтому такие инструменты вспомогательные тоже, как проективные методы были использованы.
0: И теперь следующий шаг. Если мы вот пока мы заговорили об этих двух типах людей, но есть, конечно, масса промежуточных, да, наверное, есть. Скажите такую вещь, к чему приспособлены больше люди? Вот кто из них может быть более творческим человеком, кто из них более костным, исполнительным? Есть люди, которые предназначены к исполнению, хорошему исполнению хорошей работы, а другие что-то придумывают. Вот как эти типы могут быть привязаны?
1: А мы бы тут исходили из аксиомы, что нет плохих людей.
0: Нет.
1: Вот есть экстраверты, есть интроверты в зависимости от классификации. Кто-то больше такой, кто-то больше сякой. Вот однажды первого декана нашего факультета Алексея Николаевича Леонтьева журналисты тоже спросили, вот Алексей Николаевич, вот что плохо там, экстраверт или интроверт, и вы вообще кем являетесь? Это мне Осмолов Александр Григорьевич рассказывал. А он и говорит, вы знаете, я являюсь хорошо компенсированным интровертом. Вот, поэтому в данном случае вопрос не кем ты являешься, а как ты с этим живешь и насколько это позволяет тебе не просто адаптироваться, потому что задача минимум это что? Ну вот жить и не мешать кому-то. И нам же проще, когда нам кто-то не мешает, нас не дергает, не беспокоит. Вот. А другой момент, наверное, более важный для творческого человека, а где ситуация развития, то есть что мне позволяет больше развиваться. И там тоже есть свои плюсы и минусы. То есть понятно, что интроверт более обращен вовнутрь, и больший продукт вот этой интеллектуальной и духовной его деятельности, он внутри него. Но все равно же ему нужно этим поделиться, потому что мы же не можем этот продукт, который внутри него, и вот он от рождения до конца жизни никогда с ним не поделится ни письменно, ни устно, никак.
0: Ну вот можно ли сказать, что актеры относятся к одному типу, в основном, чаще всего. А вот, допустим, поэты и физики-теоретики относятся к другому типу.
1: Про физиков-теоретиков тяжело сказать, вы тут поможете. Но чаще как раз вот та сфера деятельности, которая связана с представлением каких-то результатов, с разворачиванием своего мира вовне и с представлением чего-то очень важного, яркого, интересного И легкого в коммуникации, конечно, это чаще всего экстраверты. Хотя мы тоже говорим, что...
0: Ну, конечно, условность за всем этим.

0: Вот. С другой стороны, без интровертов нам тоже было бы плохо. И еще вот экстраверты, мы же не забываем, легкое общение, улыбка, куча друзей и так далее. Хотим мы или не хотим, при таком большом количестве коммуникаций возникает вопрос, насколько глубоки эти коммуникации. То есть я хороший и легкий в общении, но при этом насколько я могу стать для кого-то другом, вот тем, с которым я могу поделиться.
1: Поэтому... Быть хорошим семьянином, да, это не очевидно.
0: Конечно. Ну, у того же Айзенка, который придумал этот тест, вот он все себя с женой сравнивал. Вот она у него была такая общительная, экстравертированная, любила ходить на вечеринки. Вот, а он противоположный, интроверт.
1: То есть эксперимент на дому.
0: Да, но ревность, видимо, отсутствовала, и они не только на дому экспериментировали. Он отпускал спокойно жену на вечеринке, пока она сходит на одну, вторую, третью вечеринку, он за этот вечер успевал прочитать, как он сам пишет, две книжки. Поэтому тут вот этот вопрос компенсации, кем ты являешься. Хорошо, ты экстраверт, и ты вот реализуешь себя, и тебя принимают, и ты чувствуешь себя комфортно. В то же время интроверт, который вот компенсировал в себе вот эти вещи. Ну, а представьте, вот приходит он на вечеринку, и при, собственно, его психической организации его бы заставили вот там, вот тут попляши, тут посиди, а тут от тебя мы ждем. А теперь твоя очередь анекдот-то рассказать. Вот. А он, может быть, больше как раз был ориентирован на слушание, на впитывание и так далее. То есть он, скорее всего, прекрасный слушатель был бы.
2: Выбор между светом и тьмой не всегда в пользу света. Для жителя современного мегаполиса тьма хотя бы на время дает иллюзию одиночества. А одиночество помогает человеку почувствовать себя мыслящим существом.
1: Павел Семенович, вы что хотите сказать вот про жизненные устои вот этих типов людей?
3: Нет, ну, во-первых, я хочу сказать, что Юнг пытался ввести промежуточный тип, назвал его амбовертом, но в последних работах он от этого отказался. Я лично считаю, что существуют интроверты классические, ну, может быть, немножечко смешанные, но не промежуточные типы, да? Поэтому для меня вот эта типология является хорошей, эффективной и очень четко работающей. И если коснуться вот этой практической части, то, конечно, мы должны знать, кто является экстравертом, кто является интровертом. Допустим, и те, и другие нужны везде, в том числе, скажем, в политике. Экстраверт-политик – это трибун, человек, который выступает, но политика требует еще и мыслителей, которые могли бы...
1: То, что называют аналитиками, да?
3: Они сидят, создают программу, да? Вот, относительно актерской профессии. Но я хочу сказать, что вообще типология – это не имеет оценки. У вас там прозвучал вопрос, кто нам более люб и кто нежнее. А вот я думаю, что такой вопрос нельзя поставить, потому что это просто разные люди. И разные они потому, о чем уже сказал Юрий Петрович, что они в своей противоположности тянутся друг к другу. Это дальнейшее, очевидно, развитие мысли Платона о расколотости человеческого бытия на женщин и мужчин. И также не может быть человек универсальным, и здесь тоже есть некая разделенность. Вот один человек мыслительный, другой эмоциональный, третий интуитивный, четвертый ощущающий. У нас некоторые исследователи пишут, по-моему, с большими искажениями юнгианской типологии. Например, я читал статью одного довольно известного человека, не буду его называть, потому что это не повод для полемики, который пишет, что интроверты полезнее человечеству, потому что экстраверты – это балаболки, общительные, но малопродуктивные люди. А вот интроверты, они ведь медитируют, у них сильная интроспекция. Но если даже обратиться к основателям психоанализа, то мы увидим, что Фрейд – типичный экстраверт, а Юнг – типичный интроверт. Поэтому как можно здесь говорить, кто из них важнее? То же самое в актерской среде, там, скажем. Говорят, что интереснее сыграть интроверта, потому что это, допустим, идиот Достоевского или Настасья Филипповна. Но, опять же, тоже вот можно сказать, Настасья Филипповна, если следовать этому указанию, фрейдовской ориентации, это типично экстравертная женщина. Шумная, порывистая, принимающая неожиданные решения. И рядом вот князь Мышкин, который абсолютно интровертен, закрыт. Но для меня это типология, работающая абсолютно снайперски. В отличие от других, потому что я согласен, конечно, с Юрием Петровичем, что все типологии условны. Но в чем их условность? В том, что они не единственные.
2: С чем же связано существование таких разных типов? Человек – это не просто физическое тело, которое изо дня в день совершает привычные действия и поступки. Все процессы, происходящие внутри нас, связаны с затратами энергии, и поэтому способ ее пополнения весьма важен и зачастую определяет линию поведения. Энергию человек получает во сне, когда дышит, ну и, естественно, когда ест. И каждый аспект имеет свои особенности. Во время сна биополе чаще всего восстанавливается. Физическое тело почти не совершает движений. Отсюда и утренняя бодрость, которая дает возможность плодотворно жить и трудиться весь предстоящий день. Но не у всех пополнение происходит в равной мере. Оказывается, экстравертам энергии попросту не хватает. Для полноценной жизни им приходится искать энергетическую подпитку. Собственно говоря, именно этот факт неосознанно и заставляет искать общество других людей, привлекать к себе внимание, быть на публике, желательно в центре событий. Интровертам пополняемого энергетического запаса во время сна вполне хватает на целый день. У них нет острой потребности в общении с другими. Им комфортно и наедине с собой.
1: Вот мы живем в трехмерном пространстве, ну, нам так получилось, да? Есть X, Y, Z, ширина,
0: говорят, там
1: длина,
0: еще время добавляется. А? Еще физики время иногда добавляют.
1: Время, да. Ну, время, оно у нас тут тоже будет. Сколько, на самом деле, основных координат достаточно, чтобы примерно описать, ну, типаж человека? Вот до сих пор мы говорили экстраверт, интроверт. Еще какие, сколько нужно добавить, чтобы мы достаточно могли представить вот эту личность?
0: Ну вот сейчас у нас наши западные коллеги, те, которые занимаются теориями личности, теориями черт, как раз вот эти, которые развивают, они выделяют, вот говорят о том, что необходимо выделить 5 базовых, собственно, черт личности. И вот это тот минимум, так называемая большая пятерка, которая должна быть, это, соответственно, и эмоциональность, эмоциональная стабильность, добросовестность, которую там как прилежание мы можем оценивать или еще. Потом это контроль импульсивности, то есть насколько вот все мои действия, они либо целенаправленные, продуманные, соответствуют какому-то целеполаганию. Доброжелательность, то есть это вот это некое такое эмоциональное.
1: Чем это может быть положительное и отрицательное?
0: Да.
1: И как последнее, в координатах, да.
0: И последнее – это как раз открытость новому опыту. То есть вот мы с вами эту большую пятерку обозначили, и вот это вот в теории как раз личности большая пятерка сейчас развивается, особенно нашими западными коллегами. Поэтому минимум вот это они обозначают так. А так, в принципе же, можно находить критерии и задавать индикаторы для любого количества, собственно, этих черт. Вопрос, насколько вы хотите объединить личность, сведя ее там к 5, к 1 черте и так далее. Здесь бы я ставил вопрос, для чего вам нужна эта классификация? То есть, либо вы хотите помочь ему улучшить психическое здоровье или психологическое и помощь оказать, либо у вас вопрос профессионального отбора, профессиональной ориентации, чтобы он лучше выбрал ту профессию, в которой ему потом было бы комфортнее работать, где он был бы и максимально тоже от него самоотдача приносила как ему пользу, собственно, так и тем работодателям, с которыми находится. Дальше семейные моменты, да, где я выступаю в качестве папы, в качестве мужа, или, то есть вот здесь вот другие выступают на первый план. Поэтому вот эти типологии, они, наверное, в первую очередь должны быть прагматично функциональны. Для какой ситуации я вот это выстраиваю?
1: Замечательно. Можно я, мне в голову пришла аналогия, которая вот родилась буквально во время нашего разговора. Смотрите, для того, чтобы описать химическую молекулу, в принципе, достаточно написать ее формулу. Но у нее еще есть цвет, да, как она взаимодействует. Может быть, цветная молекула, может быть, никакая. У нее может быть запах. То есть, в принципе, молекулы мы описали только химической формулой, но чтобы действительно все богатство ее свойств, то нужно еще добавлять много. Собственно, вы вот то же самое и сказали, то есть то, что касается личности. То есть, можно ли считать, что количественно определяются вот те самые параметры, те самые свойства, о которых мы говорили? То есть, чтобы сравнить как-то людей?
3: Или ну, прежде это всего, да. Я хотел бы вот все-таки закрепить одну мысль, которую выразил Юрий Петрович. Вообще, в принципе, человека нельзя измерить никаким машинам. Это первая и главная идея.
1: Конечно.
3: Да? А поэтому существует много типологий и характерологий, но у каждой есть свое основание. Например, скажем, характерология Райха рассматривает, как ребенок прошел стадии детского психосексуального развития. Начиная с рождения и до подросткового возраста.
1: А вот это я
3: но наибольшее значение для этой характерологии имеет первые 3 года. Но на этой базе вырастает не только теория сексуальности, а просто разные характеры. А у Юнга речь идет не о характерах, потому что, по сути дела, во фрейдовской характерологии человек берется в состоянии невроза, и он этим интересен. А у Юнга человек рассматривается гештальтно, то есть целостно.
1: В стабильном состоянии. В стационарном состоянии, в стабильном, да?
3: Да, вот. Поэтому вот мы говорим о том, что есть много разных подходов к человеку. Человек неизмерим, и начиная с Канта существует положение о том, что человек не вещь. Его нельзя описать через краски, цвет и так далее. Да? То есть это условно, и мы с этого начали. С условности всякого рассуждения о личности. Но тем не менее у каждой из этой классификации есть свое основание. Вот у Юнга это способы приспособления к реальности. Существуют еще соционические типы.
1: Еще что?
3: Соционики.
1: Да.
3: Но эта типология менее строгая, на мой взгляд, потому что там в процессе опроса имеется в виду субъективный ответ человека. Да? А как хорошо знает и пишет в своих работах Юрий Петрович, существует «я реальное» и «я идеальное». Если мы спрашиваем, любите ли вы порядок, человек говорит, да, конечно, почему же нет. Я очень люблю порядок.
1: И он искренне его любит. Просто.
3: А на столе у него беспорядок. Да? Вот, поэтому там нет такой строгости. Ну, конечно, Юрий Петрович прав в том смысле, что все зависит от того, чего мы хотим. Если мы хотим, допустим, создать коллектив, так случилось в свое время, когда я был главным редактором одного столичного журнала. И были хорошие деньги, зарплата для сотрудников. Поэтому брали всех людей, которые уже заявили о себе в газетах. Но это оказалось, что все люди примерно возраста Христа. Да? То есть искусственное образование коллектива. Всем 33 года. А где молодые, более молодые? Где, да, где, значит, пожилые люди, которые нужны. Поэтому правильно Юрий Петрович рассуждает. Если мы хотим, допустим, создавать партию, понятно, что нам нужны мыслительные люди, безусловно. На одних эмоциях далеко не уедешь. Но нужны и трибуны, которые могут зажечь аудиторию. Вот. Если мы хотим создавать актерский коллектив, то, конечно, мы не можем составить их из одних интровертов, как рекомендует автор статьи, которую я критиковал. То есть, конечно, должно быть примерное равновесие. И я даже думаю, что природа, очевидно, об этом заботится. Потому что есть культуры, где существует определенный социальный запрос. Вот наша культура существует в виде запроса на экстравертов. Где только не нужны экстраверты. И в политике, и в образовании. Вот. И в журналистике. Конечно, возьмут на факультет журналистики контактного, инициативного, такого типичного экстраверта.
1: Можно, а я теперь продолжу. А Соединенным Штатам не хватает интровертов, потому что они мыслящих закупают со стороны, да? Мыслителей, думающих. Правильно? Ну, там сплошные экстраверты.
0: Это подороже будет.
3: Америка вообще в этом отношении, вы правы, очень интересный пример, потому что с чего началась Америка? С иммигрантов,
1: да,
3: европейских.
1: Да.
3: А кто мог поехать туда, вот на неосвоенный материк, где ходят бизоны и индейцы? Конечно,
1: открытые, активные люди, да.
3: Готовые поменять место жительства, работу и все. И, конечно, было превышение экстравертов. Но все-таки, если вот так посмотреть на любую культуру, культурологически, если можно рассуждать, то как-то восстанавливается этот баланс. То есть на самом деле в обществе хватает и экстравертов, и интровертов. Потому что в этом есть надобность.
2: Поиск своего «я» – это созревание личности. Осознание того, что ты не один, замедляет духовный рост. Чувство одиночества ускоряет. Первое – комфортно, но бессмысленно. Второе – болезненно, но продуктивно. Непроходимая глупость народных скопищ, по выражению Гёте, и интеллект гения существуют в определенных пропорциях. На страже этой пропорции – природа.
1: Сейчас очень часто говорят о неком психологическом типе, как людей, которые потребляют, ну, условно это называют энергией, вот.
3: Ампиры, что ли?
1: Ампиров, да. То есть вот такое бытует такое представление, что есть некий тип людей, который пользуется любыми другими, ну, достоинствами других людей, как-то их себе на пользу все обращает, его нельзя ни туда, ни сюда, наверное, отнести. Потому что с одной стороны он к себе, но с другой стороны он общается. Есть ли такой тип людей, или это просто воспитательная ситуация?
0: Да я думаю, скорее всего, это некий такой один из социальных мифов, которых достаточно много. Вот это,
1: давайте расскажем.
3: Социального типа, ну, такие, конечно.
0: Вот, ну, конечно, можно эту классификацию продумать, но тут физики помогут, там, вампир, не вампир, надо же померить, кто у кого еще чего отбирает.
1: Да, электричество, вот, да. Принесу, да.
0: Ну, или там у вас сейчас новые эти мегатерцовые или какие-то вот эти камеры, которые тоже это все схватывают. Ну, а если с точки зрения психологии, то это же вопрос вот опять же этой классификации, которую вы представляете. Ну, это вот как физики, принцип неопределенности Гейзенберга.
1: Да, нельзя одновременно скорость и координату.
0: Да, поэтому вы знаете либо то, либо другое. То есть, если вы вот экстраверт-интроверт по этой шкале определили более-менее для себя местоположение вот человека, которого рассматриваете, то не значит, что по другой шкале.
1: Координате.
0: Да. И вот вопрос, сколько этих размерностей, сколько этих координат вы можете...
1: Да.
0: Как раз и он где-то на пересечении вот этих вот шкал где-то вот и появляется, тот реальный,
1: область,
0: который...
1: Область, та область, да. Которая...
0: Поэтому чем больше шкал, тем более точно вы будете описывать ту реальность, которая перед вами в виде вот этого живого человека.
1: Теперь, на самом деле, меня вот что занимает. И то, что занимает и наших зрителей, как родителей, и меня, как преподавателя, и вас тоже. В принципе, творческие люди, творческие, по-настоящему творящие, они привязаны к какому-то типажу или это нет? Вот они входят в те 5 пунктов классификации, которые вы называли. То есть склоняется куда-то вот такая внутренняя генетическая предрасположенность к экстра или интро, сказывается ли это на творческих таких потенциях?
0: Ну, на творческих потенциях мы знаем прекрасные примеры как одного полюса, так и второго. То есть здесь вот сказать, что эти вот талантливые, а эти бесталанные, ну вот абсолютно...
1: Да нет, не без, а просто вот. Какая тенденция. Нет
0: и такой? Тенденции такой тоже нет. Более того, когда мы про детей же тоже говорим, да. А вот чего делать родителям, вот приходит ребеночек, вот так проблемы с общением. И вот он такой, типа, мне сказали, там, соседка сказала, да он у тебя интроверт там полный и так далее. И вот ярлычок приклеили, и уже хорошо ходить. Вот здесь что надо делать? Ну, во-первых, мы прекрасно понимаем, и родитель это должен понимать, что коротко эта проблема не будет разрешена, то есть нужно запастись определенным терпением. Второе, нужно создать для него максимально комфортные, стараться условия коммуникации. Ну, например, вот вроде простой прием, и это воспитатели в детских садах хорошо знают. Когда если ребеночек с трудностями общения, или вот такой внутрь себя обращенный, такой интровертированный, его можно привести, например, раньше чуть-чуть, чем остальных детишек в детский сад, и он здесь уже себя чувствует таким вот, который пришел, и он первый, и он уже сам
1: с ним сдал.
0: Да, он уже хозяин был. Так же, как вот можно и к нему домой почаще приглашать сверстников, когда он дома себя комфортно чувствует, а тут к нему приходит, и он тут тоже хозяин положения. Но вот эти вот микропримерчики, которые из такого опыта возникают, они и говорят о том, что здесь вопрос, насколько вы научите ребенка с помощью таких подсказок компенсировать вот эти его особенности какие-то. И дальше, чтобы он развивался, также спокойно коммуницировал со всеми сверстниками.
1: Павел Семенович, а вот всякие бывают людские фобии, они, наверное, бывают иногда и биологического, генетического происхождения. Ну, боязнь высоты, допустим, или человек не любит темные комнаты, это, наверное, все-таки биологически пришло. Может быть, я не знаю. Вопрос вот в чем. Как-нибудь вот такие вещи компенсируются вот с фобией в поведении, боязни какие-то, вот неприязни какие-то, как это вот компенсируется?
3: Нет, ну, конечно, вы говорите о фобиях, они да. компенсируются, безусловно, потому что, скажем, вот один из видных теоретиков личности, Альфред Адлер, да. который был хромоногим. И это создавало у него комплекс неполноценности, он им страдал, и, надо сказать, он его и описал. Ницше, например, как философ, тоже пережил очень сильную любовную трагедию, поскольку Сабина Шпилерейн отказала ему в замужестве, и он ушел в депрессию и компенсировался философией особого толка. Которая совершенно не похожа на всю предшествующую философскую традицию, и теперь его рассматривают как предтечу постмодернистского мышления, потому что те вопросы, которые он рассматривал, это проблемы ресентимента, злобы, гнева, вот всех таких чувств, которые можно только накопить при условии, что у тебя есть хороший комплекс личный. Который вот, тебя мучает. А вот в отношении вот вампиров, все-таки, если вы позволите, конечно, это не строгое рассуждение. Ну, мы не знаем природу этого явления, но случаи такие я наблюдал часто. Вот у меня был заместитель заведующего кафедрой, мой помощник, который обладал завидным качеством так высосать энергию. И это было просто экспериментально заметно.
1: А как это происходило?
3: А вот он заходит студентка, и он с ней разговаривает, и видно, как она постепенно...
1: Увядает.
3: Да, да. И пришлось мне там по разным причинам попросить его, чтобы он сидел в другой комнате. Его посадили с тремя другими сотрудниками, а они через два дня пришли и сказали, мы не можем работать, потому что у нас сразу какая-то низкая энергетика. Вот. Наверное, все-таки бывает такое явление.
1: Но просто да, я думаю, что в этом случае слово «энергия» совершенно не подразумевает энергии в физическом смысле, но энергия, от которой лампочка горит, это не та энергия. Как себя вести с людьми, которые действительно не нарочно, я не думаю, что вот ваш коллега, который был, он специально что-то хотел, ну, создать такую обстановку вокруг себя, отнюдь нет. Как себя нужно вести с ними? Поскольку мы же сталкиваемся с людьми, которые нам не очень симпатичны, хотя я ничего против него не имею. Ведь они же не хотят быть плохими. А мы хотим сохранить в коллективе учебной группы или классе, мы хотим сохранить ну, добрые отношения. Это на самом деле обязательное условие нашего комфортного существования. Как себя вести, как быть?
0: Здесь вот удержать себя и понять, что у человека, с которым я сейчас общаюсь, есть вот такие особенности. Поэтому это вот неплохо и нехорошо, и, как вы говорите, он не хочет мне сделать плохо. Ну вот у него глаза зеленого цвета, вот что я сделаю?
1: Ну что ты сделаешь,
0: действительно? Вот это вот из этой серии. Поэтому первое – это принять, а второе – научиться как-то, если не получается включить какие-то механизмы защиты, может быть, ограничить общение, то есть тем объемом необходимым, который тебе нужен для работы. Вот нужно тебе с ним решить вот эту проблему или вот этот вопрос? Ты обсудил, проговорил, или вы как-то там взаимодействовали?
4: Подпитка энергии извне похожа на вампиризм. И правда, энергетические вампиры – вот как часто называют экстравертов в обществе. Кстати, не стоит думать, что вампиры – это обязательно отрицательные герои. Действительно, есть те, кто пополняют свое энергетическое поле неконструктивным образом. Такие люди, как правило, вызывают у окружающих обиду, страх, злобу. Но есть и те, кто дарит добро. Они отдают часть своей энергии, но взамен получают ее в разы больше. От рассуждений о типах личности мы пришли к столь волнующей многих теме. Существуют различные определения энергетических вампиров, как и различные определения того, что мы называем, собственно, жизненной энергией. Принято считать, что энергетический вампир – это человек из вашего окружения, находясь рядом и общаясь с которым, вы начинаете чувствовать себя хуже, быстро устаете. Как будто ваша жизненная энергия покидает вас, утекая в пространство. Иногда даже встреча с хорошим товарищем может привести к такой утечке. Собеседник просто в ходе разговора выплескивает все свои проблемы, масштабные и совсем незначительные, а вы, как подобает настоящему другу, вместе с ним переживаете, сочувствуете ему. А потом замечаете, как начинает болеть голова, как портится настроение и пропадает всякое желание что-либо делать, радоваться. Вампир подпитался вашей энергией, а вы в разбитом состоянии отправились домой. Есть и вампиры, которые обожают устраивать скандалы. Спровоцировав ссору, они кормятся нашими эмоциями и взрывами. Но вряд ли правильным будет считать, что все так называемые энергетические вампиры, которые нас окружают, на самом деле желают вам зла. Посмотрите на это с другой стороны. Возможно, просто это вы слишком легко подпадаете под чужое влияние, позволяя окружающим контролировать вас. К тому же, может, вы сами ведете себя слишком эмоционально в ситуациях, когда лучше сохранять хладнокровие. Повторимся, есть и добрые энергетические вампиры, как бы комично это ни звучало. Есть люди, которые стремятся помогать другим, далеко за примером ходить не приходится. Допустим, те, кто занимается благотворительностью, или те, кто всегда поддержит, подбодрит. Осознавая проделанное добро, они испытывают сильный прилив сил. Выходит, что обычное понятие «экстраверт» уже приобретает новые очертания. Чем больше мы углубляемся в эту тему, тем запутаннее. И без новых исследований сложно что-либо понять. Ученым предстоит, возможно, заново сконцентрироваться на изучении типов личности. И кто знает, может быть, будут выявлены новые особенности или сами типы.
1: Павел Семенович, а теперь у меня вопрос следующего иерархического уровня. Мы сейчас говорили об индивидуальных качествах людей и вот таких вот самых простых характеристиках этих психологических качеств. Но ведь на самом деле психология обладает и некий коллектив, когда он складывается как коллектив. Не просто то, что люди вот сели вот где-нибудь в кинозале, а люди, которые начали общаться. Это может быть застолье, это может быть работа, это может быть футбол. Вот как тут вот сказывается взаимодействие типов, и если это надолго коллектив, как его строить? Вот как вы думаете, как вот эти типажи должны
3: взаимодействовать? Да? Ну, прежде всего, надо сказать, что есть специальная тоже классификация людей по установкам, то есть по той преобладающей установке, которая не придерживается. Это классификация Эриха Фромма, который специально занимается социальной стороной этого дела. По сути дела, Эрих Фромм был одним из основателей социальной психологии.
1: Но это уже наши дни. Это уже...
3: Это не совсем наш, это 20 век.
1: 20,
3: а он умер в 1980-м.
1: А, то есть
3: прошло, слава
1: это
3: Богу,
1: уже не совсем наши
3: лет.
0: Это серединка прошлого,
3: что да. Это наши дни, да? Вот. Конечно, существуют специальные разработки, как соединять людей в обществе. Как, например, какие-то группы в социальной обществе, чтобы они могли взаимодействовать в соответствии с тем, какие, ну вот в данном случае, какие установки есть у этих людей. Например, существует рыночный характер, существует рецептивный характер. То есть это уже другая
1: ситуация. Это чего? Рецептивный характер коллектива или индивидуума?
3: Это уже социальная классификация.
1: Социальная общество.
3: Это некая общность внутри общества. Есть люди...
1: Ориентации,
3: да. Они, скажем, неуютно чувствуют себя в советском обществе, потому что там нет частного предпринимательства. Но они все равно создают подпольный бизнес. И наоборот, вот есть люди...
1: Цеховики назывались. А? Цеховики назывались.
3: Да, конечно, цеховики. Или, скажем, есть такой социальный типаж, можно назвать инфантил или рецептивный тип, потребительский тип. Это тоже очень важно, потому что вот, уже довольно часто ко мне обращаются как к клиницисту со странным запросом. Говорят, мальчик не хочет ни учиться, ни работать. И мы, когда это обсуждаем, мы говорим, ну, все-таки это какое-то новое явление, да? Потому что раньше считал, что ты должен либо учиться, либо работать.
1: Но тут появляется слово «мотивация». Может, у него нет мотивации. А? Тут появляется слово «мотивация».
0: А вот в связи с этим вот мы и говорим, когда вот вы или про коллектив, или про индивида. То есть первый вопрос – это под какую цель? Цели образования, цели полагания, какую цель мы хотим достичь? Исходя вот из этого, мы выстраиваем уже следующий этап команды образования. То есть под что мы эту команду, собственно, формируем? У нас есть цель – либо просто легко провести время и пикничок. Кого собрать на этот пикничок? Вот с такими характеристиками. Если мы летим на Марс 500 дней, надо быть вместе в закрытом пространстве, да еще при этом не просто там развлекаться, как на пикничке, а еще выполнять кучу необходимых проведений экспериментов.
3: Я, Игорь Петрович, позвольте добавлю, потому что это ведь определенный социальный срез, да? То есть мы не только изучаем индивидуальные процессы, но и массово-психологические процессы. Нам, наверное, интересно, сколько сегодня в обществе рыночников, как вот вы говорите, да? Вот. Сколько людей рекрутировано в эту сферу социальной деятельности? Или сколько у нас людей-инфантилов? Вот это уже социальная классификация. То есть
1: следующий... Вот как раз я и понимаю, что идет, в обществе идет всегда самоорганизация. Как бы мы ни хотели, это открытая система, где идет самоорганизация. Значит, речь шла о том, что если есть относительно сильная личность или группа относительно организованных и сильных личностей, которые навязывают рыночный момент или наоборот диктаторский централизованный момент вот такой в коллективе, да, идет самоорганизация. Как себя вести людям?
0: Ну, людям, во-первых, если они эту цель разделяют и тоже будут преследовать, она им нужна, они чуть-чуть могут отрефлексировать и оценить, потому что вот коллектив – это тоже неоднородный организм. В коллективе, как мы говорили, всегда будут лидеры, всегда будут те, кто на другом полюсе с названием аутсайдеры, да, и те, кто посерединке между ними. Поэтому если я ставлю себе целью просто быть лидером независимо от коллектива, вот от тех целей, которые он преследует. Но, наверное, это будет не совсем правильно, и в какой-то момент сломается вот эта вот картинка. Поэтому должен оценить, если я хочу достичь вот этой цели в этом коллективе, то я ее достигаю в зависимости от своих возможностей, особенностей и так далее. И буду я там лидером, буду я там аутсайдером или буду в серединке, если группа достигла своей цели, значит, мы все вот этого достигли.
1: Можно я хочу сказать, что самое главное – уметь оценить себя в коллективе.
0: В окружающей, да, тебя ситуации.
1: Совершенно верно. Как только ты себя можешь здраво оценить, то ты уже можешь себя поставить в коллективе в то место, куда ты считаешь нужным. И еще даже не вопрос, а некое соображение. По-видимому, для того, чтобы стать лидером, не обязательно быть или одним типом, экстравертом, или интровертом, не обязательно совершенно. Там какие-то другие качества, агрессивность, обучаемость, скорость думания вот там срабатывает и все. Вот. Скажите такую вещь, это как-то предопределено генетически или лидеры получаются вот... Ну, в воспитании социальном.
0: Если генетически, то там в серединке прошлого века там уже бы нам на этот вопрос четко ответили. Я думаю, что все-таки, конечно, природу не объедешь, и во многом мы все представители соответствующего биологического вида, но все-таки для нас, для нашего развития, главное – это среда, социальная среда, в которой мы растем, в которой мы развиваемся. И самое главное, чтобы каждый из нас не только адаптировался к этой среде, но и приложил определенные усилия, чтобы развить и себя в среде, и поднять среду на более высокий уровень.
3: Я прошу прощения, да, еще такое понятие. Давайте. Харизма.
1: Да.
3: Харизма. То есть лидер обладает харизмой. Это тайна определенная, потому что нельзя это обосновать ни генетически, ни социально. Но есть лидеры по призванию. И вот сейчас очень много литературы о том, что каждый руководитель – харизматик. Но это не так, конечно. Верно ведь, да?
0: Потому тем более, когда не знаешь, что такое харизма.
1: Тем более, когда есть назначенные руководители, это, тогда это просто по другим принципам, да.
3: Вот, скажем, ну вот мне приходилось участвовать в компании, которая была призвана обеспечить выборы Лужкова к как президент, была такая ситуация.
1: Была, да.
3: Да. И там уже на первых заседаниях я сказал, что Лужков не харизматик, он прекрасный лидер, он хорошо придумал свой имидж человека с кепкой все время на стройке, но он не харизматик.
1: Ну вот почему не получилась карьера туда.
3: И не получилось,
1: вот
3: потом, видите, к сожалению. Вот,
0: теперь мы узнали. Чуть-чуть не хватило харизмы.
3: А вот получилось.
1: Теперь мы узнали, что представляешь. Коллеги, наша передача подходит к концу. У меня к вам есть просьба. Вы люди с большим педагогическим опытом, с большим опытом оценки людей с точки зрения их психологических качеств, чтобы вы просто посоветовали доброго нашим зрителям.
3: Я бы посоветовал поступить на психологический факультет МГУ. Нет, вообще просто у нас нет психологической культуры, у нас трудная судьба была у психологии. Были времена, когда психология вообще была в известной степени репрессирована. Поэтому мое пожелание – читайте психологическую литературу. И дети, и взрослые.
1: Замечательно. Спасибо.
0: Спасибо за рекламу. Вот, и конкурс поднимется, наверное.
1: Но Петрович, конечно.
0: Я бы хотел, в первую очередь, пожелать ощущения своей целостности, вот этого своего психологического благополучия.
1: Каждому из нас.
0: Каждому из нас, да. В первую очередь, психического здоровья, то, что мы говорим, и психологического благополучия. А поддерживать это можно тоже, в том числе, с помощью самопомощи. То есть не обязательно ждать, пока кто-то тебе поможет. Иногда ждешь, когда кто-то тебя погладит по головке. Вот чуть-чуть еще терпения. Время сейчас непростое, внешние обстоятельства не самые благоприятные, но тем не менее вот тот внутренний мир, то богатство, которое внутри каждого из нас, это и есть вот тот костыль, который в тяжелую минуту поможет, на который можно опереться. Ну а если он не помогает, обратитесь к профессиональному психологу.
1: Тогда я хочу завершить нашу беседу просьбой к нашим зрителям. Хочешь быть счастливым? Будь им.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. И, как всегда, по средам, по субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы приятно провести вечер, а заодно, может быть, узнать много интересного, ну и пообщаться с нашими спикерами. Сегодня у нас потрясающий спикер, но сначала я представлю вам второго ведущего. Это, как всегда, Александр Соколов, проект Anthropogenesis.ru. Саша, привет!
3: Привет, Виталий! Привет, друзья! Рад вас снова сегодня видеть на нашем канале, но я вас мысленно вижу. Вот. И с удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего гостя, долгожданную Светлану Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН, автор книги «Происхождение языка». Надеюсь, вы ее читали. Если не читали, обязательно прочитайте. И у Светланы вообще у нас на мероприятиях, по-моему, с самого старта антропогенеза, с 2010 года, а на форуме «Ученые против мифов» она тоже выступала не раз, но вот в данном случае речь идет о докладе «Какой же русский не понимает санскрита», который прошел пару лет назад уже на форуме «Ученые против мифов 7», вызвал бурю комментариев, бурю эмоций у различных представителей любительской лингвистики, которые записывали какие-то ответы и до сих пор, по-моему, записывают. Вот нам тут сообщили, что Клёсов тут что-то сказал по поводу Светланы, пальчиком погрозил. Вот, Светлана, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Вот, сегодня Светлана будет отвечать на вопросы, которые были в комментариях к видео, и на ваши вопросы, друзья, которые вы пишете, уже, я уверен, в чате. Но сначала несколько коротких удивлений. Да. Виталий, прошу.
2: Да, с большим удовольствием напоминаю вам о том, что наши проекты можно всегда поддержать. Например, если вам нравится данная конкретная лекция, данный конкретный стрим, то можете его поддержать при помощи суперчата или ссылки, которая есть в описании. Также она может появиться в чате прямо сейчас. Смотрите в чат, видите ссылку, отправляете вопрос. И при помощи суперчата в том числе вот эти вопросы задаются в самую первую очередь. Также можно просто нажать лайк. Это тоже очень помогает продвижению данного конкретного видео. Ну, а если вы хотите наш канал поддержать, лабораторию ночных видео, anthropogenesis.ru, подпишитесь. Непонятно, почему вы еще не подписаны, если вы сейчас смотрите. И нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни одну нашу лекцию. А еще у нас есть Patreon, как у антропогенеза, так и у проекта лаборатории ночных видео.
3: Да, а еще не забудьте нажать лайк, потому что желательно, чтобы лайков было не меньше, чем с числа зрителей, ну это логично вообще. Смотришь, нажимай лайк. Не нравится, жми дизлайк, ладно. Тоже вырази свою эмоцию, но не будьте безразличны. И я хочу сказать, что мы каждый раз традиционно выбираем авторов лучших вопросов, ну точнее наш гость выбирает авторов лучших вопросов, двух. Они получают от нас футболки форума «Ученые против мифов», как на мне сейчас, наверное, и на Виталии. Что-то такое. Вот. И вот уже от двух предыдущих стримов я готов объявить тех счастливчиков, которые получат футболки. Значит, на трансляции, которую вел Павел Колосницын, авторы лучших вопросов оказались Илья Владимирович с вопросом «Как долго встречаются в раскопках каменные орудия?» и автор вопросов О. Мендоза, который спрашивала про состав химический состав культурного слоя. Вот, Илья Владимирович и О. Мендоза, если вы нас смотрите, напишите Георгию Соколову. На стриме Екатерины Умниковой, вот Екатерина выбрала в качестве победителей, в качестве авторов лучших вопросов, Валерию Буравину, вот, и Михаила, который спрашивал, как конкретно хранится информация в иммунитете. Итак, Валерия Буравина, Михаил, а также Илья Владимирович и О. Мендоза, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появились в чате у нас, и узнайте, как вы сможете получить заслуженные футболки. А остальным, ну, старайтесь писать такие вопросы, чтобы их выбрала Светлана. Все теперь зависит от Светланы. Светлана, вам слово.
4: Да, но спасибо. Сначала...
3: Начнем, наверное, с вопросов по порядку. Сначала несколько вопросов, которые были в комментариях к вашему докладу. И первый вопрос его оставил зритель под ником «Турист-оптимист». И вопрос этот, он на самом деле касается одного из слайдов, который Светлана, собственно, с которого она начала свое выступление, где она вывела некую фразу на санскрите с предложением зрителям попытаться ее разобрать. Так вот, турист-оптимист спрашивает, а почему не китайскими иероглифами текст санскрита в первом моменте, ну, видимо, имеется в виду в первом слайде? Простите, но язык и письменность несколько разные темы. Если сделать транслитерацию и правильно расставить ударение, может, и опознал бы кто знакомые слова «имхо». Вот, Светлана, снова вам, и, наверное, надо показать слайд этот опять, да?
4: Да, ну вот я прошу показать этот слайд.
3: Вот он.
4: Да, отлично. Ну, что тут я могу сказать? Я могу сказать пару очень нелестных слов о дистанционном образовании и тех проектах, которые его подразумевают. Вот сейчас есть идея, что давайте мы там каких-нибудь не очень хороших преподавателей из каких-нибудь филиалов заменим говорящими головами прекрасных московских лекторов из головного института. Так вот, нет, это не сработает. Почему? Потому что, когда рассказываешь кому-то про что-то, например, читаешь лекцию, то в нормальной ситуации видишь, кому ты это рассказываешь. И делаешь так, чтобы вот этот человек, который сейчас перед тобой сидит, или вот эти люди, которые сейчас перед тобой сидят, вот они с их уровнем знаний, с их уровнем подготовки что-то поняли. Естественно, уровень подготовки бывает разный. Кто-то уже там и греческий, и латынь поучил, он, конечно, просто на это посмотрит с некоторым удовольствием, и все. Кто-то совсем не подготовленный, и нормальная история, потому что, ну, понятно, что каждый когда-то начинает. И начинать можно в любом возрасте, было бы интересно. Но, естественно, когда я не знаю, когда я не вижу, кому я читаю, я рассчитываю на какой-то среднепривычный мне уровень. И когда моя лекция попадает потом в интернет, ее смотрят те, кого я не видела, и я на их уровень не рассчитывала, я не думала о том, как донести свою идею до них с их уровнем подготовки. Ну и, естественно, получаются недопонимания. Вот, ну не знаю, вот когда я вела занятия по лингвистике у незрячих школьников, там мы с организаторами заботились, чтобы была брайлевская транскрипция, потому что, ну, понятно было, что плоские буквы эти ребята читать не смогут, а брайлевские вполне смогли, и потом они очень хорошо выступали на Олимпиаде некоторые. Но предположить, что после того, как еще в советские времена в школе были обязательные иностранные языки, была обязательная математика, где латинскими буковками писали слова там синус, косинус, тангенс, котангенс, вот это вот все, а иногда даже и логарифм, по крайней мере, кусочек. После этого, после перестройки, когда рухнул железный занавес и хлынуло потоком просто всякая зарубежная литература, песни, фильмы, сайты, школы английского языка, лекции на Курсере. И столько лет уже вот все это происходит, игры компьютерные, все что угодно. И что после этого найдется человек, который не может прочитать латинские буковки, вот к этому меня жизнь не готовила. Ну, наверное, надо было зачитать, может быть, с чтения этот несчастный человек, который вот ни в школе, ни после не выучился читать латинские буквы, что-нибудь бы вот услышал хотя бы, если не увидел, ну, что делать, вот как есть. Язык и письменность действительно вещи разные, и это комментатор пишет совершенно правильно. И поэтому я не воспроизвожу это в письменности брахме, которая изначально использовалась для записи санскрита. Я не воспроизвожу это в письменности деванагари, в которой сейчас издаются санскритские тексты. я воспроизвожу это в латинской транскрипции. Вот есть такая специальная запись, называется транскрипция, которая, кстати, отличается от транслитерации. Транслитерация – это побуквенная запись каждой буковки исходного текста, соответствует, ну или там каждому иероглифу, если это язык, каждому крючку, каждому письменному знаку исходного текста соответствует какой-то письменный знак текста в издании. А есть транскрипция. Транскрипция как раз воспроизводит звучание. И вот в данном случае прямо вот так вот по звучанию тут все и записано. Тебхьях протиджняя налах каришья итибхарата атхай танпарипа прачха кританджалир упастхитах. Ударение я ставлю так, как принято читать санскритские стихи. Это одна из возможных традиций, не единственные, есть и другие. Так, в принципе, в санскрите ударения расставлялись, но в стихах они значения не имели. И тут они у меня не проставлены. Русскими буквами написать, ну, теоретически можно было, но в русском языке нету столько букв для таких звуков. В русском языке нет букв для долгих гласных, которые обозначены здесь черточкой сверху. Нет разницы между придыхательным вот этим конечным «х», которое тут «h» с точкой, и «х», которое обозначает придыхательность согласных. Вот «бх», там «чх», что еще там с «тх»? Нет знака для слогового «р», как в слове «кританджалир». Ну, в общем, нет. Русская транскрипция не настолько разработана, как латинская, поэтому я выбрала латинскую транскрипцию, потому что, ну действительно, в общем, большинство народов в школе все-таки учились или хотя бы после школы с каким-то англоязычным контентом, хотя бы англоязычным, а может быть там французским, немецким, итальянским, испанским, каким угодно. И латинские буквы очень многие языки используют. С каким-нибудь контентом имели дело.
3: Спасибо, Светлана.
4: Если бы я вещала на китайскую аудиторию, я бы постаралась записать это китайскими иероглифами. У меня был примерно такой опыт, когда я старославянский преподавала китайцам. Я им писала иероглифы и говорила, вот здесь, вот видите, какой гласный. Вот у нас тут в старославянском вот эта буковка, это примерно такой же гласный, как в этом иероглифе. Вот. В иероглифе, конечно, гласных нету, но в словах, которые скрываются за этими иероглифами, гласные есть. Но кому-то что-то немножко удалось объяснить, но они по-русски говорили так плохо, что, к сожалению, опыт в целом вышел неудачный.
2: Спасибо.
3: Спасибо, спасибо. Следующий вопрос от зрителя под псевдонимом «Не комсомолец».
2: Или «Н.Е.
3: комсомолец». Или «Н.Е. комсомолец», который пишет: «При ответах на вопросы прозвучало, что толокно – заимствование из финского. Нет ли тут ошибки? Как же русские «толочь» – глагол «толкать», глагол «толчок» – существительное «толченый» – прилагательное, исходя из энциклопедического значения термина «толокно» – это мука, то есть то, что было растолочено, что подверглось толчению, действию «толочь». Где же тут заимствование?
4: Так, можно убрать слайд с экрана?
2: Убрал.
4: Ага, спасибо. Да, вот это вот тоже один из классических случаев, когда вещаешь на подготовленную аудиторию, то понимаешь, что некоторые вещи, ну, скажем так, хорошо подготовленная аудитория некоторые вещи понимает, что называется, с полуслова. А некоторые другие люди, они не то что с полуслова, они слов не понимают. Вернее, слова-то понимают, а вот предложение уже не очень. И вот в данном случае мы имеем дело как раз именно с этим. Я специально переслушала свой текст. Я четко сказала, что из русского языка, ну, на самом деле, надо было сказать, из правосточнославянского, ну да ладно, из предка русского языка прибалтийские финны заимствовали слово «толокно». И мы посмотрим, как эти самые прибалтийские финны передают это самое слово «толокно», когда они вот это что-то заимствовали. Но человек услышал слово «толокно», услышал слово «заимствование», предложение из этого сделал сам, совсем не то, которое я сказала. Но он решил, что так и нормально. Да, у нас есть эволюционная основа для такого понимания. И можете послушать мою лекцию «Эволюция понимания». Она как раз про это. Но вот обращаю ваше внимание, что прежде чем писать комментарии, пожалуйста, послушайте, что говорил докладчик. И постарайтесь реагировать не на ключевые слова по отдельности, а на предложение целиком. А в хорошем случае даже на абзацы текста. Потому что иногда бывает мысль, которая выражается полностью в целом абзаце. Вот. Но в чем автор комментария совершенно прав, так это в том, как мы определяем, в какую

0: и тот же мир. Спасибо.
1: Да, все языки описывают один и тот же мир, но описывают его немножко по-разному. Общее есть, например, все языки основаны на членораздельной звучащей речи, кроме языков, кроме жестовых языков глухих. Но во всех устных языках действительно есть членораздельность, есть гласные и согласные, есть слоги, есть какие-то фонетические единства большие, чем слово, есть организация системы фонем при помощи дифференциальных признаков. Ну вот для русских самые известные дифференциальные признаки – это звонкость, глухость, твердость, мягкость. В других языках используется что-нибудь другое, всякое разное бывает удивительное. Но тем не менее в любом языке система фонем организована вот действительно как система, то есть признаки проходят через всю систему целиком. В любом языке есть какой-то способ в любом языке есть какой-то способ называть разные предметы, и этот способ основан чисто на традиции. То есть бывают, конечно, иногда слова типа «кукушка». Почему она кукушка? Потому что она говорит «ку-ку». Но таких слов очень мало. Большинство слов основано исключительно на традиции. И это во всех языках так. Существуют способы обозначить что-нибудь новенькое. Если в языке есть приставки, суффиксы или что-нибудь еще в таком стиле, то тогда что-нибудь новенькое обозначается присоединением приставок и суффиксов. Если такого нет, то что-нибудь новенькое обозначается сочетанием слов. Ну, например, там нос плюс дыра получается ноздря. Довольно многие языки Восточной Азии используют этот тип. В любом языке есть средство построить из слов высказывания, чтобы слова шли в каком-то порядке. И чтобы это было значимо, чтобы этот порядок на что-то влиял, чтобы из высказывания было ясно, как слова соотносятся друг с другом. Иногда это только порядок слов, иногда это какие-то дополнительные слова, иногда это какие-то части слов, там, типа приставки или окончания или что-нибудь. В любом языке есть культурная передача всего вот этого. Так что да, наши языки похожи. На любом языке можно сказать, что вот там это компьютер, пожалуйста. Ну, слово компьютер, может быть, придется заимствовать, но вот сказать, что там это рука, там это камень, это солнце, можно на любом языке.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос от Тимура Воронкова. И огромное спасибо Тимуру за поддержку, и регулярную поддержку, и такую массовую. И он задает следующий вопрос. Верно ли, что большинство языков упрощаются со временем? Сокращаются слова, упрощается грамматика и фонетика. Значит ли, что язык, развиваясь из примитивного протоязыка, достиг некоторого пика, после чего деградирует? Или же упрощение в одних аспектах компенсируется усложнением в других?
1: Да, конечно, упрощение в одних аспектах компенсируется усложнением в других. Это, опять же, мой любимый пример про то, как в древнерусском языке были такие гласные, которые писались буквами, известными нам как твердый знак и мягкий знак. Ер и ерь, соответственно. В современном русском из этого получились беглые гласные. А в древнерусском это были прямо гласные, которые прямо произносились. Вот то самое «у» в слове «талькуна» в финском, оно как раз отражает вот этот вот гласный, который записывался твердым знаком, ером, и, соответственно, говорит нам о том, что, наверное, этот гласный чем-то был немножко похож на «у». По крайней мере, финны ничего лучшего, ну, прабалтийско-финны, ничего лучшего, чем «у», не нашли для отражения этого гласного. Так вот, были эти гласные, и слог обязан был кончаться на какой-нибудь гласный, хотя бы на такой. И поэтому любое слово кончалось на такой гласный. И все было бы хорошо. Но в какой-то момент эти гласные стали выпадать. Поскольку раньше, до падения этих гласных, до падения редуцированных, слог обязательно содержал сколько-то согласных и гласных. Поэтому было неважно, согласные мягкие или не мягкие. Потому что если согласные мягкие, то гласные передние. Если гласные передние, то согласные мягкие. Если гласные задние, то согласные не мягкие. Если согласные не мягкие, то гласные задние. И это было так же автоматично, как у нас сейчас. Если гласный огубленный, то и согласный тоже огубленный. Вот посмотрите, я произношу

0: пишу слово «огубленный» или слово «губы», и у меня губы в трубочку вытягиваются уже на «г». Еще раз. Губы. Видите, уже на «г» губы в трубочку вытянулись, да. И на слове «трубочку» уже на «т» губы, соответственно, в нее вытянулись. Значит ли это, что у нас есть звук «т» или звук «г»? Нет, не значит. «Г» стало огубленным, потому что вот с этим «у» рядом постояло. Вот так же в древнерусском языке. Какие-нибудь «т» или «на» или «б» становились мягкими, потому что с «и» или «э» или там еще чем-нибудь таким рядом постояли, с передним гласным. А потом, ну, соответственно, согласных было примерно вдвое меньше, чем сейчас, потому что они были не твердые, не мягкие, а более или менее никакие. Но потом вот эти редуцированные гласные, «ер» и «ерь», отпали. И чем стали отличаться, например, слово «был» и слово «быль»? «Быль» в смысле «былинка». Ну и «быль» в смысле, что не «небылица», а вот действительно «быль». Чем они отличаются от формы глагола «был»? Раньше они отличались гласными, потому что «был» – это было «было», а «быль» – это было «были». Но потом гласные-то отпали, и получилось, что они различаются согласными. Что согласные-то, оказывается, у нас умеют отличаться по твердости и мягкости, и согласных стало вжух, и почти вдвое больше. Это усложнение. Финно-угорские языки очень любят усложнять себе падежную систему, потому что у них нет предлогов, а есть послелоги, которые как предлоги, но только не перед, а после. Соответственно, ну, сами понимаете, предлоги, они безударные, они там приклеиваются к слову, и, в общем, их от слова не очень отдерешь, пока учитель двойкой не пригрозит. Ну, отдерешь, конечно, там можно поставить что-то между, но это уж там как повезет. Повезет поставиться, а не повезет, ну, будет просто там какой-нибудь в лесу или на берегу, и ничего между предлогом и существительным не будет. Ну и в финно-угорских языках та же история, только предлоги сзади. Поэтому они приклеиваются не как приставки, как у нас, а как окончания. И постепенно они так приклеиваются, что их уже ничем не отдерешь. И уже ничего между вот этим послелогом и существительным, за которым оно следует, поставить нельзя. И тогда говорится, ну что, ну был послелог, стало окончание. А потом, сколько у вас падежей в языке? 15, 20, можем больше, еще несколько тысяч будет, еще больше, несколько тысяч лет и будет еще больше, да, вот. Так что да, происходит в одном месте упрощение, в другом усложнение. Если, например, падают окончания, распространяются предлоги. В общем, оно все время так, как у птички в сказке, нос вытащишь, хвост увязнет, хвост вытащишь, нос увязнет. Про это есть книжка Эстена Даля, по-русски он Эстен Даль, потому что «э» у нас нету в начале слова. Так и называется «Возникновение и сохранение языковой сложности». Если вы умеете читать длинные предложения, то можете почитать эту книжку тоже. Она, правда, честно научная, вот на неподготовленных людей, которые не умеют латиницу читать, не рассчитана.
1: Спасибо. Я представляю себе, какое количество людей сделало губы трубочкой после того, как Светлана.
2: Я вот уверен, что наши зрители умеют читать латиницей. Вот.
1: Я мне в этом тоже уверен. Кажется.
2: Я уверен. Вот. Вопрос от зрителя Синтез. Почему 99% письменных языков передают звучание слов? Они работают напрямую с образами и значениями. Кажется, что это накладывает лишние ограничения. Спасибо за стрим, всегда интересно вас слушать.
0: Письменность начиналась с того, что давайте мы передадим значение. Вот у нас есть значение рыбка, нарисуем рыбку. Вот у нас есть значение дерево, нарисуем дерево. Все хорошо. Потом, а вот у нас есть значение ходить, что мы нарисуем. Ну хорошо, ладно, ноги нарисуем. Вот у нас есть значение отдыхать, что мы нарисуем. Такое. Вот попробуйте нарисовать гнев богини воспой Ахиллеса Пелеева сына. Какие вы картиночки нарисуете так, чтобы все поняли? Вот. Не очень это удобно, а еще более неудобно. когда вы станете царем и договоритесь, ну или завоюете соседнего царя и подпишете с ним мирный договор. Соседний царь по имени, да, Гурбангулы Бердымухамедов или еще чего-нибудь такое, там Навуходоносор, чего-нибудь, вот, обязуется платить вам дань и обязуется отдать вам город с каким-нибудь еще более удивительным названием, а вам это надо записать. У вас нет иероглифов для записи такого. Поэтому даже если насчет отдохнуть вы придумаете, допустим, человечка у дерева, китайцы так и сделали, для света вы нарисуете там три солнышка, это опять же китайская идея, вот, ну там две женщины, кажется, ссора, три женщины, кажется, скандал, в общем, лучше загуглите китайские переводы, но действительно там, если три женщины в один иероглиф впихнуть, то, в общем, получается что-то удивительное. К женщине не очень много отношений имеющая. Вот. Но в некоторых случаях такой письменности не хватает, и не хватает ее довольно быстро. Как только вы выбираетесь за пределы своего родного языка и встречаете там какие-то реки, горы, озера, там каких-то людей с иноязычными именами, так вам сразу письменности в картинках не хватает. И тогда начинаются ребусные написания. Вот если там он какой-нибудь Христофор, ну, нарисуем крест-топор, да, вот по такому принципу. Ну, а после этого людей пробивает прекрасная идея, что если мы можем записать звучание, то давайте мы звучание и запишем. И большинство слов действительно записываются по звучанию. Но все-таки тяга к тому, чтобы записать целое слово сразу в одну закорючку, неистребима. Поэтому даже когда людям дают азбуку, где каждому звуку соответствует буква и пишется, как слышится, любая свежесделанная азбука устроена по принципу, как слышится, так и пишется. Но все равно люди немножко вот попишут по принципу, как слышится, так и пишется, а потом начинают, ну, например, Иисуса запихивать под титла, чтобы вот «и», «с», а сверху титла, и мы не будем писать Иисуса целиком. Там глаголати «г», и дальше окончание, а сверху титла, и мы не будем писать глагол эти целиком, много букв, не осилим. Вот. Мы до сих пор так делаем, мы пишем цифры вместо чисел. И там какое-нибудь 400, да, мы пишем в три крючка, а не в столько, сколько у нас там звуков.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Вовы Тванова. Он пишет: «Питар, патер и т.д., а наш батя, или у лингвистов с синонимами туго?» Напомните, Светлана, это был момент тоже из вашего доклада с примерами.
0: Да, это был пример из моего доклада, когда я говорила, причем подробно говорила, на нескольких слайдах говорила, несколько минут подряд говорила о том, что нужен критерий, который позволит ориентироваться не на просто сходство, потому что сходство, оно как и красота в глазах смотрящего, а нужен критерий, который покажет некоторую объективную меру сходства. Я говорила о том, что критерием этим являются регулярные звуковые соответствия. И приводила пример, что вот в санскрите есть «питар», в греческом «патер», ну, там долгое или краткое «э» в зависимости от падежа. Значит, в латыни тоже «патер». В этом, в готском «фадар», в немецком «фата», в английском «фада». Ну, в общем, понятно, что за слово. И говорила о том, что есть регулярные фонетические соответствия. Действительно, когда мы в латыни, санскрите и греческом видим «п», то в германских мы увидим «ф» на этом месте. Например, вот пятерка, которая везде «п», она в германских языках будет через «ф» – «файв» или «фюнф». И в русском этому «п» соответствует тоже «п», а отнюдь не «б». Так что если уважаемый комментатор добавит материалы и покажет, что так бывает, и покажет, при каких обстоятельствах так бывает, чтобы санскритскому, греческому и латинскому «п», а также германскому «ф» соответствовало бы в русском «б», и при этом «т» соответствовало бы «т», и при этом гласный тоже бы соответствовал вот именно так, а не как-либо иначе, потому что гласный там очень специфический, вот тогда я буду готова рассмотреть идею насчет «бати». Вот куда «р» девать, это я могу объяснить. Действительно, в именительном падеже, в словах этого класса склонения, «р» довольно во многих языках исчезает. И в русском языке исчезает, поэтому «мать», а не «матерь», «дочь», а не «дочерь». И в санскрите исчезает, там «питар» – это основа, именительный падеж будет «пита» с долгим «а». Вот. Так что куда деть «р» – это «пожалуйста». А вот чтобы гласные так соотносились, и чтобы «б» вместо «п», ну, как бы, приносите аргументы, тогда посмотрим. Пока аргументов нет, говорить не о чем. Ну, и опять же, да, вот я много говорила, но человек не слушал, что я говорила, а услышал одно слово, состроил какую-то конструкцию у себя в голове и тут же стал ее писать в комменты. Ну, что делаем? Он там не один такой, их много таких, они еще и комментов не читают. А прямо вот пишут «батя, батя, батя», их там штук 5 таких. Ну, что я могу сказать? Ну, не будьте как они.
2: Да, спасибо, Светлана. Я хочу сказать, что у нас сейчас уже очень много вопросов, очень много.
0: А
2: и при этом ограниченное время. Поэтому у меня к вам единственная, Светлана, маленькая такая просьба.
1: По возможности.
2: Попробовать отвечать лаконично. Попробуйте. Ну, чтобы нам, так сказать, охватить...
1: Как можно больше вопросов.
2: В любом случае, наверное, в любом случае мы будем делать какую-то вторую часть этих ответов на вопросы. Вот. Я передаю слово Виталию для...
1: Да, спасибо встречи. Большое. Просто скажу, что сейчас пойдет 8-й только по очереди вопрос, а сейчас их уже больше 50. А вот, примерно
0: столько
1: так.
0: Столько я все равно не отвечу.
2: Ну, у нас бывало, у нас по 90. У нас
1: бывало по 90, да, было. Но вопросы практически, ответы были практически да, нет, вот такие. Надеюсь, что мы будем чуть более объемными, но в том числе лаконичными. Сергей Анисимов задает свой вопрос. И он говорит, на 14 минуте 50 секунде рассказывает про непохожие слова и сравнивается, в частности, нога с пад в санскрите и пед в латинском. А как же русское пяди?
0: Отвечу кратко, а никак. Нет такого соответствия, чтобы я, русское, соответствовало, не соответствовало бы корню, который не содержит носового.
1: Спасибо. Дальше. И следующий вопрос задает, сейчас я прочитаю, Рабиндранат Тагор, естественно. К сожалению, не увиделось имя, но тем не менее, это он, дорогой друг, спасибо за поддержку. И вот ваш вопрос. Какой народ использовал санскрит для повседневного общения? Когда и по какой причине он, подобно латыни, из разговорного стал книжным?
0: Какой народ использовал санскрит для повседневного общения? Это сложный вопрос. Какой народ использует русский литературный язык для повседневного общения? Вот то, что мы с вами используем для повседневного общения, это не совсем литературная норма, потому что мы используем такие вещи, вот я, например, сейчас использовала слово «коммент», которые в литературную норму не входят, а мы используем и понимаем. С санскритом была та же история. То есть были люди, которые пели гимны богам, там, Агни, Сурье и всем прочим, вот, на каком-то древнеиндийском языке. Потом как-то люди посмотрели, ой, язык меняется, ой, как-то вот мы поем богам, кажется, немножко не так, как мы говорим в повседневной жизни, а давайте-ка мы как-то выучим правила и будем петь богам на правильном языке, а не как вот по-деревенски разговаривают некоторые. И, соответственно, этот язык подвергся литературной обработке и стал санскритом. Вот. Ну, а то, что было деревенской речью, то стало, соответственно, пракритами. Но пракритизмов полно даже в Ригведе. Ну, не полно, но сколько-то есть.
1: Угу. Спасибо. Ксения Дмитрий Целест, также с нами на стриме, как всегда. Привет. Олег Федорченко. Я родилась и живу, и все мои родственники жили на...
2: Фетченко,
1: простите. И мои родственники жили на русском севере, но почему-то санскрит не понимают. Может, не в той школе училась?
0: Ну, потому что русский и санскрит – это очень разные языки, да, это разные потомки одного и того же праиндоевропейского.
1: Спасибо.
2: Олег Федченко, это он у нас фигурировал?
1: Я, честно говоря, не знаю. Зачитываем вопрос, как он был прислан.
2: Ну, видимо, я просто хочу сказать для зрителей, что там неоднократно писалось, видимо, это какая-то такая идея продвигающаяся, что санскрит, он похож на северный диалект русского, не просто на русский, а на северный диалект. Вот если бы, так сказать, тут звучал северный, то все было бы совсем по-другому. Я так понял.
1: Угу.
2: Что вы, Светлана, вопрос? Скажете?
1: Да.
2: Светлана, что вы скажете про северный диалект русского языка, какой-то такой?
0: Ну, смотря какой. Северных диалектов много. Там не по-московски говорят, по-другому так. Вот. И в разных диалектах есть много разных слов. Чем больше мы возьмем диалектов, тем больше вероятность, что мы обнаружим что-нибудь случайно похожее на что-нибудь другое.
1: Спасибо. Александр, следующий.
2: Да, следующий вопрос от Яны Парфентьевой. Правда ли, что славянские и германские языки разделились от одного праязыка? Какие общие черты можно проследить у современных форм, например, русского и английского? Есть ли общая базовая лексика?
0: Да, общая базовая лексика, конечно, есть. И славяне, и германцы, и индоиранцы, и балтийцы, и кельты, и греки, и албанцы, и армяне, и древние римляне со всеми их там осками, умбрами и сабинами, и даже тахары и хетты вместе с ликийцами, лувийцами и кое-кем еще. Все они происходят от одного общего праиндоевропейского языка, и действительно базисная лексика общая, числительные общие, ну, если с хетским брать, то там уже не совсем все, а так... узко-индоевропейские, даже с тахарским, там все числительные общие. Слова типа «солнце», звучит оно по-разному, но везде это регулярные фонетические соответствия. Вот это из «л», и «л» чередуется с «н» при склонении, видимо, потому что дальше кто-то сохраняет «л», кто-то сохраняет «на», кто-то сохраняет и то, и другое, как русские. Там вода какая-нибудь одинаковая, там идти везде «и», кроме германцев. Ну, в общем, куча этого. Возьмите любое руководство по индоевропеистике и обретете этого во множестве.
1: Угу. Спасибо большое. Предыдущий вопрос, да, если вдруг у кого-то появилось сомнение, что что-то пошло не так, мы просто зачитали ответ, который предназначался другому человеку непосредственно в нашем чате. Так что продолжайте общаться в чате. Ваш не только вопрос, но и ответ может также прозвучить у нас в стриме.
2: Да. Вопрос от Звезды Северной. Что бы тут докладчица не вещала, но ведь факт, что русский является протоязыком большой группы современных европейских языков. Что скажете на такой факт, Светлана?
0: Ну, что я скажу? Я скажу, что эффект Даннинга-Крюгера как есть. Чем меньше человек квалифицирован, тем больше он считает себя квалифицированным. Никакого такого факта нет. Есть то, что мы наблюдаем, и есть наиболее правдоподобный сценарий, как мы это интерпретируем. И вот такое мнение, что русский является предком кому-нибудь, свидетельствует просто о грубейшем непонимании языкового развития, языковой истории, как это вообще все происходит. А происходит это следующим образом. Вот есть люди, которые говорят между собой и друг друга понимают. Ну, обычно понимают, не как некоторые из этих комментаторов. Вот. Ну, да, ну, вот есть люди, которые между собой говорят и понимают. На самом деле говорят они немножко по-разному. Вот смотрите, вот лошадь, когда говорит «иго-го», она ржет. А когда поросенок говорит «уи, уи», что он делает? Вот если вы скажете это вслух, то половина скажет «визжит», а половина скажет «визжит». Я не знаю, какая половина больше, это зависит от выборки. Ну, в общем, будут и такие, и такие. 10 минут назад, вот если, например, кто-то присоединился к нашему стриму 10 минут назад, как это сказать? Он присоединился к нам 7:30 или он присоединился к нам в 7:30? Нужен предлог или нет? Кому-то нужен, кому-то нет. Или, например, если я возьму мячик и сделаю так, чтобы он полетел. Это я его брошу или кину? Для кого-то брошу, для кого-то кину. И вот таких вот мелких различий, их огромное количество. Поэтому, когда исходный языковой коллектив делится на два языковых коллектива, например, кто-то куда-то отселился в новое селение, или было несколько селений, а между ними вбился какой-то иноземный клин, или просто какая-то политическая граница пролегла. В общем, люди перестали общаться. То получается, что в одной половине у нас будет больше тех, кто говорит визжит, а в другой больше тех, кто говорит визжит. В одной половине у нас окажутся в преимуществе те, кто приходит в полшестого, а в другой те, которые приходят полшестого без предлога. И так далее, и так во всем. В одной половине больше мячик бросают, в другой больше мячик кидают. В какой половине, как это все перемешается, и это не только эти три признака, но еще огромное количество других. Естественно, пополам на пополам все это не смешаешь. И на основании того, что будет более частотным, будет развитие в каждой из этих вот отдельных половинок. Соответственно, язык будет все время меняться. Мы говорим не так, как говорили наши бабушки. Возьмите любой текст Пушкина, вы увидите разительные отличия от современного русского литературного. Хотя Пушкин основоположник его. И мы как бы считаем, что мы можем его читать без перевода. Спойлер, нет. И языки, соответственно, меняются. Поэтому, когда вы берете... Вот если бы мы приехали там, на машине времени 1000 лет назад... Это был бы не такой русский, как тот, над которым мы говорим сейчас. И это был бы не такой украинский, на котором говорят сейчас. И люди еще не знали, что половина из них будет русскими, а половина будет украинцами, а еще половина будет белорусами. Ну, я условно говорю, половина, часть. Да, часть будет русскими, часть украинцами, часть белорусами, часть будет представителями северных диалектов, часть южных и так далее. Они этого еще не знали. Они говорили между собой, друг друга понимали прекрасно, без всяких переводчиков. Но потом постепенно, так или иначе, люди расселялись, вот одни говорили так, другие сяк, третий эдак, и в итоге к современному периоду мы имеем отдельно русский, отдельно украинский, отдельно белорусский, а если бы Москва не захватила Новгород, мы бы имели северные диалекты как язык отдельного государства. Если мы продвинемся еще дальше вглубь веков, то, соответственно, там мы увидим праиндоевропейский язык, люди, которые еще не знали, что кто-то из них будет предком русских, кто-то предком германцев, кто-то предком индоиранцев, и чьи-то потомки будут говорить на санскрите, а чьи-то на латыни. Они жили, вот, ездили там на лошадях, на колесницах, и говорили на своем индоевропейском языке, а потом расселились, и вот одни там пошли в кельты, другие пошли в тахары. Вот, между собой они не общались, поэтому изменения пошли в разные стороны. И, соответственно, вот так вот все и получилось. Поэтому бесполезно спрашивать, какой язык из ныне здравствующих является чьим-то предком. Нет, он является таким же потомком.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Шурик Леонидович перешел на уровень лаборанта. Это означает, что он стал спонсором канала лабораторных видео. Огромное спасибо, Шурик, за поддержку. И вопрос, который прислала Мария Сазонова. Даже не вопрос, но благодарность Светлане Анатольевне и организаторам за все, что вы делаете. После ваших выступлений и лекций еще больше начинаешь любить и без того родную лингвистику. Мария, спасибо вам и за теплые слова, и за донат. И теперь уже вопрос от Ксении Дмитрия Целест. Это уже действительно вопрос. Добрый вечер, Светлана. Есть такое мнение, что синташтийцы были первыми носителями санскрита, поскольку в могильниках синташтинцев находили глиняную керамику с изображением свастики.
0: Ну, по времени это скорее не санскрит, а праиндоиранский. Угу. Ну да, предок санскрита.
1: Отлично. Саша?
2: Так, следующий вопрос от сам Тукс, видимо, так. Тема сходства языков индоевропейской семьи раскрыта. Не раскрыт другой момент. Был про язык. Из него возникли современные языки. Какой современный язык наиболее похож на древний праязык? Ответ, мол, древнешумерский, самый древний письменный язык, вообще не про это. Итак, какой язык самый похожий на праязык?
0: Сходство, как красота в глазах смотрящего. родственны они все в равной мере. Вот. А какой язык больше похож, ну, кто смотрит, тому и похож.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос от Глкордит. Глкордит. Интересуюсь темой Пие. Знаком с трудом Иванова и Гамкрелидзе. Что вы про него думаете? Какие еще есть значительные современные работы по этой теме? Ну, вы для всех поясните, что обозначает аббревиатура для начала.
0: Пие – это праиндоевропейский. Вячеслав Всеволодович Иванов и Томас Валерьянович Гамкрелидзе действительно в 1984 году выпустили двухтомник «Индоевропейский язык и индоевропейцы». Очень интересно, но ряд гипотез спорные. Руководство по индоевропеистике, господи, их столько. Ну просто они разного качества и далеко не все по-русски. Если по языку, то семереньи можно взять, там, в общем, довольно прилично. Но лучше брать современные англоязычные работы. Вот. Ну, я их не возьму сейчас перечислять, а то опять у нас там кто-нибудь латиницу не читает. Так что давайте переходить к следующему вопросу. В принципе, если хотите, можете найти меня ВКонтакте, написать, я вам просто процитирую. Если вы умеете читать латиницу и читаете по-английски, то вы прочитаете.
1: Спасибо большое. И следующий вопрос задает Шурик Леонидович, который недавно стал спонсором нашего канала. А что по датировкам? Санскрит вроде древний язык. Почему везде на слуху античные греки, шумеры, Египет, а индусы нигде не фигурируют? Нет вклада в мировую культуру?
0: Ну, я не знаю, что там у кого на слуху. Ну, в принципе, европейская культура отсчитывает себя от средиземноморской античности, поэтому в школе действительно про Грецию рассказывают, про Рим рассказывают, а про Индию, Китай рассказывают мало, и про Переднюю Азию рассказывают мало, и про майя рассказывают мало. Ну, как бы это проблема учебника истории. Ничего не могу с этим поделать.
1: Спасибо. Вопрос задает Там. Почему существует такой спрос на любительскую лингвистику, и почему языкознание обыватели не воспринимают как строгую дисциплину, требующую специальных знаний?
0: Откуда ж я знаю? Это к ним вопрос, почему они так это любят. Нет, есть действительно несколько вечных тем. Вечный двигатель, плоская земля, там, творение за 6 дней, ну и вот, да, все слова похожи, значит, родственные, а как же иначе? Теорема Ферма еще некоторое время назад была, но сейчас уже доказали.
2: Спасибо. Хочу сказать, что нас смотрит уже почти 1000 человек, 995, а лайков всего 463. Меня это как-то прямо шокирует.
1: Беда.
2: Друзья, ну протяните мышку чуть-чуть, ну, так сказать, вниз экрана, нажмите на лайк. Светлана, так сказать, тут такие интересные вещи рассказывает, а вам трудно сделать движение рукой.
1: Не, ну если вам не нравится, то нажмите дизлайк.
2: Да,
1: на самом деле, любая какая-то активность идет в плюс этой трансляции.
2: Так, ну, что, по крайней мере, мы увидим вашу реакцию вообще. Еще раз, не будьте равнодушны. Раз вы смотрите, значит, вы неравнодушны. А сейчас вопрос от Шурика Леонидовича. Сколько лет должно было уйти на написание миллион или сколько там стихов в Ведах? Есть оценки?
0: Не знаю. Я думаю, что их не один кто-то писал. В конце концов, если раздать миллиону человек на неделю такое задание, то, в общем, можно и за неделю, наверное, справиться.
2: Ну, это как классика с блоками в пирамиде. Там 2 миллиона блоков. За сколько лет там их уложат? Но это если их по очереди класть один за другим, то да.
1: Одна бригада работает.
0: Следующий. Сколько там бригад жрецов работало, я не знаю.
2: Писали стихи. Следующий вопрос от Андрея Коста. Как вы считаете, для чего были самые первые слова? Для обозначения действий или предметов?
0: Я считаю, что самые первые слова не различали действий и предметов. Вот когда маленький ребенок только начинает овладевать языком, у него есть так называемые голофразы. То есть, когда он говорит одно слово, ну и все. Вот ребенок говорит «варежка». Что это значит? Может быть, это значит, ой, я потерял варежку, мне так грустно. А может быть, это значит, варежка, я нашел свою варежку, ура. Вот. И ребенок там смотрит на коляску и говорит, Кать, Кать, что это значит? Что ты хочешь катить коляску сам? Что ты хочешь вылезти из коляски? Что коляска, там, я не знаю, запачкалась, тебе неприятно в нее садиться? Ну вот, интерпретировать можно как угодно. И это интерпретация. А для самого ребенка это некоторая целостная ситуация, и он ее не делит на предметы и действия. И, скорее всего, так же было и у наших предков. Ну, по крайней мере, так могло быть. Мне кажется, что это достаточно правдоподобный сценарий.
1: Спасибо большое. И следующий вопрос от Константина Белецкого. И он написал, откуда взялось слово «шиздец» и сделал такой смайл.
2: Слово «шиздищ», Виталик.
1: «Шиздищ»? Внимание. Так даже неинтересней.
0: Угу. Я не услышала вопроса. Был какой-то технический сбой.
1: Откуда взялось слово «шиздищ»?
0: А я не знаю этого слова.
2: Да, я думаю, что автор вопроса его сам придумал, поэтому, вероятно, от него оно и взялось.
1: Константин, спасибо вам за участие в стриме.
2: Да, спасибо за поднятие настроения, как говорится, для зрителей.
1: Спасибо, говорит Юка. Так, простите. И далее Валерия Буравина. Здравствуйте и спасибо за поддержку. Зачем в некоторых языках, например, в французском, слова пишутся с кучей лишних букв, которые не читаются? Бесит ужасно.
0: Ну, это проблема давней письменной традиции. Дело в том, что письмо – это отдельная традиция, это традиция визуальная. Слова мы слышим ушами так, как мы их слышим, в виде звуковой волны. Слова, которые мы видим написанными и пишем сами – это картиночки, которые мы воспринимаем глазами. И это даже не чередование черных и белых точек, а это траектория. Так что еще и мышечная память тут работает. Так вот, когда мы слышим звуковую волну, а пишем какие-то закорючки, это всякий раз не одно и то же, это всякий раз требует перекодировки. Так вот, язык меняется. И вот вы вместо «визжит» сказали «визжит». Кто-то сделал это первым. Когда-то вообще «же» было мягко, «еще» было мягко. И все писали «и» после него, и никто не писал «ы», потому что ну как же. А потом, ну как, ну вы же привыкли, что оно так пишется. Ну вы же не будете ради того, что вы там как-то быстро говорите, не всегда так, вы же не будете исправлять письменность, правильно? Вот я сейчас сказала слово с вопросительной интонацией. Что это было за слово? Это было слово «правильно». И вы запишете его, если будете транскрибировать мою лекцию, как «правильно», потому что вы привыкли его писать «правильно». А я сказала «правильно». Но вы не станете писать «правильно», а вы станете писать «правильно», потому что картинка в виде «правильно» – это привычная картинка, которая приятна глазу, потому что привычна. А если записать «правильно», то это будет странная картинка, какая-то мерзкая бяка, ее захочется замазать. По крайней мере, люди, обладатели так называемой врожденной грамотности, именно так и поступают. Так вот, в писцы обычно идут те, кто умеет писать грамотно, кто помнит эту зрительную традицию, кто помнит, как это пишется. Ну вот, а звуки постепенно перестают произноситься, а писать, ну как же, ну вчера писали, а сегодня вдруг не будем, ну как так-то? Вот, и пишут, потому что, ну все всегда писали, ну и мы напишем. Вот. И в результате языки с длинной письменной традицией, если они не заботятся о том, чтобы периодически проводить орфографическую реформу, то они в конце концов действительно добиваются того, что пишется «Манчестер», читается «Ливерпуль». Вот. Ну или надо проводить реформу, но тогда все грамотные люди начинают выйти, а хлеб без яти пахнет не тем, верните нам наш яти, твердый знак на конце слова. Вот. Ну, либо так, либо так.
1: Спасибо. Тимур Воронков очередной раз поддерживает наш стрим и уточняет. А повторите, пожалуйста, автора и название книги, которая на «ё» начинается. Правильно я произнес?
0: Эстон Даль. ну, как словарь Даля, вот, какой-то другой шведский носитель этой же фамилии написал книгу о возникновении и сохранении языковой сложности.
2: Интересно.
1: Спасибо.
2: А, наш зритель White, не знаю,
1: 24.
2: Да, to for Lord. Вот, перешел на уровень лаборант, то есть стал поддерживать канал Лаборатории научных видео. Спасибо. И он же, White 24 Lord, задает вопрос. Светлана, все-таки где это различие между славянскими языками? Это или диалекты русский, украинский, белорусский, ну или шире польский, болгарский?
0: Ну, тут ведь как. Как сказал в свое время Вайнрайх, язык – это диалект, у которого есть армия и флот. Диалект – это понятие социолингвистическое. То есть языки и диалекты противопоставляются не потому, насколько они друг от друга отличаются или насколько они похожи, а потому, как сами носители этих языков или диалектов предпочитают считать. И да, когда на Руси был церковнославянский язык в роли литературного, то русский, настоящий русский, воспринимался как диалект. Да, когда была Российская империя, то действительно можно было украинский и белорусский воспринимать как диалекты. Даже были такие случаи, когда приезжаешь в экспедицию, спрашиваешь, а вы вот кто по национальности, там русские, украинцы, белорусы, человек отвечает, да мы тутейшие. Ну хорошо, а говорите вы по-каковски, там по-русски, по-украински, по-белорусски, вот как? Да мы попросту. То есть люди это так не воспринимают. И дальше, соответственно, просто чисто политическая штука. В Китае, например, все любят подчеркивать свою национальную, свою идентичность, что вот мы тут все носители вот этой великой тысячелетней культуры, много тысячелетней культуры, и мы все пишем иероглифами. А так, на слух-то, в общем, северный китайский от южного, и там, в общем, много диалектов, и они примерно такие же разные, иногда бывают, как там русский от польского, отличаются. Вот. Так что... Ну, тут можно как угодно, а с другой стороны, там сербский от хорватского отличается, ну, может быть, больше, чем московский от питерского, но не на порядок, не на порядок. Но, да, вот, если бы лингвисты проводили границу, то там между хорватскими диалектами прошла бы граница. Но границу проводили политики, поэтому у нас теперь есть сербский, хорватский, боснийский, черногорский. Язык – это диалект, у которого есть армия и флот.
1: Спасибо. Саша, надо включить микрофон.
2: Да, коллеги, спасибо. Николай Моисеев переходит на уровень стажер. Спасибо вам, Николай, за поддержку. Александр Амельяник поддерживает канал, пишет спасибо. Вам спасибо, Александр. И, наконец, вопрос от Макст08. Существует ли теория насчет существования первоначального языка? Ясно, что реконструировать язык древнее пронастратического вряд ли реально, но был ли он, или языки появились независимо несколько раз?
0: А вот это неизвестно. Я про это пишу в своей книге о происхождении языка, если хотите почитать там в подробностях. Может быть, изначально языков было несколько, но потом кто-то один вытеснил всех. Или не один. Мы пока не знаем. Потому что действительно нонастратический язык – это там... порядка 14 или 15 тысяч лет назад, а членораздельная звучащая речь – это то, чего добились гейдельбергские люди, общие предки нас с неандертальцами, и это там сколько-то сотен тысяч лет назад. Так что там дистанции огромного размера. И действительно непонятно, был ли это один язык или было несколько, если несколько, то сколько. У нас пока нет данных, которые позволили бы это сказать.
1: Спасибо большое. Мы работаем уже больше часа в эфире. Немного больше часа, но тем не менее. И в этот момент мы обычно делаем несколько полезных и важных для нас объявлений. Почему бы не сделать это сейчас в очередной раз и дать передохнуть немножко Светлане. Напомню о том, что вы всегда можете отправлять свои вопросы в чате нашей трансляции. Вы можете поддержать наши трансляции помощью суперчата или ссылки, которые имеются в описании, и сейчас она появится также в чате. Вопросы, которые таким образом к нам приходят, зачитываются в первую очередь, как вы заметили. И вы, конечно же, можете поддержать наши каналы и проект anthropogenesis.ru и лабораторию научных видео. Подпишитесь обязательно, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все». Ну и тогда вы не пропустите ни один наш интереснейший стрим и новые загруженные видео. Собственно, про новые загруженные видео сейчас Александр и расскажет, и про наши будущие планы.
2: Да, спасибо, Виталий. Итак, в среду 2 декабря в 19:00 у нас будет трансляция из мастерской в Кемерово, где Ольга Вдовина продолжает вести уникальный эксперимент, то есть изготавливает вазу из куска диорита по древнеегипетской технологии вместе со своей помощницей Юлей. Оля и Юля только что болели, то есть работа была прервана некоторое время, но сейчас они снова в строю и с новыми силами продолжают пилить и готовят сверлить. И вот в среду Ольга будет отвечать на вопросы наших зрителей и расскажет о том, в какой стадии эксперимента они находятся и что будет дальше. Вот, для всех, кто смотрит трансляцию или кто не смотрит, знаете, что 24 часа в сутки у нас идет стрим из Кемерово, из мастерской, где этот эксперимент идет уже с середины августа и будет идти еще несколько месяцев. Значит, это будет в среду, 19:00. В четверг, 3 декабря, мы публикуем очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». На этот раз это будет выступление врача-диетолога Елены Мотовой, которая как раз только что написала новую книгу про питание. Вот. И она выступала у нас с докладом на тему голодания, яблочный уксус, вредные углеводы и неправильные гормоны, популярные и опасные мифы о похудении. И вот этот такой на острую тему доклад будет опубликован в четверг в 19:00 на канале «Антропогенеза». А в субботу, 5 декабря, на канале «Лаборатория научных видео» будет постскриптум доклада палеонтолога, доктора биологических наук Павла Скучеза. Он выступал на форуме «Ученые против мифов 12» на тему «Атака на юрский период. Научные факты против режиссерского замысла», где я рассказывал там про всякие мифы и заблуждения про динозавров в основном. И вот он будет отвечать на ваши вопросы по этой теме в субботу через неделю на канале «Лаборатории». Не пропустите, друзья. По-моему, все это очень интересно.
1: Совершенно с этим согласен. Еще раз напомню о том, что все вопросы, которые сегодня будут заданы, будут переданы Светлане. Светлана выберет два из них, и победители, люди, чьи вопросы окажутся самыми интересными, с точки зрения Светланы, получат футболки от проекта anthropogenesis.ru и лаборатории научных видео в виде той футболки, которая сейчас находится на Александре.
2: Да. Спасибо.
1: Да, примерно так она выглядит. Это да. С ученой против мифов Z-футболка, если что.
2: Да, да. И... А сейчас вопрос от Ободраната Забора. Вот так у нас креативит.
1: Есть авторы. Креативщики, да.
2: Пора уже вводить у нас отдельный приз за самый креативный ник, но, конечно, в рамках цензуры при этом настаиваю. Романские языки, произошедшие от синтетической латыни, стали аналитическими. То же произошло и с болгарским. Возможен ли обратный переход? Или все синтетические языки обречены однажды стать аналитическими?
0: Да, обречены, а потом пойти на второй круг и стать синтетическими. Я уже говорила, как финно-угорские языки себе новых падежей добавляют. Вот китайцы, например, активно делают себе... То, из чего потом можно будет сделать синтетический язык. Они... делают слова из двух иероглифов. Вот не из одного, а из двух. И там какая-нибудь летучая мышь называется не бянь и не фу, а бянь-фу. Вот. Тоны я не очень хорошо воспроизвожу. Но и бянь – это летучая мышь, и фу – это летучая мышь. Но сейчас летучая мышь называется в два иероглифа. Вот. И, в общем, они много делают слов в два иероглифа. И там, иероглиф «да» фактически становится суффиксом, потому что он теряет тон и образует прилагательные. Так что да, вот пока одни, значит, стройными рядами теряют всякие суффиксы и окончания и маршируют в аналитизм, те, кто уже достиг аналитизма, такими же стройными рядами маршируют в синтетизм. И это круг.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Виталий. Иван Квасов, да. Не Виталий, а Иван Квасов. Расскажите о том, как появился белорусский язык. Спасибо за стрим, как всегда в топ. Спасибо за поддержку, Иван.
0: Ну, как появился белорусский язык? Ну, были какие-то восточные славяне, которые тут вот жили. Потом были под властью там Литвы, Польши и вся вот эта политика. Потом, кстати, какой-то кусок вошел в состав России, туда пришел ликбез. И это вот говоры по линии Себеж, Невель, Рославль, Почеп, вот эта вот территория. Туда пришел ликбез. И местные жители стали говорить пограмотней, сориентировавшись при этом на русский, как на более грамотный вариант. И растеряли какие-то белорусские черты, приобрели какие-то великорусские черты. Сейчас они квалифицируются как северно-великорусские говоры, а раньше были северно-белорусскими. Так что пока языки близкие, все возможно.
1: Кстати, про близкие языки наш следующий вопрос. Y24 Lord. Его задают. Русский, украинский, белорусский – разные языки или диалекты? Почему английский и китайский я долго и напряженно учил, а эти языки понимаю без предварительной подготовки?
0: Потому что степень их близости к вашему родному языку, к нашему родному языку, достаточно велика. Чем ближе языки, ну, как я говорила, диалекты или не диалекты – это там как считать, но чем ближе языки, тем проще их понимать. Да.
1: Спасибо. И теперь вопрос от Коробкова Ивана. И здесь, наверное, вам придется прочитать, как правильно звучат эти иероглифы. Зачем в разных языках есть второе слово для обозначения двух предметов? Пара double, по-китайски liang, наверное, и еще по какому-то языку, простите, я не в курсе, шванг, наверное, так, и так далее.
0: Ну, в языках есть синонимы. Так бывает, и это нормально. Потому что, ну, сначала обычно бывает так, что есть какое-то слово, есть какое-то другое слово с похожим значением, а потом они как-нибудь перегруппируются, и на какой-то момент они действительно окажутся значащими одно и то же. Но обычно какая-то разница все-таки есть. Ну, вот есть там слово «теперь» и слово «сейчас». Можно сказать «я сейчас приду», но сказать «я теперь приду» нельзя. Хотя вроде бы сейчас и теперь, значит, примерно одно и то же. Пример этот я взяла из книги Владимира Александровича Плунгяна. Если вы любите лингвистику и только начинаете путь в ней, читайте его книгу «Почему языки такие разные». А если вы уже продвинуты, то читайте его же грамматическую семантику и введение в общую морфологию.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Сначала скажем спасибо Андрею, который нас благодарит. А, нет, сначала у нас Евгений Гусев, да?
1: Ну, спасибо, Андрей, мы уже сказали.
2: Да, так что тут спасибо, Андрей, мы уже сказали, да. А теперь вопрос от Евгения Гусева, который пишет: интересно, мы мыслим словами или образами? Вспоминаю, как за границей забывал переключаться с английского на русский и использовал не тот язык, на котором ко мне обращались.
0: Мыслить можно очень по-разному. Главное, чтобы у нас в мозгу были активированы соответствующие нейронные контуры. Можно мыслить словами. И действительно, если поживешь за границей некоторое время, то замечаешь, что мысли приходят на иностранном языке. Вот, очень такое специфическое ощущение. Можно думать действительно образами, то есть представить себе картинку, и на этой картинке там будет что-то происходить. Я очень люблю пример про человека, который думает руками. И это не глухой, который думает на жестовом языке глухих, люди, которые владеют жестовым языком глухих, они, естественно, на нем и думают. А человек, который вполне владеет звучащей речью. Вот он едет в метро и хочет попасть на вечер, где будут петь под гитару, ну, допустим, Галича будут петь. И вот он вспоминает песню Галича. Выведите, пожалуйста, на экран так, чтобы была видна рука.
1: Видна, да.
0: Вот. И вот он сидит в метро и про себя поет. Например, так. Первача я взял 08, взял халвы, пару рижского и керченскую сельдь. Видно, что я делаю рукой?
1: Перебираете на ладах.
2: Аккордики.
0: Я перебираю аккорды. Более того, я сейчас ошиблась в какой-то момент и исправилась. Вот слова, которые прокручиваются в моей голове в этот момент, это текст песни. А думаю я рукой, которой я вспоминаю аккорды. И вот вы сейчас видели, как я вспомнила неправильно и исправилась. Вот это пример, как человек думает руками. Можно ногами думать, когда польку-мазурку вспоминаешь, например. Но в метро ногами думать неудобно.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Натальи Бирюзы Королевой. Она пишет: «Добрый вечер, спасибо за лекцию. Вопрос, когда в языках появилась пунктуация?»
0: Пунктуация появляется достаточно поздно, потому что в устной речи нет пробелов между словами. И люди вот как слышат, так и пишут, и пишут, и пишут, и пишут. А потом, когда оказывается, что читать это приходится тому, кто вообще далек от ситуации, в которой это все писалось, то оказывается, что читающий не может восстановить полностью смысл. Потому что про это даже есть еврейские анекдоты про то, как, значит, еврей получает телеграмму, а в ней написано: «Доктор велел резать-резать». Отправляет ответную телеграмму, а в ней написано: «Доктор велел резать-резать». Телеграфист приходит в некоторое замешательство и спрашивает, что, собственно, такое. И получает ответ: «Ну как же? Меня спросили. Доктор велел резать. Резать? А я ответил: доктор велел резать. Резать». Вот. Вот пока это читаете вы и ваша Сарочка, которая понимает, про что вы спрашивали и, что, и кто что отвечает, можно обходиться без пунктуации. Как только ваши тексты начинает читать кто-то, типа вот этого левого телеграфиста, то сразу начинается вопрос, где у вас там хотя бы слова разделяются. И действительно, в какой-то момент первое, к чему приходят люди, это к знаку словораздела. Ну, по крайней мере, некоторые приходят к знаку словораздела, вот, некоторые... Вначале приходит к знаку, разделяющему фразы, фоносинтагмы, элементарные дискурсивные единицы, их по-разному называют. В общем, то, что произносится на одном дыхании. В старославянских текстах, например, пробелов нет, а вот эти вот знаки между разными элементарными дискурсивными единицами, такая точка в середине строки, она там стоит. Ну, а дальше потом это как-то развивается. Вот в древнегреческом, например, знак в виде точки с запятой – это знак вопроса. Так тоже можно. Сейчас смайлики еще придумываются, потому что когда мы общаемся устно, мы видим, улыбается человек или там грустит, а когда мы общаемся письменно, этого не видно. А когда общение происходит в ситуации вот прямо сейчас, то это важно. И поэтому появляются смайлики, как новая пунктуация.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Владимир Гончаров также поддерживает наш стрим и задает следующий вопрос. Почему не идут в массы искусственные языки?
0: А зачем? У человека есть естественный язык. Естественный язык выучен во время чувствительного периода. Вот пока под стол пешком ходил, говорить учился, научился говорить на каком-то языке. И теперь вот эти программы порождения текста, программы порождения высказываний, они автоматизировались, они выполняются быстро и бесперебойно, прям как врожденные. Если у вас не запорчен ген FOXP2 на 7-й хромосоме. Вот. Но если не запорчен, то все окей, у вас навык автоматизировался. Вам не надо думать, что с чем согласовывать, в каком порядке ставить слова. Вам не надо думать, что там, какой суффикс, какое окончание. Да просто говоришь, как говорится, и оно само. Вот. Поскольку у вас есть язык, на котором говорится по принципу «оно само», и вам думать надо только над тем, какую мысль вы хотите выразить, а как ее выразить, это уже автоматизировано. Вот поскольку у вас такое есть, то учить что-то еще, скорее всего, будет лениво. Ну, то есть нужны какие-то особые обстоятельства для того, чтобы это что-то еще учить. Бывают фанаты, которые выучат, например, эсперанто или квеньи или там что-нибудь еще, вот, и будут на этом говорить просто потому, что им это нравится. Ну, так же, как будут фанаты, которые выучат песню Галича или польку-мазурку. Но большинство народу просто поленится, потому что, ну что, говорить и так умеем, зачем нам что-то лишнее.
1: Спасибо.
0: Искусственный язык никому не родной, поэтому вот этих ленивцев будет много.
1: Понятно. И говорим спасибо мистеру Хэнку, который прислал нам донат, и вторым донатом задает следующий вопрос. Здравствуйте. Смогут ли подобные Росгоспромторгтранснадзор название обрести более емкие и назначаемые имена?
0: Если нам понадобится это

0: сокращений даже и произносить-то не возьмусь. Вот. Если хотите, можете произнести сами, подумать, кто же там должен работать, если оно так называется. Вот. А скажут просто «Дворец пионеров» по старой советской привычке.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Рафинада Кагора.
1: Креативщик остается с нами, да.
2: Придумывает, так сказать, очередную вариацию на тему. Много ли жителей современной Индии понимают санскрит? Есть ли у санскрита шанс стать лингва франка для разных народов Индии вместо английского? Или ему для этого чего-то не хватает?
0: Людей, которые понимают санскрит и даже в переписи записывают как родной язык, сколько-то есть, цифр я не помню, лучше смотрите просто в интернете соответствующую статистику. Действительно, в брахманских семьях это вполне хорошая традиция, это вполне передается, и дети, которые с малолетства там растут, они вот под стол пешком ходят и научатся говорить на санскрите. Да, так бывает. Это немножко не тот санскрит, на котором прям вот Махабхарата какая-нибудь написана, но ничего, так вполне сойдет. Можете загуглить на spoken Sanskrit. Вот поэтому по этим словам вам выдастся даже, может быть, какой-нибудь самоучитель этого добра. Стать лингва франка, ну, как сказать, в Индии очень много разных народов. Есть новоиндийские языки, там хинди, бенгали, гуджарати, махараштри. Нет, махараштри, кажется, не новоиндийский. В общем, ладно, в общем, там много этих новоиндийских языков, я их все не помню. А еще есть языки мунда, которые вообще не индоевропейские. Есть языки дравидийские, там тамильский, канада, телугу, малаялам, это вот самые известные, которые тоже совсем ни разу не индоевропейские. И навязывать им санскрит, ну или хинди, или бенгали, это вот прям нехорошо. Это хуже, чем нам в качестве госязыка вместо русского английский навязать. Поэтому, когда попытались действительно взять какой-то из индийских языков, по-моему, хинди, и сделать его государственным вместо английского, то дравиды против этого очень сильно восстали. А английский, он никому не родной, он всем чужой, но зато никому не обидно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Алейоенорте. Алейоенорте.
1: Алейджой, наверное.
2: Не знаю.
1: Алейджой Норте.
2: Ужас.
1: Привет. Пишите на русском, если хотите, чтобы мы правильно произнесли ваше имя.
2: Пишите кириллицей, мы латинские буковки, как наш зритель, не разумеем. Нам бы вот по-русски все. Привет из Костромы. Спасибо за вашу работу, всегда очень интересно смотреть. Ну, зато вот какой позитивный, так сказать, комментарий. Спасибо вам, дорогой зритель, с труднопроизносимым именем. Следующий вопрос от Синтез. Язык жестов не использует дактилирование букв и не завязан на звучании, тем не менее работает со значениями напрямую. Возможно, он вторично обретет письменность и будет семасиографичен. Так что иероглифы – это не единственный выход.
0: Ну вот иероглифы тогда и будут. Действительно, жестовые языки глухих, обращаю ваше внимание, не глухонемых, а глухих, они не немые, они могут поговорить на этом языке. А иногда и на устном тоже. Вот. Так вот, жестовые языки глухих действительно состоят в основном из знаков, которые обозначают по целому слову. Ну, например, вот если я захочу на русском жестовом сказать, что я слышащий, да, то я скажу вот так. Вот сейчас я попробую это сделать, чтобы это было видно. Вот, вот это значит, что я слышащий. Это слово целиком, это не дактилирование, это я не по буквам передаю, а слово целиком. Соответственно, можно было бы, если бы эти люди не владели русским письменным или там английским письменным, немецким письменным, французским письменным, можно было бы сделать для них особый какой-то алфавит, и, ну, особую какую-то систему письма, и тогда эта система письма действительно была бы как иероглифы, потому что каждый вот такой вот знак записывался бы отдельным письменным знаком.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.

0: Иван Коробков задает следующий вопрос. Различается ли в эпоху массовой грамотности развитие языков с иероглифической и буквенной письменностью?
1: Ну, эпоха массовой грамотности, она пока не так долго происходит, чтобы успеть заметить какие-то различия. Поэтому не знаю. Поживем, увидим.
0: Спасибо. И следующий вопрос от Ксении Дмитрий Целест. Еще раз спасибо за поддержку и за то, что смотрите наш стрим, и то, что участвуете в нашем чате в Телеграме, о чем обязательно чуть позже скажем. Почему маленьким детям так легко дается изучение языков, а некоторые взрослые и английский не могут изучить?
1: Потому что у нас специально онтогенез, то есть развитие индивида, подстроено под то, чтобы максимально быстро овладеть вот этой коммуникативной системой. И, в принципе, у нас есть какие-то мозговые механизмы, которые позволяют выстраивать какие-то порождающие алгоритмы для цепочек, иерархически организованных цепочек действий. С языком это работает у всех. С музыкой, танцем и там какими-нибудь стихами это работает не у всех, но многие вполне могут там написать стихотворение в стиле Гумилёвой, там, в стиле Ахматовой. Почитайте книжку «Парнас дыбом», там такого обретете во множестве. Почему именно в детстве? Ну, потому что вообще период обучения лучше всего закладывать в детстве, чтобы индивид мог максимальную часть своей жизни пользоваться тем, чему он научится. И действительно, прямо вот есть мозговые механизмы, когда сначала нейроны прорастают своими отростками просто вот куда только не, вот прям во все стороны и побольше-побольше, а потом те нейронные связи, которые не используются, они отмирают, и нейроны отмирают. И, соответственно, это даже прям имеет терминологическое название «прополка». И потом, чем дальше вот к пубертатному возрасту, тем больше отмирают лишние нейронные связи, а те, которые были нужны, они усиливаются так, чтобы сигнал проходил более быстро, более эффективно и не отвлекался на всякую ерунду. Вот. И тогда, соответственно, появляется привычка, сигнал идет быстро, не отвлекается ни на что, но зато учить новое, чем дальше, тем сложнее. Ну, естественно, у кого как, вот у кого-то это прямо так очень быстро заканчивается, у кого-то это долго не заканчивается, но это уж кому как повезет, все мы люди разные.
2: Спасибо. Следующий вопрос от анонимка 1102. Вопрос прям такой актуальный. Здравствуйте, а как же появился мат?
1: В каком языке?
2: Видимо, в русском, наверное.
1: Ну, видимо, в русском. Но глагольный корень имеет явно индоевропейскую древность, потому что в санскрите есть прям такой же глагол. И в греческом есть глагол с тем же корнем, вот, без проблем. Другие слова, ну, там надо смотреть просто конкретное слово, конкретные этимологии, и я, пожалуй, обсуждать это не возьмусь, просто чтобы не цитировать. Вот. Кто и когда их запретил, это вопрос не ко мне, потому что это было действие не лингвистическое, а скорее культурное.
2: Понятно. Ну, в общем, про проклятых татаро-монголов это уже такая совсем сильно устаревшая байка.
1: Нет, из татарского там вообще ничего нету.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Константин Столповский говорит нам спасибо. Вам, Константин, тоже спасибо за поддержку. И Владимир Гончаров спрашивает, а гипотеза Сепира-Уорфа нынче отвергнута? Это по поводу искусственных языков. Мета-языки-то формируются, насколько я знаю.
1: Значит, гипотеза Сепира-Уорфа состоит в том, что язык определяет мышление. Собственно, наткнулся на это Уорф, когда работал страховым агентом и приезжал страховать народ, ну, в том числе от пожара. Вот он видит, если написано, если цистерна с бензином, на ней написано цистерна с бензином, не курить, народ не курит. А если написано пустая цистерна из-под бензина, то народ видит слово пустая и курит. Хотя вообще-то пары бензина, они гораздо более взрывоопасны, чем сам бензин. Но написано же пустая, значит нету ничего, бензина нет, курить можно. Вот. Язык определяет мышление. Ну как сказать, до какой-то степени определяет. Да, вот, например, если попросить нажать на кнопочку «разные цвета или одинаковые», да, синий и голубой, то русский на сколько-то миллисекунд раньше нажмет в среднем, чем англоязычный человек, у которого и то, и другое блюдо. То есть нажмут оба, но русский нажмет пораньше. Да, там кто-то скажет, что вот там у тебя ложка лежит к югу от тарелки, положи там вилку к северу от тарелки, а кто-то будет право-лево. И, соответственно, одни и те же, ну, что для одного человека будет одним и тем же, то для другого человека будет устроено по-разному. Я могу сказать, ну, об этом я немножко говорила в своей лекции об эволюции понимания, вот, могу коротко сказать, что язык определяет наше мышление, как любая другая привычка определяет наше поведение. Вот мы привыкли что-то делать, и мы по умолчанию действительно будем делать так. Мы привыкли как-то говорить, какое-то значение выражать отдельным словом, каким-то образом строить фразу, и мы так будем делать по умолчанию. Пока условия стандартны, привычка – это прекрасно, потому что это экономит силы. Но как только условия становятся нестандартны, то привычка оказывается не кстати, потому что она тормозит выработку нового. Но, с другой стороны, привычка – это не приговор, привычку можно и поменять.
0: Спасибо. Продолжение темы про мат. Фантазм спрашивает. Спасибо за лекцию. Вопрос по матам. Как некоторые слова попадают под табу языка, но по-прежнему продолжают жить и использоваться? Когда появились первые «запрещенные» в кавычках слова?
1: Ну, я не знаю. Разные бывают практики запрещения слов. Вот у австралийских аборигенов, например, нельзя употреблять имя того, кто умер некоторое время после его смерти. И даже слова как-то не очень хорошо. Вот. В доме повешенного не говорят о веревке, вот все вот это. Но там, где такая практика есть, там оговариваются, кому запрещено, там, на какой срок запрещено. Есть обязательно слова, которые могут прийти на замену. Если действительно вот в доме повешенного нельзя говорить о веревке, то там что-нибудь. А в доме помешанного нельзя говорить о миксере. Ну, придумают что-нибудь. Но все равно, да, все равно это сообщается, что вот ты вот это вот слово не говори. Вот кто-то сказал, а вот он был неправ, а ты не говори. Ну, а мы точно так же. Приходит ребенок из детского сада. Вот, а мне тут Вась Пупкин сказал такое слово. А это что такое? Ну, мы скажем, что так говорить нельзя, но ребенок уже выучил это слово. Дети очень быстро учат слова.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Шурик Леонидович говорит, а есть топ-деятели, внесших наибольший весомый вклад в эту идею о супер-русском языке? Первый Задорнов, второй кто?
1: Не знаю, не слежу. Ну, там Сундаков есть, Гусева, Жарникова, Чудинов, по-моему, тоже на этой линии подвязается. Ну, я, правда, не особенно слежу. Мне не очень интересно такого рода фантазии. Я предпочитаю работать с тем, на самом деле, или, по крайней мере, с большой вероятностью могло быть.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: А вопрос от анонимки 1102. А на каком же языке говорили монголо-татары?
1: Ой, они говорили на куче разных языков. Потому что в это перемещение, в это переселение вовлекались какие-то местные племена, и вряд ли они начинали менять свой язык на язык своих соседей. Ну, то есть в каких-то случаях и меняли, вот, в каких-то случаях языки пропадали, и их носители переходили на другие языки, но в каких-то случаях оставалось. Поэтому это надо у историков спрашивать, какие племена были вовлечены во все вот это, и, соответственно, на таких языках и говорили.
0: Не так давно, просто напомню, у нас как раз примерно по этой теме был стрим. Так что смотрите на канале Лаборатории научных видео прошедшие стримы, они тоже очень интересные.
2: Да.
0: А следующий вопрос от Шурика Леонидовича. И Шурик Леонидович спрашивает. Санскрит – единственный язык, пригодный для использования в программировании. Фейк? Вот такой вопрос.
1: Я прошу прощения, был какой-то технический сбой, я не очень услышала.
0: Повторю, да.
1: Можно
0: санскрит
1: еще раз?
0: Единственный язык, пригодный для использования в программировании. Это фейк?
1: Я не знаю, я вообще программировать не умею, поэтому какие языки там пригодны, я не знаю.
0: Угу. Спасибо.
2: Мне что-то кажется, что это фейк, честно говоря.
0: Абсолютно. Знаю пару языков программирования, я не помню в нем санскрита.
2: Да уж. Вопрос от Паши Паши. Вопрос к авторам. Это неправда, что славянские, в том числе русские и балтские языки, стоят ближе к санскриту, чем любые другие ныне существующие индоевропейские языки? Это неверно?
1: Так, ну вот сейчас я попытаюсь, если можно, включить демонстрацию экрана. Сейчас, если я это найду. Да, я это найду. Так, сейчас, Skype где-то есть. Сейчас.
0: У вас уже есть демонстрация, просто откройте эту страничку, которую нужно показать, и все, я его выведу на экран.
1: А, да, вот, хорошо, вот. Я открыл эту страничку.
0: Да, все показано.
1: Да, это одна из недавних работ, где применили какие-то новейшие статистические методы лингвисты-компаративисты из Московской школы компаративистики. Ищется в интернете, ну, либо по этому адресу, который вы тут видите, либо по адресу, либо по словам филогении с человеческим лицом. Они посчитали, они нашли какие-то способы убирать случайные совпадения и параллельные развития. Вот, например, то, что в латыни огонь – игнис, так же, как у нас огонь и в санскрите агни, это явно параллельное развитие. Вот, вот они такого рода параллельные развития научились снимать, и вот что у них получилось. То есть праиндоевропейский распадается, ну, примерно в середине шестого тысячелетия, сейчас, типа 6 тысяч лет назад, в середине 4-го тысячелетия до нашей эры. Ну вот доверительный интервал примерно вот такой, да. Значит, распадается на анатолийскую ветвь, где хетский, лувийский, ликийский, вот это вот все. И все остальное. Все остальное распадается вот с таким доверительным интервалом, довольно большим, на тахарскую ветвь и все остальное. Про тахар просто очень мало известно, там далеко не весь список базисной лексики удается установить надежно и проэтимологизировать, поэтому вот доверительный интервал тут прямо такой гигантский. Вот. А все остальное делится на четыре ветви, отдельно вылетает албанский. Ну вот я, честно говоря, не знаю, вот в данном случае не очень уверена, может быть, не последнее слово науки, а предпоследнее, потому что албанский очень сильно подвергся контактному влиянию, и там это может смещать, в принципе, такие вещи умеют смещать результат. Но вот албанский вылетает отдельно, греческий объединяется с армянским в отдельную ветвь, и, значит, вот албанский, греко-армянский, германо... Романо-кельтский, ну, германо-италийско-кельтский, да, вот это кельтские языки, германский, латынь, вот они дают вроде бы одну ветвь, но тоже посмотрите, какой тут доверительный интервал. То есть, может быть, это как бы каждая ветвь сама по себе будет сюда восходить. Вот. А балтославянский и индоиранский тоже, ну, правда, тоже смотрите, с каким доверительным интервалом. Но вот с некоторой вероятностью они объединяются раньше между собой, чем объединяются с германскими, кельтскими, итальянскими и греко-армянскими и албанскими. Вот. Мне, в принципе, эта работа очень нравится, и мне кажется, что вот это вот объединение – это скорее последнее слово науки, чем предпоследнее. Вот. На этом я, наверное, демонстрацию экрана остановлю.
2: Спасибо. Так, да или нет? Вы нам тут схему показали, хотите нам зубы заговорить? Вопрос однозначный. Правда ли, что славянские языки ближе к санскриту, чем любые другие индоевропейские? Или неправда?
1: Ну вот по этой работе получается, что действительно индоиранские и балтославянские объединяются между собой раньше, чем другими индоевропейскими. Так что да, санскрит, фарси, дари, таджикский, шугнанский, хинди, бенгалий, все вот это ближе к латышскому, литовскому, украинскому, польскому, русскому и так далее, чем любой из них там к латыни, греческому, армянскому и албанскому.
2: Спасибо.
1: По этой работе получается так. Ну вот дальше посмотрим, выдержит она проверку временем или нет. Мне кажется, что скорее выдержит.
2: Здорово. Вопрос от Баскетвола. К чему здесь сравнение древнего санскрита и древнегреческого с латынью с более поздними немецким и английским? Уж сравнивать и сопоставлять так со старославом и какими-нибудь древнючими нацарапками в европейских пещерах, плюс шумеры и подобное.
1: Ну, автор комментария, автор вопроса, безусловно, прав в том, что если бы мы доказывали родство, то нам бы надо было брать максимально древние языки. Если древних языков нет, то надо делать реконструкцию. Соответственно, даже лучше брать не старославянский, а брать праславянский реконструированный. Это еще немножко древнее, чем письменно зафиксированный старославянский и письменно зафиксированный древнерусский, кстати. Письменно зафиксированный древнерусский, он очень-очень мало отличается от письменно зафиксированного старославянского по времени. То есть там видно, что это разные языковые традиции, но там диалекты, языки – это вот тот вопрос, про который мы уже сегодня говорили. Вот. Но в докладе я не занималась доказательством, я занималась иллюстрированием, поэтому я выбрала для иллюстрации в том числе те языки, которые, как мне казалось, мои слушатели могут знать, чтобы это, ну, как-то отзывалось вот чем-то таким знакомым. Вот. А так, да, действительно, если доказывать родство, надо брать самые древние или реконструировать праязыки. Последовательная реконструкция – ключ к успеху.
0: Спасибо большое. Вопрос от Евдокии, и также спасибо за поддержку этого стрима. В последние годы возникло пугающе много людей, которые пишут множественное число слова «воин» через букву «и», как «воины», полностью искажает смысл. Они считают, что «и» можно пользоваться как «йо»?
1: Ну, вот язык меняется, да, я говорила, что письмо – это визуальная традиция, поэтому тот, кто привык писать слово «воин» через «и», он пишет «воины» через «и», и «воинов» от «воин» отличает очень хорошо. Вот. А люди, которые пишут мало, а говорят много, они говорят «воины», в смысле, там, наши героические воины там захватили что-то или освободили что-то. Они говорят «выиграть». И, соответственно, тоже хотят там видеть и краткое. Вот. Ну вот да, когда приходят к письму неграмотные люди, то они начинают писать так, как слышится, и тогда, если дать им власть, то тогда меняется орфографическая норма, и тогда не будет такого, как во французском, когда много непроизносимых букв. Вот. Так что тут вот две крайности. Либо традиция традиции, много непроизносимых букв, либо вот такое вот, что «а, что они такое пишут, зачем они так пишут, мы же пишем не так, а как мы говорим, мы уже не слышим, потому что привыкли писать».
2: Спасибо. Спасибо. Вопрос Олега Федченко. Чем сегодня объясняется особое сходство славянских и балтских языков происхождением от одного диалекта праиндоевропейского языка или более поздней конвергенции?
1: Происхождением одного диалекта праиндоевропейского языка. Конвергенция междиалектная тоже бывает, в какой степени она там поработала, это еще отдельный вопрос, это вот не очень пока разработанная тематика, когда с одной стороны у нас есть дивергенция, а с другой стороны пока еще диалекты или совсем-совсем близкие языки, вот на грани язык-диалект, там действительно бывает так, что они сливаются. Про это у Залезняка есть очень любопытные наблюдения, когда он рассказывал, по-моему, даже лежит эта лекция в сети, где он рассказывал про древненовгородский, и он просто выписал в табличку, как падежные формы или там какие-то глагольные формы у нас в современном русском наполовину наследуют стандартный древнерусский, наполовину наследуют древненовгородский. Вот. И как бы русский потомок кого вот стандартного древнерусского или Новгорода и из резня приходит к выводу, что вот на этих близких расстояниях уже не древесность, а скорее сеть. Ну и если вы откроете какой-нибудь учебник биологии эволюционный, то там тоже будет показано, что на близких расстояниях эволюция сетевидная. А древо мы увидим, когда промежуточные вещи просто вымрут. Да. Вот.
2: Спасибо. Вопрос от Биали Крюк. Если нам достоверно известно, что санскрит никогда не был языком какого-либо народа, а был языком литературным, литургическим, элитарным, то, исходя из этого, насколько уверены мы, что данный язык естественный до той меры, что правильно опираться на него при реконструкции общего праязыка наравне с остальными языковыми группами достоверно естественными?
1: Так санскрит тоже изначально был естественным, просто его доработали и предписали ему некоторую литературную норму, так же, как современный русский. Да? Вот есть литературная норма, а есть то, как мы реально говорим. И санскрит – это тоже такая литературная норма, просто хорошо разработанная и весьма успешно зафиксированная. И конечно, там что-то обработано, но вот то, что там было от того естественного языка, который обрабатывали, оно там вполне осталось. И на это вполне можно опираться при реконструкции. Вот. Но только действительно надо следить, чтобы не брать какие-нибудь прокритизмы. Прокритизмы есть даже в Ригведе, а это соседняя языковая традиция. Ну, примерно так, как если мы берем русский, допустим, в сравнение, то мы там золото берем, а злато не берем, потому что злато заимствование из соседней традиции. Вот. Так и там тоже прокритизм брать не надо.
0: Спасибо. Вот. Спасибо. Катя Соколова спрашивает. Александр Марков однажды негативно отозвался о слове «варьироваться». Неужели так говорить нельзя?
1: Ну, что значит «нельзя»? Я не специалист по тому, что можно и нельзя, я не специалист по норме. Вот возьмите какой-нибудь справочник, там будет прописана норма, а я специалист по языковому развитию, языковым изменениям, поэтому если люди говорят «варьироваться», значит говорят. Выиграет это или выиграет вариант «варьировать», посмотрим, поживем, увидим.
2: Я регулярно встречаю в каких-то текстах, причем как бы околонаучных, именно варьироваться, но после того, как я услышал «фи» от Александра Маркова, я уже считаю, что это плохо. А так бы я думал, что может это и нормально.
1: Ну, посмотрим просто, что наберет большую частотность.
0: Спасибо. Медовуха спрашивает. Тогда почему английский язык не коверкается русскими словами, например?
1: Не очень понимаю вопрос, что значит английский язык не коверкается русскими словами.
0: Наверное, имеется в виду, что изначально в русский язык заходит английский, а наоборот? Нет, наверное, в этом контексте.
1: Ну, в английский язык русские слова тоже заходят. В английском языке есть слово «спутник», а не только «satellite». В английском языке есть слово «бабушка». И это обозначает либо старушку, либо вот такой вот платочек постарушечный повязанный. В английском языке даже есть русский суффикс «ник», который присоединяется к словам типа там «битник» или «догудник», или там еще, в общем, там есть какие-то слова с этим суффиксом разговорные. Что еще там есть? А, еще там есть совершенно прекрасное слово «коттедж». Потому что сначала было слово cottage, и это была, ну, такая избушечка, ну, домушечка. Вот. А когда открыли железный занавес, наши новые русские хлынули за границу, посмотрели, и по сравнению с тем, что у них было избушечкой и домушечкой, наши дома просто вообще не уровень. И тогда наши новые русские решили построить себе что-нибудь вот такое же прекрасное, как их английские cottages. Вот, и построили себе себе нечто еще более прекрасное, что, ну, вообще-то, хорошо было бы описать русским словом «особняк». Вот. Но они описали это словом «коттедж», потому что стильно, модно, загранично. Вот. Ну, после этого англоязычные переводчики встали немножко в тупик, потому что когда они описывают, что там какого-нибудь нового русского убили в коттедже его на Рублевке, то сказать, что они убили его in his cottage, это будет немножко не то, потому что вот in his cottage – это в его избушечке, а у него на Рублевке была далеко не избушечка у этого нового русского. Так что нет, языки проникают друг в друга, обмениваются словами, просто, ну, зависит от того, кому больше есть предложить другим. Сейчас вот английский таков.
2: Спасибо. Вопрос от Медовухи.
0: Нет, от Сергея Евгеньевича. Медовуха только что была.
2: А, точно, от Медовухи. Спросите, от Сергея Евгеньевича. Светлана, на какой территории появился протоиндоевропейский язык и почему? Возможно ли с позиции лингвистики определить про родину индоевропейского языка в Индии?
1: Индия точно нет, потому что если бы это была Индия, то тогда у нас было бы много-много названий всякой южной флоры и фауны, а это все добро даже в санскрите в основном дравидийские заимствования. Консенсуса в науке нет, стоит пока что две идеи, даже две с половиной, я бы сказала. Одна идея, что это какая-то Передняя Азия, что это может быть Анатолия. Другая идея, что это степи, ну, потому что кони, повозки. Есть еще третья идея, что это Балканы, что это какие-то широколиственные леса, что это горы, покрытые лесом. Ну вот идея, что это горы, мне нравится, потому что восстанавливается слово, которое дает в дочерних языках то облако, то туман, то даже небо. Вот у нас это небо, в латыни «небула» – это тучка, в греческом «нефеле» – это тоже тучка, значит, в немецком «небель» – это туман. То есть вот это вот небо, вот этот корень – работает и как облако, и как туман. Для равнинных жителей это нонсенс, потому что облака, они такие белые, ватные, наверное, сухие, значит, мягонькие в небе, а туман, он вот такой серый внизу. Но когда приезжаешь в горы, быстро понимаешь, что облако и туман – это одно и то же. Потому что когда оно висит на соседней горе, оно такое беленькое, мягенькое и вообще вот кажется такой перинкой. Вот. А когда ты приходишь на эту соседнюю гору, то ты оказываешься в чем-то сером, мрачном, мокром и холодном, оно у тебя конденсируется. Вот. А тот, кто видит это с другой точки зрения, тот видит облако. Понимаешь, что облако и туман – это одно и то же. Так что какие-то горы были, но не такие скалы, как у Северокавказа, потому что у Северокавказа горной лексики больше. Это были какие-то люди, которые там пахали, сеяли, соответственно, ну, совсем в бесплодные места тоже нехорошо помещать. Это были какие-то люди леса, потому что когда лесное животное или растение, то слово помнят все, а когда это что-то другое, то это где-то по краям ареала какие-то языки, может быть, чего-нибудь запомнят, а так особо нет. Но тут есть сложность, потому что индоевропейская семья, вот я показывала это дерево, она делится пополам на хеттов с лувийцами и все остальное. А у хеттов с лувийцами очень проблемно определять, какое там дерево и какое там животное упомянуто в этой клинописной табличке. И поэтому про какие-то вещи мы просто не знаем. Может быть, если мы научимся читать это как-то более достоверно, и будет не просто, ну вот название дерева, а будет сказано, какое дерево, и тогда можно будет восстановить как-то получше. Но пока вот консенсуса нету.
2: Спасибо. Сейчас вопрос, вероятно, от Вовы Тванова. Да, Виталик?
0: Угу.
2: Сейчас он просто из двух частей, из двух частей состоит. И Вова пишет: насколько я понимаю, лектор оппонирует Жарниковой Светлане. Если так, то она утверждала, что санскрит близок к северным наречиям русского языка. Вот. а не современному городскому или литературному русскому языку. И речь шла о похожести в разговорном языке, а не о письменности.
1: Ну, про это, собственно, уже отвечали. И санскрит, и русский в равной мере потомки одного праиндоевропейского языка, просто санскрит зафиксирован сильно раньше, чем русский.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Анонимка задает следующий вопрос. А вопрос звучит так. Что Александр Пушкин сделал, чтобы стать автором современного русского языка? Почему именно он?
1: Он сделал прекрасное. До него считалось, что литературный язык – это церковнославянский. То есть, если хочешь писать что-нибудь умное, что-нибудь ценное культурно, бери церковнославянский и пиши, не убоясь бездны премудрости. Вот это я цитирую Радищева, который придерживался этой точки зрения. И там что-то благопоспешествование. Сейчас я, пожалуй, даже открою этот текст и зачитаю, потому что он велико прекрасен. Сейчас, если я быстренько найду этого самого Радищева, да, я найду этого Радищева и зачитаю. А Пушкин стал делать не так. Вот. «Сии то суть, как и многие другие истинные причины, для которых всегда и везде нужно было исправление законов обветшалых, издание новых и уничтожение прежних. Но когда разум любомудрия, сопровождаемый светильниками наук, действие свое благотворное простер посреди народного общества и даже на самых правителей народа, если все начинают заботиться о благе общественном, тогда настает благопоспешный час дать народу новое уложение, основанное на истинных и непреложных понятиях о всех предлогах общественных, сообразное умоначертанию общему, не уважая больше древних вредных предрассуждений, коим одна поноровка произведет то пагубное следствие, что припнет шествие к блаженству на целые столетия, и благоденствие народное возвержет опять далеко от истинной его цели. Но законодатель мудрый, не убоясь о препятствии и трудностей, ну и так далее. Вот. И все писали вот так. А Пушкин решил писать, как говорят. Ну, скажем так, попробуйте загуглить что-нибудь типа там «Тресковых войн» или пересказы Евгения Онегина в таком стиле. Вот просто такой вот нормальный разговорный язык, не ориентирующийся на литературную норму. Вот оказывается, разговорный язык, он тоже живой, выразительный, и он прекрасный, потому что вот как привык говорить, просто говорить, так вот ты берешь и пишешь. А у Пушкина еще к тому же все вот эти вот чисто разговорные конструкции так вот сами как будто бы, ну просто он был талантлив. И я не знаю, сколько раз он это переписывал, но в итоге выглядит так, как будто оно само. Просто вот так вот складывается во всякие прекрасные рифмы, ритмы и все вот это. В нос ужалил богатырь, на носу вскочил валдырь. Вот так вот прямо прекрасно. И поэтому всем понравилось. Нам сейчас этого не видно, потому что язык изменился, и какие-то вещи нам кажутся странными, натянутыми, архаичными. А в его времена это просто, ну вот так люди говорили. И поэтому они действительно очень впечатлились и стали так писать, ну что, ну раз так можно, ну вот у него получилось, хорошо же. Вот, стали так писать, и стал русский современный литературный язык.
0: Спасибо. Грушин Олег поддерживает наш стрим и пишет: в Ригведе и ранних текстах на санскрите есть влияние дравидийских языков, это вопрос, или они вообще не повлияли на санскрит?
1: Немножко повлияли, потому что даже религиозные тексты, они как-то должны учитывать местные реалии. Потому что когда ты живешь в местных реалиях, то реалии других мест могут быть непонятны. Вот есть прекрасная история про то, как Библию переносили, значит, каким-то то ли эскимосом, то ли чукчем, в общем, каким-то северным охотником на морского зверя. И когда вот хлеб наш насущный дашь нам днись, то оказывается, что такое хлеб? Но это вот на юге живут какие-то люди, которые копают землю, и в нее какие-то семечки, значит, кладут, а потом собирают, из этих семечек растет трава, вот они собирают эту траву, семечки, значит, измельчают, на огне жарят, и прямо вот без жира, без мяса это едят. И они просят своего бога, чтобы он, значит, им вот этого добра выдал. Господи боже, зачем такое-то? Ну, мясо надо, жира китового дождь днесь. И, соответственно, пришлось переводить Библию, что да, жир наш китовый дашь нам днесь. Потому что, ну вот, хлеб – это что-то странное, непонятное, и как бы зачем такое просить у Бога, как-то это у Бога. Ну и на санскрите точно так же, когда как-то упоминаются какие-то местные реалии, то заимствования из дравидийского имеют место, но в ригведе-то их мало.
0: Спасибо большое. Спасибо. Перед тем, как следующий вопрос задать, предлагаю несколько объявлений высказать. Такое дело. Ну и для начала я хочу поблагодарить всех, кто смотрит сейчас стрим. А нас уже сейчас больше 1000 человек. Заметно больше 1160, 1173 человека прямо сейчас смотрит. 1023 лайка. Это очень круто. Спасибо, что вы с нами. Я надеюсь, что вам интересно. И если это так, нажмите на лайк, если вы еще этого не сделали, или дизлайк, если вам не интересно. Любая активность на канале полезна для продвижения канала. К слову, продвижение канала также очень полезно, чтобы вы подписались и нажали на колокольчик, и выбрали пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни одну нашу лекцию, ни одно на наше новое появляющееся видео на каналах «Лаборатория ночных видео» и «Антропогенез.ру», также подпишитесь и туда, и туда.
2: Да, абсолютно верно. И если вы еще не подписались, и если вы подписались, все равно вы должны знать, что у нас будет на следующей неделе. В среду, 2 декабря в 19:00 у нас будет эфир со скульптором Ольгой Вдовиной, которая вместе с Юлей в Кемерово, в мастерской, так сказать, начиная с середины августа, проводит уникальный эксперимент по изготовлению диоритовой вазы по древней технологии. А мы с вами, благодаря, так сказать, возможностям интернета, смотрим, следим за этой трансляцией 24 часа в сутки, в принципе, это можно делать. Вот, видеть, что там происходит. Они шлифовали эту заготовку, сейчас они ее пилят, потом они ее будут сверлить. И вот в среду Ольга поделится с нами рассказом о том, что там происходит и что будет дальше, и ответит на вопросы. Вот, это будет в 19:00 в среду. В четверг, 3 декабря, в 19:00 будет доклад Елены Мотовой с форума «Ученые против мифов 13. Елена Мотова – известный врач-диетолог, и доклад ее был про похудение. Я думаю, что многих волнует эта тема, так или иначе. Вот, поэтому не пропустите в четверг на канале «Антропогенез» в 19:00. А в субботу, 5 декабря в 19:00, будут ответы на вопросы от Павла Скучеса, доктор биологических наук, палеонтолог, замечательный популяризатор палеонтологии. Он выступал на форуме «Ученые против мифов 12 весной» на тему «Атака на юрский период», где говорил про всякие мифы, связанные с динозаврами в кино. А вот в следующую субботу он будет отвечать на ваши вопросы на эту тему. Вот что у нас будет в ближайшую неделю. Друзья, не пропустите.
0: И еще, если вы сейчас находитесь в чате, общаетесь и вам нравится, присоединяйтесь к нам в чате в Телеграме. Там тоже очень уютно. Скоро там будет 500 человек. Круто. И в чате данной трансляции появится ссылка, по которой можно перейти и, соответственно, зайти в наш чатик. Мы там тоже периодически появляемся. Я регулярно сразу после стримов захожу и, если необходимо, пообщаться, с удовольствием это делаю.
2: Да, спасибо. А сейчас продолжаем. Ну, сначала спасибо от Константина Столповского.
0: Спасибо,
2: вам Константин. Спасибо, Константин, за поддержку. И Диверскайста. Простите, в латышском языке русские криви, криви. Получается, мы вас по сей день кривичами величаем.
1: Да. Да, именно так. Ну, просто самое ближайшее племя было кривичи, и потом это название распространилось на всех русских.
2: Здорово. И вопрос от Джина Тауранского. Давно занимает вопрос, как славяне называли то, что играли на музыкальных инструментах, когда не пели, до того, как в русский язык пришли слова «мелодия» и «музыка».
1: Не знаю. Музыкальные инструменты были там гудок или гусли. Вот. А как сама музыка называлась, не знаю. В принципе, могла и никак не называться, потому что что именно из колоссальной окружающей действительности будет заслуживать отдельного наименования, это некоторый вопрос. Разные языки решают этот вопрос по-разному. И бывает так, что какую-то деталь окружающей реальности один язык считает нужным именовать каким-то словом и именует, а какой-то другой язык не считает нужным именовать и не именует. Вот в советские, например, времена вполне могло быть так, что один другому рассказал, чем детектив заканчивается. Но никто не называл это специально каким-то словом. Поэтому теперь, когда с открытием границ у нас появилось слово «спойлер», то мы вот очень радостно стали им пользоваться. И, как пишет по этому поводу Владимир Александрович Плунгян, это не порча языка, а обогащение. Вот. Так что я не знаю, теоретически возможно, что и музыку тоже никак не называли. Но, может, и называли, просто мы не знаем. Тоже вариант. Или просто я не знаю, тоже вариант.
0: Спасибо. Илья Владимирович задает вопрос. А есть ли какие-нибудь общие слова во всех языках? Ведь человечество развивалось на одной территории, и у них мог быть древний единый проязык.
1: Мог быть, но мы про это не знаем, потому что пока надо делать ступенчатую реконструкцию, надо индоевропейский реконструировать как следует, а не как сейчас, и там уральский, алтайский, и всякие разные прочие языки, и сравнивать их потом между собой, и вырабатывать специальные практики, как специальные критерии, как сделать так, чтобы не умножались ошибки при реконструкции. Вот. Ну вот, когда удастся это сделать, тогда, может быть, удастся продвинуться дальше, чем на стратегический язык, но до общего проязыка человечества там все равно как до луны пешком.
2: Тут, кстати, в комментариях пишут, что есть в словацком языке слово «гудба» про музыку. И, кстати, созвучно вот «гудок». Может, и у нас что-то такое было?
1: Вполне возможно, это надо просто посмотреть, есть ли это гудба в других славянских языках. Если ее только в русском нету, или только в литературном русском нету, то тогда, может быть, это можно спроецировать на прауровень. Но так, как бы, если есть глагол «гудеть», то тогда от него можно эту гудбу образовать в любом языке сколько угодно раз.
2: Да.
1: Было ли это в прославянском или сделали это уже потом какие-то отдельные славяне, я просто не знаю, честно.
0: Спасибо большое. Друзья, больше 2 часов работаем в прямом эфире. На этой ноте, наверное, нам стоит закончить. Нужно всем отдыхать, нужно вам отдыхать, нужно нашему спикеру отдыхать. Светлане огромное спасибо. Надеюсь, вам тоже понравилось быть с нами в прямом эфире. Я надеюсь, что это не последний наш эфир, потому что мы задали примерно половину вопросов из того, что нам прислали.
2: Кстати говоря, у нас 1144 зрителя сейчас и 1100 примерно лайков.
0: 11 лайков, да.
2: Да, замечательно. И, кстати, пишут, что вот из сказки гусли самогуды, между прочим. Это да, значит, конечно, что они сами самоиграющие.
1: Да.
2: Вот. То есть вот, ну, может быть, да. Да,
0: прикольно, замечательно.
1: Ну и само слово гусли происходит от гудеть. Да, там просто суффикс «слой», поэтому «д» перед «с» пропадает. Так же, как весло какое-нибудь.
2: Да, спасибо.
0: Спасибо. Саша, тебе тоже спасибо за прекрасный эфир. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, напишите в чате. И лайк поставьте, если вы еще не сделали это. Почему-то.
2: Понятно. Спасибо, друзья. Светлана, вам хорошего выходного следующего. Воскресенье.
1: Спасибо.
0: Спасибо, и всего доброго.
2: Может, еще впереди рабочий день, так сказать, рабочая ночь.
1: Конечно.
2: Писать.
1: Да, всенепременнейше.
2: Спасибо.
0: Всем спасибо, счастливо.

Привет, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые, если вы тоже сегодня с нами. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Ну вот, в ближайшее время мы с вами проведем вместе. Сегодня Александр Трунтаев с нами руководит эфиром. И извините нас, ради бога, за такую небольшую задержку. В центре Архе сегодня сумасшедший дом, в хорошем смысле, да, потому что одновременно приходится успевать делать разные трансляции, которые сейчас на Первозданной России, еще вот наши вот лекции и так далее, и так далее. В общем, очень тяжело, но поэтому мы чуть-чуть подзадержались, надеюсь, вы нас простите. Итак, мы с вами остановились на собаках. Вот взяли мы такую неподъемную тему «Собачья работа», и как-то я легкомысленно полагал, что мы успеем за одну лекцию с этой темой справиться. Сейчас смотрю, даже и двух будет мало, и можно будет продолжать, продолжать и продолжать. В прошлый раз мы с вами остановились на собачьих упряжках, на ездовом спорте. Ну, я очень торопился, поэтому многие интересные вещи вам еще не успел рассказать. Давайте начнем тогда с самого начала, с ездового спорта и собачьих упряжек. Ребят, знаете, когда первые ездовые собаки появились? Вот у кого какие есть версии по этому поводу? Вот сколько, ну, ясное дело, что не сотен, а сколько тысяч лет назад появились первые ездовые собаки. Так, тысяча, кто дальше? Две, три, кто даст больше? 2000 раз, 2002, 5000. Так, 5000 раз, 5002, 5000, 7000. Берите больше, ребят. Фактически 7-8 тысяч лет назад. Представляете, что такое 7-8 тысяч лет назад? Ребят, это неолит практически. Я вам хочу напомнить, что 3 тысячи лет назад на острове Врангеле еще водились мамонты. И вот на Новосибирских островах, представляете, где Новосибирские острова, ребят? Это Северный Ледовитый океан, Якутия. Это между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Вот острова Анджу, вот это вот все Новосибирские острова. Так вот, на Новосибирских островах, Северно-Ледовитом океане, нашли обломки, останки нарт, собак, кости собак. И вот радиоуглеродный анализ показал возраст этой первые собачьи упряжки, может быть, и раньше были, кто ж его знает. Просто старше находок не было. 7-8 тысяч лет назад на северах уже прирученные собаки использовались как тяглая сила. Вот такая вот совершенно потрясающая находка. Хотя знатоки и ученые были мало этому удивлены. В общем-то, предполагали, что где-то так оно и есть. Итак, собаки против оленей, да, помните, как пел Чукча: самолет хорошо, паровхоз хорошо, пароход хорошо, оленя лучше. Вот давайте подумаем, оленя, однако, лучше, чем собака, или собака лучше, чем оленя? Ну, везде есть свои преимущества, везде есть свои недостатки. Это мы Пантюхина сейчас попозже немножко покажем. Мы еще пока до него не дошли. Так вот, какие достоинства у оленей? Да, конечно, олени быстрее, резвее, они такие быстроногие. Но с другой стороны, ребят, оленям нужно питаться. Оленям, а им как лошадкам-то сено не припасешь. Олени у нас как питаются? Помните, я вам рассказывал? Тибенюют. Помните такой термин? Тибенюют. Что такое тибенюют? Тибенюют – это они копытами разрывают снег и едят там ягель, мох, травка сухая, что осталось. Если лемминг выскочит, они лемминга стрескают с голодухи-то. Вот все, что там найдут под снегом, то они едят. Поэтому оленям нужно питаться. И питаются они долго, пока они там снег расчистят, пока то все. Поэтому на оленях в основном ездят по широким таким просторам. Мы, помните, как там мы поедем, мы помчимся, да, по бескрайнему северу на оленях утром рано. А вот собаки, собачьи упряжки, они больше использовались у приморских народов, да? Почему? А потому что рядом море. А если рядом море, это моржи, это другие ластоногие, это киты, это значит жир. Это значит мясо, которое вполне можно кормить собак.
Собакам не надо разрывать снег и есть травку. Вот, это первое преимущество собак. Второе преимущество очень важное – это рыхлый снег. Олени по рыхлому снегу не идут, у них вязнут ноги, собаки несутся нормально. То есть упряжка, хорошая собачья упряжка, может за день 40, 50, а то и 80 километров пройти. Ну, конечно, собакам надо отдыхать, и опытный каюр знает, когда собаки устали. Это очень хорошие, причем идут собаки со скоростью где-то 10-12 километров в час. Это вполне такая приличная скорость. Недаром все-таки на собаках покорены были оба полюса, и Северный полюс, и Южный полюс. Вот о гонке, о смертельной гонке на Южном полюсе я вам рассказывал в прошлый раз. Ну вот, вы уже знаете, что Руаль Амундсен в 1911 году покорил именно на собаках Южный полюс, а Северный полюс за несколько лет до этого, по-моему, в 1909 году, Роберт При покорил тоже на собачьих упряжках. Видите, никто не повез оленей на Южный полюс. На собаках это было сделать проще. Я в прошлый раз рассказывал, как трудно было довести туда собак. Представляете, с севера на юг-то, через весь земной шар, каким уловкам приходилось Амундсену прибегать, это я вам в прошлый раз рассказывал. А кто не слышал, найдите первую часть нашей лекции и все это послушайте. Теперь, что касается пород собак ездовых, их тоже достаточно много. Ну, давайте, если уж у нас следующая фотография, это Сергей Понюхин, давайте мы покажем Сергея Понюхина. Сергей Понюхин – это каюр с Камчатки. Я впервые о нем услышал очень давно, лет 20 назад. Тогда были международные гонки «Альпирот». Они проходили в Альпах. Я тогда работал в журнале «Друг для любителей собак», был членом редколлегии. И поэтому ему очень пристально следили за этими гонками. Это были, ну, не самые, может быть, крупные гонки в мире, но, наверное, самые такие, самые красивые, самые феерические. Они проходили по Альпам, это потрясающие места, потрясающей красоты, по территории Франции, по территории Швейцарии, по территории Австрии и Италии, если мне память не изменяет. Такая вот эстафету одна страна передавала другой стране, трансляция шла по телевидению в этих странах, вертолеты, пресса, в общем, все было очень здорово, и единственный экипаж, который там участвовал, представлял Россию, это как раз был Сергей Понюхин с Камчатки, жена, кстати, у него этим занимается, по-моему, дети тоже, я сейчас не помню. Вот, и Сергей является единственным в нашей стране мастером спорта международного класса по ездовому спорту. Кстати, он там очень неплохо себя показал и брал

Сейчас, вот, кстати, там на Альпероде я был очень удивлен, потому что, ну, как-то мы привыкли к традиционным таким ездовым породам собак. Ну, во-первых, это хаски, да. Хаски, ребят, вот запомните, хаски это не она и не они. Хаски это единственное число мужского рода. Поэтому, когда говорят хаски, надо уточнить, какой именно хаски. Сибирский хаски, аляскинский хаски, какой там еще, сахалинский хаски, а не сибирские хаски или сибирская хаски, да? Ну, кроме хасок, еще есть и другие породы, маламуты, гренландская собака, лапландская. Ребят, вот практически в каждом регионе, да, стихийно создавалась своя порода ездовая. Но они, кстати, были не только ездовые, они помогали, это были многофункциональные собаки. Ну, естественно, они использовались как ездовые, как тягловая сила, поэтому у них у всех отбирался такой геймнес. Помните термин геймнес, да? Это вот азарт, кураж такой, тянуть, тянуть, тянуть за собой тяжесть. Но, с другой стороны, они помогали и во время охоты, они помогали, кстати, и вплоть до того, что даже за детьми ухаживали в чумах. Ну и поэтому каждая такая вот аборигенная ездовая порода, чтобы не путаться, там в прилагательном всегда есть четкое географическое обозначение. Да, гренландская собака, лапландская, норвежская, там камчатская ездовая, кто у нас, чукотская, таймырская. Вот таким, не все, далеко не все эти породы признаны не то что ФЦИ, да, Всемирная кинологическая ассоциация, но даже РКФом, но тем не менее они существуют, ими пользуются. Есть такой замечательный роман Валентина Пикуля, он называется «Богатство», про освоение Сибири. Я его читал в юности и вот до сих пор помню этот эпизод, он меня просто потряс. Это на Камчатке дело происходило. Приехал на факторию какой-то джентльмен английский, и он приехал со своим доберманом. И как только он сошел на берег, тут же первый же встречный этого добермана пристрелили сразу же на месте. А джентльмену объяснили, что... Нет, Сахалин, по-моему, Сахалин был. И джентльмену объяснили, что на остров сюда нельзя завозить никаких собак, потому что они испортят породу. От собак зависит жизнь островитян. Не дай бог вы привезете какую-нибудь заразу, не дай бог вы приведете собаку, которая оставит свой след, покроет какую-нибудь ездовую, вы испортите породу. Поэтому там было все очень строго. Собаки, действительно, от собак зависела жизнь людей в этих суровых-суровых условиях. И собаки очень верно служили людям. Целые дифирамбы, кстати, вот мы говорили о покорении полюсов, да, вот полярники, полярные исследователи. Каждый из них, кто передвигался на собаках, вот целый дифирамбы пел этим собакам, их терпению, их мужеству и их выносливости. Вот если вы сейчас посмотрите на эту фотографию внимательно, да, я вот знаете, чему удивился на Альпероде, это было лет 20 назад, потому что уже тогда появились очень странные собаки. Они такие были похожи на пойнтеров, на легавых, да, вот видите, сейчас передняя идет пара, да. У некоторых даже были голубые глаза. Видимо, от хаски достался такой доминантный ген голубоглазости. То есть это все говорит о том, что стихийно у европейские каюры стали выводить свои, даже не породы, да? Ну, в общем, сами стали заниматься породовым выведением, то есть домешивать к традиционным ездовым породам кровь других собак, которые, может быть, более резвые были, там, обладали еще какими-то качествами. Тем более, что этим собакам не надо было работать в условиях крайнего севера, где там минус 40, где минус 50, и где нужно выживать. Вот, это все-таки уже такой цивилизованный ездовой спорт. Я, кстати, напомню, не знаю, говорил вам или нет, ребят, что терминология такая тоже международная, совокупность упряжек, инерт, называется конюшня. Кстати, как у гонщиков, у автогонщиков, у них тоже вот совокупность гоночных автомобилей, по секрету скажу, тоже называется конюшней. Такой традиционный термин. Вот видите, нарты, их много разных видов. Есть облегченные, есть скоростные нарты, хорошие нарты. Это, кстати, тоже дорогого стоит, и немногие мастера это делают.
Значит, теперь...

Теперь еще такой момент. У разных народов были разные способы упряжи. Да? Вот, ну, например, вот в Европе, на севере Европы, да, на Таймыре, там веерная упряжка, только веерная. Вот. Это вот это вот нарты, да, с каюром, а вот так вот пристягиваются собаки. То есть от каждой собаки идет поводок к саночкам. Но более распространены, пожалуй, упряжь цугом. Знаете, что такое цугом, ребята? Лошадей тоже цугом запрягают. Вот будете проходить Горе от ума, там Фамусов будет про покойника дядю рассказывать, богатого. Езжал так вечно цугом. Цугом это вот когда парами. Парами или вот когда вот затылочек друг за другом запрягаются собаки или лошади. Это называется цугом. Цугом удобнее по рыхлому снегу, потому что, понятно, вся нагрузка идет на первых собак, на первую пару самых крепких собак, но зато они протаптывают тропинку, и тем, кто за ними, уже бежать легче. Да, когда веерная упряжка, то там каждая собака принимает на себя вот эту вот тяжелую целину. Поэтому вот там, где много рыхлого снега, там вот чаще упряжки предпочитают упряжки цугом. Еще один очень важный момент, ребят. Значит, почему собаки все-таки, вот кто-нибудь из вас сейчас задаст такой вопрос: а вот зачем сейчас собаки нужны? Сейчас такие снегоходы там, и полетел, да? Было бы горючее и прям хоть до Северного полюса и назад. Ребят, это не совсем так. Дело в том, что собаки, вот что такое собаки, что такое упряжка? Упряжку надо дрессировать. Это собаки, с которыми каюр работает. В упряжке собак там свои взаимоотношения, да, и самое главное, в упряжке есть свой вожак, и управляет каюр упряжкой через вожака, то есть каюр общается с вожаком, а уже вожак работает со всей своей командой и отдает приказания. Ну, представьте себе, как какой-нибудь командир полка, да, он же командир взвода дает команду, а вот командир взвода уже там начинает муштровать свой взвод. Так и здесь. Ну, правда, иногда бывают две собаки, две доминантные такие собаки, два вожака иногда бывают в упряжке, и тогда они разделяют немножко свои полномочия, свои функции. Один вожак, он выбирает дорогу, правильную дорогу, ведь надо обойти как-то там торосы, выбрать эту дорогу, сориентироваться, а второй вожак в это время смотрит, чтобы там в упряжке кто-нибудь не отлынивал, не ленился, да, то есть он поддерживает дисциплину. И вот почему никогда ни один снегоход не заменит собак, потому что собаки выбирают оптимальный путь, они оценивают ситуацию, они ориентируются, и они выбирают, вот если это торосы, нагромождение, да, то они выбирают самый оптимальный путь, как обойти эти торосы. А снегоход, он же ведь сам дорогу среди торосов не найдет. Это вам за рулем надо там, да, встречный ветер в лицо, все слепит и ничего не видно, и очки все в снегу, и вам еще надо там смотреть, куда ты едешь. Вот в чем преимущество, конечно же, собак. Вот вы сейчас видите такую перевозочку, это когда ездят на соревнования, то вот в таких перевозочках подстилают сено, вот, в таких же вот потом на сене собаки ночуют. Значит, ребят, дело в том, что если мы говорим сейчас о гонках, о спортивных гонках, то там все очень четко регламентировано. Вот самые первые гонки, вот с чего начинался ездовой спорт, это, конечно, ну, такие состязания на спор, да? Ну, люди-то все-таки, как правило, азартные, да, у кого упряжка лучше, у кого она круче, а вот давай на моржовый клык поспорим, да, или на самородок золота, если это где-то на Аляске. Но первая такая вот официальная гонка, она была не где-нибудь, ребята, братцы мои дорогие, она была на Олимпийских играх на зимних. Lake Placid, это США в 1932 году. И потом уже много было разговоров о том, чтобы включить ездовой спорт в программу Олимпийских, зимних Олимпийских игр. Ну, вот что-то я не знаю, я за этим не очень слежу, но, по-моему, до сих пор не включили, насколько я знаю, да. Ну, есть разные, вот есть спринт,
Спринт – это ну, 2, 3, 4 максимум пары, то есть это 4, 6, 8 собак. И спринт – это, как правило, не очень большая дистанция, это ну, где-то до 50 километров. Ребята, 50 километров попробуйте пробежать, а собаки бегут. Ну, правда, с некоторыми перерывами. Есть средняя дистанция, это от 50 до 100 километров, и тоже бегут за сутки. Ребята, 100 километров собаки пробегают. 100 километров, я вам по секрету скажу, это не каждая лошадь проскачет. Вот вы когда-нибудь обращали внимание, почему, вот если мы возьмем Москву, да, то вот районные центры вокруг Москвы, ну, скажем, Серпухов, Александров, Можайск, да, они все на расстоянии приблизительно 100 километров от Москвы. А на расстоянии 200 километров от Москвы, в два раза больше, идут более-менее крупные города, областные центры. Там Тула, Ярославль, Калуга, Тверь. Как вы думаете, почему? У вас есть свои версии по этому поводу, а, ребят? Кто у нас самый умный? Все очень просто. Это один день пути на лошадях. Вот 100 километров – это один день пути на лошадях. И это райцентры. Это первый пояс вокруг Москвы. Там вы переночевали и совершили второй день на лошадях, и вы уже в областном центре. Вы уже в Туле, вы уже в Твери, да, вы уже и так далее. Так вот, это на лошадях замены лошадей. А собаки без замены проходят 100 километров. Они более выносливые, получается. Ну, средний такой вот, я спрашивал у лошадников, вот военный такой марш, да, казачий, это где-то, ну, 30, ну, 40 верст, ну, 50 максимум за сутки на лошадях. Ну, исключение, конечно, это конница степняков, татаро-монгольская, мы об этом поговорим как-нибудь с вами отдельно. Там в поводу было много лошадей, там 3-4, а то и 5 лошадей было у каждого степняка, и он в процессе перескакивал с одной лошади на другую, перегружался. Ну, это вот не будем сейчас с вами отвлекаться. А, вот, поехали теперь с породами, да. Это хаски, это как раз сибирские хаски. Ну, хаски сейчас это уже такая собака-компаньон, хотя ее тоже можно в пулку вполне использовать, можно самочки в нее запрячь, потому что хаски... Ребят, если кто-нибудь из вас видел, как привязанные хаски перед соревнованием себя ведут, знаете, как они себя ведут? Они сходят с ума. То есть такое впечатление, что за ними гонится какое-то страшное чудовище, собака-ед, который голодный, который питается только одними собаками, а они даже не визжат, они орут, верещат, и они стараются сорваться с привязи и удрать от этого собака-еда. На самом деле, конечно, никто за ними не гонится. Они так хотят побыстрее стать в упряжь и тянуть самки. Потому что, ребята, вот можете себе представить, 8 тысяч лет 8000 лет, ребята, еще были живы мамонты, мастодонты и шерстистые носороги. 8000 лет люди отбирали собак, которые хотят тянуть сани. Можете себе представить, какой мощный инстинкт тягловый у этих ездовых пород. Поэтому, если кто-то говорит родителей, вы заведете какую-нибудь ездовую собаку, хаски или маламута, я вас очень прошу, ребят, ну, хотя бы на лыжах зимой запрягайте его. Или на тележечке летом. Мы сейчас об этом поговорим, что такое драйленд. Давайте вторую собаку посмотрим. Вторая собака у нас там, по-моему, маламут. Маламут крупнее, чем хаски. Маламут, это я вам в прошлый раз не помню, говорил вам, ребята, или нет. Аляскинский маламут – это уникальная собака по двум параметрам. Она очень крепкая, мощная. Это грузовик. То есть, если вот хаски – это такая легковая машина, да, то маламут – это грузовик. Зачем нужен был грузовик? Он был нужен на Аляске во времена золотой лихорадки. Вот та самая золотая лихорадка, которая так блистательно описана Джеком Лондоном. Да? Здесь ставилось две цели. Первая цель – это скорость, потому что было очень много спорных участков. И кто первый, ну, такие были понятия, такие были традиции. Кто первый долетит, добежит до этого участка, пометит его, там колышки вобьет, да, тот может на нем работать, мыть золото. Поэтому задача была как можно быстрее добраться до нового участка. И вторая задача – это привезти как можно больше груза, потому что у золотоискателей с собой были инструменты, с собой был разный инвентарь, и им требовалось перевозить гораздо большие грузы.
чем вольным жителям северов. Вот поэтому появилась такая замечательная порода аляскинский маламут. Ну и дальше у нас, кто у нас, по-моему, дальше самоед, да? Самоед тоже, он считается ездовой породой, но самоеды это, в общем-то, очень красивые собаки, компанейские, хорошие, посмотрите, какой он замечательный, белоснежный, которых, в общем-то, вывели европейцы, за основу они взяли оленегонных собак и вывели их, в общем-то, как компаньонов, как собак-компаньонов. Я видел несколько раз самоедов в упряжках, ну вот в этих федерациях ездового спорта, вот на всяких тусовках, на всяких соревнованиях иногда самоеды появлялись. Но, ребят, это не хаски, это не маламуты. Вот. И, конечно же, это не аборигенные ездовые собаки, трудяги. Это уже больше такая декоративная порода. Особенно вот то, что я видел последний раз на Евразии, это абсолютно декоративные собаки. Но зато милые, посмотрите, вот следующие будут щеночки. Щеночки прямо вот такие няшные, они такие просто замечательные. Ну вот как такого не взять, правда? Собаки, ребят, все хорошие. Так, ну дальше. Едем дальше. Значит, совершенно не обязательно нарты себе делать, да? Есть еще разные виды, такие облегченные, но они тоже вот как бы в уставах соревнований. Есть скиджоринг и скипулинг, да? Скипулинг – это вот то, что вы сейчас видите, пулка еще ее называют, когда между лыжником и собакой вот такие вот саночки, тоже на время, дистанция, все, выстрелили из пистолета, махнули рукой, побежали, время засекли, все как полагается. И есть другой вариант, это скиджоринг, вот покажите нам, Александр, следующую нашу фотографию. Это вот без саночки, когда просто, вот видите, собака и лыжник. Вот такие вот проводятся соревнования. Ну, едем дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас... А что будет, если стает снег? А если стает снег, ребята, то здесь у нас с вами начинается dry land, сухая земля. То есть для того, чтобы собаки постоянно у нас бегали, вот проводятся такие соревнования по dry land. Они бывают разные. Да? Вот то, что вы сейчас видите, это у нас картинг. Там карт, видите, где сидит каюр. И уже упряжка гонит этот карт. Есть следующую, покажите нам фотографию, будет байк джоринг. Это когда велосипед тащит собаки, видите? А есть еще каникорс. Каникорс, это порода такая. Каникросс. Каникросс, это, по сути дела, это то же самое, что и скиджоринг, только не на лыжах хозяин, а бежит бегом за собакой. Так, ну вот следующий вид спорта. Это вот мы с вами говорили сейчас о собачьей работе, но раз уж мы с вами говорить начали о собачьем спорте, то продолжим и эту тему. Это уже weight pulling, так называемый, что weight, помните, кто английский учил, это груз, да, это буксировка груза. Ну, родился этот спорт там же и тогда же, вот во времена золотой лихорадки, и, по-моему, вот я сейчас не помню, где у Джек Лондона, вот где же у Джек Лондона, в каком его романе, вот как раз там как раз был, по-моему, «Зов предков». Там был такой эпизод, когда золотоискатели, они соревнуются, натаптывали снег, чтобы он был такой ровненький, без бугорков, саночки, накладывали груз, и чья собака сдвинет больше. Ну, там, естественно, бились об заклад, пари, конечно, на денежки, на золотоискатели был народ азартный. Но потом вот таким образом родился вид спорта, но уже не на саночках и не на снегу, а на колесиках, иногда на рельсах. И вейтпулинг – это целая ассоциация, да, вейтпула. Там
даже есть UPF, да, United Pulling Federation, международная, участвуют собаки от 10 килограммов до 50, они разбиты на весовые категории, на разные, все как полагается. И вот я точно знаю, что в эту федерацию входит Англия, Бельгия, по-моему, Франция и Германия. Это страны, где... США тоже еще забыл. Это страны, где более всего популярен вейтпулинг. Ну, не могу сказать, чтобы все так сходили с ума, делали ставки и чтобы собирали полные стадионы. Ну, и понятно, что в этом виде спорта прекрасно себя проявили крепкие собаки, ну, такие как бульмастифы, американские бульдоги, да, вот эти вот ребята очень хорошо работают. Амстаффы, американские стаффордширские терьеры. Вот эти вот собаки, они показывают блестящие результаты именно как тяжелоатлеты. По-моему, следующее у нас тоже будет вейтпулинг, да, покажите нам, пожалуйста. Да, вот он, видите, тащит бедный. Ну, там, кстати, есть много всяких нюансов. Вот, кстати, да, тут есть еще такой очень важный момент. Вот в вейтпулинге, видите, собака надрывается. Если она не может даже сдвинуть с места этот груз, то знаете, что делают остальные люди? Они подходят, и они ей помогают. То есть, конечно, соревнования она проиграла, но в вейтпулинге очень важно, чтобы собака себя не чувствовала лузером. То есть ей помогают люди, незаметно подталкивают сзади, чтобы она этот груз двинула, и молодец, молодец. Обязательно ее надо похвалить, потрепать, может быть, дать лакомство, молодчинка. Все будет хорошо. Ты еще потренируешься, ты сейчас двинешь. Вот сорвать собаку нельзя ни в коем случае. Потому что у собаки пропадет геймнес, пропадет вот этот азарт, кураж, и она просто перестанет быть спортсменом, настоящим спортсменом. Ну, смотрим дальше, следующую картиночку у нас. Вот. А это, ребят, знаете, как называется соревнование? Где на лошадках перепрыгивают через лужи с водой, да, через барьерчики. Конкур, правильно, вот кто-то угадал. Конкур. Но в конкуре, ну, естественно, это все появилось от военных, да, военные тренировались, а потом стали проводить соревнования по конкуру. Кстати, наши военные российские в свое время блистали в конце 19 века. Наши кавалеристы брали золото на международных соревнованиях по конкуру. Будем, если о лошадях говорить, то расскажу вам подробнее. Но в конкуре постоянно надо было переставлять снаряды, да? Переставлять их местами, менять, и на это уходило очень много времени. И поэтому в перерыве между конкурными заездами решили сделать такое вот, чтобы потешить публику, сделали маленькие такие же снаряды и выпустили собак. И научили собак их преодолевать. И успех был такой, публика хохотала, публике страшно понравилась эта забава. И этот успех вдохновил изобретателей создать новый вид собачьего спорта. Он называется agility. Покажите нам следующую картиночку. Ну, кто английский учит? Что такое agility по-английски? Да, это шустрость, скорость такая, да. Вот быстрота реакции, это вот все agility, такая вот молниеносность. Сейчас вы видите бордер колли, и в прошлый раз кто-то очень обиделся, видимо, из поклонников других пород, но вот я вам в прошлый раз сказал, что когда появились бордер колли, остальные собаки на agility очень сильно загоревали. И сразу же кто-то из слушателей спросил, почему. По одной простой причине, потому что вот этот геймнес у бордер колли, у вас есть знакомый бордер колли? Есть? Тогда вы знаете, что вот есть собаки, у которых шило в заднице, извините за выражение, а у бордер-колли шило везде. То есть это собака, которая ни на минуту, вот она все время, она вот такая вот, это вот электровеник такой с вечными батарейками, которые никогда не садятся и никогда не заканчиваются. Поэтому, конечно, бордер-колли блистательно выступает в agility. Там есть еще класс мини-agility, где маленькие собачки, там всякие той-терьерчики, таксики и так далее. То есть в agility тоже все очень четко. И в agility есть, конечно же, разные препятствия. Вот у нас дальше будет agility, покажите, да, нам, Александр, картиночку, да. Вот это покрышка, значит, шина называется вот это, да, горка. Ну, горка – это все очень просто. Вот она по горке должна дойти до макушки и по горке спуститься, да. Потом качели.
Качели, кстати, ребят, это самое сложное. Потому что что такое качели? Вот они, ребят, качели, да? Вот они. То есть собака должна забежать сюда, перевесить, бам, и потом спуститься. То есть собака должна сделать то, чего в природе она никогда не делает. Проскочить через какое-то препятствие, да, там перемахнуть через барьер, это собаке приходится делать в ее собачьей жизни. А вот с качелями там все-таки равновесие, понять вот эту вот, да, систему, это достаточно сложно. Вот, есть еще стенка, есть еще бум, есть туннель такой вот, рукав, через который нужно пробежать, есть слалом. Когда стоят палочки, надо между палочками вот так вот слаломом пройти. Но, ребят, знаете, что самое тяжелое для собак в аджилити? Это есть такая площадочка, на которой вот эта собака, которая прошла половину дистанции, особенно бордер-колли с шилом в заднице, и тут она доходит до вот этой площадки, и здесь она должна сесть по команде своего хозяина и зафиксироваться, и не двигаться. Вот я не помню сколько, ну секунд 30, допустим. И вот это самое сложное для собаки, которая уже хочет бежать дальше. Хозяин или хендлер, он бежит рядом, он отдает приказания, он последовательность, то есть он сначала получает карту, он перед началом состязания бегут хозяева или хендлеры по всей этой дистанции, да, вот по схеме сначала, там, я не знаю, сначала шина, потом горка, потом то-то-то-то-то, вот он пробежал эту дистанцию, посмотрел, и дальше он показывает собаке, какой снаряд собака должна взять следующим, но касаться собаки нельзя, только голосом, нельзя на нее кричать. Нельзя, вот даже если случайно дотронулся до собаки, уже все, дисквалификация, то есть никакого контакта, все исключительно на командах. Поэтому это, конечно же, очень тяжело. Ну, я хочу вам сказать, ребята, что, ну, там следующие еще есть несколько фотографий agility, давайте мы их пока посмотрим, да, вот он, это слалом как раз, видите, когда на скорости они идут, это потрясающее зрелище, конечно, это рукав, видите, шелти через рукав проскочила. Наши аджилисты, вот бум, опять бордер-колли, непобедимые. Я был знаком в свое время с Алексеем Игнатовым, это такой патриарх нашего аджилити, он был тренером нашей сборной, и во всяком случае при Алексее они часто ездили на международные соревнования, там были хорошие призовые фонды, несколько десятков тысяч долларов, да. И наши аджилисты регулярно брали какие-то награды на международных первенствах. То есть у нас команда была очень крепкая, российская. Это где-то 90-е годы. Там год какой-нибудь 95-й, 96-й, 97-й. Вот в это время, во всяком случае. Сейчас я уже давно ушел от этой темы и с нынешними аджилистами не общаюсь. Но тогда ребята были очень... Хорошая была команда. Я просто следующую вам картиночку взял. Вот вы-то не знаете этого мультфильма. А ваши родители, особенно бабушки и дедушки мои, ровесники, они очень хорошо знают этот мультик. Он назывался «Варежка». И вот в этом мультфильме «Варежка», он снимался в 60-м каком-то году, представляете, там больше 50 лет назад, когда еще agility не было как вида спорта, там было самое настоящее agility. То есть там была полоса препятствий, которую проходили собачки, и вот эта вязаная варежка, которая превратилась в собачку, она там чуть было не заняла первое место. Ну, давайте смотрим дальше. Следующую картиночку, я уже забыл, что у нас там будет. А, вот следующие собачьи бои. Значит, ребят, что касается собачьих боев. Ну, в наше время даже как неприлично считается говорить на эту тему, но я все-таки на нее поговорю. Потому что очень много баек, очень кровавых баек, очень много легенд, мифов, и развенчать эти мифы просто мой долг. Значит, очень часто можно слышать такое словосочетание «собаки бойцовых пород», «собаки бойцовых пород», «собаки бойцовых пород», особенно если где-то какая-то собака бойцовых пород кого-то растерзала, кого-то укусила, или не дай бог, да? Мы очень долго воевали, вот потом мы победили все-таки, как мне кажется, несколько лет тому назад, и постепенно в СМИ стали вот это словосочетание, этот фразеологизм заменять другим. Собаки социально опасных пород.
потому что бойцовая порода как таковая, по сути дела, сейчас только одна. Это американский питбультерьер, о котором мы с вами поговорим дальше. Хотя бои в культуре разных народов были, есть и, к сожалению, видимо, все-таки будут какое-то время. Вот то, что вы сейчас видите, да, это бои, кто узнал породу? А, ребята, кто у нас знаток пород? Правильно, это алабаи. Это алабаи, это среднеазиатская овчарка. Значит, такие бои проводятся традиционно. Это Туркмения, естественно, туркменский алабай и Таджикистан. Но это не кровавая утеха, сразу вам скажу, ребят. Проводятся они, как правило, два раза в год. Ну, конечно, там на кон что-то ставится, и восточные люди – люди азартные, азиаты, как же без этого. Но дело вот в чем. Дело в том, что алабай, как вы знаете, это пастушья собака. И в отличие от той же бордер-колли, ее задача-то – это не построить в шеренгу овец, да, а их охранять. Охранять от волков и от лихих людей. Потому что в этих краях скот очень часто, скот это валюта, это самая главная драгоценность. Поэтому скот очень часто воровали и угоняли. И алабай это отважная собака, которая должна вступить в бой с волком, а волк в одиночку не ходит. Да? То есть такому алабаю приходилось сразу выходить на несколько волков. Я уже вам говорил, ребят, что один на один ни одна собака матерого волка не возьмет. Это исключено. Волк сильнее, мощнее, и, ну, не буду обижать собак. Но дело в том, что степные волки, они намного мельче, и горные тоже, чем наши, например, таежные. Это во-первых. Во-вторых, алабаях тоже бывает несколько на участке. В-третьих, там подъедет пастух и поможет алабаю справиться с волками. Но это вот во время такого перегона скота два раза в году устраиваются традиционные бои алабаев. Это даже не столько бои, сколько тестирование. То есть они смотрят, насколько боевой дух у этого алабая. Я не помню, говорил я вам или нет, как я видел в Туркмении, как алабаи, такие разборки алабаев, да? Это не драки. Это без всякого рычания, это клочья шерсти не летят в разные стороны. Это встретились два таких мощных кобеля. Они встали и в упор смотрят друг на друга. Вот они посмотрели друг на друга, через несколько секунд один из этих кобелей поджал хвостик и ушел. Все. То есть они бьются силой духа, харизмами они бьются, да? Им не нужна вот эта вот разборка. У кого харизма мощнее, тот в конце концов и победит. Даже если противник сильнее, он из последних сил ему горло-то перекусит. И вот главная цель этих боев – это тестирование собак. В свое время, когда в Среднюю Азию были в советские времена депортированы некоторые наши народы Кавказа, чеченцы, ингуши, в частности, они видели эти бои алабаев, и они потом, когда вернулись домой уже к себе, в Ингушетию, в Чечню, они пытались это повторить с кавказскими овчарками, но уже не пошло. Вот, то есть, слава богу, что это не массовое развлечение кровожадных людей, а это чисто рабочие тестирования. Хотя, конечно, люди азартные, люди болеют, каждый за свою собаку. Смотрим дальше, следующее. А вот теперь мы с вами, ребята, а вот это вот уже американский питбультерьер, да? Литые мышцы. Это совершенно другая собака. Это собака, это уже бойцовые собаки. Ну, они все происходят от травильных собак древности, да, вот эти вот молоссы. В Англии, в Британских островах, в частности, были такие барен-бейстеры и буллен-бейстеры, да. Это вот барен, это которые притравливались на медведей, буллен на быков, откуда их потом пошли бульдоги. Ну, ребят, понимаете, бульдог в 19 веке, тем более в 18 веке, английский бульдог, он ничего общего с современным бульдогом вот этим на коротких ножках не имел. Это он больше был похож на бульмастифа, на американского бульдога. Это была мощная, крепкая, травильная собака. Вот тогда вот появлялась первая культура собачьих боев. И вот до 20 века уже она дошла в таком более, скажем так, цивилизованном виде. То есть из этого сделали спорт. В 90-х годах, когда этот спорт появился у нас, мне пришлось такие журналистские расследования проводить и подпольные,
бывать и на подпольных боях, и на официальных чемпионатах, пока их Лужков не запретил. Поэтому многое я действительно знаю, пропустил через себя, был знаком с питменами, и сразу хочу развенчать многие-многие мифы. Значит, как все это происходило, братцы мои дорогие? В 90-х годах, начиная с 91-го года, когда рухнул железный занавес, и когда к нам в Россию со всех краев посыпались разные породы собак, такие породы, которых мы никогда в жизни не видели и даже не знали, что такие существуют, да, там какой-нибудь Кадебо, там Фило Бразильера и так далее, Бульмастиф, и мы даже не знали, что такие породы есть, а тут вот они все. И, конечно, каждой такой породе делали рекламу, что это бойцовая собака, это боевая собака древности, это собака, которая там... Ну, в окрестностях Москвы, в Серебряном Бору, собиралось такое вольное братство собачников, которые просто начинали тупо стравливать собак. Ну, и что-то ставить на кон. Все разговоры о том, что там 600-е Мерседесы на кон ставились или квартиры проигрывали, это ерунда, ребят, этого не было. Вот, какие-то там ставки делали, я не знаю, там $100, $200, ну, может быть, кто-то там 1000. Как правило, эта публика была не очень зажиточная. Не забывайте, что эти были времена такого романтического бандитизма, стрельба в крупных городах, канонада стояла по вечерам регулярно. Вот те, кто постарше, помнят эти времена, и поэтому эта забава, она соответствовала этим временам, таким разгульным временам. Слава богу, это все ушло. Ребят, здесь еще поясню свою мысль. Дело в том, что есть люди, а есть, ну, вот то, что называется недочеловеки, да? Люди – это люди, которые заняты каким-то делом, да? Которые занимаются наукой, творчеством, которые могут мастерить что-то, да? Которые, вот у которых есть четкая цель в жизни, которые читают книги, которые пишут картины, музыку и так далее, и так далее. А есть категория людей, которые не очень любят работать. Гораздо больше они любят что-то там своровать, а еще лучше отнять, да. Поэтому единственное, что они будут делать, может быть, мышцы подкачивать там, да, или еще что-то. Вот это вот такие вот недочеловеки, которые есть и были всегда во всех народах, и во всех национальностях, и во всех государствах. Ну, просто в развитых государствах их поменьше, в недоразвитых их побольше, неважно где там, в Африке, в Америке, в Австралии, они всегда есть. И они всегда обожали эти кровавые забавы, да, собирались на казни поглазеть, да, там кого-нибудь повесят, голову отрубят, стравливали животных и так далее. Слава богу, что сейчас это уходит в прошлое. Ну, сейчас они переключились на всякие ужастики. Я, вот, ребят, вам выбирать, быть вот там или быть вот здесь. Так вот, собачьи бои стали приобретать более цивилизованный характер. То есть это стал спорт. Собак стали тренировать. У питбулей, это единственная, напомню, бойцовая порода, были свои породные линии. Там линия Iron, линия King, линия Red Nose. Да? Сам бой... Почему они не пошли бои? Это неинтересно, ребят, это не бокс. Понимаете, это не бокс и не бои без правил. Это все выглядит совсем неинтересно. Это пит, яма, да? Сколько там, я не помню, по-моему, 3 на 3 метра. Да, по-моему, так. Или 4 на 4, сейчас не помню. Туда запускаются две собаки, два владельца и судья. То есть три человека. В питу, помимо двух собак, три человека. Ни разу не было случая переключения агрессии, чтобы собака покусала человека. Хотя вот они занимаются в это время боем. Это никакого рычания, никаких визгов, писков, кровища не хлещет. Это больше похоже на борьбу. То есть одна собака берет другую, и вот они могут так минут 10 стоять и пыхтеть друг напротив друга. Потом какая-то собака делает что-то вроде броска, да, и вокруг, значит, ползают два хозяина и судья, и вот публика, они там подбадривают, что-то там делают. Да? Вот так это выглядит. Ребят, это не завораживающее зрелище абсолютно. Кровь не льется, хотя иногда бывает. Все эти рассказы про то, что у питбулей, у американских стаффордширских терьеров нету нервных окончаний, они не чувствуют боли, это все ерунда. Я вам могу сказать совершенно четко, что вот я всегда операторам говорил, мне часто приходилось это снимать на камеру, и сам я знал прекрасно, что любого питбуля можно погладить, можно потрепать за ухом, да, он никогда тебя не укусит. То есть это собака, где погашена всякая агрессия в отношении человека. Но
С другой стороны, это собака, которая агрессивна к другим собакам. Поэтому питбуль – потрясающая порода. На самом деле, это очень умные, очень, я бы сказал, философского склада собаки. Но вот есть такой грех. Их вывели так, что у них вот остался вот этот вот геймнос, да, они живут ради того, чтобы биться с другими собаками. Поэтому питмены, уважающие себя, вот мои знакомые владельцы питбультерьеров, вот Игорь Гаев, в частности, один из лучших дрессировщиков Москвы, энтузиаст породы, говорит: «Саш, ну я гуляю с ними в 2-3 часа ночи». Вот. Ну, бандитов я не боюсь, потому что они, ну, их хватка поставлена, и по фигуранту они хорошо работают. Но главное, чтобы не было собак. И, конечно же, в намордниках. Я помню, в 90-е годы был такой Олег питмен, известный питмен, он сейчас умер уже давно. И я помню, как он готовился к бою с другой собакой. У него был Кинг, такой знаменитый питбуль. Кстати, этим всем занималась Любовь Кречетова, женщина. Вот она была таким талантливым организатором. И когда Лужков запретил, он был мэром Москвы, собачьи бои, я приехал на подпольные бои. Вот такая вот качалка, где тренировались эти бандиты по вечерам. И, значит, там же поставили пит. Подошли бандиты вот эти вот, знаете, вот с такими шеями, с золотыми цепями. И Любовь Кречетова им говорит: «Что, ребят, вы, наверное, такого не видели?» На что бандит говорит: «Да у нас здесь люди по ночам насмерть бьются, а тут собаки». Вот. Так что вот двойные стандарты. Бои собачьи запретили, а вот бои людей, которые подпольно тоже происходили, их тогда не запрещали. Вот он, питбультерьер. Так вот, коллегу вернемся, да? Он смотрел бои собаки, видеозаписи, он изучал ее технику, он готовился, у него был свой ветеринар, своя диета, свои упражнения, то есть собаку обвешивали грузами, с которыми она гуляла, там дорожка бегучая, там и так далее, и так далее. То есть это большой спорт. Это большой спорт, это тренерская работа. Ну, очень, кстати, были популярны бои на Кубе, в Сербии, в Румынии, в Молдавии, насколько вот я помню. То есть в некоторых странах они были, да, действительно очень популярны. И, ребят, если вы знаете историю, то в 19 веке, в конце 19 века страшный голод был в Ирландии. В Ирландии собачьи бои были очень популярны. Там были свои линии породные бойцовых собак. Но дело в том, что англичане и ирландцы всегда держали в черном теле. Ирландцы питались почти исключительно картошкой. Они жили очень бедно и питались почти одной картошкой. И когда 2 года подряд фитофтора, такая вот грибная зараза, съела всю картошку, в Ирландии начался страшный голод. По-моему, около 2 миллионов человек умерли с голода. Началась массовая миграция ирландцев в США, в Америку, откуда там, кстати, до сих пор очень много ирландцев. И, конечно же, ирландцы повезли с собой собак и стали устраивать бои там, в Америке, на своей новой родине. И вот как раз там из бойцовых этих собак, из питбультерьеров уже вывели такую декоративную линию, которую назвали американский стаффордширский терьер. То есть некоторых питбулей, ну, только очень опытный кинолог и то вряд ли отличит от американского стаффордширского терьера. Это тоже очень умные философского склада, как я уже говорил, собаки. Но американский стаффордширский терьер, он все-таки собака-компаньон и собака больше собака-телохранитель. Очень хорошая собака, но, ребята, одно но. Эти собаки должны попадать в руки хорошим, нормальным, психически здоровым людям. Потому что любую собаку какой-нибудь, простите за выражение, шизофреник или идиот может притравить на все живое, что мы иногда, кстати, с чем сталкиваемся. И любую собаку можно четко отработать по курсу на послушание, так что она будет социально не опасной. То есть это породы, которые надо приравнять к оружию, безусловно, и наложить очень строгие требования на их владельцев.
потому что пускать под нож эти породы, конечно же, не стоит. Ну и забегая вперед, скажу, что вот то, что я сейчас смотрю у многих, кстати, я знаю питбуль-терьеры американские, Иван Игоревич Затевахин, кстати, популярный телеведущий, да, у него тоже питбули. И это собаки, которые потихонечку уходят от этой своей собачьей агрессии. Вот. Я думаю, что пройдет еще лет 100, это будет хорошая собака-компаньон. А бои навсегда уйдут в прошлое. Ну что, едем дальше. Едем дальше. Вот они, видите? Это питбули. У них, кстати, там разные. Очень трогательно видеть, как мама учит их биться. Да, то есть у каждой матери, там же суки, кстати, в боях собачьих, там суки иногда выставляются против кобелей. Обычно, когда собачники гуляют, вас кто, мальчик или девочка? То есть если мальчик с девочкой, то они подерутся. Я прошу прощения, ребят, за выражение суки, это нормальный кинологический термин, так же, как и кобель. Это не ругательство. Вот если так, не дай бог, назвать человека, это уже такая коннотация совершенно другая, это недопустимо, и за это можно совершенно справедливо получить в бубен. Так не надо делать. А вот когда мы говорим о собаках, это кинологический термин, его можно употреблять. Ну, едем дальше. Едем дальше, смотрим следующие картинки. Вот. И теперь мы с вами переходим на собак сыскных. Давайте все-таки вернемся к собачьей работе. Тем более, что так называется фильм. Белуши там, по-моему, играет, да, К-9. Помните, собачья работа? Там все-таки собака сыскная. А вот это не просто собака, это знаменитейшая собака. Наверняка кто-то из вас слышал, эту собаку звали Треф. Это был такой доберман Треф, который раскрыл более 1500 преступлений по горячим следам и по не очень горячим следам, о чем мы с вами поговорим чуть позже. Ну, держите пока Трефа, я не подбирал картинки на такую древнюю сыскную службу собачью. Значит, был такой шеф сыскной полиции Москвы в конце 19-го, начале 20 века Владимир Иванович Лебедев. Был он человек очень прогрессивный, знал языки, читал, отслеживал литературу, и он даже ездил за границу, изучал опыт работы полиции в разных странах, и вот как раз его стараниями в 1907, по-моему, году появились первые питомники полицейских собак, поголовья закупались в Германии, в основном, конечно, это были доберманы, вот, а в 1908 году, через год уже появились первые собаки с полицейскими в крупных городах. Вот был особенно, и вот самое первое соревнование, которое устроили в это же время, в нем участвовал такой околоточный надзиратель Владимир Дмитриев и его собака Треф. И вот Треф, он обошел всех остальных конкурентов даже не на голову, а на несколько корпусов, как говорят лошадники. Да? Там задание было такое, дворник нанятый, он, значит, что-то там своровал, якобы своровал, да, ушел версты за две и сидел в трактире, ждал, пока его найдут. Собака взяла след. Собака зашла, нашла его тут же сразу в за кратчайшее время в трактире. А представляете, что такое трактир, да? И это все там в шубах, все в этих вормяках вонючих, там накурено, там чем только не пахнет. И вот в этом жутком смраде Треф моментально выделил этого дворника, который взял то, что нужно было найти. И, то есть, остальные собаки даже вот рядом с ним не сидели по уровню мастерства. И вот благодаря Трефу дело пошло. Вот в 1911 году, то есть прошло вот сколько там, буквально 3 года, да, и уже 48 губерний в Российской империи, и там уже было там, по-моему, 600 или 700 собак, были в основном овчарки, доберманы и эрдельтерьеры. Но я вам хочу сказать, что доберманы, они несколько отличались от современных доберманов. Знаете, откуда доберманы-то пошли, да, ребята? Ну, я вам потом расскажу, это вот отдельная такая история. Доберманы появились в честь добермана, его так и звали, доберман, он был сборщик налогов,
Помимо всего прочего, товарищ Доберман, господин Доберман, это было в Германии, он еще возглавлял приют для беспризорных собак. И вот там он, ну, поскольку его работа была связана с определенными опасностями в криминальном плане, вот он, собственно говоря, и вывел эту породу, которую в честь него доберманами-то и назвали. И она была в это время безумно совершенно популярна. Ну, если вы почитаете, много книжек написано о трефах, и, по-моему, даже фильмы сняты. Он показывал фантастические результаты. Он работал не только по горячему следу, но даже по остывшему, что называется, да, раскрывал самые неимоверные преступления. Ну, видимо, в этом была еще заслуга самого Дмитриева. Вот, кстати, единственное дело, которое провалил доберман Треф, в 1917 году из Финляндии, где-то в районе Финского залива, прятался Ленин Владимир Ильич Ульянов. И на его поиски была брошена целая бригада такой вот контрразведки, организованная в том числе доберман-треф. Доберман-треф с Дмитриевым Владимира Ильича Ленина не нашли. Кстати, фильм «Ленин в октябре», там есть такой эпизод. Кто-то спрашивает: «Владимир Ильич, а правда, что по вашему следу даже пустили добермана-треф?» То есть все знали, кто это была мегазвезда. То есть про него писали газеты, журналы, про него писали за рубежом, его фотографии печатали на открытках. То есть если бы тогда был интернет и телевидение, он бы был, я не знаю, сейчас популярен, как не знаю кто. Вот. То есть даже за рубежом знали, кто такой доберман Треф. Но самое смешное, ребята, заключается в том, что прошло какое-то время, и уже первые годы советской власти, Владимир Ильич Ленин ездил на персональном автомобиле, Роллс-Ройс, у него был Фантом, по-моему. Так вот, у Владимира Ильича этот автомобиль отобрали. Где-то в районе Сокольников остановили бандиты, высадили его из машины, а машину, что называется, угнали. Владимир Ильич пошел в кино погреться, позвонил, сказал, что у него угнали машину. Это известный факт, если хотите, можете прогуглить, найти его. Вот. А на поиски машины отправили добермана Трефа. Треф нашел автомобиль, кстати. Вот. И даже сохранились сведения, что Владимир Ильич Ленин принял Трефа и Дмитриева. И после этого даже сказал, что собака просто молодчина. Да и хозяин тоже не дурак. Правда, политик, а вот это вот отвратительно. Ну, видимо, Дмитриев немножко поспорил о политике с Владимиром Ильичем, чего делать бы не стоило, потому что Дмитриев все-таки закончил, в 19-м году это было, вспомнил. Кстати, когда грянула революция, то Дмитриеву временное правительство задолжало какую-то гигантскую сумму. Его звали Треф, это порода доберман-пинчер, а звали его Треф, это его кличка была. Вот. Дело в том, что в то время Дмитриев, как полицейский, получал 10% от найденного. А нашли они очень-очень много. То есть Дмитриев изрядно разбогател благодаря своему доберману Трефу. И временное правительство задолжало Дмитриеву, по-моему, 800 тысяч рублей. Ну, тогда рубль немножко девальвировал, но все равно это была такая очень приличная сумма. Но кончил Дмитриев плохо. С советской властью у него дружбы не получилось. И, по-моему, его расстреляли. Где-то сгинул он в тюрьме. Что стало с доберманом, тоже неизвестно. След его в истории теряется. Но, тем не менее, это была гениальная собака. Вот знаете, ребят, бывают гении, вот как Моцарт, да, гений, который писал музыку. Как вот точно так же доберман был таким гением сыска. Ну, давайте дальше посмотрим картиночки. Так, а вот это, знаете, кто это такой, да? Это кадры из фильма, ну, дяденьку-то вы узнали, это Юрий Никулин. А собака, это был такой замечательный фильм, он назывался «Ко мне Мухтар». Ну, бабушки и дедушки ваши его смотрели. Я, кстати, вам советую, ребят, посмотрите, он черно-белый. В интернете вы его найдете, хороший, добрый фильм. Правда, добрый и хороший, вам будет интересно. Вот, тоже такая очень интересная история. Он был снят в 1964 году. Кстати, после этого фильма больше половины немецких и восточноевропейских овчарок в Советском Союзе звали Мухтарами. Вот. Значит, был прообраз у этого пса Мухтара.
Однажды был такой писатель Израиль Меттер, и этот писатель Израиль Меттер был в музее МВД, и в музее МВД он увидел чучело собаки, овчарки. Он спросил, что это за собака, ему сказали, что это знаменитая собака, султан. Ну, не такой он был знаменитый, как Треф, но все-таки больше 1000 преступников он поймал. Вообще, это какая-то дурацкая, ребят, традиция. Если кто-то видел тоже старый фильм польский «Четыре танкиста и собака», там Шарик был такой, да? Вот чучело собаки Шарика тоже выставили в полицейской академии в польской, в этом, в кубике, в таком, в аквариуме. И вообще идиотская, по-моему, вот эта затея из знаменитых собак делать чучела. Ну, из людей делают, в мавзолеях лежат. Ну, чего ж тут удивляться. Вот. И дальше вот так получилось, что там оказался рядом офицер, какой-то майор или полковник, который рассказал писателю Мэтт, что это за собака, о ее подвигах, об ее истории. И это так впечатлило писателя, что он написал роман. Написал роман, а потом по этому роману сняли фильм. Так вот, сам Меттер посоветовал, чтобы кинолога играл Юрий Никулин. Юрий Никулин сначала артачился, говорит: ребят, да вы что, я всегда этих жуликов играю, я клоун, а тут милиционеры играть, как-то нехорошо. Но потом все-таки Юрий Никулин согласился, и поскольку Мухтаров было четверо, юного молодого Мухтара играла одна собака, то есть вот Мухтар — это образ, да, и было четыре собаки-артиста, которые играли этого Мухтара в разных жизненных ситуациях, да, когда он работал там по задержанию преступника, работал один пес, когда нужно было просто пройтись, чтобы он был красивый, работал другой пес, и вот Юрий Никулин, который человек был достаточно занятой по жизни, он утром перед работой там в цирке у себя ехал погулять, пообщаться с каждой из этих собак, а потом после работы возвращался, чтобы опять с ними пообщаться, чтобы собаки к нему привыкли. Вот. Но зато, кстати, я думаю, что Никулину это было делать несложно, потому что у Никулина у самого всегда были собаки в доме, а жена у него не просто собачница была, она была, по-моему, членом президиума РКФ, я ее помню, она постоянно там была на всяких заседаниях, то есть такая кинологическая семья, и общаться с собаками, конечно же, Никулин, да как любой цирковой человек, он, конечно же, умел общаться с животными. Вот, и там мне рассказывали, был очень такой забавный момент, кончается все тем, что Мухтар на задержание опасного преступника получает очень серьезное ранение, и он заслужил хорошую старость, он остался в питомнике, такой на почетном, как почетный пенсионер, и вот последние кадры, когда герой Никулин приходит к Мухтару, он выходит весь такой несчастный, перевязанный, прихрамывает, но живой, и нужно было создать образ вот такой несчастные собаки, чтобы у нее свалявшаяся шерсть была, чтобы, ну, перевязать-то ее перевязали, ну, понимаете, это же овчарка, это собака, он же все равно будет хвостом вилять, да, рот души, вот, и ему тогда намазали шерсть вишневым сиропом, чтобы она была слипшаяся такая, да, и одну лапу ему затянули в проволоку и сделали кончик проволоки так, чтобы он упирался в лапу, и при ходьбе ему было немножко больно, и он начинал хромать. Но образ получился замечательный. В общем, как говорят, в таких случаях во время съемок ни одно животное не пострадало. Так, ну, это мы с вами сейчас говорили о фильме, как о произведении искусства. И, конечно, такие фильмы были всегда, были везде. Вот следующий нам покажите, пожалуйста, картиночку. Александр, ага. Да, это К-9, та самая собачья, это Голливуд. Голливуд лучше или хуже? Это другой фильм. Там очень много гротеска, там очень много гэгов, да? То есть вот голливудские фильмы, что такое? Там острый сюжет, да? Там все на драйве, все вот на динамике, другой совершенно монтаж, другие образы, хотя есть тоже достаточно такие сентиментальные моменты. Ну и, конечно, там такие гротескные моменты, как помните, когда в собаку кидают шар от бильярда, он ловит на лету и раскусывает на мелкие кусочки. Ну, это гротеск, но это Голливуд, да? Тоже хороший фильм. Кто не видел, посмотрите. Я думаю, что посмотрите с удовольствием. Есть еще один
О собаках и полицейских огромное количество и сериалов, и фильмов снято. И, конечно, не всегда это соответствует действительности. Вот следующий фильм, например, «Тернер и Хуч». Фильм замечательный. Вы его тоже наверняка видели. У меня такое впечатление, что фильм снимали как рекламу породы бордоские доги. Вот. Потому что бордоские доги, конечно же, не такие суперсобаки, как Хуч в этом фильме. Я вот забыл, кто из них Тернер, а кто из них Хуч. По-моему, Хуч – это собака. Нынешние бордоские доги... Да, я знаю, это была шутка. Спасибо, Александр. Вот. Ну, я знавал многих бордоских догов. Вот. Очень хорошо я знаю Ольгу Агаджанову, которая воспитала двух чемпионов мира бордоских догов. Ну, это не суперсобака, которая... Кстати, вот мы с вами говорили о доберманах, да, когда доберманы появились в германской полиции, то один из жандармов разогнал с помощью... Виноват, это было с ротвейлерами. Это когда это был ротвейлер. Когда вот один из, жандармов разогнал целую толпу пьяных матросов, то сам кайзер Вильгельм вручил ему награду. То есть вот это...

питбули. Ну, а последнее время, покажите нам следующую картиночку, Александр. Последнее время все чаще и чаще, и теперь уже в нашем отечестве тоже, в полиции работают бельгийские овчарки. Малинуа, Тивьюрин. Они более легкие, они более компактные. Знаете, как кто-то хорошо сказал про американского стаффордширского терьера, это большая собака в маленькой упаковке. Вот точно так же бельгийцы. Бельгийцы работают как автомат Калашникова. Они безотказные, они вот работают как автомат, на автомате. То есть это надежная, безотказная собака. Поэтому вот и в спецслужбах, в группе Альфа, я знаю, да, и все чаще и чаще появляются бельгийские овчарки, тем более их там в Бельгии целая такая вот породная группа бельгийских овчарок. Ну, давайте следующее посмотрим. Ух ты, полтора часа мы с вами уже провели. Надо ускорять. Вот здесь мы сейчас видим такой элемент, который называется выборка, потому что, конечно же, собаки работают нюхачами. Что такое выборка? Выборка – это элемент такой дрессировки, когда собаке задается определенный запаховый след, и ей нужно выбрать из многообразия окружающих запахов именно тот, который требуется. Вот она идет, а дальше вот реакция может быть разная, да, на выборку. Это уже как собака будет натаскана, то есть она может громкую реакцию, да, начать лаять, да, может тихо просто показать носом кинологу, сесть рядом. Значит, первый миф, ребят, вот будем сегодня развенчивать мифы. Первый миф, что собаки, которые ищут наркотики, их самих подсаживают на наркотики, они становятся наркоманами, и поэтому они сразу наркотики находят. Это не так. Ребята, это враки. Глупые и бессовестные враки. Потому что любой умный человек сразу поймет, что, во-первых, собака-наркоман не сможет работать, во-вторых, она просто долго не проживет. А хорошая собака поисковая, которая ищет взрывчатку и наркотики, это она дорогого стоит. Она работает лучше, чем любой прибор. То есть нет еще такого прибора, который бы сравнился с собачьим носом. Точка. Это вам скажет вот любой сотрудник соответствующих спецслужб. Второй момент. Как же их учат искать наркотики? Ну, со взрывчаткой-то немножко проще, хотя тоже, как сказать. Значит, смотрите. Все это идет на игровой мотивации. Собаки не дают понюхать там героин, кокаин там, или еще что-то, да, там марихуану, а потом на иди ищи героин, кокаин или марихуану. Делают проще. У собаки появляется любимая игрушка. Все на игровой мотивации. И дальше эту любимую игрушку, в нее маркировку запаха. То есть вот запрещено использовать в дрессировке сами наркотики и взрывчатые вещества, да, там какой-нибудь тротил, тринитротолуол, используют имитацию этих запахов. Ну, ее можно получить в лабораторных условиях. И дальше этот запах помещают в любимую игрушку. Любимую игрушку прячут, собака находит. Потом любимую игрушку прячут среди многих других игрушек, она находит именно эту. То есть для нее, для этой поисковой собаки, для нее работа – это всегда праздник и игра. Она веселая, она машет хвостиком, кинолог идет, не выспавшийся на службу, гамал в компьютере до утра, тут не выспался и в плохом настроении, а собака всегда в хорошем настроении, радостная и виляет хвостиком. Да? Вот так вот их учат. Ну, следующее покажите нам картиночку. Угу. Вот, видите, бигли работают, спаниели работают. Ну, я не буду останавливаться, много можно было бы вам рассказать и про саму методику, но это будет скучно, это, наверное, только тем, кто уже как-то увлекся кинологией служебной, дрессировкой, вот для тех, если хотите, отдельно поговорим. Давайте пролистаем, Александр, и долистаем до Клима Тимофеевича Сулимова. Вот он. Это Клим Сулимов, ну, нам довелось быть хорошо знакомыми, поэтому он не рассказывал сам об этом. Это творец замечательной породы. Значит, Клим Тимофеевич много лет назад, это было в 70-е годы, он биолог, кандидат наук, обратил внимание, что нюх у шакалов лучше, чем у собак. Ну уж, казалось бы, у собак в тысячу раз лучше, чем у человека, а у шакала еще лучше. И тогда Клим Сулимов решил получить гибрид собаки и шакала, оленегонную лайку он взял за основу. Но вот какая беда. Дело в том, что он не мог получить этот гибрид, потому что лайки и шакалы, хотя они могут скрещиваться и дают потомство, которое не утрачивает репродуктивность,

0: функции, да, они не воспринимают друг друга как мужа и жену. То есть вот нет у них самого процесса вот этого спаривания. И тогда Клим Тимофеевич поступил очень мудро. Он стал воспитывать вместе щенков. И вот когда вместе росли и воспитывались, вот прямо с подсосного возраста щенки, собак и шакалов, то вот тогда они начали между собой гибридизировать. И так он получил породу, которая получила официальный статус породы, ее называют собака Сулимова или шалайка, их еще называют, да, эти шалайки. Ну, начал он эту работу в московском зоопарке, вот, а потом в аэропорту Шереметьево, да, вот сейчас его шалайки работают в аэропорту Шереметьево, они поставлены на наркотики, на взрывчатку, работают очень успешно, и действительно оказалось хорошее. Это компактные маленькие собачки, вот следующую покажите картиночку, вот. Ну, может быть, даже вот это молодой еще Клим Тимофеевич. Видите, прошло много лет, сейчас он выглядит немножко по-другому, седины прибавилось. Ну, вообще, человек замечательный, действительно, вот один из тех людей, которые уходящая натура, которых можно слушать часами, и которые могут рассказать массу чего интересного. Я всегда жалею, уходят такие люди, у них всегда уходят огромные знания, огромный опыт. Следующее, покажите нам картиночку. Вот, видите, вот так работают эти собаки. Еще следующую давайте перелистнем, чтобы нам немножко ускориться. А это Сергей Клецов, его собака Дори. Здесь история тоже очень любопытная. Мы хорошо знакомы были и с Сергеем Клецовым, и с Дори я застал. Дори – это южно-русская овчарка. А Сергей Клецов был в свое время знаком с Вильямом Похлебкиным. Это был такой знаменитый историк кулинарии и кухни, да, международный, разных национальных кухонь. Так вот, Похлебкин рассказывал Сергею о трюфелях. Что такое трюфель, знаете? Знаете, да? Это такой гриб, который растет под землей. Значит, ребят, с грибом-трюфелем... Хочется вам всю эту историю рассказать, потому что она безумно интересная, но тогда мы что-то не успеем с собаками. Ну ладно, поехали. Первые трюфели в Древнем Риме оценили гурманы, и их привозили с той территории, где сейчас арабы живут. Потом римляне вдруг с удивлением обнаружили, что у них в горах тоже трюфеля растут, и стали их тоже искать и собирать. Ну, непонятно когда, но, видимо, очень-очень давно к поиску трюфелей подключили собак, подключили свиней и даже медведей. В чем дело, ребят, я вам объясню. Трюфель, плодовое тело, да, трюфеля, он растет под землей. И ему надо, он под землей почему растет? Да, чтобы его мошки, букашки всякие не съели, червячки, да, наружу. Ведь сидят же. А ему надо, чтобы вызрели споры, и чтобы эти споры разнести и посадить в других местах. Что он для этого делает? А для этого он начинает пахнуть. Братцы мои дорогие, как он пахнет? Он пахнет так, что вот этот запах из-под земли чувствуют все. Олени, волки, лисы, зайцы, все, кто чувствует этот запах, они выкапывают трюфель, они его съедают обязательно. Он очень вкусный гриб, он потрясающе вкусный. И он в желудке своем несет споры, и в другом месте, где-нибудь в лесу, он эти споры вместе с щедрой порцией азотосодержащего удобрения сеет. То есть, таким образом, трюфели пересеиваются в разных местах. Именно поэтому у трюфеля потрясающий запах. Сергей мне подарил трюфель, я помню, который вот мы нашли во время съемок, и я его оставил в холодильнике. Он пролежал неделю, мы про него забыли. Холодильник пах лет 5 потом трюфелем. То есть, это запах такой несмываемый. И Сергей Клецов, он опытный кинолог, кандидат биологических наук, и вот его Вильям Похлебкин благословил на поиск трюфелей. Дело в том, что в 1812 году, когда наши войска дошли до самого до Парижа, господа офицеры в местных ресторанах отпробовали трюфелей, и они им страшно понравились. А солдатики наши, это же крестьяне были. Я говорю, трюфеля, ну-ка покажи. Так у нас такие тоже растут. Только у нас они немножко другие. Да, а там в Европе это черно-споровый трюфель, а у нас так называемый белый трюфель. Вот. И наши крестьяне, когда вернулись назад, они тоже стали искать трюфеля. Научились с помощью собак искать, с помощью свиней, даже с помощью медведей дрессированных, да, находили. И был такой даже трюфельный промысел. Целые деревни жили этим трюфельным промыслом, мало того. Но особенно ценились французские черные трюфеля, потому что они считались более изысканные, более дорогие. Но наши-то что стали делать? Они стали бодяжить, красить наши белые трюфеля в черный цвет, фасовать в баночки, приклеивать такую этикетку, где такой румяный француз с усами, со свиньей в обнимку, и продавать их, как французские черные трюфеля. Ну, а потом грянула революция. Кстати, в топонимах осталось, да, вот тюфельный проезд, в Москве это трюфельный проезд, их действительно много, но мы их очень редко находим, потому что вот верховой трюфель, который видно из-под земли иногда бывает, да, высовывается, встречается очень редко. Так вот, Сергей научил свою собаку Дори искать трюфели. Ну, он мне рассказывал всю эту историю, ее, конечно, пересказать, это очень занятно и интересно, как он сначала, самое сложное было найти первый трюфель, и потом вот этим первым трюфелем он сделал отвар, этим отваром он натирал любимые игрушки Дори, прятал их где-нибудь за подушкой, в диване, потом начал закапывать землю, и так шаг за шагом, конечно, была колоссальная работа, которую Сергей провел, но зато Сергей по несколько килограммов трюфелей всегда из леса приносил, и, как Сергей говорил, самое трюфелиная охота начиналась под зиму. Вот это вот предзимье, да, поздняя осень. Вот самый лучший трюфель, он не червивый, самый хороший. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот эта собака самая популярная по поиску трюфеля. Она называется Lagotto Romagnolo. Или, по-моему, испанская водная собака, если по-русски. Но она оказалась самая успешная в этом деле, потому что трюфельным промыслом занимаются в Европе очень-очень много, особенно в Южной Европе. Я это видел в Хорватии, я это видел во Франции. И во Франции, например, там даже есть такая аттракция. То есть вы можете в выходные приехать всей семьей в предгорье, где леса, в сезон. За определенные деньги вам дадут такую собачку, вы берете кошелочку и идете с ней искать трюфеля. Ну, найдете, замечательно, не найдете, хоть свежим воздухом подышите. Ну, мало того, устраивают соревнования. Давайте следующие посмотрим картиночки. Причем такие международные соревнования. А вот потом самые выдающиеся трюфеля, их потом... Вот это черный как раз трюфель европейский. И самые выдающиеся трюфели, их выставляют на аукционах, и цена их может составлять несколько тысяч евро. То есть это большой, огромный какой-нибудь трюфель. Ему иногда даже дают имя какое-то, и стоит он безумно дорого. То есть можно смело сказать, что трюфель, наверное, самый дорогой. Ну, что у нас еще? Шиитаки, да? Ну, мацутаки, да? То есть не шиитаки, мацутаки, да, самый дорогой гриб. Ну, нет, наверное, трюфель все-таки дороже. Давайте дальше посмотрим. Следующая картиночка. Проехали мы трюфелиную охоту. Вот они, видите, белый наш трюфель, и вот черный рядом. Разница есть. Я помню, очень горевал, когда мы не нашли трюфель первый, и Сергей Клецов мне сказал, возьмите, Александр, говорит, возьмите картошку, потому что я вас уверяю, что вы с трех шагов трюфель от картошки не отличите. Вот, так оно и оказалось. Но трюфеля, они бывают более такие загогулистые. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот как раз собаки, видите, спаниельки и целый улов трюфелей. Смотрим следующую картиночку. А вот теперь мы с вами... Вот, да, ребята, в прошлый раз я уже вам помянул сенбернаров, как собак-спасателей, и кто-то мне тут же написал в комментариях. Я вам напомню, что комментарии я обычно всегда читаю, потому что там по делу очень часто вы пишете, спасибо вам большое. И кто-то написал, да, что вы такое говорите? Бочонки с ромом, наши собаки с бочонками, это байка, это сказка, я целый фильм смотрел, это все ерунда, нет никаких собак с бочонками. Я очень удивился этой надписи, тут услышал мой сын, и мой сын мне показал, как же это называется, господи, развенчиваем легенды, да, по-моему, утопия шоу, мифы, которые, в которые мы верим. 4 миллиона просмотров, я смотрю себе, ничего себе, там какой-то молодой человек начинает все это дело рассказывать. Значит, рассказывает он так, что, ребята, да нет никаких бочонков, да, вот мифы, которые мы... 4 миллиона просмотров. Да, был, говорит, такой художник Эдвин Лансир, и вот Эдвин Лансир, когда он был совсем маленьким мальчиком, он нарисовал картинку и придумал вот этот бочоночек с ромом, и дальше начинаются очень серьезные такие размышления. Это все ерунда, этого не могло быть, потому что алкоголь нельзя употреблять, если ты замерз. Ну и так далее, так далее, так далее. Все это так, ребят, я вам больше скажу. То, что пьянство – это верная смерть на морозе, вам скажет любой житель Севера, что алкоголь действительно действует очень плохо на человеческий организм в условиях повышенной температуры, но если это глоток алкоголя, а не большая емкость, то он может быть спасительным. И любой походник, лыжник, который ходит вот за полярье, тоже вам скажет, что у него всегда при себе фляжка с коньяком есть. Вот. Просто сделать 1-2 глотка, чтобы согреть нутро и идти дальше. Это первый момент. Вот почему-то этот молодой человек, у которого 4 миллиона просмотров, он другой аргумент не привел. Видимо, не сообразил сразу. Большой бочонок вешать на собаку, когда при ее работе каждый грамм на счету, потому что там еще шерстяное одеяло вешалось, да, сенбернару и так далее. Дело в том, что был действительно такой художник Эдвин Лансир во Франции. Жил он в 19 веке, писал животных, очень много писал собак и лошадей, в основном собак, и даже на заказ писал портреты собак британской, не только британской знати, чем, кстати, очень неплохо зарабатывал. Был он безумно талантливый. Говорят даже, что он мог рисовать двумя руками. Вот как у нас сейчас Александр Трунтаев двумя руками разные эфиры разруливает, наш и другой, да? Вот точно так же Эдвин Лансир мог рисовать лошадь, и правой рукой он рисовал голову этой лошади, а левой рукой хвост или там, я не знаю, копыта. Но это говорят. Камера этого не запечатлела. Он действительно нарисовал, у него действительно в юности была такая картина. Картина называлась, дай бог памяти, она называлась «Альпийские мастифы, оживляющие несчастного путника». И там замерзающий несчастный путник, и вот эти вот сенбернары с бочоночками, с маленькими бочоночками. Была такая картина, если хотите, прогуглите. Только вот мне сын правильно подсказал, что этого художника лучше прогуглить все-таки в англоязычной Википедии, а не в русскоязычной, потому что в русскоязычной 2 абзаца, а в англоязычной там очень много. Вот. Это, кстати, в англоязычной Википедии, видимо, этот молодой человек из «Утопии шоу» подчерпнул эту сенсацию, которую раздул. Да, действительно, считается, что это одна из причин этого заблуждения. Ну, сейчас да. Сейчас, если вы приедете в Швейцарию, то увидите этих сенбернаров. Они ничего общего не имеют с теми собаками, которые были в 17-18 веке, с большими бочонками. На этих бочонках швейцарские кресты. То есть, это такой антураж. Но если говорить о том, что было на самом деле, ребята, достоверно известно одно, что это, теперь он называется Сен-Бернарский перевал, через который шла тропа святого Бернара. Сен-Бернар – это святой Бернар, да? Эта тропа была очень важная, которая соединяла, вот как, это единственное место, где можно было перейти через Альпы, поэтому по ней регулярно ходили, да, но там очень часто были снежные лавины, там ветродуи, люди часто замерзали, разбойники там были. И в свое время, когда Римская империя была настолько огромная, что захватывала территорию современной Швейцарии, там стояло капище языческое, по-моему, храм Юпитера, если мне память не изменяет, и на фундаменте этого храма Юпитера в XI веке святой Бернар там основал монастырь, построил уже христианскую церковь, и там жили монахи, которые как раз и помогали вот этим одиноким путникам. И уже много-много лет спустя, где-то только в 17-18 веке, там появились собаки. Ну, собаки были и раньше, и, видимо, эти собаки тоже были потомки древних римских боевых псов, скорее всего, да, которые вот как-то прижились у местного населения. Но, судя по тем гравюрам, которые остались, они, конечно, от современных сенбернаров отличались заметно по фенотипу. Ну, вот действительно эти собаки работали, действительно они искали людей, которых завалило лавины. Говорят, что они даже чувствовали, где будет сход лавины, да, или сели. А они очень исправно работали. Монахи, как заводчики, разводили этих собак, дрессировали. И когда собак выпускали, у них действительно в комплекте были теплые одеяла, какая-то еда, и я не исключаю, что была какая-то емкость с питьем. И почему не алкоголем? Это потом мы узнали, как именно действует алкоголь на наш организм. Нам уже медики все это по молекуле разложили. Тогда-то люди этого не знали. Поэтому, ну, можно стать 4 миллиона первым человеком, который под этим подпишется, а можно просто включить голову и подумать, что да, может быть, но нет дыма без огня, что называется. Вот. Тем не менее, сенбернар такая порода есть, она существует, она признана и в ЦИИ, и в Всемирной кинологической ассоциации. И в свое время у нас в Советском Союзе, к сожалению, попытались из нее сделать злобную московскую сторожевую, потому что сенбернары – это были собаки, исключительно лояльные к человеку. А высота 2500 метров была где-то. Я просто слышу вопрос. Ну, если хотите, про Эдвина Лансира тоже можно много чего интересного вам рассказать. Он действительно, дядька был очень интересный, потрясающий художник, безумно талантливый. Уже там, когда ему было лет 10, у него уже были персональные выставки, но у него были проблемы с психикой, он очень часто впадал в депрессии, мог набрать заказов, их не выполнить. Но прожил при этом лет 70, счастливую жизнь. И, кстати, в честь него, в честь Лансира, была названа собака Лансир. Вот дальше мы с вами будем говорить о Ньюфаундлендах, да? Водолаз, слышали, да, Ньюфаундленд. Так вот, у Ньюфаундленда бывают разных окрасов. Они бывают черные, они бывают шоколадные, как мишки, а бывают пеги, такие, знаете, черные с белым, пятнистые. Вот эти пятнистые собаки, которых так любил рисовать Эдвин Лансир, они в честь него получили название Лансир. Так что, видите, имя этого художника было увековечено. Кстати, Лансир еще известен более всего тем, что он не только рисовал, он еще и скульптор был замечательный. И вот 4 бронзовых льва у основания Нельсон Колонн, да, колонна Нельсона в Лондоне, это как раз работа Лансира. Ну, едем дальше. Да, да, Барри, конечно, надо сказать про знаменитого сенбернара Барри. Вот он, которому стоит памятник. И с 1800 по 1812 год он спас более 40 человек. Ну, вот бочоночек там у него, ребят, понимаете, вот опять же, вот человек, который утопию шоу вел, да, он сказал, что это потом уже на памятнике. Ребят, памятник стоит очень давно. Он стоит с тех же приблизительно времен, когда Эдвин Лансир рисовал свою собачку с бочоночком. Видите, у этого Барри там что-то такое висит. Ну, конечно, не такой бочонок, какие сейчас вешают, да, для того, чтобы туристов развлекать, а какая-то емкость с водой и, скорее всего, с крепким алкоголем там действительно была. Это несомненно. Ну, едем дальше. Едем дальше. Вот они, Ньюфаундленды. Ну, с Ньюфаундлендами, ребят, вот спорное происхождение. Успеваем, не успеваем. Тоже так все это интересно. Хочется вам рассказать, но это до утра будет. Происхождение собак. Что такое Ньюфаундленд, ребята? Кто географию учил? Помните остров Ньюфаундленд? Где у нас? Там же, где Лабрадор. Для кого Лабрадор – это собака, а для кого Лабрадор – это течение, да? И пролив. Так вот, Ньюфаундлендов, это вот туда, в Новый Свет их привезли из Европы. Есть версия, что в этом участвовал азиатский мастиф, который попал сначала в Европу, потом уплыл туда. Вот, есть версия, что примешивали кровь каких-то вымерших черных волков, которые там обитали в те времена. Есть версия, что там овчарки, водяные собаки. Ребят, водяные собаки – это очень большая породная группа. Их там огромное количество, и больших, и маленьких. Вот. Но в любом случае получилась потрясающая совершенно собака. Выводили ее рыбаки. У нее водоотталкивающая шерсть. Но самое главное что? Ньюфаундленд – это собака, у которой фактически утрачены все охотничьи инстинкты. То есть это добрейший души человек. Это собака, которая даже кошек не обижает, мышек не обижает, которая всех нянчит. Но вот это вот потрясающе то, что сделали. Это вот получили вот эту собаку исключительной доброты, вот этого огромного добряка, мощного, сильного, уверенного в себе, но удивительно доброго пса. И, конечно, рыбаки его сначала использовали для того, чтобы доставать сети, особенно когда сети цеплялись, да, для того, чтобы тоже очень важно, если вдруг иногда лодки рыбачьи разбивались, и приходилось плыть самим среди рифов, вот цеплялись за собаку, за ее густую шерсть, она спасала людей. Очень важно было то, что собака могла в тумане почувствовать, где берег, в какой стороне, да, благодаря своему потрясающему чутью. То есть это была такая многофункциональная рыбачья собака, порода, которая так стихийно образовалась, и оказалось, что не просто порода, а золотая порода. И поэтому этих пород, поэтому, конечно же, этих собак приспособили к спасению на водах. На некоторых пляжах до сих пор дежурят ньюфаундленды, и, кстати, не только ньюфаундленды, еще лабрадоры используются как собаки-спасатели. И я вам больше скажу, я был очень удивлен, когда узнал, что также леонбергеры работают. Огромные, как медведи, псы. Ну, у них тоже густая шерсть. Вот еще такой важный момент. Ньюфаундленд, ну, вот в книжках пишут, что у него перепонки на лапах, там, как у лягушки, да? Ребят, я вам по секрету скажу. Перепонки на лапах между пальцами есть у каждой собаки. Я очень сомневаюсь, чтобы рыбаки с острова Ньюфаундленд отбирали там путем разведения собак, у которых перепонки побольше. Конечно, это глупости. Но зато отбирали собак сильных и выносливых, и ньюфаундленды ныряют на глубину до 20 метров. Зарегистрирован случай, когда ньюф нырнул на 30 метров. То есть, представляете, какое апноэ надо сделать вот это? Для того, чтобы задержать дыхание 30 метров, а потом еще всплыть. А вот на это мало какая собака, конечно же, способна. Соревнования, кстати, проводятся по спасению на водах. Я видел только вот съемки, кадры, которые снимались во французских центрах спасательных. Ну, во всяком случае, я ни разу не видел, вот сколько я видел пляжей, я ни разу не видел, чтобы там дежурили с собаками. Но, говорят, есть даже знаменительные собаки, у которых там по несколько спасенных людей на счету. Ну, есть и слава богу. А следующую давайте посмотрим картиночку, и надо заканчивать, чтобы перейти. Вот. Здесь уже, видите, такой коричневый ньюф, это вот он работает как раз там с куклами. Их дрессируют, такие плавающие куклы, похожие на человека. Они бывают, как я уже говорил, коричневые, бывают черные и бывают разных окрасов. Бывают медного такого окраса. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот он, лансир, видите? Вот это типичный лансир. Следующую картинку, которую так любил писать Эдвин Лансир. Замечательный английский художник. Следующую картинку смотрим. Вот это уже собаки. Ну, о собаках-спасателях, да, которые в отрядах МЧС работают. Вот так и не удалось мне в свое время с Заславским познакомиться, который вот патриарх, один из основателей кинологической службы МЧС. Сейчас там несколько дисциплин в МЧС. Это минно-розыскные собаки, горно-лавинные собаки, поиск тел погибших, поисково-спасательная, да, служба. Служба спасения на воде – это тоже МЧС, кстати, и поиски пострадавших по запаховому следу. Вот это вот основные дисциплины собак-спасателей. 20 июня 1996 года – это считается такой день кинолога МЧС, день основания кинологической службы МЧС, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отряд «Центр Спас» вот раньше этим занимался, не знаю, как сейчас. Я вам хочу сказать, ребята, что у нас в России один из самых высоких уровней подготовки собак-спасателей. Наши собаки работали по минно-розыскной службе в Хорватии, в Косово, да, в других горячих точках, в других странах, где были вооруженные конфликты, где было очень много мин осталось. Наши собаки работали в Шри-Ланке, когда там, помните, цунами было, сотни, если не тысячи жизней унесло. После землетрясений наши собаки работали в Колумбии, в Турции, в Греции, в Тайване. Очень много где, потому что почувствовать вот минута тишины, когда замолкает все, и под завалами надо услышать дыхание человека, почувствовать его запах для того, чтобы показать, где человека откапывать. Это как раз работа собак-спасателей, с которой они справляются блестяще. Ну, давайте дальше пролистаем. собаками спасают. Кстати, среди собак, видите, пожалуйста, и питбули работают там, и американские стаффордширские терьеры. Вот мы сейчас как раз видим, они прекрасно работают в рядах МЧС, там и дворняжки есть, самые-самые разные собаки, в зависимости от того, по какой специальности их подготовили. Но еще раз говорю, что у нас один из самых высоких уровней подготовки профессиональной вот, кинологической собак-спасателей. Поэтому нас очень часто зовут на помощь, когда где-то случилась какая-то беда. Вот, видите, там и дворняжечка стоит, и спаниельчик, и шелти спит, и лабрадор. Каких только собак нету, и все они спасают людей. Каждая по-разному. Следующую картинку смотрим. Что у нас там следующей картиночкой будет? Я уже, честно говоря, не... Вот, это как раз завалы. Такое бывает после землетрясений очень часто, да? Следующую картиночку покажите. Угу. Вот. Это Иоганн Вильгельм Кляйн. Ну, по-разному его имя транскрибируется. Где-то Йохан Клейн, где-то Иоганн Кляйн. Ну, вот Иоганн Вильгельм Кляйн. Он баварец. Жил он в первой половине 19 века. И, кстати, вот когда во время войны с Наполеоном, где-то вот в самом начале 19 века, он вынужден был из Баварии родной уехать в Вену. И вот там, в Австро-Венгрии, он дальше всю свою жизнь не прожил. Он был из бедной семьи. Не понаслышке знал, что такое бедность. Но при этом он был... То, что называется, сейчас это называется волонтеры, да? Он очень много занимался такой волонтерской работой, и при том, что он работал репетитором у какого-то графа, такого высокого вельможи, при этом он был руководителем центра, где оказывали помощь бедным людям, и там было очень много людей незрячих, слепых. И вот в 1804 году он начал обучать слепых у себя дома. То есть он к себе домой набирал группы слепых, он даже разработал систему письма для них, вот схожее что-то с таблицей Брейля. И, в общем-то, ему принадлежит эта идея использовать собак как поводыри для незрячих людей. То есть первым до этого додумался он, и вот самые первые опыты такие по обучению собак, это как раз под его руководством. Но, конечно, взлет такой был в 1925 году, только что завершилась Первая мировая война, было очень много инвалидов, было очень много коллег, очень много людей, которые потеряли зрение, и в Германии вот уже после Первой мировой войны началось первое такое систематическое обучение. Ну, немцы всегда были молодцы по части дрессировки со своей немецкой педантичностью и по части разведения пород, поэтому не случайно, что это произошло именно там. А вот, кстати, британскую школу собак-поводырей организовал наш соотечественник, офицер такой был Ляхов, белый офицер, который мигрировал после революции в Британию. Там он организовал эту работу. И, кстати, британцы его помнят. Книги о нем даже написаны какие-то. То есть память о нем в Британии до сих пор сохранилась. У нас в 1947 году появилась такая служба постоянная. После Великой Отечественной войны тоже понятно почему. Было много людей, которые потеряли зрение на фронте. И вот в 1947 году, прошло только 2 года со дня Победы, была создана Центральная школа служебного собаководства. И вот там как раз уже на потоке обучали собак-поводырей. Это очень сложная дрессировка. Это, пожалуй, самая сложная дрессировка. Это очень сложный отбор собак. Там и колли работают, там и овчарки работают, и лабрадоры работают. Но, ребят, вы представляете, что такое собака-поводырь? То есть, ее очень тяжело, во-первых, найти собаку талантливую, которая сможет с этой работой... Вот идет собака с незрячим человеком, да? А вокруг столько всего происходит. Там собачки зовут, пойдем погуляем. Там кошка пробежала. Там какие-то запахи из помойки доносятся такие, что прямо с ума сойти, пойти бы погрызть бы чего-нибудь. А вот она идет, она на работе. Ей сказали на почту. И она знает, что такое почта. Она должна привести человека на почту. Ей сказали булочную. Она должна идти в булочную. И собака знает больше сотни таких команд. И она знает маршрут, она знает, когда остановиться на красный цвет, свет, когда можно пойти на зеленый свет. Вот это все знает собака-поводырь. И вот, к сожалению, конечно, их катастрофически не хватает, и незрячие люди иногда вынуждены годами ждать такую вот собаку-поводыря. Есть еще один миф. Этот миф, значит, сводится... Ну, давайте следующий покажем картиночки, Александр. Миф такой, что собаки-поводыри долго не живут, что у них такая психическая нагрузка, что они там 2-3 года живут и все. Это не так. Это, конечно, все зависит от хозяина, потому что очень часто бывает так, что хозяин и собака становятся вот, знаете, таким симбиотическим организмом. Они настолько друг друга понимают, что уже жить друг без друга не могут. И, конечно же, это правильно, но собакам-поводырям по закону разрешается проезд в любом виде транспорта, находиться в любом помещении, будь то магазин, будь что-то еще, это правильно. Потому что каждый из нас не застрахован от того, чтобы не стать инвалидом. Потерять зрение – это страшно, это основное наше чувство, которым мы воспринимаем мир. И, конечно, людям незрячим надо помогать. И, кстати, ребят, запомните, они не любят, когда их называют слепые. И из уважения к этим людям надо всегда говорить: люди незрячие. Вот так это будет деликатнее. Или с частичной потерей зрения. Есть и такие, которые просто очень плохо видят. Ну вот, давайте дальше посмотрим. По-моему, это у нас почти все. Мы уложились. Ой, я боялся, мы не уложимся. Ну вот это еще одно. Это так называемая канитерапия. Дело в том, что вот, ребята, бывают счастливые дети. Я надеюсь, что нас сейчас смотрят в основном здоровые дети, потому что дети, которые потеряли здоровье, это очень тяжелое зрелище. Но они есть. Дети с церебральным параличом, с аутизмом. И вот очень большой успех оказывает канитерапия. То есть, когда эти люди общаются с животными, особенно с собаками, вот, это дает очень мощный, очень хороший такой позитивный терапевтический эффект. Я не знаю, как сейчас, раньше был такой в Подмосковье центр, ордынцы, кинологический центр. Вот у них была большая группа собак, подготовленных для канитерапии. Это вот такие лизунчики, ласковые, да, которые никогда никого не укусят. И результаты были очень хорошие. Ну вот, ребят, давайте на этом завершим. Последнюю фоточку посмотрим. Вот. И еще раз я хочу показать. Вот они, видите? Последнюю фотографию покажите нам, Александр. Вот. А это вот наша благодарность замечательным собакам. В любой деревне вы увидите эту картину. Собака, которая сидит на цепи. В лучшем случае ее ночью отпускают побегать по участку. Ребят, если есть возможность, повлияйте на взрослых, чтобы на цепь собак не сажали. И вот, кстати, ребят, воспользуюсь случаем. У меня здесь вот, где я живу, за городом, у нас через 3 дома от меня 4 замечательных собаки, овчарки было. Хозяин умер. Интерчемпионы. Я уж не знаю, сколько там сасов, сколько сосибов. Вот. Но это очень хорошие овчарки. Вот сейчас их отдают в добрые руки. Можно отдать в деревню, возьмут с руками. Но я не хочу, там посадят на цепь. Собаки, которые жили в доме, обученные. Хозяин серьезно ими занимался. Там на выставках они участвовали. Поэтому, если кто-то вот готов взять собаку, кобель ушел, осталось 3 суки, возраст там 2, по-моему, 4 года. Вот если кто-то хочет взять собаку, не знаю, немецкая или восточноевропейская овчарка, через забор я их не видел. Оставьте свои контакты в Архе, вот в личку там напишите в Архе, а я тогда вас свяжу с родственницей. Там сначала жена умерла, а потом муж умер. И вот осталось 4 собаки, большой дом. Сейчас приехала из Сибири родственница, она там живет, их подкармливает и вот ищет, куда бы пристроить. Очень не хочется их в деревню отдавать на цепь. Такие собаки на цепи не живут. Ну вот, собственно говоря, все. Если есть вопросы, постараюсь на них ответить. Есть, да, ну давайте.
1: Сейчас.

0: Первый вопрос. Слышите меня, да?
1: Да, конечно.
0: А сколько живет ездовая собака? Мне кажется, работа очень тяжелая. На сердце сильно влияет.
1: Ну, смотрите, значит, по поводу срока жизни. Вот большие сырые собаки, да, ну, кстати, те же овчарки, доги, они долго не живут, к сожалению, или сенбернары, они живут лет 10 от силы. Вот, долго живут мелкие собачоночки, там они до 20 лет могут дожить. Моя Луша Миттельшнауцер прожила 16 лет счастливой жизни, прожила бы еще бы, я не знаю, сколько, если бы мы ее вовремя стерилизовали. К сожалению, мы этого не сделали. У нее там онкология по молочным железкам началась. Что касается ездовых собак, ребят, здесь вопрос вот в чем. Это болезни, да, и питание. То есть точно так же, как и люди, собаки работают на износ, да? Вот помните, мы с вами говорили, когда про белого клыка, клыка в прошлый раз, да, про Джек Лондона, что это байки, что ездовым собакам примешивали волчью кровь по одной простой причине. Потому что ездовая собака – это собака, которая упадет мертвой от усталости, но она будет тянуть до последнего, из последних сил. Гибрид с волком, волчья кровь или там любой другой собаки, он не будет. Он ляжет, и хоть ты его убей, он дальше не потянет. Поэтому, конечно, продолжительность жизни собаки напрямую зависит от каюра, напрямую зависит от нагрузок, от образа жизни. А в среднем вот такие вот лайкоиды, ну да, 12, 13, 14 лет при... Люди же точно так же, ребят. Вот у моего одноклассника, у него дедушка был нарком или замнаркома путей сообщения. У них была большая комната, огромная квартира, и в одной комнате не было мебели вообще. Там был огромный такой ковер во всю комнату вот с таким ворсом. Я как спросил: «Ваня, а что здесь нет мебели?» Он говорит: «Саш, закрой дверь, это комната дедушки. Дедушка давно умер, бабушка будет ругаться». Дедушка нарком. Приезжал с работы в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, иногда в 4 часа утра. И вот он как был в одежде, он падал на этот ковер, засыпал, а в 6 утра его бабушка будила, готовила завтрак, и в 7 за ним приезжала служебная машина. Вот так работали эти люди, которые строили нашу страну. И, конечно, такие люди долго не жили. Точно так же и собаки. Дедушка умер, ему было лет 40 от инсульта. Я ответил на ваш вопрос.
0: Наверное. Посмотрим.
1: Если у вас собака, если вы ее вакцинируете, чума, энтерит, гепатит и так далее, так далее. Если вы на нее надеваете противоблошиные ошейники, чтобы не зацепить клеща, да, там с спироплазмозом, то собака у вас проживет, если вы ее правильно кормите, если у вас баланс жиров, белков, углеводов. Кстати, у ездовых собак у них другой баланс. У них углеводов там как можно меньше стараются, чтобы быть. Там в основном белки и жиры. Именно поэтому ездовые собаки, это вот рядом с морем, где много жирного мяса, где моржи, где тюлени, где киты, это вот жир. А углеводам, ездовым собакам старались давать поменьше. И, кстати, вот сейчас профессиональные гаммы, вот эти high energy для собак в ездовом спорте, там такая же история, там меньше углеводов. Так вот, если у вас правильный баланс, если вы не кормите свою собаку, бог знает чем, макаронами с тушенкой, если вы ее водите к врачу регулярно, она у вас проживет долгую счастливую жизнь. Либо вы ее можете угробить очень быстро. Если она у вас на диване, если вы с ней не гуляете 3-4 часа в день, если у нее ожирение, а это острая сердечная недостаточность и так далее, и так далее. Вот меня очень часто сейчас спрашивают, почему вы не заведете собаку? Вот есть такой патриарх отечественного собаководства Евгений Львович Иерусалимский. Это человек, который в свое время организовал, в общем-то, РКФ, и благодаря которому отчасти РКФ в ФЦИ приняли, в Всемирную экологическую ассоциацию. Вот Романович, Иерусалимский, вот эти люди этим занимались. Вот. И он мне звонил, помню, долгое время: «Александр, у меня есть чудесная сука». Я говорю: «Евгений Львович, я же вам говорил, я не завожу сейчас». «Ну, Александр, у вас же сын, а ребенок без собаки, это же несчастный ребенок». Вот, я сейчас не могу заводить собаку, потому что я знаю, что я не могу ей уделять слишком много времени. У меня 3-4 работы, у меня нет прислуги, которая бы с ней гуляла, а гулять с ней надо очень много. и очень много ей уделять внимания. Вот мой друг Игорь Гай, замечательный дрессировщик, приехал на Рублевку в один очень, скажем так, не буду называть фамилию этого человека, широко известного. У него лабрадор разнес весь особняк. Особняк деревянный, очень дорогой, он практически его сгрыз. И Игорь спросил, говорит, простите, вы, когда приезжаете домой? Он говорит, ну, час ночи, в два, когда как. Понятно, говорит, а вы гуляете с ней? Говорит, ну, так иногда выпускаем ее во двор. Говорит, вот вы понимаете, если бы вы с ней гуляли 3-4 часа, если бы вы ее гоняли бы, как сидорову козу свою собаку, вот тогда бы она вам не сгрызла бы дом, а сгрызла она вам его от тоски. Поэтому, ребят, собака – это ответственность. И если вы хотите завести собаку, вы внимательно подумайте, взвесьте все за и против. Возьму я на себя такую ответственность или нет? Вот так. Я сейчас не могу взять на себя такую ответственность, хотя собаки у меня были. Вот приходится с котами жить. И другими зверями.
0: Коты тоже хорошо. Следующий вопрос. Тибетский мастиф возьмет степного волка? Да и алабай, думаю, один в один возьмет степного волка. Все-таки степной волк не полярный волк, он помельче.
1: Мельче. Ну, давайте начнем с того, что тибетский мастиф, он на самом деле не мастиф. Да? Ну, так его называют, но он не к этой, не к молоской группе принадлежит. Это во-первых. Во-вторых, понимаете, это кто кому накостыляет. Знаете, вот тигр льву или лев тигру. Вот тоже, кто кого, смотря какая собака, смотря какой волк. Кстати, я вам уже говорил об этом, что в такой вот в поединке один на один, скорее всего, победит лев, а не тигр. По многим причинам, потому что тигр все-таки охотник, а лев, он в своем прайде привык к этим поединкам, чтобы доминировать, да? Да, смотря какой волк и смотря какая собака. То есть волкодав – это очень условное название. Это не значит, что каждый пес волкодав на своем веку задрал там по 20-30 волков. Нет. И смотря какой волк. Если это переярок, если это молодой волк, то может быть да. Если это волк матерый, даже степной волк, а потом тибетский мастиф, извините, это не степь, это горы. Вот, я вас немножечко поправлю. Вот. Ну, нельзя так ставить вопрос. Ребят, я понимаю, что это очень интересно, и вот из этих интересов начинают друг с другом там стравливать. Кстати, помните насчет стравливать? Если кто-то из вас читал «Белый клык» Джек Лондона, да? Помните, там, когда его выставили против бульдога, который его очень здорово подрал? Так вот, это был не бульдог, это, скорее всего, питбультерьер был. Я вам уже говорил о том, что Джек Лондон-то он сам на Аляске не жил. Он туда время от времени приезжал, как журналист, посмотрит, наслушается разговоров, а потом романы свои пишет. Поэтому там тоже много всяких ляпов у него бы.
0: Может ли так быть, что одна собака тормозит всю упряжку, и упряжка не едет?
1: Ну, теоретически может, да, безусловно, но, опять же, дисциплиной в упряжке занимается не каюр, а занимается вожак. То есть вожак это все видит и чувствует, да, это во-первых. А во-вторых, опытный каюр, он тоже видит и чувствует все. И если он видит, что собака тормозит, ну, он ее в следующий раз не возьмет, он ее отбракует. То есть, если собака затормозила один раз, это одно дело, да, то значит какая-то причина. Либо там по насту порезала лапу, либо... Кстати, вот на гонках, на собачьих упряжках, там даже специальные такие, знаете, у них чулочки с ботиночками у собак, потому что об наст можно очень здорово поранить ногу. Снег, когда сверху корочкой такой ледяной покроется, она же острая, как бритва. Вот, поэтому, смотря почему собака тормозит, я вам еще раз говорю, дети мои, что там породный отбор был очень-очень-очень жесткий. Это во-первых. Во-вторых, еще, ну, наверное, не стоит этого говорить в детских эфирах, но когда, почему полярники брали собак, потому что был падеж очень большой собак, естественно, они убирали, и остальных собак кормили вот как раз за счет этого падежа. То есть это была такая универсальная собака. Угу.
0: Можно ли перевоспитать взрослую собаку, если до этого ее воспитанием никто не занимался? Мария, 11 лет.
1: Маш, это вопрос очень сложный, потому что надо смотреть на собаку, и что значит перевоспитать. Значит, одно дело, если у собаки не было социализации, да, когда собака в юном возрасте, в щенячьем, то у нее обязательно должна быть так называемая социализация. Она должна играть с другими собаками, нюхаться с ними, да, как-то уметь выстраивать с ними отношения, тогда все будет в порядке. Но иногда бывает так, что собака долго сидит дома в этом возрасте, да, с ней некому гулять. Вот, и она вырастает несоциализированная, и она шарахается от каждой собаки, она начинает лаять, огрызаться, проявлять агрессию. Да? Вот в этом случае перевоспитать ее будет очень тяжело. Второй момент. Любая собака, будь то там, не знаю, какой-нибудь йоркширский терьерчик, вот такой вот карманный, или будь то там английский мастиф 100 килограмм весом, да, любая собака должна проходить курс на послушание. Любую собаку надо дрессировать на команды, что можно, что нельзя. Если что-то нельзя, этого нельзя никогда. Если что-то можно, то можно. Собака это должна четко знать. Вот представьте себе, вы собаке объяснили, что на кровать нельзя залезать. Фу, нельзя! Задница. Кстати, хочу вам рассказать историю. В 1984 году я только что пришел работать в Гостелерадио СССР, и был фестиваль молодежи и студентов в Москве. И нас запрягли там дружинить, следить за порядком. Дали нам такие красивые курточки. И вот мы там сидели на лавочке, пока шел фестиваль молодежи и студентов. И рядом с нами сидели все время милиционеры с собакой дежурили. И вот сидит рядом с нами милиционер, а попался такой очень какой-то нехороший милиционер. Такой он был сердитый все время, такой, знаете. И у него собака была. Я слышал, что он ее Альма называет. А мы сидим, достаем бутербродики с колбаской. Кто-то говорит: «Э, слышь, сержант, давай колбаску дам твоей собачке». Она не берет. Я говорю: «Чего не берет?» «Он с чужих рок не берет». Я говорю: «Честно?» «Честно». Я говорю: «Вот точно не берет?» «Точно». Я говорю: «Ну давай поспорим, что возьмет». Ну как-то очень хотелось мне этого присадить немножко заносчивого милиционера. Говорит: «Давай поспорим, на что хочешь, на то и поспорим». Ну, ребят, я вам не буду говорить, на что мы спорили, да? Мы ударили по рукам, вот, я взял кусочек колбаски, подошел. «Альма, сидеть, лежать, голос, а, молодец, на». Она тут же этот кусок, конечно, слямзила. Все очень просто. Одно дело положить кусок и не подходи к нему, да? Как инструктора ее учили. А другое дело, там каждый день новый инструктор. Команды, молодец, положительное подкрепление, на. Ну, был посрамлен этот сердитый милиционер. Хотя условия пари так и не выполнил, кстати, зарано. Вот, это я к тому, что если что-то нельзя, это нельзя никогда. Нельзя на кровать, да, вот нельзя. И тут друг говорит: «Ну давай ее возьмем сегодня, у нее животик болит, она такая несчастная». Все, ребята, вы всю свою дрессировку пустили под нож. Поэтому, Маш, что вы называете, Машенька, я не знаю, в каком состоянии. То есть в каждом конкретном случае нужно с каждой конкретной собакой разбираться. Но вот мой старый друг Игорь Гай, дрессировщик, один из лучших дрессировщиков в Москве, который, кстати, с Иваном Игоревичем Затевахиным работал многие годы, он всегда говорит, что мне самое сложное дрессировать не собак, а их владельцев. Вот, это первый момент. И второй момент. Очень тяжело сорванных собак передрессировывать, потому что есть так называемые дразнилы или пугалы, да, на площадках, которые берутся дрессировать собаку, а потом ее портят. Вот после них исправлять собаку, передрессировывать очень-очень тяжело, это могут только великие мастера. Был такой одиозный дрессировщик носов, он даже возглавлял в РКФ, Российской Экологической Федерации, дрессировочную службу. Он был артистом его дела, была такая личность одиозная. Так и делал. К нему приводят собаку, там какого-нибудь ротвейлера, дали доберман, так я смотрел. «Ну, сейчас посмотрим, что у вас за собака». И тут же при хозяине начинал ее сбивать ногами. Там собака визжала, скулила от него. «Ну, ладно, блин, слабоват, конечно, но сделаем из нее человека». Дело в том, что лобовую атаку идет далеко не любая собака. Полаять, поскалиться, показать клыки – это одно дело. Но это один из самых сложных моментов, вот эти вот все ЗКС, ОКД там и так далее, дрессировки, да, когда работают уже с фигурантом, да, на рукаве. Вот когда фигурант идет в лобовую атаку на собаку с защитой и с палкой в руке, далеко не каждая собака идет на рукав. Очень многие поджимают хвост и уходят. То есть вот такие вот моменты, как бы надо знать, опытные дрессировщики их знают. А если дрессировщики неопытные, они очень часто срывают собаку, губят ее, и передрессировывать бывает очень сложно. Ребята, это очень долгий разговор, очень серьезная тема на самом деле.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Да. Следующий вопрос. На мой взгляд, собаке нужен двор. Сельская что местность. Собаки? А собаке нужен двор.
1: Двор нужен, да.
0: Двор. Сельская местность. А держать собаку в городских условиях, в квартире, как-то неправильно. Как вы считаете?
1: Ну, ребят, конечно, если есть двор, это здорово. Мало того, вот есть собаки, те же алабаи, южно-русские овчарки, да, или кавказская овчарка. Это собаки, вот, которые привыкли жить на большой территории, у которых очень сильный рефлекс охраны территории. Да? Конечно, лучше всего, если там большой участок, даже не 6 соток, где она свободно гуляет и перемещается. Но с другой стороны, вот тот же стаффордширский терьер, тот же там миттельшнауцер, все вот эти вот средние собаки, они прекрасно живут в квартирах. Но еще раз подчеркну, чем дольше, чем больше вы гуляете с собакой, тем больше вы с ней играете на воздухе, в парке, где-нибудь, тем лучше, да? И это не двор, вот сейчас у нас во дворах делают площадки для выгула, где заходишь там по колено экскрементов, да, и особо-то не побегаешь. Это одно. И, конечно, надо стараться почаще куда-то выезжать, в лес, в парк, там, куда угодно. Тогда все будет нормально. Нет, почему? Есть огромное количество собак, которые абсолютно прекрасно адаптированы к жизни в городе. Была такая Озерова, в свое время кинолог, она была заводчица догов, огромные доги, вот эти вот, знаете, такие вот колоссальные собаки. И как-то мы с ней разговорились, это в 90-е годы еще было. И она говорит, вы знаете, говорит, у меня двухкомнатная квартира, два дога и два спаниеля. Вот догов мы не замечаем, они как-то вот тут сложатся, один под столом, другой еще где-то. А вот спаниели, они везде у нас под ногами крутятся. И ничего, видите? То есть все зависит от того, как вы с этой собакой занимаетесь. Вот так скажем. Ну а так, конечно, если есть выбор, если есть возможность, почему нет? Угу.
0: Я видел видео в Твиттере, где эта бельгийская на передних лапах бегает. Препятствия всякие преодолевает, наверное. Только с парашютом не прыгала и с автомата не стреляла. Разве что.
1: Это ребята, есть собаки, которые... Да, есть... Ну, я же вам говорю, что бельгийские овчарки – это очень хорошие овчарки, очень перспективная группа. Ну, правда, их слава такая была слишком, пожалуй, распиарена. Как только они появились, вот, то, конечно, все были страшно в восторге. Пиар такой был, что, боже мой. На самом деле, к этому надо немножко спокойнее относиться. Вот, что касается разве что с парашютом не прыгало. Есть собачки, которые прыгают с парашютом, есть собачки, которые занимаются виндсерфингом, каких только собачек нет, залезьте в YouTube, и вы их увидите. Даже этот самый, как его, бейсджампинг, да, по-моему, плащ Бэтмена, помните? Да, там вот такой вот этот джампер на плаще Бэтмена, он с собачкой летал, она у него сидела в рюкзачке. Вот, так что собачки были, которые дайвингом занимались специально.
0: Бейсджампинг для... это прыжки вниз.
1: Ну не бейс, там. Ну,
0: я думаю, собака такое не одобрит.
1: Бейсджампинг. Да, ребята нет. Поняли, о чем идет речь. Вот это вот плащ Бэтмена и между скал. Да. Вот собачки на нем тоже летали. Это знаменитый какой-то пес у такого экстремала. Поэтому, где только собаки не работают, и с вертолетов их спускают на веревочке с большой высоты, нормально. Собаки – существа универсальные. Угу. Все, да? Больше нет вопросов?
0: Есть.
1: Есть? Угу.
0: А шерсть водолазов в большей степени водоотталкивающая, чем у других собак? Это вопрос. А кожа чуть другая, больше липидов, или именно из-за дрессуры развиты умения, а кожа, шерсть здесь ни при чем?
1: Ну, причем, насчет кожи не знаю, с липидами, да, это к специалистам, но шерсть, она так называемая двойная шерсть, у нее очень густой плотный подшерсток, который меньше намокает, да, и вот этот остевой волос длинный, тонкий. Поэтому это и терморегуляция под водой, да, и плавучесть ей больше позволяет, безусловно. Потом, понимаете, какая штука? Ведь рыбаки, которые выводили эту породу, они даже такого термина, как липиды, не знали, да? Они просто выводили собак, которые больше всего подходили для их целей. И вывели вот эту собаку, да? Это то же самое, что я вам говорил про перепонки на лапах. Они у всех собак есть. Если пишут, что у Ньюфаундленда перепонки, собак есть. Если пишут, что у Ньюфаундленда перепонки, как у Ихтиандра.

0: мама в животике булькает и ножками дрыгает, мальчик или девочка. И я думаю, что у собаки точно так же не проблема узнать. Но, Мия, я тебе по секрету скажу, что у собачек, в отличие от людей, очень редко бывает один ребеночек. Как правило, их там 3, 4, 5, 6, 7, 8, а бывает и больше. Поэтому я не знаю, как там при помощи современной медицинской аппаратуры. Понимаете, что, Минь, опять же, чтобы увидеть, мальчик это или девочка, надо, чтобы вот эта вот собачка в животике у мамы собаки повернулась нужным ракурсом, да, чтобы увидеть вот то самое, почему мы определяем. И я не уверен, что все 9 щенков будут там лежать так, что это будет видно. Но если засекать 1, 2, 3, 4, 5, я думаю, что если захотеть, то пол можно определить. Какой второй у Мии вопрос был? Про хаски, да?
1: А, да, какие сложности могут возникнуть, если содержать хаски дома? То есть, если, я так понимаю, с ней не бегать на выезды, не ходить?
0: Я думаю, что главная сложность, которая может возникнуть, дело в том, что хаски, они очень часто воют, как волки прям так. Гавкать они не гавкают почти, вот, но зато воют. Я думаю, что это очень сильно не понравится вашим соседям, особенно в доме с хорошей слышимостью. А так, хаски прекрасная собака-компаньон, замечательная. Если у тебя хаски, покупай лыжи и бегай с ней побольше, она с удовольствием будет тебя тянуть на этих лыжах, на санках, и всем будет здорово, и собаке, и тем, кого она таскает и катает. Просто надо много собакой заниматься. Ребята, вот запомните, любая собака, любая, даже дворняжка, она требует очень большого внимания, чтобы с ней работали, чтобы ее воспитывали, чтобы ее дрессировали. Вот.
1: Я добавлю от себя, даже человек требует дрессуры иногда.
0: Александр, вы абсолютно правы, потому что способы дрессировки те же самые, что воспитание детей. Это положительное подкрепление, отрицательное. Кнут и пряник. И игровая мотивация.
1: Поменьше кнута, побольше пряников.
0: Ну, насчет поменьше кнута не знаю, потому что есть даже такой термин «непоротое поколение». Поживем и видим, что это непоротое поколение нам. Какую жизнь.
1: Оно будет нас пороть. А давайте следующий вопрос. Мия просит, можно ли сделать специальные лекции про лошадей и про диких кошачьих, особенно про пантер? Большое спасибо.
0: Про диких кошачьих мы уже делали лекции. Поищите в центре
1: архива. Про лошадей.
0: Да, про лошадей. Ну, хорошо, сделаем. Ну, понимаете, ребят, с лошадьми вот какая штука, почему я не берусь. С лошадьми я чуть-чуть в них... Ну, я запишу на всякий случай лошади. Вот с собаками я действительно очень плотно с собачьим миром общался. Хотя давно из него ушел, и уже лет 10 у меня никаких общений с собачьим миром нет. Я не знаю, кто там сейчас завоевывает Best in Show и так далее, и так далее. А с лошадьми у меня не было такого плотного общения. Нет, ну, я езжу верхом, могу рысить, галопить, знаю, с какой стороны к лошади подойти. Это, кстати, не шутка. К лошади надо с левой стороны подходить, желательно. Но я не настолько знаю лошадей, чтобы я спокойно плавал в этом материале. Ну, если хотите, и меня будут слушать лошадники и начнут придираться. То есть, если собачники сейчас начнут придираться, они наверняка начнут, да, я могу отбиться. Я могу каждый раз просто аргументировать свою точку зрения за счет жизненного опыта. А вот с лошадьми у меня такого... Было общение, но не настолько большое. Вот мы ездим каждое воскресенье, сын у меня занимается, здесь рядом у нас друзья-фермеры, а 8 километров от меня мой старый друг Александр Самуилович Аболец, который в центре Архе, кстати, тоже выступал, кандидат биологических наук, страстный лошадник. У него там человек 20 лошадей, и я тоже часто у него бываю, иногда, знаете, как осенью на лошади, по осеннему лесу, по полям, когда уже гнуса комаров нету, этих кусачих слепней, это же очень здорово. Я думаю, что вот если бы попросить Александра Самуиловича об улице, центр Архе, я подкину такую мысль. Кстати, там есть, поищите, он уже выступал по лошадям об улице, точно знаю. посмотрите.
1: Да, у нас на канале есть, да. Можно
0: есть, найти есть, ссылку. Поищите, да. Наберите.

0: архе аболец, этого достаточно. Знаете, как в той сказке, когда, помните, кот предложил волкам, поборитесь-ка сначала с моим младшим братом, и медведя вывел. Вот так же и я. Поборитесь с моим младшим братом аболицем. Я не могу сравниться с Александром Самуиловичем по уровню знаний в области лошадей. Просто как-то, да.
1: Как и следующий вопрос, вы не, наверное, скажете про Затевахина, что вот тут просит, нужен выпуск по принципам тренировки собак с этим лектором. А, наверное, я скажу за вас, да?
0: Да, значит, Иван Игоревич Затевахин в свое время до того... Кстати, первые шаги на телевидении он делал в моей компании. Это было в далеком 1992 или 93 году. Я уже работал на телевидении штатно, а Иван Игоревич Затевахин занимался профессиональной дрессировкой собак. Мы с ним делали передачу, которая называлась «Домашний ковчег» на российском телевидении. Иван Игоревич это так понравилось, что он навсегда остался на телевидении. Но я хочу сказать, что к его чести, потом он долгое время был главным редактором журнала «Друг для любителей собак», и собаками Иван Игоревич занимается профессионально. А в дрессировке, поскольку он этолог, специалист по поведению животных, то вот в своей дрессировке он как раз соединил знания этологии и такие хорошие навыки дрессировочной школы ДСАФа. И получился очень хороший сплав. И вот как раз с ним работали блистательная команда дрессировщиков, тот же Игорь Гай. Ну, я сейчас всех не помню, но это была целая такая созвездие дрессировщиков, в свое время Смедович, Варлаков, были очень сильные. Тогда же проводились ринги, и Ваня, кстати, один из организаторов этих, русский ринг, большой ринг, соревнования по защитной службе собачьей. Ну, все это было, сейчас уже давно ушло. И я бы не взялся, ребят, по одной простой причине, потому что здесь нужен практик. Понимаете, вот представьте себе, что у вас болит зуб, да? И вы же не пойдете к невропатологу, правда? Вы пойдете к кому? К дантисту. Если у вас болит живот, вы пойдете к гастроэнтерологу. А я вообще не доктор, я журналист-натуралист. Поэтому специальную такую вот лекцию по дрессировке давайте поручим профессиональному дрессировщику. А я в этом разбираюсь вот только ровно настолько, чтобы отличить хорошего дрессировщика от плохого. Вот это я отличу. Но не более того. Сразу отличу причем.
1: Александр, вам предлагаю сделать эфир опять про поведение кошек. Подобно этому эфиру. Большой.
0: Ну, кошки, да?
1: Кошки, да, ну, да. Кошки. Да, вы знаете, я недавно видел где-то в сети, все считают кошек такими милыми созданиями, но вот на нее повесили камеру, да. И посмотрели, что она там ночью вытворяет. Это такой хищник, убийца. Это убийца.
0: Александр, я вам больше скажу. В Австралии сейчас запрещено кошек вообще выпускать на улицу, за это колоссальный штраф. Потому что кошки уничтожили половину австралийской фауны, а там сплошные эндемики, да? В США сейчас к этому же идут, там подсчеты, они миллиарды птиц и мелких животных уничтожают кошки. У меня с моими кошками, у меня здесь на участке сколько их раз было, 3-4-5 штук осталось, да, собаки подрали. 3 котенка уже, которые осенью родились, подростки, и 2 взрослые кошки. Ну, у меня, естественно, еще кормушки с птицами. Был договор, птиц не трогать. Сказал, увижу, кормить перестану. Все равно, вот недавно муська снегиря скоктила.
1: Как они в деревне яйца таскают?
0: Да все, что угодно.
1: Они просто залезают. Хорошо, тут на дерево, выше 3-го этажа, залезают в гнезда птиц. Не боятся, то есть высоты не боятся совершенно. То есть они не знают, как они будут слезать, но залезть они залезут.
0: Ну, это разные кошки есть. Некоторые умеют слезать, и некоторые не умеют. Да, вверх они идут легко, а вниз, это же надо вниз головой переворачиваться, это же не белка. Но некоторые умеют. Это, опять же, если мама научила в детстве, то она умеет слезать. А если городская кошка, которая залезла, или кот, да, потом в МЧС приходится вызывать, чтобы его стряхивали.
1: А он еще и не хочет.
0: А он еще боится, цепляется, орет.
1: и царапается. Ну,
0: да. Хорошо, кошки, давайте, принято. Сделаем большой эфир по домашним кошкам, по породам, да, про всяких этих скоттиш-фолдов, корниш-рексов,
1: так, британских голубых. Да. Последний вопрос и последнее предложение. Значит, вопрос. А доги где-нибудь работают?
0: Доги? А их очень мало стало. Раньше работали. Да, раньше работали. Я видел догов на площадке. Неплохо они работали по фигурантам. И хватку хорошо им ставили. Но вы когда последний раз дога-то видели? Я 100 лет назад видел последнего дога. Что датских, что английских. Что... Была, кстати, такая порода, московский дог. Выведена. Очень хорошая была порода в 60-е годы. Тоже ушла вообще совсем.
1: У них проблемы с ногами, да, часто, наверное?
0: Ну, у всех сырых собак проблемы с ногами, часто дисплазии бывают. Ну, опять же, это как отбирать? Если это все вот зависит от заводчиков. Если они очень придирчиво выбирают для разведения хороших собак, если большая отбраковка, это одно дело. Если такой отбраковки нету, то если имбридинг, близкородственное скрещивание, то порода начинает вырождаться. Откуда ему быть не близкородственно, когда у нас догов, наверное, на всю Москву штук 10, дай бог. Вот. Ну, невесту из-за рубежа только если присылать.
1: Просит сделать, это последнее замечание, вопрос и предложение. Просит сделать отдельный эфир про Мадагаскар.
0: Я там не был, ребят, Мадагаскар потрясающий. Да, давайте сделаем, хорошо. Знаете, как на Мадагаскаре называется Масаала? Масаала – это мадагаскарский лес. Мадагаскар, конечно, это лемуры, это Мадагаскар. Ну, давайте про Мадагаскар сделаем, потому что флору-фауну я более-менее знаю мадагаскарскую, хотя, конечно, там не был. Я знаете, где был? Я был в Швейцарии, там Масаала, такой искусственный Мадагаскар. Это такой размером с футбольное поле, под куполом лес, мадагаскарская флора, фауна. Вот кусочек такой Мадагаскара в Швейцарии есть, недалеко от Цюриха, по-моему. Давно было, сейчас не помню где. Я тогда снимал это, вел путешествие натуралиста, заметки натуралиста на культуре. И вот мы как раз там снимал. Может быть, где-то в Ютьюбе осталось, не знаю. Все? Ну, все, больше вопросов нет, да? Ладно, ребят, спасибо большое. Я напомню, что мы встречаемся через 2 недели. Мы сейчас пока не набираем просто средств на каждый эфир, поэтому, ну, если у вас будет какая-то активная помощь, да, материальная, центр Архе, то, может быть, мы сможем встать в старый график и выходить каждую неделю. Но пока вот мы еле-еле-еле набираем на один эфир в 2 недели.
1: Сегодня... Поэтому мы... Да, сегодня благодаря тому, что был фестиваль, выступление 7 лекций на фестивале «Первозданная Россия», презентации лекции книги Дробышевского, поэтому мы сегодня набрали много. Вот да? У нас сегодня в купе, ну, много для всех лекций, это не очень много, но понятно. Будем стараться.
0: Ребята, всего доброго, до встречи через 2 недели, через воскресенье, и спасибо Александру Фрунтаеву. Всего доброго. Все.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Если мы вернемся к тому, что было до Кембрийского взрыва, то да, были многоклеточные организмы, многие специалисты считают их животными, есть такое понятие идиокарская биота. На удивление, крупные организмы, то есть кембрийские, я говорил, они это по большей части мелочь, вот идиокарские организмы, это их действительно видно невооруженным глазом. Кембрийские это надо натренироваться, чтобы их увидеть в экспедиции. Ну вот мы, по счастью, натренированы, мы знаем, куда смотреть. А нормальный человек просто пока его не ткнешь, не покажешь пальца, а вот тут вот ракушка, он ее не увидит. Вот, а идиокарских видно сразу, потому что действительно вот такие лапти, 30 сантиметров длиной, и полметра длиной, и все шириной, и все такое красивое, рельефное. Вот когда идешь где-нибудь у нас по побережью Белого моря, ну, вот там я не ходил, я ходил в Австралии, где как раз находятся Идиакарские холмы, и откуда пошло вот это название Идиакарская биота. Ну, у нас она называется Вендская, поскольку есть такая как бы историческая область обитания венедов, которые считаются предками славян, хотя этого никто точно не знает. Венеды – это такой сугубо литературные персонажи, с какой-то конкретной культурой археологической очень трудно сопоставить, но тем не менее есть такая гипотеза, и наш академик Борис Сергеевич Соколов, который очень хорошо знал и историю, и, понятное дело, палеонтологию с геологией, он вот назвал этот период последний, предшествующий Кембрию, Вендским. Его типовые разрезы находятся в замечательной юго-западной части Украины. Ну и просто шикарные места, везде красивые крепости древние, как какой-нибудь, ну, в самой, что ни на есть, крепостной Испании или Франции, где на каждом бугре по крепости, вот здесь также. И шикарные разрезы вот этих с венскими, опять же, животными, которых тоже хорошо видно. Ну и про Австралию я уже сказал, и вот действительно крупные животные, но они как бы вот очень по-странному крупные. То есть длина, ширина у них большая, а вот если взять толщину, ее не сразу увидишь. Это вот, даже когда породу распилил поперек, посмотрел, там тоненькая какая-то субмиллиметровая полоска. Вот вся толщина такого животного. Вот почему это было? Ну, опять же, проблема с кислородом. Что первые такие животные появляются примерно 565 миллионов лет назад, вот на том самом маленьком таком континенте Авалонии, состоящем из кусочков нынешней Северной Америки, но это половина нынешнего Ньюфаундленда, там какой-нибудь полуостров Массачусетс такой, и плюс еще Англия, Уэльс. Вот это остатки того самого Авалона. Ну, что-то там, наверное, еще было, не все сохраняется. И вот и там мы видим вот эти вот остатки древнейших, действительно больших и многоклеточных явно, и, может быть, даже животных, возрастом 565 миллионов лет. И в это время они живут достаточно глубоко, ниже фатической зоны, там можно, опять же, все просчитать. Где? Ниже фатической зоны, то есть глубже 200 метров, это была зона бескислородная. Ну, опять же, тоже можно, как говорится, догадываться, можно все посчитать по элементам, по изотопам, что там было. Вот они появляются в полностью бескислородном океане. И вот для того, чтобы чего-то там впитывать, точно мы не знаем пока чего, вот у них нужна большая поверхность при небольшом объеме. И так они и начинают развиваться. Вот изначально совершенно неподвижные организмы, никакого у них не было жесткого скелета биоминерального, как у многих кембрийских организмов, которые отличаются или известковым скелетом, как современные улитки, или фосфатным скелетом, как, скажем, у нас вот фосфатный скелет, ну или там кремневым скелетом, как некоторые губки. Вот здесь никакого биоминерального скелета нет, то есть они в прямом смысле этого слова мягкотелые, при этом большие, при этом с большой поверхностью и очень маленьким объемом. чтобы всасывать. Ну, поначалу, видимо, какие-то ловили тот же кислород на молекулярном уровне, потому что в результате разных процессов он все равно выделяется бактериальных, вот нужно его только поймать. Вот для этого, скорее всего, нужна изначально была поверхность гигантская, плюс нужно питаться, вот растворенной органики было больше, поскольку еще не появились те животные, которые всю эту растворенную органику либо профильтровывали через себя, осаждали, либо вылавливали, скомкали в пеллеты, бросали на дно с большой скоростью, потому что сама по себе органика легкая, осаждаться не будет, а вот в виде пеллет, которые у нас сейчас всякие мелкие рачки формируют, ну это как наши вот мешки пластиковые с мусором, вот примерно та же самая история. И дальше все это отправляется на дно. И прочищает океан, делает его более приемлемым для того, чтобы там накапливался кислород, он уже не будет уходить на окисление вот этой всей растворенной органики. Вот эти эдиакарские организмы, видимо, и начали очищать этот организм, всасывая осмотровно в себя эту органику. Ну и дальше у них как бы такие три эволюционных ступени. Вот первое, 565-560 миллионов лет назад, это вот то, что авалонская биота, неподвижная, живущая в бескислородном океане. Потом ей на смену приходит беломорская биота. Но это не значит, что они только на Белом море. Вот как раз холмы Идиакары австралийские, там тоже беломорская биота, как ни странно. Вот период идиакарский, а биота беломорская. Ну, вот такие у нас интересные истории с терминами происходят. Беломорская биота, которую изучает сейчас Андрей Юрьевич Иванцов, как раз вот Борис Сергеевич Соколов, академик, открыл, а Андрей Юрьевич Иванцов из Палеонтологического института сейчас изучает активно, она впервые зашевелилась. Она начала ползать, есть такие, тоже они как бы выглядят очень похоже, тоже плоские такие диски, или вытянутые, или изометричные, очень сильно ребристые по-разному, там, очень хорошо у них рельеф выделяется, как отпечаток рифленой подошвы сложной, вот, и вот Андрей Юрьевич обнаружил, что следы передвижения, причем очень странные, как бы вот организм лежит-лежит на дне, потом, ну, буквально как в фильме Шукшина «Печки и лавочки», дал попарам, подскочил, передвинулся на следующее место, вот опять образовался отпечаток, потом еще. Ну, на деле мы видим, конечно, не весь след передвижения, мы видим как бы фиксированное положение, потому что вот эти новые организмы, они начинают активно уже как бы питаться бактериальными пленками на поверхности. И вот в тех местах, где он присосался, вбирает в себя эту пленку, разбирает ее на отдельных бактерий и поглощает всю органику, которая есть, вот его отпечаток и видим. Дальше следующий. Но были организмы, которые действительно двигались по-настоящему, как уже такие хорошие животные, у которых вот такой сплошной след. Образуется уже не цепочка вот таких странных отпечатков, а сплошной след. И в этом следе еще можно разглядеть там отдельные детали, что он шевелил там какими-то ресничками, видимо, собирал, опять же, органику, ну и так далее. Там отпечатки хвостовой части отдельно, отпечатки вот этих боковых частей отдельно. В общем, уже действительно сложные ползающие организмы. Ну и, казалось бы, дальше вот жить бы им и жить, и почему бы не быть предками современных животных, но вот тут случается странный казус, 550 миллионов лет назад, это вот круглая дата, она практически соответствует реальной датировке, весь этот мир исчезает. Ну, скорее всего, это опять же связано с колебаниями уровня кислорода, который где-то на какой-то момент подскочил на считанные проценты, потом опять исчезал. Вот это вся биота исчезает, остаются ее жалкие остатки, которые называются намская биота, ну, намская – это Намибия, там вот бассейн, где вот она более-менее сохраняется. Вот намские эти существа, они менее всего похожи на кембрийские. Они, опять же, большие, они такие мешковидные, очень-очень странные, тоже они рельефные, но вот ни на что из нормальных животных не похож современно. Вот и они живут последние вот где-то 10 миллионов лет до начала кембрийского периода. Но среди них, вот там же в Намибии, видимо, а потом расселяются по всему миру, появляются вот несколько очень простеньких скелетных существ. Одно из них называется Клаудина, ну, в честь исследователя американского все той же докембрийской фауны Престона Клауда, который в 50-е, 60-е годы вот начал активно все это изучать. Такая тоненькая трубочка, около миллиметра в диаметре, иногда чуть больше, максимум там где-то полсантиметра длиной, может быть, там несколько сантиметров. И состоит как бы из таких отдельных известковых, опять же, члеников. Ну, как себе представить, то есть мы возьмем пластиковые стаканчики, стопку, их сложим, дно у каждого стакана предварительно отрежем, а потом все это вот так вот еще сомнем, скрутим. Вот так это выглядело. Ну, видимо, только учились строить скелет, поэтому он получался тонкий и такой богатый органическим веществом, поэтому при жизни как бы перекручивался там, по-всякому пережимался. Такие существа были. Кто они такие? Мы, хоть их много, мы их находим везде, не только в Намибии, опять же, в той самой Северной Америке, у нас в Сибири они есть. То они такие, до сих пор непонятно. То ли какие-то очень примитивные кораллоподобные существа, то ли губкоподобные. Некоторые считают, что это черви такие в раковинках, опять же, жили. Ну, точно сказать пока невозможно. Но вместе с клаудинами там же в Намибии жило другое существо, которое называется намакалатус. Ну, нама, понятно, опять же, это Намибия. Калатус – это по-гречески значит кубочек, потому что действительно похоже на кубочек, они покрупнее. Там уже чашечка вот этого кубочка где-то до 3 сантиметров в диаметре. Она толстенькая раковинка. Но если посмотреть, как эта раковинка выглядит, это, опять же, ну, что-то совершенно необычное. Ну, здесь у нас такие лампы классические, 50-х годов, уцелели винтаж. А вот если представить современную, какую-нибудь хай-тековскую лампу, там, понятно, будет гибкая ножка такая, немножечко рифленая. Ну, и наверху, скажем, можно какой-нибудь дорисовать восьмигранник, на каждой грани сделать ровную дырочку посередине, чтобы оттуда свет выходил. Вот такая будет лампа на гибкой ножке. Вот так вот выглядел скелет этого намакалатуса. Ну, понятно, что нижняя дырка туда уходила, в эту известковую дужку. Ножку верхняя открывалась вверх, все остальные семь граней открывались в стороны. Ну, вот тоже долго думали, что это такое, пока мне не довелось ездить в Намибию. Меня пригласили мои коллеги из Эдинбургского университета, мы там вместе как раз хорошенько пособирали этих намакалатусов. Ну, я говорю, что они толстые, видны хорошо, в зимней Намибии, ну, там, понятно, что тепло, ну, зато нет змей и скорпионов в это время. Ну, бывает, конечно, вылезают на камушки погреться, но они такие медленные, безобидные. Сказать, набрали мы этих намакалатусов, распилили, и оказалось, что у них внутри вот этого скелета очень сложная микроструктура. Вот если у клаудины просто какие-то отдельные гранулки известковые сложены, ну так вот кто угодно может строить скелеты, простейшие организмы, и водоросли строят такие скелеты, и как раз губки самые примитивные строят, то у намакалатуса отказалось, ну, во-первых, он трехслойный, во-вторых, два из средний слой обогащен органическим веществом, ну и поэтому там сейчас в основном лежат кристаллы пирита, которые очень хорошо, сульфид железа, который очень хорошо по органике формируется, поскольку она при жизни и у нас тоже богата и серой, и железом, все это берется. Ну, железо плюс еще из океана бралось, конечно. А вот внешний и внутренний слой, они такие слоистые, тонкослоистые. Каждый слой состоит из пластинок, опять же, таких кристаллических. И это уже скелет, вот, который мы можем найти, ну, из современных, если брать животных, то мшанок, ну, мшанок, наверное. Все слышали, что есть такие колониальные существа, которые живут в известковых скелетах, вот у них как раз такой пластинчатый. Ну, или брахиопод. Брахиопод меньше слышали, видели. Это двустворчатые существа, опять же, с известковой раковиной, похожие на двустворок. Ну, двустворок, у них плоскость симметрии проходит между правой и левой створками, и внутри сидит, собственно, моллюск. Ну, я думаю, что все представляют, ну, видели, гребешков, как бы, ну, на самом деле, только мускул, который две правую и левую строки скрепляет, а там есть еще такой жаберный аппарат, это фильтраторы, которые либо на поверхности осадка лежат, либо закапываются, ну, двухстворок очень много разных. Есть даже хищные среди них. Ну, и там есть и вот сифон еще выделяется, один вводной, другой выводной, куда ток воды идет. Вот с помощью этого сифона хищные двустворки ловят всяких рачков. Такие приспособились. А у брахиопод у них створка брюшная и спинная. И плоскость симметрии проходит поперек этих створок, а внутри находится совершенно другой орган. Вот они целиком всегда фильтраторы. И это как бы такая спиралька. Она может быть тоже известковая, если это какие-то древние брахиоподы. И на ней, вот накрученные на этой спиральке, сидят много-много всяких ресничатых щупалец, которые туда воду загоняют. Вот как брахиопода живет, она раскрывает свои створки, высовывается оттуда вот эти слегка закрученные или подкововидные щупальца, и вот эти реснички начинают туда загонять всякие пищевые частицы. А вот у них тоже такой сложный скелет, вот как у этих намакалатусов. И получилось, что намакалатус – это вот древний предшественник этих лофофорат. Я сказал, что вот эта базовая часть это ловчего аппарат называется лофофор, все они вот брахиоподы, мшанки, еще одна группа, про которую я даже рассказывать не буду, фарониды, вот они все лофофораты. Вот намакалатус оказался древний лофофорат, то есть это первое достоверное животное, которое мы можем связать с современными организмами. Ну а дальше мы покопались там в Намибии еще и нашли такую древнюю поверхность древнего дна, где много-много сидело этих намакалатусов, и поскольку там, видимо, кислорода совсем не было, ну, когда они уже померли, скорее всего, от того, что их накрыло какой-то бескислородным приливом, они там померли и окаменели не только их скелет, но еще и мягкие ткани. Это тоже вот иногда происходит, к нашему счастью. Обычно это вот перит, тот же самый замещает сульфид железа, мягкие ткани. И оказалось, что да, там внутри вот есть у них и характерный кишечник такой петлевидный, как у лофофорат, ну и некоторые другие органы, которые, опять же, для лофофорат характерны. То есть все это подтвердилось. Вот. Такую работу мы проделали с эдинбургскими студентами и аспирантами ныне. Ну, ныне они уже все защитились. Вот, ну а дальше планета продолжает развиваться, появляются все новые существа, которые забирают вот эту излишнюю органику, как бы, ну на самом деле лишнего ничего в природе не бывает, но они ее, по крайней мере, начинают захоранивать быстро, вот как раз без доступа к кислороду, и вот этого достаточно, чтобы кислород у нас накапливался, и где-то к середине девонского периода, там, примерно 350 миллионов лет назад, у нас вот действительно уровень кислорода подошел к нынешнему. И как раз это вот время, когда появляются на суше леса настоящие, а в морях появляются вот те самые мясистолопастные рыбы, которые дали начало всем позвоночным на суше. Но чтобы они выбраться на сушу, им, правда, пришлось пережить очень сложный момент, когда вновь наступило бескислородное, ну, кислородное голодание. Моря оказались без кислорода, и единственное спасение для таких мясистолопастных крупных животных метровой величины было выйти на сушу, там, чтобы там продышаться. Вот выход на сушу, он опять же связан со всякими кислородными преобразованиями оказался. Ну, вот растения, они повлияли на это, потому что когда появляются растения, особенно с мощной корневой системой, особенно деревья, которые выходят на плакоры, то есть на более сухие участки, более возвышенные суши, благодаря эрозии биохимической всех горных пород, там лежащих, начинают вновь все элементы оттуда выбираться, точнее вот эти горные породы, они разлагаются буквально на элементы, начинают выноситься фосфат, калий, нитраты, все это в океане. В океане опять расцветает бурно фитопланктон, тучный и жирный, и вот он гибнет, на окисление этой мортмассы опять уходит кислород. Вот такой момент произошел, и все полезли на сушу. Но к этому моменту уже океан был практически такой, как сейчас. И по солености, и по содержанию кислорода. Ну, немножечко вот, периодически все это, конечно, падало, но уже не в таких масштабах, как в Кембрийском океане, когда было естественным его состоянием. То есть с конца Девонского периода, уж точно с начала каменноугольного, мы имеем океан такой, как сейчас, с такими небольшими сероводородными и другими антиоазисами. И, видимо, к этому времени уже вся океаническая толща становится кислородной. Вот этот нижний бескислородный закисный слой, он полностью исчезает, но остается только в районе работающих гидротерм, которые продолжают поставлять вот этот сероводород и неокисленное железо. Ну и что еще стоит сказать, конечно, почему мы вот так вот все теперь красиво можем рассказывать, на самом деле не от того, что мы стали более красивые истории изобретать, а от того, что стали пользоваться более мощной аппаратурой. Потому что нынешняя аналитика позволяет вот то, что мы собираем в экспедициях, а мы собираем вот с этих огромных разрезов, которые по сотни километры мощностью, мы отбираем образцы буквально каждые 5-10 сантиметров. Ну, небольшие, благо, нужно там где-то, ну, каждая навеска в пределах 50 граммов. Так что целый разрез умещается в несколько ящиков. А вот дальше, в зависимости от того, какие это породы, мы начинаем оттуда извлекать различные элементы. Но лучше всего карбонаты, потому что карбонаты, вот, они такая летопись всего, чего происходит в океане. Оно все как бы там оседает, в эту кристаллическую решетку карбонатов записывается. Если у нас в океане плавает йод в виде йодата, такого аниона, то он в кристаллическую решетку попадет, вытеснит либо кальций, либо магний, что там есть, и сохранится. И мы будем знать, что вот в это время у нас океан был насыщен кислородом. А если нам нужно более детально узнать, мы будем извлекать оттуда железо как раз. И смотреть, какое у нас там железо. Активное, которое вот как раз характерно для закисного железистого океана, или окисленное железо, которое характерно для кислородного океана по соотношению вот этих видов железа, можно определить, соответственно, что там было больше. Ну, а если, и плюс еще, если мы возьмем перитовое сульфидное железо, оно нам выдаст, был ли здесь такой эвксинный океан, сероводородный. Название эвксинный, кстати, происходит от нашего Черного моря, опять же, потому что древние греки называли его эвксинным морем, ну, как бы дружелюбным. Ну, насколько оно дружелюбное, сказать трудно, вот, поскольку для греков это, видимо, были богатые рыбные запасы, особенно барабульки, которые они очень любили, она у них реально на вес серебра ценилась, ну, не на вес золота, но на вес серебра. Его так называли, вот эвксинное сохранилось теперь как термин, такой геолого-геохимический. Ну, а если вот совсем уж точно нужно знать кислород, для этого мы берем и изотопы углерода стабильные, 12-13, изотопы серы стабильные, 32-34, а все эти легкие изотопы обязательно прокручиваются через всякие круговорот жизни, ну, либо если говорить об изотопах углерода, через фотосинтетиков, если говорить об изотопах серы, то через различных бактерий серного цикла, и уже дальше мы измеряем, как они менялись, пишем формулы и высчитываем, сколько у нас конкретно было кислорода. Вот так все это происходит. Понятно, что изучение даже одного разреза занимает при этом несколько месяцев, а то и лет, но зато и результаты получаются действительно интересные, уже можно что-то реально представлять, о чем-то реально говорить, а не просто разводить руками и говорить, а вот я считаю, у меня есть красивая идея, но любая красивая идея требует подтверждения. Сейчас просто на красивых идеях уже никто в науке не живет. Это было 19-е, даже там где-то до середины 20 века. Дальше все пошло в сторону уточнения.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И мы с вами привыкли к космическим успехам. Редко задумываемся вообще о сложности космической техники, изобретательности людей, которые ее строили, как опереться на пустоту вакуума, как не заблудиться и прочее, прочее. Поэтому это передача данных об остроумных, важных идеях людей, которые произвели, собрали, придумали эти сложные механизмы. На прямой связи из Уфы известный популяризатор астрономии и космонавтики, блогер Филипп Терехов. Филипп, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы пишете, что любопытная история разыгрывается сейчас на околоземной орбите. Российский спутник-инспектор подбирается к американскому спутнику-шпиону. И тот пытается своими маневрами затруднить сближение, а астрономы наблюдают за происходящим, астрономы-любители, и рассказывают нам. Вот сразу непонятно, что значит подбираются? Это что, так просто управлять джойстиком, чтобы он незаметно как-то подобрался и блокировал, затруднил маневры?
2: Нет, в данном случае подбирался, в смысле он выходит на близкую орбиту. То есть это специфика, скажем так, орбитальной механики, которая заключается в том, что аппараты выходят на разные орбиты и могут выполнять маневры, которые сделают так, что они окажутся, допустим, рядом друг с другом. Вот с чем сравнить? То есть аппарат, допустим, «Союз», который полетел на МКС, он сначала выходит на орбиту, которая находится, допустим, в плоскости орбиты МКС, очень близка к ней, но она находится ниже. Затем он синхронизирует свою орбиту с МКС так, чтобы в какой-то момент оказаться рядом со станцией и, соответственно, гасит свою относительную скорость, то есть тормозит относительно станции, подходит и стыкуется. Вот то, что мы говорим про вот это вот движение этих спутников взаимное, там речи о стыковке не идет. Вот. Получается, российский аппарат, он, получается, его запустили в конце ноября, он вышел в плоскость орбиты, которая была близка к плоскости орбиты американского разведывательного спутника, который, в общем, работает уже давно, с 2013 года. Это само по себе могло еще ничего не означать. Эти аппараты летают на солнечной синхронной орбите, там это достаточно такая популярная орбита, там есть много спутников, и российский аппарат стал выполнять маневры, которые выводили его на орбиту, которая приближается к американскому аппарату. И вот здесь уже возник вопрос, то есть это что, это попытка сблизиться или нет? Что мы сейчас наблюдаем? В чем там специфика? Вот я сейчас нужно пояснить. Дело в том, что в принципе любой желающий, кто угодно из наших слушателей, может открыть сайт и получить параметры орбиты очень многих спутников, практически, ну, большей части спутников, которые летают, совершенно бесплатно, они открыты для доступа, да? Но это не все будут спутники. Собственно говоря, это сайт, изначальные данные, это сайт, получается, NORAD, это фактически американская организация, которая занимается в том числе и слежением за космическими аппаратами, и они вот приняли такое решение, что они выкладывают орбиты спутников в открытый доступ. Вот. Но они не выкладывают орбиты военных спутников американских. По сути, как бы они не раскрывают движение собственных аппаратов. Да? И вот тут как раз вот нам пригождаются, получается, любители, астрономы-любители, которые как раз наблюдают, фиксируют пролеты спутников, по этим пролетам определяют параметры орбиты и публикуют уже их сами. И что получается? Да? То есть мы видим, что российский аппарат выходит на орбиту, которая через несколько дней приведет к тому, что он будет пролетать достаточно близко от американского. После этого астрономы-любители замечают, что американский аппарат выполняет небольшой маневр и переходит на чуть-чуть другую орбиту таким образом, чтобы помешать российскому аппарату сблизиться. То есть, фактически это такая очень медленная гонка, но это действительно похоже на гонку, потому что один аппарат пытается приблизиться, а второй, меняя свою орбиту, эту попытку пытается, скажем так, уйти в сторону.
1: А зачем это вообще нужно? Чего добьется один спутник, приблизившись к другому?
2: Чтобы это понять, нужно поговорить о том, что такое спутник-инспектор. С самого начала, с такой золотой эры начала космонавтики возникла идея, потому что тогда еще была холодная война, возникла идея, а давайте мы будем делать аппараты, которые будут подлетать к аппаратам, получается, потенциального противника, и их изучать. Да? Ну, как минимум изучать, то есть там в тех проектах были какие-то идеи, может быть, по какому-то нарушению работоспособности, но это, скажем так, вот находится под вопросом. Да? Мы знаем, что просто в силу орбитальной механики далеко не каждая орбита или аппарат вообще будет удобен для наблюдения в том смысле, что можно запустить аппарат, который приблизится к нему к одному, но не сможет наблюдать за другими аппаратами. А, допустим, аппарат, который запущен на геостационарную орбиту, он может постепенно перемещаться, посетить много разных аппаратов. И, собственно говоря, начиная с 90-х годов, Соединенные Штаты Америки, они стали запускать именно вот спутники «Инспектор». Вот первый аппарат, он был запущен еще, получается, в 90-х, но о нем фактически узнали именно при помощи любителей уже в нулевых. То есть, по сути, 10 лет прошло, да? Но с тех пор, как бы стало больше информации, плюс сами американцы стали больше рассказывать. И, например, мы знаем, что с 2014 года, то есть там было запущено два аппарата, потом в 2016 году еще два аппарата, как минимум 4 американских спутника-инспектора работают на геостационарной орбите и посещают местоположение других спутников.
1: А что они инспектируют, Филипп? Что инспектируют?
2: Просто по расстоянию сближения, скорее всего, они наблюдают за трафиком, который передают, данные передаются. То есть, в принципе, военные спутники, они трафик шифруют, поэтому, скажем так, в зависимости от того, каким образом происходит шифровка, шифр может быть нерационально даже пытаться взломать, потому что есть подобные подходы. Но даже сам факт о том, там, когда была передача, какие-то там... То есть, может быть, шифр менее стойкий. Это интересно. Также можно посмотреть визуально на аппарат. В принципе, для низкоорбитальных спутников это не так важно, просто потому что хорошие оптические системы позволяют достаточно неплохо рассмотреть аппараты на низкой орбите. Собственно говоря, мы знаем, что вот этот американский аппарат, он, скорее всего, является спутником оптической разведки KH-11, это тип спутника. И, например, мы знаем, что в начале нулевых годов тоже один из астрономов-любителей, он сделал совершенно шикарную фотографию при помощи, скажем так, доступного, совершенно несекретного оборудования. Он сделал фотографию этого аппарата, когда он пролетал на высоте там, нескольких сотен километров над ним. Потом то есть по этой фотографии был реконструирован внешний вид, фотография вполне себе доступна в интернете, и можно, по сути, скажем так, с очень неплохим качеством увидеть совершенно секретный американский аппарат.
1: Давайте еще вот о чем поговорим. Вы свои выступления начинаете со слов, почему не каждая ракета взрывается. Я предлагаю с этого же и начать. Почему, Филипп?
2: Космонавтика, космическая техника – это одна из вершин прогресса. То есть там попадаются технологические решения, которые совершенно уникальные и позволяют достичь каких-то результатов, каких-то параметров, которые, в принципе, не были представимы раньше. Ну вот для примера, например, да, не так давно на орбите работал аппарат LISA Pathfinder, который использовался в качестве тестового стенда для гравитационной астрономии. То есть был запущен специальный аппарат, чтобы проверить, а можно ли, работая в космосе, получать данные именно по гравитационной астрономии. То есть мы знаем, что у нас вот не так давно были открыты гравитационные волны, но они были открыты при помощи наземных детекторов. Этот аппарат проверял возможность космических детекторов. И что получается? Главным измерительным инструментом этого аппарата были два кубика из сплава золота и платины, которые были позиционированы в итоге. То есть там была измерялась точность их перемещения на уровне фемтометров. Что такое фемтометр, да? Вот представьте, у нас милли — это 10 минус 3, микро — 10 минус 6, нано — 10 минус 9, пика — минус 12 и фемта в минус 15. То есть представьте себе, что у вас кубик, вот этот вот кубик из сплава золота и платины, его положение и расстояние между ними — между двумя кубиками, оно измерялось с точностью, сравнимой с диаметром даже не атома, а с диаметром протона, то есть это у нас атом состоит из протонов, электронов, и еще могут быть нейтроны, да? И представьте себе, что у вас объект макромира, кубик, он вполне такой, как бы, вполне заметных размеров, да? Там, ну, представьте, я точно размеры не помню, но сравнимы там с парой спичечных коробков, плюс-минус, да, такого порядка. И вот представьте себе, что позиционирование вот этого объекта, макромира, оно фиксировалось с точностью, измеряемой для микромира. То есть, понимаете, что вот этот кубик, он же тоже состоит из атомов, да?
1: Да.
2: Эти атомы, получается, что точность этих измерений была сравнима с тем, что вот этот сам кубик, он уже на том уровне, он превращался в набор атомов, и получается, его положение фиксировалось с точностью именно микромира. Вот это один из примеров, понимаете?
1: Друзья мои, говорим сегодня о тех изобретениях, об остроумных идеях, о сложных механизмах, благодаря которому, в принципе, космонавты отправляются в космос, ракеты взлетают, МКС на что-то там опирается, спутники могут подбираться друг к другу и так далее, и так далее. Для этого мы связались с популяризатором астрономии и космонавтики, блогером Филиппом Тереховым. Продолжим в следующей части.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире, это передача данных, меня зовут Мария Баченина, и на прямой связи с нами из Уфы известный популяризатор астрономии и космонавтики, блогер Филипп Терехов, который рассказывает нам, отвечая на мои вопросы, о том, что нас запустило в космос, а как это вообще двигается, почему не падает, а откуда вот это, и как оно доставляется, вот о всех этих хитростях, идеях, которые рождают на свет сложные механизмы космической техники, мы сегодня с вами общаемся.
2: В то же время есть какие-то совершенно решения, которые кажутся, только кажутся, специально скажу, они кажутся какими-то старыми или устаревшими, или странными, банально. Один из типов двигателей просто на сжатом газе, никаких супертехнологий.
1: Ну и о чем это нам может сказать?
2: На сжатом газе, например, ориентировался, то есть поворачивался в пространстве корабль, на котором летал Гагарин. Понимаете, вот с тех пор.
1: Такая, правильно ли я вас понимаю, что эта технология настолько проста и равно гениальна, что от нее и в 21 веке не отказываются?
2: Вот есть технология, она очень простая. Мы берем газ, сжимаем его в баллон, потом ставим маленькие, получается, двигатели ориентации с соплом Лаваля, да, и просто при помощи маленьких электрических клапанов открываем клапан, чуть-чуть газа выходит. Получается маленький импульс, да? Примитивно до ужаса, но работает до сих пор.
1: Ну, мы, кстати, это видели в фильмах в некоторых, правда, да.
2: Как раз это, там-то как раз был детский сад, потому что там не было, то есть там, по сути, не было полноценной системы управления, ориентации, как бы...
1: А вы про какой фильм сейчас?
2: Ну, например, про либо «Марсианин», либо там «Гравитация». Там
1: да, да, там, да, да, ребята управляют собой в пространстве.
2: Просто в реальности они бы, скорее всего, просто закрутились на месте, потому что они не могли бы достаточно точно рассчитать свой центр масс, чтобы разместить огнетушитель там, или палец с проделанным отверстием так, чтобы двигатель создавал тягу, именно будучи приложенным по вектору относительно этого центра масс, а не находился сбоку и не привел бы просто к закручиванию. То есть в реальности как раз вот именно у них бы ничего бы не получилось.
1: А какой фильм вы предлагаете посмотреть, чтобы был достоверный и не крутили нос так скептически люди, которые понимают в физике, в аэродинамике, в астрономии и так далее?
2: Ну, лично у меня на... По сути, вот первое место до сих пор, вот сколько я фильмов не посмотрел, занимает фильм «Аполлон-13». Это вот 90-й американский фильм про аварию как раз на Аполлон-13. Отлично снято. Там, конечно, есть небольшие технические ошибки, но в целом очень неплохо. Там, например, даже потрудились и некоторые сцены сняли в летающей лаборатории невесомости. О, то есть, да. когда там актеры пролетают по реквизиту, они-то делают в настоящей невесомости, как будто бы это действительно бы происходило в реальном аппарате.
1: А давайте поговорим о перевозке ракет и аппаратов. Это такая глобальная история. Целый караван движется со скоростью один шаг в сутки. Ну, я немножко утрирую, конечно же. Я просто видела это своими глазами однажды. Но дело не в этом. Дело в том, что почему их не строят там, откуда они должны взлетать? Ну, построили ангар, разобрали ангар. Зачем эти трудности, этот риск?
2: А некоторые строят, кстати. То есть, на самом деле, вот если мы говорим конкретно про вывоз, получается, на стартовый стол, есть ракеты, которые собирают прямо на стартовом столе. То есть, если ракета достаточно простая, достаточно небольшая, ее можно просто при помощи, ну, обычных строительных кранов собрать на стартовом столе.
1: А у Илона Маска именно такие ракеты? Кто их собирает?
2: Нет, у них нет. Это именно сравнительно простые твердотопливные ракеты «Таурус» или «Минотавр». Вот они собираются на стартовом
1: наши?
2: Столе.
1: Наши? Это наши?
2: Это американские. Это американские.
1: Названия как-то по-нашему звучат. Я привык, что мы так называем. Ладно, хорошо. А все-таки как перевозят ракеты? Самая правильная перевозка вот из доступных человеку?
2: Ответ на ваш вопрос, он именно, по сути, раскрывает очень важную сторону того, что я рассказываю. Почему? Потому что не бывает, очень часто не бывает того, что самое лучшее всегда и во всем. Да, вот помните эти двигатели на холодном газе, про которые я говорил? Да?
1: Да.
2: Они выгодны только для того случая, если вам нужна маленькая тяга, если вам не нужно большое перемещение аппарата. Понимаете? А если вам нужно, чтобы аппарат изменил свою скорость на большое количество метров в секунду, или там даже километров в секунду, вы ставите уже другие двигатели,

0: железной дороги так его вывести. Но там необходимо ее, получается, устанавливать стартовое сооружение, и нужно ее устанавливать, получается, переводить в вертикальное положение. Да? Например, некоторые аппараты космические, они просто не проектируются, у них нет необходимости выдерживать нагрузку на изгиб. Поэтому если вы аппарат поставите вот так вот на ракету, которая стоит в горизонтальном положении, у вас аппарат просто согнется и сломается. Поэтому, например, на космодроме Куру, это французская Гвиана, там, получается, вывозят ракету без головной части, ставит ее вертикально, потом, получается, приезжает башня обслуживания, и там уже загружается головная часть в вертикальном положении, так что аппарат не испытывает нагрузок на изгиб. Вот для американцев они привыкли возить вертикально. Это имеет свои минусы в том смысле, что, например, приходится строить высокие монтажные испытательные корпуса.
1: Филипп, а их не смущает сопротивление воздуха? Я сейчас даже не шучу, потому что это очень странно, ввести такую махину в вертикальном положении.
0: Ну, в принципе, в чем-то вы правы, потому что при подобной перевозке действительно нужно учитывать, чтобы...
1: Не завалилось.
0: Сильный порыв ветра ракету не прокинул, совершенно верно. Но, с одной стороны, ракета перевозится, в принципе, в незаправленном состоянии, это еще ухудшает ситуацию, потому что она сравнительно легкая. Ну, в принципе, там есть крепление, тоже такое привычное решение, это ставятся так называемые разрывные болты, то есть это болт, внутри которого есть небольшой заряд взрывчатки, и при старте ракеты эти болты взрываются, и ракета перестает быть прикрепленной, именно вот как бы сильно прикрепленной к стартовому столу, и может спокойно уходить.
1: Но все-таки
0: под тягой двигателя.
1: Зачем им это? Почему они не... Потому что мне кажется, когда... Да и человек лежит, ему как-то лучше и проще. Чего им не имется-то?
0: Смотрите, у каждого решения есть свои плюсы и минусы. То есть если вы вывозите ракету вертикально, у вас нет необходимости ее поворачивать в вертикальное положение для установки в стартовое сооружение. Вот. Это, например, плюс. Также вы можете сразу вывозить ее с полезной нагрузкой, которая как раз не будет испытывать изгибающих воздействий.
1: Друзья мои, говорим сегодня о тех изобретениях, об остроумных идеях, о сложных механизмах, благодаря которому, в принципе, космонавты отправляются в космос, ракеты взлетают, МКС на что-то там опирается, спутники могут подбираться друг к другу и так далее, и так далее. Для этого мы связались с популяризатором астрономии и космонавтики, блогером Филиппом Терехов. Мы продолжим в следующей части.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
2: Экономика.
4: Покупательная способность тех денег, которые вы...
2: Аналитика.
5: Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
2: Технологии.
6: В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
2: Музыка.
7: Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И на прямой связи с нами из Уфы известный популяризатор астрономии и космонавтики, блогер Филипп Терехов, который рассказывает нам, отвечая на мои вопросы, о том, что нас запустило в космос. А как это вообще двигается? Почему не падает? Вот о всех этих хитростях, идеях, которые рождают на свет сложные механизмы космической техники, мы сегодня с вами общаемся. А вот что самое дорогое на данном этапе? Что там, я даже не знаю.
0: Но самое дорогое – это полезная нагрузка, очень часто бывает.
1: Что вы имеете в виду?
0: Спутник, который мы выводим. То есть часто спутник дороже ракеты. В принципе, какие-то элементы системы управления могут быть дорогими, двигатели могут
1: Хорошо,
0: быть дорогими.
1: Хорошо, принято. А скажите, пожалуйста, что очень нужно, но никак не добьются совершенства или не могут изобрести? Есть такое?
0: В принципе, наверное, самая такая большая проблема в этом смысле – это стоимость вывода килограмма на орбиту. То есть вот эти как бы ракеты, они, по сути, являются пока единственно возможным, но все еще достаточно, как сказать, не то что неэффективным, но пока еще сильно дорогим способом доставки на орбиту. То есть, потому что, в принципе, это очень большая, очень интересная тема о том, каким образом инженеры разных стран, разного времени, разных поколений, они эту задачу пытались решить. То есть, каким образом сделать так, чтобы каждый килограмм на орбиту стоил все меньше и меньше. Это, по сути, борьба идет научная

0: это вот исследование, они идут непрерывно и будут идти еще дальше.
1: Вы говорите, главное не врезаться, не сбиться с пути. Космос большой, господи, что там бояться, куда взбиваться? Ну, конечно, вопрос тут о ориентировке, потому что вокруг темнота, и иногда и Земля в иллюминатор не попадет. Солнце только или что сейчас уже?
0: Какую задачу решает система управления? Представьте себе, что вы садитесь на велосипед, закрываете глаза, едете 10 минут, и после этого въезжаете в гараж, который по размерам всего на миллиметр больше вас на велосипеде.
1: Легко! Шучу, да.
0: Просто, по сути, вот это примерное, именно простое на бытовом языке описание той точности, с которой обеспечивается выведение современными ракетами-носителями.
1: А зачем такая точность? В чем фишка этой точности? Зачем она?
0: А потому что, если мы хотим попасть на нужную орбиту, нам нужно туда попасть очень точно.
1: Это чтобы больше ни с кем не пересечься и не разрушился бы аппарат?
0: Нет, не обязательно, потому что представьте себе, да, ну, скажем так, есть хорошие игры или симуляторы, даже правильнее сказать, да, вот Kerbal Space Program или Orbiter. Вот одна из проблем, которая там есть, вот если вот вы непосредственно в нее поиграете, вот реально проблема, как при перелете Земля-Марс в этот Марс попасть, потому что он маленький, легкий. И нужно именно очень точно прицеливаться при помощи специальных инструментов, которые там есть, и еще при этом корректировать орбиту, потому что есть какие-то неучтенные воздействия, которые эту орбиту меняют. Если мы говорим про какие-то там земные орбиты, да, вот та же самая геостационарная орбита, она имеет совершенно конкретные параметры. 35, там, 700 и так далее. Вот. И определенные параметры, допустим, наклонения орбиты, да, то есть чтобы мы двигались именно в правильном направлении. Вот именно тогда у вас аппарат будет висеть неподвижно. Потому что если вы выйдете на орбиту, которая этим параметрам не соответствует, у вас будет аппарат смещаться относительно земного наблюдателя влево, вправо, вверх.
1: Ну, прилетим не туда, куда нужно, как минимум.
0: Да, и вы будете, и вы, получается, полетите не туда, будете перемещаться, и вместо того, чтобы ваш спутник можно было принимать на антенну с Земли, причем неподвижную, собственно, спутниковое телевидение, с геостационарной орбиты, оно именно...
1: Триколор перестанет показывать на моем телевизоре.
0: По сути, да.
1: Принято.
0: То есть, если спутник будет уходить, то вы не сможете на него направить в правильном направлении.
1: Вот оно что, когда прекращается трансляция, оказывается, спутник сбивает с пути. Ладно, это я все шучу. Мне теперь интересно поговорить про торможение. Все-таки какие проблемы в торможении, как они решаются у разных космических стран?
0: Если мы посмотрим на соотношение Земли и суши, да, то нашу планету было бы правильнее назвать не Земля, а вода.
1: Да.
0: Потому что поверхность у нас по большей части покрыта водой. И если мы будем пытаться садиться абы как, абы куда, то, скорее всего, мы окажемся где-то в каком-то море-океане, и ищи нас потом свищи. Угу. Вот. Поэтому, если мы хотим приземлиться в нужном месте, нам это нужно делать с умом и очень точно прицеливаться. Сначала аппарат переходит на орбиту, которая, по сути, погружается в атмосферу. Причем он сделан специально таким образом, что у него есть подъемная сила. То есть, по сути, как бы такая атмосфера, кроме того, что она бесплатно тормозит, потому что, ну, представьте себе, что у вас...
1: Трение, да, я понимаю, о чем речь.
0: Если бы у Земли не было бы атмосферы, то было бы совершить посадку, мягкую посадку на Землю весьма и весьма сложно. Нужно было бы погасить всю ту скорость, которую мы развили при помощи этой большой ракеты. И получается, что у нас есть атмосфера, которая нам дает, по сути, бесплатную возможность затормозить, и у аппарата есть сравнительно небольшая подъемная сила. И он... при торможении, причем нужно еще, чтобы он не сгорел при этом торможении. Кстати, есть вот заблуждение, вы сказали про трение, да? А главная причина нагрева – это перепад давления. То есть мы настолько быстро движемся, что у нас возникает настолько большое давление, что это приводит к нагреву. То есть как бы трение там тоже влияет, но в весьма малой степени.
1: То есть давление атмосферы на аппарат с внешней стороны, вы про это?
0: То есть как бы скорость приводит к перепаду давления, которое дает очень большой нагрев. Вот так правильнее сформулировать. Большая скорость – это большой перепад давления, по сути…
1: В коридоре движения и со всех сторон снаружи. Да, уловила, поняла, да.
0: Вот, и получается, что параллельно, что мы не только не сгораем, да, в атмосфере, мы еще и управляемо садимся. То есть аппарат знает, получается, как у него там уменьшается скорость, и он прицеливается в нужную точку, чтобы, в общем, совершить достаточно точные посадки. И потом уже, то есть потом, когда мы проходим плотные слои атмосферы, мы уже тормозимся достаточно, можно уже, получается, например, сбросить этот теплозащитный щит, которым мы защищались от того, чтобы не сгореть. И уже там возникает следующая задача, чтобы мы мягко сели. Да, это тоже веселая задача, потому что если у нас не раскроются какие-то там или не включатся какие-то системы, которые нам обеспечивают мягкую посадку в финале, то мы ударимся о землю со скоростью там примерно 300 где-то километров в час, и все закончится весьма-весьма печально.
1: Okay.
0: Именно поэтому у нас есть, получается, как обычно раскрываются парашюты, да.
1: Такие обычные, к которым мы привыкли, вы имеете в виду стандартные или какие-то особенные?
0: Обычно в том смысле, что у нас сейчас есть первые ступени SpaceX, Falcon 9, которые садятся на двигателях. И например,
1: да.
0: New Shepard. То есть это аппараты, которые совершают мягкую посадку, пусть и там с суборбитальной траектории, но они совершают посадку на двигателях. Как бы это просто...
1: Я видела этот ролик.
0: Поэтому
1: да.
0: Я вынужден сказать, что они... То есть, как правило, у пилотируемых аппаратов у них открываются... Точнее, у пилотируемых аппаратов, всех, которые мы знаем, у них открываются парашюты. Там тоже интересные, например, ситуации, потому что парашют, его нужно определенным образом раскрывать, нужно обеспечить его надежность, поэтому, например, на «Союзе» там стоит два парашюта, один основной, другой запасной. В, скажем так, американской традиции кораблестроения там раскрывается, допустим, три парашюта с запасом, или даже четыре. Вот сейчас он есть аппарат...
1: Красный, синий и белый.
0: Нет, это же американская.
1: Но у них такие же цвета, я напоминаю, да. Слушайте, а вы говорили о том, что есть у них традиция садиться на воду, а мы все больше на сушу.
0: Ну, это тоже сейчас потихоньку изменяется. Дело в том, что проблема парашюта в том, что он очень хорошо тормозит, но до довольно высокой скорости сравнительно. То есть у нас есть скорость снижения несколько метров в секунду. Это довольно много. Мы должны на вот последних этапах посадки сесть мягко, чтобы не удариться сильно. Это можно сделать разными способами. Например, получается, на корабле «Союз» стоят двигатели мягкой посадки. Это достаточно простые, это топливные двигатели, которые включаются по команде от высотомера и тормозят вот буквально в последние секунды перед касанием. Угу. В идеале получается мягкая, удобная посадка. Да?
1: А с какой скоростью приземляется астронавт в этом аппарате?
0: Сейчас так вот навскидку не скажу. То есть снижение на парашюте – это больше 5, меньше 10 метров в секунду. Дальше. Есть второй вариант. Мы можем садиться на воду, то есть мы можем специальным образом наклонить аппарат, чтобы он под углом вошел в воду, и сама вода выступила как амортизатор. Потому что если мы просто плоским днищем шлепнемся прямо о воду, это будет серьезный удар, это неправильно. Именно поэтому, например, как бы аппараты, которые садятся на воду, они садятся под углом специально, чтобы они вот этим вот углом вошли, и увеличение площади, увеличение торможения от воды шло постепенно, и получается тоже довольно мягкая посадка. Но это еще тоже не все возможные варианты, потому что, например, как бы крылатые аппараты, как вот шаттл-детали, они садятся на крыльях, там вообще может быть очень мягкая посадка. Но, например, вот корабль «Боинг», недавно полетевший в беспилотном пока еще варианте, они сделали еще очень симпатичный вариант именно мягкой посадки. Он надувает специальные мешки, то есть просто корабль, под ним надуваются амортизирующие воздушные мешки, и он на эти мешки приземляется. Воздух сжимается и, получается, смягчает удар.
1: Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Точнее, вернулась на Землю.
0: Красиво,
1: да.
0: Удобно. В общем, очень такое интересное решение.
1: Ну что, приземлились, и время у нас тут закончилось. Спасибо вам огромное. Столько всего нового, интересного. И, правда, еще читать и читать, изучать и изучать, а лучше слушать лекции популяризатора астрономии и космонавтики. Прямиком из Уфы по скайпу с нами общался блогер Филипп Терехов. Филипп, спасибо вам большое.
0: Вам спасибо, что позвали.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
3: Иркутск.
4: 91,5.
3: Воронеж. 97,7. Краснодар.
4: 91,0.
5: Тюмень. 99,6.
3: Анапа 89,5.
4: Владимир 104,3.
5: Барнаул 106,8.
6: Екатеринбург 92,3.
7: Санкт-Петербург
8: 92,0.
9: Москва 97,2.
10: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Несколько слов о памятнике Сунгей, потому что, может быть, не всем известны детали. Эта стоянка находится недалеко от города Владимира, теперь это даже уже черта города Владимира, на высоком берегу реки Клязьме, и к ней вот прямо рядом протекает маленький ручеек, который называется Сунгей. В общем-то, по названию этого ручейка и названа была стоянка. Стоянка была обнаружена случайно, но затем ее очень профессионально многие годы копал Отто Николаевич Бадер, потом это продолжал делать его сын и теперь ученики. В общем, она дала достаточно много интересных материалов и стала всемирно известной. И в первую очередь благодаря тому, что на этом памятнике работали не только археологи, но и многие смежные специалисты, палеогеографы, палеоботаники, антропологи и другие. Было вскрыто в общей сложности около 5000 квадратных метров, и была возможность реконструировать климат, в котором вращались эти люди древности, и можно было получить некие многоплановые датировки, которые опирались не только на традиционный радиоуглеродный анализ, но и на оценку среды, на археологические артефакты. И поэтому в целом считается, что самая древняя дата этого памятника может быть около 30 тысяч лет назад. Абсолютно точно по данным разных наук можно сказать, что эта стоянка была использовалась несколько тысячелетий, не меньше, чем 2-3 тысячи лет. Исключительную известность этот памятник Сунгей приобрел еще и благодаря замечательной сохранности антропологических источников и замечательной сохранности, прежде всего, двух погребений, так называемое погребение номер один и погребение номер два. В общей сложности и учеными, и случайными людьми было обнаружено 9 останков индивидов. Они были разновозрастными, и, к сожалению, вот в ходе истории освоения и изучения этого памятника часть антропологических материалов была утеряна. Сохранившаяся на сегодняшний день коллекция хранится в лаборатории имени Герасимова в Институте антропологии и этнологии Российской академии наук Москвы. Результаты антропологических исследований были опубликованы в двух монографиях. Одна была коллективный сборник, был издан в 1984 году. Вторая монография была подготовлена в большем объеме, большим количеством авторов и вышла в 2000 году. И в ней были добавлены результаты более современных методов и повторены некоторые главы из сборника 1984 года. Уже в 2000 году, вот в этом втором томе, у нас самая последняя глава этого издания посвящена проблемам вот этого сложного погребального обряда Сунгей-1 и Сунгей-2. Сунгей-1 – это погребение взрослого мужчины, Сунгей-2 – погребение двух детей, которые лежали голова к голове друг друга. Я не вижу смысла пересказывать, потому что это отдельная тема сообщения. Если есть возможность, можно обратиться к этой главе. Она была написана в несколько параграфов. Авторы этих параграфов, соответственно, Мария Борисовна Митникова, Мария Селовна Добровольская и я. Каждый из нас описывал какие-то части, и в целом мы пытались как-то попытаться разобраться в этой сложности этого погребального обряда. И вот частности, в 2000 году в результате оценки совместных погребений в палеолите я неожиданно для себя пришла к выводу, что сунгирские дети – это, скорее всего, некое жертвоприношение, обряд, который связан с некими трагичными событиями. Но каких-то серьезных аргументов к этой моей идее у меня не было. Это такое очень сложное кружевное исследование, которое будет. Сегодня мы с вами будем говорить не о втором погребении, не о погребении детей, а о погребении номер один. И я обращу ваше внимание, что это не, как традиционно считается, погребение только взрослого мужчины. На самом деле, вот, Николаевич рассматривал это как комплекс. И по его заключению в его дневниках, перепубликованных в 1998 году, указывается, что над захоронением мужчины располагался такой округлый камень валун, даже идет зарисовка этого камня, и рядом с ним лежал череп на дневной поверхности, череп, который вот был реконструирован впоследствии Галины Вячеславовны Лебеденской и определен как череп женщины. Вот здесь вы видите реконструкцию лица по черепу, которая была сделана Лебединской. Достаточно такое суровое лицо, и, как сказала Татьяна Ивановна, да, тяжело жилось женщинам палеолита. В общем-то, не только нынешним. Это захоронение взрослого мужчины. Как вы помните, было достаточно сложным, потому что это не просто овальная яма, куда помещено тело на спине, а эта яма была очень четко сделана по своему контуру, засыпана угольной подстилкой, затем она была засыпана охрой, и еще сверху, после того, как было уложено тело, тоже опять было подсыпано охрой. Сами кости человека тоже пропитаны этой охрой, поэтому при специальном исследовании Марии Силовны, Марии Борисовны и меня возникло такое ощущение, что, возможно, тело само тоже было обмазано специальным составом, в который входил жир животного и охра. Итак, тело, как вы видите, располагалось на спине, руки были скрещены в области таза, и тысячи бусин, которые были разные подвесочки вырезаны из костей животных и частично из некоторых зубов животных, составляли украшения одежды этого человека. Помимо украшения одежды, на плечах этого взрослого сунгирца были еще браслеты из гнутого бивня мамонта, вернее, наверное, из ребер даже частично вырезанных. И эти пластинчатые браслеты сейчас хранятся во Владимирском музее, точно так же, как и все остальные артефакты этого памятника. В ногах у сунгирца лежало два ножа, вот здесь вот в области колен. Вот один здесь хорошо прорисован, это каменный нож, и один нож костяной. Размеры каменного ножа нам известны, потому что они описаны в дневнике Бадера, а вот размеры костяного ножа неизвестны, и я очень рассчитываю, что все-таки рано или поздно мне удастся в музее Владимира его увидеть и посмотреть, как он выглядит. По исследованию одного из английских археологов, вот этих бусин на первом сунгирце было что-то около 3000. На самом деле, я думаю, было гораздо больше, потому что, как мы знаем из полевых историй, из устного фольклора, очень многие бусины брались на память с теми, кто там работал, передавались родственникам. И даже я знаю, что у Марии Всеволодовны есть тоже такая маленькая коллекция. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит реконструкция одежды, которая была выполнена немецкими исследователями. На самом деле одежда гораздо сложнее, чем вы здесь видите, но тут как бы совпадает то, что хорошо фиксируется по орнаменту, но помимо этого, по мнению Бадера, на нем еще было что-то вроде такой верхней одежды, типа пончо с капюшоном. Ну, археологический возраст. Тоже очень любопытный факт, потому что были предприняты неоднократные оценки радиоуглеродного анализа этого погребения по костным останкам непосредственно человека. Они давали самый большой разнобой, который известен по сунгирским памятникам. Резонно давало что-то около 19 тысяч лет. По Оксфорду там что-то шло около 24, по-моему, если я не ошибаюсь. Но последние даты, которые были получены совсем недавно, опубликованные коллективным автором Добровольской, Кинкаус и Ричардс в 2011 году, это 27 тысяч лет. Есть предположение, да, что на самом деле эта дата еще и у древнецы, и все это происходит благодаря тому, что специалисты по радиоуглероду достигают и пользуются теперь новыми технологиями, когда можно датировать не только загрязнение органическое, которое естественным образом загрязняет эти останки, но непосредственно человеческий коллаген. То есть там проводится специальная отфильтровка, и человеческий коллаген уже датируется. Поэтому так удлиняется дата. Собственно, теперь о самом памятнике. Как вы видите, это прекрасная сохранность. Вот череп со всех сторон. И это я взяла, как раз хотела дать Станислава с сайта, с нашего сайта, чтобы вот лишний раз показать, как можно этим пользоваться. По мнению Елены Николаевны, это был достаточно зрелый человек, и в статье Елены Николаевны Хрисанфу приводятся все мнения ведущих краниологов, которые изучали Сунгирь, и считалось, что, в общем-то, это достаточно взрослый человек. Нашим маленьким коллективом Добровольской, Медникова, Бужилова был проведен дополнительный анализ, и так же, как Елена Николаевна, мы еще и опирались на гистологические исследования и на исследования в целом биологических признаков. И, в общем-то, мы склоняемся к тому, что ему было не меньше, чем 40 лет, он чуть постарше, разменял 50. Вот это, собственно, сохранность костей. Черным отмечено то, что присутствует сейчас в коллекции Института этнографии, палубе этнологии Российской академии наук. Красными стрелочками указано то, что существует по описи, когда эта коллекция поступила в лабораторию имени Герасимова. И в нашей книге 2000 года мы указали, что, к сожалению, вот эти кости, первый, второй грудной позвонок и фрагменты лопаток, которые есть по описи, на самом деле в коллекции их уже не существует. Я обращаю ваше внимание, потому что на самом деле бывают чудеса, и потом эти косточки через какое-то время появляются. Когда мы пытались ответить на вопрос о причинах смерти первого сунгирца, мы обратили внимание на лобную кость его, и вы видите, стрелочка здесь закрыта, точка. В процессе реставрации есть некий такой вот бугорок, который фиксируется в том месте, где обычно проходит лобный шов. К детскому возрасту он должен закрываться, иногда у взрослых индивидов он существует. На самом деле все оказалось достаточно просто. Вот этот бугорок – это фрагментарный краниостеноз, это когда неравномерно закрывается этот шов, и растущая кость как бы начинает чуть-чуть выступать, когда чуть раньше времени начинают закрываться шипы. Другой вопрос, почему это происходит, мы сегодня тоже этого касаться не будем, может быть, в вопросах я отвечу. Но любопытно, что вот эта дырочка вызвала мой пристальный интерес, потому что я в этом исследовании отвечала как раз за различные патологические отклонения, и в результате рентгена по краям можно было увидеть, что в общем-то дырочка происходит от некой травмы, там сухой кости или мокрой, это другой вопрос. Когда мы пытались под бинокуляром исследовать эти края, оказалось, что они все-таки достаточно свежие, и, скорее всего, этот разлом лобной кости произошел после смерти индивида. Я была чрезвычайно признательна Виктору Николаевичу, когда в его дневнике обнаружила эту запись, что погребение было обнаружено ниже культурного слоя, то есть когда считается, что археологи доходят до материка, и, в общем-то, можно закрывать исследование археологическое. На самом деле, вот путем тонкого соскабливания лопаты, лопата стукнула как какую-то кость и повредила. То есть студент Охлопчик, по фамилии Охлопчик, задел эту кость, и вот эта кость была травмирована его в процессе археологических работ. Ну, теперь мы переходим к пересмотру посткраниальных скелетов. Надо сказать, что в 2009 году по договоренности с американским исследователем Эриком Трингаусом мы планируем переопубликовать результаты изучения сунгирских останков на английском языке. И Трингаус принимает участие в этой работе. Вот в момент его приезда выяснилось, что появился некий дополнительный пакетик, который лежал в коробке с останками первого сунгирца. Когда мы вскрыли этот пакетик, оказалось, что там лежат недостающие, но указанные в описи, два грудных позвонка, и лежал надколенник, который принадлежал, скорее всего, костюмкам вторым, судя по шифру. И мы должны, наверное, будем вернуть в концкамеру. Вот вновь обретенные останки были изучены, и оказалось, что на первом грудном позвонке был очень характерный дефект, который можно связать сразу же с травмой. Вот это углубление вы видите на первом грудном позвонке, вот оно идет под углом 40 градусов. Дефект не очень большой, он не превышает 10 мм в ширину и 2 мм в высоту. То есть это буквально такой вот маленький-маленький дефект. Вот мы попытались его сфотографировать под разным углом с увеличением, чтобы было видно, что этот дефект как раз не из той истории, как дефект на черепе, а скорее всего это было действительно ранение и связанное с прижизненным ранением или незадолго до смерти индивида. То есть это травма, которая идет через мягкие ткани. Позвольте, я не буду тогда очень долго об этом рассказывать, вы мне поверите, что в общем-то это заключение верно. Помимо морфологического внешнего изучения, мы пытались изучить внутреннюю форму этого ранения, насколько глубоко был поврежден этот первый грудной позвонок. Мы применили метод микрофокусной рентгенографии. Этот метод отличается от обычной рентгенографии тем, что он позволяет в несколько раз увеличивать изображение, не нарушая, собственно, его природные формы, что очень важно. И на нем можно проводить измерения. На что я обратила внимание? В первую очередь, при общей рентгенограмме этого позвонка выделяется некая область, где идет потеря костной ткани. Говорит, что мы не вот эта часть указывает на то, что идет потеря костной ткани, и поскольку внешне на косточке этого нет, это говорит о том, что это потеря внутренняя, да, то есть, скорее всего, она связана вот с этим ранением. Второй очень интересный момент, вот идет потеря по краю, хотя тоже здесь снаружи, этой потери костной ткани нет, то есть здесь идет некая костная деформация, связанная с каким-то серьезным механическим воздействием. Когда мы применили увеличение, в данном случае, в 6 раз, это не очень сильно помогло, но если мы выключим свет, я покажу тонкие детали этого изменения. Во-первых, стало понятно, что вот эта потеря костной ткани не такая уж сильная, а самое главное, к сожалению, не читается ее контур, потому что, по-видимому, ее объем вот этого костного нарушения здесь внутри не очень большой, и рентгенограмма не позволяет читать этот контур. Но вот эта наша идея о том, что мы заметили, что идет вот такой вот некий разрыв остеонов, получила подкрепление, и мы поняли, что дальше материал надо изучать более современными методами. Мы применили метод микротомографии, который отличается от обычной томографии тем, что мы можем виртуально разрезать объект, мелкий объект на более тонкие срезы. Так же, как и микрофокусную рентгенографию, все это мы проводили в Московском университете. Вот в данном случае микротомограф располагается на геологическом факультете МГУ. Мы сделали сначала вертикальный разрез позвонка, чтобы посмотреть внутри, как выглядит эта травма. Оказалось, что внутри она такой подтреугольной формы. И, что очень интересно, глубина ее не более 6 мм. Это максимально, что вот вы можете увидеть, исследуя несколько тысяч этих разрезов виртуальных. Второй очень интересный момент, что при таком начальном срезе вы видите, что не всегда это четкая геометрическая форма, а есть некий такой естественный разлом ткани, который может происходить, когда механически выдергивается этот объект, который попадает в эту костную ткань. После нескольких изучений вертикальных срезов мы поняли, что есть смысл изучать и горизонтальный срез позвонка. Горизонтальный срез позвонка дает, как ни странно, тоже треугольную форму. Да? То есть, в принципе, создается впечатление, что наконечник, концевая часть этого орудия, этого предмета, который попал в позвонок, он такой, скорее, четырехгранный. Но все не так просто. Выясняется, опять-таки, что по самому краю, да, если мы самый-самый верх этого ранения исследуем, он, скорее, все-таки тоже подтреугольный, но достаточно более широкий, чем вот эта узкая часть. Но здесь очень хорошо и четко виден вот этот механический разрыв остеонов, который связан с каким-то очень сильным надрывом, скорее всего, выниманием этого предмета из тела. Итак, как мы можем проинтерпретировать то, что мы увидели благодаря таким виртуальным срезам? Первое, что такие четкие геометрические формы внутри тела позвонка говорят о том, что это орудие внедрилось в кость, в живую кость человека, летя на какой-то большой скорости. То есть это ранение дистанционным оружием. Второе, что толщина вот этой треугольной формы, которая нанесла, которую мы читаем по останкам этого позвоночника, совсем не глубокая. Что такое 6 мм глубиной? Ну, это совсем-совсем мало. Это частично поврежденный позвонок, который в лучшем случае мог бы совершенно спокойно зажить и никак не мог бы быть причиной смерти этого человека. Ну и третье, то, что я уже успела сказать, что, скорее всего, это орудие было изъято из тела человека. Что мы знаем из так называемой стрелецкой культуры, какие орудия существуют там? Ну, первое, напомню вам, что мы говорим с вами о палеолите, поэтому ни о каких стрелах говорить мы не можем. Если говорить о дистанционном оружии, то это могут быть дротики, это могут быть копья. Если это наконечник копья, то маловероятно, что это копье, потому что самый кончик наконечника толщиной в 2 мм, маловероятен, он должен быть чуть толще. Скорее всего, это наконечник дротика. Большей частью двусторонние вот такие подтреугольные формы, вот здесь в данном случае ножи, а не наконечники дротика, ножи сами очень толстые. То есть если не верить мне, что это большая скорость, а проверять идею ножей, то они достаточно толстые. Вот видите их профили, они тоже достаточно толстые. Вот наконечник в 2 мм найти не удалось. Я просмотрела все измерения Бадера по всем тем находкам, которые были сделаны на Сунге, и оказалось, что все каменные ножи не подходят для вот этого кончика предполагаемого орудия. Есть вероятность того, что этот удар был нанесен, к костным орудием. Но вот, к сожалению, костные орудия измерены гораздо хуже, и вот этим надо заниматься, и поэтому моя интерпретация не доведена до конца, поэтому не исключено, что такое ранение могло быть наведено костью. Теперь вот давайте поразмышляем о формах. Вот это передние, задние контуры, это боковые контуры, которые говорят о том, что здесь скорее низ более ровный, что все-таки это... Обработка была каменная, потому что идет двухсторонняя равная сторона, но когда речь идет о профиле, то вот этот низ, он более ровный, что очень часто фиксируется именно на каменных орудиях. И вот этот вот верхний бугорочек именно на каменных орудиях есть, а на костяных он более выровнен. А вот этот рваный верхний край, он хорошо читается... даже вот здесь вот на профиле. Да, я не привезла. Вот здесь как бы он ровный, а два ровных я вам дала. Есть еще слайды, где читается верхний такой более громоздкий, низкий, более ровный массив. Не принесла вам эту картинку, очень жаль. Ну, давайте пока оставим вопрос с тем, наконечник ли это каменный или это костяной наконечник. Попробуем посмотреть локализацию этого орудия, куда оно в тело внедрялось. В общем, примерно вот здесь, но в большей глубине, под большим углом, чем нарисована стрелочка, располагается теоретически первый грудной позвонок. Поскольку глубина незначительная, ну вот я вам анатомически показываю вот эту глубину и на теле, чтобы было понятно, куда идет в корень шеи этот удар, можно предположить, что, скорее всего, проблема была связана не с костной тканью, не с ранением костной ткани, а, скорее всего, были задеты вот здесь. Вот мягкие ткани, вы видите, идут основные мышцы. И пробить эти основные мышцы можно только при очень большом ударе, большой скоростью. А самое главное, что здесь очень хорошо и богато наша шейная часть наполнена кровеносными сосудами. Синие – это венозные сосуды, красные – это артериальные сосуды. И вот уже задеть их – это крайне фатально. Если задевается еремная вена, то, в общем-то, есть еще шанс спасти человека. Если же задевается край сонной артерии, то в течение 10-15 минут человек погибает. И даже в современных условиях, если происходит такое ранение, скорая помощь не успевает прибыть на место и остановить кровотечение. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд, если человек и умер от этого ранения, то вследствие того, что были задеты мягкие ткани, в частности сосуды. Как можно поспекулировать в археологическом контексте? Намеренно ли он был ранен? Первая гипотеза. Или это случайное ранение, ну, где-нибудь там на охоте? Заметим, что возраст его был, ну, скажем так, старше 40-45, а вообще на самом деле, скорее всего, старше 50, потому что по нашим исследованиям получается, что у него достаточно замедленные темпы старения. Поэтому, скорее всего, календарный возраст у него был чуть больше, чем показывает его биологический возраст. Такой уважаемый член общества, скорее всего, уже на какие-то рядовые охоты не ходил. С другой стороны, если это намеренное жертвоприношение, то вопрос, почему самого дорогого члена общества должны были убивать. Поэтому третий момент, это, скорее всего, если и намеренное, то с не очень хорошей целью. Убийство, устранение члена общества, который, возможно, у кого-то стоял на пути. Ну, можно и четвертую, и пятую, и шестую, и седьмую, и восьмую гипотезу предположить, но все равно правды жизни мы с вами не узнаем. На сегодняшний день я хочу обратить ваше внимание на некую корреляцию, что если этот человек погиб от большой потери крови, то есть был фактически залит кровью, то вот та красная охра, которая которой так много было в этом первом погребении, на мой взгляд, может казаться символической. Многие археологи обсуждают в двух планах красную охру в погребениях, либо как символ огня, либо как символ крови или символ жизни. А вот в данном случае для русской равнины это два единственных погребения. Первое погребение, второе погребение детей, где так много этой красной охры. Это не просто в области головы, не просто в области ног или в области живота, как мы читаем на других памятниках, а это тотальное заполнение этой охры. Вот таких экстраординарных вариантов практически можно пересчитать по пальцам для эпохи палеолита. И вот максимальное число из них, этих находок, находится на русской равнине, это сунгирские погребения. На мой взгляд, они не случайны, и вне зависимости от намеренности или случайности гибели первого человека Сунги-1, мне кажется, что по первичной реконструкции, что дети были убиты намеренно, это жертвоприношение, скорее всего, второе погребение, номер 2, двух детей, это некий такой же ритуал, который сопутствовал первому погребальному комплексу погребения 1. И обращаю ваше внимание, что это двойные символические захоронения мужчины, погибшего, возможно, от потери крови, и сверху женщины. И в двойном захоронении мальчик и девочка, как мы теперь знаем по данным генетики, уже это не только предположение антропологов, но и данные, утвержденные генетикой, что это разнополые существа, погребенные в одном погребении. То есть два комплекса, располагающихся рядом друг с другом. И по новым радиоприродным датам это синхронные два комплекса, которым около 30 тысяч лет. То есть, скорее всего, это один контекст захоронений, как и предполагал Отто Николаевич Павлов. Спасибо за внимание.
2: Большое спасибо. Давайте как вопросы ваши, пожалуйста.
3: Ой, можно?
2: Пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, трасса ранения, она сверху вниз или снизу?
1: Она сверху вниз, сверху вниз под углом. То есть, скорее всего, тот, кто метал, был чуть выше.
3: Ну, не обязательно, дрочек вот так бросается. Вот, без водостояния.
1: Угол очень-очень.
3: Рука всегда выше. Так, хорошо. Скажите,
1: а
3: в глубине этой ранки есть ли остатки крошки камня, например?
1: Ну, вы видели, я специально привела именно этот слайд, где очень хорошо видна эта песочная субстанция. Вот эта. Видите, да? Вот.
3: Ага. Так, ну это осколок
1: и это,
3: камня, да?
1: И это по нашему мнению геолога, который смотрел эти плотности разных геологических вещей на томографов, он сказал, что это, скорее всего, часть песка крупного, крупногалечного. Здесь очень большое увеличение.
3: Понятно. Нет, дело в том, что при таком попадании в кость любой заостренный камень, если мы не говорим, да даже обсидиан, он все равно...
1: Обсидиан и на Сунгире
3: не было. Естественно, естественно. Он все равно поколется частично. То есть там остаток камня должен быть. Тем более, что, смотрите, попадание в позвоночник, причем с расслоением. Это значит, что тут же резкое сгибательное или разгибательное движение тела человека, из-за которого меняется рана, да, краевая нагрузка изламывающая, так или иначе, краешек должен был хотя бы частично отколоться, остаться именно там.
1: Это вот единственное внедрение, которое вы видите, больше его нет.
3: В таком случае логично предположить, скорее, что это кость. А дальше, насчет костяных наконечников. Дело в том, что вот для наконечников гораздо одноразовое применение, точки, стрелы и так далее, лучше использовать вареную кость. Она колется остро. Да? И она имеет как раз на сколе из-за торсионной деформации, скручивания костей, да, она не будет абсолютно ровной, она будет обязательно немножечко повернутой в сторону. Так? Характер раны ближе. Да,
1: спасибо за ваши комментарии. Вот, приму к сведению. Пока я не видела костного материала сунгиря, поэтому я не представляю, как выглядит орудие сунгирские.
3: Понятно. Ну, спасибо, очень интересно.
2: Пожалуйста, вопросы. Да.
4: Александр Владимирович.
5: Я все-таки, Саш, а от чего дети-то умерли?
1: Мне очень хотелось найти у них какие-нибудь вот такие вот очевидные причины смерти, но, к сожалению, тоже при достаточно хорошей сохранности, хотя у них грудная часть практически отсутствует у одного и второго, видимых причин смерти нет. Но, на мой взгляд, как бы первое, одновременно умершие дети, ну, если так вот процитировать мою статью, это маловероятный факт. Второе, когда мы сравнивали демографию палеолита по всем памятникам, включая совместные погребения, то есть когда в одном погребении два индивида, и включая оценку пола и возраста этих индивидов, то оказалось, что если игнорировать все совместные погребения, то демографический профиль палеолита достаточно обычный, такой, как и везде во все другие эпохи. Как только включаются сведения о совместных погребениях, сразу резко увеличивается число неплодозрелых индивидов, то есть детей подросткового возраста. И если учитывать пол и возраст, то всегда в совместных погребениях бывают разнополые индивиды. Либо, если это двойные погребения, то это мужской и женский костяк. Если это тройные погребения, то бывают варианты. В центре, допустим, девушка, как в Дольне Вестонницах, по бокам юноши. Либо, наоборот, в центре мужчина, а по бокам девушки, как, например, в Бармагранте. И вот все эти вот такие вот кружевные мои исследования меня привели к тому, что это, ну вот, скорее всего, намеренное захоронение двух детей-подростков, причем как бы девочка помладше, мальчик постарше, и если у сунгирского мужчины нет никаких элементов охотничьего набора, ну, за исключением этого каменного и костяного ножа, то у детей просто полный набор всех элементов, выпрямленные копья из бивня мамонта, дротики по нескольку, причем у девочек в численности гораздо больше, чем у мальчика, и много-много всего. Не говоря о очень таких закономерных, мне кажется, что тут не только вот Николаевич должен поработать, все-таки должны еще и специалисты по семантике работать, потому что и у мальчика, и у девочки очень интересно идет набор украшений, которые как рефрен сочетается с определенным числом. По-моему, у девочки 5, а у мальчика 7. Но я с цифрами, как у женщин, у меня плохо. Я сейчас вот могу ошибаться. Это надо посмотреть в дневниках у Бадера. Вот, и все эти прорези на украшениях, они все время повторяют одно и то же число. И есть даже такое предположение, что, возможно, девочка из одного племени, мальчик из другого племени. Я думаю, что, наверное, дело не в племенах, скорее всего, из двух разных родов дети и символически соединены в единое целое вот в этом погребальном комплексе. То есть здесь очень много символизмов, но не говоря о том, что вы помните, что у девочки очень странные ножки, изогнутые вперед-назад. И опять-таки у многих совместных погребениях всегда встречается один индивид, у которого не все хорошо с биологией. Но если опять возвращаться к Дольне Вестонницах, то в центре девушка, которая была погребена в этом тройном погребении, у нее кривые ножки, у нее была аллопеция, судя по палеопатологическому диагнозу, который был выставлен Винченцо Формиколой, то есть такие волосики, которые росли кустиками у нее, была такая нависающая складка верхнего века, то есть она очень отличалась от своих соплеменников, и вот, по-видимому, как вот такая отличающаяся, она получила это место в центре погребального комплекса. Не исключено, что такой же странной и выглядела наша девочка сунгирская со своими вот этими изогнутыми ножками, хотя она была достаточно активной, здоровой, занималась таким же физическим трудом, как и многие ее сверстницы, таскала тяжести, сверлила и много чего делала. То есть, в принципе, много таких маленьких нюансов, которые в конце концов нас подводят к намеренности этого погребального комплекса. Если мы говорим о намеренности погребального комплекса, то мы исключаем случайность одномоментной смерти этих двух индивидов, так подходящих по возрасту.
4: А если эпидемия какая-то?
1: Если эпидемия, для всего каменного века нам известно только одно этой вшивности, где захоронено в одной яме сразу несколько индивидов, но опять-таки их расположение говорит о том, что, возможно, они погибли от какой-то неизвестной нам болезни, но когда в огромной яме лежит слева мужчина, справа женщина пожилая, а рядом с ними, соответственно, около него лежат чуть постарше мужчины, около нее чуть постарше женщины, и слева направо постарше женщины, рядом с ней такого же возраста примерно мужчина, то есть образуется семейная пара. И в заключенные ими треугольники пространства погребены дети. Сначала под кусочек треугольник подростков, треугольник детей среднего, то есть второго детства, и треугольник, где дети совсем маленькие. Понимаете, то есть это совершенно осмысленное захоронение, там это не в повалку, эпидемия, это, она не предполагает таких вот длительных расположений тел с учетом социального, возрастного статуса и прочего, и прочего. Поэтому вот то, что нам на сегодняшний день известно из коллективных и совместных погребений каменного века, это все исключительно с некой какой-то жесткой логикой, где обязательно присутствуют критерии пола, критерии возраста и, по-видимому, какой-то социальной значимости. Другое дело, как это расшифровать, крайне сложно.
6: А этнографические аналогии современные какие-то прослеживаются?
1: По совместным погребениям мне неизвестно. Ну, за исключением того, что вы знаете, когда люди случайно погибают, если это пара. Из средневековья я знаю только один случай совместных погребений, вот таких совместных, когда парные погребения, это Вологодская область, и судя по останкам детских скелетов, которые в этом же комплексе были погребены, это, скорее всего, связано с цингой, то есть с голоданием земли. Вот есть 4 погребенные пары, мужчина и женщина. Вот, но это, скорее всего, тоже вот такой зимний мор, как бы потом оставшиеся члены общества их хоронят, и хоронят семейными парами. Но это вот такой исключительно редкий случай, когда в христианское время погребают.
3: Могу, в принципе, и проще. Девочка, если плохо передвигалась, то...
1: Нет, она хорошо передвигалась. Еще раз обращаю ваше внимание, она была очень активной. Физически активной, несмотря на этот дефект.
3: Мальчик просто
1: лучше назвать. Ой, про мальчика здесь можно целый час рассказывать. Мальчик тоже не обучен.
6: Мария Васильевна, простите, можно?
7: Александра Петровна, если я правильно поняла, значит, вот это второе усилие, которое приложено при, да, вот это,
1: да,
7: то есть оно приложено при, да, вот это,
1: да,
7: то есть оно получается вынимает.

0: И вот поэтому...
1: А, и отличить нельзя? Там
0: нет, сейчас все можно. Когда отреставрировали, все можно. Другое дело, что это не опубликовано. Ага. Это надо приехать и увидеть.
1: Нет,
0: нет, к сожалению, к сожалению, материал очень богатый, и не все было опубликовано самим Бадером, а после него вот как-то так вот кто чем занимался, он публиковал в каких-то разрозненных статьях, поэтому собрать очень крайне сложно. А массовый материал вот такой вот, и даже не массовый, как вы видите, по браслетам, не весь был отреставрирован. И хранители, которые этим занимаются, не всегда имеют возможность быстро это все публиковать.
2: Спасибо, коллеги. Большое спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Я приглашаю следующего нашего уважаемого спикера Юрия Селезнева. Доктор исторических наук, с которым мы вели переписку. Нам было не просто весьма выбрать спикера для этой темы, как ни странно. А началось все с того, что комик Данила Поперечный записал ролик про то, что Иго не было. И потом Данила сказал, что он пошутил. Вот. Но 2 миллиона зрителей, которые смотрели этот ролик, часть из них, по крайней мере, поверила. И мы поняли, что об этом надо поговорить. Итак, больной вопрос для многих, кто читал книги Фоменко, Носовского, да и прочих авторов. Приезжали

0: Или на Русь? Татаро-монголы? Что они тут творили? Или, может быть, и не было никаких татаро-монголов? Это все вымысел? Прошу.
1: Технические вопросы.
0: Я думаю, что они будут быстро решены.
2: Клапки, меня слышно? Ага, спасибо, здравствуйте. Собственно, при ведении переписки, при подготовке к моему выступлению возникла одна проблема, хронологическая. Да? Мы, преподаватели вузовские, привыкли говорить по 45 минут, или два раза по 45 минут.
0: Поэтому, или по семестру.
2: Длительность и повторяемость. Вот, поэтому я в Воронеже тренировался. Да, кстати, топор я не привез из срубной культуры. Вот, ладно. Тренировался в Воронеже, и возник ключевой вопрос, собственно. И я хочу сейчас у зала спросить. Поднимите руки, кто считает историю наукой? Угу. Хорошо. Поднимите руки, кто историю наукой не считает. Вы в гостях. Не.
0: На сцену.
2: Собственно, вопрос, да, насколько верить и доверять научным данным, если история не наука. Это отдельная тема, мы все-таки поговорим о монголо-татарах. Я в силу того, что ограничено время, уделю внимание в основном псевдонаучным мифам, ибо в аудитории все-таки большинство, подавляющее большинство, историю наукой считают. Все эти спекулятивные мифотворческие явления связаны с нарушением правил логики. Собственно, это применение софизмов, внешне правильных доказательств ложной мысли с помощью преднамеренного нарушения логических законов. Повторю, преднамеренного нарушения. Я несколько сгруппировал этих мифов, или некоторые из них будут конкретны. Начать хотелось бы с первого мифа, такой железобетонный аргумент. Он заключается в безапелляционном утверждении об отсутствии антропологических данных, подтверждающих иго. В генофонде русского народа не найдено генетического следа монгол-татар. Следовательно, иго не было, нашествия не было, ничего не было. Я, конечно, не генетик, но, поизучав вопрос, я выяснил, что генетиками не доказано, что власть, иго, политика передается половым путем. Скорее, воздушно-капельным. Соответственно, наличие в генофонде чего-либо не доказывает наличие власти. Это первое. Второе. Исходя из принятого утверждения, мы должны признать, что Северная Америка порядка 200-250 лет назад была завоевана африканскими полчищами. Слайд, пожалуйста. Мы видим, да, явное генетическое изменение. Первый президент США и недавний президент США. Американцы, собственно, завоеваны и поглощены. А второй миф, он более логически выверен, на который я хотел бы обратить внимание. Нашествие монгол-татар, татаро-монгол, татар, кочевников не было. Вообще не было, потому что быть не могло. Ибо у монголов не было огромной армии, а завоевать Русь можно не меньше, чем 50 тысяч человек. Откуда цифры взялись, это вообще страшный вопрос. Данные логические построения, они представляют собой не что иное, как недоказанное утверждение. Основаны они на мнении российских ученых 18 века, которые в свое время некритично приняли европейскую точку зрения на кочевников. Они считались отсталыми варварами, а варвары, как известно, не имеющие культуры, они не в состоянии завоевывать малыми количествами, только огромной толпой. Хорошо вооруженная и дисциплинированная армия монголов отвергалась напрочь. Эту традицию спекулянты продолжают, хотя это мнение отвергли уже даже в самой Европе, и все достижения культуры, в том числе в том числе кочевая культура, не вызывает сомнений. Касаемо пропитания огромной армии, и в том числе зимой, что тоже обращает на себя внимание, вот важно, что известные нам походы завоевательные Батыя происходили именно зимой. Это все логически и тактически просто объясняется, ибо главным противником монголо-татар были половцы. С ними воевали монголо-татары 20 лет. Воевали они за степные пространства, честь, славу и так далее и тому подобное. А половцы выстраивали фронт последовательно по крупным рекам. Я думаю, что логично и понятно, что форсировать крупную реку ввиду противника чрезвычайно сложно. Поэтому монголо-татары форсировали реки зимой, когда они замерзают, и как можно ближе к верховьям рек, где они узки. Более того, очень было удобно форсировать реки в районе земледельческих народов, например, булгар. Почему? Там у рек есть мосты, переправы, а главное, там есть фураж и продовольствие. Его можно купить. Ну, конечно, кочевники, они злые и все отбирают, но в принципе они могли и купить. А если не продадут, отобрать. Собственно, обходной маневр, поход Батыя на северо-восточную Русь, это обходной маневр вокруг Дона. Дальше в среднем течении Днепра они прорывают Днепр в 1240 году, заходят в спину половцев в районе Днепра, половцы откачевывают сразу же в Венгрию, не дожидаясь последствий. Еще одно свидетельство южно-китайского посланника Сютина. Он оказался в монгольских степях перед началом Большого Западного Похода в 1235-36 году. И он наблюдал многочисленное монгольское войско. Ясютин тогда находился в степи и видел, как их татар-повозки, начальников и простолюдинов были нагружены тяжелой поклажей вместе со стариками, детьми и имуществом. И весь народ шел несколько дней без перерыва. А еще большинство этих татар было 13-14 лет. Когда я спросил о причине, то получил ответ. Эти все татары перебрасываются воевать в западные государства, куда 3 года пути. Тем, кому сейчас будет 13-14 лет, будет 17-18, когда достигнут тех мест, и все они уже будут превосходными воинами. Такой стратегический замысел. Еще одно свидетельство персидского автора Джувини. Обращаю внимание, это разные авторы. Он поступил на службу к монголам после завоевания Персии, оставил подробнейшее описание Северной Персии еще. Обеспечение движения по завоеванным землям к театру военных действий армии Хулагу, внука Чингисхана, которая покорила Багдад и многострадальную Сирию в 1256-1260 году. Так вот, каждый владетель, признавший власть монголов, обязан был проложить дорогу и обеспечить пропитание армии, то есть туску. А непризнавшие побеждались и разорялись. Ну, еще можно констатировать, что о завоеваниях монголов, в том числе о походе на Русь, свидетельствуют независимые друг от друга. Монгольские, китайские, арабские, персидские, армянские, грузинские, византийские, сербские, болгарские, польские источники. А следы военного вторжения в археологических слоях прослеживаются довольно четко и датируются явно. Еще вот, когда я ехал в поезде, в Рязани в наше купе подсел судмедэксперт по психиатрии. Я, пользуясь случаем, спросил. Вот мне возражают все эти источники письменные, они написаны в бреду. Я спросил, может быть одновременный бред одинаковый в разных концах мира? Мне судмедэксперт квалифицированно заявил, нет. Китаец, араб, перс, итальянец, по латыни пишущий, и русский будут бредить по-разному. Они не могут описать разными словами одно и то же, тем более одинаково. Но как бы из первого мифа вытекает миф следующий. Ну, как бы вот следующий миф. Вообще никаких монголов не было. Система доказательств этого мифа, она сводится к отождествлению действующих лиц исторических. Например, спекулянты-альтернативщики утверждают, говорят нам, вместо Батыя на выборы верховного хана прибывает почему-то русский князь Ярослав. Не возникла ли гипотеза позднейших историков о том, что Баты якобы вместо себя послал Ярослава, лишь по необходимости согласовать свидетельство Карпини с той естественной мыслью, что лично Баты должен был участвовать в выборах верховного хана? Мы видим здесь документальное свидетельство того, что хан Баты – это попросту русский князь Ярослав. Это подтверждается и тем, что сын Ярослава Александр Невский, как считают историки, был приемным сыном Батыя. И снова возникает тождество Ярослав-Батый. Ну и вообще стоит отметить, что Батый – это, вероятно, слегка искаженное слово «батя-отец». У казаков до сих пор предводителя зовут «батькой». Итак, Батый – казачий батька, русский князь. Ну, у меня после этих вот слов создается впечатление, что меня позднейшего или наипозднейшего, или наиновейшего историка держат за дебила-идиота. Ну, и вас, слушатели и читатели, тоже. Тут явное нарушение законов тождества, исключенного третьего. Ярослав равен Батыю, потому что казаки до сих пор атамана зовут батькой. Тогда Мамай равен Дмитрию Донскому, потому что русские люди и казаки в том числе жену батьки зовут мамкой. По этой логике Карл Маркс, Фридрих Энгельс – четыре разных человека. Есть недоказанное утверждение, что тождество Батыя и Ярослава представители нетрадиционной научной ориентации вывели из строк книг Гордеева. Но есть почти научный миф о том, что князь Александр был приемным сыном хана Батыя, названным братом Батыева сына царевича Сартака. Миф, который кочует из литературы с легкой подачи Гумилева. Лев Николаевич не удостоил себя доказательствами, привел тоже софизма. Но вот это утверждение, мнение стало основой для далеко идущих выводов. Надо отметить, что при рождении сын Джучи Укифуджин Хатун получил имя Бат, крепкий, прочный, надежный. Как бы следующий-то слайд нажать? Следующий слайд нужен. Это стало традиционным благопожеланием. Ярослав же ярый до славы, тоже что яростный, ожесточенный, буйный. Куда нажимать-то? Или...
3: А можете переключать?
2: Хорошо, спасибо. В крещении был он Федор. Перед нами вот несколько миниатюр. Слева внизу и в центре это персидские миниатюры. На них изображен именно Батый. Не просто ордынский хан, а именно Батый. Да, это миниатюры несколько поздние, но вот это Батый. Это китайская миниатюра 14 века. Батый в верхнем углу. Это портрет Ярослава из титулярника. Ну, вы видите, одно лицо. Одно лицо. Особенно вот с китайской миниатюрой. В общем, никаких нет у нас оснований полагать, что Ярослав и Батый один и тот же человек. А главным свидетелем здесь выступает упоминавшийся уже сегодня Плано Карпини. Он ездил через степи евразийские и видел по отдельности Ярослава и Батыя. Но мифотворцы здесь они не намерены отступать и сдаваться перед непросвещенными адептами формальной логики системы научных доказательств, к коим имею наглость причислять и себя. Как же это мы, традиционные историки, официальная история, дошли до столь глубоких заблуждений? Миф четвертый. Все очень просто. В 17 веке летописи были переписаны в угоду Романовым, и Плано Карпини тоже. Поскольку основной метод мифотворцев – меняем даты, меняем все, то вполне предсказуемо, что они считают, что Карпини никуда не ездил. Они приводят в качестве доказательств послесловие книги Карпини. Начнем с последних строк книги. Они очень примечательны. Просим всех, кто читает вышеуказанное, чтобы они ничего не изменяли и не прибавляли. Книгу списали раньше, чем она была закончена и вполне выправлена, потому что у нас еще не было времени, чтобы иметь возможность вполне закончить ее на досуге. Отсюда да не удивляется никто, что она гораздо подробнее и лучше исправлена, чем та, потому что эту мы вполне исправили. Мифотворцы говорят, что мы отсюда узнаем? Во-первых, что кроме имеющихся сегодня текста Карпини, оказывается, существовали и другие, якобы неисправленные рукописи его книги. «Капитан Очевидность». Он сам написал, о чтении которых Карпини, а по нашему мнению, маскирующийся под Карпини позднейший редактор 17 века, настойчиво предостерегает доверчивых читателей. Их, мол, не читайте, читайте вот эту исправленную. В общем, комментаторы свое неубедительное мнение выдают за признанный и доказанный факт. Читателям предлагается принять на веру слова автора. А между тем они легко манипулируют сознанием читателя и слушателя, нарушая законы логики, выдавая свое мнение за доказанный факт и твердую опору. Они честно говорят, по нашему мнению, но дальше это мнение рассматривается как доказанное явление или факт. Между тем существуют рукописи книги Плана Карпини, явно ранее 17 века. Слайд, пожалуйста. Следующий. Существует, по крайней мере, три рукописи 13 века, второй половины 13 века. Одна из них – это фрагмент на экране лейденской рукописи, соответственно, хранится в Лейдене. Книга Плана Карпини написана на языке науки того времени, то есть на латыни. Их три, повторю. И тут же вернемся к летописям, якобы переписанными романами. Ну, во-первых, я себе слабо представляю, чтобы какой-нибудь государственный орган, даже царская власть, отважился переписывать несколько редакций летописей, чтобы нас, вот наипозднейших историков, ввести в заблуждение. Вообще, поднимите руки, кто в своей жизни переписывал летописи? А я вот родился и учился до эпохи сканера и ксерокса, я делал выписки из летописи от руки, это очень трудоемкое занятие. Чтобы переписать то количество летописей подделок, которое сохранилось, надо написать как можно больше, разными почерками, с разным текстом, они не идентичны. И большое количество. А, да, кстати, еще по латыни Плана Карпини надо переписать. Но самое главное, существует новгородская первая летопись, рукопись середины 14 века. Следующий слайд, пожалуйста. Она написана на бумаге 14 века, чернилами 14 века, почерком 14 века. Надо полагать, человеком 14 века. Ну, не могли Романовы ее подделать. Она повествует о нашествии Батыя, Абыги, узбеков в том числе. Новгородская первая летопись по имени называет двух ханов, остальные для нее безымянные – Батыя и узбека. Ну, есть еще одна, конечно, версия. Романовы изобрели машину времени. Пятый миф. Один из комментариев вот к обоснованию лживости папского легата, стал быть и всей Монгольской империи, он выводит на загадочную тартарскую картографию, загадочную в кавычках. Суть состоит в том, что на известных картах, как правило, 16-17 века на территории современной России располагается страна-государство Тартария, которая, естественно, никакого отношения не имеет к Монголии и Монголии, ну, по-разному называется. Ну вот мы Дойчланд называем Германией, значит, Дойчланда тоже нет. Почему карты 16-17 века должны отражать реалии 13-14-15 века, это загадка, но она есть. Как бы комментатор говорит, что в дворце Доже в Венеции существует такая карта, я ее начал искать. Можно следующий слайд? Она действительно существует на стене, нарисована вот там у Каспийского моря, справа Тартария. В основном по сети ходит карта с названием Армения. Ну, как бы большей части бывшего Советского Союза не видно. Еще я нашел, как бы, доказательства современные надо искать. Сначала я нашел карту Фра Маура 1459 года. Следующий слайд. Вот, да, действительно, как бы в центре самого крупного слайда у нас существует Тартария. Это Дон. У нас ориентация на юг идет. Они нам привычны. Слева Волга с дельтой. Внизу Россия, как бы вот, ну, Монголии действительно нет, ибо в европейской части сложно ее найти. Я решил аргументацию посмотреть автора повнимательнее, вот как бы его самоуверенная тарабарщина заставила меня искать карты. Ну, в общем, хорошо, я много карт интересных нашел. Следующий слайд, пожалуйста. Он говорит, книга Карпини без сомнения является сборником байк, сказок и небылиц об империи монголов. Сам автор там и рядом не бывал. Почему я делаю такой вывод? Приведу такой характерный пример. В одном из залов, в каком? Дворца Дожи в Венеции, во всю огромную стену написана карта известных на то время земель. По-моему, конца 16 века. Ну, приблизительно. На месте современного расположения стран бывшего СССР на карте расположено белое пятно с надписью «Тартария». Внизу карты выделены и достойно оформлены имена и фамилии примерно 10 человек. То есть он до 10 считать даже не умеет. Примерно. Именно те, кто осмелился побывать в этой ужасной Тартарии, они были причислены к величайшим героям своего времени, и их имена увековечены на стенах этого великолепного дворца. Кстати, ни одно из этих имен мне знакомым не показалось. Выводы делайте сами. Западноевропейцам был закрыт доступ на восток. В метрополию вы представляете, что они могли понапридумывать о великой ужасной стране монголов? В то время, если и сейчас, многие на Западе считают, что по Красной площади гуляют медведи. Кстати, без сомнения, что и сочинение Марко Поло того же Поля Ягода. Ну, то есть, по мнению новомодного спекулянта, на картах 16 века доказывается, что Орда и Русь в 13 веке одно и то же. Я, опять же, дальше вглубь, я нашел каталонский атлас, он, в общем-то, есть. Следующий слайд. А вот Средиземноморское побережье довольно четко обозначено. Там в правом верхнем углу у нас Рутения, которая называлась Россией. Ну, Руси тоже не было, была Рутения, тоже загадочная Рутения. А вот справа от меня, собственно, Каспийское море, в правом нижнем углу Волга с дельтой, флажок с Тамгой-Батыя, и ну, считается, что это Джанибек. Следующий слайд. Это карта Портулана Анджелина де Лорта 1339 года. Портуланы, морские карты, рисовались для того, чтобы корабли не попали на мель, и были довольно четкими. Вот опять же в правом верхнем углу русские горы. Повторюсь, это 1339 год. Ранее я не нашел карт. Следующий слайд. Это вот поближе. Рутения. Очень любопытно. Карта перевернутая действительно, потому что надписи были тоже с ориентировкой на юг, а не как у нас принято. В центре у нас, как видите, Москаус, Переславль-Рязанский, Ростов, он там в углу Кострома. Вот на этой карте не совсем попал Новгород. У всех этих городов стоит флажок с Тамгой-Батыя. Они все подчинены Орде. Слева вот как раз Волга, дельта Волга, следующий слайд. И там у Волги вот такой вот портрет считается узбека, тоже тамга, это увеличенный вариант. Как бы он сидит на тех же подушках, что если вы видели на персидской миниатюре Батый, через 100 лет примерно так же и сидели люди. То есть, ну, видимо, в разное время, в разных местах у одних и тех же графологов был одинаковый бред. Ну, как-то для всех, для наших современников, для нас с вами, все карты, которые написаны дореволюционным шрифтом, это вообще уже далекая древность, а 16 век, в принципе, уже не существовал, но, тем не менее, есть карты современные существования Орде. И, как мы знаем, Батый не дошел до Новгорода, но Новгород тоже у нас здесь обозначен как зависимый от Орды город. Впрочем, как бы вот мифы антинаучные, представители нетрадиционной научной ориентации, они довольно скучны, интересны, ибо абсурдны. По закону логики ложные утверждения нельзя доказать. Именно поэтому можно бесконечно долго заниматься словоблудием на предмет вышеозначенных тезисов, но доказать их невозможно. Наиболее яркие нигилистические мифы о монголах и иги явно не подтверждаются скрупулезной проверкой. Да и не могут подтвердиться, поскольку основаны на ложных доказательствах. То есть они изначально предназначены для введения в заблуждение доверчивого читателя-слушателя. Главная ложь – это утверждение, что источников о монголах нет. Они есть. Причем это ложь на грани мошенничества, коммерциальной сенсации. Книги печатают, вы их покупаете. Мифы, которые можно назвать околонаучными, они основаны, как правило, на недостаточной информированности. Ну, к примеру, существует масса нумизматических и археологических данных, подтверждающих присутствие монголов в Восточной Европе или объясняющих военные события тех лет. Существуют, конечно, и научные мифы, это дело теоретической разработки проблемы. История как наука не стоит на месте, каждое новое поколение, оно по-новому оценивает, задает свои вопросы к прошлому, ищет ответы, переосмысливает, ставит новые задачи и решает новые проблемы. И поэтому периодически возникают научные и околонаучные сомнения в тех или иных событиях, или, допустим, те же события описываются по-другому. Собственно, на сегодняшний день я хотел бы на эти научных мифах закончить и буду рад ответить на вопрос.
0: Большое спасибо. И право первого вопроса предоставляется Павлу Колосницу, ну, археологу, который сегодня выступал. Павел, вы здесь? Я вас не вижу. Кто видит Павла, дайте ему микрофон скорее. Дайте ему микрофон, Павел.
3: Ну, у меня вопрос археологический, да, то есть одно из утверждений, да, что у нас никаких следов монгольского нашествия нету. Вот какие есть археологические свидетельства этого события?
0: Они уже на экран выскочили.
2: Да, спасибо, да. Как бы, поскольку первый вариант доклада, он был, собственно, на 45 минут, поэтому у меня есть некое продолжение, то есть они есть эти подтверждения, ну, к примеру, монеты, нумизматические данные, монета с символикой хана, с именем хана, она очень статусная и четко показывает существование этого всего. С нумизматическим мифом все просто. Монголы чеканили монеты для, так скажем, нумизматических провинций. То есть для мусульман они чеканили на арабском языке, для китайцев на китайском. Дмитрию Донскому было позволено чеканить на русском языке. Как бы не было единой монетной системы, но монеты были. Есть пайдзи. Пайдзи, написанные монгольским языком на уйгурице, в том числе в Восточной Европе. Следующий слайд, пожалуйста. Это близко моей душе. Захоронение в Олень-Колодезе, чуть севернее Воронежа. Монгольские аристократы, парные захоронения, в которых представлено, собственно, вооружение и ковшик с дракончиком, дальневосточная традиция. Ну, некая реконструкция представляет их таким образом. Следующий слайд. Немножко назад, если можно. Назад. Это следующий. Это погребальный инвентарь из Высокой горы. Это правый берег Дона, тоже под Воронежем. Это тоже парное захоронение. Это тоже элита Орды. Это конец 13 века. Тут много статусные вещи в том захоронении. Пояса с характерным для кочевников, в том числе монголов, поясным набором. Следующий слайд. Это следующий. Это керамика из разных мест, из Курского посемья, из Нижнего Новгорода. Это ордынская по происхождению керамика, которая присутствует на русской земле. Такая же подобная керамика, найденная в Ростове. У нас, возвращаясь к генетическому вопросу, зафиксировано 6 браков русских князей, потомство осталось от 2, от ростовского дома и от ярославского. Вот в Ростове есть очаг, где с ордынской посудой активно пользовались. Следующий слайд. Ну, это такой немножко в сторону вопрос о том, как, почему так долго брали Козельск. Ныне считается, что город стоял в узком месте между двух рек, и, естественно, весной, когда Батый подошел, произошел разлив этих рек, и он стоял на Фасхалмеле, и брать его было очень сложно. Следующий слайд. И вот как бы самый, я бы сказал, любопытный археологический след, археологическо-лингвистический, это берестяная грамота. Берестяные грамоты археологически очень четко датируются по разным способам. Вот это датируется 1240-1260 годом. А в тексте написано, что некий Осип задолжал 2 гривны туски, а туска – это тот самый... та самая сумма на пропитание войска или чиновника. И у Дживиняна тоже встречается. Лингвистически этот термин, монгольский по происхождению, существует короткий период. Именно вот в 1240-1260 годах на разных территориях Монгольской империи. То есть случайно в Новгород он тоже попасть не мог.
0: Спасибо. Прекрасно. Вот вопрос... нашего делегата. Почему историки считают, что они сами по себе что-то исследуют? А кто и что там на уровне государства решает, не их дело. Ведь историки исследуют только то, на что дают деньги. Как на этом фоне историки могут считать себя независимыми? Для вопроса монголо-татарского ига это же вопрос политики. Кто и кого там главнее? Как современная политика влияет на вопрос татаро-монгольского ига?
2: Ох, тут целый комплекс вопросов получается. Ну, во-первых, вопрос о том, насколько... человек вообще, ученый в частности, независим. Это такой большой философский вопрос. Вот. Конечно, мы очень сильно зависим от того, на что дается финансирование. Особенно вот археологи уже сегодня неоднократно говорили, что экспедиция вообще дорогостоящее явление, поскольку людей надо кормить, селить и так далее. Нам, историкам, которые работают с письменными источниками, полегче. Но тоже вопрос... государственного или частного финансирования. Частные фонды на историю, тем более древнюю, дают крайне неохотно. Поэтому мы, вот те, кто занимаемся древней историей, в основном себя чувствуем чрезвычайно независимыми от финансирования. Вот. И как бы в плане финансирования еще слова Тарвердиева хотел бы привести, которому задали вопрос, как же вам тяжело работалось, сочинялась музыка в советский период, тоталитарный советский период. Он очень удивился, сказал, как если бы меня посадили в тюрьму, в камере, я что, перестал бы слышать музыку? Как бы историей мы все равно будем заниматься. Нам, конечно, мы не музыканты, нам сложнее. И как бы главный ответ на главный вопрос. Мы... историки и не историки, ученые создают инструмент, дубинку. Да? Мы ее делаем, вот, реконструируем топорик, не реконструируем. Как ее будут использовать, это вопрос уже того, кто будет использовать. Да, история – наука политическая. Да, эту дубинку берут в руки политики или не берут в руки, или берут и используют иначе. То есть, как бы вопрос, национальный вопрос – того же монголо-татарского ига, он довольно такой острый, стоит внутри страны. Как бы с монголами мы не спорим. А вот было ли татарское иго, это большой, но я бы сказал, научно-академический вопрос. Спасибо.
0: Спасибо. Так, Кристина, пожалуйста, вопрос в центральном блоке слева. Да, пожалуйста. Представляйтесь.
4: Я?
0: Вставайте и представляйтесь. В чем заминка?
2: Он не хочет.
0: Забыли вопрос?
4: Не спрашивал. Нет вопроса, все понятно
0: очень. Окей, тогда центральный блок справа, пожалуйста. Вот рук вокруг полно. Хватайте любого, да.
5: Добрый день, меня зовут Алексей. У меня такой вопрос. Не могли бы вы привести примеры культурного, ну, просочения, скажем так, культуры татаро-монгольского ига в культуру Древней Руси? Спасибо.
2: Примеры я, конечно, могу привести, даже лингвистический пример весьма любопытен. Многие мифотворцы утверждают, что у нас нет монгольских слов, но как бы привычное нам слово «богатырь», оно монгольского происхождения. А Субедей-Богатур, бравший Киев, к сожалению, вот эти культурные влияния не укоренились в России по одной простой причине. Будучи христианами православными, русское общество отторгало эту культуру. Но тем не менее, вот эта вот практика статусного пояса имела большое значение. К примеру, известен, я думаю, случай о том, как Софья Витовтовна сорвала на свадьбе своего сына пояс с Дмитрия Шемяки, и это привело к очередному витку феодальной войны. Вот этот статус пояса, статус кочевой традиции, он сохранялся на Руси довольно долго, и вот в том числе в 15 веке. То есть следы есть, и та же часть архива, которая называлась «Казна», где собиралось много важного, она тоже связана с монголо-татарами. Ну и, наконец, письменно зафиксированная в источниках перепись населения проведена впервые монголо-татарами с фискальными целями. Так, которые и... посошное письмо возьмут на вооружение русские и московские князья.
0: Прошу, Ксения, вот молодой человек. Да.
6: Добрый день. Дмитрий Рыбалко, младший научный сотрудник физико-технического института, так что это часть междусобойчика. Хотел задать вот какой вопрос. После школьной программы по истории у меня осталось впечатление, что монголо-татарская ига выглядела следующим образом.
0: Кратко.
6: Да, Русь, естественно. Русь находилась под неким протекторатом Монгольской империи, но вот мы вот есть, а вот там вот другая Монгольская империя, где там все по-другому. То есть мы как бы на особицу, мы как бы сохранили свою государственность. Хотел спросить, что обстояло с другими субъектами Монгольской империи? Действительно ли Русь имеет какую-то особенность в этом плане? Или во всех субъектах Монгольской империи примерно такая же ситуация была? Спасибо.
2: Монголо-татарских их было всего порядка 250 лет, поэтому кратко, очень сложно сказать. Но тем не менее, любая империя стремится к унификации. Монгольская империя выстраивалась следующим образом. Признавшая власть, монгольская доктрина, политическая доктрина в двух словах выглядит следующим образом. Одна земля, одно небо, один народ, один хан. Небо покровительствует хану, кто не с нами, тот против нас. Если вы признаете власть, вы должны приехать за ярлыком, получить ярлык и свои земли. Особенно если вы потерпели поражение. Соответственно, русские князья, они превратились в наместников хана. Они приезжали к хану на Курултай, получали халат, пояс, шапку, садились на коня и по ордынской территории ехали как монгольский темник. Приезжали на Русь, все это снимали, отмаливали грехи, и становилась вот эта вот автономия, которая имела место быть, которую мы как бы наблюдаем. Но при этом они, как ордынские наместники, собирали налоги, собирали армии и так далее, и так далее, и так далее. То же самое было в Грузии, Армении, частично в Китае, частично в Персии. И вот вопрос о татарском иге, ибо центр Татарстана ныне бывшая Булгария, вопрос о статусе Булгарии, он тоже не такой однозначный. То есть насколько там местные князья получали власть. Правда, в Волжской Булгарии был темник ордынского происхождения. Поэтому унификация, было стремление к унификации с одной стороны, а с другой стороны на местах, конечно, сохранялись особенности и внутреннего управления, и внешних сношений. Это позволяло верховной власти.
0: Спасибо. Ваш портрет на экране. Скетч, выполненный художницей Анастасией. И вам теперь предстоит выбрать лучший вопрос из двух. Алексей спрашивал о проникновении монгольского, а Дмитрий о особом положении Руси в монгольском иге.
2: Вопрос об особом положении понравился больше всего.
0: Отлично. Тогда приз за вопрос.
2: И, собственно, немножко самореклама. Я привез книжку, где как раз положение русских князей описывается и просматривается.
0: Так вы, может, подарите?
2: Может быть, и подарю.
0: Да. Отлично.
2: Спасибо.
0: Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я вас поздравляю с наступившим Новым годом и желаю, чтобы в наступившем году у вас все сбылось, все, что вы задумали, и свершилось то, что вы собирались свершить. Ну, а мы приступаем. Все мы знаем, что есть животные-опылители, да? Вот растения многие не могут существовать без, скажем, таких насекомых, общественных насекомых, как пчелы или шмели. Бабочки, животные, опылители известные. Но оказалось, что в опылении участвуют и птицы тоже такие, как колибри. И вот колибри являют собой глубокую взаимозависимость и взаимосвязь между растениями и птицами. Вот об этом и чуть-чуть шире я хотел бы поговорить сегодня с Евгением Александровичем Кобликом, нашим знаменитым российским орнитологом, о том, вообще более широко говорить об их взаимосвязи с растениями, потому что я глубоко убежден, что только опылением их взаимосвязь не начинается и не заканчивается. Она наверняка шире, хотя бы потому, что птицы эти растения едят. Здравствуйте, Евгений Александрович.
3: Приветствую, Иван Игоревич.
2: Немножко нескладно, но тему, мне кажется, я обозначил.
3: Ну да, да. То есть, как говорится, симбиотические отношения птиц и, ну, скажем так, других животных, растений и представителей других царств, да?
2: Других царств, да. Ну, симбиотически – это взаимосвязь и взаимозависимость, да? Вот в нашем конкретном случае, когда животные и растения получают пользу от сосуществования друг с другом, от зависимости друг от друга. В одном случае пользу, в другом случае нейтралитет. Вот так вот скажем, да? Вот мы об этом будем говорить.
3: Ну, скажем так, да. Вот как раз там, где взаимная польза, вот этот тип симбиоза называется мутуализм.
2: Мутуализм, да.
3: Да, да, да. А бывает и когда, скажем так, один член вот этой пары, да, пользу получает, а другому все по барабану.
2: Никак. Да. А бывает, что и вот этот вот симбиоз, мутуализм превращается легко в паразитизм.
3: Конечно, конечно.
2: И да, такое да, бывает, да, когда да. одно животное начинает извлекать пользу из другого. Например, расклевывают птицы ранки у морских слонов или котиков.
3: И это точно.
2: Да, да,
3: и это
2: начиная точно, с да. какой-то там живности, которая живет в поверхности этих ранок.
3: Да даже вот знаменитые галапагосские вьюрки, которые там натолкнули в том числе Дарвина, да, вот на эволюционную теорию его. Собственно говоря, Дарвин этого, правда, не знал, а может быть, тогда этого и не было. Один из видов вьюрков научился расклевывать какие-то вот отрастающие перья у морских птиц, там, у олуш. И оттуда вытекает кровь, и он слизывает эту кровь, как-то ее склевывает. Так что, можно сказать, вьюрок-вампир.
2: Да.
3: Вот если бы Дарвин такое увидел, наверное, он бы очень сильно удивился. Ну, а может, тогда этого и не было.
2: Дарвин не увидел, но увидел Хичкок, мне кажется, да? И снял свой знаменитый фильм «Ужасов птицы».
3: Совершенно верно.
2: Вот.
3: Ну, так или иначе, конечно, когда мы говорим о симбиозе птицы и растений, в первую очередь приходит на ум птицы-опылители и цветковые растения. При этом мы должны помнить, что на самом деле птицы-опылителей довольно много, это не только колибри. Это еще и вот в старом свете есть такие птички-нектарницы, которые повторили колибри, но они не стали столь специализированными, как колибри. А вот колибри – это правда. Вот в Южной Америке, судя по всему, на протяжении почти всего кайнозоя происходила вот такая коэволюция. То есть растения цветущие приспосабливались к колибри, причем старались быть привлекательными для колибри, наращивали там какие-то венчики специальные там, и так далее, и так далее. А колибри тоже, значит, видоизменяли свои клювы, переходили к вот этому замечательному вертолетному способу полета, который очень оказался удобен для того, чтобы извлекать нектар из цветков, а заодно и, ну, естественно, опылять другие цветы. Так что это потрясающая совершенно вещь. То есть есть виды цветущих растений, которые опыляются всего-навсего одним-двумя видами колибри. То есть очень специализированные. Но эти колибри очень специализированы, они уже не могут кормиться на других цветах, например. Да,
2: да, но у них длиннейший клюв, да, вот есть калибри, у которого вообще клюв как копье.
3: Да, есть вот этот мечеклювый калибри, да, совершенно потрясающий. Ну, это единственная птица, у которой клюв на треть длиннее тела. Более того, когда смотришь, как она сидит, бедная, ей приходится задирать голову вверх, потому что вот если она, ну, нормально будет голову держать, то просто клюв будет перевешивать.
2: Она упадет. Ну, надо сказать, что туристы, скажем, в Африке побывавшие, говорят, что вот мы видели калибри в Африке, а это нектарница, да, еще раз уточним, да?
3: Нектарница,
2: они
3: да,
2: очень
3: да.
2: похожи.
3: Вот в Старом Свете в Африке, в Юго-Восточной Азии это нектарница, да, тоже с длинным тоненьким клювиком.
2: Да. То самое конвергентное сходство, да, когда условия существования
3: совершенно верно.
2: Приводит к тому, что птицы выглядят одинаково, да, которые... Не вполне себе родственники.
3: Совершенно верно. Но вот нектарницы, вот они, видимо, приступили к такой эволюции в плане нектароедения и опыления цветущих растений все-таки позже калибри, и они не достигли тех виртуозных показателей полета, как у калибри. У них все-таки нет такой вот прям узкой специализации каким-то определенным видом цветущих растений, как у калибри, но, тем не менее, да, вот опыляют вполне нормально. Ну, надо сказать, что помимо насекомых и птиц, еще и летучие мыши присоединяются, да, во многих местах тропических. Угу. И, кстати говоря, всегда заметно, вот цветет какое-нибудь растение, ну, в той же Южной Америке, и сразу видно, оно вот как-то в сторону калибри свои цветы эволюционировало, видоизменило, или в сторону, например, тех же летучих мышей. Потому что если это калибри, то это такие довольно крупные кисти с длинными венчиками, и причем цветы, как правило, либо красные, либо оранжевые, либо желтые. А вот как только растение заточено, будем так сказать, на летучую мышь, то это белые большие венчики, ну, скажем так, с гораздо более коротким вот этим ходом добирания до нектара.
2: То есть языком, чтобы только добраться,
3: языком,
2: да?
3: Языком, да, чтобы могла добраться, да.
2: Ну, тут два момента, да, очень, так сказать, симптоматичных. Почему белые? Потому что летучая мышь, она в основном видит, ну, не сказать, что в черно-белом, но вот такие вот тонкие оттенки наверняка ей совершенно все равно, да. Она не пользуется цветным зрением.
3: Честно говоря, я думаю, что дело, может быть, даже не в цветном зрении, а просто белый цвет хорошо виден ночью по сравнению с красным.
2: Ну,
3: да,
2: конечно.
3: С оранжевым и прочим.
2: Да, и с другой стороны, в темноте все кошки серые.
3: Да,
2: а те,
3: да,
2: а
3: да,
2: те которые не серые, они белые. Вот поэтому и цветы белые.
3: Да, да.
2: Ну, хорошо, да. А эти летучие мыши, они могут зависать, как калибри?
3: Ну, нечто похожее они делают, да, они могут зависать на одном месте и вот быстро-быстро лакать своим длинным языком из венчика цветка, вот, ну и, соответственно, растениям же тоже им выгодно, чтобы летучая мышь погрузила, ну или калибри погрузила целиком вот как можно глубже голову свою туда, чтобы обсыпать пыльцой.
2: Ну да, да,
3: измазать. Да, и дальше уже, когда пылитель полетел, да, измазать, вот... Главное, это вот проблема, чтобы цветки, ну, вот смотришь, ну, хитрый цветок, вот явно, значит, можно было бы проще, там, вот здесь вот нектар, тут вот все. Нет, обязательно какой-нибудь такой капканчик, чтобы непременно калибри или там летучая мышь измазалась пыльцой. Ну, это, в общем, эволюция, как мы ее видим, как мы ее знаем.
2: Но некоторые животные, они не только участвуют в опылении, да, но они еще и разносят... Семена.
3: Семена, да.
2: И
3: да.
2: Это тоже симбиоз.
3: Называется это зоохория, это называется. Вот, ну, достаточно выпустить собаку на какой-нибудь осенний там пустырь, и она вся вернется в этих самых колючках череды,
2: в репе,
3: там какой-то
2: да.
3: там в репейнике и так далее, и так далее. Совершенно замечательное тоже приспособление. Ну, не замечательное для собаки, но, тем не менее, вот таким образом.
2: Ну, это не симбиоз никакой. Но...
3: Это не симбиоз, да, это не симбиоз. Но, с другой стороны, да, многие растения создают для животных, ну и в первую очередь для птиц, кстати говоря, вкусные, красивые плоды с семечками, которые склевывают птицы и дальше разносят на большие расстояния. Типичный симбиоз, совершенно замечательный. Причем тут вот как раз довольно интересная вещь. Для млекопитающих в основном растения стремятся продуцировать плоды с запахом. Ну, потому что цветовое зрение, да, не очень хорошее, ну, разве что приматы.
2: Я хотел вот, да, извините, об этом сказать, что некоторые растения, они даже как бы для падальщиков трупный запах издают некоторые.
3: Трупный запах, да, но это в основном все-таки это не для распространения семян, а и для опыления. Это вот как когда мухами опыляются там разнообразные рафлезия, такой замечательный паразитический цветок огромный. Вот. Ну, на самом деле и плоды некоторые тоже действительно имеют запах падали и, в общем, распространяются какими-то еще животными. Вот. А вот эти ягодки, они совершенно замечательные, и яркая окраска ягодок, она в основном для птиц. Ну и поскольку приматы пошли по пути птиц и тоже начали различать красный цвет, то вот и тропические плоды, многие они для приматов окрашены в красный цвет. Но тут очень интересный момент. Выяснилось, что многие тропические плоды, вот они вроде бы красные, яркие, но они еще не зрелые. А когда они становятся зрелыми, они черные. Ну и вроде бы немножко нелогично. Птицы хуже замечают черный цвет, чем красный. А выяснилось, что там ультрафиолетовая окраска еще вовсю. И вот когда светишь ультрафиолетовым фонариком на эти черные там ягодки, черные плоды, они просто, ну, взрываются.
2: Переливаются.
3: Переливаются, да. Так что совершенно понятно, что птица... Переливаются, да. Так что совершенно понятно, что птица... О, вот это наиболее спелая.

0: собственных спор крупными птицами, вымершими, моа, ну, такими аналогами страусов.
1: А как это можно понять? Да, ну, птица моа, да, это же огромная такая здоровенная птица. Вот, ну, как это можно понять, если моа вымерли? Ну, вообще, с другой стороны, там много других птичек, которые ходят ногами там разных размеров, и какапо там какие-нибудь, да.
0: Ну, какапо, такие. Там крупные есть пастушковые. Ну, кстати говоря, они тоже рассматриваются в качестве вот переносчиков этих спор. Тут другое дело вот в чем интересная деталь. Дело в том, что в большинстве мест трюфели, они имеют действительно сильный запах и, собственно говоря, пользуются успехом у самых разных млекопитающих, которые по запаху находят, разрывают, ну, свиньи, барсуки, там, кого только нет. Вообще, надо сказать, что грибы не очень привлекательны почему-то для птиц. Как-то мы знаем, что грибы там собирают белки, сушат на зиму. Я вот сейчас вот вернулся из тундр Гыданского полуострова, там наблюдал, с каким удовольствием олени, северные олени, просто как только увидит он гриб, он бежит по тундре, хватает этот гриб, его съедает. То есть грибы как-то пользуются большим успехом у млекопитающих. У птиц нет.
1: Они, да, Евгений Александрович, они энергетически выгодны, грибы вообще, вот их есть, грибы?
0: Вот, судя по всему, для птиц они не очень выгодны, потому что у птиц очень высокий метаболизм, очень высокий обмен веществ, грибы довольно трудно перевариваются, если млекопитающие еще как-то с этим справляются, особенно крупные, то у птиц похоже, что с этим не очень хорошо. Но, с другой стороны, вот возьмем такое место, где млекопитающих нет совсем. Вот та же самая Новая Зеландия. Ну, нет млекопитающих, не проникли туда. И как-то вот эти несчастные трюфели, чтобы им как-то распространять свои споры, были вынуждены становиться яркими и привлекательными зрительно для крупных птиц. И крупные птицы, очевидно, ну, у них все-таки, ну, во-первых, они не летающие, у них чуть иной тип метаболизма, и, наверное, они нормально, медленно переваривали эти трюфели вполне благополучно. И, собственно говоря, эти трюфели, по мнению ученых, стали яркими для того, чтобы привлекать птиц и, соответственно, распространять посредством птиц, да, вот свои споры по новозеландским лесам.
1: Ну как, а то есть они пачкались, что ли, в этих спорах? Так что?
0: Я думаю, что скорее просто споры
1: проходили пищеварительные,
0: не теряли своей схожести,
1: наоборот, удобряли,
0: пройдя через пищеварительный тракт. Да. Вот, и получается, что это действительно единственный случай, когда вот грибы, в данном случае как раз трюфели, вот они заточены под поедание птицами. Ну, еще там второй случай нашли в Чили, на юге Южной Америки. Там тоже дефицит млекопитающих, а птицы есть. И, в общем-то, каким-то образом они тоже взаимодействуют с грибами. И хотя я еще раз скажу, что это очень необычно, чтобы птицы как-то с грибами взаимодействовали в плане там пищевого объекта. Это, ну, скорее редкие исключения.
1: Ну, а что делать? Моа давно, ну, недавно, но какое-то время назад они вымерли. Что грибам-то делать в этой ситуации?
0: Вот, вот. В этом огромная проблема. Мы имеем несколько случаев вот таких растений, которые заточены под определенные виды животных, а эти животные уже вымерли. Например, на Маврике есть такое знаменитое дерево дронта, которое продуцирует плоды, которые, ну, как бы предназначены для того, чтобы их съел вот этот нелетающий огромный голубь дронт.
1: Который вымер.
0: Да, который вымер. И, собственно говоря, без прохождения через желудочно-кишечный тракт дронта эти плоды не всходят, то есть теряя всхожесть. И каким-то образом пытались, по-моему, сейчас что-то сделали. Там как-то индейк приспособили на замену дронтов.
1: Чтобы они поедали.
0: Чтобы они хоть как-то поедали, чтобы эти деревья как-то всходили. Но там все не очень гладко происходит. Более того, я вот когда был на юге Мадагаскара, там есть совершенно потрясающее растение, которое выдает семена. В общем, это такой шар размером, ну, не знаю, там, сантиметров 20 в поперечнике, а то, может быть, и больше, снабженный такой похожи на морского ежа с загнутыми, каждая длинная колючка заканчивается загнутыми обратно.

0: аккуратно еще тремя загогулинами острыми. Угу. То есть страшная вещь. И так себе представляешь, как, значит, вот она цепляется, собственно, она из-за меня зацепилась. И вот идешь по этим колючим зарослям и думаешь, а кто? Кто мог являться разносчиком страшного якоря, да, вот этого круглого?
1: Ага.
0: И тут же вспоминаешь, что здесь же когда-то жили, ну, не моа, а тоже гигантские страусообразные птицы эпиорнисы.
1: Угу.
0: И, очевидно, вот такой способ разноса семян был заточен именно под эпиорнисов, которые сейчас тоже вымерли. Ну, каким-то образом все-таки растения эти не вымерли. Ну, там и коровы есть сейчас. Ну, и люди, наверное, что-то разносят. Так что пришлось таким образом выходить из ситуации.
1: Да, ну, а все-таки о грибах. А сейчас-то кто на Новой Зеландии вот эти грибы несчастные распространяет?
0: Так а вот непонятно. Прошло не так много времени. Ну, скажем так, прошло 4 века с исчезновения моа. Насколько упала численность вот этих трюфелей, мы не очень знаем. Это первое. А второе, ну, может быть, кто-то все-таки их еще поедает. Потому что помимо моа остались такие тоже большие бегущие пастушки уэка.
1: Угу.
0: Может быть, кто-то из млекопитающих ест.
1: Завезенных.
0: Да, да, завезенных ест эти грибы. Так что все-таки распространение, видимо, каким-то образом происходит. Но вообще это вот такой капкан, такая засада для многих птиц, которые так или иначе вошли в симбиоз с теми или иными видами животных. И эти виды вдруг оказались вымершими, да? И как дальше быть?
1: Ну, вот в этой связи поэтому многие экологи бьют тревогу, когда исчезают пчелы, да, есть такая большая проблема, вымирает, потому что
0: конечно,
1: некому будет опылять растения, а это очень серьезные проблемы перед нами поставят.
0: Естественно, тут ведь достаточно полететь к одному звену, а дальше уже вот вся цепочка начинает рассыпаться потихоньку, и, в общем, неизвестно, сколько звеньев мы еще потеряем вот так из-за потери одного звена.
1: Понятно. А скажите мне, пожалуйста, Евгений Александрович, а бывают ли дублеры, что ли? Вот когда растение или тот же самый гриб, как мы выяснили, он подстраховывается, чтобы ни один вид его птица или насекомых, или млекопитающих опылял, разносил и удобрял.
0: Ну, вот я думаю, что в большинстве случаев так и происходит, что растение не рискует быть завязанным на 100% только на один вид животных, потому что очень легко попасть в такую ловушку экологическую, да, и поэтому большинство все-таки растений и в плане опыления, и в плане разноса семян, вот этой зоохории, они рассчитывают там на несколько видов, а то и на десяток видов. То есть те же вот эти с колючими семенами наши сорняки, да, они же и на собак рассчитаны, и там и на кошек, и на оленей, и на там кабанов и прочее, прочее. Так что есть надежда, что хоть кто-нибудь не вымрет, да, так что вот все-таки вот эта зоохория продолжится, да. Но в каких-то случаях действительно, вот в основном в островных сообществах, когда вот эти связи, ну, скажем так, очень избирательные, вот эволюция весьма избирательная, такими сложными путями идет, и бывает действительно вот связка очень прочная, один какой-то вид растений, один какой-то вид животных. Если кто-то вымирает, ну, второму тоже не сдобровать. Ну, это вот островные сообщества этим грешат.
1: Понятно, да. Поэтому говорят, что островные экосистемы, они очень хрупкие, да.
0: Очень уязвимы, да, уязвимы. Очень уязвимы.
1: Да, несмотря на то, что, скажем, тот же самый Мадагаскар – это здоровеннейший просто остров огромный, угу, тем не менее, его экосистема также уязвима. Я вас перебил, да?
0: Нет, ну а так в целом симбиоз, конечно, замечательное приспособление и животных, и растений. И тут можно вспомнить, ну, все что угодно. Господи, вот эти кадры, когда на косяк рыбы одновременно снизу там нападают из воды дельфины, какие-нибудь там меч-рыбы, акулы, а сверху падают бакланы, олуши, там какие-то морские птицы, да, вот прямо вот замечательное такое явление, когда, ну, эта рыба оказывается между двух стихий и оказывается между разными хищниками, и разные хищники, они понимают, что они помогают друг другу охотиться. То есть не просто так, а вот...
1: То есть друг друга они при этом не едят.
0: Не едят, да, совершенно верно.
1: Хотя,
0: да,
1: казалось бы.
0: Вот, хотя казалось бы. Ну или там взять хотя бы пример африканской саванны, и вот эти птицы-волоклюи, которые сидят там на носорогах, на слонах, на жирафах и прочих, да, которые тоже извлекают пользу. С одной стороны, они выклевывают каких-то паразитов из кожи там, или мух каких-то ловят, облегчают положение крупных травоядных, но с другой стороны, они что же иногда бывает и паразитируют, потому что, ага, вот тут болячка, а давайте-ка мы ее сковырнем, и мы ее съедим, это же все-таки белок. Ага, вот тут новое нарастает, кровь сворачивается, сейчас мы ее снова сковырнем и так далее, и так далее. Так что отсюда вот от такого симбиоза, мутуализма взаимовыгодного, он действительно...
1: Один шаг.
0: Да, один шаг.
1: До паразитизма.
0: Паразитизма, да. Или вот, например, тоже пример такой, на самом деле никто это не наблюдал, это только Геродот или какие-то древние писали авторы, вот этот крокодилов сторож, вот маленькая птичка, которая выклевывает из промежутков между зубов крокодила какие-то там вот остатки пищи.
1: Ну, может, были такие.
0: На самом деле, да, наверное, что-то такое можно понаблюдать, и, наверное, что-то такое происходит, но вот Геродот-то писал о конкретной птице, и даже она сейчас называется египетский бегунок или африканский бегунок его называют. Вот его называют крокодилов-сторож. Именно он якобы выклевывает. Но вот современные ученые, вот хоть убей, не могут такого момента застать. Так что вот взаимоотношения симбиотические – это очень сложная и очень интересная тема.
1: Да.
0: И тут скорее больше неизвестных. Вот, например, с теми же вот этими ярко окрашенными трюфелями в Новой Зеландии мне очень много неясного. Как там все это происходило? Каким образом эти трюфели выжили? Надо делать какие-то, ну, не знаю, опыты. А вот если киви пробежит, или там киви, наверное, не интересует, поскольку киви насекомоядная птица, ну, животноядная, а трюфель есть не будет. А кто еще? И вот как все это? Это, конечно, очень интересно, это такой передовой край науки, но требуются очень такие серьезные, длительные наблюдения.
1: Ну что ж, мы, получается, с вами закольцевали, да, как говорится, тему. Мы начали с общих положений о том, что такое симбиоз, поговорили о частностях, как растения привлекают животных и опылителей всевозможных или животных, которые разносят их плоды, и закончили опять широкими обобщениями.
0: Да.
1: Спасибо, Евгений Александрович. Итак, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Слушайте нас на радио России. Всего вам доброго. До свидания.
0: Всего доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Поскольку меч – последнее средство обеспечения наших свобод, его надлежит сложить первым, как только эти свободы будут твердо установлены. Джордж Вашингтон, первый президент США.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Роланда Эммериха «Патриот». И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Всем привет. Опять хорошо выглядишь, еще лучше, чем в прошлый раз.
1: Опять тебе спасибо за комплимент.
0: В 2000 году на экраны вышел американский исторический фильм «Патриот» режиссера Роланда Эммериха. Действие фильма происходит во время войны за независимость США. Бывший герой войны Бенджамин Мартин, которого сыграл Мел Гибсон, навсегда отказался от борьбы, чтобы создать семью и жить мирно. Со временем он обзавелся обширной плантацией, жена родила ему 7 детей. Но когда британцы прибывают в дом Бенджамина в Южной Каролине и ставят под угрозу то, что ему дорого, он берется за оружие вместе со своим сыном-патриотом Габриэлем в исполнении Хита Леджера и возглавляет храброе ополчение повстанцев в битве против безжалостной и подавляющей английской армии. Бенджамин понимает, что единственный способ защитить свою семью – это бороться за свободу молодой нации. В 2001 году фильм был номинирован на «Оскар» в категориях «Лучшая работа оператора», «Лучший звук» и «Лучший оригинальный саундтрек».
1: Давай, наверное, начнем с самого названия фильма, потому что слово «патриот», оно для меня имеет значение человека, который предан своей родине, как сказать, и корнями врос в эту родину, и готов ради нее жертвовать всем. Наш главный герой, конечно, жертвует, но у меня сомнения по поводу его корней. И вообще в самом фильме, например, полковник на собрании говорит о том, что это не война о независимости 2-3 колоний, это о независимости всей нации. Какой именно момент, переход от колониальных тех же самых англичан в американцев, которые стали патриотами и начали воевать за независимость Америки?
2: Тут нужно обратиться к научному определению нации. Что такое нация? А научное определение нации есть ровно одно. Определений-то много, а научно непротиворечивое ровно одно. Нация – это устойчивая, исторически сложившаяся общность людей, объединяемая единством территории, языка, культуры и экономического уклада. Кто дал это определение? Иосиф Виссарионович Сталин. Самое главное в этом – экономический уклад. Когда у вас долгое время на определенной территории складывается общее хозяйство, то есть, например, вот в этом месте делают хлопок.
1: У них недолгое время складывалось.
2: Внимание, ну, достаточно долгое, с 17 века. Все-таки...
1: 100 лет.
2: Это прилично для того, сейчас чтобы образовалась 18. Нация. Вполне себе прилично. И вот смотри, у тебя есть... В одном месте делают хлопок, в другом его, ну, я примерно говорю, например говорю, не говорю, что именно так это было, в другом его придут, тут, значит, делают пшеничку, отвозят туда, где делают хлопок, чтобы было что кушать, и вот так вот начинает заверчиваться общее хозяйство, из-за чего вы постоянно общаетесь друг с другом, у вас появляются из-за этого общие интересы, общие дети, которые родились в Нью-Йорке, переехали жить в какую-нибудь Южную Каролину, и вот начинается вот это вот постоянное перемещение, и более того, вам вместе выгодно жить. То есть у вас есть постоянный взаимообмен, вы заинтересованы друг в друге. Вот дайте настояться этому общему хозяйству чуть-чуть, буквально, и у вас есть огромные шансы, что появится именно нация. При этом, вот буквально только что, а мы говорим о времени, начиная с 1775 года, с начала Великой Американской революции, первой буржуазной революции 18 века. Так вот, только что буквально закончилась 7-летняя война. Вот буквально она закончилась вот только. Потому что 1757 год, Барри Линдон поступает на войну на другой стороне Атлантического океана. Тут же последний из Мохикан происходит на американском континенте. Словом, заворачивается очень сложная, кровавая, противоречивая и страшно дорогостоящая история, которая для Америки обернулась не 7-летней войной, а несколько больше. Лет там 9, наверное, все это происходило на американском континенте, до тех пор, пока англичане не выдавили французов из Канады и из Луизианы. Ну, собственно говоря, целиком из с американского континента. И вдруг оказываются два момента. Во-первых, у них, да, есть общее экономическое хозяйство. Есть? Есть. По факту. При этом, вот только что эти американцы получили серьезнейший, наверное, один из самых мощных, который, в принципе, возможен в истории человечества, уколов общей культуры. Это именно общее историческое прошлое, общая историческая гордость, потому что это же именно они воевали все вместе здесь, на американском континенте. При том, что, да, конечно, войска из метрополии, из Англии поступали, но основная часть контингентов-то была местная. То есть именно они вытащили очень большую часть войны на своих штыках. Это во-вторых. В-третьих, они за это заплатили деньгами, потому что война в Америке оплачивалась налогами из Америки, причем очень большими. И это дело встало американцам в копеечку, прям, ну, естественно, американским колонистам. Четвертое, они получили в свой состав не англичан, то есть французов. Ведь мы же забываем, что основная часть бывших французских территорий вошла в английскую и британскую империю. То есть вся Канада и вся Центральная Америка от Великих Озер практически до Мексиканского залива. Там были французские колонисты, не англичане. И вот они сложились вместе. Вот вместе. Там еще вопрос, кого было больше численно. Ну, конечно, больше численно было английских колонистов, но все равно французов было много. Кроме того, а там есть еще и немцы, немецкие и голландские колонисты. То есть там не было давным-давно уже ни шведских, ни... Представляешь, была шведская колония в Америке когда-то. Шведская. Там есть какое-то количество шведов, там есть голландцы, там есть немцы. Это не англичане. И у них у всех есть уже довольно давно общая экономика. Они общаются друг с другом, есть общие дети. Англо-голландско-французские какие-нибудь. Это англичане? Да уже нет. Ну, в смысле, они по крови не англичане. Они родились не в Англии, они там никогда не были. Ну, да, они часть Британской империи. Окей. И вот они получают некий заряд самости из-за Семилетней войны. Североамериканского театра Семилетней войны. И дальше...
1: Но это получается уже где-то второе поколение от тех колонистов, которые только переехали туда, да, начали называть себя американцами.
2: Почему? Там некоторые и дольше. Там, начиная с Мэри Роуз, ты посмотри, там некоторые рода в классической Новой Англии, там проживают с 17 века, там уже лет 100. Это же получается 4-5 поколение. Вот. И они получают мощный заряд исторической общности. То есть в виде Семилетней войны. И дальше вдруг выясняется, что они получают вслед за этим еще и страшнейший удар по тому самому общему экономическому укладу, по общему хозяйству. От кого? От хозяев, от англичан. Потому что англичане пострадали, в смысле финансовом, от Семилетней войны еще сильнее, чем американцы. Им нужно закрывать дыры в бюджете. А за счет кого-то, конечно, за счет колонии. Они начинают обдирать всех, кого только можно, как липку. Если, например, индейцы не могли англичанам вообще никак сопротивляться, ну, в силу несопоставимости военных сил. Это во-первых. Во-вторых, конечно, все-таки в 18 веке Индия еще не была колонизирована так, как она была колонизирована в 19-м. А вот с Америки они начинают получать очень большие деньги. И пытаются любым способом сделать что-нибудь, чтобы получить еще больше денег. Вводятся разные совершенно скотские, то, что всех всегда бесит, косвенные налоги, которые вроде как и не налоги. И вроде ты платишь-то какую-то там...